0: Печником. Хотя суть-то одна.
1: В общем, да. По большому счету, да, но удивительно мне представляется мужской мозг. Вот если они видят березу, у них неотъемлемо сразу же за этим образом следует мысль потрясти ее. Вот что это? Вот мне кажется, все-таки женщине не
0: всякую,
1: не придет.
0: Не всякую, при наличнике скворечника. Да.
2: Определенного заноса яйца туда.
0: Это во-первых. А во-вторых, кстати, тут нужно делать четкое различие между двумя словами. Первый — скворечник, и второй — скворечня. Это же разные вещи. Да, скворечня,
2: их
0: она...
2: Их градили, в общем-то, в свое время, и были гигантские совершенно скворечники.
0: Да, да. И такие...
2: В которых жили древние люди.
1: Вот.
0: А там поди, что так
1: потряси. Я чувствую, вы вот хотите вот подвести все-таки главные мысли нашей сегодняшней передачи.
0: Цветы мы сегодня вам не подарим.
1: Почему же все-таки мужчина не работает? Вероятно, он так сильно занят, что ему просто некогда, потому что вот представьте себе, он идет утром на работу, и на пути его березы со скворечником, да мало ли что еще ему может встретиться по пути на работу. И вот березу он потряс, а ведь сколько предметов на пути его следования, которые так и отвлекают.
2: А каких предметов?
0: Например, да. На ваш взгляд.
1: На мой взгляд, но вот кроме березы еще же есть люки. Вот знаете, березы...
2: Это совершенно другой суть по себе, это другой символ, и его не притягивают эти люки. Люк может притянуть как бы женщину в себя, как объект, в общем-то, она...
0: Ну, детей, еще да. Детей, вот они любят пещеры, то есть, на самом деле, спелеологические такие вот аномалии развиты, прежде всего, у детей и вот у женщин пожилых возрастов. Ну, то есть, прет их просто, эти люки прут, их всякие дыры прут со страшной силой, когда нормальный человек пройдет или обойдет. Ну, а что вы знаете, оркестровая болезнь, да, болезнь оркестровой ямы, сколько их побилось. То есть, машет, бах. Извините, Софья.
1: Я не согласилась бы с вот с позитологом.
0: То есть люк
1: Андреем,
0: это что? Люк это дырка, прикрытая. Значит,
1: правильно.
0: Любопытно, что там.
1: Всем, не только женщинам.
0: Ну, женщина в первую очередь.
1: Человек всю свою жизнь куда стремится?
2: Нет, женщины попадают туда, по методу симпатии. Женщины туда попадают, а мужчины стремятся туда по методу антипатии. Поэтому среди, например, газоразведчиков или же там, например, водопроводчиков такое маленькое число женщин, которые только прошли особые...
1: Они, может быть, менее решительны просто.
2: Ну нет, кому мозг пересадили, в общем-то, от мужчин, те, собственно, удачно лазят до сих пор. Они лазают туда-сюда, я видел сам.
1: Ну вот я говорю, что отвлекает множество предметов.
2: Так как он все-таки проинтерпретировал вот этот скворечник с гнездом наверху?
1: Кто?
2: Александра.
1: А там еще гнездо было?
2: Да, гнездо, кроны и еще облака над ним проплывали.
1: А, ну это, вероятно, такое соседство искусственное с натуральным. То есть птички на выбор предложили два домика.
0: Не, ну как так? Во-первых, она всегда в тот домик входит, в который задом проще влезть. Вот ведь мало людей догадываются о том, как вот вороны и другие обитатели скворечен туда входят. Они думают, что они туда пятятся задом, да, чтобы потом передом выйти. Ни хрена подобного, боком. Они всегда боком входят и боком выходят.
2: Интересно, вот предусмотрительно соблюли при изготовлении этих самих дупел и скворечников не делали сквозное отверстие, потому да, как вот эти граждане, которые относятся к пернатым, они не отличаются особой сообразительностью, они насквозь бы пролетали, поэтому это бесконечно продолжалось, пока он не иссякли силы бы, и он не упал, и его кошка не съела.
0: Ну, кошка, она тоже туда ведь не подходит в этот момент.
2: Ну, кошка, она не подходит по причине совершенно другой, потому как...
0: У нее самое время. Тут вот у нее, она же очень расчетлива, то есть и в тот момент, когда у нее самое время, ее активность, как ни странно, снижена. То есть вот полная противоположность другим живым существам. То есть, казалось бы, вот береги себя, вот оно твое время. Нет, она прет куда-то, то там с подругами, понимаешь, хлопок убирает, то ты ее уже видишь с двумя ведрами бежит, то мебель собирает, вот, то там боком в скворечню, понимаешь, прется. А кошка такого не сделает. Кошка, она тихо, мирно, то что. Прошло ее время, говорит, когда раз ночью, да, бац, когтями, она повсюду уже, куда ни глядь, кошка. Чего вы примолкли-то?
1: Хорошо еще, если не гадит. Вот. А так, знаете, бывают какие. Так вот, я хочу сказать, что в то время, если... когда гнезда, кошки тоже заняты вот, созданием семьи.
0: Что, все вот заняты созданием семьи. Только круглосуточно. Вот, кстати, человек круглосуточно семью создает, а птицы, они вот по весне семью создают. Рыбы тоже круглосуточно.
1: Ну вот и ей некогда-то как раз охотиться.
0: Вот тут спрашивают, куда делись исконно русские трехлитровки с березовым соком?
1: А вообще, куда делись исконно русские-то?

0: птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: И в данное полнолуние я хотел бы представить вам гостей в нашей студии, гостей почтенных. Их тут достаточно много, потому и почтенный был бы один, я бы, естественно, ему нахамил. А поскольку их куча, то могут и побить. Поэтому я так говорю, почтенные гости. Итак, я начну все-таки с иностранного нашего товарища, который приехал к нам в страну уже лет 10 назад, поскольку по служебной командировке. Это сценарист и режиссер. Наш гость из Индии. Его зовут Виджай Лабардан. Здравствуйте, Виджай.
2: Добрый вечер.
1: Далее это Анджей Захарищев фон Брауш. Это лидер группы Оберманекен. Здравствуйте, уважаемый Анджей.
3: Хари Рама, Хари Кришна.
1: Да.
3: Да.
1: Безусловно, это также и писатель, книжки которого... Ой, извините, я так сказал, книжки. Безусловно, книги и тома, которого вы, несомненно, все читали, Юзеф Густав. Здравствуйте, Юзеф.
4: Здравствуйте, здравствуйте.

0: скажем, правительство организуется в клише. Я президент его, Анджей Захарович фон Брауш. У нас же тут же присутствует мой вице-президент Марина Озерова, да, и Кирилл Преображенский, министр культуры. И он будет вносить, в общем, весомую лепту в наше сегодняшнее мероприятие.
1: И вот, Анджей, ты знаешь, только что заходил женщина Бени к нам и спрашивал следующее. Каким образом у людей, называемых неандертальцами, происходили выборы вождя? То есть вот у тебя есть министр культуры собственный, вот, ну, я сам себе министр, вы знаете, то есть что я босс вообще кругом и всюду. Вот, но тем не менее, вот сейчас же ведь острые достаточно проблемы там с выборами, со всякими, то есть люди никак не могут найти лидера, ведущего, скажем так. А что это такое? То есть общество без лидера, это что? Давай представим себе, что стая, значит, переносцев, то есть имеется в виду птиц с костяными наростами вместо носа, они вот лишились вожака стаи. Что происходит со стаей? Она разлетается в разные стороны, куда ни попадя. Ежели есть вожак, то его клювара, значит, он устремлен, и вся вот эта толпа летит за ним, правильно? Вот в обществе сейчас чертополох, полный беспредел. Не могут никак определиться, кто вождь. Поэтому, может быть, нам и имело бы смысл все-таки вот брать пример с первобытных людей, потому что наверняка те критерии, которые у них были, они отвечали там что-то и выживаемости, и мудрости в данной степени, мы можем это с уверенностью сказать. Есть ли у тебя на эту тему какие-то мысли?
0: У меня есть масса мыслей, я их сформулировал моему правительству, и я думаю, что все-таки министр культуры в данном случае выскажется достаточно артикулированно, сфокусированно на эту тему.
1: А вон тут, там, вот еще
2: это, да, спасибо большое.
0: Хороший портфель.
1: Да не за что, ради бога, это я не думаю, мое все. Ты так думаешь, что это мое все?
2: Идея как бы очень правильная, что вот в принципе нельзя сказать, что нужно брать пример с неандертальцев. Но вот я могу сказать, что порочно сама идея представительства, что власть как бы представляет интересы некоторых групп населения. Вот с этим нужно бороться. Вот сейчас как бы возникает такой проект, называется «Против всех партий».
0: И, это проект Губерманикен, как мы знаем.
2: Да-да-да. Но его суть сводится к тому, что люди могут сами как бы отвечать за себя, за свои желания. Им не обязательно делегировать свои полномочия каким-то представителям. То есть они не должны передавать свои желания, свои намерения вот кому-то, чтобы доносить их до якобы
0: спасибо большое,
2: имеющихся каких-то там...
0: Министр культуры, в общем, любит поговорить, у него есть масса своих мыслей. Мне хочется остановиться на том, что действительно он прав.
1: Во многом. Безусловно,
0: да, прав.
1: Поспорить, конечно.
0: И Обер-манекен предлагает, конечно, новую структуру не только мира, но и правления во всех его геометрических и компасных смыслах. Юг, север, восток, запад. Именно там, на каждом из кончиков этого маятника, должны возникнуть свои собственные мысли, свое именно всем ясное там понятие по поводу того, что такое вождь, что такое правительство и что такое власть. Я думаю, что неандертальцы, известные нам своей пушистостью, и также люди будущего, известные своей голостью, нам, видящие будущее, в общем-то, чем-то схожи. Различие их состоит во времени. Так как мы не учитываем время, времени нет, так что в данном случае, конечно, мы согласны. И вождь — это я.
1: Безусловно.
0: Анджей Захарович фон Брауш.
1: А вот ты сейчас правильно сказал, что времени нет. То есть люди мыслят категориями следующими. Завтра, вчера, там, сегодня, да? Но ведь есть время всегда. Ты знаешь это, да? Безусловно.
0: Я думаю, время сейчас.
1: Нет, всегда. Время сейчас нету.
0: Время сейчас и время всегда – это только одно и то же.
1: Нет. Только всегда.
0: А спросим нашего индусского
1: гостя. Вирджайло Борданович, не могли бы вы пояснить, как у вас вот там вот все это так вот как-то у нас завернуто? У вас чего, кстати, на лбу нарисовано? Зачем вам эта точка?
3: Все дело в том, что у нас сейчас в Индии тепло.

0: Ну, а у вас холодно.
1: Будьте здоровы.
0: Да. Спасибо. И все, меня, когда направили к вам в Россию, меня снабдили этой точкой для того, что по нашим, с той области, по-русски говоря, из Калькутской области, откуда меня к вам направили, да, вот у нас существует такой, как бы, амулет. То есть, когда мужчине, достигшему зрелости, вот этот вот зелененький кружочек сюда между бровей прилепляют.
1: Ну, да. Мы все поняли. Спасибо, дорогой, да. Вирджай. Вот тут заходил Денис и спрашивал, как индийские йоги относятся к парикмахерам?
0: Я хотел все-таки сказать, что у нас каждое и время, и стрижку выбирает в зависимости от своей кастовой принадлежности.
1: То есть вот ваша эта длинная коса,
0: да, она говорит о том, что
1: ниже ягодиц, она...
0: Да, касте ученых, да, принадлежу, ученых, которые пишут. Потому что нам сложно, представителям разных каст сложно как-то отделить по умственному развитию друг друга. И мы вынуждены применять внешние атрибуты.
1: Безусловно. Вот такой вопрос еще. Вопрос к индийскому товарищу. Когда прекратят показывать дебильные индийские фильмы по телевидению?
0: Никогда.
1: А также, когда прекратится недоброкачественный выпуск резиновой продукции? Видимо, имеются в виду презервативы. Наш народ ничего более о вас не знает.
0: А нас много знать и не надо. Все знают, что мы индусы смуглые. У нас много латекса. Мы его производим на экспорт. У вас же в России много газа.
1: Да.
0: А у нас много латекса.
1: Мы будем меняться.
0: Да,
1: ну,
0: да.
1: Безусловно, да. Ну что же, Анжи, я думаю, что исчерпывающе наш гость Вирджай ответил на этот
2: прекрасно.
1: Вопрос.
2: Прекрасно. Похлопаем, кстати, сейчас тебе. Браво, брависсимо.
1: Я вот смотрю, что Юзеф Густав, писатель, умудренный опытом человек, фронтовик, прошедший две войны, окопы Первой мировой войны прошел вдоль и поперек, куда ни попади, и второй. Вот, из второй вылез даже и вот добрался сюда. То есть, здравствуйте, здравствуйте еще раз, уважаемый Юзеф Витольдович. Что вы могли бы, как бы прокомментировать, вы могли бы выступление нашего индийского гостя, а также вот человека, который только что заходил, потому что я видел, что как-то у вас возник конфликт только что. И,
3: Вы знаете, обо всем, о чем вы тут говорите, я писал еще 15 лет назад. Вот вы все не верите, здесь сидите, улыбаетесь. Я писал об этом 15 лет назад. У меня выходили несколько статей. Вот. А сейчас мы об этом, обо всем говорим по радио, по телевидению. Тогда никто не заметил. Вот что я хочу вам сказать обо всем, что вы здесь сказали. И если можно, пожалуйста, попросить всех, кто правее сидит, чтобы немножко подвинуться вдоль стола, потому что да, меня все время задевает. Моя вот эта бутылочка с минеральной водой может упасть прямо в ваш тазик.
1: И, кстати, капельницу тоже вы передвиньте вместе с нашим писателем.
3: Пожалуйста.
1: Да. Ну что же, сейчас я предлагаю отслушать композицию вот коллектива, который, по-моему, называется «Аквариум», да?
2: Оберманекен. Но он раньше назывался «Аквариум», да. 15 лет назад. Но мы с моими друзьями поспорили и решили, что «Аквариум» все-таки для рыбок. Люди все-таки довольно существенные существа, похожие на манекенов, и сейчас «Аквариум» называется «Оберманекен».
1: А тут... я вот тоже, был у меня такой сложный период жизни, когда я свой лейбл проиграл в рулетку.
2: Я проиграл в рулетку и в покер, и даже в дурака мы сыграли. И проиграл, собственно...
1: По трём позициям, то есть у тебя получилось.
2: Вот, кстати, эту проблему соответствия покера и игры в дурака мы рассмотрим попозже, наверное.
1: Да.
2: Да, потому что это довольно важная композиция. И Евгений Калачев довольно ясно высказался вчера по поводу этого. А сейчас я предлагаю послушать бывшую группу «Аквариум», а сейчас группу «Оберманекен», ее композицию, которая называется «Авиация». И должен сказать... что авиация... Никакая не авиация. Это же резидент Камасада, я думаю. Но резидент Камасада... это такая же хорошая песня. но она разведческая песня. Песня для разведки. Мы написали ее специально для ФСБ, потому что очень трудно бороться с девушками-шпионами. И в этой песне рассказывается о всех методах борьбы и всех хитростях, которые применяют вражеские разведки вот к нашим отличным сексуальным парням из ФСБ, которые готовы сделать все вот для нашего освобождения, будучи мы в заключении. Итак, «Резидент Камасада» — это песня, которая посвящается и, в общем, принадлежит будущему кинематографу. Я думаю, можно назвать это так. «Агент ФСБ 001». Вот это заглавная песня. Послушаем внимательно.

0: На заднем плане данной композиции, ну, в качестве музыкального проклада, звучал замечательный орган именем Юника. Наш латвийский орган, на котором мы очень много сделали записей. Вот, но...
1: С Райном Паузом, да, я помню, это чудное мгновение, предо мной
0: явился он. Да, но тем не менее, была только что у нас такая закулисная, интересная, на мой взгляд, беседа на тему человека, который издавал данные звуки. На мой взгляд, эта информация будет интересна и нашим уважаемым радиослушателям. Может быть, ты как-то вкратце расскажешь, кто был сей ветвястый. Почему ветвястый? Потому что он в пальцы ушел.
1: В пальцы ушел знаменитый сын, знаменитый для нас, знаменательный, скажем так, сын это Яна Френкеля. Собственно, тоже Ян. Ян Френкель младший. 1.5 метра ростом, с длиннющими пальцами, куда он, собственно, ушел. Играющий на органе Хаммонд с Лесли. Это такая довольно эзотерическая информация. И сейчас он играет в оркестре береговой охраны США. В данном случае он прекрасно исполнен партию органа в песне «Трезиденко Масада». Он был органистом группы «Оберманекен» полгода. После этого его отвезли в Бейрут, где он должен был играть музыку для раненых солдат.
0: А, то есть бейрутских воинов, по-другому. Мы их называем БВ. Вот меня интересует вообще необходимость наличия какого-то оркестра на какой-то определенной территории. Вот есть, например, пожарный оркестр, да, есть вот сейчас уже оркестр береговой охраны Соединенных Штатов. Мы пытались в прошлый раз создать духовой оркестр Казанского вокзала. И даже сделали первую репетицию у памятника вот Ленину, вождю нашему, в общем-то. Но приехали, всех повинтили и скрутили, и все наши объяснения, касающиеся того, что, дескать, мы так самовыражаемся, ни к чему не привели. Были побиты, инструменты поломаты. Вот скажите, уважаемый Анж, вот ваше мнение, может быть, вот эта территориальность, да, вся закончится просто, скажем так, сведением всех оркестров в один. Ведь есть понятие такое сводный оркестр, например, сводный оркестр «Канделябр» и кого ни попадя. Вот они сводят их все и дуют все вместе, собственно говоря. Вот, либо наоборот, есть у нас, так скажем, еще альтернативный путь. Это наоборот ширить и множить. То есть, где ни попадя, повсюду, где возможно и повсеместно создавать их, все будем дудеть, и, в общем-то, не обязательно. То есть, например, духовой оркестр ресторана, духовой оркестр радиостанции там, «Эхо Москвы» и так далее. Вот, как вообще у вас отношение, как вы относитесь, к чему вы относитесь лучше, назовем это так, чему отдать прерогативу? То есть, множению или
1: я понял, уменьшению? Мысли я понял. В данном случае, конечно, мне нравится идея синтетического оркестра, именно сводного оркестра. К этому я стремлюсь всю свою жизнь. Собственно, с малых лет, с малых и голубых, и розовых, и красных ногтей я стремился к сведению всех оркестров к одному, к звучанию вот этого пафоса, к этой браваде. И даже недаром...
0: К нескольким дирижерам, я извиняюсь, что перебиваю, потому что ведь дело в том, что если мы сведем их все, да, вот все, что не попадет, сведем в одно, то кто первым останется без работы? Режиссеры и дирижеры, потому что и мы решили сделать также сводный дирижерский корпус, чтобы дирижеры,
1: они могут
0: выходить и кому не попадет дирижировать, пусть даже без оркестра, ведь это тоже искусство.
1: Искусство,
0: мы
1: да,
0: же
1: да,
0: любим
1: да,
0: смотреть, как человек машет.
1: Да нет, да. Машет и не промашет, причем иногда.
0: Иногда
1: да, вот это главное, да. Нет, и вот это мне в дирижерах нравится, что который промашет, который не домашет, а который прямо махнет. И, в общем, и вся эта картоболетина, вся эта как бы искусство палкомахания, в общем, близка нам, да. Но, безусловно, мне смешно это, потому что не раз я присутствовал на дирижировании вот этого сводного оркестра нашего. Иногда смешно, да. Весь цирк уехал, клоуны остались, как называется.
0: А ты знаешь, у нас в деревне, я скажу, под Серых, у меня дачка такая, там небольшая, там домик, вот. У нас у меня погонял у пастуха был такой дирижер, потому что он тоже махал постоянно. Ну, представляешь, да? То есть, да. И даже мы пошутили, в трудовую книжку ему записали вместо пастух, значит, нашей деревне записали дирижер. То есть он дирижирует стадо. Но, в принципе, бывают, конечно, и травмы, ведь у них как-то, например, вылет палки вот этой, попадание ее там в кого-то из публики. И на данный случай мы сейчас послали запрос в Госдуму, уже несколько писем, даже сами приходили лично, на тему того, чтобы все люди, которые приходят на симфонические оркестры, предварительно обеспечили себе какой-то страховкой минимальной, да, то есть дали нам денег. Вот.
1: Нет, ну как минимум, мы, да. Я предупреждаю. Да.
0: Но там же много предметов. То есть, например, был момент, когда был убит пожарник попросту, вот колотушкой от барабана.
1: Ну, вот так. Нет, ну мрут люди как мухи, это как я мухи, знаю, да.
0: Тяжелое время.
1: Да. Но вот сводный оркестр, конечно, подкупает. Вот хочется собрать все оркестры в один кулак. Вот мне нравится очень пожарный оркестр. Я даже написал песню. Оркестр пожарных поет про меня. Она будет записана на следующей пластинке. Это очень важная песня, я считаю, фундаментальная для фундаменталистов и ментальная для ментументалистов. Это что? Невозможно сразу произнести. В общем, песня важная. Вот. И в то же время вот такая дружеская рука... оркестра береговой охраны США. Я думаю, все-таки эта важная миссия Обер-Манекен осуществится. И мы создадим это.
0: Вот-вот.
1: Да.
0: А вот скажите, пожалуйста, Анжи, у меня сейчас, ну, поскольку я тоже глобалист, вы можете меня звать глобалист сегодня, такая проблема сделать... сводную балетную труппу. Ну, собрать всех балетов, и чтобы они плясали нам, а мы, в общем, будем сидеть и есть креветок. Это будет очень, по-моему, замечательное зрелище, потому что...
1: Да и устриц будем есть, конечно.
0: И устриц, да. Даже не просто есть, а алчно пожирать, я бы сказал. И доставлять те самые удовольствия вот сводной группе балетов.
1: Балетным девушкам, да. Я знаю этих девушек, конечно. Поедание нами устриц будет им доставлять прекрасное удовольствие, потому что они знают, чем это кончается в результате.
0: А мы будем их терпеть, в свою очередь. Ну, что они тут машут и прыгают.
1: Да, потерпим, это... да. Но в результате это все-таки прекрасно. Все-таки, я думаю, этот балет должен быть на музыку Обер-Манекен. И вот я думаю, что ту песню, которую вы сейчас поставите, любезный...
0: Да.
1: Она «Авиация» называется. Это как раз песня для сводного ансамбля балетов большого, малого и среднего театров.
0: А также сотрудников спецслужб, как-то пожарников и...
1: ФСБ, да. Это да. Песня... Ну, там есть девушки, владеющие приемами самбо и ПДД. Так что я думаю, вот эта песня, припев ее очень простой, может запомнить даже школьник. «Авиация», я думаю, они спят сейчас. Это новый стиль танца. Ну, давайте нажмем кнопочку, да.
0: Совершенно сам согласен. Кнопочку вы имеете что в виду вот, этой фразы?
1: Кнопочку. Это не точечку на лбу нашего индусского друга.
0: Потому что
1: можно нажать, да. Можем нажать, можно заиграть.
0: А
1: давайте нажму, а песня заиграет. Попробуем.
0: А мы пока пожмем кнопочку.
1: Давайте нажмем. Давайте. Я нажимаю, и музыка играет.

0: Чудеса сообразительности проявляют некоторые наши радиослушатели. Вот, например, такой вопрос. Сейчас я его зачту. О, сколько тут? Пока я выходил, очень много людей заходило. Да, кто поет эту песню? Какие они еще поют песни? Ответьте, не отмалчивайтесь. А я предлагаю вот из принципа нашим дорогим гостям отмолчаться, поскольку мы должны быть зловредны и ненавидимы народом. Потому что я вот как считаю, что люди, которых ненавидят... Да.
1: Некоторые люди, как на блюде, кстати...
0: Да, безусловно. И вот так плавно мы подошли к основной теме нашей сегодняшней беседы. Дело в том, что со мной на эту тему беседовать никто не хочет абсолютно. Я подходил к милиционерам, к продавцам газет, кому ни попади. Вот, лез попросту и говорил: объясните мне, пожалуйста, но в чем же суть такого древнерусского обряда, как топтание брюшевых тряпок? Почему-то диалога не получалось. Вот, Анжи, может быть, как-то вот ты что-то об этом знаешь. Я слышал, что этот обряд старый, что он очень красивый, там одевают куда ни попадя кокошники всякие, которые берут тоже откуда ни возьми. Вот. И вот топчут все, что не попало. Может быть, ты как-то ведешь наш
1: вкус? Нет, ну я с детства знаком с обрядом топтания брюшевых тряпок, да. Конечно, в детстве я смеялся. Действительно, это смешно.
0: Ну, взрослые, да, они, да, да, да. Смотришь на
1: моя них. Бабушка, дедушка, папа, мама все топтали. Да, эти так прословутые брюшевые тряпки. Но тогда нечем было, в общем, топтаться. Не было ковриков, не было ничего другого. Но, с другой стороны, я помню, на этих брюшевых тряпках прословутых были нанесены рисунки сакраментальные, да, напоминающие рисунки древних скифов. Позже, когда я учился уже в МГУ на факультете славистики, я понял, что это не случайная вещь. Топтание брюшевых тряпок. Именно топтание брюшевых тряпок привело Россию, в общем, к восстановлению ее могущества. Поэтому и все победы в 1812 году, как я помню, и в 1849 году были обеспечены именно топтанием брюшевых тряпок. Князь Игорь долго топтал.
0: У него был целый ряд тряпок. Я бы даже сказал, что у него было не просто борщевая тряпка, а полотно борщевое, поскольку он князь. Вот. А вот что было у царя, у Иоанна, и брата его Павла II, там вообще историю умалчивают, чтобы не раздражать народ попросту. Потому что, знаешь, как... То есть я знаю, что, например, молоденькие крестьянские девушки бесприданного топтали маленькую тряпицу. Они даже топтать ее толком не могли. Они такое мяли пальцем, что вот кнопку твою, понимаешь, вот... Это я к Виджаю обращаюсь, да. Вот,
1: да. Но вот, последнее, на секунду я перебью нашего профессора, 48-летнего писателя.
0: Юзефа Витольдовича Густа.
1: Да, да, да. Как донесли нам органы ФСБ, Ельцину недавно подарили большую, да, именно борщевую тряпку.
0: Вышитую работницами трехгорной мануфактуры, да. И причем состав, которым данное изделие пропитано, он тоже по спецрецепту был. Ну, очень качественный борщок был даже.
2: Вы знаете, я вот хотел бы сказать от имени некоторой части наших радиослушателей, я уверен, такие есть, которым, как и мне, вот в настоящий момент покажется, что вы сейчас все говорите об этом старинном обряде топтания использования борщевых тряпок с некой иронией, как большие ученые, знаете ли, которые приезжают, изучают вот этот фольклор, там, собирают игры, утварь домашнюю. Я, у меня с этим связаны самые нежные ностальгические чувства. Я же вырос в далекой деревне, можно сказать, в далеком ауле, вот, и у меня самые светлые, самые, понимаете, приятные детские впечатления связаны вот именно с этим обрядом топтания борщевых тряпок. Поэтому вы уж меня простите, но мне очень неудобно разделять с вами сейчас эту иронию, и я уверен, что многие наши слушатели тоже вас не поймут. Я просто это вижу. Ну, по вашему выражению лица, что вы-то в детстве этим занимались мало и больше, знаете ли, по моде. Вот так, как сейчас вводят снова моду на крещение. Вот это вот, знаете ли, ну, не от души. Да. У меня это все было в детстве серьезно. Поэтому...
1: Я готов поспорить. Кстати, Айрат, да. Айрат, извините.
2: Коньяку?
1: Да. Мне хочется сказать, что я довольно серьезно в детстве занимался топтанием, собственно, борщевых тряпок. Я знаю, как топтать эти борщевые.
2: Да не знаете вы. Ну, я же вижу, Анжи, вашему выражению лица.
0: Дело в том, что многие их мнут просто и выдают это за топтание. А процесс топтания — это, во-первых, аритмия, впадение в раж. Вот, то есть, например, я, когда впадаю в истерику, я топчу очень хорошо, и вот наблюдатели из ООН, из других организаций, они как-то даже восхищаются и не трогают меня. Они даже снимают зеленые береты и кладут их под мышку, где, в общем-то, растут водоросли и другие растения, потому что ведь сейчас известно, мода на себе выращивать овощи, то есть вот откуда пошла религия самоедов, самоблудов, в общем-то, и же с ними. То есть все растет на мне, как говорится. Вот вы видите, у меня свекла отсюда растет, тут у меня там чесночок вырос. Ну, кстати, вот об обрядах хотелось еще, ведь топтание борщевых тряпок — это все-таки древнерусский обряд. Ну и, соответственно, древнееврейский, поскольку, в общем-то, все это смыкается. А вот что касается интернациональных обрядов, я знаю, что вот в Индии, на родине нашего сценариста и режиссера Виджая Лабардана, есть такой обряд перекидывания через берега Ганга рыбой дружеской. Вот они стоят, одна команда там, другая там. Ну, игра по-другому в волейбол. А у нас есть такой тоже древний обычай. Это перекидывание дружеское. Опять же, перекидывание через столы выпечкой или пельменями. Ну, в общем-то, главное, чтобы все это было сырое и шлепалось. Вот мы, когда проводили раскопки, нашли и там, и сям какие-то общие корни. И можем ли мы сейчас найти какой-то обряд, на котором сойдется все исторические корни разных людей? Может быть, нам как-то опять все народы, все страны объединить как сводный оркестр, устроить мощный обряд, там, поперекидываться рыбой? Я вот предлагаю, может быть, сейчас послушать, что нам скажет Виджай Лабардан, поскольку этот индийский обряд перекидывания через Ганг рыбой, в общем-то, вышел с его родины. Хотя я знаю, что вы сами из Гондураса.
3: Не, мы да. Мандури. Я просто отношусь к племени Мандури.
0: Нет, вы Лабардан.
3: Это фамилия.
0: А, извините.
3: Дело все в том, что у нас, как вы правильно отметили, существует обряд перекидывания через реку. Не обязательно этой рекой может быть Ганг. В Индии много рек. В частности, в Калькутском районе течет река Хугли. Это правая рукав Ганга. Да. И в нашей местности, поскольку вся жизнь в Индии так или иначе привязана к рекам, в нашей области присутствует обряд, который заключается в перебросе тела усопшего с одного берега на другой. Ну, многие, наверное, слышали, что у нас в Индии, даже я написал сценарий к фильму «Рабыня».
0: А, «Рабыня», а другое название полное, я знаю, «13 мгновений осени».
1: Я знаю две тоже, серии, да. «Раба любви», да, это хороший фильм.
3: Нет, две серии, да.
0: К сожалению, в прокат он так не поступил, но пиратские копии все смотрели наверняка.
1: Да, и «Годзиллы» даже смотрели такую копию.
3: Я в этом сценарии как раз ввел элемент описания этого нашего обряда. Обряд заключается в том, что свежий покойник, сегодняшний, перебрасывается с одного берега села на другой. То есть, ну, у нас, как правило, каждое село на каком-то берегу. То есть, Вот мое село стояло на правом берегу Хугли.
0: О, вы знаете, это самое Вержай. Удивительное совпадение. У нас в России тоже почему-то все вот поселения, посады, они все тоже на речке.
3: И притворяя этот обряд в жизнь, мы получаем моральное удовлетворение от того, что доводим покойника, то есть мы, перебрасывая его с берега на берег, мы как бы выбиваем из него всю отрицательную энергию. И в результате, когда какая-то сторона осуществляет недоброс, он погружается, и тем самым душа усопшего обретает спокойствие на дне глубоководной Хугли.
0: Какой трогательный обряд. А вот скажите, вот ведь часть обрядов, ну, народных, она же, вот, ну, большая, по крайней мере, часть, перешла каким-то образом, трансформировалась в спорт, в разные виды спорта. Как, например, вот Бубкевич, городки. Афанасий, городки и кегли. Опять же, Бубкевич, который всегда побеждает сам себя, он, знаешь, прыгает с шестом и без шеста, что твой кенгуру скачет немедленно. Вот. А вот ваш вот обряд перекидывания через ганг покойника напоминает мне метание ядер. Вот не могли бы как-то вы проследить вот такую историческую связь, вот эту трансформацию? Потому что у человека же всегда есть стремление кидать, метать, в общем-то, куда ни попадя, и что попало.
3: Ну, у нас исторически перекидывание покойника, кстати говоря, на нашем языке это обычай именуется как Майюрбханш.
0: Да.
3: Так вот, Майюрбханш, он исторически развился из необходимости суровой товарообмена. Дело все в том, что на правом берегу традиционно выращивалось рис.
0: Рис.
3: Наверняка вы все знаете, что Индия является крупнейшим производителем риса.
0: И маис.
3: Да. А также мы пишем сценарии. Да. Так вот, дело в том, что...
0: Будьте здоровы.
3: Как показывает исторический опыт, рис наиболее хорошо развивается на правобережье Хигли.
0: Это вызвано, видимо, освещением, может, что муравейник, потому что я заметил, что, что вот на солнечной стороне там муравьи жирные, толстые, носят здоровые личинки других насекомых на себе и палки. А где вот в тени, которые, там они все сухие, наполовину дохлые.
3: А левобережье славится своим джутом. И периодически возникает проблема обмена. То есть необходимо насытить желудки левобережных крестьян рисом. И в то же время для правобережных крестьян существует проблема одежды, которую роль производной выполняет вот этот вот самый джут.
0: Извините, а джут это что такое?
3: Это плод кокоса. А. Кокосовые пальмы, да.
0: Понятно.
3: И вот эта вот необходимость обмена между территориями вызвала, поскольку Ганг вообще широкая река.
0: Да.
3: До 10 километров. И невозможность построить мост, осуществить какую-то канатную переправу вызвала к жизни потребность людей в перебросе. И с годами этот переброс, который существовал такой основой жизни Индии, то есть вообще индийское общество, это же, по сути дела, общество метальщиков. То есть люди, у которых... Ведь посмотрите вот на меня. Вы же на примере меня ярко видите, что у меня верхняя часть туловища значительно более развита, чем нижняя.
0: Я бы не сказал. Как раз наоборот. У вас страусиное сложение тела. Вообще, вот за что я люблю вас, индийцев, за то, что вы такие пухлые все, и попки у вас здоровые. Ну, я имею в виду, то есть не подумайте,
3: индусы,
0: что плохого.
3: Мы индусы, честно, да. Мы честно признаем, что нижний отдел конечности у нас развит хуже.
0: В смысле, вы имеете в виду габариты или мышцатость?
3: Мышцатость.
0: А, ну мышцатость, да. А вы знаете, что вот нынешний президент Индии, Дираж Салюджа, кстати, занимается большим теннисом, старается...
3: Дело все в том, да. Что в Индии на сегодняшний день президент не является какой-то главенствующей фигурой. У нас функцию руководителя занимает премьер-министр.
0: А, ну, безусловно, что твоя английская королева... Так, спасибо, спасибо вам большое, Виджай.
3: Да, я хотел все-таки сказать, что вот...
0: Ну, конечно, говорите.
3: Переброс покойника трансформировался из вот переброса необходимой пищи справа на левый берег. Вот, и на сегодняшний день вот этот вот обычай погребения такой своеобразный, он наиболее широко вот как раз в юго-восточных районах Индии, ближе к океану развит. В Гималаях же свойственно, поскольку там реки достаточно узкие и горные, там существует обряд переноса через перевал.
0: А, да, вот, кстати, тут заходило огромное количество людей. Сейчас я, если позволите, зачту все записочки, которые нам присылали. Вот такая записочка, непонятно, к кому адресована, Айраб. Как тебе не стыдно принимать участие в этом шабаше? Индеец у вас поддельный. Он в свое время озвучивал какого-то еврея на вашей радиостанции. Подпись «Штурмовик». Уважаемый Юзеф Густав, вот, я так понял, это к вам телега, но странные у вас друзья какие-то прямо. Ну, далее. Ребята, а что вы можете рассказать про такие виды спорта, как метание теплых пирожков или прыжки в ширину? Прыжки в ширину – это отдельный вид спорта, очень интересный, но он исключительно женский, насколько я знаю. Господа, я вас в пятый раз спрашиваю, какие обычаи у разных народов связаны с наказанием ребенка, который не выучил урок, ну, в общем, провинился, это спросил Беня. Вот он же тоже штурмовик. Вот, Юзеф, вы как будете комментировать?
2: Если что-то имеется в виду, что я не тот, за кого я себя выдаю, ну, то я, по-моему, тут единственный кристально честный человек. У меня создалось такое впечатление. Ну, может быть, вы. Ну, вы же журналист. Да, вам даже... нужно иногда немножко хитрить, улыбаться. Я же не первый раз на телевидении.
0: Я даже более того хочу сказать, что Юзеф Густав, Юзеф Витольевич Густав не принял даже участие в дележке вот денег, которые мы нашли в похищенных нами сегодня из джипов барсеток. Нет, нет. Хотя мы предлагали откровенно взять ему долю, он отказался, поэтому, безусловно.
2: Я когда работал еще секретарем в Союзе писателей, мне постоянно такие же, знаете ли, шутки делают. Приносят пачками, килограммами, ни разу не взял.
0: Да. Что касаемо прыжков в ширину. Действительно, это интересно. Я думаю, что данная разновидность спорта, этот вид спорта, он все-таки пошел от борьбы с умом. Потому что я знаю многих японских людей, я знаком с японскими гражданами, со многими. Мало кто знает, наверное, да, но если все стремятся получить грин-карту американскую, как-то на это жизнь кладут, платят деньги, там, кто пытается, знаешь, в Израиле как-то там эту самую свою тушку переметнуть. Что у меня, то у меня японское гражданство, без сомнения, поэтому я хорошо знаком с обычаями этого народа, с жизнью ее. Вот, и огромное количество людей тощеньких, слабеньких, наблюдая вот поединки борцов сумо между собой, естественно, испытывают потребность как-то самоутвердиться. То есть не то, что у них зависть. Мы, японцы, вообще к зависти как-то вот относимся, скажем так, ну, просто такого чувства у нас нет этнически. Вот. Но, тем не менее, есть эффект подражания. И вот эти прыжки в ширину, они непосредственно пошли как мутация от борьбы с умом, потому что эти, значит, толстые борются, а худые прыгают, но не вперед, а вбок. Вот. И я хочу сказать, что я чемпион Токио вот по прыжкам в ширину.
2: Да. Я когда был в Токио, меня очень удивило, что когда надо было выходить из метро вагона, да, то есть меня очень удивило, что все пассажиры встали боком к дверям, и таким же образом они переметнулись на платформу. То есть произошло буквально мгновение, и вся толпа, которая находилась перед дверями в вагоне, она вдруг резко оказалась на платформе. Вот. Меня-то, собственно, тоже заставили так встать, потому что, вы видите, у меня глаза не очень широкие, конечно. Ваша братва меня приняла за своего заместного жителя. Но я просто болел, на самом деле, тогда. Если бы я не болел, они бы, конечно, меня сразу идентифицировали, как к иностранцу, видимо, снисходительнее бы отнеслись. Я просто в центре этой гурьбы, толпы, я тоже перенесся на середину платформы. То есть произошло буквально секундное какое-то затмение. Я был в поезде уже на платформе. Потом мне объяснили, что это вот этот ваш национальный
4: обычаи.
0: А вы знаете, чем у нас у японцев это вызвано? Прежде всего, во-первых, мы экономим место. Вы заметили, что у нас тенденция заметная к снижению габаритов любых устройств, автомобилей. То есть мы выпустили сейчас Toyota. Автомобиль, куда помещается столько ботинки ее владельца. Вот, остальное не помещается. И также здесь. То есть вот люди... здорово. Вот вы, европейцы, устроены очень странно. То есть вы, например, как ходите прямо, да, вот вы идете, а у вас же вот если посмотреть, да, и измерить вас, то вы же не обруч. То есть у вас тушки плоские. Ну, как и у нас, у японцев. И когда вы ходите прямо, вы занимаете огромный сектор. То есть плечи, это вот эта вся байда. А мы, японцы, согласен, изобрели этот метод. Мы ходим боком, понимаешь? И, вот, и поэтому у нас огромная проходимость. То есть в туннелях, из метро, как правильно Юзов заметил. Вот в чем дело. У нас сейчас курсы открываются в Москве для желающих вот, заниматься.
1: Но мне кажется, пришла пора послушать музыку все-таки.
0: А, вот,
1: конечно,
0: вот.
1: Обычаем.
4: Мне очень нравится развлечения, музыка, которая сейчас играет.
1: Развлечения. Да. Именно эта музыка призывает нас к сексу. Я думаю, это будет тема следующего нашего разговора.
0: Да.
1: Да, и сейчас авиация. Что это? Это новый стиль танца.
4: Кстати, у вас уже была какая-то тут авиация.
0: Нет, сейчас будет о животных, которые вместо кожи имеют это самое оперение и вместо носа
1: жуткие отростки. А, ну, конечно, про птиц. Да, песня про птиц.
0: Итак, орнитологическая.
1: Песня, любимая, потому что все любим птиц, погладить их.
0: Ну, вот у меня есть один знакомый, который утверждает, что они мерзкие и сухие. Видите ли, он любит гладить только влажное.
1: Нет, есть дендрофилы, которые любят деревья и как бы любят березки разные, дубки. И неважно, есть...
0: Осинки.
1: И синки тоже любят. Осинки.
0: Любят, да.
1: Ну, да, это любимый,
0: это
1: кстати, осинки.
0: Это камень в огород Виджая, он же синк.
1: Синк. А есть, которые любят осинки и разные плакучие ивы.
0: А знаешь, Анжи, вот что, например, если индус переезжает в Лондон, вот, ну, там у него гражданство, все, то вот оно получается осинк.
1: Я представляю, да. Именно осинк. И вот там в этих парках он проводит свое время. К осинкам пристает, к березкам.
0: Да,
1: в общем, становится дендрофилом. Да. Как это не скучно? Как это не грустно, да.
0: Но, тем не менее, это факт. И мы вот, когда, например, ходим, зеленый патруль у нас организован, чтобы никто наслаждение не ломал. Вот тут
1: да
0: на,
1: пусть
0: на
1: ломает. Пусть... Думаешь, вот да? Я думаю, это сексуальная песня. Вопали березку заломали, вопали кудряву заломали. Это песня дендрофилы. Это сексуальное чувство к деревьям.
0: А как тебе вот эта песня? Я нарву тебе цветов.
1: Я нарву, конечно, нарвать цветов-то уж.
0: Это вообще какой-то садомия полный уже.
1: Садомия, да. Ну, все
0: или,
1: песни.
0: Или, например, тогда «Кукурузное поле мое».
1: Ну, это самая сексуальная песня. Самая девушки, первый вибратор, мне сказала еще бабушка, это была кукуруза.
0: Безусловно.
1: Собственно, да. Многие девушки, когда нет вибратора, пользуются именно кукурузой.
0: Безусловно, да. Она же мало под рукой, и, в общем-то...
1: Нет, вот это вуалистость.
0: Рябчатость,
4: рябчатость. Рекламная пауза началась.
0: Нет, мы просто обсуждаем сейчас самое ботанику.
1: Да, ботанику, энтимологию даже, я бы сказал. Да. И, в общем, мне хочется посвятить песню про птиц всем...
0: Кукурузницам.
1: Которые любят птиц, да.
0: Песня?
1: Песня для вас.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у нас группа «Оберманекен». Это Анжей Захарищев фон Брауш, Евгений Калачев, Кирилл Преображенский, жена их Марина, собственно, Юзеф Густав, писатель, и индийский сценарист, режиссер, чего не попадя, Виджай Лабардан. Вот заходит очень много людей, которые хотят что-то узнать от нас. Вот сейчас, к сожалению, Виджай вышел вон на 2 минуты отсюда.
2: Медитацию я видел, видел.
1: Да, он как-то вроде так...
2: В астрал ушел.
1: Да, но тем не менее, ладно, мы тогда с ним поговорим уже вот там.
2: Ну, мне хочется...
1: Безусловно, делает.
2: Да, тема секса очень увлекает современную молодежь. И давно я уже заприметил, что люди ночью и днем как бы занимаются довольно важной для себя, уникальной и, скажем так, апельсиновой темой секса. Секс — это не просто вопрос. Это вопрос неспроста. Это вопрос, который не запросто задается и не просто отдается. Итак, много-много людей, много, скажем так, даже людей... Ну, мы знаем всю эту рифму. Люди, которые хотели бы приблизиться к этой теме. Много ответов есть, но не в кругу, конечно, точно секса, но в кругу эротики. Группа «Оберманекен» давно... И точно занимается этой уникальной, этой парадоксальной, этой и, в общем-то, всечеловеческой темой. Тема разрабатывалась на площадях и городах Москвы, в полях и лесах городов России, и также на Нью-Йоркщине. Мне хочется услышать, что... думает по этому поводу наш министр культуры по поводу, в общем, творчества «Оберманекен» Кирилл Преображенский. Мы дали ему этот портфель не зря. Все-таки какой-то ум есть. Мужичок работает. И именно за это, за эту мужичковость ему выдан этот портфель. Это папка.
3: Простите, Анжей, можно я буквально секундочку, пока ваш министр не начал? Я уже, вот вы говорите об этих ваших способностях уже третий раз за сегодняшнюю передачу. Пресекаю вашу попытку заняться этим прямо здесь, пожалуйста. Я, вы учитываете, что у нас стол немножко маленький, пожалуйста.
4: Еще раз добрый вечер. Ну вот, как бы, перед песней мы обсуждали тему древофилии.
1: Да.
2: Дендрофилия,
4: да.
2: Министр культуры, филологии, займитесь, пожалуйста.
4: Дендрофилия. Ну вот, я действительно давно и очень хорошо знаком с творчеством оберманекенов. И в свое время действительно на фоне как бы перестройки это был единственный творческий коллектив, который занимался как бы прорывом таким в новую область.

0: вот, кстати, заходил вот, человек,
1: идут разговоры о легализации наркотиков, о, как бы,
0: о легализации каннибализма, казни. Никто ничего не
1: отмене
0: говорит.
1: Смертной казни. Но вот каннибализм, это проблема, ведь действительно...
2: Причем тут оберманикен, кстати.
1: Нет, огромное количество людей, как бы, целый этнос, как бы, вот Африка, континент, и в свете, как бы, экономического положения в России существует такая, в общем-то, проблема. И нам нужно что-то делать по этому поводу.
2: Ну, поесть немножко людей, все, я думаю, кто голоден.
0: Во-первых. Во-вторых, Кирилл, дело в том, что уже доказано опытом, многовековым опытом человечества, что такие вещи, как каннибализм и мародерство, это великие акции гуманитарные. Почему? Потому что вместо того, чтобы этому пропадать, это все забирают живые. И, например, мы тоже кого-то на поляне позавчера кувыркались, то есть подбирали, одевали обмотки, сапоги вот всех посадских полегших, и ничего в этом постыдного я не вижу. Если, к примеру, мне достанется... Ну, какая разница? Давайте так вот, давайте будем называть вещи своими именами. Да, есть понятие мародерства, да, есть понятие трофея. Вот почему-то... Откуда браунинг? Трофейный, да, дескать. А реально это же тоже своего рода. Например, вот вы видите, у меня на цепи на моей золотой висят золотые зубы врагов выбитые. Это трофеи. С другой стороны, вы можете сказать...
2: Шапка, кстати, какая-то
0: тоже.
2: Ушанка в крови.
0: В крови. Это знаешь, что это собачка одного моего врага. То есть пришлось так вот холодно на улице. Поэтому общество цинично обычно вот делит.
2: И рубашка, кстати, тоже. Версаче.
0: Это я голенький сижу. Это просто пробитый. Татуировки. У меня такие под рубашку, знаешь. Ну что, песенку послушаем? А Кирилл, есть что-то добавить по поводу мародерства, каннибализма? Кстати, мародерством мы можем также назвать сексуальные связи с женщинами порабощенных территорий. С другой стороны, мы...
2: С любыми женщинами. По-моему, это каннибализм.
0: Каннибализм уже, да.
2: Связь с любой женщиной — это каннибализм.
0: Безусловно.
2: Потому что мы их едим. Мы с ними сношаемся, можно сказать.
0: Да.
2: Мы сделаем с ними оральный секс.
1: Нет, ну это я как раз хотел добавить.
2: Мы берем...
0: Да вообще мы делаем с ними что ни попадя. Иногда даже бьем их просто вот при этом. То есть даже бывает так, что вот...
2: Да бьем, не бьем, но щиплем
0: лупим,
2: точно.
0: Лупим,
2: да.
0: И щиплем.
2: Да.
0: Вот причем
2: это
0: сейчас,
2: каннибализм, на мой взгляд.
0: Каннибализм. Новый вид даже секс. Вот обычно как? Вот, ну ты помнишь, что 5 лет назад мы что с тобой делали?
2: Ну, мы с тобой
0: на каждого
2: делали,
0: заказывали,
2: помню,
0: по 5 женщин. Да,
2: да.
0: А сейчас наоборот, нас 5 на одну. По 6 было даже. А сейчас нас 5 на одну, чтобы, значит, один вот с ней как-то занимался сексом, а остальные щипали, лупили и выжигали на ней что-то,
2: да,
0: на память. Памятные,
2: да,
0: выжигания.
2: На спине что-нибудь такое.
0: Да где не попади просто.
3: Есть еще удивительное занятие — резьба лобзиков.
0: Да, это замечательно. На кости предварительно обнаженный. Ну что, пьеса?
2: Пьеса, конечно. Пьеса «Оберманекен», как она называется?
0: Сейчас я скажу. Пьеса называется «Тибеды».
2: «Тибеды» — такой пьесы у Оберманеке никогда не было, не будет. И
0: «Вби» называется.
2: А?
0: «Вби».
2: «Вби»?
0: «Вби».
2: Дай мне посмотреть. Да. «Вби».
3: Может быть, у вас там опечатка просто, знаете, бывает. Какой у меня в последней книге там такого намороженного.
2: «FBI», наверное. То есть по-русски...
0: Всегда
2: был... Кто знает, как по-русски? Я не понимаю.
4: Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе, опоссум.

И я еще раз хочу напомнить вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Оберманекен». Это Анжей Захарычев фон Брауш, это Евгений Калачев и Кирилл Преображенский, также Марина, их сестра. И, соответственно, еще два человека замечательных. Наш гость из Индии. Его зовут Виджай Лабарадн. Он двоюродный брат Дираджа Салюджа, нынешнего премьер-министра Индии по делам Пакистана, и писатель Юзеф Густав, чьи книжки вы, несомненно, читали. Одна из этих книжек

0: называется «Мой хвойный друг». Кстати, дорогой Юзеф, можно задать вам вопрос? Вот вы, когда писали эту замечательную восьмилогию о тайге, ведь бытует мнение, что вы подобны автору известного романа про персики, который сам ни разу это не делал, но очень тщательно это описывал. Вот так же и про вас бытует мнение, что, в общем-то, в тайге, как говорится, ни ухом, ни рылом, ни пяткой, ни пальцем. А тем не менее, книжка получилась вот весьма уникальная, плюс она снабжена вашими иллюстрациями. То есть, как удается вам интегрировать такие вот мысли и так качественно передавать литературные образы?
1: Спасибо вам за этот очень интересный вопрос.
0: Да забудьте.
1: Но это, к сожалению, незабываемо. Вы знаете, я, можно, вот у вас первый раз прошу, прежде чем ответить. Вот у вас задничек здесь очень хороший висит. Я его постоянно вижу.
0: Это дарк называется. Мы всегда кидаем ножи перочинные и отнятые у бандитов финги.
1: Я просто видел очень много передач из этой студии. Не пойму, где камеры стоят у вас вот здесь.
0: Ну вот над вами, видите, что такие.
1: Понятно.
0: Они, кстати, включены, все пишут. Мы готовим к выпуску серии видеокассет, которые будут называться «Монморанси». Также порнофильмы, тоже с участием всех участников.
2: Я обожаю порнофильмы.
1: Вы знаете, к созданию этой восьмилогии ему предшествовал очень простой, казалось бы, удивительный случай. Вот ведь даже удивительно, что такой пустячок может породить огромное эпическое произведение, как в моем случае. Меня больше всего занимает настоящее время, ну и, собственно, как и в тот период, когда замысливалась восьмилогия, проблема производства шустриков. Особенно в тайге. Ведь, согласитесь, все, что воспроизводят наши братья меньшие, это вы знаете по городским квартирам, если у вас есть маленькие еще животные дома, не прирученные, не обученные, это так называемый консорциум по производству шустриков. Вот. То есть все, что выходит, весь технологический цикл захода первоначального сырья шустриков. Вот вы заметите, многие собаки и кошки дома лакают воду из из толчка, простите, да, не будем сказать.
0: Ну, они вообще лакают, откуда ни попадя. Я, например, знал человека одного, в общем-то, он был трансвестистом, как выяснилось позже. Он когда снимал свои сырники, ну, это так мы, ученые, называем носки, то вот животные все домашние сбегались и слизывали у него с ногтей все, что он там наносил. А у него там были целые мощные клумбы, то есть там и лаки были, и рыбу он туда клал, и даже делал бутерброды. Он так вот прикалывался, он был, в общем-то, сумасшедший, ну, умственно отсталый. Ну, попросту говоря, дебил и идиот. Вот. И он делал из своих ногтей бутерброды, украшал их, ну, никому есть не давал, а просто вот такая у него была болезнь. То есть называется бутербродница ногтевая.
1: А собаки слизывали, да?
0: Кто не попадет, слизывал, в общем-то, кроме людей, которые вот окончательно не потеряли достоинство свое человеческое, а окончательно там потерял достоинство он сам, потому что он сам и слизывал. А отсюда началось его увлечение йогой.
1: Акробат.
0: Акробат. Откуда вы знаете? Действительно, у него такая кличка была «Акробат». Вы знаете о нем, да?
1: Я, по-моему, читал, кстати, интервью в литературке с ним, да.
0: Да,
1: хорошее было интервью, да.
0: Фотографии какие-то.
1: В данном случае, я думаю, что шустрики имели плохое качество в своем конечном виде, товарном уже. Вот. А разработать целую систему питания, чтобы шустрики выходили качественными, потому что это же целая орда. Если вот двое или трое животных, как у меня сейчас, четверо даже, то они производятся буквально с частотой каждые 10 минут, соответственно, в жидком или в твердом состоянии. И то есть человек уже приучается, что, собственно, у него дома находится какая-то категория лиц вот этой животной национальности, которая просто-напросто делает что? Потребляет сырье для производства шустриков, и их производят. Вот такая цикличность, монотонность, она наводит на мысль, что все эти существа, они, в принципе, и призваны вот, пожирать какое-то первоначальное сырье, как из неиссякаемого источника, скажем, в толчке. Это неиссякаемый источник шустриков.
0: Вот,
1: да?
0: Вот вы знаете, Юзеф, извините, что вас перебиваю, тут-то мы подходим к такому феномену, который называется МИ, то есть маленькая искра, потому что люди вынуждены каким-то образом рассчитывать свой бюджет для того, чтобы накормить предварительно матку, собственно, вот, производящую вот этих вот персонажей. Но их при этом появление на свет, оно непрогнозируемое. То есть мы можем, в общем-то, и не кормить. Мы пробовали, они также обильно там, в общем-то, плодятся. Можем и накормить. От этого обильность не прибавляется, потому что обильнее некуда. То есть на входе лучше. Мы получаем прогнозированный, то есть мы вынуждены прогнозировать доход, расход, дебет, кредит, бубенность. Вот. А на выходе мы ничего не можем сказать, что будет, понимаешь? Это то же самое, что вот с пальмой с твоей.
1: Было, это да. Целая система маркетинга. Сейчас очень многие владельцы задумываются о том, как, вложив минимальное количество сырья, получить наибольшее количество продуктов. Мне кажется, вы смотрите на эту проблему несколько с другой стороны, потому что вы, я так понял, ведете речь о плодах, собственно говоря, да? Безусловно, о почках, которые потом становятся такими же индивидами. То есть о детенышах.
0: Да,
1: нет, это всего лишь увеличение количества рабочей силы. То есть если у вас один котейка дома, да, он родил, скажем, много котят, это просто увеличение количества рабочей силы и, соответственно, участников вот этого процесса производства шустриков. То есть они их будут производить. Я имею в виду продукты фекалия, дефекация.
0: Безусловно, да. Безусловно, все понимают, о чем идет речь. Конечно.
1: Вот, собственно говоря, это и стало причиной зарождения этой восьмилогии, потому что мне хотелось изучить полностью эту проблему, как она решается и что она себя представляет там, в тундре.
0: Да. Ну что же, далее, значит, если вы не позволите, уважаемый Энджи, еще один вопрос, который был задан человеком, которого зовут Роберт Геннадьевич Сон, он только что заходил, такой мощный очень парень. Почему вы, индийцы, это адресовано к Виджаю Лабаржану, испражняетесь в воде?
3: Спасибо за вопрос, но я передаю все-таки ему Вирджинию, потому что мы не испражняемся вообще.
0: Да, но как суперлюди мы безотходные.
3: Безотходные.
0: Мы иногда пропотеваем только, это и есть наше выделение. Анжи, а можно, мы можем как сейчас импровизировать, то в том смысле, что я вот сейчас задумался очень серьезно, почему это так происходит у индийцев. Я так понимаю, что они дети природы, сокращенно ДП. Вот. И, в общем-то, испражняясь в воде, они кормят рыб, сокращенно КР. То есть ДП делают КР. Да, вот, да. Одновременно производя дефекацию ПД. То есть, значит, КР, ПД, ТПДБ.
3: В данном случае я сказал несколько довольно хорошую фразу, известную, кстати, в Индии.
0: Да.
3: Каждый индийский
0: заклинание. Да. Да, буддизм.
3: Я с детства любил Маугли, конечно. Не Маугли был мой друг.
0: А, кстати, ты знаешь, что вот... Извиняюсь, что я перебиваю так, но тем не менее, бытует ведь несколько версий. То есть, во-первых, что Маугли был, а есть такая версия, что это была, то есть, что это была женщина. Так же, как с Карлсоном, что это была летающая баба с пропеллером. И почему она так исчезла? Потому что она сиськами зацепилась за антенны высоковольтные.
3: Это правда, да, действительно. Это была женщина с пропеллером и сиськами, да. Она зацепилась за наш так называемый фаллический орган. Да, да.
0: Останкинская башня. Да. Оба называется.
3: Оба. И мы, когда она влетела в нашу комнату, так называемая Маугли, ну, надо его... На самом ее деле нужно называть Маугли.
0: Я в конце еще.
3: Да.
0: Маугли.
3: Я. Да. Она бросается в постель. Она раздвигает ноги. Мы видим... великолепный, неприкасаемый никем до нас, чудесный, влагалищный, так сказать, клитор.
0: Будьте здоровы.
3: Да. И в ту секунду мы спрашиваем, как вас зовут, Карлсон или Маугли? Она говорит, конечно, нас зовут Маугли.
0: Я?
3: Да.
1: Знаете, я вам как художник художнику скажу, это муза.
3: Муза, безусловно. Маугли — это муза.
1: У меня тоже бывали такие, но она, конечно, в другом виде.
0: Ну, кстати, эти огромное количество персонажей, вот, этноса, эпоса, например, такой персонаж, как Петр II, Петр III, Петр IV, бабы их, вот, Евдокия IV, они же все, в принципе, их пола, они были попутаны. То есть, реально, вот, наша Петр, ее звали, знаешь, Петросинья, а Евдокия — это был, в общем-то, Евгений. И непонятно, почему происходит исторически такие трансформации с перестановкой полов. То есть людям стыдно признать, что Екатерина, на самом деле, да, это был Костик элементарный, а Петр — это была, в общем-то, Екатерина.
3: Нет,
0: есть,
3: я очень просто могу объяснить эти вопросы, потому что все-таки я специалист. Но вообще обер-манекен занимается именно этой тематикой, именно транспластацией полов. Много-много мы переменили полов. И все-таки каждый раз мы удивляемся этой необыкновенной, искристой сущности. Кажется иногда, ну, зачем же уже пятый раз менять пол? Человек был и тем, и этим, казалось бы, всем был, но, скажем, лирично. Я за Петра Первого. Сначала он был, конечно, девушкой. Петросиньи, да. Петр Первый. Кто был Ельцин? Ну, сами догадаюсь, конечно. Он был Юльцинеей, да-да-да. Именно этой прекрасной, описанной Шекспиром девушкой, погрязшей в грехах, в разврате, да, отдавшейся массе мужчин и потом переменившей пол и взявшей власть над Россией, крепкой, твердой рукой, сжавшей немало мужских пенисов. Так что, я думаю, ну что тут говорить? Наша программа, программа «Обер-манекен», она как бы стремится к тому, чтобы полы соединились в что-то такое единое, одно, чтобы не было этих непонятных проблем, чтобы люди наконец поняли, что ну что же в конце концов происходит. Я видел недавно Шуру. Ну так себе, Шура, Мишура. Но с другой стороны, мой знакомый стоматолог вдруг отнесся к нему не так хорошо. Он говорит: ну приведите ко мне Шуру. Ну я вставлю ему две баренцевые кости. Может быть, что это получится.
1: Скажите, а паркет вы кладете?
3: Паркет? Кто?
1: Ну, ваша команда, как у вас называется сейчас, модно это. Команда, ансамбль, группа. Я помню, вот когда мы были молодыми, писали на всех афишах, знаете, группа. Вот у меня есть у сына две пластинки западные, американские. Там написано название, а слово «группа» не написано. Вот, а вот у нас мы покупали пластинки сыну в молодости, везде писали там, скажем, группа, машина времени, группа, круиз, АДО, группа АДО, группа, а сейчас вот...
0: Алла Пугачева.
1: Да, Алла Пугачева, группа, да.
3: Не, ну,
1: везде,
3: конечно,
1: писали,
3: не,
1: группа,
3: да, да,
1: зачем?
3: Да, да.
1: Вот не пойму я это у современных.
0: Так насчет паркета, как у вас обстоит?
3: Паркет, да, не только паркет, мы даже написали песню «Ночной портье». Это, по-моему, на самом деле очень хорошая песня именно по поводу прекрасного ощущения жизни, самочувствия, любви. Итак, я думаю, ну, в данном случае...
0: В прямом прямо эфире сейчас прозвучит песня вживую. Так, кстати, давненько у нас не было в программе акустических концертов. И мы сейчас возрождаем данную традицию. Группа «Обер-манекен». Wow.

0: Это было прямое выступление, то есть никакая не запись. Это все зафиксировано документально камерами наружного наблюдения, которые стоят на доме напротив. В гостях у нас группа «Обер-манекен». И мы сегодня услышим еще, я надеюсь, неоднократно данные композиции, исполненные под гитару. На мой взгляд, вот, скажем так, неискушенного персонажа в данном вопросе, это гораздо более серьезный жанр, нежели пресловутый КСП.
1: Ну, по поводу пресловутого КСП и ПСП, кстати, пресловутого, МД и ФСБ пресловутого, кстати. Это происходит все-таки именно в жанре пресловутого ФСБ, да. Это все шпионские страстные песни.
0: Безусловно, да. Я предлагаю сейчас вот тоже одевай вот эти вот наушнички, и мы наконец-то обратимся к прослушиванию телефонных звонков наших уважаемых радиослушателей. Я напоминаю, телефон 203-19-22. Да, и, конечно же, спасибо вам, Вирджай Лабардан, за такой исчерпывающий ответ, касающийся метания канатов в воды, собственно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Алло.
0: Да.
2: Александр, здравствуйте.
0: Рассказывайте.
2: У меня к вам есть ряд вопросов. Первый я начну с того, что почему у вас Евгений Калачев ничего не говорит?
0: Вот. Ну, он, в данный момент вы слышали его голос, он пел песню, это гораздо... В общем, скажем так, он кинул на противоположную чашу весов очень мощную гирю, которая перевесила все наши разговоры, правильно я говорю?
3: Нет, ну, на самом деле, надо сказать, что я вообще только что встал с кушетки, которая стоит за углом, в коридорчике, на котором
0: открыли этот маленький бордельчик.
3: Обычно спит уборщица Мария Николаевна.
0: Прохор ее зовут,
3: да,
0: просто Прохор.
3: Да. Дело в том, что я же только что совершил длинный беспосадочный перелет, и известная болезнь джет-лэг сковала меня совершенно, и я вот только что проснулся, и, к сожалению, сфокусировать свой заспанный мозг очень сложно.
0: Даже не мозг,
3: понять,
0: а разум.
3: О чем идет речь, включиться непринужденный разговор.
1: Евгений, побеседуй.
2: Извините.
0: Да. То есть вы уже все сказали? То есть
2: нет,
0: вас
2: нет, нет.
0: Нет, вы смотрите, мне кажется, вы как-то волнуетесь. Если вы волнуетесь, я вас выключу, вы можете перезвонить.
2: Нет, я спокойно.
0: Вы уверены, что вы спокойны?
2: Да.
0: Нет, по-моему, вы волнуетесь.
2: Я думал, что Евгений заикается, и его не пускают в эфир.
3: И заикаюсь точно. Это точно, заикаюсь.
2: А второй у меня вопрос такой, что, Александр, вот я знаю, что вы попытались зарегистрировать свои, ну, изобретения в плане добывания денег, когда вот люди еще не ходили с барсетками по улице, этого не было ничего. Вы уже ходили, вытаскивали оттуда деньги, и теперь, значит, все ходят, а вы вот промышляете.
0: Да.
2: Как у вас завершились эти попытки, удачи?
1: Мы подарили, кстати, мы приехали из Америки и подарили Саше полтора миллиарда долларов. Но в данном случае закончились его поиски. Деньги до конца не пришли, но мы надеемся, скоро придут.
0: Что касается барсеток, то есть действительно, я долгое время наблюдал за данной породой сумок. Вот, я, ну, вообще за сумками, за микросумками, за тенденцией уменьшения размеров, обратил внимание, что вот делались такие типа папочки, да, с ремешком, которые нужно было одевать на кисть, дабы их не сняли. Я подумал, что это нам, в общем, карманным ворам и гопникам как-то невыгодно. И предложил следующее изобретение. Для начала отрезать эти ремешки, чтобы люди просто их носили в руках. То есть, ну, гораздо просто, там, например, дал по репе, вынул и пошел, да? Вот. Либо там на мотоцикле едешь, вырвал из руки, тоже пошел. Вот. И, в принципе, я каким-то образом наладил выпуск именно
1: такого.
0: Саш,
1: можно перебить?
0: Безусловно,
1: секунды, да. Я предлагаю, чтобы деньги носили в бюстгальтере. И как бы подбежал, выхватил из бюстгальтера деньги и побежал.
0: Ну, можно за чулками носить еще.
1: Да, или завалил, и тут же, кстати, и потом...
0: Можно заняться и каннибализмом даже в какой-то
1: да,
0: степени.
1: И побежал после этого, да.
0: Безусловно.
1: Вот это нежные, приятные способы отъема денег. Знаете, какие сумки?
0: Ну, ты знаешь, как они выкрутились? То есть, что они стали делать? Я тут недавно заметил, даже от тебя гонец приходил, вот он принес деньги, ты видел как? То есть, он не просто в дипломате, у него дипломат наручниками прикован.
1: В голове, да, я видел.
0: Безусловно, к ошейнику кого. То есть, видишь как? Вот, что казалось... гораздо проще. Взял старую сумку. Поэтому я ни на что не ропщу.
1: Нет, я предлагал, кстати, да. Я предлагал ему к уху приковать дипломат. Он не согласился. Он говорит, я не Ван Гог, чтобы к уху сумку приковать. Я говорю, к шее лучше.
0: Поисковая система работает по-другому, потому что Common Pair стоим где-нибудь на перекрестке, да, там дежурим. Ну, ты же знаешь, что мы работаем. Вот, и видим, человек бежит с дипломатом, за ним на цепи ухо волочится. Безусловно, это подозрительно. Мы, конечно, там, ну, часть пропускаем, когда там деньги делим, которые взяли там за штрафы. Ну, кто на красный проехал, кто бухой. Вот, и на пропускаем. Ну, иногда приходится, потому что нам, у нас тоже план, мы, в общем-то, подответственны, и раскрываемость у нас большая, вы это все знаете.
1: Но мы же тебе посылаем...
0: Бывало, люди... наступишь на это ухо и говоришь, стоять, засранец, твои документы... Он теряется такой, кидает дипломат, а бежать-то ему по прямой. Мы-то смотрим, он метров 100 отбежал, мы открыли дипломат. Если денег нет, то мы подстреливаем. Если есть, пусть бежит.
1: Ну, все правильно, конечно.
0: Да.
1: Но я предполагаю, что я давал свои деньги только чебурашкам с большими ушами, мохнатыми.
0: А, то есть ты имеешь в виду сотрудников определенных спецслужб, которые нам проверяют рынки в этих
1: ЧБ,
0: вот в таких...
1: так называем, да, ЧБ.
0: ЧБ, да.
1: Чебурашек, да, ЧБ. Все,
0: ты знаешь, что,
1: Энджи,
0: если у тебя возникнут какие-то проблемы с ними, то есть я знаю, что ты, в общем, занимаешься, конечно, это самой нелегальной торговлей продуктами питания испорченными на нескольких рынках.
1: Только мандаринами,
0: да.
1: Только.
0: Вот если они подойдут, то это, кстати, ты говори, ребята...
1: Студия засыпана, да, мандаринами.
0: Ты прямо так говори, я от Сани, скажем. Просто говорю, от Сани, это пароль. Они тебя, да, сразу отпустят, конечно.
1: Да нет, есть прекрасная песня группы Бонни М. Сани.
0: Ну.
1: Вот. Я от Сани.
0: Ну что, еще звоночек послушаем.
1: Давай, давай.
0: 203-19-22. Мы полны к вам внимания. Доброй ночи. Говорите.
4: Алло.
0: Сашенька,
4: ради бога, извините меня.
0: Да что вы, не за что.
4: Я болею. И ночи все не сплю.
0: Угу.
4: Я давно хотела у вас спросить, думаю, уже заругаются, скажут, что ты лезешь ко мне глупцами? Что такое Монморанси?
0: Ну, понятно, спасибо, спасибо за вопрос. Безусловно, этот вопрос необходимо ответить. Монморанси — это собака из... роман Джером Каджерома «Трое в лодке, не считая собаки». Так же, как показал последний наш запрос в компьютере и у филологов разных, это древний французский род. Есть виноград такого сорта, правда, он один. Ну, в смысле, одна виноградина только была, и она засушенная в кунсткамере лежит. Вот. Ну и масса также других предметов, то есть, в частности...
1: Нет, я знал одного человека, да, в Петербурге по имени Мамаранцу. Он имел две головы, кстати, и довольно долго жил в Петербурге.
0: То есть ты хочешь сказать, что у него было два члена?
1: Ну, два члена, две головы.
0: Не, ну, имеется, если он имел две головы, как он мог делать это... ну да, что-то ладно.
1: Да, да, да. Именно два члена было у этого знаменитого Мамаранца петербургского. И приходило четыре девушки. Он не знал, как распределиться, что делать с этими невероятными девушками. Стал рок-музыкантом. Имя этого известного рок-музыканта мы все знаем. Но говорить вслух не будем. Так что Мамаранцу... А?
5: Шевчука иметь.
1: Ну, тут разные мнения по поводу этого известного музыканта, который попросил сохранить в тайне его.
0: Решил остаться инкогнито.
1: Инкогнито, да. Мамаранцо-инкогнито.
0: А слышали вы о таком человеке Геннадий Ефимович Зубар? Это таежник, у которого в результате ядерных испытаний, над ним производимых нами за деньги, произошла мутация. У него выросли еще две губы, то есть два рта по бокам этой щеки, и он может одновременно целовать сразу трех женщин. Вот одним настоящим ртом, а другим боками. И они к нему липнут, как мухи. Поэтому вот это выражение «липнут, как мухи» произошло от него, от Зубра. Или вы не в курсе? Я вижу
1: пол. Нет, это наш друг, конечно.
0: Безусловно. Ну что, сейчас послушаем. Давайте с пластинки одну песенку. Ладненько.
1: Именно посвященную этому нашему, ну, незнаменитому, скажем, да, но довольно приятному парню.
0: Песня, кстати, сейчас... О, эту песню мы... Да, нет, это не слушали. Песня называется «Развращенное животное». Дело в том, что в селе и в посаде его называют развращенным животным. Почему? Потому что, опять же, к нему липнут, как мухи. То есть он может целоваться с тремя женщинами вроде, но ни одну из них не может. Потому что мы не рассказали до конца печальную историю его мутации. Вот. Но он, что твой Гришка Распутин, любит щупать, да не может. Помнишь такого философ Ефима Щупа был? Он тоже такая же была у него проблема.
1: Да, это проблема вечная, конечно, но мы нашей властью, нашей силой оберманекенской и, в общем, нашего президиума и президентства готовы удовлетворить всех. Итак, песня «Развращенные животные» прямо для вас.

0: На ночь свой протез зубной, тебе приснится с яйцами птица.
1: Вот в студию пришел наш пианист, как по-другому говорится, топер. Есть еще такая птица тупик, они где-то схожи. Я надеюсь, вам понравится его игра. Напоминаю вам, что в гостях у нас группа Оберманекен, писатель Юзеф Густав, сценарист и режиссер индийского кино Виджай Лабардан. И вы можете звонить нам по телефону 203. Да, я не ошибся. 19-22 – это прямой эфирный телефон. Задавайте ваши вопросы с нашим гостям. И напоминаю, конечно, состав группы «Оберманекен». Это Анджей Захарович и фон Браун, Евгений Калачев, который сегодня еще обещал нам прям-таки вживую исполнить энное количество произведений, Кирилл Преображенский, их, в общем-то, сводная сестра Марина, которая тоже тут в студии, но она молчит, что рыба об лёд наглухо. Вот. Что, в общем-то, и хорошо. Почему? Потому что тут спрашивают, сколько нас тут в студии собралось, но дело в том, что нас очень много, и мы собираемся вот в это морозное утро выйти и устроить в пикет в защиту чего-либо или манифестацию против кого-нибудь. Пока мы не решили, но обязательно это сделаем. Хотите, присоединяйтесь. Сейчас слушаем телефонные звонки. Доброе утро. Мы полны к вам внимания и претензий. Говорите, пожалуйста. Алло.
2: Так,
1: да.
2: Алло.
1: Да, вы принимаете претензии?
2: Какие?
1: У нас сломался холодильник. Мы хотим, чтобы вы приехали и его починили.
2: А претензии к кому?
1: А что вы звоните тогда к нам? Или куда я попал? Здравствуйте. О, хороший голос. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте.
3: Я в холодильник тогда с утра приеду.
1: Да, да. Вот это видно, что звонит деловой человек. У вас вот есть барсетка, видимо, тоже.
3: Ну, безусловно.
1: Да.
3: Вот, а вопрос у меня такой. Не секрет, что страна Индия и ее жители очень музыкальные люди. Вот, это, кстати, вот мы можем и лицезреть вот, в художественных фильмах, причем вот, с разным жанром, там, от боевиков там, до порнофильмов. А вопрос такой, почему, собственно, индийцы настолько музыкальные люди и вообще с чем это связано?
1: Хороший вопрос, спасибо. Спасибо вам. Кстати, я так понял, поскольку я парень догадливый, что это вопрос к нашему индийскому гостю, видимо, к Виджаю Лабардану. Виджай, тут такой же вопрос пришел. Почему вы носите паранджу задом наперед?
4: Ну, я бы хотел сказать, что вообще вот эти проявления современной культуры, о которых мы сейчас с вами говорим, они появились в Индии с времен привития марксизма-ленинизма. А именно с 1925 года. То есть до начала нашего столетия в Индии не было как музыки в ее современном понимании.
1: А железная дорога была? Это очень
4: нет.
1: Важно.
4: Вернее, была, но дело в том, что
1: ну, маленькая и короткая,
4: дорога,
1: то есть практически это, я знаю, были две шпалы, да, и две рельсы, собственно.
4: Да, да,
1: и
4: да, да.
1: Люди приходили
4: макет,
1: смотреть.
4: Макет, да, да, да. Поскольку губернатор Индии...
1: Тирадж Салюджи.
4: Да, он хотел, так сказать, привить все цивилизованное на вот эти вот на местности, и поскольку не было больших капитальных вложений, вынужден был действительно две шпалы и две рельсы длиной в метр проложить.
1: А откуда вы так хорошо знаете русский язык?
4: Ну, 10 лет, проведенные в вашей стране, они...
1: В нашей стране. В тюрьме вы их провели, в нашей. Скажите правду, вот за что вы сидели?
4: Видите ли...
1: Не хотите отвечать? Ну, не нужен. Давайте послушаем телефон.
5: Я знаю, он продавал коноплю.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны как внимания.
6: Алло, доброе утро.
1: Здравствуйте.
6: Скажите, пожалуйста, олигофрения, которую вы страдаете в избытке, передается по эфиру, нет? Если
1: спасибо.
6: Передается, то очень страшно, это во-первых.
1: Спасибо вам за вопрос. Но вы знаете, в принципе, я бы не стал ставить вам такой...
6: Если вас слушают вашей матери,
1: да.
6: Как вы думаете... Что они о вас думают?
1: Спасибо.
6: Ваши матери слушают вашу пошлость.
1: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Хочу сказать, что поскольку вы все-таки сумели набрать наш телефонный номер, то такой диагноз, как олигофрения, вам точно не грозит, потому что, скорее всего, у вас что-то другое. То есть неспособность воспринимать адекватную информацию, по-моему, это называется дебилизм элементарно. Вот. Что касается матерей, то есть вот вашими устами вы, видимо, целовали и вашу маму. Вот. И поэтому подумайте прежде всего о ваших взаимоотношениях с существом вас породившим. У нас с этим все нормально, поскольку до сих пор нас, всех присутствующих в студии, наши мамы водят за руки, потому что в силу нашего слабоумия природного. Тем не менее, спасибо вам за звонок. Это был хороший друг нашей программы, уволенный нынче отовсюду, откуда ни попадя. Вот. И оставшийся без всяких пособий. Но, тем не менее, мы подплачиваем то носцы подкинем сырники, то трусцы, там, то еще что-то. А здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
7: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
7: Дело в том, во-первых, спасибо за песню. Дело в том, что я являюсь нештатным сотрудником Federal Bureau of Investigation.
1: Мы слышали такую компанию, да?
7: Да.
1: Вы, вот, я знаю, торгуете примусами.
7: Да, не только примусами, все отличными вещами купленными. Ну, там, в общем-то...
1: Хорошо, ворованными вещами, так и называйте вещи своими именами.
7: А, ну ладно.
1: Да.
7: Вот тут мне поступили два сигнала. Первый для уважаемого писателя, который, как очевидный, просто жизнь является айратом. В общем-то, сигнал такой. Студия радио 101 горит. Второй сигнал, в общем-то, охранник позвонил со входа вашей радиостанции, сообщил, что три девушки, такие как Орлова, Соколова, Киселева, рвутся к вам и кричат, что они тоже являются оберманекенами. И кричат они такими трансдоказанственными голосами,
8: включаю,
7: что я готов поверить, что это действительно они.
1: И да, спасибо. Я вот вижу, что тут Виджи как-то он у нас этот самый активизировался активно. Виджи, что случилось?
4: Да, собственно говоря, напомнил мне этот звонок о древней легенде, что вы,
1: конечно, сходи посмотри.
4: Индия
1: это
4: богата.
1: Я не к вам, Виджи, вы сидите. Нет,
4: Индия
1: но дело в том, что я
4: своими драгоценностями.
1: Секунду, да что вы говорите, Виджи, не к вам сейчас обращается. Подождите, замолчите, право это. А куда ты пошел-то? А, ну тогда говорите, Виджи, да.
4: Это
1: извините.
4: Совершенно не так. Действительно.
1: В смысле не так? Я считаю, что все совершенно правдиво, то, что сейчас происходит. И...
4: Ну, у вас в России это называется, что, значит, Индия богатая страна драгоценностями, древностями.
1: Богата курами.
4: Да.
1: И гусями.
4: Вот сейчас я, собственно, по освобождению поднялся-то на чем? Как вы думаете? Все вот эти вот изобилие куриных продуктов, это же все индийское производство. То есть вот эти все куры, которые мы именуем, вернее, мы, как я сейчас живущий в России, причисляю к вашему обществу себя, мы россияне, сейчас именуем это ножками там Клинтона, Буша или...
1: Мерлин Монро еще
4: да.
1: Есть ножки тоже.
4: Да, на самом деле ведь происхождение гималайское. То есть предгорье Гималая наиболее приличный климат для выращивания кур. Более того... Индийская культура во многом основана на куроводстве. Кто есть Будда? Почему у него 8 рук? Дело в том, что вообще курица произошла первоначально с побережья Тихого океана. Как вам известно, Тихий океан непосредственно прилегает к Индийскому. Так вот, в том месте, приблизительно на рубеже 10-11 веков, от природного, так сказать, прародителя мы, индусы, вывели одомашнили, вернее, курицу, у которой была о 8 перьях. То есть на каждом крыле курица. Было по 4 пера.
9: Это же сколько получается перьев всего, вот если умножить, вы призадумайтесь.
5: кстати, пока
4: во
5: сне вот...
4: перьях была курица, да. И дело в том, что когда ее рисовали, то есть впоследствии трансформировалось в символ поклонения, поскольку индийское общество, все касты индийского общества были так или иначе связаны с курицей. То есть низшая каста, она убирала помет. Средняя каста занималась непосредственно кормлением. И только высшая каста, которой я, Виджай, принадлежу, удостоилась чести, собственно, отведать филе. Да. И всеми нами, россиянами, любимая котлета по-киевски, она произошла... Вообще, изначально была котлета по-калькутски. То есть это уже потом, когда, так сказать, предки вот нынешних самостийцев, трехзубцев, они когда ездили к нам за пряностями, то есть они отведали это блюдо в Калькутте, поскольку все мы знаем, что шелковый путь шел от Калькутты до Киева. И, кстати, ведь у нас в Индии родилась та... Спасибо. Ведь, кстати, у нас в Калькутте родилась та поговорка, дескать, язык до Киева дойдет.
8: Будьте здоровы.
5: Вы тут все закряхтелись. Меня просто...
4: Спасибо.
5: Я, кстати, премного блега... Простите.
4: Действительно, от Калькутты до Киева приблизительно 8 тысяч километров.
8: То есть сколько перьев почти умножено на тысячу, получается.
4: Поэтому минимальный тираж изображения Будды у нас в Калькутте не менее 1000 экземпляров.
5: А-а-а.
4: То есть, таким образом, саентологи, вот та религия, которая сейчас модна в Европе, она же тоже можно проследить корни из Индии. Вообще, в принципе, все, что так или иначе используется в современном мире, произошло из Калькутты. То есть, Калькутта – это, в принципе, порт семи морей. Вот у вас в России очень модно говорить, что Москва – порт семи морей. Совершенно нет. То есть, ну, может быть, да, но Калькутта реально находится на берегу океана. Она находится на притоке четырех рек, которые я перечислял выше. Туда входят Хугли, Ганг, Бангла и, собственно говоря, Дэш.
8: А также Хугли еще.
4: Да. Еще три реки, о которых я скажу ниже. Это притоки. Так вот, самое интересное заключается в том, что, как я уже сказал, все в мире радикально и действительно... То, что заслуживает нашего с вами внимания, так или иначе, произошло из Индии. Вот, например, тот дисплей, на который вы сейчас все увлеченно смотрите, и те кнопки, на которые вы жмете, это всего-навсего аналог озера. То есть у нас в Индии есть озеро, на которое местные жители до изобретения телевидения, то есть еще в прошлом, позапрошлом и много-много веков назад, ходили и наблюдали за происходящим в озере явлениями.
8: Извините, уважаемый Виджай, вот каким-то образом пересекается эта тема вот, с вопросом, который нам задали радиослушатели на тему каната метания в воде. То есть я знаю, безусловно, что вы участвуете активно в процессе.
4: Безусловно. Более того, это является у нас национальным видом спорта. То есть, вообще древняя индийская религия, она своим рационализмом поражала многих европейцев. Так, в частности, Бенджамин Рой, английский исследователь, который посетил нашу страну в 1864 году, писал в своей книге «Дети земли», описывая суровый быт низшей касты, та, которая убирала помет за восьмиперыми курицами. Он отмечал то, что, несмотря на свою, так сказать, классовую маргинальность, даже та вот эта вот каста, самая низшая, она отличается своей высокой культурой в быту. То есть, на взгляд англичанина прошлого века, было просто каким-то открытием, что люди отправляют свои естественные потребности исключительно в замкнутой среде. Поскольку ведь что такое вода? Вода – это область, которая не дает распространяться так или иначе запахом и всему, что сопутствует отправлению естественных потребностей. А мы, индусы, действительно крайне гигиеничные люди. Как кажется, на взгляд европейца, смуглая кожа – признак немытости. Это совершенно неверно. И более того, в результате экспериментов мы установили, что чем дольше человек находится в воде, тем темнее его кожа. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что некоторые расы, которые присутствуют сейчас на земном шаре, просто более приближены к воде, нежели мы, европейцы.
8: Это исчерпывающий ответ. Сейчас мы ненадолго прервемся, буквально на пару минут, потому что мне нужно сходить.
10: Я вам сочувствую, да, действительно, нужно сходить. И, по-моему, многим в этой студии нужно сходить. А в это время тем, кому не нужно сходить...
8: Пусть не ходят.
10: Не ходят и не бродят. И что? Послушаем?
8: Новости.
10: Новости.
8: Я напоминаю тем, кто только что включил свои приемники, что вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы».
10: Мобильники.
8: Мобильники и прочие сопли. И в гостях у нас группа «Барманекен» — это Анджей Захарищев фон Брауш, Евгений Калачев, который еще сегодня будет петь вживую, да, прям-таки вот по гитару.
10: Он живой, кстати. Он не мертвый.
8: Кирилл Преображенский.
10: Он министр культуры, он не член группы «Барманекен».
8: Извини, пожалуйста, да. И, безусловно, их мама Марина. Также Юзеф Густав здесь у нас находится, писатель. И индус Виджай Лабаран, который сейчас тоже вышел. Я все-таки думаю, может быть, нам вместе хором спеть какую-нибудь русскую народную песню. Для
10: я на самом деле думаю, маме нашей нужно дать слово. Все-таки мама...
8: Да,
10: рожала.
8: Мама это святое. Да.
10: И поэтому хоть пару слов пусть скажет.
8: Ну что, Марина, вот я хотел спросить, как вы относитесь вообще вот к этому процессу, я имею в виду роды, все последующее, значит, исходящее и входящее, то есть, значит, в плане гормональных отравлений, потолстения, дальнейшего похудания, адаптации беременной, кормящей, родящей, вот живородящей к условиям, окружающим ее, вот, в общем-то, как происходило это у вас?
11: Нет, все это очень сложно.
8: Безусловно,
11: как-то,
8: да.
11: Ну, конечно.
8: Ну, давайте тогда.
10: Хорошо.
12: В городе
10: сын...
12: Бостон мать родила в Куме.
10: В Коме СССР, да.
8: Да.
12: Вот.
8: Но это известная республика была.
12: Тоже, в общем-то, не рассмотренный феномен такого современного общества. Рождение детей в коме.
8: А вот,
12: влияет ли вот это как-то на развитие, на их сексуальные направленности, на... предрасположенность.
10: Да, многие раку. Хотят стать бабочками, например, я слышал.
8: Это... Причем австралийскими большими бабочками. Вот я производил недавно независимый опрос на улице, приходил с микрофоном к Ване Попаде и приставал, к кому попало. И вот все, кто попал, говорят, что они бы хотели, если и быть бабочкой, то гигантской австралийской бабочкой, сокращенно ГАБ. Вот. А кстати, маленькой бабочкой, кстати, капустницей никто не хочет. Ну, на самый плохой случай шоколадницей. Вот, то есть как-то люди все-таки стремятся к красоте и к высокой моде.
10: Да. Не хотел бы вас перебить, Александр.
8: Нет, страшно, да.
10: Да, да. Я видел марсианских изумрудных бабочек.
8: Угу.
10: Так как у меня есть возможность перемещаться с планеты на планету. Тут недавно я был на Марсе, и прекрасные, изумительные марсианские бабочки. В общем...
8: Облепили вас как-то или...
10: Да-да, именно облепили.
8: Я
10: да.
8: слышал, что у них есть такой обычай вот так приветствовать своего гостя облеплением. Кстати, мы, люди, тоже пытаемся это ввести, когда приходит дорогой гость, пытаемся его облепить, чем не попади. То есть телами гостей, какими-то предметами обихода. Именно отсюда ведь произошел обычай разбивания бутылки о корабль. Изначально ее разбивали о тело капитана, в общем-то. Об голову там и так далее. И многие наши предки, нынешние наши современники, они иногда и этот обычай продлевают. Вот, например, вчера было разбито несколько бутылок о голову сограждан, собственно, проходящих там и сям. Вот вы знаете, поскольку вы путешествуете повсюду, то есть, конечно, вопрос, он изначально
10: адресован... Ну, по всем галактикам, собственно.
8: Да, этот вопрос наверняка вам будет близок. Он вообще адресован Виджаю, мы потом мнение тоже спросим, но, тем не менее, значит, известно, что в первоначальном тексте Священного Писания
10: присутствовали... это я знаю, да, досконально.
8: Присутствовали
10: я, собственно,
8: упоминания...
10: писал этот текст, да.
8: Да. Yeah. Присутствовали упоминания о реинкарнации.
10: Да, да, да.
8: Однако впоследствии они были оттуда удалены. И современное христианство, как известно, реинкарнацию отрицает. Тогда как во многих индийских религиях такая вера сохранилась до сих пор. Чем вы объясните эту разницу в развитии религиозного сознания? Спрашивает наш Белани, который только что заходил в тюбетейки. Это действительно так. То есть это не секрет, что современное, в общем-то, писание...
10: Оно отредактировано. Да. Я готов ответить. Да.
8: Извините, что да.
10: Так, как автор этого, в общем... и того другого писания. Я замолчал на секунду, чтобы вспомнить, все-таки тысячелетия прошли. Так, конечно, это одно и то же. Реинкарнация важна. Как бы люди признавали и не признавали ее. Конечно, Бог с нами. Бог вокруг у нас. И мы, души его, входим в него, как божественную сущность. Лишенное зрения, слуха и ощущений. Да, именно так в бесконечности мы перерождаемся из души в душу. Переходим из камня в дерево, из дерева в улитку, из улитки в человека. И там мы становимся ангелами, бодхидхармами, безусловными сущностями всего человечества. Да, я думаю, именно так я написал эту книгу. Я думаю, так прочтут эту книгу мои потомки, написанную простым русским языком.
8: А скажите, Анжи, вот обладая таким даром, безусловно, я вижу, как горит ваш глаз. Это фонарь у вас, извините. Да, но тем не менее, вот вы не могли бы нам пояснить, кем, на ваш взгляд, в прошлой жизни был, например, Виджай или Юзеф? Или они были одним и тем же? Потому что у меня какие-то сомнения на эту тему, что это был один организм раньше.
10: Я вижу все.
8: Я тоже. Ну, это хороший ответ. Ну что ж, я предлагаю, может быть, сейчас вот что-нибудь послушать там вживую, как у Евгения, у нашего...
10: Калачев.
8: Да, с тушкой нормально, если то... Сейчас.
10: Через секунду произойдет минималистический концерт, романтический одновременно. И сейчас мы даем микрофон прямо к гитаре. Внимание. Настройте свои гитары.

0: Замечательная пьеса. Мы эстонцы называем это «Есть плясовая», если я не ошибаюсь. Да, я напоминаю вам, что вы слушали только что в прямом эфире выступление Евгения Калачева. Вот он вживую играл на гитаре. Это участник группы «Гармоникен», который у нас сегодня в гостях. Также Виджайло Баран у нас в гостях. Юзеф Витольдович Густав, писатель известный, который написал книгу, о которой мы уже рассказывали, у вас «Мелодию о лесе». И сейчас мы слушаем ваши телефонные звонки, если вы не против. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту беспредельно. Говорите,
1: пожалуйста. Алло, здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Я хотел спросить такой вопрос. Дело в том, что я еще практически с пелену увлекаюсь вашим искусством, потому что творчество — это ошибочное мнение.
0: Да.
1: Вот. Ну, я его, кстати, сравниваю там с такими гениальными людьми, типа там Крымский Персиков, там.
0: Да,
1: такие вот. Вот. И я вот хотел спросить вопрос. Мне 22 года. У меня есть подружки. Одной 13 лет, второй 15. Вот. А вот как им объяснить то, что ваше искусство — это не пошлость, и это гениальный талант?
0: Спасибо. Спасибо. Я предлагаю в данном вопросе, если вы не против, обратиться все-таки к индусу нашему, поскольку, в общем-то, вся Пермь от него произошла. То есть он, ну, в общем, кого мог, оплодотворил там, и мудрость его безмерна попросту. Виджай, скажите, пожалуйста, вот насколько вы... Вообще в Индии процветает нимфоманство,
2: да.
0: Вот, и так далее. Это возврат к сексуальной тематике, да.
2: Ну, как я уже говорил ранее.
0: Но там же щупать-то нечего, там же вобла.
2: Безусловно. В индийская женщина, она, собственно говоря, чем и хороша. Там, куда руку ни положи, не ошибешься. Да. Так вот, что касается...

0: корней. Действительно, Корней Иванович Чуковский был выдающимся детским писателем России. Но на сегодняшний день установлено, что большую часть своего творческого задела он брал непосредственно, читая Бхагавад-гиту. И всем известный Бибигон отнюдь не гном из «Белоснежек», а, собственно, и произведение индийского детского писателя Мохита Сетхи конца 17 века, просто трактованное и переработанное уважаемым автором. Тот же самый «Айболит» — это переделка от американского пошлого произведения, которым словно гамбургерами было забросано поколение американских детей перед Второй мировой войной, чем, собственно, и обусловлено позднее вступление этой сверхдержавы в великую мировую бойню. Кстати говоря, бойня как таковой атрибут, он произошел опять же.
1: Мне кажется, наш, я как американский корреспондент, мне кажется, наш индийский корреспондент даже забыл свой народный акцент. Мне кажется, это плохо.
0: 10 лет проведенных в России.
1: Вы должны не забывать свой индийский язык. Because,
2: а можно давайте попросим нашего друга, кстати, вот Виджая, спеть какую-нибудь мантру на индийском.
1: Да, мне кажется, да, чтобы он проявил свой язык, да. Свое нутро. Может быть, это шпион, засланный из Англии.
2: Или просто диверсант или террорист.
1: Да. Может быть, он листает вот... Я вижу перед ним этот словарь, там написано «Индия». Может быть, он... пытается вкрутить нам мозги, но на самом деле пусть он будет честен перед нашим телезрителем и скажет им правду, правду в глаза, because по-русски, как это? Я не знаю, как это по-русски, because.
2: Бекон,
1: потому
2: мясо
1: что
2: это.
1: Мясо.
0: Да. Действительно.
1: Что же происходит здесь и какое ваше самочувствие? Потому что мы американские люди, которые попали здесь, в Россию, не до конца понимаем, что здесь происходит. И
0: вообще, первый американец был замечен нами в Калькутте в 1795
1: опять
0: году.
1: Опять он потерял. Это русский шпион. Мы не верим этому шпиону.
2: Это, Виджай, ну спой, что тебе, лень, что ли?
1: Пусть ну, поговорит.
2: Сейчас пусть Виджай споет тихо, да.
1: Песню Виджая.
2: А сам попросить пианиста пока выйти, или он не мешает?
0: Не.
2: Ну пусть там. Ну под него что-нибудь. А вы сомневались. Я же говорил, индус.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» группа «Оберманекен», также, соответственно, «Виджей Лабаран» и многие другие, например, Юзеф Густав, бабушка их Марина, еще ряд женщин. И,
1: это ген-бабушка, кстати.
0: Да.
1: Ей 158 лет. Очень старая.
0: Поэтому вы ее привезли в колбе и заспиртованную. Хотя мне такой способ...
2: Это как раз та женщина, которая родила в колбе.
1: На секунду, кстати, я хотел бы дать микрофон нашему министру культуры. И он имеет несколько слов по поводу секса,
0: да,
1: по поводу освобождения. Я думаю, он скажет их. Министр культуры, вы готовы?
3: Неожиданно, я как раз не был готов к таким серьезным высказываниям. Но вот хочу высказаться по поводу творчества группы «Оберманекен». Сейчас в обществе существует определенная напряженность, как вы заметили, противостояние разных сил, разных идеологий, разных типов сознания, как бы. Вот творчество группы «Оберманекен», она как раз снимает все эти
1: попроще,
3: противоречия. Это все равно, что вот мы говорили о русских народных ритуалах, типа...
0: Топтание борщевых тряпок, да, вот это все. Кидание пельменями через стол. Дружеское подчеркивание. Потому что бывает злобное кидание пельменями через стол. Это означает, что затушить трубку мира у нас, у индейцев.
1: Ну, в данном случае министр культуры, конечно, не произвел впечатление на вас, как радио...
0: Как оратор. Явно ослабил позицию.
1: Да, ослабил позицию, но я готов взять... функции как президент на себя. Много людей, девушек ломилось в двери нашей радиостанции. Не наши, конечно.
0: Ну, радиостанции, где... Можно называть вещи своими именами. Наши, да. Нашего дома даже, я не побоюсь этого слова. Дома номер 11 на Новом Арбате. Да, и что теперь? Нашего, да. И что? Да, и что? Ничего в этом нет, мы честно все. Наворованные деньги, это все.
1: Наворованные деньги, но...
0: А нечего это самое, нечего, как говорится, лоховать. Дескать, если... Бери, что плохо лежит, а ты плохо не клади. Если положил плохо, будь готов к тому, что это пропадет. Бабы с кобыли легче, говорится.
1: Да, говори. Да. Нет, лохов здесь нет, конечно.
0: Да, ты знаешь, в этой стране их все меньше и меньше. Поэтому мы начинаем окучивать Индию в лице Виджая Лабарана.
1: Виджая Лабаран, конечно, нам подскажет, капал Камасутр. Но сейчас мы, наверное, все-таки послушаем
0: пьесу
1: «Оберманекен», которую посвятили всем не лохам. Кто считает,
0: а я пока слазю под стол.
1: Это послази под стол, пожалуйста. Что ты там будешь делать? О, мы видим, что он там делает. Да, как обычно.
0: Корнеплод.
1: Он достал свой корнеплод. Каждый знает, что его, что называется корнеплодом, да. Именно туда он залез и достал его. Мы не будем про это говорить. Нам
0: да,
1: даже...
0: Вы пока пойте.
1: И вот, наконец, начинается песня «Всех чудесней».

Не останавливай свой взгляд на случайных прохожих, смотри в зеркала витрин модных магазинов, только они достойны твоей нежной кожи. Девочка, подросток с запахом апельсина. Девочка, подросток с запахом апельсина.

глаза. Встречи с каменным сфинксом для тебя существует. Радуга ветрового стекла. Время в электронных часах — это новое чувство свинга. Девочка-подросток с запахом апельсина. Девочка-подросток.

0: Может быть, сразу еще одну композицию?
1: Композиция неизвестна никому. Называется...
2: Выпадет снег на твою крышу, ты подойдешь.

Месяц висит, как мяч от гандбола. Ты мой учитель, я твоя школа. Дай мне глоток пепси-колы. Ты мой учитель, я твоя школа. Дай мне глоток пепси-колы.

0: момент. Только какой в этом понт? Выше, чем крыши, только твой зонт. Только какой в этом понт?
1: Это замечательная песня прозвучала в эфире «Эхо Москва», конечно.
2: Совершенно верно. Я предлагаю сейчас... Ты далеко ее не ставь, мандолину сейчас, потому что послушаем телефонный звоночек, а затем, если Женя тебе дали в кайф, то мы-то послушаем. Мы никуда не разойдемся, не волнуйся, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту безгранично. Алло.
3: Алло.
2: Да, говорите.
3: Здравствуйте, Саша.
2: Здравствуйте.
3: У меня вопрос к Виджаю.
2: А это не Николай, случайно, вот вы?
3: Нет.
2: Нет, хорошо тогда. Потому что если был бы Николай, я бы выключил. Но это я шучу так, да.
3: Ну вот, у меня приехал товарищ из Индии.
2: Угу.
3: Он весь такой толстый, важный, он занимается спекуляцией.
2: Безусловно, наверняка торгует свитерами.
3: Да-да-да, индийскими. И махерами шарфами.
2: Да, грузинскими.
3: Вот, он мне рассказал, что, находясь в пятизвездочном отеле, рядом с отелем люди копают норы и живут в них. Ну, то есть, какая тебе нужна нора? Нужна пятикомнатная, ты ее выкопал. Нужна трех, там, ты ее выкопал. И не жил ли Виджай в норе до того, как стал знаменитым кинорежиссером? Вот. И еще бы хотелось у него узнать, почему индийские фильмы очень любят таджики, киргизы и азербайджанцы.
2: Угу. Хороший вопрос. Спасибо вам сейчас.
3: Спасибо вам.
2: Вам удачи. Отвечает наш индийский гость, сценарист и режиссер индусских фильмов Виджай Лабарда. Наш азербайджанский гость. Отвечайте, пожалуйста, уважаемый Захар.
4: Азербайджанцы, они почему любят наше кино? Потому что этническая близость прослеживается как в цвете лица, так и в цвете стоп. Ведь на самом деле, собственно, идеология расизма была основана на оттенке пяточных. Дело в том, что реально ощутить разность расовой или этнической принадлежности можно только в морге. Когда вы идете вдоль рядов палатей, так называемых, на котором лежат накрытые простыней усопшие, как правило, форма простыней не вписывается в структуру голени и голеностопа человека. Пятка выступает наружу. И вот, наблюдая ряд этих пяток, вы можете составить гармонический символ, гармонический ряд, попросту говоря. И в наших калькутских моргах все трупы лежат в такой последовательности. Сначала наиболее темные пятки, потом светлее, еще светлее, еще светлее. И в конце, когда мы проходим этот 50-метровый коридор, мы натыкаемся на блестящие, ярко выделяющиеся на фоне простыней белоснежных. Ведь вы знаете, что Индия занимает второе место в мире по производству крахмала. То есть даже в такой интимной области, как последняя простыня, которая накрывает человека, она у нас отличается повышенным содержанием крахмала. То есть ее цвет, он и сине-белый. И вот на фоне этой белизны пятки последнего просто радикально, то есть они еще радикально белее. Я даже не знаю, какое еще слово в русском языке применить. То есть те годы, проведенные в вашей стране, они все-таки большое влияние на меня оказали, но не могу я выразить этот цвет вот русским языком. Да. Так вот, значит, именно на этом основано, то есть на цвете голеностопа, основана, собственно говоря, близость азербайджанского народа и индийского. Помимо географической близости, существует близость в цвете. Так вот, Образ мышления индуса понятен, в принципе, любой маломальски и образованной, цивилизованной группе народов. То есть уровень мышления Индии, уровень мышления индийского кино, те сценарии, которые я пишу, они основаны на бытии, традиционном бытии, укладе нашей индийской семьи. И этот быт понятен как ученому из Соединенных Штатов Америки, вот, который передо мной выступал. Также он понятен якуту, который в жизни, в своем понимании жизни не предполагает наличие высоких температур, жарких пляжей, кокосовых пальм.
5: Безусловно, знаете, мне, безусловно, простому русскому писателю тоже понятно.
4: Безусловно.
5: Потому что вы на меня так посмотрели, как будто не хотите включить в этот список.
4: Нет, не хочу, потому что
2: простите,
4: в своих книгах
2: вы вроде бы как
4: пишете...
2: выходец, я знаю, из Прибалтики, по-моему. То есть вы же сами в вашей книжке «Великосветский скандинавский лев» так и описано. Это же ваша биография попросту. Я так и читал.
4: Кстати, вы знаете, более того, наш индийский фильм, когда они показываются, у нас же в Бенгалии масса львов. То есть мы их экспортируем. Дело в том, что ведь как устроен индийский кинотеатр? Это же огромные, в общем-то, вырубленные в джунглях просека. Вот. На этих пнях, где стояли раньше деревья, рассаживается аудитория. А экраном служит противомоскитные сети.
2: Виджай, я просто хотел еще узнать, правда ли, что некоторых, которые, так скажем, не приемлют внедрение вот в индийскую культуру кинематографа, вот их силком насаживают просто, так что они даже не могут уйти с пней, и после киносеанса они так и остаются там на них зависать, да?
4: Вы правы. Так вот, более того, когда идет очередное, не побоюсь этого слова, мое высокохудожественное сценарное воплощение в киноленте, на этой противомоскитной сетке в тропическую полночь на вырубке, то все ближайшие львы, близлежащие львы, они стекаются, как впрочем, и гиены, гориллы, да, и так далее. То есть вся наша фауна, она приходит и уставляется на вот этот просмотровый, собственно говоря, материал. И понимаете, даже многие западные биологи приезжают к нам для того, чтобы увидеть, как животные, смотря на киноэкран, воспринимают происходящее на нем. То есть мы, индийское кино добилось того, что любой зверь, просмотрев два кадра, просто вливается в наш быт, понимаете? Органично вливается. Поэтому, что там киргизы, понимаете? Ну...
6: Говорят, что они
2: Азербайджан. Понятно, исчерпывающий ответ. Ну что, Евгений, как ваше состояние? Я предлагаю, наверное, послушать сейчас теперь песню. Спасибо большое диджею Лабарану.

0: песня для всех вас, о нежнейшие мои слушатели.
1: Я вот о чем подумал сейчас, что у нас есть один путь налево, другой направо, как говорится. Вот мы можем еще послушать песню или послушать телефонные звонки. Вот в данном случае нас тут много, еще к нам прибыл людей, еще приходят, и все несут, и приносят постоянно, что радует. Вот как вы сами скажете, что нам сейчас делать?
2: Звоночек.
0: Звоночки. Давайте послушаем эти нежнейшие
1: голоса.
0: Голоса, да, кудрявые голоса, я сказал. Волокнистые.
1: Да. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Меня зовут Саша.
1: Угу. Вот. Такая же у меня вот проблема, да.
0: А отчество как?
3: Вашим большим поклонником. Я, естественно, записал в прошлую субботу передачу программу А. Можно спросить?
0: Программу Б запишите.
3: Ну, обязательно, конечно. Как только будет. Можно спросить?
1: Да.
3: Что это за грудник с вами был такой? Всюду у вас...
0: Александр Сергеевич Машковцев. Да.
1: Совершенно правильно. Да, это был. Спасибо. Спасибо. Действительно, это был Александр Сергеевич Машковцев. Это женщина-карлик, который ходит повсюду, в общем-то, со мной. И да, не потому, что как-то я нуждаюсь в его каких-то услугах. Конечно, он удобен, как подставка там под, в общем, пиво, под
0: да.
1: вазу.
0: И вообще, меня делали отлично. Да.
1: Причем тут ситуация в том, вот Анжей правильно сказал, безусловно, я не пользуюсь его услугами, но предоставляю всем желающим. Поэтому вот, ну, вообще это уникальная женщина, конечно, с мужским именем.
0: И с усами, как у Будённого.
1: Причем совершенно лысый, вот парадоксально, потому что когда с нее скидывают треуха, бывает, что она зайдется иногда, начинает это танцы мочить, ну, исполнять ритуал топтания борщевых тряпок, сорвет, бывало, через себя треуха, а там лысь, ну, усы, как у Будённого, сиськи в расперды торчат. Страшное, конечно, зрелище, но мы ей все прощаем, потому что она добрая.
0: Нежная, да, и сексуальная очень.
1: Ну что, может быть, опять песенку послушаем, давайте. Женя, как...
0: Сейчас песенка. Даже не песенка, конечно, песня.
1: Паллада, я бы сказал.
0: Паллада. У меня слезы из глаз. Вот как смотрю на вас, у меня слезы из глаз, конечно, каждую секунду падают.
1: Да, но... сегодня я не в лучшей форме.
0: Да. Ну, не только из глаз, конечно, падают слезы. Но, Женя. И, наконец, романс. Для вас, для всех. Любящих.
2: Что-нибудь, давай выберем что-нибудь.
0: На заре. Мы
2: уже спели.
1: А можно что-нибудь классическое? Что-нибудь классическое.
4: Выхожу один я на дорогу.
5: Вот, может быть, это споете.
4: Подволакиваю правую ногу. Достаю, бывало, чезаначку и ловлю первую попавшуюся.
0: Конечно, тачку. Не хочется каждую вам песню пропеть. Могли бы просто песню за песней пропеть.
1: А давайте будем каждый петь свою песню. То есть, например,
0: да, но это... сейчас мы делаем кавер на песню «Темная ночь». Слов мы не так уж много знаем, но попытаемся сделать это... наиболее нежно и адекватно. Итак, «Темная ночь». Как вы...
1: гири свистят и свистят.
0: Можете подпевать нам прямо в прямом эфире.

Темная ночь, только пули свистят.

только не спят глухари. Темная ночь, ты со мною опять, как звезда, как печать. Темная ночь, мне не надо спать, тебе давно уснуть. Баю-бай. Темная ночь.

Я возьму свой виски и выпью без тебя темная ночь. Не придешь ты ко мне, хотя платье твое прозрачно, как

И коты за окном так кричат. Темная ночь, мой мандарин очищен дотла. Я съел дольку за долькой. Темная ночь, будь моя волька, будь моя воля. Темная ночь, и Венера звенит в небесах.

энциклопедия в твоем сердце. Если бы я был когда-нибудь Герценом, Герцен, я бы тебе сказал.

и пулю тебе в висок. Я поцелую тебя в сосок. Темная ночь, не могу тебе ничем я помочь.

дождь. Я буду нежный, как плащ, который приносит врач. Ты уходишь туда, где кричит этот грач. Я знаю, он кричит, но не плачь. Темная ночь. Это темная ночь. Черная речка под нашим мостом. Я стоял бы постом, но нас было сто, я не знаю, как считать до ста. Пальцев не хватит на ногах и руках. Да-да-да-да-да-да. Я почитаю свой девичий орган. Он был когда-то внутренним, похож на внешний. Я был, конечно, Зощенко. Сейчас я

0: хорошо. Кто не устал, продолжим пару куплетов. На столе шоколад. Бутылка нарзана. Мы выпили немного, и мы еще не пьяны. На столе 3 телефона и ни одного гандона. Все-таки мы приличные люди. Бонда Мандона. Одна энциклопедия. Ее читал индус. Я брился вчера, у меня не родился ни ус. Компьютер, там звезды, похожие на пезды. Я нажимаю кнопки, интернет не выходит, темная ночь. Это темная ночь. Это эхо, я вижу еще одно пиво. Называется... Я даже не могу по-русски прочитать это слово. Я переворачиваю бутылку и снова изучаю русский язык. Когда я был, я не знаю, когда я возник, но проститутки идут. Проститутки везде, на Тверской и Мской. Они видят меня в своей звезде. Они знают там и тут. Я был бы когда-то оберегут, но сейчас я поднимаю пробку. И в этой пробке я бываю робкий. И темная ночь. Только пули свистят по степи,
1: только ветер гудит в проводах.

0: Эхом всю Москву.
1: Поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп

0: гостях у программы «Монморанси» сегодня философ Александр Дугин. Здравствуйте, Александр.
1: Доброй ночи.
0: Я очень рад вас видеть. Со времени нашей последней с вами встречи очень много приходит писем в программу «Монморанси». Дело в том, что я отказался от такого устройства пейджер, поскольку их стало очень много у всех и везде. И это уже стало, так сказать, моветон. Я решил избавиться и, в общем-то, свой просто пожертвовал. Куда не буду говорить, потому что я скромный, да. Но при этом приходят письма. Огромное количество писем от наших соотечественников из разных уголков необъятной страны.
1: Знаете, это очень странно. Дело в том, что говорят, что эти письма приходят не только вам после этой программы. Они приходят, ну, это естественно, логично мне, но их шлют и в самые разные инстанции. Вот несколько людей, которые у меня знакомы, работают в прачечной, что даже случайно им занесли. То есть, видимо, веер и такой, как бы сказать, некий общестатистический обстрел письмами был настолько велик, что они попадают в самые невероятные и не имеющие никакого к нам отношения инстанции.
0: Да, ну, и вторая, конечно, так сказать, вероятность вот того, что просто они пишутся в нескольких экземплярах весьма предусмотрительными авторами. Поскольку если это письмо не получит огласки и как-то отзывов в одной инстанции, то уж в другой наверняка как-то обратят внимание. Вот мы в свое время открыли такую службу, то есть получилось как-то, я неправильно сказал, открыли, да. В общем, мы открыли службу, которая называется «Открой свою душу и пожалуйся». Вот. И все могли присылать нам свои жалобы и присылать также свои жалобы, на кого попало и куда попало. И вот все, знаешь, кто получает эти письма, где попало, должны были реагировать на них, чтобы помочь своему ближнему, открывшему душу.
1: Вот и... по законам статистической физики это очень правильный ход, на самом-то деле. Открыли физики еще в 19 веке, что на самом деле, если между одной точкой кратчайшее расстояние и другой точкой прямая, то на самом деле вероятность, согласно общей теории вероятности статистической физики, что человек из точки А в точку Б попадет в большей степени вероятности, идя, например, в точку С или как в другом направлении от точки Б. Поскольку, по большому счету, Вселенная, физическая вселенная и человеческая тем более представляет такое большое количество каверзных неожиданностей, что человек, спокойно посылающий письмо, например, в конкретную инстанцию, тот факт, что письмо дойдет, в вероятности огромное, очень маленькое количество.
0: Конечно.
1: Мало ли что случится с почтальоном, с самолетом, с...
0: дождем, может быть.
1: Да, чиновником. Может быть, сам человек пойдет, подскользнется, упадет. Поэтому лучше, если надежнее, во-первых, конечно, заготовить несколько экземпляров и послать им выборов случайным чисел. Вот с точки зрения статистической вероятности, статфизики, огромная вероятность, если они, например, посылая письмо в «Эхо Москвы», отправят его куда-нибудь совсем в другое место.
0: Да, то есть это называется, так сказать, попетлять.
1: Например, в Ледовый дворец спорта.
0: Да, конечно, да. Да.
1: Такое письмо практически наверняка попадет в «Эхо Москвы».
0: Абсолютно точно. И вот письма. Если позволите, я, пожалуйста, сказать, некоторые из них зачитаю. Первое письмо от нашего постоянного радиослушателя – Харальд Эдуардович Подреберный пишет. Недавно заходил в свой подъезд вечером, это уже было. Подъезд был не освещен. Споткнулся, пишет Харальд Эдуардович, упал. Ну, слава богу, не разбился, но потерял вставную челюсть, в которой были золотые зубы. Естественно, дошел до квартиры, нашел фонарик, пишет, пока вот спускался назад, все излазил, уже кто-то, значит, эту челюсть увел. Конечно, в диком состоянии находится сейчас физическом и духовном Харальд Эдуардович Подреберный. Следующее письмо тоже вот от Константина Евдокимовича Гусли, который проиграл в известный лохотрон полностью свою однокомнатную квартиру.
1: Как Сергей Адамович Ковалев.
0: Тоже был такой. Да. Вот тоже сам, тоже человек попросту в грусти.
1: Интеллигентный и так попался.
0: Да. Следующее письмо от женщины. Ульяна Николаевна Седло пишет. Съездила на Грушинский фестиваль, после чего родила пятерню. Вот сама живу в коммуналке в одной комнате. И, в общем-то, одиночка сейчас с пятерней, причем это не имя богатыря, а пятерня, да, не, ну, пять, в общем-то, грудничин вполне таких зрелых унтрозовых. Ростислав Адольфович Грудко пишет о том, какой, о своем тяжелом случае отравления кабачковой икрой, что из-за этого попал в больницу месяц, где ему, в общем-то, занесли гепатит. Вот письмо от нашего постоянного радиослушателя Владимира Владимировича Путина. Он пишет, что вот недоволен своей работой, потому что всю жизнь мечтал стать пожарным и был бы хорошим пожарным, но не удовлетворен. В общем, я вкратце сформулирую, наверное, такой вопрос, который красной нитью проходит во всех вот этих криках души, сокращенных КД. Скажите, пожалуйста, Александр Георгиевич, вот почему же вот к нашему берегу все-таки то говно, то палка?
1: Знаете, ну, жизнь так устроена, просто... А что вы хотели, хотелось бы ответить вот радиослушателям, которые написали такие пронзительные письма, делясь с нами своими проблемами, своим горем. А что же вы, друзья, хотели? Времечко таково, жизнь такова. Сами выбрали себе такой вот уклад жизненный. Сами теперь ищите, извините, челюсть вставную в подъезде с фонариком. Тут уж, знаете, обращаться некому. Сейчас в нашем мире каждый за себя. Родил пятерню, будь добр, там, как бы с ней и возись. Потерял челюсть, сам виноват. Человек человеку волк, как говорит либеральная истина. Это еще Лок сказал.
0: И в картах есть такая пословица ЧЧВ, когда вот играют в преферанс, а кто-то играет по правилам, так сказать, женского преферанса или кинг, игра называется. Вот то ему говорят ЧЧВ.
1: Сейчас моден детский преферанс. Там очень такие простые правила, но, с другой стороны, их совершенно не обязательно соблюдать. Это детский преферанс мне недавно...
0: Щадящий.
1: Там совсем наоборот, кстати. Там, поскольку дети, как известно, жестокие, то правила детского преферанса, они, наоборот, еще более суровые. Единственное, что они постоянно плавают. Они меняются по ходу игры.
0: То есть в зависимости от характера и настроения вот сиюминутного игроков...
1: Ну, еще в зависимости, кто выигрывает. Да.
0: Да, понятно, да, конечно. Но все-таки вот если проанализировать, так сказать, изменения, и вернее даже динамику изменений в нашем обществе, в котором мы живем, то относительно нашей с вами прошлой встречи, да, ведь вот вспомните, в то время таких писем не было, в то время нам писали, что взял, например, польского ликера, хорошо посидели, да, и так далее, купила колготки в клеточку и кроссовки Adidas, то есть мелкие, может быть, радости, но все-таки радости. А сейчас статистика совершенно другая. Я, честно говоря, не знаю, конечно, что бы хотели все вот эти люди, чтобы выбросило к их берегу, да, может быть, как самый лучший вариант, даже и ничего, пусть просто будет чисто вода. Но реальность такова, что вот это вот все приплывает. Может быть, вот верите ли вы в такую теорию? Кстати,
1: Мартина... Теория Чоха, вы имеете в виду?
0: Да, Мартына Денисовича Калиброванного.
1: Простите, я думал другое.
0: А,
1: с речью и в Чоха есть такая теория, с речи и Чоха, которая как раз занимается вопросом того, что прибьет к берегу каждого конкретного человека и всех вместе.
0: Вот, да-да-да. Может быть, тогда сперва о ней поподробнее?
1: Ну, там очень сложная система определения настоящего по будущему. То есть обычно судьбу предсказывают, исходя, вот увидел, например, ворон с левой стороны в правую сторону перелетающий, значит, будет беда. С правой в левую сторону будет две беды. То есть очень такие жесткие, но жесткие правила авгурического предсказания будущего.
0: Но они подходят к каждому индивидууму или все-таки зависят от характера?
1: Тоже меняются. Там меняется, надо сопоставить с недельным сном, который видел. Вот если в сне не было ворон, тогда эти две вороны, которые прилетают справа налево и слева направо, они действительно соответствуют предсказанию будущего. Но да, я хочу обратить внимание, что существует способ гадания наоборот, который не по настоящим событиям или по событиям прошлого определяет будущее, а наоборот, по событиям будущего, предполагаемого, прогнозирует настоящее. Собственно говоря, вот такой как бы ретроспективный анализ.
0: Это, кстати, очень правильно, если еще верить вот в данную спираль.
1: Да, футурологический ретроспекция. Это как раз называется теория Чоха. С речи и Чоха.
0: Вот как интересно. Я, кстати, вот сейчас подумал, мы где-то год-два назад советовали нашим таким боязливым радиослушательницам, ну, знаете, темные там еще были же хрущобы, да, вот эти неприятные подходы ко дворам, где-то перекопано, каким образом входить в подъезд, чтобы, так сказать, сохранить жизнерадостное настроение и не бояться получить по голове или там просто вдохнуть даже неприятный запах элементарно. Мы дали такой огульный совет. Он многим помог, но некоторым навредил. Это нужно было встать перед дверью, сказать «чур меня, чур» и три раза повернуться по часовой на стрелке на каблуке правой ноги перед входной дверью в подъезд. Много можно было видеть женщин, которые в темное время делали это незабысловатое движение. Многих спасло, но многие, конечно, были травмированы. Поэтому... А разработка, знаете ли, вот... такого индивидуального подхода и как бы его так сказать, на практике применение весьма дорогостоящее.
1: Вы знаете, здесь есть довольно универсальное правило. Людям, которые боятся стать объектами или жертвами агрессии, можно всем универсально посоветовать одно. Сейчас современные психологи выработали эту модель, бихевиористскую так называемую модель поведения. Ее смысл сводится к тому, что для того, чтобы не быть жертвой, надо быть агрессором. Для того, чтобы не стать объектом насилия, издевательства, измывательства, надо стать субъектом насилия. Как на практике, например, нашим радиослушателям посоветовать, что им делать, когда они подходят к своему темному подъезду, нет вахтера, нет, кто-то сорвал кодовый замок.
0: А консьерж убит уже.
1: Ну, это уже крайний случай. Просто вот темно, хмуро и неприятно в подъезде. Да. Следует представить себя маньяком-убийцей. То есть, например, человек заходит в подъезд с очень серьезными намерениями всякое попавшееся ему под ноги живое существо разорвать, утащить в подвал и там задушить и сожрать.
0: То есть именно маньяк.
1: Именно маньяк, причем жестокий, садический, любящий классическую музыку, то есть так, как требует от этого законы жанра. И вот когда человек с таким состоянием, очень хитрым, озлобленным, собранным и предельно кровожадным, причем будь он совершенно спокойный доктор, например, с поликлиники, входит в подъезд, считается, что психологическая аура, которая его сопровождает, настолько сильна и заряжена, что она отгоняет потенциальную угрозу напрочь. Но если кто-то боится там вони, грязи, соответственно, следует поступать таким же образом. Не быть объектом, навалившись на тебя поток каких-то дурных, как бы сказать, состояний, эмоций. Ведь вони, грязь можно расширить и на психологию, на самом деле, человеческое существо тонкое, оно не только материальное, оно подчас и нет никакой вони, но если он плохо себя чувствует, он ее воспринимает, ощущает.
0: Конечно.
1: Все зависит от психики, от человеческого настроя. Поэтому, если сосредоточиться внимательно на том, что ты являешься агрессором, что ты являешься безумным, ты являешься маньяком, ты являешься опасным, скажем, вышедшим за рамки нормы.
0: Да, можно даже сказать, просто вышедшим за.
1: Да, вышедшим за. Уже когда выходя за, ты как бы уже, в принципе отбиваешь охоту делать то же самое по отношению к тебе, потенциальным другим людям.
0: А вот вы сейчас сказали вот быть собранным, и я подумал, что, может быть, как раз лучше входить в подъезд и чувствовать себя, стараться так не маньяком, а вот именно вот сотрудником этого самого вот СОБРа. Почему? Потому что все-таки маньяки, они, как правило, народ пугливый. Ну, согласитесь, вот если, к примеру, он кого-то...
1: Но очень хитрый. Вот смотрите, сотрудник СОБРа, он, конечно, не пугливый, безусловно. Но он и не хитрый. Представляете, идет, заходит в подъезд сотрудник СОБРа, а за углом прячется настоящий хитрый маньяк. Он побаивается сотрудника СОБРа, но только когда сталкивается с ним в светлом помещении лицом к лицу. И вот такой спокойный, самоуверенный, самовлюбленный сотрудник СОБРа проходит, не замечая то место, где, скажем, за мусорным спуском прячется маньяк. Хитрый.
0: Мусорный цилиндр такой. Да. Кстати, специально, типа извините, колонны. Что перебивают, эта колонна, она же специально сделана для того, чтобы за ней прятались. Вы обратили внимание?
1: Да, безусловно.
0: Что это было построено во времена тоталитарного соцреализма.
1: Но это внятно, внятно именно человеку, который воображает себя маньяком. Тогда он думает, где мне скрыться, где мне спрятаться, как использовать ту или иную архитектурную особенность подъезда, окрестности и так далее. И вот проходит мимо него сотрудник СОБРа. И когда он уже прошел, будучи помахивая своей дубинкой, в это время маньяк сзади, без предупреждения, набрасывается, ну, даже если это женщина, и визгливо его душит. Сотрудник СОБРа не ожидает такой пакости, потому что он прошел, как бы посмотрел, никого не было. И от растерянности подставляет свою ремную вену, которую маньяк мгновенно перекусывает. Вот вам и, пожалуйста, трусливый, трепетный в каком-то смысле, но очень хитрый и не в своем уме маньяк всегда победит вот в конкретной реальной жизненной ситуации сотрудник СОБРа. Поэтому все-таки ваше предложение, оно интересно с психологической точки зрения. И есть такая как бы школа в бихевиоризме, но классическое направление бихевиористской психологии, особенно гештальт-психологии, все-таки советует принимать на себя психологическую маску маньяка, так называемую.
0: Целиком согласен, да. А вот как вы считаете, скажем так, техногенные фобии? То есть, например, у меня вот есть знакомая, ей всего 17 лет, но уже так, она просто, если если ее вот не взять за руку, не переходит никакую дорогу, даже маленькую ночную, даже тропинку лесную не переходит, боится, что ее вот сшибет автомобилем. Ей нагадала какая-то гадалка, что вот и уж ждет смерть под колесами, она все, то есть конкретно никак.
1: Тут, Александр, действует такой же принцип. Ей надо ездить на машине, причем без прав, не учившись, просто поменяться местами. Если она испытывает чувство ужаса, что ее сбивают, да, так, да, скрипят провода, там,
0: кстати, извините, тут есть еще один психологический

0: собственного ужаса, собственного страха, собственного опасения. И субъект и объект вот этой сложнейшей ситуации, которая является основой ее комплекса, просто будет снят. Она увидит, как, каково быть, и что это отнюдь так не смешно, полетать по воздуху в виде фрагментов. И как рукой снимет, будет через дороги скакать. Ее не остановите. Там уже другая опасность, что она настолько почувствует себя уверенной, что она вообще ни на какой свет не будет обращать внимания. Будет ходить по такому, по трассе, например, скоростной, совершенно не обращая внимания на ездящие машины. Так может доиграться. Тут все должно быть в меру.
1: Да, это, кстати, интересное достаточно решение. Но ведь существуют еще, скажем так, генетические фобии. К примеру, человек, ну, изначально, когда вот он еще грудничина, еще пуповина не перерезана, он ужасно боится появления на свет, да. Мы даже знаем, например, известный такой в книге рекордов Гиннесса, он есть Петр Тамада, который настолько боится вот окружающего сухого мира, именно вот, ну, вот влажности окружающего мира, да, которая значительно ниже, нежели влажность вот материнского пузика, что он сам себя добровольно заключил в искусственное подобие, в общем-то, маминого живота. И сейчас вот взрослый 50-летний мужчина все еще плавает, кормится через эту самую пуповину, как ни парадоксально, у него совершенно абсолютно не развит вот желудок, то есть практически при этом общается с людьми способом знаков и бульканья.
0: Ну, это, конечно, серьезный случай. Хотя, в принципе, можно попробовать посадить его, например, в бассейн наполненный живыми карпами, чтобы он их выбрасывал оттуда и смотрел, как они рыпаются на бережку, как медленно, постепенно издыхают там, лишенные вот влажной структуры. Самое страшное произойдет трансферт. Я не исключаю, что он может излечиться.
1: Вполне возможно, что вот эти, так сказать, любовь к острым ощущениям в нем все-таки проснется. Вот, кстати, что, на ваш взгляд, есть и скрывается за определением «любовь к острым ощущениям» или «любитель острых ощущений»? Мы не берем тут в данном случае, так скажем, эти понты, когда человек говорит: «Да я там люблю», там, а имеется в виду, действительно, в каждом человеке есть эта любовь к риску определенная. У кого-то больше, у кого-то меньше. Вот что за отдел головного мозга, какие нервные клетки, так сказать, отвечают за получение кайфа от этого состояния?
0: Вы знаете, здесь, если посмотреть метафизически, то немецкий философ Мартин Хайдеггер, он писал о том, что само бытие человека в его внутреннем таком духовном измерении, оно представляет собой риск. Wegen der Wegnis по-немецки. То есть рискованный риск. Необычный риск, когда человеческое существо или какой-то предмет или животное подвергается опасности не существовать. А некий еще гораздо более глубинный риск, то есть у Хайдеггера есть такая формула: бытие без укрытия в максимально рискованном риске. Это сущность человеческого существования, поскольку в отличие от большинства предметов, животных или каких-то, скажем, растений или даже таких существ потустороннего мира, человек не является определенным, самотождественным. Это существо, стоящее под знаком вопроса. Он все время на грани. Он может быть отождествлен либо с одной стихией, скажем, духовной, либо с другой, звериной. И в этом отношении само существование человека есть огромный, колоссальный риск. Чем тоньше человеческая организация, ну и культурная организация, тем в более высоких, утонченных, сублимированных формах эта рискованность проживается и осуществляется. Но есть, ну, люди, как бы сказать, попроще культуры, которые переводят это, вот эту фундаментальную метафизическую рискованность в такие бытовые формы. Мне вот рассказывают, что очень много людей из Кавказа, например, у нас в парке культуры Горького не пристегивается, когда на аттракционах, как бы сказать, да, бравируя перед спутниками или спутницами своей удалью. Но когда они повисают вверх ногами, они оттуда сыплятся из этих аттракционов просто гроздями. Сейчас, в принципе, существует, насколько я знаю, служба, что как бы людей кавказской внешности, их предупреждают, что вы, как бы сказать, рискуете. Это не...
1: Ну, да, хватайтесь, дескать, да, не за кепки, а за поручни.
0: Некоторым даже не продают билеты, поскольку это стало массовым случаем. Но по большому счету это определенная форма продления, пусть в такой достаточно в простом, вот такой несколько упрощенном варианте того, ту любви к метафизическому риску, который более, ну скажем, сублимированные культурные существа или как бы более образованные, интеллигентные, они, например, воплощают в быструю езду или в московскую езду. Вот.
1: Или, например, в секс.
0: Ну, да, ну как в опасный. В опасный. Да, не мандиалистский, который, да, да, прогламируется, да, а именно в опасный. Чем опаснее, тем интереснее. И в этом отношении

0: Чем вот тоньше структура человеческого существа, тем, ну, как бы возвышеннее то, та сфера или зона риска, в которую он тяготеет. Самая рискованная вещь — это мысль, на самом-то деле, поскольку мысль, она открыта всем ветрам. Когда человек мыслит по-настоящему, он подвергается колоссальному риску, что его просто заплюют, забьют, за...
1: Но это в том случае, если он эту мысль опубликует.
0: Нет, в любом случае, вы знаете, на самом деле, сам факт рождения мысли — это очень рискованная вещь. Вот философы часто говорят, что услышат в своей голове голоса, которые постоянно критикуют их манеру именно такого нового, как бы сказать, нового открытия, поскольку критика ведь не только существует в текстах, да, или в полемиках, в конференциях, в дискуссиях, она существует еще и сама по себе. То есть старый пласт мысли или привычные, банальные клише, они постоянно в голове человека творческого оспаривают его новое открытие.
1: Внутренний консерватизм существует.
0: Внутренний и такой, как бы, коллективно бессознательный.
1: Но здесь, знаете, мне все-таки кажется, что вот этот внутренний консерватизм, он включается в тот момент, когда человек пытается все-таки эту мысль сформулировать поподробнее с тем, чтобы поделиться с кем-то вот окружающим. Потому что, ну вот, мысли-то разные бывают. И, конечно, внутренний цензор, когда уж совсем беспредел он вступает, так сказать,
0: ну,
1: в свои права.
0: Не дает.
1: Внешний не дает, да. Но, тем не менее, вот эти вот голоса, они скорее предупреждают не о том, что, дескать, там, вот появилась у тебя такая мысль, а о том, что нет, ты готов ее опубликовать. Вот подготовься. Вот, ну, может быть, вот так это стоит трактовать. Я могу ошибаться.
0: Нет, вы правы. В любом случае, это одна из самых ответственных и самых рискованных сфер человеческого существования, самых возвышенных и самых соответствующих во внутренней природе — это сфера мысли. Здесь, конечно, риск колоссальный. Но также вот, ну, на среднем уровне между, скажем, аттракционами, да, и сферой философии существует московская езда. Вот я несколько раз выезжал из Москвы и видел, что, например, по мере приближение к Москве, люди начинают пользоваться и руководствоваться какими-то другими правилами. Например, ездить надо только по встречной полосе. Красный свет означает свободный проезд. На зеленом обычно по московским меркам можно затормозить и начать кого-то высаживать или с кем-то разговаривать, когда зеленый зажигается. Конечно. Также белая сплошная полоса означает возможность ее пересечения в любом месте.
1: Или что нужно ехать по ее центру. Вот,
0: или чёрт, да. Ну, в некоторых вариантах, это в зависимости от района, кстати. Угу. Желтая полоса рядом с тротуаром означает стоянка круглосуточная. Как бы сказать, товарот приветствуется. Когда видят люди остановку, там, где должен останавливаться троллейбус или автобус, в это время нет, это знак парковки. И так целый ряд московских правил дорожного движения, которые резко отличаются, ну, во-первых, от формальных, от общепринятых, да, и, да, в других, да, городах практикуемых.
1: А вы знаете, меня еще вот очень бесят девки, пассажиры и проститутки, потому что около них, как правило, вот едешь, выстраивается вот эта череда, значит, один с правой полосы, другой на ней же, но немножечко левее. И получается, что вот этот хвост, значит, очередь...
0: А вы заметили, что они никогда никуда не уезжают?
1: Вот да, заметил.
0: Это очень просто, ведь наши люди, как бы сказать, еще не привыкли к капиталистическим отношениям. Они подъезжают, видят проститутка, говорит, вас, девушка, вас подвезти?
1: Совершенно тупо думаешь,
0: что она скажет «да». Она переходит уже к таким, как бы сказать, жестким либеральным, там, как бы сказать, ценовым таксам, да? Говорит, каким таксам? Я же с душой всем остановился, а другой же с душой дальше.
1: И вот со всей душой ей работать не дают, и мне ехать
0: ей не дают. А потом в конце этой душевной очереди кто-то вдруг друга вляпывается, и там начинается душевная разборка, и поэтому вот там, где они концентрируются, я заметил, что на Ленинском проспекте их особенно много, там просто сплошные аварии. Проехать невозможно именно благодаря такой неразберихе.
1: Вот,
0: в принципе, вот, видимо, либерализм у нас все-таки не дал своих глубоких корней, потому что люди все-таки подходят более таким, более с человеческим отношением и видят, когда симпатичная девушка думает, дай подвезу.
1: Ну, кстати, здесь я вот немножечко, опять же, не соглашусь с определением. То есть это не человеческое отношение, видит он симпатичную девочку. А если он видит, например, мы тут проводили как-то беседу, вот если он видит, например, мужика стоит, да? Ну, может быть, этот мужик, он, может быть, там, гений мысли, может, он стихи пишет, может, это Пушкин современный, вообще хороший человек, может, он врач, людей от смерти спасает. Никогда ни один хрен ему не остановится, если он, конечно, не голубой, не скажет, дружище, давай я тебя подвезу. А если девку видит, то это нечеловеческое отношение, он хочет все равно, как говорится, это хочет, поверьте, хочет. Иначе бы он...
0: Это тоже ведь хорошо, вы правильно говорите, конечно, что существует, как крайней мере, консервативная ориентация в вопросах пола. Мы вообще, страна, на самом деле, нормально. С здоровая. Вот на Западе наоборот. У девок никто не останавливается. Конечно. Либо останавливается с какими-то конкретными, очень такими меркантильными деловыми предложениями. Тут же чеки, тут же квитанции.
1: Но, кстати, знаете,
0: а вот мужчине, как раз, например, там, особенно в Америке или в Амстердаме, просто невозможно остановиться на обочине. К нему либо подбегут маленькие такие негритята с ножичками,
1: либо
0: просто вот именно как раз выстроится тут уже другая, как бы, череда машин, лимузинов с совершенно такими извращенными намерениями. Слава богу, что у нас сохраняется определенный консерватизм. Вот здоровые люди, здоровые отношения, здоровое общество.
1: И меня еще радует наличие, так скажем, вот этого противовеса вот этому вот непонятному явлению, так сказать, да, проявление человеколюбия. То, что есть вполне определенные частники, которые бомбят. Ну, к примеру, ну, самому мне приходилось добираться. Естественно, там заводится разговор, хотя я очень не люблю беседовать как-то с незнакомыми людьми, но тем не менее, иногда приходится. И он начинает рассказывать. Вот стоит девка там, останавливается. Я говорю, ну что, симпатичная девка, к примеру. Да, говорит, классно. Я ей говорю, типа, там, полтинник. Она, ну вот это мало. Я говорю, ну что ж, да, он раз симпатичная девка, там, ну, посадил бы да подвез. А, к тому же, видно, не проститутка, там, это вроде с душой. Говорит, не, пусть вот она там ездит на метро тогда. А у нее также, говорит, как у меня, две ноги, две руки, пусть зарабатывает деньги, чтобы я ее возил. То есть вот совершенно меркантильный подход. Тоже, кстати, сам по себе не совсем грамотный. То есть и там перегибчик, и там перегибчик. Нам нужно...
0: Мне кажется, наоборот, это нормальный подход. То есть принципиально полагают, что нормальная, как бы сказать, порядочная девушка должна ездить на метро. Откуда у нее деньги? Если у нее есть деньги, это уже источник, как бы сказать, коррупции на самом-то деле. Ну, метро, хотя, конечно, дорогое, но не до такой степени, чтобы уже подозревать человека, ездящего на метро, в каких-то нетрудовых доходах. Да, до этого мы еще не дошли. Там 3 рубля или 4 рубля человек все-таки еще способен честным образом заработать. Но если он уже останавливает машину, на самом деле, это уже подозрительно.
1: Подозрительно.
0: И поэтому он, просто люди не могут прямо выразить своих идеалистических чаяний. Но они же не воспитывались в традиционалистском, скажем, консервативном эволюционном духе. Поэтому они косвенно, они находят свои формы изложения своего идеализма, своего романтизма.
1: Можно кстати, я вот сейчас так подумал, интересно, вот каким образом вообще наличие метрополитена в определенной местности влияет вот на, скажем так, менталитет общества. Ну, вот сейчас убери из Москвы метро. Ну, мы не берем тут возникшие транспортные проблемы, а имеется в виду вот такое грубое, может быть, слово и глупое, но духовность людей, как от этого изменится?
0: Думаю,
1: метро же, она же ближает, а раньше там трутся.
0: Радикальным образом, да. Я думаю, радикально. Во-первых, это вообще общественный транспорт, как таковой. Это одна из форм именно позитивной, коллективной, социальной и общинной, как бы сказать, жизни. Потому что человек должен строго разделять. Например, когда он находится у себя в жилище, он находится в приватном, в индивидуальном. Когда он выходит, он попадает в сферу социального. И вот есть такой французский философ Ален де Бенуа, он совершенно серьезно утверждает, что самая главная беда возникла из-за личного индивидуального транспорта. Индивидуальный транспорт, когда человек не покидает сферу приватного, частного, находясь на улице. Так вот, метро — это одна из форм наиболее массового такого транспорта, где действительно люди погружаются в это общение, это коллективная аура. Потом обратить внимание символизм спуска и подъема. Раньше такими формами были, в таких формах происходила инициация в древних традиционных обществах. Человек спускался куда-то под землю, в темные или какие-то в особые храмы, а потом поднимался оттуда. Вот этот спуск и подъем означают прохождение определенной очень, как бы сказать, духовной символической практики, поскольку это как бы рождение, смерть и новое рождение. Он покидает свет, покидает плоскость людей, спускается десан анфер, так называемый спуск в ад, он спускается вниз, потом опять выходит. Поэтому,
1: типа очищенный даже уже.
0: Да, в каком-то смысле да. Поэтому существует столько легенд и мифов относительно метрополитена. Например, несколько людей мне рассказывали, что есть станции, которые все время проезжаешь, особенно на кольце. Вот стоит так чуть-чуть немножко выпить, и на этой станции совершенно невозможно выйти.
1: В абсолютно,
0: абсолютно. Ну, из Новослободская. И ее проезжают вот люди, чуть-чуть выпившие даже, ну так немножко задремавшие, они проезжают постоянно. Они
1: Добрынинскую все время проезжал. Вот она тоже относится. Вот у меня,
0: Это связано с какими-то такими географическими аномалиями метро, поскольку это только внешне на карте этот круг является круглым.
1: На самом деле, конечно, то, ну, вот, вот, то есть не пойми как, он может быть эллипсом, формы. А может быть даже у него аппендикс какой-то есть, о котором никто не знает, кстати. Может быть, эти станции находятся вот в аппендиксе, причем он может быть внутренний аппендикс, а может быть наружу перды у него быть.
0: Потому об этом... что люди внимательные, когда немножко выпили, у них да. ощущение более, как бы сказать, более что ли чувствительное к тонким, субтильным движениям, к рельефу психологического, скажем, пространства, не только материального, грубого или рационального, вот надо там да. на Новослободскую, поеду на Новослободскую. Это логика очень поверхностная, дигитального сознания. Ведь на самом деле человек в большинстве своем мыслит аналоговым сознанием. Не едет не туда, вот строго там, а так Б или там от нуля к единице, не в двоичном коде, он а едет куда-то.
1: Он едет даже к запаху.
0: Он едет по делу, на по самом делу, деле. Едет да, по делу, да. А это дело, оно на самом деле тоже представляет некий, ну, как бы сказать, элемент психического рельефа. И поэтому, если он выпил, и есть станции, заколдованные, зачарованные станции, которые не предрасполагают к выходу, он их просто проезжает и болтается по кольцу, пока там не кончается последний поезд уже. Все, его там рассаживают или отправляют домой. Причем очень гуманно. У нас до сих пор относятся к людям очень гуманно. Ну, заснул человек, ну, его как бы в этом в делении линейном милиции, его, как бы сказать, приведут в себя, дадут там чайку и отправят домой.
1: А, кстати, мы предлагали, писали даже в Госдуму, чтобы каким-то образом, ну, знаете, как бывает, что уже метро закрыто, они все шастают, мешают нам, мешают. И мы предлагали, чтобы вот весь мусор, который набирается в двух или в одном контейнере у входа, выносили два последних пассажира. Самых с тем, чтобы вот как-то люди спешили оттуда уходить. Но почему-то этот законопроект не прошел у нас.
0: Хотя... А двум первым пассажирам или трем можно давать призы. Например, конечно, за то, что они рано встали.
1: За то, что
0: отправились
1: рано...
0: по делу.
1: Да, стимуляция вот жизни, стимуляция активности, сокращенно СА.
0: Да. Да, и в принципе, на самом деле, мне кажется, что вот забота о том, что человек бы сталкивался в своей жизни с неожиданностями, это забота социальной среды. Например, едет там, вдруг ему на какой-то станции открываются двери, ему дарят цветы, к примеру. Просто конечно. Так. Да, от вот... метрополитена. Просто так. Не всем подряд, а то слишком жирно, но какому-то одному случайному человеку, который сталкивается с неожиданностью. Или, например, какая-то станция проезжается без остановок.
1: Да,
0: вот, например,
1: да,
0: в электричках это частый случай. Это тоже дает определенную спонтанность. Например, сел в поезд там Москва-Калуга, да, поехал, как бы сказать, хотел выйти на 119-м километре. Там написано, 119-й километр, остановка есть. А электричка раз ее
1: и проехал.
0: Что это не это, конечно, может
1: это
0: вызвать.
1: Бодрит.
0: Да, это может быть на первом уровне негативное отрицание, ощущение. Мол, сбивка плана. Но что есть лучше, чем сбиться с плана, сойти с этой убогой и грубой рациональной прямой, в которой человек живет.
1: Почувствовать свободным себя и независящим от обстоятельств.
0: Попасть в некое неопределенное
1: пространство. Бывает ведь так, что вот не зависишь от обстоятельств настолько, что зависишь от них полностью. Наоборот. В данном случае это зависимость от обстоятельств. Проехал станцию, но сразу становишься от них независимым.
0: Совершенно
1: вот,
0: верно.
1: То есть переключатель такой, да.
0: Предел, кстати, например, в теории сновидения электричка является пределом несвободы, поезд, поскольку он не может свернуть с пути. И таким образом, например, вот проезд какой-то станции анонсированной или уход с другой платформы. Все ждут на одной платформе, раз поезд минут на пять раньше уехал, с другой.
1: Да, да.
0: Люди, вначале ощущение бешенства, конечно, возникает. Но это
1: и обиды у многих, да. Обиды.
0: Ну, это реакция рациональная. На самом деле, если бы люди более внимательно относились к культивации, собственно говоря, душевных качеств, они были бы рады, поскольку возникает столкновение с спонтанной стороной реальности.
1: Конечно, конечно. Но вот в силу того, что все-таки оковы эти мешают им, так сказать, раскрыть свою черепаху, сейчас мы прервемся буквально ненадолго.

0: мы продолжаем беседу с философом Александром Дугиным. Вот скажите, исходя из всего выше вот нами изложенного, многим нашим радиослушателям наверняка и в голову пришла мысль, что, дескать, зачем быть тонко организованным? Это же невыгодно. То есть невыгодно чувствовать вот эти потоки. Гораздо выгоднее жить от них, так сказать, изолированно, быть счастливым. Ну, пришел там, например, сказал, там, Нина-то пельмеша поставь, она ему, значит, сделала пельмеша. Ну, то есть то, что как-то многие называют серой жизнью, на самом деле это и есть вот эти кирпичики того самого фундамента, на котором стоит, в общем-то, могучее дерево, дающее плоды.
1: Ну, в чем ты вы правы, но не совсем. Дело в том, что как раз попытка сублимации вот того глубинного онтологического беспокойства, которое испытывает человек высокоорганизованный, это одна из форм защиты. Дело в том, что вот кто... Вы можете себе представить, что философ, например, выпадет, катаясь на американских горках и не пристегнувшись, да, оттуда? Явно философ или человек, который погружен в утонченные формы, скажем, осознания метафизического риска, он постережется от таких, как бы сказать, экстремальных форм физического. Но ведь именно люди, которые совершают, попадают в самые нелепые, например, истории, кончают жизнь, когда им на голову падает кирпич или там как-нибудь плита. Явно это люди как раз и представляют собой некое такое, ну, серое большинство, потому что в истории нет ни одного факта зафиксировано глупой смерти известного человека. Это очень интересный момент. В Каббале, в еврейской традиции, существует даже кодификация различных смертей. Есть смерть номер 72. Смерть от идиотизма. Например, человек идет, он на голову упал в балкон. Раввины считают, и талмудисты считают, что это самый глупый человек, который может, как бы сказать, существовать на земле, если с ним приключается смерть номер 72. А поэтому вот, как раз с теми, да, вот, простите, с теми людьми, которые, ну, как бы не задумываются, о тонких аспектах существования, рано или поздно приключается самое дикое, самое жестокое и чудовищное приключение, потому что они откладывают, как бы сказать, столкновение с серьезными проблемами на потом, там, пельмешей до пельмешей. Потом, в конечном итоге, им в пельмешах попадается просто кусок, например, отрубленного пальца.
0: Человек... Или стекло.
1: Или, да, огромное стекло, это еще физически опасно, а кусок пальца с ногтем, это уже как психически опасно.
0: Психически опасно.
1: Ест пельмень, у него вдруг там что-то там хрустит, он выплевывает, смотрит палец. Представляете, что с таким вот серым обычным человеком становится? А с человеком, который привык видеть в мире неожиданное, необычное, загадочное, тонкое, ускользающее от таких банальных клише восприятие, с ним просто не случится, а или даже если такое, например, произойдет, он глазом не моргнет. Он в своих видениях, чувствах и подозрениях сталкивается с такими сложными вещами, что для него это просто не произойдет никакого впечатления.
0: Ну да, как песчинки. Но тут встает такой, в общем-то, резонный вопрос. Вот, к примеру, да, когда, ну, например, как-то публично высмеиваются там идиоты, да, то идиоты не чувствуют вот этой насмешки в свой адрес, да. Также вот вы сказали, если человек не задумывается о том-то и том-то, ну, как он может вообще об этом задуматься, если он просто этого не видит? Для него данных субстанций не существует. Есть ли, вот, на ваш взгляд, какие-нибудь формы тренинга, когда вот просто, вот, например, вот взять его, ну, вот не этого, потому что это конченый, вот который левее стоит, и заставить его, например, немножечко переосмыслить свое «я», вот, и место своего «я» вот в данном вот окружающем его сосуде, не побоюсь этого слова. Как это сделать? Если ты ему, например, об одном, ты ему говоришь, что, знаешь, там, ну, образно говоря, там, Шаде выпустила пластинку новую, да, а он говорит, а мы вчера вот с Васькой ключ сперли и пропили. Это, ну, конечно, а вот, банально, но он этим живет.
1: Хорошо, но вот, например, разницы между выпуском пластинки Шаде или, как бы, ключом, я не вижу в ней такого неснимаемого метафизического противоречия. В принципе, ключ может быть насыщен, как бы сказать, огромным смыслом, там, как бы сказать, особенно если это краденый, потому что существует метафизика кражи. Мы знаем, что в древней мифологии боги кражи – это были боги одновременно воспитатели человечества, так называемые культурные герои, в частности, Геракл, например, и Гермес, особенно бог Гермес, бог кражи. Одновременно он был психопомпом водителей душ. То есть банального как такового нету. На самом деле вы задали очень интересный вопрос.
0: Ну да, я, может быть, неправильно сформулировал, но очень сложно. Мне все-таки кажется, что вот эта, так сказать, способность воспринимать вот какие-то тонкие вещи, она, ну, как-то скорее в генетике заложена, и ее нельзя приобрести.
1: Вот трудно сказать. Это Ницше ставил перед собой такой вопрос. «Ist die Verhandlung möglich?» Возможно ли облагородить людей? Он так на него не дал такого какого-то однозначного ответа, но, по крайней мере, воспитывать людей в уважении к таким, ну, скажем, к священным аспектам реальности, спонтанным аспектам реальности, к внутренней свободе бытия, это на самом деле вполне возможно. Это свойство традиционных или сакральных цивилизаций. Другое дело, что где-то, ну, в разные страны по-разному, мы гораздо позже, чем Запад, но человечество мало-помалу переместилось в рациональные формы мышления, где сновиденческому, психологическому, интуитивному, вот, утонченному, сакральному было отказано в праве на существование. И возникла реальность, которая на самом деле на внешне производит впечатление вполне разумной, четкой, строгой, логичной. Но это сакральное измерение, оно по большому счету не исчезло только из-за того, что люди перестали его воспринимать. Оно просто стало приобретать некие более зловещие черты. То есть если мы отказываемся видеть, скажем, признавать потусторонний или субтильный рельеф параллельного мира, это не значит, что он исчезает. Но он, это значит, что он переходит в некую иную форму, начинает нас беспокоить, взрывать и подталкивать к вещам уже помимо нашей воли и вне нашего осознания, к вещам подчас экстравагантным и странным. Ведь, по большому счету, ну, во-первых, человек смерти, но рано или поздно он столкнется с собственным концом и с тем, что находится за ним, и находится там что-нибудь или нет. Если раньше смерть присутствовала в человеческой жизни, в сакральной, традиционной цивилизации, и людей не то что готовили к умиранию, они просто жили внутри смерти. Поэтому отношение между потусторонним и потусторонним было более прозрачное, более относительное, более гибкое. Вот отсюда-то они и замечали то, что мы сейчас не замечаем, на самом деле.
0: Нет, ну не мы, а вот...
1: Да. Ну, большинство людей. Да. И я полагаю, что необходимо, безусловно, просто переосмыслить, исходя из полноты представления о реальной структуре реальности, полной структуре реальности, необходимо переосмыслить наше к ней отношение, наши с ней отношения. И я думаю, что западный рационализм, философия нового времени, философия просвещения полностью исчерпала себя. Вот в ответ остались эти такие, как бы, макаронники, пельменники.
0: Акарачкисты.
1: Да, люди, как бы сказать, с руководствующимися банальными рекламными паузами или каким-то набором советов, потом как намазаться очень дорогой мазью, чтобы потом на следующий день вместо лица там 30-летней женщины там вылезла...
0: Грудничина.
1: Ну, так, она, наверное, считает, что она помолодела, но на самом деле, намазавшись этой там зеленой глиной за $100, там, 2 грамма, на следующий день просто у нее нет лица вообще, фактически. И этот, как бы сказать, способ просто, ну, такого пирамидального одурачивания. Это результат, последний результат некого рационального отношения, рационализированного механистического отношения к миру. Нам нужно просто действительно фундаментальную духовную революцию. И тогда пельменники станут на нашу сторону. Не сами они плохи, что они, ну, как бы сказать, грубовато живут, да, или крадут гаечные ключи. Но необходимо насытить жизнь всех слоев общества, не культурой, но, по крайней мере, уважением к сакральному. А это можно добиться путем ритуализации, например, ну, самой простой деятельности. Ведь в традиционной цивилизации, например, каждая профессия имела своих, ну, свои, как бы сказать, специфические ритуалы, обряды, своих духов в дохристианском мире, своих богов. То есть у каждого ремесла были свои боги-покровители, были специфические ритуалы, поэтому цеха, братство. Они жили совершенно особой, насыщенной жизнью. Даже башмачники, например, казалось бы, достаточно простая, да, конфрария, то есть братство башмачников, на самом деле, они, делая башмаки, они они почитали так называемое одноногое божество или божество зимнего солнцестояния. Связь поэтому вот с пяткой, с Будды иногда изображается в виде стопы. Вот все, что связано со стопой, с ногой, с ботинком, с обувью, все это имело в традиционной цивилизации сакральный характер. И башмачники тоже были, скажем, духовным братством. Хотя, может быть, они соответствуют нашим пельменникам. Но у наших пельменников украли культ. Понимаете? Вот в чем беда. У наших автомехаников, автослесарей...
0: Вот я как раз украли культ. Даже у гаишников украли культ.
1: У гаишников, конечно, это были милиция. Да? Это же, как бы сказать, древние воины, которые поклонились Митре. Да? Ну, в христианстве там были другие формы. Ангелу Михаилу и так далее. Но когда у людей отнимают культ, они превращаются вот наконец-то в таких по-настоящему бессмысленных тварей, когда у них нет культа, нет сакрального. И они восполняют это. Я думаю, что, кстати, на Руси русские люди все-таки более традиционные, более священные, намного более традиционные, чем западные, это восполняется пьянством. Потому что, например, если вот, как бы сказать, люди, которые клеили обои у себя дома, они видят, что нет ни одного прямого угла в советских квартирах. Просто не существует, потому что все обои не сходятся. Просто можно мерить сколько угодно, но они все будут находиться совершенно странно, произвольным образом. Когда люди доходят до угла, они видят, что обои иксом так вот складываются, потому что одна стена по одному и по другому, их сопоставить невозможно.
0: Все почему? Все в расперды находится.
1: В каком-то смысле. И почему так? Просто люди, строители, они пытались восстановить отсутствие сакрального элемента приемом алкоголя. И когда вот стоит выпить, например, если клеить обои выпившим, то все сойдется.
0: Все, да. То есть войдешь в, так сказать, в фазу с настроением.
1: Резонанс, да. Люди, которые строили это, они были смещены. Вот это вот смещение некоторое, отсутствие прямых углов, прямых линий, это свойство сакральности, в конце концов. Потому что в жизни нет прямых линий. Дерево растет приблизительно прямо. Или там ветка. Ветка, она где-то делает...
0: А что вот эта попытка человека все выпрямить как-то очень странная. Вот единственное достижение, это, я считаю, и успех, да, что еще никто не выпрямил саксофон. Попросту говоря, потому что, по идее, он должен бесить людей своими этими формами, да, они должны выпрямить флейт, выгнуть. Но тут встает другой вопрос, а вот, может быть, вот этот рационализм, он, ну, не так уж плох. Не хочу показаться кощунственным, да, но, тем не менее, я совершенно недавно понял, какое великое вообще дело и великий большой вклад вот вносит именно в духовность, да, вносит в духовность, например, группа «На-на», Алена Апинда, Филипп Киркоров и же с ними. То есть, попросту говоря, подкармливая вот людей, лишенных ритуала, вот, ну, именно той прикормкой, которой они и требуют. Может быть, этот рационализм был вызван, скажем так, попыткой как-то не сделать вот это духовное общедоступным, попросту говоря. Ну, и правильно, а кто же будет работать-то тогда?
1: Вот это разумно, разумно, да. Потому что духовное предполагает к созерцанию, на самом
0: конечно.
1: Деле. И поэтому русские люди не работают, они не любят работать, вернее, любят работать, но сами по себе, как бы, как Бог на душу положит. Они любят, ну, как бы сказать, делать что-то такое особое, сплясать, например, или там раз и сгасить поле, окажется, что не то, или там...
0: Или приделать к «Жигулям» колеса от Большого Беларусь, да.
1: Но это от именно полноты творческих, солярных, солнечных сил внутри. Вот я недавно был на научной конференции, где говорили, что люди почему-то работают, вот есть области у нас, где зарплату вообще не выплачивают. И люди тогда сами изыскивают средства и платят заводу, чтобы они просто ходить и работать. Это избыток, ну как бы совершенно нарушающий законы любой экономической деятельности. Просто человек есть существо солярное, солнечное. Да. Поэтому он работает не потому, что вот как бы он там должен, да? А вот он как-то иногда ему хочется работать. Чем меньше он платит, ему больше хочется работать. Русский человек. Он живет по сакральным нормам. А с другой стороны, обратили внимание, что если, например, платить людям, они все говорят, буду я там за там, 3 тысячи работать.
0: Да,
1: платить там 10 тысяч.
0: Ситуация,
1: буду я за 10 тысяч работать. Если он платит 30, нашли дурака за 30 тысяч в месяц там вкалывать на вас. Он, что ни корми, ему все равно мало. Это тоже признак нормальной живой природы. Человек не хочет быть измеренным материальных. Наш человек, российский европейский язык. Поэтому он саботирует, успешно саботирует либеральные реформы. Он привел к развалу эти, как бы сказать, попытки выстроить по какой-то более-менее жесткой материальной логике всю ситуацию. И фактически он выигрывает цивилизационную дуэль с теми наивными реформаторами, которые решили загнать наш великий, огромный, непредсказуемый народ в какие-то жесткие рамки.
0: В кошелечке рассадить.
1: Да, причем так. Я хотел спросить, а что же рационального вот в Киркорове или Вапиной? Это же наоборот
0: культ. Нет, не то, что рационально. Я и говорю о культе. Я говорю о том, что эти люди на самом деле весьма и весьма непросты.
1: Конечно. Они мы весьма... с Сергеем Курехиным ходили на концерт Филиппа Киркорова. Я, конечно, удивился, когда меня Сергей пригласил. Там была Алла Борисовна, мы сидели в ложе портера, люди, которые видели нас, они просто, как бы сказать, это был наибольший шок, чем вообще, чтобы там марсиан увидеть, да, на концерте Киркорова. И мы отсидели там два отделения. Я могу сказать, во-первых, название концерта было интересно. Скажи «Солнцу да».
0: Отличное
1: вообще нас
0: название.
1: Интересует солнцепоклонники, лунопоклонники. Да, это да, явно да. Вписывалось. Потом кардебалет киркоровский был весь в арестантских робах. Представляете, девушки в арестантских одеждах. Явно это было...
0: своего рода такой даже элемент фетишизма.
1: Ну, я думаю, что это был очень довольно тонкий такой, как бы сказать, ироничный намек в адрес Сергея Адамовича Ковалева просто. И действительно, ну, как бы очень многомерная ирония. Ирония двойной точности.
0: Мне почему-то кажется, что вряд ли вот они даже слышали друг о друге. Ну, Ковалев-то, может быть, слышал о Демоне, а вот этот вряд ли о нем. Ну, я, конечно, могу ошибаться.
1: Может быть. Но, во всяком случае, это была довольно тонкая аллюзия. Он тогда и Зюганова поддерживал. Возможно, это и, как бы сказать, Киркоров. Вот. То есть в поддержку таких, как бы сказать, вот легкая банализация так называемого зла, то, что для либералов зло, сталинизм, там, ГУЛАГ, это одна из форм очень тонкой, на самом деле, пропаганды реставрации каких-то более-менее нелиберальных, как бы, режимов. В общем, Киркоров произвел очень хорошее впечатление. Пугачева произвела отличное впечатление. Также вот, ну, как бы Апина, она сама Конечно. По себе очень... Она описывает те, вот, например, там, уехала в ночь на ночной электричке.
0: Да,
1: это
0: да,
1: же
0: да.
1: Патриотический пейзаж, ситуация, которую люди там наблюдали, наверное, проезжая за желтыми окнами.
0: Даже сам запах, вот как уехал в ночь на ночной электричке, вот запах, эти дачные поселки,
1: конечно,
0: сирень,
1: это же
0: то
1: очень, все. Это ностальгия, это совершенно специфический патриотический пейзаж и эмоциональный пейзаж. В этом отношении мне представляется, что здесь как раз ничего рационального нет.
0: Абсолютно согласен. Я как раз это имел в виду, Александр Анатольевич. Да. Меня даже более удивляют люди, которые вот как-то говорят об этом фи. Вот, и пытаются найти себя в каких-то других формах искусства, например, там, в глубоком андерграунде или в какой-то там музыке интемпен, там, я там слушаю только свонс, или там, а я слушаю только там, так сказать, авангардный джаз, потому что все остальное музыка для быдл. Не понимаю, что эта музыка, она является вот как раз культом, она же его же и спасает, она ему позволяет, наличие Филиппа Киркорова позволяет вот ему слушать этот самый там авангардный джаз, как ни парадоксально. Не будь,
1: вот,
0: да.
1: Сколько, я вот неплохо знаю людей, которые любят там современную музыку, но сколько среди них банальных, умственно неполноценных людей, фанатов, там, Гефтера или какой-нибудь совершенно такой же полный, или Мамардашвили, полных идиотов. То есть, на самом деле, чем отличается Мамардашвили, Гефтер или тут аналогичный от, там, скажем, от, как ведущей программы «Дядя Володя, спокойной ночи, малыши», я не знаю. По сути дела, с точки зрения реальной метафизики, это разница незаметна. И, кстати, если говорить о там, нашем роке, да, большой разницы с нашей эстрадой тоже нет. Зато у рокеров огромная претензия, что, мол, они такие вот нонконформисты, а эстрадники, попсовики.
0: Вот я
1: на самом деле банальным является не там эстрада или, там, скажем, рок-музыка. Банальным или профессия, да, банальным является отношение людей к тому, что они делают и что делают другие.
0: Банальность, самая оценка, оценка того, что вот находится вне зоны твоего действия.
1: Среди людей эстрады, среди людей... Вот я на-на не скажу, я был, как бы сказать, вообще в недоумении перед этим явлением. Вот есть несколько вещей, которых я просто не могу осмыслить. К ним относится на-на, Валерий этот, Леонтьев, да?
0: Да.
1: И вот, еще да. Какие-то персонажи, которые, на мой взгляд, они и в эстраду, ну, ни с какой точки, ни с банальной, да, ни с метафизической не входят. И тем не менее, они, вот даже Моисеев Варис входит, а...
0: Ну, тоже да. Странный персонаж очень, более чем.
1: Странный, я,
0: моему мозгу он непостижим.
1: Я думаю, он болен, на самом деле, но, с другой стороны, есть люди, которые принципиально, ну, не останавливаются перед тем, чтобы эксплуатировать какую-то форму, скажем, определенных, как бы сказать, определенных расстройств. И да, это, кстати, было традиционно именно в западной либеральной культуре, ведь Моисеев — это именно как бы проявление либерального отношения к эстраде, когда над, ну, болезнью человека, как вот, например, «Лилипуты», есть такой театр «Люди», страшное название, я видел их выступление, там лилипуты изображают не лилипутов. Да, представляете? Это... И вот над это люди ходят, хлопают. В этом есть, ну, некая, скажем, особая форма такого извращенного воайеризма. Я полагаю, что вот этот больной Моисеев, это, как бы сказать, выставленный на показ, да, хотя ему, конечно, безусловно, ну, такие люди, не то, что их надо скрывать, пусть он там ходит где-то по своим делам.
0: Да, ну, нельзя, я целиком...
1: Ну, как-то это уже переходит...
0: Вот, кстати, вы открыли мне вот прям буквально глаза, потому что я как-то мыслил по-другому о данных людях, то есть я думал, ну, неужели вот в их окружении нету там друзей каких-то хороших, там, подруг, да, или просто умных
1: это
0: людей...
1: Это жестокий менеджмент. Это
0: которые очень, вот, да, да, скажут, слушай, да, скажут, да, дружище, ну, кто же тебе сказал, что ты красиво танцуешь? Кто тебе сказал, что хорошо поешь? Уже уйди, уже сядь, ну, не позорься. А оказывается, все по-другому.
1: Это гораздо более страшная вещь. Эксплуатация порока.
0: Эксплуатация
1: и,
0: фрик.
1: Скажем, да-да-да, фрикс — это садистическое наслаждение уродством другого человека, его как бы неадекватностью оценок, да, как бы сказать, когда, ну, бывают сумасшедшие, которые говорят, что я Пушкин, или я там Жириновский.
0: Или я посланник Бога, вот,
1: да,
0: недавно.
1: И если
0: вот
1: с таких людей, например, начать постоянно брать у них интервью, это будет странным образом занятно, поскольку в каком-то смысле такие люди представляют собой шок для нормального восприятия. Мы видим их на улицах, мы периодически с ними как-то сталкиваемся, но если они будут интервьюироваться в программе, там, скажем, Михаила Леонтьева или где-то в программе «Итоги» Киселева, да, будут с такими людьми всерьез беседовать, то на самом деле будет ощущение некоторого шока медиакратического. Вот с этим, с Борисом Моисеевым, мне кажется, его продюсеры — это жестокие и садистические люди, они вот таким образом и работают.
0: Они, но они, видно, выжили его мощно, он уже совсем не тот Боря, которого мы знали молодым.
1: Вы знаете, я в таких нюансах, вот, как бы сказать, специфических клинической картины развития болезни ничего не понимаю, но вот я привел пример этих эстрадных исполнителей именно как стоящих вне, как бы, жанра, да, но тем не менее есть прекрасные метафизические эстрадные исполнители типа Валерия Меладзе.
0: Да, целиком согласен.
1: Который просто действительно адекватно делает эстраду, или там группа Пепси, или там еще какие-то.
0: Не, ну, Меладзе, он работает профессионально, хотя, в принципе, я больше всего не люблю музыкальных журналистов. Вот для меня это самое печальное. Или когда, скажем, существует на какой-либо радиостанции программа о музыке. Например, спрашивают человека, а ты чем занимаешься? Я вот музыкальный журналист, на таком-то радио веду программу о музыке. У меня даже есть конкурс, например, о группе Rolling Stones. Вот это меня поистине удручает. Не знаю почему.
1: Ну, это, наверное, такие, вот если посмотреть на среднего музыкального журналиста, то этот уже так человек далеко, там, за 30, с очень какой-то странной внешностью, в таком засаленном свитере, с нехорошей посадкой глаз, которому просто не далось, ну, как бы, другое, поэтому он и стал этим. Есть тоже такие профессии, в принципе, само занятие, которым предполагает некоторую, ну, скажем, милосердие с нашей стороны. В частности, я думаю, музыкальный редактор, они, ну, как бы, имеют право на долю милосердия. То есть то, чтобы их, по крайней мере, не обсуждали.
0: Согласен, согласен. А вот, скажем, музыка, понятно, каким образом она, вот, так сказать, дефрагментирует общество. А вот что касается изобразительного искусства и вот и скульптуры особо. Ведь одно дело, да, вот просто человек взял, там, нарисовал холст какой-то, там, получился, не получился, это не важно. А вот что касается скульптуры, то есть, к примеру, вот Петра вот поставили, ведь это уже объемное нечто. То есть, если как смотришь на картину, нужно обладать каким-то воображением, чтобы представить объем, как бы он хорошо не был прорисован. То вот любая скульптурная композиция же можно пошупать. То есть, вот как на ваш взгляд, не является ли скульптура, так скажем, ну, более таким примитивным, что ли, видом искусства, нежели холст? К тому же и появилась она позже гораздо, нежели картины. Рисовать-то люди начали на скалах, а лепить позже.
1: Вы знаете, существовало в разных формах традиционных цивилизаций табу на объемное изображение. Вот это действительно верно.
0: Да,
1: дело
0: да.
1: в том, что в сакральных знаках, как правило, не акцентировался объем даже в живописи. То есть не было теней, не было еще тех форм, как не было перспективы. Мы знаем, что перспектива появилась в эпоху Возрождения. Существовала определенная сакральная табуированность на это дополнительное измерение, потому что человек не должен был изображать своими руками с помощью трехмерных идолов.
0: Извините, что я перебью, просто пока это в тему. Как вообще вот, считаете ли верна ли теория, что вот наши далекие предки, так сказать, находясь на достаточно примитивном уровне развития, обладали на самом деле... То есть у них два уха, два глаза, но при этом у них было монозрение и моновосприятие с монозвука только. То есть они не воспринимали объем. Поэтому вот те художники, не подавлялось их стремление нарисовать там объемно, а просто они сами объемно не видели, попросту говоря.
1: Конечно, на самом деле существовало, во-первых, монозрение, поскольку да. существовали определенные как бы органы восприятия, которые находились в шишковидной железе. Они иногда изображаются на индусских картинах в виде третьего глаза на лбу, который, в принципе, это как бы сказать, если наше зрение двойственно, да, то это было монозрение. У нас дуальное зрение, два глаза. А отсюда история про киклопов и одноглазых и так далее в древности.
0: Ну, реально существовали, видно.
1: Да-да-да, и это память о том, как бы иной форме существа, которая на самом деле схватывала вещи не в дуальном аспекте, а сразу. Например, но это не то, что они видели, как бы не видели каких-то измерений. Они видели сущность вещей, они видели эссенциальную сторону. Они как бы проникали в некую духовную суть вещей, которую и изображали. И там, конечно, не было той отчетливости, той трехмерной фиксированности, которая существует в обычном взгляде. Поэтому то, собственно говоря, древние сакральные изображения, они как раз были двухмерными. И как бы сказать, как отсутствие такого как бы банального зрения, увиденное третьим глазом. Это сохранилось в русской иконописи.
0: А скульптуры вот появились, это как первые люди, которые, может быть, их можно назвать мутантами, у которых начали проявляться вот признаки стереозрения.
1: И это признаки объемного. Деградации сакральной цивилизации. Например, в Греции, когда возникла рациональная философия, стали делать скульптуры. Потом аналогично это было на Западе после раскола. А в православной, например, культуре совершенно не принято делать скульптурные изображения, ни святых, вообще никого. Только плоскостные изображения. Ну уж в полной мере это началось в эпоху Возрождения при наличии перспективы, так называемой. Это действительно форма определенной духовной, спиритуальной, в том числе импрессионной, как бы сказать, впечатленческой деградации людей.
0: А вот как вы считаете, все-таки сейчас происходит, опять же, плохая еда, плохая пища, мутации. Может ли произойти такой резкий скачок, что в одно прекрасное утро все люди проснутся и опять будут обладать монослухом, монозрением?
1: Я думаю, что мутация, которой все так боятся, она, конечно, в каком-то смысле и негативно, да, но если брать за позитив то, что мы имеем в виду, а если отнестись с традиционалистской точки зрения к тому, что мы имеем в качестве современных людей, и понять, что это на самом деле есть объект, предмет такой последней формы деградации полноценного человека, соответственно, хуже уже, как бы сказать, некуда, то мутация, наоборот, поможет открыть какие-то незаведомые, как бы дремлющие или спящие качества в людях. Я как раз не особенно не фанат генной инженерии, да, но я считаю, вот единственное, что меня с ней примиряет, что, как бы хуже, чем то состояние, в котором живут современные люди, с точки зрения их духовного призвания, большей бездны между ними и их архетипом, просто уже сложно себе представить, и поэтому любое изменение, любая модификация этого человеческого существа, она либо даст улучшение, либо не даст ничего, потому что ухудшение, оно уже как бы будет принципиально неважным. Может быть, эстетические какие-то параметры нарушатся, но современные люди эстетически уже настолько, как бы сказать, в глазах традиционного человека, который видит суть и, условно, сохраняет монозрение, да, и монозвук, и монослух. Потому что монослух — это то, что называли древние пифагорейцы, например, музыкой сфер.
0: Да.
1: Потому что помимо гаммы звуков есть еще так называемый альтон по-немецки, всезвук, который является недифференцированный, еще не разложенный, как вот цвет, раскладываясь на диахроматические, да, порождает цвета, а он един цвет, да, точно так же монозвук.
0: Но практически альтон... это канат, который, по которому они и шли, руководствовали, да, своей жизнью. Да, да. А сейчас его раздробили, этот канат.
1: Поэтому, если сейчас они, как бы сказать, начнется определенная генная биологическая мутация, есть, да, шанс, что из человеческого существа вылупится что-то более интересное.
0: Интересно.
1: Шанс небольшой.
0: Но есть. А вот мы еще забыли о таком еще аспекте, как-то, в общем-то, запах. Мы тут буквально несколько дней назад провели эксперимент, посадили, значит, подопытных добровольцев вот там в комнате и дали им, в общем-то, нюхать. Дали нюхать, знаете, обычную землю, привезенную, как ни странно, вот из Индии, вот из Тибета, попросту говоря, землю, да. Причем из таких, из достаточно непроходимых джунглей, там, где не ступала, как говорится, нога человека, да. И вы знаете, многие из них вот уходили, у них в глазах, в общем-то, какое подобие разума появлялось. Не просто там деньги, там НТВ, он кисель, а именно вот что-то такое свое. То есть было видно, что вот еще ему дать чуть-чуть понюхать, а может там и инъекцию сделать, и он, так сказать, произведет какую-то идею, он сгенерирует какую-то мысль. Ну, буквально там проходило минут 10, опять бах, тупо телевизор, плеер и так далее.
1: Правильно, вот запах, помните, да, у Платонова, ну вот по поводу запаха это сомнительный тезис. Дело в том, что запах в традиционной, скажем, классификации относится к самым низшим аспектам, низшим тонматорам человеческого
0: существа. Это единственное, что осталось у нас сейчас. Да, да. Но с чего вообще надо начинать?
1: Вот что, это, что касается запаха, да, то есть, да, это вещь, например, люди, которые раз различают запахи, это люди, как правило, низкой собственно, такой организации. Дело в том, что люди, когда говорят, хорошо пахнет, например, духами, или там фук от вас там как бы воняет.
0: Или так, откуда-то шашлычком понесло.
1: Вот это вещи, которые, в принципе, ну, в таком, в более нормальном состоянии общества считались абсолютно неприличными. То есть не только плохие запахи оценивать или вкусные запахи, да, в принципе, говорить о запахе, о духах, о, там, о благовониях, в принципе, это вообще непристойно. И есть системы этикета до сих пор, которые говорят, что если человек, например, сказал, здесь запахло, или там от вас духами так очаровательно, это что, там, Шанель или Камей, да?
0: Это типа прям можно прям...
1: Да, это, да, вот пощечина, лупить. Потому что, да, в принципе, люди, обращающие внимание на запах, это как бы такие уродливые, похотливые карлики, на самом деле, которые реагируют на тот срез реальности, который человек культурный и воспитанный должен не замечать. Но это апропо.
0: Я целиком согласен. Кстати, извините, я перебью немножко. Вот насколько тонкое издевательство, вот сейчас новая мода как раз в парфюмерии, да, это как раз вот запах земли, запах там дизельного двигателя. То, что мы давно предлагали, запах рыбьего жира. То есть натуральные запахи, они стали это производить. Естественно, эти все схавали, считая, что это новинка. А реально, попросту говоря, вот люди, так сказать, не лишенные, скажем так, духовности, но вышедшие за рамки, скажем так, рационализма, причем прошедшие его и уже вышедшие, то есть уже они далеко, они, попросту говоря, таким образом, ну, пошутили, мягко сказано. Видимо. Ну,
1: да, скорее всего. Но что вы сказали про землю, вот это, да, очень интересно. У Платонова в Чевенгуре есть такой персонаж, который считал себя богом и питался землей, на самом деле. Это очень интересно, что когда происходит магический Чевенгур, когда люди возвращаются к сакральным истокам своего существования, они действительно начинают питаться землей, питаться, поскольку земля-мать, земля сакральна.
0: Даже
1: я слышал
0: земля,
1: такую,
0: да,
1: теорию о человеке, что жизнь коренится в гумусе. Есть такой, по-моему, Ушаков, если я не ошибаюсь, какой-то сбрендивший фермер, который создал теорию о том, что гумус, покрытие земли, является живым истоком. И он создает, он все, как бы сказать, не сажает ничего, не пашет, он просто делает землю. Он насыщает ее, он как бы холит, леет. Он купил себе несколько лет, я слышал выступление назад, купил себе несколько гектаров земли, который просто всячески удобряет, ничего туда не сажает, сажает и не собирается, не дает никому сажать.
0: Так это же
1: просто
0: правильно.
1: Ее взращивает саму землю. Вот считает, что...
0: У нас, у фермеров это принято, то есть сегодня это поле отдыхает, а это мы засеем.
1: Он хочет, чтобы она отдыхала всегда.
0: Так это же правильно. Это же...
1: Всегда отдыхала, чтобы она находилась под паром. И она тогда у него, с его точки зрения, гумус, каким-то образом накопив свой внутренний потенциал, даст новые формы жизни. Он считает, что мифология, того древнегреческая мифология, что если засеять, например, поле зубами дракона, то вылезет армия, это на самом деле воспоминание о тех древних, древних эпохах, может быть, совсем такого золотого века, когда люди росли, как пшеница на поле, сами по себе. И он как бы предполагал, что при правильном таком освобождении земли от такой излишней растительности он тщательно выпалывал любую травку, чтобы, не дай бог, чтобы на этом огромном пространстве хоть что-то выросло, он только ее удобрял, полагая, вот, как бы, что в какой-то момент из земли
0: вырастет нечто.
1: Вырастет нечто, в частности. Да. Есть шумерский миф о неком гиганте Улликуме, который вырос из земли. И также вот в каббалистических традициях из земли, из специальной, специфически очищенной и возделанной земли, каббалисты создают големов, живых, человекоподобных существ. Вот как в какой-то степени можно рассмотреть сакральность почвы. Я думаю, что, конечно, этот фермер, ну, у него тоже не совсем все, как бы сказать,
0: благополучно.
1: Но это такая экстремальная, может быть, экстремистская форма работы с традицией и как бы некое воспроизводство некоторого полузабытого архетипа человечества.
0: Ну, я вот реально видел, да, как повлияла, в общем-то, земля на людей. Я предлагаю, если вы не против, обратиться к звонкам наших радиослушателей, да. И напомню телефон.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Гельевич Дугин, философ. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Александр Гельевич тоже. Вот вы, Александр Гельевич, такой умный человек. Вы, может, мне объясните человеку, ну, не весьма далекому, как-то вот понять такое обстоятельство. Человек лежит 3 года на диване, плюет в потолок. У него высшее образование, не глупый. Предлагают различные работы ему. Но он все отказывается, он предпочитает такую жизнь, которую ведет. Но подсознательно желает наступления тоталитарного, прихода к власти каких-то тоталитарных сил, чтобы его поставили насильно в строй и заставили работать.
0: Спасибо. Ну, хотя зря вы, конечно, на себя наговариваете, но вопрос интересный. Хорошая какая мысль.
1: Вы знаете, удивительно, да. Во-первых, он описал, мне кажется, вообще почти идеального человека, что кто же это с высшим образованием полученным?
0: Он даже, по-моему, так четко сформулировал то, о чем мы как-то говорили. Вот. О деньгах, помните?
1: А еще говорят, что у нас как бы слушатели не догоняют. Этот просто высказал самый тайный смысл, самую тайную подоплеку, который мы с вами, Александр, игнули. Вот нам идеал нормального русского человека. Во-первых, он проводит 3 года в созерцании. То есть этот человек созерцательный. Лежа на диване, ну, как бы сказать, плюя в потолок в каком-то смысле, он осмысляет, как бы, как оно есть на самом деле. Поскольку как оно есть на самом деле, все вместе, не поддается конкретному разложению на части, сколько ни старайся, все равно это все будет ускользать, познать можно только какую-то конкретную часть, поэтому он в стремлении своем познать целое не мелочится.
0: Не может ничего.
1: Да, во-первых, он получил высшее образование, посмотрел, как вот ему дают какую-то определенную форму такого примитивной дрессуры, да, что-то узнал, понял, что это какая-то капля в море, и залег на диван. Вот, кстати, в свое время, если не ошибаюсь, вот у Достоевского блестяще была эта сцена описана, когда, если я не ошибаюсь, Шатов укорял Степана Трофимовича Верховенского, он говорит, что же вы говорите, что надо укоризной стоять, а сами все время на диване лежите. А Степан Трофимович в «Бесах» и отвечает. У нас, говорит, в России миленький мой, то укоризный, и стоять-то можно на диване лежа, потому что тот, кто на диване лежит, тот укоризный, по сути дела, и стоит, поскольку если уж делать начнем, то это уж совсем, как бы сказать, все разрушим. И самое главное, это копить, или обломовщина наша, это же очень тонкая вещь. Мы просто созерцательно в дреме копим гигантские силы. Теперь второй аспект. Чего ждет этот, как бы сказать, замечательный диванный лежебока? Он фактически, который воспроизводит архетип русских народных сказок. Ведь вспомните, Илья Муромец сиднем сидел, Иван Дурак лежнем лежал. То есть традиционный русский архетип обычно находится неподвижно в некой таком созерцании всего вместе. Да? Он не спешит размениваться на мелкое. И что он ждет, этот человек? Он ждет наступления тоталитарной власти. Тоталитарная власть сейчас, конечно, оплеванная. Слово стало пежеративным, оскорбительным. Но по сути, что такое тотиус? Да? Это всеобщее. Цельная власть. Тоталитарная — это значит всецелая власть. Он ждет не то, чтобы его заставили работать. Его заставят, конечно, работать. Но он ждет того, когда как бы все, вот как бы общество, государство, все придет ко всему. Алис и налим. Все сольется со всем.
0: Комочек слепится, наконец.
1: Да. Из слепится. Частных вещей. Ведь что больше всего раздражает человека, да? Что он видит частности. Одно с другим не сходится. Там, как бы сказать...
0: Он еще не знает, какой из частности отдать предпочтение. Конечно, в созерцании. Да, вот вдруг ошибусь, думает.
1: Совершенно верно думает. Вот да, пойду, да, я этим, пойду я в эту фирму устроюсь. Да?
0: А вдруг там... прогадаю.
1: Прогадаю. Лучше никуда
0: лучше
1: не ходить.
0: Лучше выждать.
1: И в этом отношении люди, которые не спешат потратить себя в этой жизни, которые, как бы сказать, правильно все пытаются осмыслить и дождаться, наконец, наступления золотого века в виде тоталитарного режима, он должен быть гуманным, мы с вами воспитанные люди. Этот тоталитаризм не должен быть жестоким, отвратительным, он должен быть гуманным, мягким, но, да, тем не менее, именно тоталитарным, для того, чтобы ничто не осталось вне его внимания, для того, чтобы излечить раз и навсегда причину, внутреннюю причину психоза и паранойи. Ведь это источник, как говорит современная психология, особенно гештальт-психология и клиническая психотерапия, источником невроза, шизофрении является неспособность человека совместить в единую модель, свести разные вещи. Например, да, на одном канале говорится у нас по телевизору одно, на другом другое, на
0: и
1: третьем третье.
0: И
1: как ему, если он начнет рационально в это погружаться, у него сразу возникнет ситуация расщепления сознания, которая очень быстро приведет к неврозу. Поэтому человек должен выключить телевизор и спокойно сосредоточиться на себе в ожидании тоталитарного режима. Я считаю,

0: пролежит. Я думаю, может быть, эта тема, то есть я следующий должен пролежать, следующий звонящий, 15 лет, 20 и так далее. Вы знаете, ну, конечно, всему есть предел, то есть нельзя понимать все так уж, да, действительно, буквально. Вот вы 11 лет, да, но вам совсем недолго, вот тот 3 года всего лежит. Ему, конечно, еще придется подождать.
1: Годков
0: но вы уже,
1: 8.
0: Судя по, ну, нашим представлениям о предсказаниях, футурологии, вам совсем немного осталось ждать. Срок вашего лежания, с нашей точки зрения, с социологической точки зрения, подходит к концу. Безусловно, вы можете с этим делом заканчивать и, как бы сказать, уже стараться приблизить вот желанный, как бы, результат, то тоталитарное общество, которого все мы ждем, все мы хотим, и как, ради чего, собственно говоря, мы и лежим на диванах, уже своими собственными руками. То есть, вот, но, я думаю, много уже вам прояснилось.
1: Опять же, я сожалею, что решимость, а это плохо. Заметьте, первый голос был очень такой спокойный. Я считаю, что, так сказать, обращал внимание на маленькое количество вещей. А вот второй лежал, и при этом лежал активно. Вот в чем дело.
0: Может быть, он даже перележал.
1: Может быть, перележал. Ну, давайте сейчас, опять же, ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу. Напоминаю, что в гостях у программы «Монмаранси» Александр Гелевич Дугин, философ. И мы продолжаем беседу с философом Александром Дугиным. Вы можете задавать ему ваши вопросы. Номер мы несколько позже напомним. Соответственно, тему, если вы не уловили, то уловите из наших дальнейших рассуждений, поскольку, в общем-то, ее постоянно напоминать нет нужды, собственно говоря, да? Вот, Александр, скажите, пожалуйста, ведь... Я этот вопрос многим задаю, но мало кто на него может ответить. Не помню, в прошлый раз мы беседовали об этом или нет, да? Но тем не менее, ведь есть масса факторов, которые объединяют людей. Там туристическая поездка, к примеру, да? Раздача призов, там, да? Вот, революция, защита демократии или там нападение на демократию. Концерт, опять же, да, концерт, безусловно. А есть ли хотя бы одна вещь, которая, ну, разобщает людей, то есть можно ли сделать какое-то одно единственное действие, чтобы после него в течение очень короткого времени все стали хотя бы на 10 минут совершенно дикими индивидуалистами?
0: Конечно. Эта вещь есть, эта вещь — деньги. На самом деле деньги действительно никогда не бывают общими. То есть когда они являются общими, то у каждого человека возникает желание их как бы общак как бы развести, то есть либо присвоить, либо поделить и так далее. Дело в том, что на самом деле то, что объединяет людей, это, скажем, интеграционные, солидаристские моменты, они связаны с природой меланхолизма, с природой целостности, тотальности, о которой мы говорили. Чем более, скажем, духовным является существо, тем менее оно, как бы сказать, смиряется с разделенностью, тем более хочет интеграции, хочет быть, войти куда-то в общее, и хочет сам почувствовать, ну, как бы сказать, в связанность всего. Деньги — это та реальность, которая разрушает любую инициативу, любое предприятие. Есть такой деятель, такой политический, финансовый, Валентин Евгеньевич Цой. Вот ему принадлежит такая знаменитая фраза, что «к деньгам идут все вместе, получили врозь». Вот в этой формуле, мне кажется, вот Валентин Евгеньевич Цой очень точно понял метафизическую природу капитала, о которой столько написал Карл Маркс, относительно того, что деньги являются продуктом предельной формы отчуждения человека от чего-то целостного. И, в принципе, само представление о том, что любую вещь или какие-то вещи можно перевести в цифровой эквивалент в виде там, наличия такого-то или отсутствия такого-то количества долларов на счету или в руках, НКЭШ, само разрушает любые формы цельности, поскольку то, что переводится в частный эквивалент, то на самом деле не является всеобщим. И вот в этом отношении там, где начинаются деньги, кончается солидарность. Это отсюда мистика, темная мистика капитала. И, как бы сказать, не случайно люди говорят, либо деньги, либо Бог. Да? Или для кого-то есть Бог в качестве золотого тельца, в качестве денег. То есть вот есть люди, которые ставят на разобщение и поклоняются божеству разобщения, поклоняются

0: Это деньгам, это капиталисты, либеральные реформаторы.
1: Но ведь многие из них, видимо, чувствуют, что вот, так сказать, поставили не на ту лошадку, дико ходят в церковь, посещают все службы, являются людьми так крайне верующими, по крайней мере, показывают это всем окружающим.
0: Это им не поможет.
1: Нет, однозначно нет. Да, ну, в смысле...
0: Дело в том, что церковь — это объединение, церковь — это соборность, это соединение. Люди, приходя в церковь, они на самом деле срастворяют в целом с таким с общественным явлением, на самом деле. Это очень важная вещь. Люди, которые погружены в стихию денег, они, по большому счету, утрачивают вот эту солидарную религиозность. Ведь капитализм возник на основании протестантской этики, как показывает Макс Вебер. Когда вначале была нарушена идея церковной соборности, каждый был за себя, протестантская идея, кальвинизм, реформа, после этого примененная к экономической практике возникла практика капитализма, частного предпринимательства, буржуазный строй, и потом возник капитализм. Это, ну, началось с дробления церковной системы. Для русского человека деньги всегда воспринимались как зло, просто откровенное как зло. Поэтому мы у нас, это та страна, в которой произошла революция. Это секуляризированное, обмерщленное, если угодно, продолжение нашей православной и народной национальной этики.
1: Ну, кстати, вот тут вы абсолютно верно подметили, что зло, потому что даже сейчас вот эти тенденции, вот они сохранились, вот эта генетика все-таки сильная. К примеру, если человеку, который вот мне вспахал поле на своем коньке, да, таком уже горбатым мунтпегом, я там какой-то предлагаю денег, он обижается. То есть гораздо лучше он возьмет, в общем-то, бутылкой буквально, либо какой-то там мешком картошки.
0: Это так называется дружбой. Экономика дара. Это очень интересная вещь, она изучена специально. Вот Серж Кристоф Кольм, современный экономист, занимался философией дара, Жорж Батай. И, в общем, это очень интересная тема. На самом деле, в традиционных сакральных обществах не существует понятия обмена. Существует понятие дара. Например, приходит один традиционный человек к другому, видит, у него там шашка висит на ковре.
1: Да.
0: Он на него так смотрит, тот говорит, ну, дарю тебе этот шашка, да?
1: Да.
0: Тот ему дарит, тот достает, дарю тебе свой баран. На самом деле, если бы пришел циник, он сказал обмен, да?
1: Да.
0: Это экономика дара. Потому что обратный дар не предполагает эквивалентности обмена, понимаете? Это предполагает некий позыв души отдать человеку нечто дорогое. И, как ни странно, на этой экономике дара основаны довольно сложные системы натурального экономического обмена. Считается, что это некая черта устаревшая и так далее. Но посмотрите на новых русских. На самом деле, они в значительной степени, я знаю достаточное количество новых русских, психология у них очень архаичная. Они, например, обирают и, как бы сказать, грабят и насилуют огромное количество людей, чтобы собрать свой капитал, да, а потом, казалось бы, они должны его рационально использовать, ничего подобного, они закатывают какой-нибудь пир, приглашают цыган, медведей, Бориса Моисеева, то есть всю, как бы,
1: сказать, людей
0: политиков,
1: стороны,
0: да, людей со стороны.
1: Женщин тоже зовут часто.
0: Женщин, и вот, кстати, чем богаче люди, тем у них более, скажем, мне кажется, такие корректные женщины, то есть их зовут из эстетических соображений, потому что,
1: да,
0: как бы, утилитарное отношение к действительности, оно заканчивается там, где вот он всех обирает, как бы грабит и так далее. Но когда он уже приглашает, он устраивает праздник, он выбрасывает, он сжигает свои деньги. Это очень тонкий момент. Происходит некая экономика жертвы. Потому что есть такой принцип у индейцев Северной Америки, называется потлач. Когда люди собирают урожай и излишек просто сжигают, уничтожают. Все опиваются, как бы объедаются, хотя завтра уже есть нечего будет. Вместо того, чтобы распределить это рационально, собранный продукт, там, зажать прибыток, как бы разделить.
1: Или его продать людям из соседнего села, сокращенное
0: СС. Они его просто пропивают и сжигают. Это называется уничтожение, сакральное уничтожение прибавочной стоимости. Но отсутствие вот этой прибавочного продукта и прибавочной стоимости, уничтожение его распыления
1: в жертве, не дает его практически применить.
0: Совершенно верно. Оно изымает вот то, что создает инструменты отчуждения и препятствует развитию буржуазных феодальных отношений. То есть сохраняет общество в золотом веке. В мире справедливости, даже если это, как бы сказать, косая справедливость, да?
1: Но тем не менее, искренность порывов вот этого.
0: Солидарность, да. Поэтому наши новые русские во многом очень архаичные типы. Это надо приветствовать. И их поведение, конечно, на самом деле, вот, ну, говорят, это они с жира бесятся, ничего подобного. В них работают глубинные архетипы. Они понимают природу денег, потому что природа деньги, как Жозеф Прудон говорил, что Собственность — это кража. La propriété, c'est le vol. То есть, поэтому они понимают, что деньги — это отчуждение, это кража, это отнятие у реальности ее целостного, солидарного характера. И вот именно чтобы избыть эту такую неприятную истину, с которой новорусские сталкиваются, они и устраивают это потом, как бы сказать, такое разгульное мракобесие, как и русские купцы. Эта традиция очень серьезная и очень позитивная.
1: Позитивная.
0: Я надеюсь, ответил на ваш вопрос.
1: Да, безусловно. Но тут же ведь возникают вот в этих отношениях сложных, да, еще возникают какие-то потусторонние моменты, третьи моменты, к примеру, вот теория Льва Вениаминовича Кегеля, которая гласит, что стимуляция любого, скажем так, процесса производственного или процесса, скажем так, даже вот, так сказать, дарования, она должна, значит, производиться, скажем так, похвальбой. То есть, к примеру, вот там человек постирал носки тебе, а ты ему говоришь «they're good», дескать, молодец. Тем,
0: причем, моральный дар.
1: Да, моральный дар. Вот, то есть люди ввели некоторый моральный дар. Вот является ли тут, на ваш взгляд, вот моральный дар, ну, этиком искаженным, но тем не менее прототипом от прибавочной стоимости ПС сокращенно?
0: Нет, на самом деле как раз моральный дар и вся экономика дара, в том числе и моральное, и этическое поощрение, это фундаментальный механизм как бы действительно адекватного, справедливого хозяйственного устройства. Людям, вообще, многие люди, знаете, есть такая фраза: ради красного словца не пожалеет ни матери, ни отца. Кажется, что об этом плохом таком, о демагоге, о болтуне, да, речь идет. А на самом деле человек, в принципе, живет ради, ну, как бы сказать, слова, ради славы, ради того, чтобы его похвалили, чтобы его отметили.
1: Это с детства еще у них.
0: И это нормально, потому что на самом деле не ради материального, а ради более тонкого, ради более субтильного и духовного человек существует.
1: Ему скажут, им восхищались.
0: Ну, ты, как бы сказать, друг, и молодец, например.
1: Да.
0: И это, по большому счету, самая высшая награда. Пусть она эфемерна, пусть это лишь колебание воздуха, но за ней стоит интенция, за этим стоит сердечность, солярность. Поэтому хвалить людей, когда они заслуживают
1: этого, конечно.
0: Это нужно. Конечно, не
1: с другой
0: стоит
1: стороны,
0: этим
1: ведь,
0: пользоваться.
1: Ведь героев забывают очень часто. Как, к примеру, даже не то, что героев, уж ладно о героях, а просто, когда человек, например, говорит другому: ты не делай так, потому что будет так-то, тот не прислушивается, так-то это происходит, то тот, вот с кем так-то произошло, он не вспоминает того, кто сказал «не делай это».
0: Или вспоминает только с матом. Вот сволочь там.
1: Ну, да, типа сглазил. Хотя реально, вот, пожалуйста, пример, это же даже более, чем вот поощрительная форма, это даже больше, чем «зергут» вот по Кегелю. Это практически какое-то пророчество во благо другого. Причем оно не свыше, а просто человека как-то в силу своей такой математической более, что ли, организованности, просчитал все фишки в чужом совершенно раскладе, разложил их и показал. А его не...
0: Тут есть два момента. Да. Во-первых, на самом деле, ну, часто люди упорствуют в своем узком понимании мира. Они слишком передоверяются себе, да, и поэтому считают, что другой, как бы сказать, чтобы он не сказал, это он себе выгоду только, как бы сказать, говорит, что, например, там, не ходи туда, а думает, а там, наверное, класс зарыт. Да. Поэтому пойду-ка я туда, провалится в болото, тонет, и так далее. И еще говорит: о, сволочь, как бы сказать. То есть люди не доверяют друг другу, поэтому пророчество...
1: А это всегда так было?
0: Вот. Вы знаете, ну, трудно сказать. Вообще, раньше к пророкам относились довольно неплохо. Были институты пророков, школы пророков. Как периодически сбивали камнями, то есть были срывы. Но сейчас к пророкам относятся плохо почти все. Единственное, что исключение — тем пророкам, чьи пророчества не сбываются. Вот очень интересно, было такое движение эсхатологическое, карго-культистка в Малайзии, такого некого цека, который сказал, объявил, что скоро придут мертвые на кораблях и вернут все товары, которые там сделали черные аборигены и которые отобрали у них белые и заставляют их теперь работать. Скоро мертвые вернутся, вернут товары, белых можно будет прогнать, можно будет не работать и ждать, как бы веселиться, пить, обобществить там жен, свиней и других животных, которые, как бы сказать, у них птицу и так далее. И вот, как бы сказать, все действительно переломали орудие труда, лудизм своего рода, стали танцевать, напились горячительных напитков, устроили огромную общую хижину для всех, для там женщин, мужчин, общий брак. Вместо мертвых приехали отряды полиции, и, как бы сказать, все это команду, как бы привели в чувство колониальной администрации и так далее. Что любопытно, пророчество Цека в данном случае полностью, вот этого вождя карго-культистского движения, полностью не оправдалось, да, потому что мертвых не поехали. И тем не менее его забрали там за порчу госсобственности английской королевы, где-то он там отсиживал. Но тем не менее люди стали поклоняться его следам, потому что говорили, нет, на самом деле они приходили мертвые, они приходили ночью. И мы их не встретили, мы там перепились, там, как бы сказать, в своем этот общей хижине, там занимались каким-то блудом и так далее, вместо того, чтобы встречать настоящих мертвых. И мертвые походили по берегу, даже видели их ступни, и, как бы сказать, уехали. Поэтому культ этого Цека продолжается до сих пор. В этом отношении, вот в наше время, как ни парадоксально, люди верят несбывающимся пророчествам. Вот есть целый ряд политических аналитиков, таких дичайших, которых мы видим по телевизору ежедневно. Все, что они говорят, как правило, вообще не сбывается, и сбывается прямо наоборот. Тем не менее, не их ставки, там, да, их как бы гонорары, они не только не уменьшаются, они увеличиваются. И в то же время есть некоторые, очень редкие, как правило, неизвестные, всеми презираемые, более-менее футурологи, которые говорят все правильно, которые говорят точно-точно так, как будет. И, как бы сказать, предсказывают верно. Это самое такое неприкасаемое. Считается, что это люди уж как бы просто бредят на самом-то деле. Поэтому, как всегда было,
1: я трудно понял,
0: сказать,
1: почему.
0: Но сейчас верят не в сбывающиеся пророчества.
1: Вы знаете, мне кажется, почему это происходит. Потому что люди не любят, когда кто-то умнее их. То есть, если человек, попросту говоря, облажался в своем пророчестве, он и становится любимым. А, дурак, он там гнал, он дурак. Ну, на тебе еще денег, наговори еще, а мы посмеемся. А тот вот сидит себе тихо, раз сказал, вот так сбылось. Ага, так он же скотина все знает, он все видит. Так надо его затолкать подальше, потому что там, глядишь, в душу заглянет.
0: А
1: потом...
0: откуда такая идея? Вот смотрите, правильно, Александр. Идея из очень неверной концепции, предпосылки равенства. Ведь на самом деле вот экономическое или материальное равенство — это вещь хорошая, потому что какая разница, у тебя там есть как бы лучшая машина, или ты на велосипеде, или на самокате гоняешь. Но, в принципе, вот в экономическом аспекте, да, люди должны быть равны. Это было бы неплохо, или отличаться не сильно. Но никто не может заставить сделать, например, пророка, или там, скажем, талантливого человека, гений, или отважного человека таким же, как какой-то тиховатый полудурок, да, беспонтовый, трусливый и, как бы сказать, осторожно почесывающийся у себя где-нибудь в углу. Естественно, вот тут неравенство само по себе такое духовное, или нравственное неравенство, оно налицо. Неравенство там удачливого пророка или там, скажем, полного балбеса, футуролога, который предсказывает. Вот есть такой, если я не ошибаюсь, Ольшанский, он предсказывал, что Брэнсалов наберет что-то 15%, что ли, на выборах президента. Брэнсалов набрал 0,000 целых, и тем не менее Ольшанский, который публиковал и рассылал везде вот эти, как бы сказать, вот рейтинги по 15%, он не только не, ну, как бы сказать, не был заушен или, как бы сказать, ну, там, как бы сказать, такая ошибка, при этом было приведено какие-то массы исследований, все оплачено, там, как бы упаковано, таких море, я просто Ольшанского вспомнил, но, тем не менее, он считается очень, во-первых, таким как бы адекватным аналитиком, да, хотя, в принципе, вот если следовать логике, таких персонажей вот после парочку таких, как бы сказать, операций следовало бы просто изолировать от общества и от сообщества аналитиков, да. Тем не менее, вы правы.
1: А вот самооценка у него какая интересная, я прошу прощения, что перебиваю, мне просто интересно,
0: он,
1: что
0: я он... думаю, очень недоволен, вот как бы сказать, всем миром, который не позволил сбыться его прогнозам, он уверен, что просто это некоторая нелепость, то есть некоторая случайность, что все так должно было бы быть. Иногда люди, которые, ну, как бы сказать, не способны объяснить рационально свой собственный провал, да, они приводят какие-то самые очень нелепые объяснения, что это уже почти было, но тут вмешался то-то или так далее. Или, в принципе, говорят, как есть еще такой один из самых неудачных аналитиков, это Сергей Кургинян. Он, например, создает 15 анализов того развития ситуации. 15 сценариев.
1: То есть у него много дартсов.
0: Много. И казалось бы, да, что эти 15, ну, один из 15, ну, уже попадет.
1: Он, у него большая 16.
0: И тем не менее, всякий раз события развиваются 16-м, 17-м, 18-м пунктом. И что вы думаете? Ну, его, как бы сказать, выгнали, там, подвергли остракизму. Ничего подобного. Продолжают люди, как бараны, как к этому Цеку, ходить на его вечера, слушать его вот эту паранойю, которую он, как бы...
1: Так это знаете, почему хорошо? То есть они ходят, потому что они не берут в расчет предложенные 16 вариантов.
0: Я думаю, что они еще глупее просто, чем этот, как бы сказать, Кургинян. И поэтому возникает, хотя это уже трудно сказать, где эти уже там границы, но как бы на всякого как бы идиота есть еще более глупые люди. Поэтому вот какую бы инициативу человек не выдумал, да, я раньше когда-то был наивен, и приходили люди с разными идиотскими идеями. Например, мертвая вода концепция. Говорят, что мистерия произошла от слова истерия. Да? Я так послушал и говорю, это очень интересно, но вы там, сударь, вы больны просто, вы идиот откровенный с мертвой водой. И думал, что на этом закончится. Ну, еще там к трем людям обратиться. Его...
1: А помните, извините, вперед это да. Магниты привязывали еще. Ну, ставили стакан, типа живую воду делали.
0: Живую
1: воду? Магниты да, привязывали. Да, да, да, да. Была это... мода такая в середине.
0: Кашпировский, по-моему, да?
1: Нет, раньше. Еще раньше. Раньше было.
0: Живую воду, да. А этот вот мертвую воду, да. И, как бы сказать, и тем не менее, что вы думаете? Они издают газету, там у них есть свои почитатели. Довольно серьезные люди, которых, ну, совсем, ну, из-за идиотов не примешь, и военные часто.
1: А сколько им лет вот физически? Что за
0: особь? Это группа шизофреников, вроде татар, а может быть из Питера, но какие-то явно там у них генетическая какая-то есть специфика, которая бывшие военные. Ну, знаете, когда военный выходит там на пенсию, ему делать абсолютно нечего, просто на диване он не может смириться, он должен там командовать, писать планы. Да. Их вот занесло. Вот есть, как бы сказать, люди, которые как бы продолжают заниматься якобы полезной деятельностью, но уже вне командного пункта. Он продолжает там строить, что-то там создавать, планы.
1: Хотя его никто вот не просит, а он...
0: А он, да, продолжает. Да, продолжает. И вот это, как бы сказать, такая форма, ну, как бы пожилой пенсионный военный паранойи, очень такой многословный, целая группка таких его персонажей. И вы знаете, есть сторонники, то есть у этих, как бы, как у ЦЭКа, да? То есть после этого, столкнувшись рядом таких вещей, я понял, что какую бы идиотскую идею вы не услышали, найдутся всегда люди еще более ограниченные, еще менее наделенные фантазией, чем сидящий перед вами какой-нибудь там лунатик, которые действительно будут это читать, вычленять что-то для себя полезное.
1: Конспектировать.
0: Даже. И даже, может быть, вот этих, как бы сказать, следуя этим рецептам, они, как ни странно, до чего-то дойдут.
1: А может быть, просто вот эти все вот люди, вот эти бывшие военные, да, может быть, просто рядовые солдаты статистики, которые пытаются, так сказать, ранжировать до максимального количества глупости, чтобы понять, что уже за ее пределом. То есть сколько придет людей в процентном соотношении на, так сказать, человека, выдвинувшего самую дебильную идею, собственно говоря. Ну, они же военные, это что, большая...
0: В принципе, да. Может быть, это, да, даже такая, есть такая версия, что это какой-то спецотряд,
1: конечно,
0: который действительно, вот вы правы, я слышал, но это, как бы сказать, это не обращало серьезного, должного внимания. Есть модель, действительно, что существует, кто-то говорил, спецпрограмма, засекреченная спецслужб, по исследованию границ, как бы сказать, таких полевых исследований глупости, что да, человеческая глупость, она все-таки действительно имеет некую статистическую структуру, то есть во что-то, ну, самый глупый человек поверит, а во что-то нет, да, но на самом деле, расширяя рамки, исследуя вот эти границы того, во что можно верить и какую чушь можно принимать в качестве некой серьезной и адекватной вещи, действительно, исследуя это, можно познать, ну, как бы сказать, человеческую душу, ее да, тайны, да, да. Ее секреты.
1: А в дальнейшем этим и управлять. То есть представьте себе, для людей, которых развели вот на мертвой воде, да, если нужно как-то подвергнуть их, скажем так, мощному апокалипсису, пусть там не всемирному, а именно вот эту вот группу социальную, которая на нее подвергнута, сказать, ой, я расплескал всю мертвую воду по залу. Они умрут просто от того факта, что да. Это она расплескалась. То есть, в принципе,
0: это
1: манипулируют.
0: Как, совершенно верно, как гипноз. Да, кстати, да, да. Вон тут далеко за примером не надо ходить. Здесь такой Евгений Киселев, да. Комментатор. Однажды он сказал...
1: Диктор, я его называю.
0: Диктор, да. Диктор. У него есть, была такая модель. Он говорит, что он пытался квалифицировать Жириновского в политике. И он вдруг говорит, а Жириновский еще левее, чем коммунисты. Потом он как-то закусил ус, посмотрел как-то вот... Хмуро, да? Вот, вы знаете, для политолога любого, ну, такого в своем уме, вне мертвой воды, вне Кургиняна, у Кургиняна тоже мы можем встретить там в таком же духе что-то, какую-то полную абсурдность, да? Но вот с точки зрения рациональной политологии я не очень ее, я не склонен ее переоценивать, но она есть, понимаете? Это высказывание, ну, это как бы просто настоящий, откровенный такой вот, ну, как бы смаченный дебилизм, потому что Жириновский ни по каким параметрам крайним левым не подходит. Он куда угодно подходит, к правым, крайне правым, там, к республиканцам, как бы, кстати, к конферансье, да, к изобразительным танцовщикам канкана, к Пав Дэдди, например, можно сказать. Что...
1: Ну, Роллинг Стоунс я буду.
0: Ну, Роллинг Стоунс тоже немножко. Ну, Пав Дэдди.
1: Да, Пав
0: Дэдди. Это там как бы канкан. Но какой он крайне левый, то есть он не может быть... Вот есть вещи, которые, ну, там можно сомневаться относительно чего-то, да, например, нацизм — это левое или правое движение. Вот тут есть сомнение, что национал правый, но социализм левый. Ну, тут как бы Ну, Жириновский, на как он может быть крайне левым? И тем не менее, вот болтай усом, как бы сказать, Киселев, это ничтоже сумняшись, да, он высказывает это в телевидении. Значит, надо предполагать, что люди, которые немедленно не уничтожили телевидение, вот, телевизор в этот момент, да, еще глупее, чем Селезнев. И либо они, чем Киселев, прошу прощения, либо они вообще ничего не понимают, то есть они не слушают, что им говорят, и вообще ни с чем не сопоставляют, как за сущность изображения, как Мамлеев говорил, ценит это произведение, как бы сказать, телевизор, да, либо они просто настоящие дебилы просто. И как они могут такого человека... Это была не оговорка. Он просто чертил и дочертился просто.
1: Я совершенно не сомневаюсь в этом.
0: Вода ему, товарищ.
1: Просто тут ситуация в том, что непререкаемый авторитет. Во-первых, это внешность, эти усы, мудрый взгляд сверху очков. Да, может, он неоднократно менял вопрос такой мучает, когда он выходит из телецентра, он, может, дождевых червей специально давит, не перешагивает. Но при этом в массовом сознании осела фишка, что плохого дяденьку не пустят на телевизор. Ну, не пустят, понимаете? Да. Вот в чем беда.
0: Но он, может быть, и неплохой. Я не говорю, что он плохой, потому что он дебил просто. Да. Это разные вещи. Может быть, он и вполне хороший, не давит он никаких.
1: Я, собственно говоря, сразу переключаю. Я не в силах просто это выносить. Это я действительно говорю искренне.
0: Ну, с телевизором у меня, вот я вам рассказывал, Александр, перед началом программы, у меня вообще более сложная ситуация. Я, в принципе, из телевизора через какое-то время выделил только одну, как бы, единственную, как бы сказать, программу. Это клип группы «Карамельки», там пам-пам-парам, «Капает дождик». И я поэтому, когда подхожу к телевизору, я прощелкиваю все программы и ищу, где показывают клип группы «Карамельки». Если его не показывают, я тогда включаю телевизор, потому что мне все остальное неинтересно. Я действительно фанат, как бы сказать, я такой телевизионный минималист, если угодно. Мне вот что-то понравилось искренне. Мне нравятся эти девушки, мне нравится мелодия, как бы сказать, ну, некий специфический тембр этой песни. Вот, но все остальное я просто прощелкиваю. И это уже длится какой-то... Я давно их не видел, уже несколько лет их просто, ну, либо показывают, либо я на них не нападаю.
1: Даже в каком-то пребываете. У меня точно такая же ситуация. Я вот единственный фильм, который люблю, это вот «Бриллиантовая рука», и каждый раз включаю телевизор, не находя его, я, собственно, листаю программы, там все одно и то же показывают, и даже смотреть нечего. И сразу тоже выключаю. Ну, а что?
0: Вы знаете, оказывается, у нас сходный подход. Я тоже несколько друзей, которые, как бы сказать, у них есть свои любимые передачи, свои любимые, причем те, которые хорошо знают. Самое интересное, что, вообще говоря, информацию в наше время можно получить из массы других источников. Вот я работаю с интернетом, например, я знаю новости из таких, как бы, оперативных источников, комментарии к ним смотрю на разных языках и так далее. Но я привык вот к этому клипу, пам-пам-парам, капает дождик, да, я знаю, да, что будет в следующий момент, что мигнет, как какая-то из девушек это улыбнется, запоет, забежит, как бы сказать. И мне хочется узнавать знакомое старое, это какой-то своего рода консерватизм, понимаете, а все остальное, что мне навязывают, да, мне неинтересно.
1: Это вот то же самое, я даже чувствую столпление людей вот в грязных ботинках у себя дома, когда вот не вижу «Бриллиантовой руки», а вижу что-то уже другое совершенно.
0: Мне, кстати, посоветовали записать этот клип на видео, да, я так и сделал, но это совершенно не
1: совершенно
0: то.
1: Совершенно другое.
0: Абсолютно интересно, когда не только ты один, вот тут одиночество.
1: Конечно, очень верно, очень верно.
0: Надо, чтобы все смотрели этот вместе со мной. Да. Вся страна, попав на этот клип, она его видела и вместе со мной подпевала или как бы реагировала, кивала или даже возмущалась, например, что многим этот клип не нравится.
1: Главное, реагировала.
0: Да.
1: Вот тут очень важно. Мы, кстати, хотели провести эксперимент, вот в момент показа определенного, скажем, там видеоролик или еще там что-то, ну, что бы то ни было, да, чтобы люди светили фонарями из окон, а спецвертолет бы летал и смотрел, какие сектора Москвы в данный момент отдают предпочтение какому виду от искусства. Но, к сожалению, нам не предоставила мэрия вертолета, сказали, что не дадим, но мы эти надежды не теряем.
0: Нужно разноцветные фонари, например.
1: Конечно, разноцветные, да.
0: Люди, которые любят бриллианты в руках, они светят, например, синим.
1: Да.
0: Люди, которые любят клип «Карамелек», светят красным. Люди,
1: да,
0: которые любят там Меладзе или там Моисей, оранжевым, да?
1: Да,
0: и
1: да,
0: таким,
1: да,
0: образом Москва будет залита разноцветными, красивыми, многомерными такими свечениями. И с вертолета эта картина представится очень интересной. Это форма солидарности. Можно, конечно, подсчитать количество, сейчас современная техника позволяет подсчитать количество разных
1: со цветов, спутника.
0: Да, со спутника или с вертолета. И на этом основании очень много настоящая статистика, неотчужденная,
1: конечно,
0: не фальсифицированная.
1: А вот многие наши радиослушатели наверняка мучаются вопросом вопросом границ. Я имею в виду границ вот административных, да, территориальных. Ведь по сути своей это какая-то определенная группа людей, называемая там нацией. Надо бывает многонациональная группировка. Отгораживается от остальной части как бы мира, да, вводя вот свои правила, свою там валюту национальную и так далее. Вот если сейчас брать, начать вот это такое серьезное ранжирование возможностей вот границ, да, доколь, задаем мы себе вопрос, можно измельчить, изрезать территорию на эти границы. В конце концов, и мы с вами можем сейчас вот здесь сделать свою границу, да. То есть, где, скажем так, граница границам?
0: Это очень интересный вопрос. На самом деле, непроходимость границ возникла в то же время, когда возникла финансовый строй, когда возникла экономическая система капитализма. Тогда границы действительно приобрели вот этот таможенный и полицейский контроль. В свое время, например, ну, в Средневековье или в традиционном обществе, границы были очень условны. То есть очень условны. Приблизительно где-то там начиналось нечто другое. Но это другое, оно могло вот сегодня не находиться за этой горой, там завтра за этой рекой, послезавтра они могли приблизиться. Да, да, плавающие границы. Плавающие границы. Традиционное общество, оно не может согласиться с наличием строгой, четкой, конкретной границы. В принципе, это очень искусственная вещь. Граница где-то есть, но точно где она, никто не может сказать. И поэтому вот люди, которые знают границу, они мне рассказывали пограничники, у меня много друзей, возникают даже какие-то странные в наше время мистические явления. Вчера здесь был столб, да, например, пограничный. А завтра ни следов нет, и как бы они своих верных полканов и жульбарсов они натравливают. Кто-то переносил, как бы сказать, спрашивают у них столб.
1: А жульбарс нет, отвечаю.
0: Нет, говорят, чисто. Все, просто столбы мигрируют. Вот в этом есть некая, как бы сказать, даже, видите, в технотронную цивилизацию рациональную, которая предполагает у каждого явления свою казуальную, четкую, детерминированную причинность, все равно вторгаются какие-то силы, которые двигают эти границы. Поэтому на самом деле я полагаю, что надо стараться, ну, если совсем нельзя избежать границ, стараться сделать что-то более общее, то есть замкнуть, конечно, в единую, да, границу как можно больше всего, чтобы все это вместе
1: спокойно...
0: Чтобы
1: вообще, в общем, контуром оплести.
0: По-моему. Да, это есть евразийство. Вот я теоретик евразийской идеи. Это идея, чтобы наши естественные границы – это береговая зона Евразии.
1: То есть, попросту говоря, это будет такой аналог Англии.
0: Да.
1: То есть, островное,
0: да,
1: государство,
0: это будет огромный,
1: большое.
0: Да, очень согласен, большой, согласен. С одной стороны, монголы
1: играют. Извините, а вот это же серьезные изменения, скажем так, психологии, поскольку островитяне, нам, не знавшие сухопутных границ, они же и злобные такие, вот на, скажем так, на остальной весь мир. А мы добрые. Получится как бы два острова.
0: А мы не будем плавать. Мы просто, вот японцы, например, они жили на своем острове, не стали морским государством.
1: А, то есть попросту...
0: Да, просто будем ходить по нашему континенту, там ездить в гости. Например, монголов будут обязательно ездить в гости в Британию. Обязательно. От Бреста до Владивостока. Брест, да, вот я имею в виду города в Британии, во Франции, крайне западно. Или там даже вот там добираться до Ирландии, до Дублина. От Владивостока до Дублина будет ходить разные такие поезда. Причем, в принципе, потом можно и на кибитках. Представляете, проехать Евразию на ишаке или там как бы пешком пройти, или на телеге.
1: Это причем пройти другое. По хорошей дороге, в хороших кроссовках.
0: Да можно, вы знаете, можно, как бы сказать, и по плохой. Ведь иногда приключения, которые человек, например, испытывает, попадая в болото или в тайгу, да, они могут открыть ему самые невероятные, как бы сказать...
1: Его силы.
0: Да, его силы.
1: Взбодрить.
0: Он увидит природу, у него будут легкие, как бы, очиститься от как бы озонов, и он выйдет из какого-нибудь загаженного, серого, покрытого пеленой, недотопленного Владивостока, отправится по пути в Британию, без границ, совершенно, да, спокойно, и дойдет он уже здоровым, сильным мужиком. Он у него будет...
1: И с переломленным сознанием в
0: свою сторону.
1: Да, а вот, а как же тогда, например, быть с валютой в этом случае? Евразийская единая валюта, как-то видимо.
0: Да, такую валюту, причем валюту надо сделать тоже, единую евразийскую валюту, безусловно, совершенно верно, да, но такую, которая бы не разъединяла людей. Вот, в частности, есть такое понятие у Сильвия Гизеля, есть очень интересный Сильвия Гизель, немецкий, он уже умер, 20 века, экономист. Он предложил фрайгельд, так называемая концепция свободных денег. Денег, которые как бы каждый месяц утрачивают свою покупательную способность. Да? Угу. Поэтому совершенно деньги, сразу люди стараются от них избавиться. Ну, купить на них чего-то. Вот получил 100 рублей, если ты его не истратил за месяц, да, через месяц у тебя же 90. Червонца нет, да?
1: Да.
0: Поэтому ты срочно побежишь эти 100 рублей, тут же на них там пока еще, да, какой-то месяц не наступил, вдруг забудешь истратить.
1: Да, сразу... называется карман жмут еще.
0: Да, и вот это сразу вложил деньги, и, как бы сказать, у тебя есть предметы, а предметы ни от чего отчуждаю. Ты его можешь подарить, предмет денег. Все равно нет, потому что я от них избавляюсь постоянно. Это инвестиции в реальный сектор.
1: Можешь даже с собой спать положить предмет или
0: предмет,
1: что угодно.
0: Да, да, предметом предмет. Можно, как бы сказать, заниматься самыми разнообразными конечно, вещами, потому конечно. Что предмет, как бы сказать, он ближе к людям, чем деньги. Они не отчуждают сам по себе.
1: И, кстати, предмет является, скажем так, предметом индивидуальным, а деньги эти, черт знает, через кого ходят.
0: Конечно.
1: Там, инфекция, может быть. Нет, серьезно, конечно, это нет, же...
0: Деньги разделяют людей, и поэтому да. евразийская валюта, она должна быть основана по принципу Сильвии Гизели на отрицательных деньгах, Фрагель. О свободных деньгах, и тогда мы все будем братьями. Монголы сохранят свою монгольскость, не обязательно им смешиваться там с другими. Китайцы будут особыми, индусы будут сидеть в своих медитациях, там, снимать замечательное кино. Его можно при этом смотреть, а можно, те, кто любит там бриллиантовую руку, например, или карамельки, могут спокойно не смотреть
1: могут
0: его.
1: Не смотреть,
0: вот да. это будет евразийская свобода. И одновременно это будет тоталитарность, которую ждет человек, который спал на диване.
1: На диван. Двое один, даже.
0: Да, двое, 11-3 года. Да, вот, они дождутся как раз той евразийской тоталитарности, поскольку это общество будет тоталитарным, в смысле всеобщим. Все будет, как бы сказать, целостно и абсолютно свободно.
1: Ну, такая хорошая картинка. А вот ведь действительно, если реально посмотреть, вот территориальные вот эти все границы, да, так же, как, кстати, и календарные праздники, это, по сути, своя фикция, то есть выдумано какими-то людьми непонятными. Вот, например, я понимаю, да, там Иран и Ирак дерутся вот за нефтяную лужу, да, конкретно. Вот нельзя там проложить границу, это емкость, ну, нельзя там отсосать одним, извиняюсь, нефти, отсосать одним больше, другим меньше. Вот это реальная вещь. То есть, как только начинается борьба за реальные какие-то ресурсы, да, начинаются войны. Вот, например, взять сейчас то, что происходит между вот, Израилем, вот, арабами, пожалуйста, да. То есть, тоже, вот что люди, кажется, не поделили. Там же пустыня, вон, одевай челму и иди.
0: Ну, вы знаете, тут такой вопрос. Да. На самом деле, израильтяне в данном случае, их в каком-то смысле можно понять. Они борются за сакральные вещи. Для них, вот, например, гробница Хеврона, гробница Иосифа, Иерусалим, Стена Плача, для них это элемент их души. Вот многие говорят, там, вот, что евреи, они материальны, они, как бы сказать, как бы, в каком-то смысле да, но это часть еврейской души. Другая часть еврейской души, она на самом деле глубоко иррациональна, глубоко сакральна, глубоко традиционна. И вот сейчас, на самом деле, евреи-рационалисты и материалисты говорят, давай давайте уйдем оттуда, давайте мирный процесс. Давайте мы отдадим арабам, выкупим у них, там, гешефт сделаем и так далее, и так далее. А противостоят такому подходу евреи-идеалисты. Как раз то, ну, может быть, особое и самое интересное в еврейском народе зерно фундаменталистов, таких как бы мистиков, каббалистов, для которых эти святые места Израиля, они представляют нематериальную ценность. Не вопрос, это не вопрос нефти. Там ни в Рамале, там, ни в Хевроне, ни в Иерусалиме, да, там нет никаких природных ресурсов. Это святыня для евреев, это святыня, за восстановление которых, ради вот возрождения которых они, как бы сказать, терпели 2000 лет. Это удивительный народ, который 2000 лет сохранил веру в свою собственную сакральность. Да, уже за это время многие народы прекратили существовать или появились, а те все, несмотря на разные свои перипетии, шли к этому. Я не говорю, что они правильная линия, да, формально они, может быть, не правы. Они оккупировали эти земли и, как бы сказать, установили там свой порядок. Это никому не понравится. И есть, наверное, справедливость за палестинцами. Я просто говорю, что то, что держит Израиль, израильтян в этих территориях, это именно идеалистический компонент. Идеалистический компонент, которого так не хватает нашей жизни. Это евразийский, скажем, компонент. В той степени, в которой, вот, скажем, арабы или, скажем, Хезболла, да, движимы тоже такими духовными ценностями, да, а они тоже правы, у них тоже есть своя правда. Но вот я хотел подчеркнуть, что обычно у нас сейчас доминирует в обществе тенденция такая, что Израиль поддерживает либо либералы на данном конфликте, ну, это по какой-то такой, по этнической, да, принадлежности чисто, либо официальная поддержка палестинцам. Но на самом деле справедливо как раз, мне кажется, отчасти именно такие духовные люди, да, как бы сказать, евразийцы должны очень там, взвешенно отнестись к этой ситуации и отметить этот духовный фактор в борьбе за израильтян, за свои святыни. И израильтяне дают нам, как и сербы, которые бились за свои святыни, дают нам в каком-то смысле пример, как надо относиться к своим сакральным местам, как их надо защищать, как надо отстаивать, даже перед лицом достаточно...
1: Вот, действительно, более странно, вот когда более чем странно, когда какая-то святыня находится вот в арабском районе, и тебе там говорят, давай сейчас отсюда беги, потому что сейчас тут волнение, меня это, например, повергло в шок, да я не пойду, говорю я, а, в общем, увели меня. Вот. Действительно, это хороший пример.
0: И на самом деле, то есть тоже такой вопрос границы. Вот мы правильно вы говорите, что границы только разделяют. Здесь невозможно провести черту. Вот в этой сфере, на Ближнем Востоке, да и вообще нигде в мире четкой черты между твоим и моим, между евреями и палестинцами, между там, русскими, нерусскими, татарами или кавказцами провести четкой границы невозможно.
1: Нереально.
0: Это абсурдно. И надо учиться быть вот в тоталитарном или в тотальном обществе. Надо учиться, как бы сказать, видеть все в целом, видеть такие как бы имперские ансамбли. Да? Надо понимать и одновременно учитывать мнение, духовное, глубинное мнение, сакральное, священное мнение каждого народа. И я думаю, если бы мы на этот перешли уровень, а не на уровень этих абстрактных международных норм, отвлеклись от американского крючкотворства или побряться не силой, да?
1: Когда это ужасно. Кстати.
0: Это отвратительно. Особенно да. Самое худшее, это, конечно, введение войск ООН в эту зону. Так должны люди разобраться сами. И Россия, мне кажется, наше руководство должно препятствовать скажем, такому ну, как бы гуманитаризации, что ли, абстрактной гуманитаризации этого конфликта. Пусть все решится само по себе.
1: А откуда тогда Чироки брать, а? Если препятствовать. Чироки откуда брать?
0: Ну вот в том-то и дело. Вот на самом деле вот и получается, что мы плетемся в хвосте у США, хотя на самом деле нам от этого
1: держава... Я бы даже сказал под гуской.
0: Да, совершенно верно. Нам от этого ничего кроме зла и унижения для нашей национальной не экономики, не жизни, мы от этого не видим. У нас собственный путь в России, и мы должны свою собственную имперскую, по сути, открытую евразийскую модель, которую мы сейчас начинаем реализовывать в СНГ и у себя самих, нам надо ее самим научиться у себя, с одной стороны, как бы сказать, применять, но и экспортировать, тут же экспортировать, не ожидая, пока у нас там экономический уровень возрастет. Мы сами себе цивилизация, мы сами себе ценность. И нам как бы совсем неплохо с нашими друзьями, с татарами, там, с кавказцами. По большому счету, мы жили прекрасно в одном стране, в империи, в Советском Союзе, и были и как-то не трения, да, но и были как в любой семье, в любом коллективе.
1: Были... Они скорее тоже ведь были на уровне вот, вот людей, которые пытались границу-то сделать,
0: да, да,
1: а простым ребятам нечего было особо.
0: Делить и никогда. До сих пор, вот, например, чеченец уезжает на Запад, он считает себя русским, его считают русским. Он видит,
1: типа из России.
0: Да, и там каком-нибудь на, как бы квасят русских с чеченцем, которые здесь у нас сейчас противостояние. Попадя они в Турцию, кстати, вас уверяю, мне много таких примеров, чеченцы и русские рассказывали. Они воспринимают себя как носители одной и той же культуры. По сравнению с этими турками, которые из них выжимают последний там доллар. Они сидят тихо, квасят где-то там, где нельзя, например, пить, да, и с собой принесенную куда нельзя приносить. И этого просто как бы понять не желают этой вот жесткой, такой вот сволочной, шкурной европейской западной цивилизации. И в этом отношении, конечно, надо искать какие-то обобщающие модели именно без границ. Ну, не совсем без границ,
1: ну, да? Ну, я понимаю, естественно.
0: Пограничники должны быть. Может быть, даже границ не должно быть, а пограничники быть.
1: Обязаны. Причем
0: они
1: я
0: должны
1: даже
0: ходить
1: везде
0: с собаками.
1: Даже считаю, что должно быть, вот подумайте, это же очень важно, это пограничница. Не пограничники, а пограничницы. В будущей Евразии границы, так называемые в скавочках, должны охранять женщины.
0: Да, это вот очень интересный момент, потому что, собственно говоря, вот это будет так, приманка, да? Вот смотрит женщина, стоит на границе, да. А там варварские народы осели, там за ее пределами.
1: Да.
0: Ага, думают, потирают руки, точат зубы, достают кинжалы и крадутся с мешком.
1: Да.
0: А тут, как бы сказать, только подойдут к ней.
1: Там Мухтар.
0: Бы, а там уже, во-первых, свора собак, совершенно жестоких, да. Евразийских, и потом мужики с берданками, там, как бы сказать, и с автоматами, и с кустов. вот конечно, и все. И
1: раз, это называется мирные люди.
0: Да, да, раз-два полезут к пограничницам, на третий раз не захочется. Или у нас будет основание начать, как бы сказать, продвинуть еще наши границы с нашими пограничницами еще шире, чтобы наказать такой, как бы, невоспитанный, ну, преподать урок добрых манер и хороших манер окружающим соседям. Показать, что можно, а что нельзя.
1: Давайте сейчас ненадолго прорвемся.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Александром Гельевичем Дугиным, философом. Напоминаю вам, что вы можете звонить по телефону. Номер я сейчас напомню.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Дабы узнавать для себя что-то новое, вы имеете возможность пообщаться с Александром в прямом эфире. Я думаю, может, прям сразу сейчас и не будем откладывать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Еще раз здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Это снова вас беспокоит тот фашист, который лежит 3 года на диване. Александр Гельевич, вот представьте на одну минутку. Что будет, когда тоталитарная власть поднимет нас с наших диванов, и мы своей гневной мощью раздвинем все существующие рамки, раздвинем все границы, нам не будет хватать жизненного пространства, и мы подчиним весь мир своей воле. Какая прекрасная жизнь наступит.
0: Фантазер.
3: Да, но, как бы сказать, мало еще, явно мало лежит. Вот что.
0: Мало лежит. И голос молодой.
3: Да.
0: Ну, давайте следующий звонок.
3: Да, давайте.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, уважаемый. Это Василий Солнцевский.
0: Здравствуйте, Василий.
4: Вот у меня вопрос к господину Александру. Что в вашем представлении есть добро и зло? Ведь это расплывчатое понятие. Вот, допустим, даешь денег человеку, вроде, ну, в долг. Как казалось бы, доброе дело сделал. Он пошел на эти деньги, купил пистолет и застрелил кого-нибудь.
0: Нет, подожди, Василий, вопрос другой, да? То есть он пошел и купил пистолет, это его право, в принципе, купить. Вопрос в другом. А вот если он не отдает, так сказать, прайс назад, вот твое личное отношение, не отдает, прячется от тебя, бегает, говорит, что у него баба в босоножках зимой ходит.
4: Да, но
0: и все это, извини, что и все это происходит именно из-за того, что ты ему дал эти деньги. Вот, может быть, энергетика твоих денег. Ты сам-то хороший парень, да? Вот, когда ты даешь деньги друзьям взаймы под какие-то дела, да, то их дела начинают идти крайне плохо. Не замечал ты такое за собой?
4: Было.
0: Вот оно в чем проблема. Поэтому он и пистолет покупает, Василий. Поэтому и пистолет покупает, а не цветы своей бабе. Вот. Ну, спасибо, тем не менее, за вопрос, Александр. Да, я извиняюсь, что я как-то... Просто очень близкая тема, знаете, там...
3: Вообще есть, как бы для... Мы русские люди, православные, то есть у нас такое правило. Дал денег, назад не жди. То есть, как бы, с точки зрения христианской, давать деньги взаймы можно только в случае, если ты точно знаешь, что они к тебе не вернутся. А если вернутся, будешь очень, ну, как бы удивлен, да? И не настаиваешь на этом. Это некий такой безвозвратный долг, безвозвратный кредит. То есть это, в принципе, надо давать, а как бы ждать возврата не надо. Вот тогда, когда ты с такой, вы правильно поставили вопрос, что если Василий Солнцевский будет давать деньги, не ожидая, что ему вернут, то на них купят цветы или, как бы сказать, сапоги или валенки.
0: А другой-то вопрос, невесте. Значит, с позиции берущего мне бы хотелось вот рассмотреть этот момент. Если вот тебе дают деньги, ты их берешь. Человек, который их берет, он намерен ли их отдать? А что гласит вообще, да?
3: Вот с нашей точки зрения православной этической традиции он не должен отдавать. Он должен быть, во-первых, безмерно благодарен человеку, который дает ему взаймы. И явно по глазам видно, что он и не будет ждать возврата. Но при случае он ему что-нибудь сделает хорошее. Построит сарай, например, там, как бы сказать, подкинет какие-нибудь продукты, да, или что-нибудь подарит. Приедет, подарит. Просто так. Это экономика дара. То есть, может быть, или вернет эти деньги, например. Вот вернет деньги, которые, в принципе, он может и не отдавать. И это будет уже как бы дар. А тот уже с ними простился. И к нему приносится, он говорит, вот ты мне давал там $1000, я тебе возвращаю. Тут скажешь, ну, слушай, ну, это отлично. Давай пойдем ее вместе тут же там где-нибудь просадим.
0: Получается, что финансовая добропорядочность, финансовая, скажем так, справедливость какая-то, да, и доверие, это, в принципе, ну, грех, назовем так. То есть, если, например, берешь в долг, святое дело отдать долг, это получается
3: это
0: и не святое.
3: Это по-протестански. Не святое.
0: Не святое дело. Понятно.
3: И давать, как бы сказать, не обязательно. Да?
0: Ну, а как же карточный долг, Александр Григорьевич? Карточный долг.
3: Карты вообще православного запрещено являются.
0: А офицеры? Хотя какие они нам? Что-то я не в тобус, прошу прощения. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, уважаемый Александр.
0: Здравствуйте,
5: уважаемый господин Дугин. У меня вот такой вопрос. Я недавно беседовал со студентом одним. Вот это по поводу тоталитаризма.
0: Со студентом?
5: Ага. Он говорит, вас всю жизнь нещадно обманывали и обкрадывали. Вот посмотрите, как их запугали тоталитаризмом. То есть мы, значит, ели там дешевую колбасу, не могли слушать нормальную музыку. То есть он сейчас бежит в институт, а в наушниках там Бон Джови. А мы, значит, жили вот при орденоносном человеке с бровями. И были, значит, дико обмануты, там, зажаты, то есть, понимаете? Вот, то есть их напугали, вот, то есть тоталитаризм в их понятии, выступление каких-то, значит, плохо колбасных времен, так понять. Вот, и второй, значит, вопрос, вот посмотрите, вот эти кошельковые люди, которые всех положили в кошелек, они же, в общем-то, допустили дичайшую ошибку. Значит, с анархией, там, допустим, в ту же армию никто не хочет, с наступлением анархии, в ту же армию никто не хочет идти. Потом некому им печь выпечку уже посмотреть, ведь действительно же никто не хочет работать в мастерской. А хотел как папа, там, на БМВ, там, понимаете, то есть, вот где же здесь разум, логика, либо это ошибка их, и они все это попытаются как бы исправить, вот как вы считаете?
3: Ну, интересный вопрос.
0: Спасибо.
3: Да, здесь такой момент, во-первых, надо было устраивать этот беспредел и разрушать великое государство, чтобы слушать идиотов из Бон Джови, у которых просто это как бы не музыка, а вот, ну, как бы тут, по сравнению с ними, Марис Моисеев, это просто звезда, по сравнению с этими козлами.
0: Ну, есть еще, например, такие подобия, как-то Сандерелл, ансамбль такой. Ну и вообще, в принципе, вот помните, как же они назывались, их еще дико над ними издевались, пресловутые Бивис и Батхит, такие пудели накрашенные. Вообще вся вот эта культура вот этих фриков в кожаных штанах с какими-то побрякушками, которые вот с гитара ласточкой.
3: Это какие-то страшные не наши гомы, которые
0: вообще
3: просто,
0: непонятно.
3: Мне кажется,
0: откуда
3: вообще,
0: эта любовь?
3: Анти, как бы за гранью. И, кстати, по поводу колбасы. Вот да. Колбаса советская, она делается, конечно, из отходов. И делалась, да?
0: А сейчас?
3: Сейчас тоже говорят. Но тут важный момент, что на западная колбаса делается из химии, из гормонов. Это как бы маленькие свиньи, которым вкалывают гормоны, и которые за несколько дней превращаются в огромных, жирных, в пол быка и гигантских свинин, которых тут же там забивают, закалывают и рассовывают. Это страшная, ядовитая вещь. Людям вот питаться такой, как бы новой, в упакованной колбасой просто опасно для жизни. Потому что, на самом деле, вы знаете, что в Америке от этой еды, от гормональной пищи, у мужчин отрастает женская грудь. Они все огромно жирные. Поэтому, на самом деле, вся Америка и худеет. И вот эти все огромные диеты. Потому что средний американец... американец за 35 лет весит 120 килограмм. Это статистика. То есть, представляете, конечно, там есть худые, но сколько же весят те, которые, как бы сказать, остальные, да? То есть, если худые весят, например, там 80 или там 70, да, то, значит, соответственно, за 200 зашкаливает средний статистический американец. Поэтому это все продукты этой знаменитой вот как бы либеральной колбасы, которая состоит просто из химических отходов и гормонов. Наша колбаса и наши мясопродукты состоят, конечно, в значительной степени из отбросов, в том числе из, как бы сказать, из каких-то там рабочих смазочных концов и так далее. Но это все абсолютно съедобная вещь, потому что это живые как бы отбросы. Даже если это не первая свежесть, они все, ну, в лучшем случае расстройство желудка. Но они не приводят к физическим, биологическим мутациям, в отличие от... А уж музыка наша, кстати, сейчас огромная мода на нее. Посмотрите, как расходятся советские пластинки. Да и потом как бы всегда были параллельные какие-то музыканты. Вот мы Ганса Зиверса слушали сегодня, или там Неумоева. Они же советского периода, как бы барды и музыканты, и рокеры, и так далее. У нас была великолепная, прекрасная, сейчас есть нормальная, аутентичная наша музыка, которая может называться спокойной, без гитар, ласточки, и без кожаных штанов, и без, как бы сказать, и без этой, как бы, из Макдональдсов, и без колбасы. Поэтому ваш студент, просто вот, уважаемый радиослушатель, это действительно продукт как бы подмены. И второй вопрос. Вы говорили, что не хотят работать и что новые русские кошельки будут делать. Я думаю, что они уже начинают одумываться, они уже все понимают. И все они уже постепенно за нас. Сейчас идет единение в обществе на нашей основе. Слава богу, что это настоящая консолидация, настоящее прекращение социальных битв. И богатые, и бедные осознают, что дальше в западном направлении идти нельзя, и что все мы будем идти в нашем собственном родном российском направлении.
0: И при этом хотелось бы, конечно, отдельно все-таки сказать, ну, это необходимо, мне кажется, признать, что вот... с помощью, как это ни странно, ну, культуры это нельзя назвать, безусловно, Бон Джови и прочих, да, но тем не менее, это такая, ну, бомба все-таки, ну, культурного, скорее, плана. Она, в общем-то, удачно прилетела к нам. Удачно прилетела. Все-таки они и здесь немножечко выиграли. Этот студент, он в дальнейшем вырастет в мужчину.
3: Вот я что... думаю, что, во-первых, этот студент, он может еще поменять свою точку зрения. Сейчас, когда наши профессора, ведь самое главное, что не студенты. У нас несколько, так как бы сказать, в маразм впали наши профессора. Вот когда в МГУ приходишь, люди, с какие у них глаза, как они носятся, бегают, им мало платят, да? Это люди, которые там программировали перестройку, экономизм, либеральный. Оказалось, что эти экономисты, которые все это смоделировали, обучили превосходство западного строя, там, молодежь, они оказались без, вообще без поддержки, получают 2000 рублей, которых не платят. И они с безумными глазами, у них борода растрепана, седые патлы вьются по ветру. Вообще смотреть на них страшно. Пиджачки уже заклеены какой-то лейкопластырем, лейколентой.
0: А под пиджачком вот такая еще тепловка с надписью «Adidas».
3: Приблизительно, да, порванная так, такая. Да. Это от внучка какого-нибудь, да, оставшаяся, да, с физкультуры.
0: Это печальное зрелище.
3: С физкультуры принес, у товарища свистнул, и вот, как бы сказать, профессор напялил и выхаживает у себя с другими. И вот такого рода, как бы сказать, бомжи фактически, да, отщепенцы, иногда, когда я выступаю в МГУ, подкатываются ко мне и говорят что-то о хайке, о попере. Уже в глазах, уже пузыри, как бы сказать, а все о хайке. И на самом деле, конечно, в общем, я думаю, что в ближайшее время эта, как бы, ну, такая темная магия пожилых людей, профессорская педагогическая остава, она рассеется окончательно. Эти люди, мы недолго еще бегать в кроссовках, как бы, по этим кабинетам научных кафедр, которые явно предполагают все-таки пусть скромные, но ботиночки. Ботинки как бы адекватные, хорошо почищенные. То есть возврат к традициям нашей нормальной преподавательской профессуры, он идет, он на глазах идет, и, соответственно, и студенты поменяются. И, кстати, таких студентов, которые оболванены и хотят быть такими жирными там мужиками с грудьми, весить там 240 килограмм и, как бы сказать, бродить под грязным, вонючим, полным мутантов
0: улицам Нью-Йорка.
3: Не про... Ну, к сожалению, это правда. Американская правда.
0: Я просто сейчас только себе представил, но у меня воображение, слава богу, так сказать, его отсутствием не страдает. Вот именно вот профессура, какое слово, да? В этом доме живет, например, профессор Коломейцев. Раньше, как говорилось.
3: И с уважением люди... Даже
0: да, конечно.
3: Голос, когда они шли, там, орали, там, с гитарами принчали, и вдруг кто-то говорил, а здесь живет профессор Коломейцев. Сразу притихала пьяная компания, как бы сказать, заталкивали в бутылку какой-нибудь суррогат или, как бы сказать, заменитель пробки. Не то, что они как бы уж боялись его, но просто из уважения к науке,
0: уважение к духу,
3: к тем, да, ботиночкам и отсутствию майки Adidas под пиджаком, пусть заплатанным, да, которое было у советских людей, которое должно быть и у русских людей, вообще у нормальных людей, не у западных людей. А вот эти, как бы сказать, первертные нарколыги, уже посидевшие какие-то такие гомоэротического направления молодящиеся дедушки, которыми полны кампусы, там, американские или французские салоны, это отвратительное зрелище. Они дискредитируют знания, дискредитируют традицию, передачу. Профессор должен быть патриархом такой, он должен быть действительно в собственном достоинстве, он не должен унижаться до студентов, да? Студенты должны выстраиваться перед ним во фрунт каким-то образом. Если они опаздывают на заседание, должны проникать в такую тонкой струйкой дыма, просачиваться в аудиторию, ожидая получить какое-то невероятно тонкое, но душевное оскорбление. Ведь человека можно не обязательно бить. Человека можно уязвить или унизить просто словом, определенным сравнением, метафорой или остроумным замечанием. И вот профессура должна обладать именно этим садистическим, таким, как бы сказать, вербальным аппаратом для того, чтобы каждый человек, который попадает в сферу их внимания, приходят студенты, сдают семинары или пропускают семинары, чтобы они могли быть уязвлены. Уязвлены по-крупному, получить душевную обиду. Только тогда, на самом деле, они будут разговаривать со старшим поколением в нормальной, адекватной манере. Не жевать, не себе в нос не вставлять серьги и,
0: слушать
3: по дороге в институт вот всякую ерунду. Они
0: не
3: должны слушать лекции. Стенах
0: института Бон Джови.
3: Да, они должны слушать лекции. Представляете, идет студент, ну, если ему дали, наконец, плеер, он не знает, что с ним сделать. И он никому не нужен. Он предложил его в качестве экономики дара всем своим знакомым, друзьям и подругам. Никто не берет, да? Ну, хорошо, пусть он вставит себе в ухо вот эти ушные затычки и слушает лекцию какого-нибудь уважаемого профессора по древней античной культуре. И повторяет. Представляете, а прохожий, поняв, что он бормочет что-то там про Эмпедокла или про Архимеда, они будут почтительно расходиться. Говорит, студент прошел.
0: Студент прошел, да. Вообще, кстати, половозрелые особи в плеерах меня, например, вгоняют в страх. Не знаю почему, но для меня это немножко ненормально. Как можно, например, перемещаться по улице в общественном транспорте с этими затычками? Вообще, это же... Не хотел к музыке возвращаться, но тем не менее. То есть, какое-то легкомысленное, неуважительное отношение к музыке. Может, поэтому и музыка такая, что и музыкой нельзя назвать Бон Джови, да? Но как можно?
3: Это обычно с плеерами ходят пожилые инженеры, я заметил.

0: Трейра восстановить все то, что упущено, например. Что они с ним делают, конечно, можно себе представить. И это страшно, на самом деле. Но, тем не менее, психология именно такая. Это в каком-то смысле тоже карго-культ. Это магический объект. Это те бусы, за которые Манхэттен купили у индейцев-переселенцы. То есть плеер для него символ свободы. И он вставляет себе в уши, полагая, что теперь все изменится, на самом-то деле, какую-нибудь кассету.
1: Я начал новую жизнь, говорит он себе.
0: Да, поставив кассету.
1: Поставив кассету.
0: И что? Вот представляете, какое разочарование постигнет их, как еще немножко, когда они послушают и увидят, что все остается прежним, только еще разваливается на глазах, что уходит жена, которая уже, казалось бы, была надежно там закреплена за квартирой там, и так далее. Потому что та же перестройка внушила этим демократизации ей, что в 40 лет начинается активная там половая жизнь у женщины, и что пора теперь массажистов и там визажистов, пора там уже эмансипацию, как бы сказать, бильярд, там сигареты.
1: А что делать ей с этим боровым в застиранном свитере, думает она.
0: Да, и он уже надоел за 20 лет, он же как бы действительно скучный человек. То есть это понятно своим плеером особенно. Она смотрит на него и понимает, что иметь дело с, в предшествующем варианте это было, ну, как бы, как бы скудно, да? Но
1: а тут с плеером это уже молодящийся как бы,
0: такой. Да, это уже переходит все границы. Естественно, семьи рушатся, да?
1: И дети не рождаются или остаются без родителей
0: просто. Да. Или рождаются, но лучше бы они такие не рождались, да, на самом деле. Да, и возникает критическая социальная ситуация. Всех этих людей надо срочно как бы отучить от следующего тезиса. Там, наслаждайся собой, будь собой. Надо ему говорить, ты инженер. Во-первых, вытащи из ушей как бы
1: эту гадость.
0: Тебя находится в них, да. И слушай внимательно. Тебя больше не зовут Петр Петрович там Самогонов или Золотогорский. Ты теперь будешь там, как бы сказать, член общества, нового евразийского общества номер 687, да? Твои задачи там, как бы сказать, копать, звенеть, там, говорить. То есть им
1: наливать в пробирку.
0: Да, да, строго, причем очень жестко и с полной внутренней свободой. Вот люди все, кто работает, кто слушает плеер, и студенты, и одичал и преподаватели в Адидасах. Все это ждет, на самом деле, когда им действительно придет настоящая, как бы сказать, настоящая жизнь, отложенная, забытая, как бы сказать, которой они говорят, что им не нужно, что они осваиваются с рынком, адаптируются к структуре.
1: Дескать, мы новые люди.
0: Но ждут они прихода того, что действительно вот-вот придет. Они ждут настоящего. То, что все построит, выстроит. Причем тоталитаризм такого уж сурового, жестокого не надо. У людях есть желание общности, цельности, того, что называется тоталитаризм. Они сами все построят. В принципе, надо просто сделать символическую заявку, что, ребята, с этим мы закончили. Значит, всем сдаем. Кто сдает там, как бы, бандформирование сдают оружие, значит, как бы сказать, плееры, инженеры сдают, как бы сказать,
1: плееры,
0: визажисты сдают визаж свой собственный, и, как бы сказать,
1: приезжие арбузы.
0: Да. Да, совершенно верно. Приезжие сдают арбузы, психоаналитики сдают свои кушетки, на которых они развлекались, все. И по большому
1: счету... И начинают уже заниматься, в конце концов,
0: делами. Страна всех требует, потому что всем найдется место, и все смогут реализовать свою свободу по делу.
1: А вы знаете, вот тут буквально вчера мы провели такой эксперимент, правда, не на добровольцах, прямо на станции, то есть мои люди со шприцами, с релашкой гонялись, и всех, кого тут отлавливали, вкатывали дикую дозу, те, значит, падали где ни попадя, их потом стаскивали в определенную комнату, и когда срок действия лекарства уже так по расчетам подходил к концу, их резко будили и спрашивали, кто ты? В лучшем случае люди называли свое имя, но ни один из них, даже находясь практически на служебном месте, он уснул, да, не назвал свою должность. То есть постепенно вот название со своей функцией в обществе у людей стирается из памяти. Помните, как раньше было при таких экспериментах? Кто ты? Я фрезерный станок М-16, он говорит. То есть у него полная ассоциация со своей ячейкой в этом вот гигантском муравейнике, где он чувствует себя нужным, полноценным, свободным человеком. А сейчас что? Он, например, а почему вы спрашиваете? Это что за американизмы? Или, например, я у него спрашиваю, ты кто, да? А он, а ты кто такой? То есть ответ, в общем-то, вопросом на вопрос оскорбительный. Пришлось еще ему релашки сразу, чтобы...
0: Ну, вы знаете, на самом деле вот есть такое, как бы, поговорка не совсем адекватная, что когда людей, например, разбуди среди ночи, он тебе ответит. На самом деле люди тоже это ставили эксперименты. Это, знаете, кого касается? Западных людей. Вот западных людей можно разбудить среди ночи. Мужчин или женщин, да, и спросить, задать им вопрос. То, что они хорошо знают, они ответят, да, то, что

0: неплохо знают, они, ну, как бы сказать, будут сомневаться. Вот что интересно, что в евразийские народы, особенно русские, отличаются совершенно иной чертой. Если их разбудить среди ночи и что-то спросить, они лучше скажут то, что они в нормальной жизни, в бодростном состоянии вообще не знают. Например, кто будет там следующим президентом? Точно скажут, там такой-то, там Путин, например, да? Сразу же, вот, половина, 50% русских, если разбуди их там года три назад, да, и спроси, кто будет президентом, они говорят, ну, Путин, конечно, там, не мешает, там, и так далее. Yeah. То есть, а при этом, как тебя зовут, вот тут бы они смутились и стали говорить часто, вот русский человек, если его разбудишь ночью, например, там, Маш, а Маш, какая Маша, там, и так далее. На самом деле, как бы сказать, людям снятся другие судьбы, русским людям, другие имена, другие, как бы сказать, функции. Поэтому обычные, известные, они, как правило, воспроизводят в просоне с трудом. И в этом отношении поговорка «разбуди», как бы сказать, «разбуди», он скажет, это относится к западным людям. С людям с очень таким четким рационализмом, которые во сне, ну, как бы продолжают жить обрывками этой рациональной жизни. Русские люди живут во сне совершенно иной жизни. Вот это наш секрет.
1: Вот, я в этом убедился.
0: Мы нация сновидений, на самом деле. И чем больше сновидений, тем более, как бы сказать, нормально у нас проходит бодрствование, как некий промежуток, небольшой промежуток между нормальной полноценной жизнью, где, как бы сказать, Ваня, он одновременно и Ваня, и Петя, и Федя, например, и цветок, и горшок, и станок, там, и, как бы сказать, и главный, да.
1: И в то же время он един.
0: Он един. Он, как бы сказать, един во многих-многих формах. И вот такое, как бы, онерическое, сонное существование, оно гораздо полнее, чем вот эти скудные фрагменты. Ну, пошел, ну, там, поработал, ну, получил, как бы сказать, свою зарплату, или там, поругался, там, с приятелем, остановил гаишник. Все это, на самом деле, ну, такая, как бы сказать, химера. Русский человек понимает, как бы, относительность, ценность бодрствования. А, и очень любит сон. Он даже спит, даже бодрствует спит, понимаете? В принципе, вот нормального русского человека, если утонуть в бог, он даже бодрствует. Как тебя зовут? Ответит какую-нибудь ерунду или начнет вилять, потому что он не хочет строгой определенности.
1: Но показать, может, его... он не хочет показать, да, что спит.
0: Да-да, что на самом деле он внутренний, видит сновидение, и что все это ему кажется и чудится, на самом деле. И как бы вот обратили внимание, как люди рассматривают все, что вокруг, русские, наши.
1: Да.
0: Они, как бы сказать, рассматривают так, а в глазах-то у них совершенно другие отражения. Вот посмотрите, обратите внимание, кажется, что у человека в глазах, в зрачках отражается то, что стоит напротив. Это так кажется. Если мы приглядимся в зрачки людей, в их глаза, мы увидим, что отражается совсем другое. Например, стоит напротив рекламного щита, а у него, например, там в глазах ресторан.
1: Или,
0: посмотрите,
1: да,
0: там,
1: да,
0: написано,
1: да,
0: даже. Вот, я подчас или... подхожу, или... меня даже пугаются на улице к людям, и начинаю к ним в внимательно, глаза, пристально, да, смотреть, да, глаза. Там даже иногда веки случайно автоматически поднимают.
1: Я тоже так делал несколько раз, да, сотрудникам нашим часто подходишь, она в компьютер смотрит, раз глаз ей, а там не компьютер, там Анька.
0: Вот, да, как. Ну или там еще более сложные картины.
1: Еще сложные картины, да. А вот еще такой момент. Ведь вот есть, ну, как бы черта, да, переход межрамья. Между вот сном все-таки и такой, и бодрствованием, да. То есть когда человек, ну, назовем это так, все-таки проснувшись, испытывает по поводу сновидения определенные чувства. Как правило, они все-таки, мне кажется, здесь, на данной территории, носят негативный характер, да. Или я вот тут не прав? Вот не проводился ли такой опрос, статистика, в каком состоянии вы просыпаетесь? Люди разных совершенно укладов, разных территорий, там, например, в Намибии, да, как они просыпаются? Сожалеют ли они о сне? Или, то есть, нравится ли им больше, чем сон, реальность? Ведь можно таким образом как-то...
0: Конечно, построить специальную карту, как, да, сказать, новую географию относительно, да, сна, да, да, географию сновидений.
1: Не делал это никто еще.
0: Есть такие исследования статистически. Очень интересно, кстати, что они тесно связаны с проблемой границ, вот о которой мы говорили чуть раньше. На самом деле, граница между сном и бодрствованием, она, по большому счету, отражает то, вот есть ли у государства границы и четко ли он ощущает. Например, швейцарец, живущий в очень маленьком пространстве, или, например, житель, скажем, он... как бы сказать, какого-нибудь небо, Монако, графство Монако, он, разница между сном и бодрствованием у таких маленьких государств, четко видными границами, колоссальна. просто колоссально. Более того, что люди маленьких государств с явными границами вообще не помнят сновидений. Они с огромным трудом могут их вспомнить на самом-то деле. И между ними просто существует некий такой зазор. И поэтому даже есть специальные школы у жителей для маленьких государств, где их учат видеть сны, хотя бы немножечко их вспоминать. Потому что у человека без сновидений совсем как бы тоскливо. У него есть только рациональная жизнь, там банк, работа, да, там, как бы сказать, какие-то обычные увеселения, гамбургер, пепси-кола, машина, да. А между ними просто паузы. Вот сегодня пепси-кола, да, и завтра пепси-кола, и вчера пепси-кола. А между ними просто черные паузы, в которых ничего нет. Это границы. Границы настолько сильны, что душа ночью их, она как бы не контактирует с ними. В бодрости у них нет никаких чувств. Эти люди просыпаются абсолютно спокойными, как будто ничего не было. И наоборот, русские люди, как правило, от снов отойти не могут вплоть до вечера.
1: Да, да, иногда,
0: у них
1: да.
0: как бы они забывают о своих заведениях, когда уже спать ложатся. Вот тогда они как бы думают, ага, ну как бы сказать, вот избывают свои чувства.
1: Даже общение. Вот тут, знаете, подслушал одна, значит, другая говорит, что такая грустная. Говорит, ты знаешь, я все еще, прям дословно говорю, я все еще нахожусь под впечатлением сна. Я так раз на свой ролик золотой. Той, кстати, да. А время-то уже 9 вечера.
0: 9 вечера,
1: вот
0: да, впечатление.
1: Вот.
0: И вот она отойдет от этого впечатления сна, и тут же опять уже скоро там спать. И как бы вы говорите, да. Поэтому такой простой модели, например, как человек воспринимает свои сны, проснувшись, нету. Потому что сны, они сами по себе имеют некий очень многомерный характер. Они не бывают хорошими или плохими. Они не бывают, например, счастливыми или несчастными, да? Даже когда человека, например, ну так как-то там мучают, издеваются, его садируют, все равно во сне может быть параллельно с этим какие-то очень, очень странные, тоже неквалифицированные как приятные, но, например, ну, особые ощущения, да? Или наоборот, он там летает, ловчит и чувствует, что что-то не так, что у него, например, отрастает там хвост или кожа горит в этом полете, например, да? И он покрывается каким-то волосяным покровом параллельно этому. То есть возникает очень сложная гамма восприятий, которая не укладывает в рациональную двоичную логику. Поэтому, когда человек просыпается, русский человек, он находится еще долгое время в остолбенении. Остолбенение да, не от конкретного сна, да, просто да, от да. факта сна. То есть он думает, я спал, а я проснулся и сидит так вот до обеда где-то. А потом,
1: да.
0: когда уже дела захватываются, он все время ходит как бы завороженный тем, что как вот так произошло. К вечеру действительно это все слегка, как бы сказать, сходит.
1: Пелена спадает.
0: Пелена спадает, но тут уже пора опять ложиться спать. И, как бы сказать, это повторится заново.
1: А вот не приходило ли вам...
0: Страна большая, границы большие. Вкладывается.
1: Не приходила вам в голову мысль, что это все-таки связано, ну... с какими-то определенными излучениями на Земле, территории. Может быть, и животные наши. Ведь животный вид, сны, птица там, да? Может быть, среднестатистическая российская кошка да, видит более яркие сны, чем, например, там новозеландская или чикагская.
0: Несомненно. Дело в том, что, конечно, во-первых, ведь этнос, да, вот такой широко понятый этнос, он включает в себя не только людей, но включает и животных, которые живут на этой территории, да. которые обучились, приручились в данном этническом контексте. Поэтому вот русская кошка, она в каком-то смысле может иметь право своеобразное гражданство.
1: На самом деле. Так же, как египетская кошка.
0: Да, конечно. Или, например, там русская собака, русская свинья, русская птица,
1: да,
0: русский
1: да.
0: индюк, например. Это совершенно специфические и не просто породы другие, да? Но вот, например, если
1: вообще
0: американский индюк
1: другой.
0: Поживет некоторое время среди русских индюков, возникают очень фундаментальные способы адаптации. Во-первых, у них общение совершенно другое. Во-вторых, у них действительно реакции экстенциальные другие. И либо он адаптируется и станет русским индюком, да, то есть начнет уже так же там в развалку ходить, халява и так далее. Либо, на самом-то деле, его просто клюют, потому что забьют. Птицы, это говорит, что только ежи пожирают своих, ежихи пожирают своих младенцев, ничего подобного. Очень часто внутри видов на самом деле существует, это малоизвестный факт, но у меня есть группа биологов, которые занимаются такими аномальными явлениями, в частности, пожирание видами
1: себе подобное, да, каннибализм.
0: Да. И это часто да. бывает, например, вот кошки могут пожрать другую кошку,
1: легко,
0: разорвать,
1: легко.
0: Если эта кошка будет, например, там из Германии.
1: Птицы могут также залетные
0: да,
1: тоже.
0: Да, легко. Залетные они могут, например, как бы сказать, голубь, куда тише и дружелюбнее, да, и оказывается среди голубей существуют агрессивные особи, которые, в принципе, могут задрать другого голубя. Они, правда, его не едят, но они его заклевывают. И так могут заклевать, если, вот, например, какой-то европейский особь или там
1: американский. Или из Парижа кто-нибудь придет.
0: Да.
1: Например, из площади этой Трафальгарской.
0: Даже такие вещи есть на самом деле среди насекомых. То есть вот да. Животные сложнее. У них есть своего рода душа. Пусть не такая, как у нас. Хотя, может быть, даже и в чем-то и поинтереснее. Поэтому сны муравья или сны комара, например, или грезы бабочки, они могут представлять совершенно вот такой, ну, как бы сказать, полноценный мир. Мне кажется, надо избавиться нам от нашего чванства, да, что мы, мол, такие молодцы, что ходим в Макдональдс. Например, там, я вот сейчас, когда искал, где у вас вход, у вас по ночам баррикадируется все,
1: да, сказать,
0: заставляют
1: забиваю
0: этим кирпичом. Да.
1: Кирпичом, чтобы не прошел он.
0: Да, я с трудом прорвался, и вот смотрел. Но
1: там за шнурок надо было за этот вот дергать, а она выжалит.
0: А я не сообразил, я ногой поэтому как раз.
1: Ну, это ничего, ну, Саша, с утра починит утренний, да.
0: Да, я разнес эту стену, к сожалению, но там стоял несколько человек, и когда я в первый раз пытался прорваться, они там стояли, и второй раз, и они, как бы сказать, там, видимо, гуляли по Арбату, да, но глаза у них были абсолютно пустыми. Вот если в этот момент взять увеличительное стекло, посмотреть вот там глаза муравья, или там, как бы сказать, зрачки таракана, на самом-то деле, внимательно исследовать, я думаю, картина, которая в них была бы гораздо более интересная. Тараканы очень жестокие, кстати, народ.
1: Да, я, кстати, видел, как они пожирали своего раненого, прямо вот очень, у меня на глазах.
0: Очень осмысленный, очень тонкий, агрессивный народ, поэтому мне кажется, вот наше такое двуногое чванство, да, по отношению к животному миру, оно, ну,
1: это гордыня, попросту
0: да,
1: говоря.
0: Да, гордыня.
1: Грех.
0: Именно видовое гордыня. Мы должны, как бы сказать, мне кажется, внимательно относиться к нам или к этнической принадлежности, к бихевиоризму наших братьев, и даже надо называть не меньшими, а большими. Ведь коровы, вот мы говорим, братья меньшие, да, но коровы больше.
1: Больше, чем, да.
0: Значит, они, получается, братья наши большие.
1: Да, да. Может быть, обратимся опять к звонкам, да? Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, у меня несколько вопросов к уважаемым собеседникам. Если можно, я их расположу в таком порядке.
1: Да, конечно, да.
2: Первый вопрос такой. Существует ли, по мнению, так сказать, глубоко уважаемых, абсолютные критерии добра и зла? Второй вопрос такой. Теория, скажем так сказать, сверхчеловечества в интерпретации Ницше и Стругацкие, скажем, волны гасят ветер. Ну и, например, «Матрица». Ну, фильм такой, да?
1: Мы же вот, да, по телевидению, извините, что перебиваю, как-то уже определились, кто из нас вот с Александром что смотрит. Ну, извините, продолжайте, да.
2: Да, но я уже третий вопрос забыл, так что мне интересно послушать мнение, вот, так сказать, глубоко уважаемых.
1: Хорошо, спасибо. До свидания.
2: До свидания.
0: Ну вот что касается абсолютных добра и зла, да?
1: Yeah.
0: Вы знаете, добро и зло – это понятие морали. Понятие морали, оно резко сужает в каком-то смысле как бы специфику многомерности мира. Вот православная традиция, она как раз, конечно, есть представление о добре и зле, безусловно, но это как бы один пласт. И вдруг мы видим, что очень много парадоксов, на самом деле, в оценках, которые даются там духовная традиция, православная традиция. И добро теряет в подлинном священном учении, теряет свою, как бы сказать, такую узкорациональный характер. Добро становится очень сложным понятием. И также зло теряет свое представление. Вот есть, как бы сказать, представление о скрытых святых. Святые, которые ведут внешне, кажется, что они ведут греховный, злой образ жизни, но внутри, на самом деле, они являются святыми. Вот есть византийские легенды, например, о том, как один святой старец спасался в пустыне. Он был абсолютно чистым, и к нему пришел другой старец, который... Они занимались только тем, что постились, молились, ничего не ели, питались акридами, носили лосеницы, спали на камнях, постоянно вели аскетический образ жизни. Пришел другой старец. И эти два старца спрашивают, один у него спрашивает пришельца, он говорит, кто есть более святой, чем мы? Есть ли кто-нибудь в мире? Тот отвечает, ты знаешь, есть. А кто? Это зеленщик, который живет там в таком-то городе, в Яффе. Да? Он говорит, как зеленщик? Ну, известно, что он же всех обвешивает. Это же очень греховный человек. А тот отвечает: вы знаешь, говорит, дело в том, что в этом человеке вселился дьявол, который дьявол жадности. И он постоянно заставляет его обвешивать еще больше. Да, он всех обвешивает и обворовывает. Но на самом деле он, тем не менее, дико сдерживается для того, чтобы не обворовывать еще больше. И если бы вы знали, какие муки в борьбе с собой этот человек преодолевает, вы поняли, что наши усилия по отношению к тому, что мы там постимся, молимся и бодрствуем, да, бдим, они ничто по сравнению с тем человеком, который обвешивает там на полкило, но не обвешивает на 700 грамм, да, просто вот это такое жестокое испытание. Там, он говорит, ну это, говорит Зеленщик, это удивительно, значит, он святой. А есть ли еще более святой? Есть. Император. Как, говорит император? Ну, император живет в роскоши, но на самом деле, говорит, да, что император, дело в том, что он очень любит скачки. И когда он приходит на скачки, его просто так и подмывает, когда его конь, там, на который он, как бы сказать, на который он болеет, проигрывает, так и так его подмывает закричать, застукать посохом, завопить, а он сдерживается, не показывает виду того, что он переживает. И по его каменному, абсолютно бесстрастному лицу на скачках ничего просчитать невозможно. Так он преодолевает невероятные муки в борьбе со своей гордыней, со страстностью и так далее. Вот пример того, как определенным образом парадоксально отвечает на проблему добра и зла православная, вот, мистическая византийская традиция. У нас на Руси всегда почитали юродивых, вот, например, Ивана Яковлевича Корейшу, который был заключен в сумасшедший дом, но, тем не менее, был крупнейшим вот русским юродивым, к нему просто потоком сходили все. Этот человек был, наверное, вне морали. В пост он ел мясо, да, как бы сказать, испражнялся на голову дам, которые, как бы сказать, посещали его такой, как бы, грязной клиники, и тем не менее он почитался святым. Даже вот песок, который он обмачивал, собирались людьми и как бы служило исцелением. Ну, было ли это добро или зло? Трудно сказать. Мы вообще вне этих категорий. Я полагаю, что добро и зло, конечно, есть. И правильно все. Все, что сказано в церкви, это все или в церковной духовной традиции, все верно. Я не хочу поправлять. Но я просто хотел обратить внимание на стремление обычных людей как-то вульгаризировать и банализировать эти сложнейшие темы. Все гораздо сложнее. Если люди вам вы встречаетесь с проповедником добра или, как бы сказать, с таким же проповедником зла, ну что реже гораздо, да? Потому что, и вообще это уже более, ну как бы сказать, интересно, потому что если человек проповедует зло, значит, ну хотя бы как бы немножечко поинтереснее, чем тот, кто проповедует добро.
1: Это надо иметь определенную смелость.
0: Смелость, кстати, да. Хотя, да, может быть, это недалеко от первого случая, да, проповедника добра, но это уже что-то, да? В принципе, я считаю, что, по крайней мере, все-таки надо не отрицать существование добра и зла, я считаю, что необходимо относиться к этому не относительно, упаси бог, но именно тонко. То есть самое страшное, самое неприятное, я не говорю злое, это лицемерие, тупость и ханжество, когда люди начинают оперировать с вещами, которые не прожили, не выстрадали, которые, вглубь которых они не заглянули, которые им просто ничего не стоили. Самое неприятное — это бесплатный, неоплаченный душой, кровью и сердцем, жизнью своей высказывания. Какое бы оно ни было, например, и в частности, там, поучение какое-нибудь, которое не выстрадано и не вынесено. Это, мне кажется, цена ему ноль. Поэтому я думаю, что проблема добра и зла — это проблема очень сердечная, очень духовная, очень внутренняя. И поэтому ответить на это формально нет никакой возможности. Что касается сверхчеловека, то эта концепция очень интересная, потому что действительно периодически возникает ощущение некой явно неадекватности нашего вида, или, по крайней мере, неадекватности того, как он пользуется, наш вид, человеческий вид, пользуется тем набором качеств или предпосылок, которые ему дан. И, конечно, хочется чего-то так фундаментально, радикально иного. Ницше говорил, что есть обезьяна для человека – это стыд и жалкое уродство. Что есть человек для сверхчеловека – это стыд и жалкое уродство. Когда мы испытываем от нашего вида стыд и жалкое уродство, значит, в нас проклевывается клюв, очень странный, непредсказуемый, возможно, рискованный клюв сверхчеловека.
1: А вот известно ведь такое чувство, как совершенно дикий стыд за кого-то, то есть стыд за другого человека. Вот не за себя. Вот он как квалифицируется в данном случае?
0: Ну, смотря какой, иногда.
1: Ну, вот,
0: настолько стыдно, что это уже, как бы сказать, уже и стыдно, что тебе стыдно даже, да?
1: Вот, да-да-да.
0: Иногда есть персонажи, которые, ну, как бы действительно, мы некоторых упоминали в сегодняшней передаче, которые вызывают такое щемящее чувство стыда, что
1: стыда, да,
0: как бы противно жить после этого. Возможно, как бы предельная эскалация этого чувства действительно может быть распространена на стыд за человечество, за его в пределе, да? Тогда вот возникает некое подозрение.
1: Ну вот стыд за человечество, вот, является ли необходимой, на ваш взгляд, необходимой частью, ну не то, что частью, неправильно я сказал, необходимым атрибутом, так сказать, сверхчеловека? Должен ли он испытывать стыд за братьев своих, но не меньших, а за братьев своих, вот да, просто.
0: Просто за братьев. Да, ну, говорят, да. Ницше писал, что когда вот у него есть такая в конце Заратустра, есть такая сцена, когда собрались на горе высшие люди, да, и Заратустра сидел с ними в пещере, поучал их, потом вышел, говорит, да, говорит, хороши эти высшие люди, высших нет их никого, но все-таки слишком от них дурно, как бы сказать, несет. Вот как бы у Заратустра был, как бы сказать, устыжен не низшими, да, не, как бы сказать, не такими племенными, а высшими, как бы, и здесь, конечно, наверное, там, если представить себе сверхчеловека или его потенциал, да, или как бы даже волю к сверхчеловеку, какое-то чувство стыда, наверное, за двуногость и двуногих, наверное, присутствует. Причем интересно, что за четвероногих или крылатых, или забатых, или рогатых, хвостатых, такого вот за этого чувства нет. Потому что, ну, они как бы бобры, например, они удивительные архитекторы, да, муравьи, суперстратеги. И в каждом животном есть что-то, орлы – это такие дерзкие, индивидуалистичные, но одновременно очень такие прозорливые и зоркие, жестокие хищники. В каждое животное чем-то характерно, да?
1: А корова добрая, вот.
0: Корова добрая. Добрые, спокойные, умные глаза.
1: Очень умные.
0: Особенно, да, русских коров.
1: Кстати, знаете, вот я просто немножечко в отвлечение от темы. Недавно, то есть мы там ездили со спецзаданием в Смоленскую область, значит, едем, смотрим поле, да, стоит мужик, держит корову вот так за рога и просто ничего не делает. Уперто вот так вот на нее смотрит. Мы думаем, ну, может, помощь нужна, может, она он забодала, и он так типа мертвый завис. Значит, вылезаем из автомобиля, подходим, мужик, что там, что такое? Вот, оказалось, это так называемая глазотерапия. То есть он смотрит корове в глаза и питается от нее вот этой, в принципе, нейтральной, но тем не менее позитивной энергией, не скорректированной никакими там положительными моментами или отрицательными, а просто позитивной, вот, и теплая. Вот так, ну, вот.
0: Это традиционная русская, кстати,
1: занятие. Формула,
0: безусловно. Есть сейчас у нас полный, вот, рядом с домом, полный сад таких, как бы сказать, пожилых людей с сединой в бороде, которые гладят деревья.
1: Да.
0: Вот это новаторство, да?
1: Нет, они обнимали раньше, а сейчас, видать, им запретили.
0: Ну, да, что вся кора уже потрескалась, на самом деле. Деревья бедные от этого как бы стонут, а они все, как бы сказать, гладят и обнимают их. И на самом деле, вот это новизна, да? А корова-терапия, это как раз очень один из самых традиционных форм. Козотерапия, но самая свинотерапия.
1: Свинотерапия, да. Еще есть куротерапия, но это для маленьких. То есть вот для маленьких детей, которые боятся еще большого, крупного, рогатого скота. Еще телефонный звонок быстренько послушаем. Хорошо, здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый вечер.
1: И вам аналогично.
3: Меня зовут тоже Александр, как и вас, вашего гостя. Вот я в последнее время стал наблюдать такую тенденцию, что люди как бы стремятся отталкивать общение.
1: Что пытаются?
3: Отталкивать общение, то есть перестают общаться с другими людьми. И заменяют это какими-то другими вещами, как, например, просмотр вот телевизионного ящика. Потому что вот на своем личном опыте я убеждался, просто, допустим, возвращаешься вечером домой и думаешь, вот, а дай загляну к старому другу, да?
1: Да.
3: Звонишь ему в дверь, и он так удивленно открывает дверь, и вот видно в его глазах прям такой испуг легкий и недоверие. То есть он сразу начинает думать, вот что мне от него нужно. То ли я у него денег хочу занять, то ли еще что-то. А я вот просто к нему захожу пообщаться.
1: Ну, вопрос-то, собственно, в чем, простите, мы немножечко не поняли. Вероятно, вы, может быть, действительно до того момента заходили-то к нему не просто так. Но если уж не за деньгами, то, к примеру, надеялись, что за общением вот он вам даст, там, например, еды какой-то. Ну вот, а это же тоже не всегда приятно. Он на себя любимого наготовил, например, колбасы, он сарделек. А тут вы, понимаете. Может такое быть? Ведь общение у вас с вашим другом происходит не за пустым столом, но вот скажите честно.
3: Ну, в основном не за пустым.
1: Вот.
3: Да. Ну, так однако же, когда он ко мне заходит, я всегда просто, вот меня это приятно удивляет, и я всегда ему говорю, проходи, садись, там,
1: так.
3: Вливаем.
1: Угу. Ну, вот. Понятно, но мне все-таки кажется,
3: так что... Так вот вопрос, вот сейчас я сформулирую.
1: Да, давайте,
3: вопрос,
1: конечно, да, извините, да.
3: Почему вообще вот такое происходит, что человек предпочитает вместо общения себе подобным, да, там, допустим, телевизор или что-то другое? И почему он боится своих, как бы, даже друзей?
1: Понятен вопрос, спасибо.
3: Пожалуйста.
0: Ну, я думаю, во-первых, что есть такие люди, которых все боятся. Просто есть фундаментальный зазор между тем, как человек воспринимает себя сам и как воспринимают его как бы окружающие. Есть очень, как бы сказать, ужасные, малоприятные люди, косые, хромые, с кривой ухмылкой, достаточно ограниченные, малообразованные, очень навязчивые, которые, тем не менее, как бы глядя в зеркало или оставаясь наедине с самим собой, они считают, что они подарок просто для всех друзей, знакомых.
1: Да, для окружающих. Да.
0: Для них удивительно. Удивительно, что как бы люди от них как-то несколько стараются вежливо ускользнуть. Вот первая такая, как бы сказать, гипотеза.
1: Это ни в коем случае не намек на нашего позвонившего радиослушателя.
0: Нет,
1: конечно.
0: Бывают такие, как бы сказать, случаи известные статистические.
1: Бывают. Отсутствие, так сказать, по самокритичного взгляда просто на себя.
0: Да. А во-вторых, здесь действительно сейчас каждый как бы с едой, как на Западе, да. На Западе ведь люди в гости ходят обязательно со своим пакетом. Причем садятся и свой пакет лопают. Причем, если кто-то не подтянется к вашему пакету, это просто будет скандал. То есть, тогда, как бы сказать, гость, пришедший, пожирающий свой собственный пакет, как бы сказать, когда к нему потянулись, он за что, что вы делаете, как бы сказать,
1: ну и поскольку Александр Гельвич Дугин достаточно редкий гость в нашей программе, по, кстати, вполне понятным причинам, поскольку такого рода фундаментальных людей мы приглашаем только когда накапливаются определенные, скажем так, моменты, аспекты, которые имеет смысл обсудить. А так, по пустякам, я считаю, нет смысла растрачивать, скажем так, вот вашу энергию, да. И поэтому...
0: Раз в тысячелетие получается.
1: Да. Мы сейчас предлагаем вам звонить по телефону номер. Сейчас я еще раз напоминаю вам.
4: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: А, да, но прежде, сейчас я посмотрю, вот тут такое сообщение, Александр, это к вам. Если вы на самом деле в прямом эфире, то скажите «Hello, Маша». Поздравляю с днем рождения, целую Машу. Вот Маша, видимо, много смотрит МТВ. Но, тем не менее, если вам не сложно, может, просто вот непонятно...
0: По-моему, это к вам обращаются.
1: Нет.
0: Вам. Давайте вместе скажем.
1: Да.
0: Здравствуй, Маша. Поздравляем с днем рождения.
1: Да, да. Ну а теперь телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно говорит.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
5: уважаемый. Это Вася Солнский.
1: Да.
5: По два вопроса. Первый. Как вы относитесь к гипотезе, что наша Вселенная является всего лишь навсего клеткой какого-то неведомого нам организма, существа такого? А второй вопрос. Какие перспективы развития человечества в будущем? Как будет развиваться человеческое мышление, логика, мозг и так далее?
1: Понятно, спасибо. Ну, такой объемный достаточно вопрос. Вообще, кстати, есть тут один тонкий момент, если позволите, я его скажу. Дело в том, что очень часто некие гипотезы и прогнозы, причем они, ну, скажем так, без всякой какой-то пафосности в нашей программе делаются. Да, они сбываются, имеют тенденцию сбываться. Поэтому, если мы сейчас, например, начнем говорить о путях там, развития человечества, мы-то это будем ну, как-то делать, как положено, это делать там в 4 утра, да, так особо не напрягаясь. И тем самым назначим, попросту говоря, человечеству путь, откроем ворота, оно туда и пойдет. Мы не хотели бы брать на себя такую ответственность.
0: В прошлый раз, если помните, Александр, мы говорили о карстовых образованиях, которые находятся под асфальтом Москвы.
1: Да,
0: мы предупреждали мэра Москвы, уважаемый Юрия Михайловича Лужкова, чтобы он не так не топал своими ножками короткими и плотными, выплясывая с Лайзой Минелли чечетку, поскольку, несмотря на усердность и такую обоснованность его как хозяйственника, как бы его политической позиции, мы предрекали, что эти карстовые образования коварны, и аналогичная экспрессия до добра его не доведет. Это как бы предсказание, которое было сделано, оно сбылось дважды. Во-первых, через 2 недели после нашего эфира напротив Совета Федерации здание ушло под землю. Там даже «Мерседес» один как бы провалился. То есть это сбылось в физическом аспекте. Но мы знаем и политические неудачи Юрия Михайловича, которые тоже, в принципе, связаны с карстовыми образованиями, но уже в таком, в более политологическом аспекте. И в этом отношении, мне кажется, ваши опасения относительно прогноза развития клеток вселенных и других как бы солнцецентричных систем вполне оправданы, поскольку мы не хотели быть столь точны, но принадлежа к категории людей, которые как бы не очень, которым не очень прислушиваются, в отличие от теледикторов, мы как раз говорим то, что действительно на самом деле будет происходить. И я все больше и больше начинаю понимать необходимость определенного утаивания информации.
1: Конечно, конечно.
0: Есть четкое представление о том, что будет с клетками Вселенной, что будет с Вселенной и с клетками человеческого мозга. По правде сказать, это очень тревожно, то, что мы наблюдаем. И особенно те перспективы, в которые это может развиться. Но лучше об этом умолчать.
1: Хотя бы, да, хотя бы потому, чтобы потом не сказали, что, дескать, вот, ну, чтобы нас не отблагодарили затем. Нам это не надо.
0: Да?
1: Да.
0: Пусть как идет, так и идет.
1: Конечно, конечно. А следующий звонок, да? Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Ну, что вы говорите?
1: Да.
6: Сашка, привет.
1: Приветствую.
6: Это, ну, наверное, пора к вам... мне поздравить, это Маша. Вот 2 часа я уже как родилась.
1: Угу. Ну, вообще, Маш, я прошу прощения, вот сейчас мы спросим и мнение Александра Гельевича. Вот я, например, о чем честно и заявляю, да, уже практически...
6: Терпеть не можешь, да?
1: Лет 5 я как не отмечаю собственные дни рождения, поскольку...
6: наверное, уже...
1: Нет, послушай, я совершенно серьезно считаю, что это глупо отмечать свою старость. Вот это всего лишь календарный праздник.
6: А я знаю, что делаю.
1: Да.
6: Я беру пробки из бутылок и бросаю их за 2 метра вот до моего умывальника. А там у меня стоит литровая бутылочка такая. Вот. И вот за 3 дня уже там штук 30. Вот.
0: То есть вы просто алкоголичка, Маша, да?
6: Бросали.
1: Вот. Да.
6: Ну, толку-то никакого.
1: Понятно. Ну, Маш, мы поздравляем, да, еще раз.
6: Ну,
1: есть...
6: ну, поздравьте меня, я все-таки еще...
0: Что еще?
6: Девчонка такая еще молодая, 71-го года.
1: Ну, мы вроде как уже даже хором это делали.
6: Ну, плиз.
0: Вы знаете, вот то, что имеет, как бы сказать, сериальное качество, например, поздравление,
1: да,
0: то теряет свою уникальность.
6: Ну, например, happy birthday.
0: Мы по-английски не понимаем.
1: Да, мы...
6: Тогда...
0: По-немецки только.
6: Ну да, на брудершафт я не пью.
0: Так, опять пьете. Смотрите, вы сказали 3 предложения, у них алкоголь звучал 10.
6: Ну, короче, как у Довлатова, алкоголь...
0: А кто такой Довлатов?
6: Меня переборол, да?
0: Маша, кто такой Довлатов?
6: Здрасте, я ваш тетя.
1: Нет, у меня тетю зовут Тамара.
6: Да? Здрасте, я ваш Тамара.
1: Привет. Ну, понятно, Маша, поздравляем, конечно.
6: Во всяком случае, я целую очень-очень-очень-очень моего любимого, самого любимого ведущего. Все, пока.
1: Пока, Маша. Да, ну, с днем рождения, что же, да. Следующий звонок телефонный. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно, говорите. Безусловно, оно самое.
7: Вот уж называется телевидение.
8: Да.
7: А раньше нас как снимали на качество, потом пригласили вот еще программу про семью.
8: Что?
7: Программу про семью.
8: Угу.
7: А еще и дали даже там денег на билет. Вот к вам же приедешь, денег не дадут.
8: Понятно.
1: Понятен звонок. Я думаю, что его можно как даже оставить без комментариев, потому что практически все, что делаем мы, это мимо денег. И как мы уже сказали выше, да, деньги это не наше. Деньги нам приносят просто так, за то, что мы есть, а не за то, чтобы там на дорогу или за участие в какой-то программе, или тем более передачи. Передачи, я неоднократно говорил, в тюрьме бывает. У нас программа. Мы же занимаемся подарками. То есть, к примеру, вот я даже не буду говорить, какими подарками мы обменялись вот с Александром Дугиным. Они, в общем-то, как выяснилось, он тут приезжал сразу оценщик, посмотрел, да, и то, кстати, растаможено оказалось приблизительно одной цены.
0: Я с трудом этот тюк дотащил.
1: Так, а я как пёр его тоже. И самое парадоксальное, что предметы, которые, так сказать, содержатся в тюках, совершенно не идентичны.
0: Они очень похожи, не идентичны, я бы не решился. Но они действительно все не имеют никакой практической надобности. То есть, вот самое любопытное, что смысл дара в его бессмысленности. То есть, вещи, которыми мы обменялись с Александром, они не в хозяйстве, не в личной жизни. Просто пригодиться не могут. По крайней мере, при нашей профессии. Это явно атрибут какого-то совершенно другого. Ну, зачем, собственно говоря, вот эти вот, ну, как бы, инструменты, которые мне подарили, куда я могу их применить? Я не резчик по дереву, не занимаюсь там кладкой асфальта. Что я с ними как буду делать? Но я понимаю, что приблизительно и мои подарки, они также вам бесцельны и бессмысленны. Но, тем не менее, в этом и есть открытость и солярный принцип, как бы сказать, от широты души.
1: Нет, ну вот я могу сразу сказать, что лопаткой я в состоянии, скажем так, вот буду что-то переворачивать. Такие некрупные предметы, не тяжелые, но, тем не менее, как-то уже я практическое применение нашел.
0: А вы мне объясните предназначение этого огромного свинцового кола, который, вот, как бы сказать, завернули в эту вату
1: вот
0: и
1: этот...
0: передали мне? Вот этот огромный кол с какими-то зубцами и с такими круглыми. Он похож на какой-то предмет от эскаватора шагающего. Но я не могу никак осознать его артикул.
1: Я могу сказать, да. Вот знаете, в аккумуляторах есть свинец, да? Вот. И в детстве наверняка все баловались, его оттуда отливали, и там мечи разные вырезали, и все такое, да, так вот этот, как вы изволили выразиться, колышек, это на самом деле свинец из аккумулятора любимой машины Элвиса Пресли.
0: Ну тогда совсем другое дело.
1: Вот, да.
0: Я подарю ее Троицкому.
1: Сергей будет очень признателен.
0: Отлично.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Да. Алло.
1: Да, говорите.
9: Здравствуйте, это...
1: Да, вы в прямом эфире, задавайте ваш вопрос.
9: Сейчас там эхо по радио немножко, сейчас, минутку.
1: Ну, давайте, давайте.
9: Ага.
1: Так, да, слушаем.
0: Это... Вы не спешите, подождите.
1: Пожалуйста. Да, не торопитесь, пока
9: ладно,
1: все.
9: Ладно.
1: Да.
9: Это Леха Алхимик звонит.
1: Очень приятно.
9: Вот, я по какому вопросу? Вот... У меня в жизни так получается, везет мне или не везет, что встречаюсь с такими организациями, вот, которые как бы все время борются за российское, так сказать, будущее. Вот, но в смысле духовное развитие и прочие такие дела. Вот. И одновременно. Есть такие организации, ну, американские всякие, вот, которые, ну, понятно, ну, там, на деньгах,
1: не совсем, но вот но это все-таки интересно было бы, если бы вот насчет американских как бы вот уточнили нам поподробнее.
9: А, ну, в смысле, их рекламировать не хочу.
1: Нет, просто не рекламировать, а попросту говоря, в негативном свете передать нашим радиослушателям суть их действий, которые вот так вот вы... Секунду, я сейчас просто запишу. Да.
9: Вот. Ну, их действие в чем заключается? Допустим, выискивают довольно-таки активных молодых людей, правильно?
1: Да.
9: Вот, которые, ну, ну, там, метро подходит или где, неважно, да?
10: Да, да, мы понимаем.
9: Вот, подходит, приглашает к себе, допустим, молодой человек заинтересован светлыми глазами там какого-то активиста, вот, приходит тоже, и что дальше?
10: Да,
9: что? А дальше, ну, собирается, хлопает в ладоши, вот, рассказывает о том, что, ну, допустим, там, какие-то благотворительные мы вечера, ну, куда деньги, я не знаю, уходят.
10: А кто, вот, извините, деньги откуда берутся в этой цепочке сложной, вот вами нарисованной?
9: А, ну, это вопрос уже другой. Ну...
10: Нет, нет, имеется в виду, то есть как он другой. Вот вы упомянули о неких деньгах. До, да. Буквально вот до определенного момента в вашей, вот, скажем, в вашем монологе это не присутствовал, данный предмет.
9: А, ну да, ну... Ну, может быть, эти деньги собираются на какие-то тоже пожертвования.
10: В смысле, с кого? С кого деньги собираются?
9: Ну, с тех, кто туда поступает. Ну, в смысле, те, кто приходит, вот, хотят организовать что-то такое. Ну, начинают, я не люблю это слово, там, бизнес разворачивать какой-то дурацкий или еще что-то. И часть этих денег в эти американские, американские вот эти организации вкладывает немножко. Вот. Вот, и они якобы идут на пожертвование, может быть, идут часть какая-то, ну, для рекламы.
10: Все, все понятно, спасибо большое, вот. Спасибо.
9: Нет, и, а если... я не насчет этого. А вот другие организации,
10: да-да-да.
9: Вот,
10: да-да-да.
9: Допустим, они наоборот хотят, чтобы, ну, душевное развитие, вот их очень много, они маленькие такие, и вот им бы объединиться, а возможно ли, вот черт его знает. Вот. И дай бог, чтобы это было. Как вы думаете, возможно?
10: Понятно, спасибо, Александр Георгиевич. Как вы думаете, возможно?
0: Уважаемый Алексей, сейчас 4 часа 21 минута. В принципе, уже как бы пора либо видеть сны, либо проснуться для трудовой деятельности. Мне кажется, достаточно досужий вопрос. Вот вы сами подумайте, вы задаете досужий вопрос. Вы рассказали про каких-то америкосов, которые к молодым людям пристают, куда-то их ведут, что-то чем-то хлопают. И как бы сказать, вот...
10: Он сказал, хлопают?
0: Хлопают, да.
10: А, хлопают чем-то.
0: И,
10: да,
0: в принципе, было. По-моему, с нормальными людьми таких историй вообще в жизни не происходит. Я допускаю, что они могут случиться чисто теоретически, но у меня как бы сотни знакомых, ни одного из них никакие перекосы никуда не звали и нигде вместе с ними не хлопали. С другой стороны, про какие-то альтернативные организации, которые не хлопают в ладоши, не призывают молодых людей, и которые, как бы сказать, другого типа, я тоже не слышал ни про маленькие, ни про большие. Поэтому вы рассказали целое количество неизвестных вещей в 4:30 утра, которые с трудом как бы соответствуют, находят аналог в моем собственном опыте.
10: И вот меня они даже немножко напугали, потому что со мной тоже такого не было ни разу, чтобы к нам подошли, что-то хлопали. Плюс, насколько я понял, все это делается еще за мои кровные бабки.
0: Да, на самом деле, как бы много неизвестных, задача с многими неизвестными, она решается с трудом. К сожалению, ответить на такой абстрактный вопрос. Другое дело, человек про Вселенную спросил, очень чисто конкретно.
10: Да.
0: Спросил, что делать с мозгами Вселенной, если одна клетка развивается как бы по огромной спирали. Вот это конкретный вопрос. Это действительно можно ответить. Мы на него не ответили, но уже не потому, что не знали ответ, а потому что...
10: Поостереглись.
0: Да.
10: Причем не ради себя.
0: Совершенно верно. А в данном случае я действительно не понял исходных, вводных условий задач.
10: Я тоже как-то обескуражен. Следующий телефонный звонок.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
10: И ваши вопросы Александру Дугину. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
11: Добрый день. Ой, точнее, ночь.
10: Ну, это не важно, да.
11: Собственно. Да. Я хотела уточнить, как долго будут ваши передачи сегодня? Вот я уже слушаю где-то, наверное, 3.5 часа. Уже давно хотелось бы лечь спать, но такое состояние, что от вас, извините, мне оторваться невозможно.
10: Сегодня...
11: Большое вам спасибо.
10: Понятно. Спасибо. Спасибо вам. Сегодня мы намерены где-то до 5 часов тут пребывать.
0: А после 5 мы сделаем небольшое философское по радио, такое как бы...
10: Да, да.
0: Небольшую конференцию о философии, об истории, как бы сказать, истории жизни.
10: Где-то до полудня она продлится. Вот. А затем...
0: Рабочий полдень потом.
10: Да. Да, а завтра где-то часов, наверное, с 6 утра и до 9 в ДК «Строитель» мы будем делать, так сказать, вот повтор всей сегодняшней программы, только вживую. Живьем, безусловно, так сказать, лайв выступление живое. Следующий, да, телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно говорит.
6: Алло, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
6: Я никак не могу понять, то ли это все совы наглотались уже таблеток, звонят какие-то странные вообще люди.
10: Почему, извините, таблеток?
6: Этих снотворных.
10: Может быть, у них там, например, просто внутривенный или внутримышечный релашка.
6: Вот не похоже на это. Или это жаворонки, которые после вчерашнего, так сказать, не могут еще проснуться и тоже задают какие-то вопросы.
10: А вы знаете, как вы попробуйте по себе определить вот остальную аудиторию?
6: Я
10: вот
6: еще ничего не принимал, никаких таблеток. И зациклилась, я давно звоню, и зациклилась я, знаете, на каком вопросе?
10: Так.
6: Вот звонил когда один человек и сказал, что между друзьями уже сейчас какая-то пропасть, что входит, и тот удивленно на него смотрит. Раньше они были такие более близкие, а теперь вот что-то случилось. А вы знаете, вот, например, в семьях уже происходит такой раскол. Вот мои племянники, например, понимаете, разбогатели. Вот. И теперь вообще вот как-то перестали общаться. Вроде бы между нами произошел какой-то разрыв. Это меня ужасно расстраивает, и я просто не знаю даже, что делать.
0: Простите, пожалуйста, а вы знаете, да, куда вы позвонили?
10: Ну вот, да.
0: Дело в том, что это сонное радио, это сновиденческое радио, которое вещает одновременно не только на эфирных волнах. То есть люди, которые действительно, как вы говорите, что-то наглотались или, наоборот, не добрали. И в этом отношении они могут слушать нас в прямом эфире, то есть как бы в реальном мире. Но одновременно идет параллельное вещание, это фактически один и тот же передатчик, только разные частоты, которые вещают на волнах сновидений. Дело в том, что человеческое сновидение, оно прекрасно может быть описано с помощью неких волновых функций. Так называемый пучок волновых функций достаточно с простой S-матрицей. Любой физик вам объяснит, о чем идет речь.
6: Это подождите, просто...
0: И в этом отношении мы, как бы сказать, добавляем, смешиваем, вот как бы сказать, микшируем.
6: А я подумал, что вы ответите мне на мой вопрос.
0: Да, вот мы как раз начинаем отвечать. Дело в том, что из-за чего происходит...
10: Спасибо за вопрос.
0: Происходит такое как бы смешение понятий. Вот вы думаете, что вы звоните в радио, как бы сказать, в такой рациональный, где вам ответят то, что вы хотите. Например, что, к сожалению, отчуждение является производным феноменом от того индивидуалистического настроя, который несет в себе либеральный реформы. Вот так мы отвечаем. Это ответ как бы по нашей основной частоте, для тех, кто не спит. Но поскольку все-таки большее количество людей спит и видит сейчас сны, то, соответственно, тут вопрос становится так. Основная ли это частота? Либо та анаэрическая, сонная частота, на которой мы даем такие более серьезные, более планомерные, развернутые ответы, где, по большому счету, за неимением возможности многие вещи высказать словами, мы стараемся как бы пояснить их, проиллюстрировать определенными образами, которые транслируются с помощью некоторых эфирных волн с более наглядной, убедительной точки зрения. И вот если вы сейчас как бы выключите, наконец, радиоприемник и спокойно, как бы сказать, не особенно замутняя себя заботами о грядущем дне, попытаетесь расслабиться и настроиться на нашу волну уже во сне, вы получите гораздо более развернутый ответ там, с цитатами, с определенными убедительными доказательствами.
10: И на самом этом, информативное ваше восприятие информации будет более тоже...
0: И более того, вы увидите, как избежать этого отчуждения. Ваши племянники, они, как бы сказать, после этого правильного, организованного, точного, анаэрически скрупированного и структурированного сновидения, они опять вам позвонят, поделятся своими доходами. И на самом деле, как бы структура во многом восстановится. Ведь потому что искусство правильно спать, правильно получать сигналы анаэрических радиостанций, это не такая простая вещь. Вот понимаете, когда... Многие психиатры или психотерапевты, они говорят, все в тоби. Вот такая старая русская поговорка была бегунского согласа, старобряческого, все в тоби. Поэтому исправь себя, и племянники вернутся. с дарами.
10: Может быть, это произойдет. Может быть. Только не нужно притворяться, что вы, так сказать, изменились. Нужно измениться по-настоящему.
0: И изменить себя и других.
10: Да, и все, через что вокруг. Сон. А еще лучше посадить дерево. Вместо того, чтобы спать, поскольку посадка дерева, она, так сказать, под собой подразумевает непосредственный контакт с мамой, то есть с землей мамой, с живым деревом, да.
0: Еще полезно есть землю, как мы говорили часа два назад.
10: Ну, немного.
0: Ну, много, конечно. Ну, много, или... это, во-первых, очень действительно гумус тогда много будет потрачено.
10: Вот, или хотя бы понюхать землю. Тоже это иногда бывает полезно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
12: Доброй ночи.
10: Здравствуйте.
12: А вот хотелось бы знать, что вы кушаете, чтобы не спать. Вот я, например, наела себе шоколадных конфет. И чай напилась, поэтому вас слушаю, мне очень нравится. А вот я удивляюсь, как у вас столько энергии. Мы уже и мебель передвинули, и книжек не читали, и вас послушали, в карты поиграли.
10: Спасибо.
0: Мы, знаете, с Александром мы... играем параллельно в лото, едим блины и творожники, которые мы нам пекли из соседней комнаты, здесь да, девушки да. работают. Они тоже не спят, но они не спят, как бы сказать, утверждают, что мы им не даем.
10: Они, в общем-то...
0: Они занялись изготовлением вареников.
10: Да, они дико фанатеют. От нас, во-первых. А во-вторых, практически действительно все эти действия, которые вы перечислили, мы тоже переделали. За то время, пока идет программа, мы уже дважды сделали перестановку в студии. Вот. Один раз так, как нам удобно и кардинально. Другой это опять так же, чтобы те, кто с утра пришел, не заметили, что что-то переставлялось. Вот. Так что практически мы с вами живем в едином ритме. Следующий звонок. У нас такой экспресс, да, идет звонок. Доброе утро уже, наверное. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
13: Доброе утро.
10: Здравствуйте.
13: У меня такой вопрос. Всякий хор. К вашему
10: пути. Да-да-да.
13: К какой философской школе он принадлежит?
10: Интересный вопрос. Спасибо.
0: Дело в том, что я принадлежу к философской школе, которая называется евразийство. Я как бы теоретик неоевразийства. Вот эта философская школа возникла в 10-20-е годы в белой эмиграции. Савицкий, Трубецкой, Сувчинский, Алексеев. И потом русский историк великий Лев Николаевич Гумилев ее развивал в историческом аспекте. А вот где-то на рубеже 80-х-90-х годов я эту философскую школу как бы реанимировал и придал ей определенное новое дыхание. Называется неоевразийство. Это философская школа. И одновременно я являюсь последователем традиционалистской школы. Это очень близкое понятие. Но традиционализм возник тоже в 10-20-е годы. Связан с именем французского мыслителя и философа Рене Генона, итальянского последователя Юлиуса Эйволы, швейцарского Титуса Буркхарта. Я продолжаю также вот, ну, на русском православном поле эту историческую философскую традицию. Сочетание традиционализма и евразийства, наверное, описывает в той или иной степени, описывает те философские взгляды, которые я исповедую, а в политологической сфере это называется консервативная революция, консервативно-революционный подход.
10: Буквально на 2 минутки сейчас мы, если позволите, прервемся.

0: И остается у вас совсем немного времени для того, чтобы успеть задать вопросы гостю нашей сегодняшней программы, философу Александру Гельевичу Дугину. Вот. Но прежде всего тут приходила женщина, шепнула мне, которая, да, вы обратили еще внимание, она спросила, как вообще договориться с самой. То есть как договориться с самому с собой. Вот в чем вопрос. Как уладить внутренние противоречия по любым вопросам? Есть ли универсальный какой-нибудь рецепт?
1: Ой, вот очень просто, на самом-то деле. Во-первых, существует не один, а два универсальных рецепта, как решить все, практически все проблемы. Но, вы знаете, дело в том, что один из них очень, как бы сказать, он универсальный, но удивительно сложен. То есть там предполагается очень серьезная форма диеты, гигиенических упражнений, как бы посещение определенных, как бы сказать, специфических мест, определенной природы, пейзажа, ландшафта и так далее, что все вместе должно решить практически, стабилизировать все человеческие проблемы. И есть другой экспресс-вариант. Он заключается, конечно, в неком начале, о котором мы сегодня уже часов, наверное, 7 или 8 эфира, вот с 11 или с 10, да, когда я появился в студии, мы подробно обсудили. Я полагаю, что по большому счету за все эти 8 часов эфира мы практически полностью изложили специфику этого краткого рецепта, как решить эту фундаментальную для каждого человека проблему. Я думаю, не составит труда достать запись нашей программы у каких-то коллег, друзей. Прослушав ее, фактически вы поймете, поскольку в развернутом последовательном изложении мы дали этот вот интересующий вас ответ.
0: Кстати, еще хотелось сказать, что в сегодняшней программе самыми главными моментами было даже не какие-то глобальные рассуждения о каких-то вещах, а всего лишь 5, ну, даже я буду более точен, 6 ключевых слов, именно даже не фраз, а слов.
1: Я думаю, что вполне можно объявить конкурс, кто их, эти 5 или 6 слов, вычленил из нашего дискурса, из нашего, как бы, нашей беседы, те, пожалуйста, обращайтесь на «Эхо Москвы», присылайте ваши варианты этих 5-6 ключевых слов, на ваш взгляд. Все, да, те, кто прослушал,

0: беспокоит.
1: Здравствуйте, Карина, да.
0: Александр, скажите, а можно вот Александру задать вопрос?
1: Ну, конечно, конечно.
0: Вы знаете, у меня вопрос, может быть, не совсем по теме, но он такой вот из прошлых часов. Скажите, пожалуйста, а как вот бороться с бессонницей?
1: Что еще раз?
0: Как бороться с бессонницей?
2: Бессонницы.
3: Спасибо.
2: Есть, вы знаете, лучше всего, вот самый такой, как бы, серьезный проект по борьбе с бессонницей, это хороший продолжительный сон.
4: То есть вы должны глубоко дышать, вы должны считать до каких-то больших цифр и постепенно переходить из состояния бодрствования. Желательно отключить радиоточки, желательно, как бы сказать, выключить свет.
3: Окно закрыть надо.
2: Да, создать спокойную атмосферу, способствующую расслаблению и переходу из бодрого состояния в сонное состояние. Обычно бессонница является продуктом такого долговременного отсутствия сна, когда человек не может окончательно войти, ну, как бы в расслабленное...
3: То есть нервное перенапряжение.
2: Да, нервное перенапряжение и отсутствие отрешенности.
3: Да.
2: То есть человеком заботит проблемы, он не может прекратить поток, прервать поток сознания, не может отвлечься от бытовых тем, которые гнетут и не позволяют, собственно говоря, перейти в состояние сна. Единственным способом, который в данном случае, мне кажется, применим, это лечь и уснуть. То есть, да, забыв обо всем. Вы знаете, как будто как ни в чем не бывало. Закройте глаза, спокойно растянитесь на постели, выбросьте из головы абсолютно все, что в нее за день или во всю вашу жизнь туда, как бы сказать, было заложено, и попытайтесь совершенно от всего отключиться. И вы уснете.
3: А то вот знаете, как было у нас недавно у одного, то есть тоже вот так перенапрягся, да, у нас там ракушки под окном, ну, автолюбители заезжают, выезжают, хлоп, им. Так вот он всю ночь с интервалом там в 5-10 минут открывал окно и в открытое окно орал: «Не хлопай ракушкой, скотина!» И так продолжалось 3 дня практически, 3 суток. Вот такой у человека стал психоз, попросту говоря. Пришлось забрать. Это слишком, так сказать, близкое восприятие реальности, да, вот такой, и слишком острое реагирование на такие вещи. Следующий звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
5: Будьте любезны, вы можете ответить, сколько вы получаете за свою болтовню в эфире?
3: Спасибо.
5: За свою передачу.
3: Спасибо. Значит, сегодня я получил 2 первых, 1 второе и 2 компота. Ну, Александру Гелевичу...
2: Я с собой все принес.
3: Да, ну, потому что все-таки человек тактичный, вежливый. Хотя омлет вот я выложил, и вполне нормально. Как я уже говорил, да, и, конечно же, сегодня с утра придет главный, который, в общем-то, я так надеюсь, возьмет нас за петличку и скажет: «Молодцы, ребята». Вот это самая главная награда для нас. Самая главная награда. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
6: Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Говорите, говорите.
6: Это я уже в эфире, да?
3: Да, безусловно.
6: Вас Алексей беспокоит.
3: Очень интересно.
6: Значит, я проработал много лет с радиотехникой.
3: Угу.
6: И накопилась некоторая статистика. Вот сейчас ваши передатчики работают в эфире, к примеру. Значит, отказы, наибольшее количество отказов приходится в дни полнолуния, магнитных бурь плюс-минус 2 дня. Это статистика.
3: Угу.
6: Это просто, не знаю, хотел бы послушать ваши комментарии.
3: Понятно, спасибо.
6: Ну, да. Вопрос к Александру. Значит, работал со многими людьми, и вот большая часть людей просто, ну, не может работать с аппаратурой. Энергетика этих людей так плохо влияет на аппаратуру, что, в общем-то, аппаратура начинает ломаться в непредвиденные случаи.
3: Понятно, понятно.
2: Это большая проблема.
3: Да, спасибо. Проблема действительно большая, и она реально существует.
2: Люди, лунные, конечно, циклы, магнитные бури.
3: Приливы,
2: они,
3: так, отливы.
2: Они практически не дают возможность работать большинству радио.

0: радиопрограмм и радиосетей. С этим, насколько я знаю, сталкиваются просто практически, ну, как бы все крупные вещательные радио и телекомпании. Вы заметили, кстати, иногда на телевизорах изображение ребит.
1: Да-да-да, есть такое.
0: Это тоже, на самом деле, во-первых, персонал, может быть, будет недостаточно подготовлен.
1: Или не выспался, например.
0: Ну да, там разные могут быть причины, но, по крайней мере, энергетический сбой налицо.
1: Конечно.
0: И эфирные бури. Эфирные бури, которые просто фактически в определенных секторах глушат зону приемников, прослушать ничего невозможно из этой каши, которая там трещит из динамиков.
1: Да,
0: и,
1: да.
0: Конечно, это огромная проблема. На это тратятся колоссальные деньги на Западе. У нас, к сожалению, такие исследования практически в зародышевом состоянии, но влияние персонала на качество...
1: У нас, я извините, вас перебью, у нас давно эту проблему решили. Вот, кстати, вот вы так с удивлением это восприняли, вот этот тазик. Но, тем не менее, именно ноги в тазике с теплой водой, с хвойным отваром и успокаивает персонал. Посмотрите, у нас все от главного редактора до секретарши. Если куда-то бежать надо быстро, так на нем или на секретарше, на какой-то, на ней специальные такие обувка водонепроницаемые, внутрь которой залит, опять же, хвойный раствор теплый, то есть ноги всегда в тепле. Друг другу мы делаем массаж. Бывало, идешь, ну, по своим делам. Вдруг к тебе подходит кто-нибудь с задумчивым лицом, начинает там шею мять вот так, чтобы ты как-то успокоился, скинул напряжение. Это они там в своем таком вот рациональном мире видят ли, ищут, куда вложить капиталы, как, где какой экран поставить. А здесь, слава богу, пока что вот все еще на уровне такой взаимопомощи, он бескорыстности. Следующий звонок, да? Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Александр Гелевич, скажите, а возобновится ли действие нового университета? И второй вопрос. Как поживает движение России и что вы можете сказать по этому поводу? Спасибо.
0: Новый университет, да, планируют восстановить. Это курсы лекций, которые разные люди, Евгений Силович Головин, Юрий Витальевич Мамлиев, читают периодически.
1: Был вот. У нас в программе, кстати, Евгений Головин.
0: Да, он мне рассказывал. Очень интересный и глубокий человек. Вот новый университет, я там тоже как бы делал курс своих лекций. Мы планируем с Нового года его возобновить. Был некоторый такой перерыв, но сейчас мы, наверное, восстановим. Что касается движения России, то где-то около 5 утра я не, ну, как бы сказать, не уполномочен. Я как бы вхожу в состав Центральный совет этого движения. Оно достаточно, ну, как бы так, спокойно и гармонично, на мой взгляд, может быть, не очень бурно развивается. Есть определенные проблемы, которые связаны с ростом политического движения. Единственное, что что-то определенное пока сказать я не могу. Например, в Санкт-Петербурге во вторник будет научная конференция, где я выступаю, которая продлится 2 дня. Там будут, наверное, обсуждены ряд серьезных теоретических вопросов относительно программы этого движения. А также благодарю вас за звонок, что среди людей, которые не могут заснуть, играют в карты,
1: двигают
0: мебель, пьют, празднуют 3-й день своего дня рождения.
1: Пробочки кидают.
0: Спрашивают, да, да, про влияние персонала на качество радиоаппаратуры. Вот удивительно рациональный и приятный ваш звонок. Благодарю.
1: Тут вот еще и на пейджер для всех пришло сообщение. Этот позвонивший парень имел в виду активистов американских религиозных сект. Если вы прогуляетесь по Новому Арбату пешком, они, как обычно, на джипе, вы обязательно, к вам обязательно кто-нибудь подойдет, и не один раз, пишет Татьяна. Татьяна, вот когда закончится программа, мы, конечно же, не пойдем к нашим, так сказать, точилам модным, а, видимо, сделаем, так сказать, по-вашему. То есть мы пройдемся, прогуляемся по Арбату. Но хочу сразу сказать, если ни одна вот нам к нам не подойдет вот такая вот американская, в общем-то, сволочь, то мы приедем к вам с вопросом и с претензией.
0: Потому что, на самом деле, ведь все адреса на пейджере высвечиваются сейчас.
1: Да, конечно.
0: Любой человек, посылающий на пейджер нам определенное сообщение, мы видим здесь в отдельно маленьком окошечке в компьютере.
1: Адресок.
0: Ну и данные все основные.
1: А есть специальная программка компьютерная, которая по адреску вычисляет IP. Телефон, да, и по всему этому показывает местоположение вашего дома на карте Москвы со всеми подъездами, даже с зелеными насаждениями. Так что вот, Татьяна, так, обязательно обязательно пройдемся, да?
3: Безусловно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи.
1: И вам аналогично.
4: У меня вопрос вот к уважаемому гостю.
1: Давайте.
4: Значит, вот вы говорили о стремлении человека к сакральному, о стремлении человека к культу, которое, если не удовлетворяется, то он переходит, значит, к пьянству, Филиппу Киркорову и тому подобным вещам. Вот. Также вы говорили о стремлении, о поиске сверхчеловека и тому подобных вещах, что, на мой взгляд, есть в действительности другая сторона той же медали. Вот. В связи с этим у меня такой вопрос. Как вы относитесь к теориям, которые предполагают, что человек был создан некой внеземной цивилизацией в результате целенаправленного и осознанного генетического конструирования, в связи с тем, что такого рода теории очень естественным образом объясняют и стремление человека к сакральному, и богоискательство, и также, кстати, такое явление, как гипнотизм. То есть, если кто-то создавал биороботов для исполнения своих каких-то, значит, целей, то очень естественно было, скажем так, намертво зашить в психику генетически конструируемого существа образ хозяина. Угу. Вот. И тогда многие вещи, которые кажутся странными в человеческой психике, начинают очень легко сходиться.
3: Вы знаете, это...
1: Спасибо.
3: Благодарю вас. Это очень интересная вещь. То, что вы сказали, мне никогда в жизни в голову не приходило. И я вам очень признателен. Действительно, какой-то бросает совершенно неожиданный взгляд на те вещи, которые мне казались понятными. Но как бы теперь действительно вы заронили даже тень сомнений. У меня как бы была более-менее стройная картина, основывающаяся на довольно использовании довольно конвенциональных философских или теологических, метафизических принципов. Но благодаря вашему такому замечанию, действительно, я подумал, а почему бы нет, на самом деле, слушая вас, как бы действительно очень логично. Как гипотезу я бы не стал это отбрасывать.
1: Безусловно. Но любая гипотеза, она имеет право быть. Имеет право быть. Вот, кстати, меня всегда мучает вопрос. Вот, например, люди, которых мы называем сумасшедшими, которые там страдают манией преследования, разговаривают с инопланетянами. Я не имею в виду там какие-то такие научные совсем уже фобии. Да, вот примитивно, да, или там белая горячка, белочку он схватил. Где гарантия, что это родилось не в его воспаленном мозгу, а что просто он открыл рамки и увидел то, что вот, так сказать, мы не видим? Почему считаются такие люди как сумасшедшими?
3: Ну, здесь как раз можно вспомнить, что в сакральной цивилизации, в традиционном обществе понятие сумасшедших, оно, наоборот, было достаточно позитивным. Эти люди считались одержимым определенными высшими существами, которые продлевают и расширяют человеческое сознание, показывают те уровни, которые скрыты от нашего восприятия. В этом отношении, на самом деле, почитание безумия. В Библии, в Евангелии сказано, если ты скажешь брату своему рака, ты будешь проклят. Рака — это значит безумный. То есть нельзя никак в уничижительном смысле говорить человеку, что он безумный. Безумие — это не является, скажем, негативной характеристикой человека. Это, по большому счету, открытие сознания к неким дополнительным сферам. Это, безусловно. Другое дело, что происхождение этих сфер, их как бы консистенция, их структура, это в каждой традиции рассматривается по-разному. Но вообще говоря, лишь атеистическая, обмерщленная западная цивилизация нового времени, она действительно денигрировала, скажем, очернила безумие. И существует вот замечательная книжка Мишеля Фуко, французского структуралиста, «Универсальная теория безумия». История, «Универсальная история безумия», где он прослеживает то, как понятие сумасшедший, как бы безумный из достаточно специальной характеристики в средневековом обществе, особой характеристики, стало вот ругательством, когда этих людей стали изолировать от общества, помещать в специфические заведения, которые поначалу, ведь сумасшедшие дома носили именно пенитенциарный характер. То есть людей помещали в сумасшедшие дома для того, чтобы их наказать, поскольку постепенно при переходе от католического католической или средневековой этики к протестантской этике, безумие как некая компетентность или там обращенность сознания в тусторонние сферы, оно девальвировалось постепенно и становилось чисто отрицательным признаком. В более полноценных сакральных аспектах, мы уже говорили о Иване Яковлевиче Корейше, о русских о традиции российских безумиях, безумных, юродивых. На самом деле, конечно, в полноценной сакральной цивилизации к безумию никто так не относился. И вспомним, что при советской власти, вот революция 1917 года началась с того, что все открыли дурдома. Они практически были полностью ликвидированы как институт, поскольку, как бы сказать, считалось, что это буржуазные предрассудки. Человек рассматривается как подлежащий госпитализации, если он немножко ненормален или совсем ненормален. Это буржуазный предрассудок. В 1917 году открыты были все дурдома и стали восстанавливаться только при переходе страны к сталинизму. А уж расцвета пенитенциарной психиатрии достигла при вообще уже когда этот большевистский импульс окончательно исчерпал себя, истощился в советские годы, когда психиатрия приобрела репрессивный характер, и любой человек, который вообще отличался немножко от какой-то формальной нормы, которой практически никто не соблюдал, и она была некой абстракцией, помещался в сумасшедший дом. То есть там встречались, начиная с 60-х годов, наиболее разумные, нормальные люди. Таким образом, безумие, разумность просто поменялись местами. В этом отношении вы совершенно правы. И сейчас, слава богу, такого репрессивного рационалистического отношения к проблеме безумия нет.
1: Ну, я предлагаю вот сейчас все-таки пойти пройтись, потому что уж больно хочется проверить реальность, так сказать, Татьяниного послания. А заодно я покажу вам одну комнатку, я там содержу одного. Интересный персонаж.

0: факсы, пишущих письма и обрывающих телефонную линию. У нас в гостях замечательный человек, известный ученый, доктор Карл Осипович Сеточка, зав. Кафедры генной инженерии и каэтальных технологий Института орнитологии и яйценосителей. Здравствуйте, Карл Осипович.
1: Добрый вечер.
0: Сегодня мы с вами обсудим очень важную проблему, которая интересует в основном женщин, женскую половину населения, в основном домохозяек и в основном жен достаточно обеспеченных мужей. Дело в том, что в силу отсутствия, так скажем, ну, определенных навыков в готовке пищи, эти жены, эти женщины предпочитают пользоваться так называемыми полуфабрикатами, покупая их в каких-то вот супермаркетах и тому подобное. И самым распространенным видом полуфабриката являются так называемые ножки Буша, куриные окорочка. Это второе русское название. Вы можете открыть толковый словарь «Даля» и там найти на букву «К» куриные окорочка. Мы не будем вам рассказывать, что это. Но вкратце, это куриная кость, вокруг нее шмоть мяса, обтянутой куриной кожей. Ну, это как бы внешний ее признак. И встает вопрос. Наша постоянная радиослушательница Светлана Владимирская задает вопрос, резонный, кстати, вопрос. Этих окорочков в Москве просто, ну, завались. Они продаются практически на каждом углу. Цена их достаточно доступная даже для вот Прохора. Скажем, она тоже постоянно с собой носит в сумке пару-тройку окорочков. Встает резонный вопрос. Какое количество пернатых нужно убить, ну, сперва взрастить, затем убить, чтобы получить такое количество окорочков? И куда деваются остальные части? То есть гуска, значит, вместе с анавом, кишочки, потрошка, шейка, голова. Сейчас, кстати, Карл Осипович, появились в продаже грудки. Тоже, если увидели. Вот что вы можете на это сказать? Принадлежат ли эти грудки особям, от кого ножки, или это совершенно отдельная промышленность?
1: Да, вы совершенно, может быть, сами того не желая, открыли важнейшую тему в области общественного питания современного, потому что, как вы справедливо заметили, раньше нерадивая хозяйка была вынуждена кормить семью разогретыми на сковородке пирожками с неизвестным содержанием.
0: А вот за 7 копеек они раньше продавались.
1: Вареной, вареной колбасой и прочими суррогатами такими неожиданными.
0: Или даже вот яишки, просто вареные яишки вкрутую.
1: Что вело вообще к
0: заворотам,
1: нарушениям в печени, заворотам кир. Теперь же хозяйка может создать имитацию разнообразного стола, купив продукт под названием куриные окорочка и приготовив их быстро на любом разогревающем устройстве от освещающей печи до плиты. И, конечно, людей, которые привыкли к активной жизненной позиции, стало интересовать, откуда свалилась такая благодать, как бы.
0: Вот, давайте немножко вернемся в историю. Извините, что я вас перебил. Мы наверняка, если очень постараемся, вспомним год, вот тот переломный год, после наступления которого начался этот завал этим продуктом.
1: Дело в том, что я бы где-то это дело синхронизировал с последним сроком разрушения госагропрома, когда было замечено, что этот институт у нас абсолютно разрушен до основания, и альтернативы внутренней явно нету. И на прилавках наших магазинов были курицы, единственное достоинство которых, что они умерли своей смертью. Поэтому я не буду предварять свой рассказ, но скорее была предпринята некая кулинарная диверсия в форме этих куриных окорочков. Дело в том, что внимательные хозяйки, которые не считают их за панацеей от всех бед и от собственной лени, они стали задаваться вопросом, почему этот продукт не совсем соответствует своему артикулу, своему товарному знаку.
0: То есть, а что вы имеете в виду? Вот интересно,
1: немножко расширить. Многие хозяйки заметили в первую очередь, что при приготовке куриных окорочков, особенно в микроволновых печах, запах, распространяемый по кухне в момент готовки, совершенно не похож на запах готовящейся дичи. Пахнет скорее рыбой.
0: А, кстати, вот вопрос, который нам очень часто здесь задают, конкретно Филипп Карамазов, наш постоянный радиослушатель, задает вопрос, вот именно касающийся этой темы, что при жарке ножек буш этих куриных окорочков распространяется запах рыбы. Он типа пишет, что это его сперва волновало, но потом пенсионерка, соседка ему объяснила, что просто вот эти особи, этих кур кормят рыбьей чешуей.
1: Апологеты бездумного прогресса, они тоже прикрываются вот этими пустыми фразами о том, что куриц кормят рыбьей чешуей, требухой. Но ничего подобного. Если мы выйдем за пределы города и встретимся лицом к лицу с любой нормальной курицей и предложим ей в любом ее состоянии какую-то рыбью требуху, то реакция будет самая, что ни на есть, отрицательно. Никакая нормальная курица есть рыбу не будет.
0: А вот скажите, вы, поскольку все-таки зав кафедры генной инженерии, тем более вот, каэтальных технологий, вы наверняка должны как-то дать нашим радиослушателям объяснение, почему это происходит. Может быть, ведь в принципе, скажем так, что рыба это очень глупое животное, что курица это глупое животное. Может быть, это какой-то антипод у них на уровне генной инженерии, потому что ведь пробовали кормить и рыбу курицами. Вот я знаю, у вас аквариум. Это тоже не получилось, да?
1: Ну, кроме пираний, конечно, на курицу тоже никто не клюет, потому что курица не птица, как известно, и там что-то не за границей. Это так и есть, несмотря на такую легковесность народной мудрости, но первая ее часть соответствует полностью действительности, потому что курица простейшая птица, достаточно посмотреть на ее поведенческие стереотипы, на ее, в общем-то, совершенно неразвитое куриное сознание, чтобы усомниться в полноценности ее птичьей сущности, но не об этом речь. Более внимательные хозяйки заметили не только рыбий запах при приготовлении куриных окорочков, но и то, что их форма совсем уже не похожа на ноги нормальной курицы. Это скорее какие-то
0: оковалки,
1: накачанные так. Ноги монстрика. И вот пятно, которое является переходом от ноги к, собственно, куриному как бы телу.
0: Весьма широко.
1: Оно стало большое, очень большое. То есть тоже, если оторвать у любой уже вареной курицы ногу и посмотреть на место отрыва, диаметр его будет раза в три меньше.
0: А здесь практически как у, так скажем, у фотомодели или у пупсика.
1: Ну, и у таких своеобразных фотомоделей.
0: Ну да.
1: Вот. Поэтому, конечно, эти вопросы не могли остаться без ответа. И нам пришлось... Как одно из отделений общества потребителей, мы занялись этим вопросом на всей нашей, в общем-то, научной базе. И вот что выяснилось. Оказалось, что предыстория куриных окорочков, в общем-то, она достаточно длительная. Ведь, как известно, курица – это долгое время в Америке самая демократичная и самая дешевая пища такая, вот, не вегетарианская. Потому что, в принципе, что такое курица по-американски, она и в оригинале-то имеет достаточно мылкий вкус. То есть такой продукт без вкуса.
0: Типа как, какой-то вроде действительно и не рыбы, и не мясо, правильно говоря.
1: Да, хозяйственное мыло.
0: Такое, да.
1: Случайно.
0: Кстати, извините, Карл Оспич, что я опять вас несколько перебил, просто хочу немножко вернуться к признакам, вот именно к этим куриным признакам. Ведь наверняка все здравомыслящие люди прекрасно отдают себе отчет в том, что вот эта маленькая тушка натуральной птицы, синей, которая, извините, сдохла, ну, ее там убили, ну, то есть она уже не живая. Она не может сохраниться вот в таком качестве, в каком нам предлагают вот эти вот окорочка.
1: Неестественные их рожки.
0: Неестественные, вот да, это уже не может быть. Она должна быть обязательно синяя немножко.
1: Это абсолютно
0: немножко,
1: не цвет трупных пятен.
0: Конечно.
1: Спектр пролежни абсолютно другой. Совершенно, да. И, кроме того, вы совершенно верно заметили, что абсолютно непонятно, куда девается огромное количество клювов, гребешков.
0: Глаз, опять же.
1: Так любимых нашими...
0: Гурманами.
1: Гурманками особенно. Да. Я с содроганием всегда наблюдал поедание гребешков этих.
0: И глаз.
1: Вот. выдавливание, да. И выяснилось такой момент, что сначала, конечно, даже вот эта невкусная курица инкубаторская, выращенная в инкубаторе, ну, в первую очередь, она накачана гормонами, стероидами и так далее, но ее жизнь, как мы видели из хроники прежних лет, что такое инкубатор? Это малюсенькие сеточки, в которых буквально закреплена, еле помещается. Там курица растет, развивается.
0: То есть она даже не может развернуться, если она, говорить честно. То есть у нее морда вся в одном направлении,
1: да, и глаз в сверху другом, идет, да, один транспортер, там подается питание, а внизу идет другой
0: транспортер.
1: Фекальные массы, да, вот эти уносятся.
0: И на поля.
1: На протяжении всей вот этой своей несчастной куриной инкубаторской жизни она фактически закреплена в этой сетке и вынуждена вот вести такое полностью технологическое существование.
0: То есть не видя, кстати, ни природы, ничего. Да, то есть совершенно неразвитые крылья, кстати. Вот вы, извините, что я опять вас перебиваю, наверняка заметили тоже очень внимательные домохозяйки, что из года у обычных кур, которые вот не ножки вот эти вот, а обычные целые особи, у них год из года крылышки тоньше становятся. Потому что на ногах-то они все-таки стоят.
1: Ну, вы знаете, после приема огромного количества стероидов, которыми, в общем-то, вот анаболиков в составе корма получают инкубатор, у них, в общем-то, и плечевой пояс, и тазовый пояс весьма гипертрофирован, поэтому фактически она занимает как оптимальный помидор квадратный выращен, так и курица, она чуть ли не всю клеточку это занимает, и безумное ее эмоциональное состояние, ей постоянно давит, она не может справиться ни с паразитами, ни почесаться с клювом.
0: И, кстати, у них даже из-за этого перестала, вот пропала такая функция, как вращение головы практически на 180 градусов.
1: Да, я думаю, даже выяснить эту функцию невозможно, потому что все... Вот. И Америка, как известно, это такая достаточно, ну, хотя бы декларативно свободолюбивая страна. И американское общество защиты яйценесущих резко выказало протест против такого холодного технологического отношения, вот, в общем-то, бездушного к продукту живой природы, хоть и не совсем полноценного, каким является курица. И вот эта индустрия, которая приносила, конечно, огромные доходы из-за своего достаточно простого процесса и процент выхода велик, что она там умрет, ее все равно продать можно. Ну, мы все понимаем, что закрываются глаза в мире чистогана на всякие вот эти нюансы. И пришлось технологам, пищевикам взяться за ум фактически. Вот. Не прерывая, правда, этого процесса, они первое время терпели все эти нападки прессы и пикетирование вот этих инкубаторов грандиозных. Но потом выяснилось, что вот рядом с атомными реакторами, с какими-то вот исследовательскими центрами, иногда появляются курицы-мутанты, у которых, вот так интересно, у мужских особей 5 ножек, а у женских 6. Вот.
0: А как же они вот умудряются своим слабым мозгом синхронизировать движение всех конечностей?
1: Вы совершенно верно. Они крайне, в общем-то, пляска святого Вита, такая болезнь человеческая. У них это врожденное заболевание, то есть они перетаптываются. Но
0: перемещения они производят какие-то все-таки в нужном им
1: максимум
0: направлении?
1: Максимум, что они могут клевать то, что перед ними, в общем-то, наложено. Но главная задача совершенно неожиданно применением таких куриц оказалось выполненной. То есть количество убийств живой особи на пару ножек сократилось, соответственно, там вот в 3 раза, в 3,5 раза.
0: То есть вы хотите сказать, что прав, в общем-то, наш радиослушатель Виктор Петрович Черномырдин, который в своем гневном достаточно письме пишет, что вот, дескать, нас дурят, и что это все-таки не естественный продукт. Но он, видимо, недалек от истины, что это целиком синтетический продукт, и даже перья, которые вот мы иногда наблюдаем, кстати, заметьте, что в ножках вот в куриных
1: окошках мало. Никогда не найти перья.
0: Ну, можно найти кусочки, но он пишет, наш радиослушатель, что их вставляют специально нанятые рабочие из Гонконга.
1: Вы знаете, это, скорее всего, польские курицы с перьями. Это подделка. Дело в том, что так как, в общем-то, курица, шестиногая курица, это полумера, потому что вот этот порочный, на взгляд, защитников яйценесущих цикл рождения, бездушная жизнь и такое хладнокровное циничное убийство сохранился. Просто с несколько меньшей периодичностью.
0: Да, своего рода.
1: На какое-то время вроде бы им заткнули рот, но потом они поняли, что это мелкая уступка, и возобновили свои протесты.
0: И... А простите за такой, может быть, вопрос несколько не в тему, но хотелось бы знать, вот если, как вот вы говорите, производство этих окорочков поставлено, ну, именно на такую основу, то есть одна тушка и несколько ног, то хотелось бы выяснить, появляется ли это существо из яйца сразу или из яйца, которое откладывают эти особи, появляется нормальная особь с двуногой, двукрылая, одноклювая, а затем уже нарастают вот в ходе какой-то мутации эти ноги, или сразу из яйца вылупляется вот там шести, там, или, может быть, даже уже больше много куриц.
1: Ну, дело в том, что в процессе вылупления примерно 40-60% оказываются многоногими, а остальные рождаются просто уродами, когда мутация идет в неизвестном направлении.
0: А, извините, а не было ли таких случаев, чтобы вот это уродство проявлялось в том, что родилась просто одна нога, вылупилась? Может быть, это какой-то выход из положения.
1: Понимаете,
0: способом генной инженерии?
1: Не научные институты, это исключительно прикладной характер их использования носит. И все это идет просто в фарш, абсолютно никак не статистически не обрабатывается.
0: Не учитывается,
1: поэтому,
0: наверное.
1: Может быть, этот бесценный материал, он был бы необходим человечеству. Но люди, которые привыкли видеть во всем лишь источник наживы, они же не склонны каким-то положительным вот таким.
0: А скажите, Карл Господьевич, я знаю, что на вашей кафедре, в вашей лаборатории, которая, кстати, существует за счет Союза фермеров, проводились эксперименты по облучению вот этих куриных яиц определенной гаммой, определенного излучения. Мы не будем сейчас называть, я знаю, что это достаточно засекреченная пока работа. Вот, ну, не могли бы вы так вкратце поведать о, скажем так, визуальном результате ваших опытов? Вот на прошлой неделе, я знаю, у вас было, значит, вскрытие скорлуп, это так научный термин, раскорлупирование, второе, значит, вот этих вот образцов. Что появилось на свет? Ну, хотя бы опишите наличие там клюва, как, ну, чисто визуально, как выглядит вот плод вашего эксперимента?
1: Ну, вы знаете, я не знаю, стоит ли это говорить, но...
0: Ну, почему бы нет? Пусть люди знают, конечно.
1: Использование таких экспериментов после ряда катастроф в мире считается неэтичным. Вот. И практический выход таких экспериментов носит такой странный эстетический характер. Вот творчество многих художников-карикатуристов, на полотнах которых рождаются полуфантастические существа, это всего-навсего кальки с результатов вот этих мутаций.
0: То есть вы хотите сказать, что какие-то уроды на картинах там Иеронима Босха, они, в общем-то, не являются плодом его фантазии,
1: Мы не берем таких концептуалистов, но есть
0: современных,
1: вторичные, да, вот после Битструпа уже кто в карикатуре, поэтому. А практического применения это уже не находит, потому что никто не сможет ни финансировать, ни спонсировать такие из-за их достаточно двойственного такого морального характера.
0: Ну что же, я предлагаю отвлечься на музыку, и после этого мы продолжим наш разговор.
2: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.

0: Очень часто. Моего опоссума.
1: Доктор Карл Осипович Сеточка, зав. Кафедры генной инженерии и каэтальных технологий, у нас в гостях. И если у вас появятся какие-то вопросы по теме нашего разговора, а тема нашего разговора, ну, ее можно сказать так, если обширно ее о ней говорить, то это синтетические продукты. Ну, по-другому нельзя. На примере конкретно вот этих окорочков куриных. Телефон 946-2180. Если какие-то будут вопросы, пожалуйста, звоните. Я думаю, Карл Осипович ответит на ваши вопросы. А я сейчас хочу спросить у вас вот что, уважаемый доктор. Вы сказали о шестиногих и там пятиногих особях. Вот что же это получается, что мы уже сейчас получаем как бы в продажу и покупаем в магазинах, скажем так, срезанные с этих особей ножки? Или как-то я вот не понимаю?
2: Нет, дело в том, что мы просто немножко отошли от темы, но это явилось промежуточным продуктом, потому что, я повторюсь, защитники животных, американские, как самые активные, они воспротивились все равно вот этой бездушной цикличности вот, жизни и смерти куриных особей, хотя и мутантов. Вот. И американским производителям пищевых продуктов пришлось прибегнуть к помощи генной инженерии и технологов.
1: То есть все это произошло все-таки не из-за того, чтобы каким-то образом увеличить производительность, а из-за конфликта между силами
2: защиты. С общественными организациями, да, потому что очень многие компромиссы происходят именно из-за такой вот часто необъяснимой активности людей, энергии которых не может трансформироваться в сексуальную сферу, в какую-то другую, они ищут себе какие-то вот способы приложения невостребованных сил. Но да не об этом. И на каком-то этапе исследования было обращено внимание на такие необычайные свойства многих животных. В первую очередь вот аксолотли, такие протраченные земноводные ящерицы. На регенерацию. Известно, что если у многих ящериц оторвать хвост, а у аксолотлей даже отрезать лапу, и потом мелко порубив, пришить такой видоизмененный мешочек с содержимым бывшей лапы на место.
1: В смысле с содержимым?
2: На улице Вавилова в Москве даже есть институт биологии и развития, там производились такие опыты. Аксолотлю отрубали лапу.
1: Какой ужас.
2: Оставляли ее оболочку кожистую, вот эту, кожаную. Извлекали содержимое, то есть кости, там мясо. Мелко-мелко изрубали.
1: То есть делали как бы фарш.
2: Да. Так. Пришивали обратно, через какое-то время лапа регенерировалась.
1: Формировалась опять в полноценную конечность.
2: То есть необычайные свойства к регенерации обратили, конечно, на себя внимание. И в результате долгих, в общем-то, вот перекрестных скрещиваний удалось, наконец, вывести гибрид аксолотля и курицы. То есть это длинное, мускулистое такое червевидное тело, у которого непредсказуемое количество пар куриных ножек.
1: Подождите, мне как-то даже прямо не верится. Это вот
2: конечно,
1: так?
2: Конечно, из-за крайне нетоварного вида этой особи ее фотографию или какую-то видеосъемку невозможно встретить, потому что привычный глаз обывателя, он воспротивится, в общем-то. Достаточно ужасное, неестественное создание.
1: Простите, Карл, что есть, значит, вы хотите сказать, что это совершенно лысое существо, которое не похоже на обычную курицу.
2: Конечно. В общем-то, куриные удалось сохранить форму куриных ног для того, чтобы товарный знак куриной ножки сохранился.
1: А простите, что я так как вот несколько, может быть, порывисто вас спрашиваю, просто сразу я так представляю себе в воображении это животное. Вы сказали, что сохранить изменились, значит, формы куриных ног. Но мы-то вот, опять же, если заметить, если покупались вот отечественные куры или целые особи, там вот после мясистых вот этих ляжек шли обычные лапы их там с когтями, со всеми делами. А здесь никто не видел когтей и лап вот этих куриных окорочков, которые в широкой продаже сейчас. То есть, как они выглядят на живой? То есть, курица также ноги или что там вообще, как это все?
2: Там куриная лапа достаточно похожая на куриную, но с зачатками перепонок. И, конечно, они поэтому между пальцами.
1: А смысл? Они же не плавают вроде.
2: Нет, ну здесь просто никакого смысла не было доводить мутацию до совершенного эстетического вида. Угу. Что такое окорочок? Это, в принципе, по щиколотку и выше бедра.
1: Да. Вот это. Нет, а смысл функциональный этой перепонки, ее возникновения, не связано ли это с рыбным запахом, вот, который при жарке? А
2: рыбный запах в результате мутации, ведь это же не является чистой дичью. Это, так вульгарно говоря, глазами обывателя может быть ближе к лягушачьим ножкам. Вот их формы, если мы так тщательно сравним, отсюда и запах земноводного, который обобщается сознание с рыбой. Просто никто же лягушек не готовил в печах.
1: Да,
2: в
1: принципе, широкую, да,
2: поэтому, может быть, мы идентифицировали бы этот запах точнее.
1: А скажите, пожалуйста, Карл Осипович.
2: Главное, я просто боюсь потерять мысли. Главное, это достоинство этого существа, что у него необычайные свойства к регенерации. И по мере вот его взросление наступает такой момент, когда он достигает своей зрелости, что эти лапки можно просто отщипывать. И
1: через... В смысле, отщипывают прям вручную? То есть специальные люди, персонал этим занимается?
2: Или персонал, как-то... да, такие секаторы специально изготовлены, полуавтоматические. Конечно, там объемы-то огромные. И эти ножки очень быстро регенерируют на этом мускулистом теле.
1: А вот извините, хотелось бы узнать, чтобы каким, сколь быстро происходит процесс регенерации вот с момента отсечения ноги, поступления в продажу, до момента ее отрастания вот вновь. И каким образом контролируется этот процесс? Ведь если, наверное, вот этому существу, уже курице его нельзя назвать, значит, отщипнуть все вот эти конечности, будет ли происходить регенерация их снова, или оно погибнет? Какое количество ног нужно оставить? Что это технологический сам процесс.
2: Ну, ноу-хау до таких подробностей, конечно же, держится в секрете, как любое достаточно собственность фирмы. Ну, а откусывать все ноги не имеет возможности. Это существо тоже закреплено, и фотодиоды следят за перекрытием света при вырастании ноги до определенной интеллектуальной собственности государства. Поэтому вряд ли нам в этом веке, в этом тысячелетии удастся увидеть воочию это животное. Но то, что они функционируют, то, что ножки именно от них, мы по запаху, по виду сможем еще долго и долго в этом убеждаться, потому что альтернативу вряд ли кто-то будет даже искать. Представьте, перейти от такого безотходного производства опять назад к курицам, которые, в общем-то, суетливы, хлопотны в обслуживании, совершенно, в общем...
1: Ага, а простите, нет ли как бы в вашу сторону каких-то претензий со стороны каких-то орнитологических общественных организаций в сторону производителей этих птиц? Почему? Потому что значит, простите, дайте я договорю, простите, нет.
2: Антагонисты.
1: В смысле того, что использование и широкое внедрение вот этих существ, ведь не секрет, что курица это птица промышленная, она идет на мясо и несет яйца. Вот эти существа, они же тоже, значит, яйценосители. То есть они несут яйца, правильно? Они же не живородящие.
2: Вы понимаете, в данном случае получилось, что как вот промышленное существо, накачанное анаболиками, у которой постоянно тратятся все силы на регенерацию утерянных, непрерывно утериваемых конечностей, оно не способно к репродуктивной функции. То есть, несмотря на его численную половозрелость, то есть вот в месяцах выраженную, детородная функция в нем угасает из-за того, что оно постоянно находится на пределе своих возможностей. Вот, на восстановление.
1: А как же продолжение
2: и,
1: рода?
2: Так же, как вот бывает свиноматка или матка вот пчелиная, приходится несколько особей держать в идеальных условиях,
1: Чисто для продолжения потомства.
2: Конечно, их не кормят анаболиками.
1: То есть получается, что обычные, вот привычные нам куры, которые живут в деревнях, у многих даже сейчас богатых людей, они в машинах водятся.
2: Курицы не сушки, да, а бывают
1: то есть, вот чисто курицы, уже будут,
2: которые
1: как яйца,
2: на убой кормят.
1: Понял. Вы знаете, Карл Осипович, вот поступают телефонные звонки, я думаю, что если вы не против, может быть, у наших радиослушателей есть какой-то вопрос к вам. А я напоминаю уважаемым, что в гостях у нас доктор Карл Осипович Сеточка, завкафедрой генной инженерии и каитальных технологий. Пожалуйста, будьте краткими, сформулируйте ваш вопрос к доктору. Я надеюсь, что он на него ответит. Здравствуйте, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Алло, алло. Алло? Нет, не получится. Не умею я пока. Но, тем не менее, значит, вы утверждаете, что вот эти существа как бы получаются таким будущим нашей промышленности. Ну, вернее, их промышленности там. Как скоро внедрится у нас здесь вот эта технология? Или, то есть, может быть, существует какой-то промышленный шпионаж, что-то еще такое?
2: Дело в том, что сейчас защита авторских прав, с одной стороны, она на необычайно высоком уровне. То есть даже мы знаем по опыту московского кинопроката, что прокат нелицензированных фильмов чреват многомиллионными убытками. И надежда на то, что удастся получить лицензию от фирмы на производство такого высокоэффективного продукта, очень маленький. Но с другой стороны, мы являемся категорическими противниками такого изделия, потому что если потребление дичи проверено сотнями и тысячами поколений, то потребление вот такого продукта с неочевидным происхождением животным неизвестно, как отражается еще на человеке, потому что, например, у моей знакомой, у близкой, ребенок отказывается есть эти ножки. Известно, что
1: ребенок, он ближе все-таки
2: детей, да,
1: к
2: ближе
1: природе.
2: К природе, да, все, у них не затоптаны все инстинкты. И
1: а вот, кстати, вы знаете, вот это хороший очень такой момент, вы затронули, очень многие наши радиослушатели и вообще, в общем-то, люди даже обычные жалуются, что вот, типа, дескать, домашние животные не едят эти продукты. Тут само собой напрашивается вопрос о том, что мы... Да, и еще такой момент, многие, наверное, заметили, что после, значит, того, как вот съели эту там ногу здоровую, сразу происходит резкое насыщение, и после этого где-то спустя, там, может быть, полчаса опять начинаются обостренные чувства голода. То есть...
2: Эффект гамбургера, это называется в нашем институте. Да. Вы знаете, это просто гормональные включения. Они, кроме того, еще себя включают добавки такие пищевые. Угу. Их вредность еще не изучена. Любой посетивший Макдональдс знает этот эффект, который вы так образно обрисовали, что съев две порции гамбургера, три чизбургера и буквально две порции мороженого, чувствуешь чрезмерное насыщение. Но выйдя еле из последних сил из помещения Макдональдса, через полчаса будешь опять голоден.
1: А вот. Это, может быть, искусственно синтезируется,
2: да,
1: это чувство?
2: Средства химически с дуальным действием. Дуализм проявляется так, двойственность, что сначала продукт, употребленный в пищу, вызывает искусственное ощущение насыщения. То есть человек в момент, когда он видит воочию продавца, он не будет конфликтовать по поводу того, что он ни за что заплатил деньги. Угу. Он чувствует перенасыщение и такое искусственное удовлетворение. Но стоит ему удалиться от продавца на безопасное расстояние для продавца, для фирмы, в данном случае, например, Макдональдс или Союз Контракт, как он чувствует тут же сильнейшее чувство голода.
1: И опять потребность идти вот
2: снова. Идти, да, вот.
1: А скажите, пожалуйста, Карл Осипович, вот вам неизвестно ничего о каких-нибудь опытах или экспериментах вот по подобного же рода генетическим экспериментам с другими, скажем, с млекопитающими, с коровами? Ведь многие любят там не куриную, там съесть ногу, а говяжью отбивную. То есть было бы неплохо, наверное, иметь коровью тушу всю в ногах. и как опоссум в этих. И прям их срезаешь и там жаришь. Или это уже невозможно? Такие эксперименты возможны только с более примитивными вот существами.
2: Совершенно верно.
1: То есть мозг коров, он все-таки сопротивляется, видимо,
2: этому, да? Если посмотреть в глаза курицы и посмотреть в глаза корови, то мы сразу легко видеть, что мы имеем с существами абсолютно разные духовные организации.
1: Даже в глаза им достаточно заглянуть, чтобы понять.
2: И поэтому это может остаться только в анекдоте по поводу трехногого порося, что из-за миски холодца всего порося не бить, а отрубить ему лишь ногу.
1: Ну, вы знаете, вот, в принципе, научился я тут нажать конкретную кнопку, просто вот после того случая у меня очень плохо с координацией движений. Вот давайте попробуем послушать телефонный звонок. А, напоминаю вам еще раз, что в гостях у нас доктор Карл Осипович Сеточка. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Приветствуем вас.
3: Мне хотелось бы задать вопрос Карлу Осиповичу. Вы знаете, сейчас открылось это новое заведение «Цыплята» по-кентуккийски возле Киевского вокзала. Угу. Мне хотелось бы узнать, может быть, и крылышки тоже так же выращивают? Там крылышки такие есть.
1: А, то есть острые крылышки.
3: Да, тогда острые крылышки.
1: Ага.
3: Безвредно ли их?
1: Хорошо, хорошо. Сейчас Карл Осипович постарается ответить. Спасибо. Спасибо. До свидания. Ну что, Карл Осипович, я, честно говоря, не был в этом заведении, но вопрос достаточно в тему, потому что как бы крылышки своего рода тоже деликатес, даже деликатес пивной, и, может быть, кому-то пришла бы мысль в голову сделать вот такого мутанта всего крыластого. Это, во-первых, и поэтически сильный образ, понимаете ли, масса крыл, это же не два крыла.
2: Я в данном случае просто усомнился бы в куриной сущности эти крылышек скорее. Вот. Потому что совершенно неизвестны.
1: Ну, может быть, это типа, знаете, вот есть такой субпродукт крабовые палочки, в которых крабов-то и нет. Типа...
2: Потребительская ценность крылышка, она значительно ниже. Это не столь массовый продукт, и проще, в общем-то, настрелять воробьев, перепелок или каких-то...
1: Нет, ну размер-то, простите ж. Что же наши радиослушатели, их так сложно обмануть. Но размер все-таки куриного
2: крыла... Если уже второе социальное поколение ест куриные окорочка, не являющимися куриными окорочками, то ошибиться в размере крыла... Хотя я не располагаю исчерпывающей информацией по поводу крыльев, если это интересует наших слушателей, мы можем произвести такое исследование, конечно.
1: Вы, кстати, вот запишите, пусть ваш секретарь запишет это, потому что тема серьезная. Я предлагаю еще послушать телефонный звонок. Если у вас есть вопрос к доктору Карлу Осиповичу, то он рад будет вам ответить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Вот очень хотела бы задать вопрос Карлу Иосиповичу. Вот, возвращаясь к куриным ногам, мне бы очень хотелось задать вопрос, вот мне бы хотелось открыть свое дело, вот, и реально ли вообще вот эти ноги, их коптить и пленковать? Гибриды я имею в виду.
1: А вы имеете в виду второе слово, что это, повторите, пожалуйста.
4: Пленковать,

0: это? Ну, вот тут такой момент очень важный.
1: В любом случае...
0: Ведь вы поймите, извините, что я опять так перебиваю, ведь если взять обычную вот курицу, то там нет такого обилия, и даже вот жировая прослойка, вот эта, она выглядит совершенно по-другому, чем здесь.
1: Ну, глазами, мы сейчас не будем, мы же смотрим глазами потребителя, а глазами потребителя все равно это сало стекающее.
0: Сало, говорите?
1: По консистентной, по агрегатному состоянию, вот даже где-то, если по мылкости его, это сало. И чем больше его вытечет, тем лучше. Лучший способ это приготовление или на углях, или копчение. А что касается такого милого женского слова пленкования, что, как я понимаю, является аналогом вакуумной упаковки, то ни в коем случае, потому что заключенный в закрытый объем очень быстро вернется вот этот отвратительный запах и неприятные вкусовые ощущения. Необходимо скармливать это гостям в горячем состоянии, чтобы притупить их вкусовые рецепторы.
0: А скажите, пожалуйста, вот вы говорите вполне резонно, что нужно стапливать вот эти жиры подкожные у этих вот ног, да? А, собственно, а неужели генная инженерия, тамошняя генная инженерия, высокоразвитая наука не может каким-то образом избежать просто вообще этих накоплений?
1: Или... как известно, Америка – это страна достаточно вульгарных вкусов и притупленного восприятия. Если мы просто обратим свое внимание на американскую культуру, музыку, кинематограф, литературу, то...
0: балет даже, современный американский
1: ужасно,
0: балет.
1: Не ужасно, не говоря о футболе. В принципе, балет и футбол американский, по-моему, одного поля ягод.
0: Да что говорит одна вот эта кукла Барби их?
1: Ужас, ужас. Вот. То, конечно, восприятие, в том числе и вкусовые, американского потребителя, это так называемый уровень бармена, который отстоял за стойкой, пришел домой и тут же должен расслабиться. Поэтому, ориентируясь в первую очередь на внутренний рынок, им не требуется такие нюансы отлавливать, ловить блох. Угу. Это всеядные нации, несмотря на внешнюю такую рафинированность, это крайне низко.
0: Ну, я понимаю, я понимаю. Да. Ну, вы знаете, Карлос Пич, я думаю, сейчас мы отвлечемся немножко на музыку, а после этого продолжим наш разговор. И я вам напоминаю еще номер нашего эфирного телефона 946-2180. И в гостях у нас Карлос Пич Сеточка, завкафедрой генной инженерии и каэтальных технологий. А пока будем слушать композицию.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: И в гостях у нас доктор Карл Осипович Сет.

0: Фантастика. Скажите, пожалуйста, Карлос Пичот, в связи, значит, со всем выше вами сказанным, хотелось бы узнать, может быть, какие-то ваши все-таки рекомендации. Может быть, стоит отказаться от применения вот в целях питания вот этих вот самых куриных окорочков вообще. И, может быть, стоит опять заняться поисками отечественных кур целых. И нет ли у вас опасения, что вообще вот все импортные продукты, как бы вот этих яйценосимых, то есть птиц клювастых, всяких там ногастых, когтястых, все это тоже искусственно. Скажем, мы можем прийти в магазин и увидеть импортную утку. Таких уток не бывает. Она выглядит как лицо банкира. Вот скажите, нет ли опасения, что это тоже сплошная синтетика?
1: Дело в том, что этим мы невольно, говоря на эту тему, мы вторгаемся в интимную сферу, сферу отношений внутри семьи, потому что каждая хозяйка, самостоятельная, думающая хозяйка, я надеюсь, среди наших хозяек большинство таковых, она сама, узнав информацию, в общем-то, будучи открытой для новой информации, она решит для себя, ну и, в общем-то, исходя из отношения к членам своей семьи, к своим супругам, чем стоит их кормить, а чем их не стоит кормить. Мы воздержимся от конкретных рекомендаций, потому что у каждого свои цели. Кто-то хочет вкусным ужином.
0: Ну, понятно, понятно. А скажите, пожалуйста, все-таки такой вопрос чисто прагматичный. Прагматический. Насчет все-таки клювов. Вот наверняка у этих существ все-таки есть какой-то клювообразный отросток. Куда, в конце концов, ведь срок жизни этих существ не безграничен. Они рано или поздно все равно умирают от старости или как-то. Куда деваются клювы и когти? Это очень важно.
1: Клюва нет. Есть кожистые мускулистые отверстия, рот. Крайне функционально отвратительные. Служащие для заглатывания огромного количества
0: комов пищи.
1: Пищи, да, необходимого для вот воспроизводства утерянных конечностей. Поэтому...
0: То есть получается практически безотходное производство. Ну, кроме там вот какие-то фекальные линии, которые, в общем-то, могут использоваться в удобренческих целях, как я понял.
1: Есть рудиментарные глаза. Какие достаточно. То есть...
0: А они хотя бы видят у них, или это уже...
1: На свет реагируют, в общем. Два мигания лампочки, три мигания лампочки. У них циклы. В общем, достаточно примитивные.
0: Ну, вы знаете, Карлос, я предлагаю послушать, конечно, еще наших радиослушателей. Если у вас есть какие-то вопросы, звоните и задавайте, пока доктор здесь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я тоже вас сейчас слышу. Сейчас, погодите, сделаю потише.
0: А вы отойдите от динамика просто, да?
2: Я просто делаю потише.
0: Вы, наверное, как Гарри Мур, любите, как заводится все.
2: Ну, в общем-то, да. У меня вот такой вопрос. Не пробовал, немножко не по теме, чисто в медицинских целях. Ну, допустим, если утеряна какая-то конечность, если какая-то вытяжка из этой куриной ноги, не может ли после этого конечность, ну, восстановиться? Или есть риск того, что вместо утерянной конечности вырастет такая же ножка Буша?
0: Ага. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну что, Карлос Пич, вот такой странный
1: я
0: вопрос.
1: Я могу сказать, да, очень, кстати, меткое замечание, но сущность этих ножек достаточно хорошо проявляется при попытке внутривенной инъекции.
0: Из отжимок или, кстати, или какая-то делается, вот что это за субстанция, как вы говорите, для внутривенного введения из ножек Буша?
1: Может это быть сыворотка крови, в принципе, ну, из лимфотока, откуда угодно. И оказывается, что лишь механизмы желудка, расщепляющие вот эти ножки, позволяют делать их безвредными. Прямое попадание в кровь человека... комплекса этих веществ, оно, в общем, губительно, оно ведет...
0: К оперению. Совершенно просто я помню, к вам приходила женщина, вот эта достаточно молодая, еще 50 лет, ей всего лишь казалось бы рожать и рожать.
1: Ей рекомендовали от повышенной волосатости лечиться вот этим экстрактом.
0: А ведь тут еще нужно сказать, что вот если оперение у человека происходит, ведь это же не эпилируется, поскольку достаточно выдирается 2-3 пера, эпилятор горит, они дорогие, выщип, то есть это очень-очень болезненно.
1: Потом представьте, мы же знаем, что многие женщины, когда их постигают какие-то неприятности, они не решаются обращаться даже в правоохранительные органы.
0: Конечно.
1: А какая женщина
0: скажет, вот перья у меня здесь,
1: что у нее избыточная оперенность.
0: Так что вот если тут нужно сказать, может быть, к мужчинам обратиться, Карл Оспич, что если, например, вы познакомились с очаровательной женщиной, она стесняется при вас раздеваться, может, там произошло оперение, не стоит
1: настаивать. Не всегда стоит настаивать. Может быть, стоит просто отойти.
0: Очень много среди нас, среди наших сограждан оперенных, как правило.
1: И вот, кстати, любители сыроедения, если эти ножки не до конца приготовлены, то воздействие сырого продукта, оно может быть схожим, потому что не прошедшие термическую обработку, все эти ферменты и гормональные составляющие могут проникнуть в кровь человека, и вместо привычной щетины можно обнаружить какие-то достаточно...
0: Перьевые уже.
1: Ну, не скорее, такие плоские новообразования. Надо очень быть...
0: Ну что же, спасибо вам, Карл Осипович.
1: А потом представьте, вот мы знаем о влиянии химии на психику человека, и при избыточном потреблении женщинами особенно, для нас не секрет, что женская психика наиболее восприимчива к посторонним воздействиям, могут и изменяться черты женского характера, он будет более вспыльчивым, суетливым.
0: Причем вот эти вспышки, такие вот какие-то беспричины, да, они будут сменяться резким упадком сил, такой кратковременной депрессии. То есть она сама, у нее глаза как у курицы становятся, зрачок занимает всю поверхность белка и там вот, реагирует на лампочку только уже.
1: Плюс, может быть, что очень легко диагностировать первые стадии. Женщина начинает совершать беспричинные резкие повороты головы налево-направо-налево.
0: То есть, если вот рядом с вами сейчас в автомобиле кто-то так делает, вы, пожалуйста, остановитесь у обочины, откройте окошко, чтобы она продышалась.
1: Задумчиво вытягивает шею и опять налево, направо, налево. То есть...
0: А звуки какие-то должны сопровождать?
1: Нет, звуки это уже тяжелая стадия, затянувшаяся, когда речь уже идет о хирургическом вмешательстве необходимом. Вот так что мы можем, предлагаю внимательно обратить внимание на своих подруг, спутниц жизни и...
0: Относиться к ним как-то побережнее. Вот, и как-то мягко постараться в случае каких-то тревожных симптомов настоять на обращении к врачу.
1: Я не могу сказать, что это только... Вот отдельной темы заслуживают датские колбасы с салями. В общем-то, многие продукты высоких пищевых технологий...
0: Они в основном поражают детей. Вот,
1: не то, что с двойной подложкой, а они с тройным дном и требуют отдельного разговора.
0: Я хочу сказать, что доктор Карл Осипович Сеточка, в общем-то, весьма любезно согласился прийти сегодня к нам в гости. Я думаю, это не последний раз. Если вас, уважаемые радиослушатели, заинтересовала тема нашей беседы сегодняшней, вы можете писать сюда письма, звонить, приходить и, в общем-то, предлагать ваши вопросы, потому что достаточно широкая специализация Карла Осиповича, я думаю, позволит ему помочь вам найти ответы на многие вопросы. Но сейчас нам пора уже с вами прощаться. Всего вам доброго, Карл Осипович, дальнейших успехов, до новых встреч. И нашим радиослушателям, наверное, все-таки нужно пожелать прежде всего, конечно, осторожности и близости к своим близким.
1: Да.
3: Что такое за звуки, а?
4: Да... Это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».

0: И я рад приветствовать в нашей студии людей, уже хорошо вам известных и желанных. Хочу сказать, что в основном они пришли в эту студию, ну, не только потому, что я к ним хорошо отношусь, но и по вашим многочисленным просьбам. Я приветствую Татьяну Невскую, старшего эксперта по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и Юрия Романовича Сук, главного консультанта научно-исследовательского института матери и отца, и также активиста движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». Прежде всего, я хотел бы поздравить вас, Татьяна, с повышением, потому что в момент прошлой нашей встречи вы были просто экспертом, и добиться вот в Академии все-таки звания старший эксперт, это, я думаю, очень почетно. Я искренне поздравляю вас.
1: Спасибо, Саш.
0: Вот. Ну, а к вам, Юрий, вопрос такой. Как бы это даже, опять же, не от меня вопрос, а от наших многочисленных радиослушателей и в основном радиослушательниц. Прежде чем мы перейдем к основной теме нашей беседы, радиослушатели хотят знать. Вот существует такое понятие фальшстарт. Произошел фальшстарт уже в который раз весны. То есть все потрошка граждан, а особенно гражданок, было возрадовались и начали получать первое тепло первых солнечных лучей. И вдруг неожиданно, что видим мы, что видят наша потрошка, снова все та же гадость, все та же слякоть. Как вы считаете, вот не сварится ли потрошка граждан, и особенно гражданок, в собственной радости? Не встретят ли наши граждане весну полностью разбитыми, и не является на самом деле вот основной причиной обострений всяких психических болезней и так далее вовсе не авитаминоз, как многие считают, а именно вот это чувство радости, которое вот настало, как, ну, короче, хлопушка не выстрелила, или как бы женщина не смогла испытать оргазм?
2: Добрый вечер. Как всегда, Александр, как профессиональный дилетант, попал пальцем в небо, попал языком прямо в ответ. Именно в том вот, в таких поплохевших наших гражданах и заключается ответ. Как верно сказала одна моя знакомая, как говорят ее молодые люди, спустившиеся после поломок весенних автомобилей в метро, как стало мало симпатичных девушек в метро. Вот да, я специально не ходил пешком, проехался в метро. И правда, что не девушка, то не симпатичная, что не симпатичная, то не девушка. Мало в весеннем метро московской симпатичных девушек. И природа устраивает такой фальстарт. Это комплексная очистка, очистка населения. Тот, кто выживет, у того генотип ген, у того ген крепкий. А слабые облетят, как жухлые листья, Александр, и встретит Москва весну окрепшими, лучшими. Потому что, посмотрите, идет девушка, да, у нее один глаз косит, другой вверх смотрит, да, у третьей слюнка побежала. Ну, это, вы думаете, это вот давящий оргазм? Нет, это слабость, просто генная слабость. А в результате здоровая почка не вылезет раньше времени, и здоровая девчонка раньше времени
0: не будет заниматься самообманом, попросту говоря.
2: Правильно, Александр. Так что я думаю, что коль доживем мы до лета, то девчонок увидим обновленных, окрепших и прям вот...
0: Ну, хотелось бы.
1: Смею вас разочаровать. Дело в том, что, как уже давно известно, исследования, которые проводились в нашей академии, показали, что на самом деле любое изменение погоды в худшую сторону, тем более неожиданные весенние изменения погоды, приводит к всплеску рождаемости. Дело в том, что...
2: Это выкидыши просто, Татьяна, это вы понимаете, правильно? Рождаемость, всплеск. Готовилось-то все еще студеной осенью, раз вот мороз вдарил весенний, вот раз и выкинули, скинули все.
1: Дело в том, что люди, настроившиеся на праздник, на радость, на весну, заигравшими гормонами...
2: Забиваются в теплые койки, вы хотите сказать?
1: При наступлении холодов забиваются действительно в теплые койки и реализуют свою радость не иначе, как в занятиям сексом.
0: Или готовкой, например, изготовлением выпечки. Вот многие наши радиослушательницы прямо сейчас, вот у нас выпечки, вы, наверное, проходили, сейчас все коридоры завалены прям такими целлофановыми мешками с выпечкой, которые присылают радиослушательницы вот сюда нам.
1: хорошо, если выпечки. Вы понимаете, дело в том, что как раз подобные изменения погоды приводят к тому, что летом вы вряд ли увидите симпатичных девушек. Симпатичные девушки будут ходить в толстых сарафанах, носить свои взбухшие животы, которые являются катастрофическим последствием изменений погоды.
2: Толстые девушки в толстых сарафанах будут носить толстые взбухшие животы.
0: То есть, в принципе, хотела сказать, что будут похожи на пышек. И, в общем, мы пришли к выводу, что секс и выпечка – это одно и то же. Ну что же, и теперь я предлагаю перейти к основной теме нашей беседы. Юрий Романович, я знаю, что вы издаете в этом году в издательстве «Научная мысль» свою новую книгу, свой новый труд. Не могли бы вы вкратце рассказать, о чем он будет? И я знаю, что Татьяна Невская как бы консультировала вас по некоторым вопросам, представляя слабую половину населения, ну, слабую, это я, так сказать, в буквальном смысле. Вот, об этой книжке хотелось бы услышать от вас.
2: Книга под рабочим названием «Живущих женщин-клоунада» скоро выйдет на издательстве, по-моему, «Прогресс». Еще не заключено договор, поэтому рано говорить, на какой полиграфической базе это будет выпущено. Может быть, будут делать финны, может, поляки. Не скажу. Сейчас она находится в препрессе. В основном она смакетирована, просто вот окончательные правки вносятся. Многие подумают, что в названии кроется эпатаж, стремление как-то выделиться обложкой. Ничего подобного. Было произведено... Вот предлагаю опять же обратиться взором на улицу, в метро, куда угодно, в супермаркеты, в парки, в сады, присутственные места. Все мы видим, что женщины буквально даже... Подавляющее большинство нас женщин сильно применяет, как сильно, то есть не мыслит своей жизни без косметических средств. Если речь идет о мужчинах, то это или артисты, или вот.
0: Ну такие, да, вторая категория. Да. Ну, как правило, тоже артисты.
2: Причем последние как бы 50 лет показали, что женщины в перетаскивании тяжести, в рытье канав, там, в перекапывании угля. Она ничуть не отстает от мужчины. То есть, в принципе, это абсолютно адекватный организм. И даже на Западе вот это вот... Вы почему думаете, такая агрессивная реклама OKUB, Тампакса? Это просто насильное присваивание женщины статус другой. То есть, вот все орут. Никто же... Вот вы хоть раз слышали какие-то вот трусы для полюции? У там 30% мужчин бывает полюция. Никто же там с крылышками ничего не приделывает, чтобы каким-то образом предохранить или там... В обтягивающем не ходи. Твоя от тебя ушла, в обтягивающем не ходи. Я хожу, потому что у меня с тремя крылышками никогда не свалится. Ну, никогда, да? То есть вот этот агрессивный феминизм, он вылился чисто внешне в пропаганду вот этих, совершенно как бы в жизни каждой женщины далеко не главных средств, потому что советские женщины жили и без этого, и все равно оставались женщинами.
0: А извините, что я вас перебиваю, Юрий Романович, можно я задам вопрос Татьяне Невской вот в связи с тем, что только что мы услышали от вас? Татьяна, не считаете ли вы, вот, что в данном случае вот такая активная реклама вот всяких женских вот этих дел по телевидению является, конечно, ну, все-таки победой своего рода феминисток, но победой такой, типа, восковой. То есть, как бы, все-таки мужская половина населения так милостиво позволила женщинам занять какое-то количество эфирного времени, рассказать таким образом миру о своих проблемах, вот. Но тем самым, как ни странно, ослабило вот феминистское движение со всех тылов, то есть взорвали товарняк.
1: Вы знаете, на самом деле я вам хочу сказать, что опять-таки исследования, которые были проведены в нашей академии, убедительно доказали, что вот эта пропаганда разнообразных средств гигиены для женщин, так мы их назовем условно, она на самом деле приводит к тому, что женщины стали менструировать в два раза чаще, нежели они делали этого до сих пор. Идет некое такое психологическое воздействие, которое вызывает... необратимые процессы в организме. Более того, при 10-кратном, 12-кратном прослушивании рекламы OKOB женщина уже никогда не сможет менструировать так же, как она делает это до сих пор. То есть интервалом раз в 28 дней, а начинает делать это, менструировать раз в 20 дней.
0: Ну так это есть как бы вот новая черта, такая очень жирная, я бы сказал, неоновым черным фломастером в проблеме неравенства полов. Вот ваша академия и, в общем-то, должна же принимать какие-то меры. То есть или цель академии в данном случае является вот это неравенство полов каким-то образом все больше и больше...
1: Вы знаете, да, мы на самом деле активно боремся за некие... как бы сейчас уже сделан ряд медикаментов, которые, в общем, уравнивают полы и в этом смысле. То есть при там нескольких инъекций мужчина может тоже начать...
0: как бы вот течь.
1: Да,
2: и самое-то ужасное, что вот у 37% девушек, просто вот встречающихся в обычной жизни, уже встречаются те же самые жуткие ужимки, выражения лица и дефекты речи, как у девушек, рекламирующих известные средства. То есть это зараза какая-то тотальная.
0: Ну, это синдром телеведущих, то же самое. Вот достаточно посмотреть, неоднократно.
2: Вот женщин, похожих на Владимира Киселева, я почти не встречал.
0: Которые
2: вот так лапками машут, которые вот
0: масса. Ну, и я как бы хотел сказать, что вот стоит посмотреть на появление новых ведущих на телевидении каких-то, да, сразу появляются у них черты тех, кто вот был до них. Или кто-то один заводил.
2: Я боюсь, что люди подумают, что так же, как и Арнольд Шварценеггера, нас забашляла какая-то грандиозная Procter & Gamble. Вот Шварценеггеру пришлось за 3 миллиона долларов родить в одном из предпоследних своих фильмов.
0: Угу.
2: Тоже крупнейшая фармацевтическая компания американская спонсировала этот фильм. Он изображал токсикоз. Потом он лечился от этого токсикоза. Это буквально все. Токсикоз первой половины беременности Шварценеггера, токсикоз второй. Арни принимал то же самое, выпей и ты. Там у всех девчонок висит это в будуарах теперь, в американских. Вот. Но речь-то пойдет не об этом. Просто как о наболевшем, в общем-то, мы это коснулись походи и ушли дальше. А книга совершенно о другом. Нас страшно заинтересовало, почему женщины так скрывают свою внешность, наносят столько слоев до 3,5 мм, 3,8 у некоторых всяких косметических средств. Косметика, она не только оздоровительная, но еще бывает и просто вот декоративная.
0: Да,
2: вот.
0: Безусловно.
2: И, конечно, сначала были на поверхности лежали совершенно такие очевидные ответы, как-то украшательство, сокрытие недостатков кожи, дефектов, там улучшение, сотворение какого-то имиджа.
0: Вы знаете, извините, Юрий Романович, просто, кстати, очень будет упомянуть письмо Инессы, ну, неважно, тут фамилия не написана, вот она спрашивает, или, вернее, говорит даже с каким-то укором к мужской половине населения, что, дескать, вот мы, женщины, должны для того, чтобы вообще с утра появиться как-то более-менее нормально, и чтобы от нас не шарахались наши же подружки, вот накладывать на себя этот грим. То есть вполне возможно, что... Да,
2: я уже... Вот я прекрасно вас понимаю, что в городе Калининград, например, да,
0: Инессу
2: тоже, что женщина ведро не вынесет, не наложив грим, там
0: вот,
2: буквально.
0: Может быть, этим.
2: Она может в халате, она может без халата вынести ведро, но все равно в гриме. Но выяснилось-то, что да, женщина, которая появляется без грима, она ошарашивает. Но это не потому, что она изначально такая, просто многолетнее применение грима, оно оказывает такое необратимое воздействие на ее лицо.
0: Ну, это даже, наверное, генетически передается.
2: Нет. Если бы ее вот под стволом или под скалкой заставили все там вот ее 30 разумных лет не накладывать ту гадость на лицо, она была бы так же красива, как и большинство мужчин, которые ничем не пользуются. Но из-за того, что она терзает свою кожу, волосы, брови, ресницы, вот этой безумной химии, но если бы вот вы, Александр, в медном копоросе, в хлорке бы спали вот ночью лицом.
0: Да, я
2: что
0: представляю.
2: Было с вашим лицом.
0: В принципе, здесь есть действительно очень такое разумное зерно, как бы...
2: И плюс еще сейчас же есть много вот крем номер 3, по-моему, Лакме или Татьяна, вы не помните, у многих женщин называют сильное раздражение. Так целая методичка фирмы, вы зря улыбаетесь, это можно посмотреть.
0: У меня тик нервный. Тик.
2: Что это отшелушивание, что это обновление вашей кожи. Представляете, у нее лицо красное, у нее раздражение.
0: Не, по-моему, Татьяна сегодня хорошо выглядит, зря.
2: Она сегодня, я просил ее специально сегодня прийти такой, как она есть, она редкое исключение, она хороша даже вот сама. По себе. Ага. Ну, представляю, насколько она была бы прекрасна, если бы она никогда не мазала эту гадость на лицо.
0: Ну, в принципе, но ведь любой практический крем, какой бы он ни был там хороший,
2: даже
0: пропускающий
2: гуталин,
0: воздух,
2: да,
0: все
2: да,
0: равно
2: конечно,
0: он...
2: Если гуталин
0: герметик
2: хорош для
0: самый.
2: Ботинка, то совершенно не факт, что он будет хорош на ваших бровях. Там вот как то же самое, что всякие вот эти.
0: Ну, хорошо. Тогда вот, опять же, вопрос к Татьяне Невской, как к специалисту по неравенству полов. А скажите, а почему как бы вот женщины вот пошли на такой вариант, на такой как бы, на такую меру борьбы вот за свои права, как вот реклама всех этих средств гигиенических, а не пошли действительно настоящим путем просто перестать ими пользоваться. Вот как сказал Юрий Романович, полностью отречься от всей этой косметики, чтобы стать так, ну, выглядеть так же нормально, как мужчина, которым этим не пользуется.
1: Вы знаете, я думаю, что тут на самом деле проблема в мужчинах. Потому что даже если бы как бы собрались все женщины всего мира и приняли постановление завтра отказаться от косметики полностью, то они нанесли бы такой тяжелый вообще удар по психике своих родных и близких мужчин, которые бы вряд ли те пережили. Поэтому я думаю, что на самом деле надо постепенно, двигаться постепенно в сторону отказа от косметики. Сначала не красить ресницы, потом перестать подкрашивать губы, потом, в общем-то, снимать остальную часть той как бы маски, которую наносит каждое утро женщина на лицо. Ведь многие мужья не узнали бы своих жен. Хотя да. я также хочу, значит, отметить, что на самом деле косметика изначально была принадлежностью не чисто женской, а и мужской. Я думаю, что от косметики на самом деле отказ произошел в начале века, во время Первой мировой войны, когда мужчины просто не успевали наложить требующие
0: к орудию.
2: Газовая атака и притом, она вызвала безумный, вот тушь потекла у всех полевых командиров, понимаете?
0: И пришлось, как стали, как расплавленные свечки вид приняли резко.
2: Указанием просто по войскам все это дело, конечно, было. Но там корни абсолютно другие. Это не декоративный был, это отличительный признак. Там вот, например, младший офицерский состав имел право красить только брови, там старшие и ресницы тоже. Это исключительно как вот там... То, кстати...
0: Ну, как погоны, лычки.
2: Да,
0: там.
2: Да, что да. Шутливо, не шутливо, а как бы квазинаучно пытаются объяснить, что у женщины это боевая раскраска, женщина вышла...
0: Кстати, вот Юрий Романович, извините, что я вас перебиваю, вот...
2: Нет, вы зря меня перебили как раз совершенно.
0: Нет, я как раз хочу об этом же сказать, немножко уйти в историю. Вот женщины индийские, они как бы имели раскрас сугубо индивидуальный. Например, звали ее там «Золотая пушистая лапка», да, и у нее там на шее висела «Золотая пушистая лапка», и, соответственно, был раскрас вот рыльца индейского такой, какой только у нее, у другой был другой. То есть можно было их узнавать, типа, вот идет красная там лапка, да, а это там зеленая там...
2: Вы как раз
0: вот,
2: в том
0: а сейчас,
2: вы
0: да,
2: уводите...
0: Да. Нет, я сейчас приду к этому, не перебивайте же меня. Вот. А то я выключу ваш микрофон. Да. Так вот, а сейчас женщины красятся, говорят, вот я крашусь очень хорошо, да, я нашла свою какую-то краску, дескать, она говорит. Но на самом деле все это приближено к какому-то все-таки стандарту. То есть так или иначе все они стремятся краситься, чтобы приблизить себя к какому-то идеалу, да. Вот этих идеалов всего несколько. Вот как ваше мнение, кто их навязывает, откуда это пошло? Почему такой уход от индивидуальности?
1: Вы знаете, да? Тяжелая жизнь на самом деле. Вот вы посмотрите, раньше в индейских племенах, там, в общем-то, на самом деле, несмотря как бы на то, что сейчас как бы пропагандируют, что жизнь была тяжелой, на самом деле жизнь была не такой тяжелой, врагов были считаны единицы, женщин вообще не трогали. А сейчас очень тяжелая жизнь. Женщины стараются мимикрировать, понимаете, они стараются подогнать себя под вот какие-то принятые стандарты. Они знают, что вот это вот хорошо. Хорошо быть накрашенной, как там, не знаю, как Клаудия Шифер. И они старательно ваяют у себя Клаудию Шифер. Вот исключительно из в целях самосохранения исключительно.
0: Угу. Ну что же, я предлагаю отвлечься ненадолго, а после небольшой совершенно паузы мы продолжим наш разговор с Юрием Романовичем Сук и Татьяной Иневской. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Татьяна Невская, старший эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и Юрий Романович Сук, главный консультант НИИ «Матери и отца» и активист движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». И Юрий Романович сегодня пришел к нам не без повода, а повод такой – выход в свет его книги «Живущих женщин. Клоунада».
2: Дело в том, что сейчас очень модно на развалах, в книжных магазинах, на полках громадное количество психологической литературы. Очень многие всякие ролевые установки, люди и игры, психотипы. То есть, ну, наряду с конъюнктурностью этой темы, конечно же, в ней есть огромное количество рациональных зерен. Мы не будем сегодня упоминать Фрейда и прочих концептов. Даже Эрика Берна с его «Людьми и играми» сегодня мы не будем тревожить. Мы просто несколько расширим институт психотипов именно. Если посмотреть на женщин, то явно, что, да не обидятся дамы на меня, я жизни своей вообще не мыслю без них. Поэтому сразу делаю реверанс и всяческие извинения. Но если присмотреться на людскую массу, на улице, в любых местах, то сразу становится ясно, что всех женщин можно разделить на несколько, даже не психотипов, а имиджевых типов. То есть есть, например, если кто-то представит, попытается представить женщину директора ресторана, метродотеля, то это будет такая женщина с высоко взбитой прической, с волевым лицом, с ниточками, бровями.
0: И с родинкой справа на щеке, с большой только очень.
2: Раньше это называлось мушкой, я даже
0: рисовал. Или бородавкой специально. По-другому.
2: Бородавка. Нет, вы зря, Александр, потому что
0: извините,
2: женщины могут обидеться. В данном случае нет абсолютно ни малейшего, не то что желания, и повода их обижать. Вот. Сначала было принято считать, что женщины являются жертвами, как бы такими сладкими жертвами, поп-дивы, секс-символы, как теперь это говорят, наборы модных женщин. То, о чем упомянула Татьяна Невская, что вот как Клавдия Шифер наносит себе декоративную косметику, так и послушные наши селянки будут мазать кирпичиком свои щечки. Ничего подобного. Конечно, какое-то такое влияние, внушение масс-медиа на женскую психику имеет место. Но если еще более внимательно присмотреться и классифицировать женские типы, то становится ясно, что женщина меняет свой вид в зависимости, конечно же, не от времени года, не от времени месяца и не от ее настроения. Безусловно, женщины правы, когда они говорят, что они красятся для себя, а не для нас, мужчин, не для подруг, не для начальства. Конечно, женщина красится для себя. Но если разобраться в психологическом механизме этого процесса, то выяснится, что здесь еще больше бессознательного, чем сознательного. Потому что женщина красится в зависимости от той ситуации, того состояния, в котором она пребывает. И выяснилось, что женщина, как это не кощунственно прозвучит, дальше я думаю, что мы развеем вуаль кощунственности над этой фразой, что женщина – это клоун. В зависимости от состояния, женщина – это рыжий клоун, если она сейчас в дауне, если она в неудачной жизненной ситуации, от нее ушел любимый, она еще не нашла свою любовь, она мучается прожитыми годами, несовершенными какими-то поступками. И женщина может быть белым клоуном, если сейчас она чувствует себя амазонкой, если она держит птицу удачу за хвост, если у нее все складывается, если она любит, она любима, или она считает, что она победительница. И в принципе, если так несколько допустить некоторую условность, то у женщин даже в макияже, в ее декоративной косметике четко может разделить именно два вот этих типа. женщина-рыжий клоун и женщина-белый клоун. То есть женщина-победительница и женщина в данный момент. Она завтра это может инвертироваться. Все, победительница может стать рыжей, а вчерашняя неудачница может стать амазонкой. Для этого совершенно не обязательно отрезать левую грудь. Просто она смоет вчерашнюю косметику и станет абсолютно другой. Она станет из вот грязной пастушки валькирии, она станет Жозефиной, она станет
0: Евой. Ну, тоже станет.
2: Хорошо, Александр, я соглашусь, чтобы вас не обижать. Не будем ответвлять нашу беседу еще в одну ложную сторону, поэтому продолжим. И...
0: А я просто хотел спросить, ведь многие женщины, вот они сейчас нас слушают, и наверняка они задают вопрос вам, ну и себе тоже. Себе они задают вот такой вопрос, а подхожу ли я вот как бы как персонаж, который мог бы войти в книгу живущих женщин-клоунада? Какие вот критерии, возраст может быть, насколько возраст женщины влияет на вот внешний ее атрибутику, для того, чтобы эта атрибутика отражала вот ее жизнь, собственно.
2: Возраст, конечно же, на нормальную женщину не влияет абсолютно. Возраст влияет ее мироощущение. Если у нее есть удачный, скажем так, откровенно любимый, который не то что убеждает, который просто ей и окружающим показывает, что она молода и хороша, то женщина будет молода и хороша, понимаете? Если сбить человека с толку, можно и в 15 лет сделать старушку в мешковатых нарядах, с сморщенным лбом, с потухшим взором. И мы видим пример, когда женщина в 60 лет, может быть и больше, есть некоторое количество поп-див, у которых даже ближайшее окружение не знает их возраст. Я даже в российской эстраде мог бы назвать такие фамилии на пол... с полным обоснованием. Есть певицы, у которых даже их
0: мужья
2: административные вот группы не знают, какой возраст, потому что паспорты менялись несколько раз. Вот, и поэтому возраст женщины — это исключительно административный такой факт.
0: Ну, как возраст дерева, то есть тоже, потому определить что, можно только срезов.
2: Да, у хайдакать можно во сколько угодно, и да, женщина, да, возрождаться может тоже весьма долго. Дело не в этом. Дело именно в том, кем она себя видит, а женщина видит, женщина смотрит на себя глазами окружающих, потому что сколько бы она ни таращилась утром в зеркало, если накануне она не получила адекватные подтверждения, для кого-то это щипок за ягодицу, для кого-то это букет из 151 розы, для кого-то это просто ласковый взгляд того, кого она, чье мнение она оценит. И только на этой базе может она утром согласиться со своим отражением, что да, я хороша, да, я любима, да, я такая, какая хотел бы быть. И в этом случае, кстати, вот я вам могу такое косвенное подтверждение привести, что известно, что самые сексуальные женщины, по-настоящему сексуальные, безудержные в сексе, это серые мышки, которые не пользуются абсолютно косметикой, которые весьма неприхотливы в одежде, потому что женщина, у которой есть вот внутреннее наполнение, ее эмоции, которые заняты, которые востребованы, которая может верить в себя, и для этого ей не требуются какие-то искусственные суррогаты подтверждения, она не использует никакой манежный вот этот антураж.
0: А Юрий Романович сразу ставит такой вопрос. Не боитесь ли вы, что завтра вот с утра весь метрополитен заполонят именно простые-то женщины? То есть ведь очень просто, скажем, одеться просто и не покраситься, и все скажут, вот она секс-символ, она сейчас прям так, что мы все прям умрем, закрутимся юлой.
2: Нет, дело в том, что вот эти установки социальные, поведенческие, ролевые, они же все равно есть. И то, что там набубнила мама или подруга, вот вы же заметите, что всегда при красивой подруге есть некрасивые подруги. Ну, в общем,
0: да,
2: принято понимать. С одной стороны, считается, что она, конечно, и оттеняет ее, на ее фоне она особенно хороша. Вот, с другой стороны, с ее там, как бы, любая женщина наберет 500 причин, почему она должна быть, с ней легко отшивать ненужных ухажеров, с ней не так страшно возвращаться, двоих насилуют реже, чем одну там. Ну и в то же время это некий мазохистский комплекс, что всем людям свойственно ошибаться, и вот эта страшненькая подруга — это вечный такой тихий или сильный удар током – это вечная оглядка красивой женщины на то, какой бы она могла бы быть и может, какой, может быть, она является. Просто она себя пока что не видит.
0: Ну что же, ненадолго отвлечемся, послушаем композицию, которая, кстати, называется «Рыжий клоун».

0: И продолжаю начатую тему, продолжаю тему женщины и ее внешность женщины, ее имидж и имидж женщины как функция ее эмоционального и социального состояния. Конечно же, к этим чудным, к этим трепетным созданиям, на самом деле часто таковыми не являющимся, но именно такими нам хочется их видеть, и мы умудряемся из года в год закрывать глаза на все остальное. К этим сознаниям невозможно применить слово «функция», но приходится, потому что все-таки внешность женщины определяется не модой, не столько модой, не столько предложениями в соседнем универмаге или каком-то ларьке, а именно тем внутренним состоянием, в котором женщина пребывает, потому что ей, если подручных средств не хватит, она или займет у подруги, или возьмет у мамы, или воспользуется каким-то суррогатом, но все равно она с настойчивостью рыбы, отправляющейся на нерест, она приведет свою внешность именно в то состояние, в котором она себя в данный момент чувствует. И здесь получается неизбежная эскалация, потому что мужчина, видя женщину в, например, обличии рыжего клоуна, клоуна-неудачника, клоуна, получающего шишки, тумаки и попадающего в глупые ситуации, мужчина, видя такую женщину, загубляет это ее состояние своим подсознательным отношением к ней, как к неудачнице. Он будет в лучшем случае общаться с ней за панибрата, а в худшем случае будет просто бестактен, высокомерен и вообще проявит себя далеко не с той стороны, о которой мечтает любая девчонка. И именно поэтому пришлось вот нам провести этот научный труд, результатом которого явилась книга, вышеназванная. И именно поэтому мы посчитали нужным провести этот эфир, потому что, может быть, многие женщины, глянув завтра, бессознательно, конечно же, нанеся очередные там 15 слоев косметики и глянув на себя в зеркало, они вдруг, благодаря нашей передаче, поймут, что они своими руками толкают, только ухудшают свое состояние. Конечно же, ясно, что за один раз невозможно встряхнуть людей, заставить их поверить в себя или хотя бы как-то шире открыть их глаза. Радиопередача – это не спички
1: спички жечь.
0: В усталых глазах, которыми можно как бы держать.
1: Да.
0: Это возможно только постепенно. Мы можем только обозначить направление, в котором можно работать, и в котором... То есть, может быть, достаточно просто оставить со всей полки только увлажняющее молочко и жидкость для снятия косметики.
1: А если не накладывать, так может, жидкость тоже не нужна. Кстати, жидкость причиняет не меньше вреда, нежели сама косметика, доказана уже ученым миром. То есть жидкость в основном вредит.
0: Я сейчас вспомнил предмет второй главы, что во всех пионерских лагерях основной такой мальчишеский кураж, основное мальчишеское деяние – это зубной пастой вымазать девушек.
1: Да, или ручки разные.
2: Вы знаете,
1: там
2: действительно, на самом деле, это носит под собой вообще очень глубокий смысл, поскольку зубная паста на самом деле является уникальнейшим средством против юношеских прыщей и лихорадок.
1: Совершенно, совершенно правильно. Даже мы вот советуем нашим пациентам как бы не пользоваться всеми вот этими новомодными антипрыщавыми средствами, а самая простая элементарная зубная паста действует лучше, чем прожигание там спичкой и прочее. Так что все можете попробовать. Но у меня, кстати, Юрий Романович, возник такой вопрос к Татьяне Невской, поскольку Татьяна Невская являлась как бы консультантом вот в вашей работе по книге «Живущих женщин-клоунада». Вот вы в вкратце, Юрий Романович, рассказали, о чем эта книга. Ну, очень так вкратце, но я думаю, все поняли. А вот если бы Татьяне Невской вдруг пришла в голову мысль написать книгу живущих мужчин, например, клоунада, то какие бы типажи описала она, вот, было бы, я думаю, всем очень интересно узнать. И вот по каким бы критериям она бы вот судила мужчин?
2: Да. Вы знаете, на самом деле по тем же самым, что по тем же самым критериям, что и женских. Юра же на самом деле не стал вдаваться в подробности. Он назвал типажи так, чтобы было бы понятно каждому читающему человеку. Белый клоун, рыжий клоун. Он не упомянул о черном клоуне. На самом деле все очень просто. На самом деле рыжий клоун – это типичный пример паранойи. Дело в том, что такое рыжий клоун? Это нелепо накрашенная женщина, такая, которая сделала все с точностью наоборот, что вредит ее женщине. Откуда это берется? Что такое паранойя вообще? Это когда человек перекладывает на окружающие его предметы свое внутреннее отношение к ним. То есть весь мир меня все ненавидят. Или, например, я замечательная красавица, мне идет синий цвет. И вот эта женщина, как она в 15 лет накрасила первый раз глаза синим цветом, так она, да, своих там 150 красит глаза синим цветом.
1: Еще выглядит, иногда носит, да, красную шапку. Я
2: носит
1: вот
2: красную шапку, да. Красит губы розовый.
1: Такой яркий при этом,
2: так,
1: да.
2: Розовый помадой.
1: И обязательно зеленая такая юбка из плюша.
2: Да, безусловно. И она на самом деле вполне счастлива, потому что она уверена, что ей это идет. Потому что она... ей нравятся эти вещи, ей нравятся эти цвета, значит, соответственно, они ей идут. То есть она переносит. Вот это, собственно, типичный пример рыжего клоуна.
1: А вот если рыжий клоун мужчина, вот не могли бы вы дать его как бы характеристики?
0: В данном случае, да. Татьяна, я просто не могу промолчать, я прошу прощения у Татьяны, у радиослушателей, у вас, в конце концов, Александр. В данном случае Татьяна каким-то вот таким женским маневром очень изящно вынесла сразу как бы вот за скобки всех остальных женщин. Она взяла таких вот...
1: крайности?
0: Да, женщин изначально неудачниц. И, может быть, глазами этих женщин они и удачницы. То есть...
1: Нет, ну а так Татьяна же сказала, что эти женщины счастливы. Нет,
0: дело
1: как
0: в
1: бы.
0: Том, что как раз вот именно эти женщины, они женщины благодаря каким-то нюансам воспитания, первому сексуальному контакту, они были эмоционально заморожены в молодости. И двигаться вот по этим рельсам — это для них спасительная ниточка, спасительная соломка, вот, чтобы остаться в своей памяти, в сознании. Потому что если этой женщине заставить ее как-то проснуться, она может просто сойти с ума. Если заставить ее взглянуть на мир реальными глазами, показать мир в том смысле, что там может происходить.
1: То есть он будет ее кидать из шизофрении в паранойю.
0: Это ужасно, конечно. А женщина, которая более-менее гармонично развивается, которая прошла и боль первого контакта, и тягость первой разлуки, которая каким-то образом закалилась, но не сломалась, там была в пламени чувств, но не обожглась, то есть вот сумела выплыть из узкого протока детства в бескрайний океан жизни. Как раз вот об этих женщинах и идет речь. Пусть их, может быть, даже не большинство, но мы же не говорим, когда вот подразумеваем там автомобиль, никто же не вспомнит, например, «Москвич 2141», да, все думают, что автомобиль – это автомобиль. Также и про женщин, там же, там вот курица, не птица, всем же известно. И о женщинах, мы говорим о женщинах с большой буквы «Ж», женщины, которые заставляют делать безрассудство, женщины, которые Наполеон писал: «Жозефина, умоляю тебя, только не мойся». То есть вот о женщинах, которые делают из мужчин мужчин, а не рядовых, не мастеров, не начальников цеха, там, не не спикеров, понимаете?
1: Не, ну, в таком случае, может быть, пропадает смысл как бы вот такого присваивания символов. Ну, имеется в виду там клоун, не клоун. Если как бы вы, Юрий Романович, имеете в виду вот таких женщин, о которых вы сейчас сказали, то к ним, по-моему, не подходят уже вот эти как бы характеристики там волосяной покров, окраска и так далее.
0: Вы даже можете посмотреть на вот как некие такие не то что константы, а как символы. Это вот поп-дивы, певицы, в некоторой степени ведущие. Вдруг какая-то певица на 270 градусов меняет свой имидж.
1: Угу.
0: То есть целиком меняет прическу, меняет макияж, цвет лица.
2: Типичный пример шизофрении.
0: Не, ни в коем случае. Вот паранойя — это...
2: Раздвоение, расстроение.
0: Необходимые безусловно. Свойства для любой творческой личности, потому что...
1: Нет, ну вообще, простите, Юрий Романович, тут как бы несколько я с вами вот
2: позволю себе... То есть талант приходится платить, безусловно.
1: Не согласиться. Дело в том, что человек, на мой взгляд, по-настоящему вот. Как бы творческий, он ему просто не будет особо дела вот до таких уже тонкостей имиджа, там, изменить как-то прическу,
0: дело
1: вот следить за этим.
0: У Татьяны какая-то прослеживается лихорадочное стремление всех женщин сразу позволить цветок сломать там, ну, то есть сразу кинуть себя в грязь своими руками, дабы остальные не могли просто на нее каким-то образом навести хотя бы какую-то тень. Это такая перестраховка сама, там оторву сама, сломаю сама, ничего и не было. Ты меня любишь? Нет, бац, я тебя ненавижу. Просто чтобы это пресечение провокации, устранение
1: в корне, я бы сказал.
0: В корне, да, самого объекта и самого факта, понимаете, это вот это некая такая негативизм в действии, понимаете?
1: Профессиональный такой боксеризм в словах даже.
0: Нет, это
2: Юра,
0: не боксеризм.
2: Юра, я просто более трезво смотрю на женщин, нежели мужчин. Мужчина не может отделаться все-таки от ощущения того, что женщина — это там нечто, в чем есть там какие-то тайны, есть какие-то потребности, там, значит, это необходимо ее защищать. Необходимо как-то ей восхищаться, ну, там, не знаю, просто хотя бы необходимо быть великодушной и снисходительной к женщине. Это все-таки очень сложно истребить в мужчине, дабы он смотрел на женщину трезво. Вам застилает глаза ваше ваше мужское великодушие.
0: Я просто чувствую опять себя при... Всем при том, что Татьяна – это очень яркая женщина, сексуальная женщина, востребованная на взгляд мужчин, которые поимели счастье быть близко, даже, может быть, излишне востребованная. То есть она всегда в середине грандиозной круговерти ревности, страстей, борьбы за самку. Вот. Но...
2: Запас, Юра, карман тянет.
1: Вот, кстати, в этом логика многих женщин. А, кстати, она бесспорная логика. Вот запас, карман не тянет во всем. Я это
0: он
1: замечал.
0: Он может просто
1: порвать
0: карман.
1: Может, делать, может, кстати. А что вот вы думаете, Татьяна, на вот последнее замечание? С этим я тоже целиком согласен.
0: Шариковая ручка в потном кармане, она
1: течет
0: ведь такое
1: иногда,
0: пятно,
1: да.
0: Да.
2: А не надо класть себе в карман на всякую гадость.
1: Нет, а если все, что кладется в карман, как бы прекрасно, вот и там оно складируется, так прекрасное что же может порвать?
2: Карман карману рознь. И вообще надо с умом подходить к этому.
0: Вот по поводу карманов известно, насколько умилительны и вызывают сколько волну теплых чувств маленькие зверьки, что это умиление, желание защитить будет лучшее чувство. Но ведь известно, что древние легенда о спартанце, который украл лисенка, чем она кончалась, что он спрятал под одеждами этого лисенка, пытался вынести с какой-то охраняемой территории. Угу. И тут к нему подошел старший товарищ. А как известно, воровство в Спарте каралось немедленной смертью. И он стал, как ни в чем не бывало беседовать со старшим товарищем, а лисенок стал грызть его живот. И молодой спартанец, вставший на путь вот этот роства, приходится называть все своими именами, он под конец умер от того, что лисенок разгрыз ему живот и выгрыз внутренности. То есть вот любая вещь, использованная не по прямому назначению, этот лисенок, не посаженный в клетку.
1: Даже например, есть там, такое вот стихотворение мальчика, офигевший весь молчит, ничего не говорит, потому что лис вонючий жрет его пупок колючий. Ну, это вот как раз классика. Ну, я хотел вот еще о чем сказать. Вот о цветах немножко, если вы позволите. Вот как бы мы все время, вернее, вот Юрий Романович в своей книге зациклился на рыжем цвете, да? Ну, все-таки, ну, как яркий, один из ярких примеров.
0: Мы прочитали первый план. Первый план — это рыжий клоун, а второй — белый клоун.
1: Ну, вот если взять как бы рыжего клоуна, вот там же наверняка должны быть какие-то свои подгруппы, правильно? То есть нельзя же там выстроить целиком типаж вот просто по цвету шевелюры, правильно? И опять же, тут очень многое зависит от массы, от роста, согласитесь. То есть одно дело взять там умильного рыженького как бы лисенка, пригреть, другое дело, говорят, здоровенная рыжая тетка там, голосистая, с огромным таком ртом, с титьками, как батоны за 25 копеек, помните, продавались. То есть

0: снизу, согласен терпеть, согласен подчиняться, согласен быть во всем.
1: Понятно, Юрий Романович, может быть, тогда вот, я думаю, у многих наших радиослушателей возникнут к вам и к Татьяне Невской вопросы. Звоните по телефону 203-19-22. Я просто хотел, Жан, первый же вопрос вот возникает. Наверняка многие женщины сейчас думают, а я рыжий клоун я или нет, начинают как-то вспоминать их, начинают метать, как шлюпку вот в каменистом ущелье океана. Ну, вот. А какие-нибудь, может быть, ну, элементарный тест, те вопросы, которые могут они себе задать, а ответив на них, что-то понять о себе. Вот рыжий Илья, ну, помогите же им, Юрий Романович.
0: Самое простое, вот на ум приходит лакмусовая бумажка, это подойти к постовому милиционеру и спросить: извините, я вот, вы не завяжете мне шнурок? И при этом надо обязательно быть... Я не могу наклониться, у меня узкая юбка. И обязательно при этом нужно быть в обуви без шнурков.
2: Вы описываете какую-то совершенно катастрофическую победительницу, я бы сказал.
1: Прям таки мотоциклистку даже.
2: На это способна только женщина очень агрессивная, победительница, вот как раз из разряда тех. Я тут долго молчала и слушала вас, Юра. Вот эта женщина из разряда тех, которую вы называете, нормальная женщина не красится. Вы даже себе не представляете, как красится, как много времени уходит на косметику у тех женщин, которых вы считаете не накрашены. Вы просто себе не представляете.
1: Просто невидимая косметика, как я сейчас белые просто, татуировки.
2: Просто да, безусловно. Просто нормально накрашенная женщина — это женщина, которая просто хорошо выглядит. Если вы видите косметику, значит, это уже какая-то патология на самом деле.
1: То есть либо она художник неумелый, либо как бы ей есть, что вот как бы реально скрыть уже. То есть, ну, как штукатурка очень толстая. То есть там уже протекло очень круто, ну, я имею в виду, как бы вот воды ржавые.
2: Да, накапало с потолка.
1: Да, накапало сильно.
0: Мне начинает с некоторым, все-таки, я с некоторым удовольствием констатирую, причем не с мужским удовольствием, а с удовольствием естествоиспытателя, что, видимо, я в какой-то степени, как вы сказали, детской игре тепло-тепло-горячо, что я добираюсь до истины, потому что Татьяна начинает переходить на понятный всем, близкий всем женщинам язык эмоций. Рассудочность уже покинула
1: эту хрупкую головку.
0: Да. И изящные тельца. Вот. Поэтому я думаю, что мы движемся...
2: Маленькой лисички.
0: Но далеко не рыженькой. Что если мы будем двигаться в этом же направлении, если нам помогут своими откликами, мнениями наши радиослушатели, то мы, конечно же, придем к некоторому общему положительному результату. И многие женщины завтра, не дожидаясь понедельника, в который, как известно, ничего не нужно начинать, в том числе и новую жизнь, лучше начать ее в воскресенье. И смогут завтра до 1 апреля, чтобы 1 апреля все были ошарашены не глупыми шутками, а новыми лицами подруг, новыми их глазами, новыми их руками, телами, просто увидев рядом новую женщину, ничего для этого не делает.
1: А хорошо ли это, Юрий Романович?
0: Это эротическая мечта большинства мужчин.
1: Угу. Ну, да, ну понятно. Ну, давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы Татьяне Невской и Юрию Романовичу Сук. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Ну, я могу только сказать, что тема, в общем-то, довольно близкая и интересная всем, и женщинам, и мужчинам. Спасибо за такую беседу, за таких гостей. Ну вот необходимое замечание у меня возникло, ну, по ходу ее. Вот вы заговорили там немножко про зубную пасту.
1: Да.
3: Ну, дело в том, что мы серьезно занимались этой темой. И, в общем-то, выяснили уже на научном уровне, что никакой пользы от зубной пасты нет. Правда, вреда тоже. Но, в общем-то, если вы хотите действительно очистить свои зубы, то нужно полоскать их слабым раствором всего-навсего обычного мыла. Лучше всего хозяйственного. Тогда действительно будет происходить очистка.
1: Спасибо, спасибо. А вообще, вот у меня не вызывает ну, особых сомнений вот слова нашего радиослушателя.
2: Никаких сомнений. Да. Ну, в общем, на зубах прыщи редко вскакивают.
1: Редко, редко. А паста любая зубная, она содержит все-таки вещества, которые не столь активны, как спирт.

0: спирт, но тем не менее имеют тенденцию устранять биологические вспухи гнойного типа. Вот. А вообще это действительно загадка. Вот давайте вспомним, вот когда появился кариес, ну, зубной кариес.
1: Дело в том, что да. У меня кот, я на нем проверяю все
0: медикаменты,
1: да, колбасы, да. Все вот это, да. То есть я когда попал на четвертый этаж жить, он у меня тут же упал с четвертого этажа, я понял, что это не обязательно смертельно, например, и так далее. Так вот, он забирается ночью в ванну, в комнату на умывальник и грызет, широко раздвинув пасть, с весьма специфическим выражением на лице кошачьим, грызет зубные щетки. Вот, то есть вот этот процесс, он, видимо, изначально чем-то полезен, поэтому я не вижу необходимого его детализировать. Зачем это нужно делать? Не настолько это мучительно пихнуть в рот зубную щетку и поболтать ей там вместе с пастой. Потому что если кот расценивает, что это нужно, он же не обезьяна, чтобы меня копировать.
0: Нет, тут, видимо, наш радиослушатель имел в виду нечто другое.
1: Мы уходим в сторону.
0: Нет, это важный вопрос. Это важный вопрос,
1: Александр, Юрий Романович. Вы можете не чистить зубы, как 30 лет не чистить, и 31-й не чистить.
0: Ну зачем вы меня обижаете? У меня прекрасная голливудская улыбка. Вот посмотрите. Вот. Ну что ж вы глаза прикрыли, такая она ослепительная.
1: Вдохнули
0: ну,
1: просто.
0: Я дам вам черные очки, Юрий Романович, да. Так вот, тут наш радиослушатель, скорее всего, имел в виду экономические причины. То есть кариес появился, заметьте, с появлением антикариесных зубных паст. А до того все государство наполонили сникерсы и прочие вещи, которые этот же кариес вызывают. Вот тут об этом нужно очень серьезно призадуматься, на мой взгляд. Что у вас с языком, Юрий Романович? Ой. Ой. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие милые ребята.
0: Здравствуйте.
2: Вы знаете, сижу и слушаю вас. И думаю, боже мой, ну какие же вы молодцы. Вы настоящие психологи. Я уже далеко не молодая женщина. Просто хотела уже отходить ко сну. Мои мужчины спят, и вот вы знаете, настолько у вас такой приятный голос у всех, настолько вы естественно ведете беседу, без, ну, раскрепощенно, и настолько вы большие психологи, вот честное слово, бывают звонки, говорят, ах, вот я с вами здесь, вот здесь я вам возражу, но я клянусь вам, что я просто, ну, даже, ну, не могу ничего вам, насколько вы правильно описали женщин, насколько правильно и тактично, немного с юмором, отозвались о рыжих, о белых девушках. Ну, вы знаете, ну, просто получила, ну, громадное удовольствие. Вот единственное, не сочтите это, так сказать, за праздный мещанский вопрос, я, извините, из той жизни. Поэтому, ну, секс как бы нас обошел стороной. Поэтому
0: а вы же, извините, вы же сказали только что, что вот ваши мужчины спят.
2: Ну, спят сын. Ой, извините, сын в командировке, муж спит. Ну, что ж, муж спит, а я люблю по ночам читать. Вот часто слушаю все волны. Ну, в общем, я такая, знаете, ну, хозяйственная, домашняя семья. Вот, и я хочу сказать, я помню 8 класс, когда мы учились, и под партами по коленочкам передавали друг другу журнал «Здоровье», где красным карандашом жирно было подчеркнуто слово «менструация». Вы знаете, вот, то есть я хочу сказать, нас так воспитывали. Мы все тряслись, дрожали. Но надо же, не от того, что это слово, а то, что его напечатали в публичном журнале. Ну вот, вот, вы понимаете, вот так мы воспитаны. И поэтому я, конечно, ну, как вам сказать, не закомплексована женщина, довольно-таки современная. И очень правильно вы сказали, вот как французы говорят, женщине, ну, столько, насколько она себя чувствует. Мне 55, но я отнюдь, вот вы знаете, ну, все зависит от настроя души. Вы знаете, вот клянусь вам, где бы я ни работала, сама я инженер, мы по-моему с мужем окончили, но я хочу сказать, жизнь меня так бросала, что я порой и уборщица работала, нужно было сына вытягивать. И где бы я ни работала, мне всегда говорили, ох, вы знаете, вы очень интеллигентная женщина, вы очень симпатичная. Вы знаете, это не для вас работа. Вот чувствуете, что это вы просто на случайной работе. Вот, то есть я хочу сказать, неважно, сколько слоев косметики, неважно, как одеты девушки, неважно, как женщины, но вот все говорят глаза и какой-то внутренний настрой. Но нужно быть самое главное, естественный. Вот это залог всему. Я любуюсь всегда Марина Влади, любуюсь... Ну, извините, почему-то я сразу назвала вот француженку, хотя и русского происхождения. Но вот естество, раскрепощенность, вот что не хватает нашей... Они стараются, порой... очень понравится. Вот это сразу их убивает. Ну, как вы говорили о косметике, причем Юрий Романович и Танечка говорили совершенно серьезно, но это настолько было приятно слушать, как будто вы это говорили с юмором. Вот, вы знаете, вот, ну, не могу я Шифрина слушать. Вот
0: спасибо, спасибо.
2: На играх, но у вас настолько это все естественно. Вот единственный вопрос. Ответьте мне, уж мое такое любопытство удовлетворите. Извините, я очень много занимаю эфирные время радио. Вот вы говорите, женщина красивая, Танечка, вот я вполне ее уже понимаю. Вот она сексуальная. Очень это расхожий сейчас такой вот эпитет, понимание. Вот она сексуальная. Вот как мужчина узнает, что женщина сексуальная? Бывает даже в возрасте. И называют, да, вы знаете, она сексапильная, она сексуальная. Ну вот что вы подразумеваете? Вот извините, пожалуйста. Только, ну, я не имею в виду там какую-то такую, ну...
0: Ну, понятно, мы поняли.
2: Грубо сказать, пошлую сторону. Нет, а вот что в этом? В этом что-то такое вот... Ну, как другими словами вот сказать?
0: Понятно, спасибо, спасибо
2: вам. И вам большое, вам за все спасибо.
0: Хотелось бы мне сейчас объявить, конечно, в эфире, что роль Юрия Романовича Сук и Татьяны Невской тоже я озвучивал, но я буду сегодня скромным, скажу, да, нас тут действительно трое сегодня собралось. Татьяна, ответьте, пожалуйста, на вопрос нашей радиослушницы, вот последний, касающийся вот именно сексуальности. Ну, не в смысле там изгиб бедра, и сколько даже изгиб бедра.
3: Ну, она практически ответила на этот вопрос. Это, знаете, это на глазок. Все только на глазок. Определяется по глазам, по движениям, по голосу и по чему-то такому, что как бы называют энергетикой, не знаю.
1: У кого-то из великих было сказано, что как только она входила в комнату, все замолкали. Просто сексуальная женщина, так же, как и любое такое явление, любовь, влюбленность, увлечение, ее ни в коем случае не нужно описывать словами, просто она тут же чувствуется. Uh-huh. Такая женщина появляется, или чувствуешь себя неловким, или наоборот, у тебя открываются какие-то неведомые доселе качества, свойства и достоинства. Но ты становишься не тем, что был за мгновение до того, как она появилась просто рядом.
0: Вы прям Брамса нам процитировали, Юрий Романович. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте.
4: И доброй ночи, уважаемые гости. Такая у вас тема сегодня интересная. Обычно вот сиамский близнец очень сведущий в этих делах.
0: Ну да, у него как бы свой подход. Да.
4: А вот не могли ли вы, Александр, ответить на такой вопрос? Вот как сейчас обстоят дела как бы с адаптацией к такой погоде, к таким условиям вот у Прохор?
0: Угу. Вот. Спасибо. Ну, сложный вопрос. Все-таки Прохор, она тоже у нас как бы относится, по крайней мере, по паспорту к женскому полу. Вот. И она ничем, честно сказать, не отличается. Единственное, она с радостью сейчас лепит крепости, снежную бабу, потому что снег стал липкий. То есть она как-то воодушевилась на строительство. Вот. И теперь как бы вот строит все, что не попадя. Вот. То есть, кстати, очень хорошо, когда у человека вот какое-то депрессивное, может быть, состояние, вот, навязанное погодой, да, там, и вот всеми этими делами, вдруг неожиданно переходит в состояние активной физической деятельности. Вот. То есть как бы Прохор сейчас потеет на снегокатах. Ну, снегокаты — это вот эти комки. Она накатывает. Ну что же, композиция. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» старший эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и главный консультант научно-исследовательского института матери и отца, активист движения «Безъядерному веку непорочное зачатие» Юрий Романович Сук. По телефону 203-19-22 вы можете звонить сюда к нам в студию и задавать вопросы нашим гостям. Напоминаю вам, что тема сегодняшней беседы была навеяна выходом в свет книги Юрия Романовича, которая называется «Живущих женщин клоунада» и «Слово автору».
1: Я для тех, кто недавно подключился, повторю тезис на смысл нашей передачи, смысл книги, выходящей сейчас в одном из московских издательств. Это то, что женщины по своим психотипам, по своим имиджевым типам представляют собой не больше, но и не меньше, чем разновидности клоунов. Рыжий клоун, клоун-неудачник, клоун, вечно терпящий обиды и потери, и белый клоун, клоун, который на коне, клоун-победитель, клоун-агрессор. Даже сомневающиеся могут просто вспомнить основные репризы коверных и убедиться, вспомнив, что основные аксессуары и атрибуты как-то, инструментарий, пинки, обливание, весьма похожи на семейную ссору или на ссору двух женщин, что выплеснуть бокал в глаз, ударить скалкой по голове, вцепиться в волосы, использовать домашних животных, использование утвари в межличностных конфликтах, абсолютно те же самые, просто поданные в гротескные
3: самое сильное оружие – слезы.
1: Безусловно, у клоунов подведены специальные слезоводы в брови.
0: Рыбы рыжут, естественно.
1: Просто гипертрофированной форме, в несколько такой вот экзальтированной все это подано для легкой узнаваемости. Детишки радостно хлопают и одновременно впитывают ролевую установку. Кто-то уже из-под воль примеряет на себе, большинство, конечно, хотят быть белым клоуном. Кто-то, излишне задавленный строгими родителями, уже чувствует себя рыжим клоуном и страдает за себя и за товарищей на арене. То есть вот эта вот школа жизни, она преподносится буквально с первых посещений цирка, с посещения детского сада, песочницы, с выхода просто на улицу. А в многих семьях мы можем наблюдать такую клоунаду, перед которой пасуют лучшие цирки мира. То есть по свойству устраивать концерты женщина в последнее время и мужчины не имеют себе равных. Именно в быту они устраивают безумные сольные выступления, которые по режиссуре, по актерской подаче и по погружению в образ вообще достойны лучших образчиков искусства актерского в мире. Поэтому то, что женщина-клоун, это даже не откровение. Да, я слушаю вас.
3: Однако я не могу не отметить роль мужчин во всем этом представлении. Так интересно у вас получается, что мужчина, сидящий в цирке, хорошо понимает, что происходящее перед ним действие, слезы, истерики, крики, вопли, побои, это все-таки цирковое представление, такое, значит, чистой воды представление. Однако же в быту мужчина начинает относиться к этому крайне серьезно. Вот как вы думаете, с чем это связано? Вот меня всегда интересовало.
1: Дело в том,
3: необходимо, да? Вешать некий плакат, цирк, там, представление, я играю, чтобы мужчина смог отличить вообще реальность от
0: представления. Да,
1: дело в том, что мужчина, и это для отрадно отметить, что для больших и больших женщин и граждан это не секрет, мужчина — это существо куда более тонко организованное, более тонко чувствующее и ранимое, чем женщина, чем домашние животные, чем птицы, кеннеры, там, соловьи, жены. Вот. И поэтому мужчина постоянно в чувств из элементарных требований самосохранения пребывает в сомнамбулическом состоянии, в таком перманентном анабиозе. Потому что если бы мужчина все свои вот это обостренность чувств пронес бы через всю свою жизнь, то эта жизнь была бы весьма коротка, хоть и ярка. Вот. И мужчина должен постоянно находиться в спячке, чтобы его нервная система и его рассудок не повредились. Но когда его подсознание воспринимает какие-то ситуационные моменты, как то цирк, пивная, гости, то есть там, где возможно не то что раскрыться, а хотя бы применить какие-то ролевые наработки, известные по поведению родителей, киногероев, то именно там он уже становится адекватен в ситуации, адекватен пускай сам себе или своим товарищам, своим родителям. То есть, вы заметьте, вот мужчины пришли в гости. На мой взгляд, это отвратительнейшая ролевая установка. Сначала вот до третьей все сидят в пиджаках, после третьей мужчины расстегнули пиджаки, после пятой с омерзительного разрешение дам, они эти пиджаки сняли, распустили галстуки.
0: Вот то момент есть... распустения галстуков, нет, он наиболее в этом дело смысле в том, что опасен, кстати. Вот
1: именно предначертанность, да. Вот это вот совершенно поставлено...
0: Предсказуемость,
1: да, вот поставлено все на такие, на бытовые отвратительные рельсы. Я считаю, что это хуже, чем любая оргия, потому что вот это низведение жизни до таких механистичных обрядов.
0: То есть уже систематическое убогих, даже веселье, да, происходит.
1: Раз выключает окончательно Прантов, оставшийся, да, рассудок и переводит весь быт на...
3: Я вас понимаю. То здесь есть еще... женщине, да, на самом деле и единственное, что остается, это устраивать, чтобы как бы привлечь внимание мужчины к себе, это устроить какое-нибудь представление или там неожиданный удар сковородкой по голове. И тогда он как просыпается, и в этот момент можно донести до него некие мысли о том, что «вынеси, пожалуйста, ведро».
0: А может
1: быть... Кстати,
0: я
1: не могу... Не могу промолчать, прошу прощения. Ведро – это удивительно сексуальный символ советской семьи и постсоветской семьи. То есть вот эта вот формула вербальная «не вынесешь ведро, полового акта не будет» – это краеугольный камень вообще вот не сложившейся сексуальной дисгармонии. То есть
0: совершенно правильно.
1: Мусорному, кстати, ведру приписываются такие... Это символ, это некий фетиш сексуальный.
0: Ну, то есть с каким умилением, говорит она подружке по телефону, кстати, мой пошел ведро выносить достаточно.
1: Это все, это значит, я своего опустила, или он настолько вчера провинился.
0: Кстати, вы помните,
1: это вообще, то есть, что мужчина, был... несущий ведро, это жалкое создание,
0: жалкое,
1: которое стесняется всего себя, у него втянутые голова в плечи, он одевает
0: он
1: сам
0: сутулится.
1: Куртку свою юношескую, чтобы не быть узнанным.
0: Да,
1: там,
0: да,
1: обычно,
0: да,
1: рукава-то у него до середины предплечья
0: до
1: доходит.
0: Локтя, там...
1: Да, буквально. Он одевает рваные ботинки без шнурков, чтобы быть социально как-то это самое мимикрировать.
0: Юрий Романович, ведь вы помните наверняка, да и вы,
1: и, Татьяна. Кстати, по виду мусорного, да, ведра можно определить о нравственной чистоте, о бытовой чистоте хозяйки. Конечно,
0: да,
1: если вокруг накиданы бычки и всякие корки апельсиновые, можно представить, что и в быту, и в белье, и в душе у этих людей. Если ведро выскребано зубной щеткой, отмыто с хлоркой, то, соответственно, это женщина, которая после каждого поцелуя сует туда таблетку дезинфицирующую в рот, в смысле. То есть любые крайности, они как бы неизвестно, что хуже. Но ведро – это ведро с крышкой, которая постоянно закрывается, и пустой пакет молока никогда ее не приоткрывает. Это свидетельство о скрытности натуры, о педантизме, возведенном в абсолют, и о скрытности.
0: Ну, вообще, это на самом деле очень разумно.
1: Ведро
0: с проложенной пословицей нельзя
1: это
0: из семьи сор выносить.
1: Излишне осторожной натуры.
0: Да, поэтому нужно,
1: газетки,
0: чтобы накрыто,
1: да,
0: было, безусловно.
1: То есть,
0: кстати, газетка уже сейчас старомодная. Сейчас, насколько я знаю, пакеты целиком целлофановые погружают.
1: Я больше всего недоверен. Мне недоверие люди, которые умудряются вспомнить, находясь в магазине, что нужно купить вот эти пакеты, у которых хватает снобизма их купить, вчупохать в такой вот этот пакет, который сколько-то центов там стоит, вот это ведро, пользоваться чувством разрушителя, этот новый практически пакет, тут же его выкидывать, он будет разлагаться 2000-летия. Полиэтилен разлагается 2000-летия.
0: Но есть другая категория людей, Юрий Романович, людей, которые как бы все старые пакеты стирают, на прищепках сушат, на балконах, на кухне. Вот хотелось бы узнать, кстати, тут мнение Татьяны Невской. Татьяна, наверняка у вас вот были такие знакомые женщины, которые занимались вот стиркой старых пакетов, буквально вот не выкидывая их, ну, действительно старых пакетов.
3: Безусловно,
0: вот,
3: да.
0: Да, вот как вы считаете, вот это Татьяна... патология или экономность такая все-таки? Экономичность, простите.
3: Вы знаете, сейчас я даже не могу вам сказать, сейчас я подумаю. На самом деле, я думаю, что это и не экономность, и не там педантичность. Это скорее, я думаю, такая как бы сила привычки. Понимаете, дело в том, что пакеты, в общем-то, всегда... Вот вы забыли, вы никогда не ходили по магазинам. Я так подозреваю об этом. А вы забыли такой момент в жизни общества, когда каждый пакетик, выпросить пакетик у продавщицы, это была целая вообще большая человеческая победа. Вот. И поэтому, в общем, этот стереотип, я думаю, остался.
0: Синдром дефицита.
3: Да, синдром дефицита.
0: А скажите, вот, Татьяна, может быть, и да и вы, кстати, Юрий Романович, вот, может быть, это и есть одним из вопросов теста на принадлежность к рыжему клоуну. Вот, дескать, если я стираю пакеты, хотя сейчас их уже изобилие, вот, то тоже стоит призадуматься, или тут я не прав?
1: Нет, конечно, женщина белый клоун никогда не будет стирать пакеты. И более того, они часто используют мусорные ведра, как и преждевременное предложение жениться на ней, для того, чтобы отвадить своего партнера. Многие женщины пользуются тем, что мужчина, как известно, никогда добровольно ни на ком не женится. Мужчина женится только когда? Тогда, когда он понимает, что он не под страхом никаких потерь не хочет терять эту женщину. Вот ум ему застит в какой-то момент, и он бежит под венец, потому что верит, что она сейчас от него уйдет. Как известно, женщине нужно позволить уйти от тебя раз 15. После этого она никуда не денется, потому что женщина своими ногами никуда не уйдет. Они для другого предназначены абсолютно. Не для того, чтобы уходить от кормильца, поильца, целовальца, там, улыбальца.
0: Угу. А вот мне вот Татьяна
3: интересно. Такого замечательного вообще выносильщика ведра, это тоже
1: да,
3: очень мало.
1: Но мужчина должен созреть. Безусловно, для того, чтобы вот на ней жениться, его потом за уши не оттащишь, женюсь и все.
3: Кстати, ведро уникальное.
1: И женщина или просто зовет его замуж, там же жениться, за неделю до того, как он созрел, он в ужасе убегает, как и нормальный мужчина. Или же она предлагает вынести ему ведро, когда он еще не адаптирован в ее быт. Вот она сучивает ему ведро, а мужчину, как всегда, можно поймать вот так вот.
3: Многие женщины вот,
0: давайте
3: так
0: послушаем,
3: так
0: да,
3: как говорят, приучить мужчину к ведру.
1: Это вот...
0: вот не могли бы вы этот термин все-таки как женщина немножко раскрыть? Вот вы, ну, вот поставьте себя на место таких женщин и попытайтесь там описать вот поподробнее, что ими движет в этом, вот, приучить мужчину к ведру. То есть это как бы свое самолюбие они таким образом как-то удовлетворяют,
3: вы
0: или
3: знаете,
0: что?
3: Все, что делают женщины, они делают для мужчин на самом деле. Потому что большинство мужчин в нашем обществе это, собственно, как бы тип склонный к мазохизму. И на самом деле, несмотря на жуткие жалобы мужчин на то, что их заставляют вынести ведро, он гордится этим. Понимаете, вот он идет, он унижен и оскорблен. Он испытывает близкое к сексуальному возбуждению от этого. Его обидели. Он идет выносить ведро. Она страшная, властная, заставила его подвергнуть себя унижению.
0: Кстати, вы знаете, вы попали очень в точку. Дело в том,
1: именно
0: что...
1: Именно то, что ведра пластиковые, что они не настоящие. Это особенно унизительно. Мужчина идет с игрушечным, взрослый, сильный мужчина идет с оранжевым, вот...
0: Просто как бы к нам поступали пациенты, которые хотели избавиться от, ну, от навязчивых садомазохистских склонностей и рассказывали всякие интересные вещи об этом, о том, какие вещи проделываются в этом кругу, там у них свои знакомства, объявления. Вот одна из услуг, это, значит, выгонял его с ведром такое. Вот тут он приходит, как бы, там она, там у них как-то делится, значит, рабыня, и там это, которая, в общем, командир. Вот, а вот если он типа раб, а она командир, то вот...
3: Хозяйка.
0: Да, хозяйка. Вот она его с ведром выгоняет. Тут вы совершенно правы. Но ведь был, по-моему, такой замечательный архитектор, не помню, как его фамилия, по-моему, Перекоп, кстати. Да, по-моему, Геннадий Перекоп его звали. Вот именно он придумал первым в Москве строить квартиры, где мусоропровод монтирован уже прямо в кухне. Тем самым он рассчитывал конфликты вот эти ведерные, ну, как-то погасить на чисто психологическом уровне. На самом деле ничего подобного в этих семьях, как показывает статистика живущих в таких квартирах, где мусоропровод на кухне, количество разводов гораздо больше в процентном отношении, чем в хрущобах, где люди бегают с ведром вот на улицу, даже не на лестничную клетку.
3: Безусловно, потому что он заставил, собственно, он лишил мужчину наиболее простого, собственно говоря, удовольствия мазохистского. Потому что если ты не идешь выносить ведро, то значит тебя заставят стирать, мыть посуду.
0: А вот кормление домашних животных, как вы считаете, Татьяна, является ли это таким же вот, такой же унизительной обязанностью? Вот, ну, например, вот...
3: Безусловно. Вот. Безусловно, вы знаете, но это очень редкий случай. Обычно вот здесь мужчины стоят насмерть.
0: То есть не кормят?
3: Не
0: вот,
3: кормят.
0: А вот, Юрий Романович, ваши отношения с вашим котом как складываются в этом смысле?
1: Дело в том, что каким-то неведомым мне способом мой кот всегда сыт, он никогда не хочет пить, довольно-таки аккуратно вычищен, и его отхожее место тоже оказывается убранным. Мне просто некогда выяснить было, каким, то есть то ли это свойство его какой-то особенной породы, то ли это свойство моей квартиры. Но у меня с котом всегда в порядке. Он никогда не просил у меня есть, он никогда не хочет пить, и он всегда довольно-таки чист. Кроме того, я хотел бы сказать, что никогда женщина-белый клоун не будет ходить по дому в халате. У нее всегда есть некая домашняя одежда. Она совершенно не обязательно там гиперсексуальна, как-то с декольте до спины или там другого какого-нибудь органа. Вот. Но она никогда не будет ходить в халате. И вот этот как бы квазисексуальный жест запахивания большим пальцем полы халата при придерживании ее мизинцем навстречу, это жест неудачный, это тоже. То есть это не сексуальность, это жест защиты. То, что нравится очень многим неинициированным подросткам, то есть молодым людям, не знавшие еще плотской стороны любви, то, что им кажется очень манящим, на самом деле это красный свет, с этой женщиной лучше не иметь дела, пока кто-то более толстокожий и опытный ее не разбудит, потому что ты встретишься с кучей проблем, которые отразятся на тебе самом и могут вызвать впоследствии огромные трудности, потому что женщина должна идти навстречу мужчине, а в данном случае приходится бороться как со своими комплексами, так и со всеми ее проблемами. Это именно для таких женщин есть вот супермены, которые бросают ее на кровать через всю комнату, которые могут применить силу, какие-то устройства бытовые и специальные, которые могут быть безудержны, жестоки, ненасытны. Вот именно о таких они вскрикивают по ночам, запираются в душе на 2,5 часа и срываются иногда в разговорах с мамой. Вот иногда девочка паинька вдруг безумно грубит маме, ее лицо перекошено. И еще 2 секунды назад чудный ротик искажается в безумную, в общем-то, выкрикивающую проклятие пасть. И это именно тот случай.
0: Юрий Романович, это скажите, а вот является ли в данном случае ношение одежды дома каким-то из вопросов теста? Вот,
1: женские тапочки, это самые...
0: Нет, давайте по порядку, подождите, Юрий Романович, давайте по порядку. Вот о халате, начнем с халата. Вот если женщина носит дома халат, вот она сейчас должна на себя посмотреть, почему? Днем, не тогда, когда она готовится залечь в люлю, вот, или выходит из люли, а вот днем, да, готовит в халате там еду и так далее. Вот, по вашему мнению, Татьяна, к какому типажу по классификации господина Сука относится данная дама?
3: Мне сложно сказать, к какому типажу по классификации Сук она относится, но... на самом деле это женщина, которая несколько разочарована в своей жизни, я бы так сказала.
0: То есть все-таки скорее она, рыжий клоун, наверное.
3: Да, она не готова к любви, она не готова к встрече, она не готова к какой-то активной жизни. Она, собственно, себя плюнула, она делала халат. Хотя, в общем, на самом деле, тут еще важна классификация халатов. Знаете, есть такие халаты, которые...
0: Как да, пицца, пестрый такой.
3: Да, такой коротенький. И вот это вот как раз напротив. Женщины, носящие что-то типа такого короткого кимоно, это как раз напротив. Это такой острый, довольно сексуальный тип женщин. А скажите, я хотела поговорить о мужчинах, на самом деле.
0: Можно еще один вопрос, все-таки, пока, чтобы не отойти от темы женской домашней одежды? Вот очень очень часто встречается такой тип женщин, которые ходят дома обязательно в свитере почти вот до колен и в тренировочных таких штанах, которые немножко закатаны, и вот тут уже пришло время о тапочках поговорить. То есть это тоже такая униформа многих женщин. Вот что-нибудь эта униформа может сказать нашим радиослушательницам о их типе, вот по классификации сук, ну, я имею в виду Юрия Романовича сук.
3: Вы знаете, на самом деле большинство как бы женщин, носящих длинный свитер и тренировочные штаны.
1: Обычно под длинным свитером все-таки бывают теплые колготки.
3: Да, теплые колготки.
1: Как бы, нет, это невзначай.
0: Не обязательно.
3: Это женщины, тоскующие по мужчинам, потому что они обычно
1: конечно,
3: носят.
1: Конечно.
3: Да,
1: это одежда, в которой ходят утром перед милым. Вроде бы накидывается то, что попало под руку, но на самом деле это все заботливо за 2 месяца до свидания разложено с самого края полочки. Если не удается ухватить его рубашку, если он носит, например, какие-то там...
0: байковые рубашки.
1: Байки.
0: Да.
1: Не, байковая рубашка тоже очень сексуально. Они тут же умудряются как-то закатать это все. Вот. Рукава очень специфически, потом не раскатаешь. Все это запахивает и распахивает.
0: Если потом еще убирается эта рубашка в шкаф так, с таком закатном виде, прямо потом все эти рукава сморщены, как шланг пожарный.
3: Это, кстати, верный способ проверить, вообще заинтересована ли вас женщина. То есть вот нравитесь ли вы этой женщине, хочет ли она вас завоевать. Если она утром, то есть оказавшись с вами в постели утром,
1: не
3: первое, что
1: вас
3: сделала,
1: завоевать, то она...
3: схватила вашу рубашку и пошла именно в вашей рубашке чистить зубы или там готовить, там, не знаю, себе кофе или...
1: То она чистоплотная.
3: То значит, она очень вас заинтересована. Да.
1: А если у нее для этого специально есть свитер, то есть она перестраховывается, дадите вы ей рубашку, не дадите. И вот это вот утреннее полунеглиже, утренняя вот эта небрежность запланирована и продумана, значит, она или очень заинтересована в вас, или в каком-то мужчине вообще. То есть это женщина, доведенная до крайности или страстью к вам, неповторимому, или отсутствием мужиков как таковых.
0: А вот теперь хотелось бы услышать о тапочках. Вы затронули тему. Тема тапочек — это серьезная, на самом
1: вот
0: деле.
1: Тапочки,
0: да.
1: — очень коварный аксессуар, потому что кажущаяся сексуальность помпончиков, вот этих оранжевых с белым, желтеньких, енотиков со споротыми животами, в которые ножки суют по вечерам. Это сексуальность, это всего-навсего непроснувшееся детство. Просто эта девочка заигралась. Если бы позволял социум, она ходила бы в бантиках, шлепала бы мальчиков по рукам в самые ответственные моменты и трепетные. И вообще, просто она еще не адаптировалась во взрослой жизни. Девочка за... Вот вы, наверное, видели старушек, которые ходят в непривычно ярких чепчиках, у которых... девичья походка, очень кокетливые ботиночки с золотыми пряжками. Это именно те самые девочки, которые умудрились прожить свою жизнь и так и не стать женщинами. Девочки заигрались, девочек не встряхнула мама. Это когда строгая мама, злой отчим. Девочка замыкается в себе, она не решается проснуться. Она может нарожать кучу детей, она может стать активным общественным деятелем, но это будет лишь... кажущаяся, это будет воспроизведенная искусственная женщина. Женщина как таковая, в ней так и не проснется до самой смерти. И это один из самых печальных вариантов рыжего клоуна, потому что распознать его можно только по тапочкам и другим буквально паре аксессуаров. Во всем остальном ее социальная адаптированность, ее похожесть на удачливых подруг может быть абсолютной просто.
3: Вы знаете, вот как раз я хотела сказать об этом, Юру. Вы знаете, что вот именно этой особенностью тапочек пользуются особенно агрессивные, я бы сказала, стервозные женщины. Они всегда держат дома вот такие вот цветастые тапочки с помпончиками для своих симпатичных подруг. То есть обычно сами эти женщины носят тапочки или саба, или не тапочки, а что-то такое, типа туфель на каблуках.
0: То есть более такое, как
3: саба,
0: бы,
3: да,
0: консервативное.
1: Архистерва, да. Вот это
3: такие,
1: все, да.
3: Такие вот красивые такие вот сабы, да, на каблуках. А приходящим в гости подругам выдают, очень близким, они выдают нечто похожее у себя, тоже что-то типа саба. Они любимым своим подругам, они вручают торжественно эти такие вот эти плюшевые тапочки с помпончиками, там, с колокольчиками, и эта злосчастная дама, ей приходится шаркать ногами, ходить и выглядеть вот именно тем самым рыжим клоуном.
1: Чрезвычайно меткое замечание, да, которое да. нас еще и рикошетом отсылает к второму составляющей вот этой тирады, очень умной и меткой, что только крайне эгоистичная женщина, стервозная, эгоистичная, может носить саба, потому что саба на высоком каблуке, они по определению оставляют открытую пятку, и пятку необходимо содержать в идеальном состоянии. Только эгоистичная женщина не будет готовить, стирать милому рубашки, она начнет заниматься своими пятками и прочими, в общем-то, далеко не первостепенной важности частями тела. Только эгоистичная серва, которая посвятила жизнь себе, которая целиком интровертирована, которая вся погружена в себя, в свои проблемы, в свое «я», сможет, захочет и сможет выставить свои пятки на показ.
0: Ну, Юрий Романович, тут, мне кажется, вы не совсем правы. Бывают, что как бы пятки у них всю дорогу, как у грудника.
1: А это вот заблуждение нормального мужчины, что все так оно и есть. Сейчас даже пухлые губки, это потому что силиконы накололи. На полном я серьезе вам говорю, вот. Зря вы так, Александр.
3: Пятки пока силиконом не колят, но я думаю, что, в общем, может, вполне дойдет, может быть. Если мужчина обратит... Быть... Вот вы уже обратили в эфире внимание на женские пятки, уже, значит, скоро начнут силиконы.
0: Нет, у нас даже пятки. Была поднята такая тема, как расперды пальцевые. То есть женщины дело могут том, пальцы что... вот так вот растопырить, а мужчины не могут. Мы проверяли у всех сотрудниц и сотрудников действительно сделать вот так пальцы на ногах в растопырку всей пятерней. Это чисто женская такая вот способность, это факт. Поэтому
1: это предоргазменные фазы нормально совершенно.
0: Но они могут это делать вот это и даже просто
3: хватательный, так. Хорошо развитый,
0: да,
3: хватательный.
0: Хорошо развитый, хватательный, видимо.
1: Просто на пятке бывает используется пересадка кожи для повышенной розовости пятки.
0: А откуда пересаживают? Можно так узнать?
1: Ну, я думаю, что это будет нечестно по отношению к женщинам и такие профессиональные знания в эфир выпускать. Я думаю, что мы с удовольствием выслушаем мнение радиослушателей, потому что как-то наш диалог односторонний, по-моему, затянулся.
0: Да, ну давайте проделаем, вот, выслушаем их мнение уже после небольшой паузы. Прервемся на музыку. Напоминаю вам, что в гостях у нас старший эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и главный консультант научно-исследовательского института матери и отца, активист движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук. И вот предоставляем слово Татьяне Невской. Вы хотели затронуть очень интересную, на мой взгляд, тему. Вот, пожалуйста.
3: Вы знаете, есть на самом деле и у нас женщины такие небольшие, как бы, тайны в мужчинах. Вот одна из них, например, тайна, которая до сих пор не раскрыта нашей академии. Я не знаю, насколько продвинулся ваш институт, Юра. Вот, это тайна утреннего одевания мужчин. Вот мы как бы все знаем, что мужчины делятся на две категории. Это те, кто, вставая утром, первым делом одевает рубашку, и те, кто, вставая утром, первым делом одевает штаны. Вот. И с чем это связано, мы так до сих пор и не выяснили.
0: Можно
3: хотя в этом есть какие-то, видимо, определенный глубокий смысл.
1: Дело в том, что это достаточно просто. Мужчина, который одевает рубашку, это просто мужчина, который привык быть в порядке. Причем в порядке нормально. Ну, он привык быть одетым. Ну, некрасиво на завтрак, например, сесть с обнаженным торсом. И автоматически просто утром встав, выйдя из постельного состояния, он становится формально для себя одетым. Не потому, что вот он там на что-то заморочен, как принято говорить в молодежной среде, а просто он вот делает реверанс официозу. А мужчина, который напяливает быстро на себя штаны, это же, в принципе, и неудобно утром, и ни к чему абсолютно. Это мужчина, который или... Есть такие понятия в психологии, что он или анально ориентирован, то есть у людей огромное количество анальных комплексов, это совершенно не связано с их сексуальной ориентацией там, и сексуальным опытом. Или человек каким-то образом зациклен на своих гениталиях, на своем брутальности, на своих вторичных половых признаках. То есть у него есть некий перекос, обостренное самосознание себя как мужчины. То есть вот такой он постоянно помнит, что он мужчина, и помнит, видимо, это не совсем с позитивной стороны, потому что мужчина, который себя любит по-хорошему, он об этом и не вспомнит. Есть огромное количество мужчин, которые и свою фигуру, и свою прическу несут по жизни, не зачесывая через лысину 15 волосинок.
0: Знаете, здесь я с вами тоже немножко не соглашусь. По той причине, да,
1: ну, я просто знаю, что вы и в душе, в брюках, Александр, поэтому это как бы крайность, поэтому...
3: Вы знаете, но я хочу, тем не менее, отметить защиту Александра, который и в душе, в брюках. Я хочу сказать, что мужчина, который одевает утром брюки, он с точки зрения женщин на самом деле более сексуален. Мы проводили опрос.
0: Нет, здесь даже я хочу сказать о другом. То есть дело в том, что представьте себе, Юрий, что вы проснулись, да, с утра. Вот. Но вы-то, я знаю, вы одеваете, естественно, сорочку сразу. Вот. Хотя я сразу хочу сказать, что это я видел не воочию, а Юрий мне сам рассказывал. И так же, как и, в общем, в душе мы с ним вместе не мылись, не подумайте, чего дурного. Вот. И вдруг случился, скажем так, пожар какой-то, да, и вы вынуждены бежать на улицу.
1: Опять страхи, одной... понимаете,
0: нет,
1: Александр,
0: нет,
1: вы заранее...
0: Простите, вы меня перебиваете, вы даете волю своим страстям. Сейчас идет холодная, рассудительная беседа. То есть, на мой взгляд, предпочтительнее.
1: Нельзя же просыпаться с женщиной, думая о пожаре.
0: Юрий,
1: ну, Александр, о чем?
0: На мой взгляд, настоящий воин должен всегда готов быть отразить какое-то нападение. Гораздо лучше отражать нападение, все-таки прикрыв те самые места, и чтобы были обуты ноги. То есть голый торс, он гораздо все-таки менее беззащитен, нежели нижняя часть
1: туловища. Так можно договориться до того, что вы с женщиной не сможете дойти до завершения без каски, понимаете?
0: Вот на личное я просил бы вас не переходить.
1: Не получается просто, Александр.
0: Нет, речь идет совершенно о другом. То есть речь идет о том, что гораздо лучше все-таки мужчина себя чувствует, нормальный мужчина лучше себя чувствует в брюках, нежели в рубашке.
1: Для чего придуманы слова? Для того, чтобы прятать мысли. Я все прекрасно понимаю, Александр.
0: Нет, я еще хочу сказать, что есть вторая сторона этого вопроса. Дело в том, что одевать сперва сорочку, а потом штанишки, это как бы тенденция, заложенная изначально матерью любой. Вот когда мама мыла своего грудничка мужского пола, да, она всегда одевает ему сперва вот сорочку.
1: Мама-то ребенку плохого не пожелает просто, вы понимаете?
0: Сложно с этим не согласиться, но хочу вам сказать, что все-таки это опять же идет от женщин. То есть мне кажется, что мужчина, который, вставая из постели, сперва одевает рубашку, скорее имеет больше гомосексуальные все-таки склонности. Вот я имею тут уже в виду чисто половую такую ориентацию. Вот в этом есть какая-то аномалия. То есть я бы, например, постерегся ехать куда-то в пансионат в компании людей, которые, вставая с постели, вдруг начнут одевать сразу рубашки.
1: Вот смотрите, мы сразу так вот невольно, даже методом элементарного психоанализа, включением вас в прямой эфир, мы обнаружили, что у вас есть потаенная боязнь пожара.
0: Да. А кто ж не боится пожара?
1: Потаенная боязнь гомосексуального приставания.
0: Домогательства,
1: конечно. Отдыха в общественных местах.
0: Юрий, давайте пошлем вас отдыхать в общественное место в обществе педерастов и подождем всю эту байду. Как вы будете себя чувствовать? Можно задать вопрос? Ну, мы предлагаем вам звонить, уважаемый, по телефону 203-19-22 и можете делиться с нами вашим мнением по всем вопросам, которые мы сегодня затронули, а также задавать ваши вопросы Татьяне Невской и Юрию Романовичу Сук. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
5: Доброй ночи.
0: Говорите, пожалуйста, громче, вас не очень хорошо слышно.
5: Значит, у вас, как всегда, прекрасная тема. вдвойне приятнее, что у вас сегодня собрались такие специалисты. Редко их можно услышать в простом эфире. Uh-huh. А мне очень понравилась тема мусорного ведра, потому что вот у приятеля моего был такой случай. Он, значит, познакомился с одной дамой из соседнего дома. Дело было в Подмосковье. Ну и поселился там под видом командировки на некоторое время. Uh-huh. И вот в прошедшие нескольких дней он с ведром мусорным, его послала вот возлюбленная его, вышел, значит, на улицу, ну, сделал все как надо, а вернулся домой в таком, в полуодетом виде с ведром. Вот так получилось. Это действительно оказалось так на самом деле, и это как бы подтверждает все ваши эти теории. Но вопрос мой такой. Вот сейчас такая тема очень модная по поводу исламского фундаментализма и его так ортодоксальные представители, талибы. Uh-huh. И, значит, вот женщины не очень так обходятся, я бы так сказал, мягко говоря, не очень понятно, потому что вот загоняют их по домам, не дают им учиться, там, работать. Значит, если встретят на улице без паранжи, там, вообще применяют физические какие-то...
0: силовые методы, так называемые, да.
5: Да, uh-huh. Да, да. Поэтому вот с вашей точки зрения, почему это происходит? Как вот объяснить это явление? Потому что оно же все-таки не родилось на пустом месте. Это
0: понятно,
5: же все-таки отношение...
0: Понятно. Понятно. Вы знаете, вам ответит Юрий Романович Сук.
5: Очень приятно.
0: Спасибо за вопрос. До свидания.
1: Дело в том, что южные и восточные мужчины – это мужчины с гипертрофированной, с очень высокой потенцией. Им требуется очень сексуальная, серьезная сексуальная разрядка, иначе там случается воспетый Цвейгом амок и прочие, ну, в кому впадают. И такому мужчине необходима женщина, постоянно находящаяся в сексуальном тонусе. Известно, что женщинам требуется принуждение, женщинам требуется страсть, добытая силой, только тогда женщина раскрывается до конца, раскрывается полностью во всю голову и прочие части тела. И поэтому, чтобы женщина была постоянно вот подготовлена как-то, чтобы женщина постоянно чувствовала себя везде, чувствовала необходимое давление, это доводится до абсолюта. Прячется ее лицо, она помещается в замкнутое пространство дома. Это активизирует все чувства женщины, все ее внутренние резервы, и женщина всегда находится, с одной стороны, в позиции жертвы, а с другой стороны, как существо ищущее, она всегда находится в поиске каких-то вот способов раскрыться, выплеснуть свои эмоции, и сексуальный контакт с повелителем – это один из таких вот способов и доминирования, и разрядки ее. То есть это вот взаимовыгодное на самом деле такой вот формы симбиоза.
0: Конвенция, я бы сказал.
3: Вы знаете, как-то не странно, это относится, это происходит не только из-за сексуальности мужчин, но и из-за сексуальности женщин. Потому что, на самом деле, в свое время один на вопрос какого-то, по-моему, американского журналиста, один африканский профессор, как раз сексолог, ответил, журналист его спросил: почему вы кастрируете женщин? Почему у вас в стране до сих пор как бы распространено кастрирование женщин? На что этот африканский профессор ему сказал, что, вы знаете, только таким способом можно удержать это животное в семье, на кухне и при детях. Поэтому, на самом деле, я думаю, что вся религия и весь как бы порядок устройства общества в южных странах как бы настроен на то, чтобы держать женщину в страхе, не кастрировать ее, потому что, на самом деле, как это ни странно, мусульманские народы очень придирчивы и очень продвинуто относятся к сексу. У них практически все женщины разбужены.
0: Я, кстати, думаю, что здесь все-таки немалую роль играет вот вопрос воспитания детей, на самом деле. То есть, ну, процентов 50 от всего, что сказал Юрий Романович, вот и вы, уважаемая Татьяна, то все-таки как бы дети там играют не последнюю роль. Но вообще это тонкое дело-то у них там. Поэтому следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
6: Алло.

0: Да, кстати, соловьи, как выяснилось в последнее время, вместо 3 яиц стали нести всего по 2. Что говорит о кризисе вот с этой птицей в полях и лесах нашей родины. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
1: Ты солдат меньше стал.
2: Здравствуйте. Доброй ночи, уважаемые господа.
3: Здравствуйте.
2: Меня зовут Саша, вот я ваш постоянный такой неизменный слушатель. Вот, уважаемые гости, у меня к вам 2 вопроса.
3: Говорите.
2: Вопрос номер 1. Как вы относитесь к журналу Playboy? Вот, и господину Троицкому. Это первое. И второе. Не кажется ли вам, что вот, как сказать, утверждение ваше, Александр, немножечко не точно, скажем так. Вот.
3: Напомните, какое, да.
2: Вот по поводу рубашки и штанов. Вы знаете, вот я, конечно, к вам отношусь просто вот, ну, супер великолепно, но...
3: Если бы вы была женщиной, я бы это понял. А то есть вы что, рубашку сперва одеваете?
2: Нет, ну вы знаете, вот, вот предположим ситуация, человек с бодуна, так? Вот, для рождения, вот, с бодуна такой весь, вот, да. Вот у него болит голова. И представьте себе так, что зима, вот сейчас темнеет, светлеет рано, а зимой светлеет поздно. И человек в темноте, просто же он, ну, не может штаны одеть, вот, ну, как бы... Ну, одеть на тело штаны. И он, естественно, одевает рубашку.
3: Понятно. А простите, такой... простите, я же не имел в виду аномальные состояния организма.
1: Знаете, мотивации может быть много.
3: Да. То есть дело в том, что, например, с бодуна бывает, например, что так дыня болит, что нагнуться сложно даже. Вот и приходится...
1: Но все они прикрывают одно
2: кожей. Вот у меня, например, вот как вот.
3: Как вы говорите?
2: Я вам просто скажу про себя. Вот у меня, например, рубашка висит, ну... Штаны висят как бы, ну, внизу на столе, а рубашка висит сверху. И, естественно, я одеваю рубашку, потому что штаны-то у меня как бы под рубашкой висят. Вот, поэтому, в принципе, это же не значит, что я отношусь к каким-то там этим самым, понимаешь?
3: Так вы что, сперва еще и штаны снимаете, а потом рубашку, что ли? Да у вас все наоборот, извините, спасибо, я понял. Но вы так не переживайте, у вас сейчас бодуна часто все путается. Вот, и, кстати, некоторые с бодуна и в носках спят. Нельзя же их за это ругать, правильно, Татьяна? Вот вам приятно было бы, если бы мужчина с вами спал в носках? Вот.
1: Безусловно, нет.
3: Ну вот, я а не некоторые спят, понимаете, это же мы не будем же говорить, что все, кто спят в носках, как бы они, дескать, уроды. Ну просто бывает, что вот напился человек, пришел, да, и, ну, не смог снять носцы. Вот так в носцах и уснул. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
3: Да.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Я, во-первых, хочу передать привет. Меня зовут Антон. Я с Измайла. Я, во-первых, хочу передать огромный привет Саше.
3: Спасибо.
4: Пожалуйста. И у меня вот есть один вопросик к Юрию Романовичу. Так, по-моему, да?
3: Да, правильно.
5: Да, слушаю.
4: Вот, Юрий Романович, вы говорили насчет штанов, да? Вот. Я, между прочим... А, нет, ну, первый вопрос, извините, пожалуйста, немного сам замороченный. Но первый вопрос у меня вообще насчет ведра. Мне лично не впадло вынести вот ведро, допустим, вот даже если женщина даже не просит меня об этом. Вот. А вот, а второй вопрос у меня вот насчет штанов. Вот, эти штаны, между прочим, я не знаю, смотря как это, если мне позвонят, я могу и без штанов пойти. Первым делом надо, конечно, надеть трусы, я так думаю.
3: Правильно, правильно, правильно.
4: Вот, я так, нормально думаю. Еще у меня вопрос к Саше, можно?
3: Да, конечно.
4: Александр,
3: да.
4: Что-то вас давно не слышно.
3: Ну как, вот смысле... я же сейчас, вот.
4: Нет, да. в смысле музыки вашей. Я давнишний ваш поклонник.
3: Понятно. Будут концерты, вот мы скоро в Саратов едем играть. То есть как бы сейчас получается, что мы все вне Москвы этим занимаемся. Вот. Но я думаю, что как только что-то в Москве большое наметится, такое мы обязательно сообщим.
4: Ну тогда это слушать в субботу на воскресенье.
3: Конечно, да? Конечно.
4: Все понял. Очень большое спасибо.
3: Спасибо, до свидания.
4: И женщине вашей привет.
3: Ага, спасибо.
1: Спасибо.
3: Ну вот, Юрий, да, как бы... Я думаю, что мы не ответили на первый вопрос отношения вот ваших к журналу Playboy. Вопрос еще первого радиослушателя. Как-то мы его пропустили, он
0: Ну да, вот может быть Татьяна. Ну вот если вам придет вот фамилию там называли человека, видимо, имеющего отношение непосредственно к этому журналу, вот он придет к вам и скажет: Татьяна, давайте я вас сниму своим полироидом вот на страницу своего журнала. Вы воспримете это предложение как оскорбительное или как лестное?
1: Ну что, вы сняться, вы знаете, я не знаю вообще, какое отношение Троицкий имеет к Playboy. Мне сказал, что это американское издание. У нас что, теперь тоже появился Playboy?
0: Я вообще не думал, что Косяк.

0: ходят. В основном только гвардии национальные в виде такого, ну, как антураж почетный. Это то же самое, что вот шапки на охране английской королевы такие здоровые, совершенно не в тему, то есть как бы здоровые черные. Ну, вы видели наверняка. Вот поэтому вряд ли они готовы вот к чему-то.
1: Нет, нет, нет, это гвардия ходит.
0: Ну, гвардия.
1: А, вы понимаете, гвардия — это высокий.
0: Ну, знаете, я думаю, что в бой они в юбках не пойдут.
1: Кто вам сказал?
0: Шотландцы вот.
1: Ну, я видел, как-то по телевизору показывали, они, значит, сидят в этом, в пабах своих, и в юбках, и еще даже без трусов.
0: Ой.
1: Ну, такой, честно слово. Это...
2: Вы знаете, еще неизвестно, что они первые одевают юбку или все-таки рубашку.
0: Конечно, ведь
2: наверняка у них тоже есть
0: свой ритуал, естественно. И, кстати, тут еще один момент. Ведь они, шотландцы вот эти, да, они делятся на две группы еще. Как бы одевают ли они юбку через голову или через ноги. Вот давайте, спасибо вам за звонок. Вот, Татьяна, вот как вы считаете, вот женщина, которая одевает юбку через голову или через ноги, насколько сильно различаются эти женщины по характеру?
2: Вы знаете, женщина, которая одевает юбку через голову, это более как бы такая ортодоксальная женщина. То есть это скорее более женственная женщина. Женщина, более привыкшая носить юбку. Женщина, может быть, с более мягким характером, может быть, ближе к домашней хозяйке. Потому что на самом деле более агрессивные женщины, они, как это ни странно, более ленивые.
3: Я слышал, что это нечистый акт считается, через низ одевать юбку.
2: Самый удобный
3: какой
2: способ?
3: Какой акт? Нечистый, вот нехороший.
2: Конечно, потому что это ленивое, очень ленивое действие.
0: Ну, просто получается, что прежде чем там они, то есть юбка на попу, извиняюсь, налезет, она должна пройти через пятки, которые неизвестно где топтались. Потому что женщины вечно неизвестно где лазят.
2: Юбка метется по полу, это все жутко безобразно, однако я всегда одеваю юбку через ноги.
0: Ну, потому что вы все-таки современные женщины, и в академии чистота, там хорошо моют. Я вот недавно заходил, моют, там действительно вымыто очень чисто.
3: Ну, потом можно сделать березку и одеть ее через ноги.
0: Вполне, вполне возможно. Саша.
3: Компромисс?
0: Да.
2: Я не так часто раздеваюсь в академии.
0: Да, вы знаете, мне рассказывали, что вас там очень редко видели раздетый. Ну и на этой ноте замечательной мы расстаемся сегодня с нашими гостями. Это вовсе не значит, что мы расстаемся с ними навсегда. Я думаю, что и Татьяна Невская, и Юрий Романович Сука, в общем-то, всегда желанные гости в нашем эфире, в нашей программе, на нашей радиостанции. Я благодарю
3: нам
0: вас.
3: Нам не плачено еще за июль, поэтому мы будем приходить сюда.
0: Так и никому
3: снова
0: не плачено, никому не плачено. Вот не вышли же вы, как все, не вышли, вот и никому не плачено. Вот так что и не ропощите. Выдадут, когда время придет. Всему свое время. Спасибо и до новых встреч.
3: До свидания.
2: До свидания.

0: вот застучал своими когтями по белоснежным костяным клавишам из чистой, в общем-то, мамонтовой кости, наш штатный пианист. Это значит, что мы начинаем беседу с нашими сегодняшними гостями. Даже, я бы сказал так, это две гости и гость. Я сейчас вам их по очереди представлю. Итак, сегодня у нас в гостях Марина Демченко. Это директор агентства, которое называется Grand Show Management. Жанна Букер и модель этого же агентства. И человек, который пожелал не называть свое имя, но он является мужем модели из другого агентства, сокращенного МИДа. Так мы, видимо, и будем его звать. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие гости.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: И для начала, да, я думаю, что все-таки нашим радиослушателям, которые, ну, в силу определенных причин, экономических, художественных причин и так далее, все-таки не совсем близки к вашему роду деятельности, пояснить все-таки, что такое букер, Жанна, чтобы не было каких-то нездоровых ассоциаций с букой и прочими обидными вещами.

0: Ну, как бы слово «букер» очень часто ассоциируется у наших людей с книжкой, в переводе с английского «book». На самом деле это человек, организатор, администратор, который занимается моделями. Проводит с ним различную работу по подготовке рекламных материалов, проводит кастинги, отборы. Кастинг, сразу поясняю для тех, кто еще не знает этого слова, тоже профессиональное слово в модельном бизнесе. И означает оно отбор моделей либо для съемки, либо для работы на показах. Вот. И как бы в обязанности букера входит, соответственно, и постоянное отслеживание моделей. Новых лиц, новых каких-то интересных, незаурядных качеств, опять же, моделей. Вот. И, естественно, как бы сказать, раскрутка их. То есть подготовка, какая-то школа и постоянная работа над их образом, над их имиджем, чтобы они, во-первых, не теряли форму, как-то росли и выходили как бы на международный уровень.
1: Понятно, спасибо, Жанна. И тогда в связи с этим я сразу бы хотел поставить все точки над «и». Просто к нам приходит огромное количество писем, люди приходят под окна и выкрикивают свои вопросы в мегафонах, также рисуют их баллонами на специально отведенной и возведенной бетонной стене, которую вы, наверное, видели. А мы всегда ее ставим тут на ночь, перегораживая дорогу, чтобы люди могли писать свои вопросы, а потом мы с помощью вот этого бинокля их считываем и задаем. Также приходят сюда, задают вопросы. Дело в том, что ну, сами знаете, земля полнится слухами. Страшные слухи ходят по столице нашего города, города-героя Москвы, уже где-то вот года два, что в недрах агентств, подобных вашему, происходят страшные вещи. То есть, что, значит, модели постоянно раз в неделю подвергаются обязательной порке розгами, значит, дабы уподобиться как-то йогам и дисциплинировать свои, ну, моральные качества, не тушку свою, а именно моральные качества. То есть, они должны всегда находиться в ощущении какого-то стрёма. Вот. Это, знаете, мне что напомнило, когда я был владельцем частной тюрьмы в городе Павловом Посаде, то я там придумал наказание следующее для насильников. То есть их сажали всего лишь на 2 недели. Но в течение этих 2 недель каждый из них получал 10 раз кирзовым сапогом под шлеслом во время, которое ему не сообщалось. То есть к нему могли войти там за ночь 5 раз и ударить 5 раз. Могли, значит, настучать все 10 раз прямо вот на пороге тюрьмы, а могли растянуть это. То есть он постоянно находился вот в ожидании удара под шлеслом. Вы знаете, выходили от дисциплинированного работники. Многие даже вступали в партию затем, в экологические группировки вступали. И вот многие нам помогают. Сейчас моют мой автомобиль, видели, 2 тоже вот из чресельников, так мы их называем. То есть, в принципе, ожидание какой-то кары, согласитесь, оно дисциплинирует человека. А действительно ли это так у вас? Или все-таки это слухи?
0: Но вы рассказали о таких чрезвычайных, я бы сказала, мерах. Да, дисциплина, естественно, на первом плане, потому что приятно работать с красивой, умной девушкой, которая как бы понимает всю ответственность, которую, как бы сказать, мы берем на себя, проводя какие-то крупные акции. И, естественно, как бы сказать, мы в первую очередь работаем над такими качествами, как дисциплина, серьезные отношения к работе, не тусовочные. У нас всегда, как бы сказать, вся работа проходит в достаточно напряженном ритме, мы очень мобильная команда, и иногда заказы сваливаются буквально вот за день, за 2 до этого проекта. Поэтому приходится мобилизовать все силы, и, соответственно, конечно, здесь большое значение имеет, как бы сказать, мобильность девчонок и мальчишек. Вот. Да, есть, существуют у нас кары. Раз в месяц у нас проводится так называемый чистка агентства. Это как бы слово такое внутреннее, но это действительно так. То есть мы отсматриваем моделей на внутреннем кастинге, и если кто-то по каким-то причинам либо потерял форму, либо как-то плохо стал выглядеть, ну, все бывает. Модель же, она должна, как бы сказать, от маникюра до волос и педикюра выглядеть идеально. Вот. Это, как бы сказать, и лицо агентства, и имидж, и уровень. Поэтому, естественно, как бы сказать, приходится с некоторыми расставаться. Хотя, конечно, и жалко, но после там нескольких предупреждений, если она ничего не делает, мы просто возвращаем ей фотографии, говорим, что, как бы сказать, к сожалению, мы не сможем обеспечить вас работой. Это очень стимулирует, кстати, девчонок на то, чтобы постоянно держать себя в форме, постоянно как-то следить за собой, заниматься и, естественно, как бы сказать, организовывать себя как личность.
1: А вот уволенные, так называемые, куда деваются они? Дело в том, что мы в свое время открыли подпольный цех по производству выпечки и глиняных болванчиков сувенирных, где вот уволенные из большого спорта, из политики, вот бывшие все наши, они там, значит, сидят себе тихонечко и, в общем, ваяют всякие поделки, там, поделки кулинарного плана, как я сказал, микроскульптуры. Кто-то рисует картины, затем мы их продаем и деньги пускаем на благотворительность. То есть, видите, я вставил все золотые зубы, перстеньков прикупил. Вот. Какова судьба уволенных вот этих? Или все-таки вот она ушла из коллектива, и все. То есть вы за нее не несете ответственности. Завтра, как говорится, ей хоть там, хоть как рыба об лед бах, и молчит баба с возу, кобыла ушла.
0: Ну, вы знаете, в принципе, мы остаемся в любом случае друзьями, но девчонки, как правило, в нашей стране, в России, они состоят в нескольких агентствах. И поэтому, как бы, если они расстаются с нами, то у них есть возможность реализоваться на том уровне, на котором они находятся на данный момент, где-то в других агентствах. То есть у них есть реальность того, что, как бы сказать, где-то на них будет спрос. Вот. Но как бы это мы не отслеживаем, только с теми, как бы, кто с нами пытается там потом дружить, поддерживать отношения, мы узнаем какую-то информацию о дальнейших их там продвижениях. Но на самом деле такой вот четкой вот работы по уходящей модели мы не проводим.
1: А не было ли у вас таких прецедентов, когда вы были вынуждены рассылать по всем агентствам факс или нарочных с посылками, или там посыльных с нарочными, чтобы сообщить о каком-то нелицеприятном поведении от вашей бывшей сотрудницы? У нас вот был один такой, который вот тут повсюду, ну, у него болезнь была, называлась болезнь кинь-яичко, сокращенно КЯ, у нас в психиатрии. Он раскидывал всюду вареные яйца здесь в огромном количестве и топтал их. В общем-то, его, естественно, уволили. Он пришел на другую радиостанцию в ФМ и делал там то же самое. Mm-hmm. Пришлось директорам двух радиостанций нашей, вот той ФМовской, собираться и рассылать факсы буквально на все станции, всем коллегам, чтобы человека с такой-то фамилией, фамилия у него Бузько была, вот, через З пишется, Николай Бузько, такой вот яйцетоп наш, чтобы его нигде не брали. Как у вас с этим обстоит дело? Ведь бывают же какие-то наверняка вот выдающиеся случаи нарушения дисциплины, нарушения, ну, скажем, даже так, этических норм определенных.
0: Вы знаете, очень редко, но бывают действительно такие яркие проявления как бы нестандартного поведения модели. Но в таких случаях мы лично с ней решаем все наши проблемы, там, индивидуально от каждого случая. Но какую-то работу вот по другим агентствам, как бы, чтобы перекрыть ей все там на какие-то другие выходы и доступы, мы не проводим, потому что, ну, как бы, мы считаем, что это недостойно, как бы, вот, ну, как-то дешево и мелочно, скажем так. Если, как бы сказать, она проявит свои качества, то другие агентства тоже, как бы, разберутся и сделают свои выводы. Но вот специально этим заниматься, просто, честно говоря, даже нет времени, как бы, тратить на это. И как-то просто неинтересно.
1: То есть... Понятно, понятно. А есть еще такое бытует мнение, ну, как мнение, это даже факт, что женский коллектив, в любом случае, как пишется даже вот фраза такая, uh-huh. да, в русском языке, женский коллектив, слово «коллектив» нужно брать в кавычки. Почему? Потому что понятие «женская дружба», ЖД сокращенно, просто целиком иллюзорно. Это жестокий обман. Известно, что женщины, вы, женщины, друг друга ненавидите, целиком завидуете.
0: Почему?
1: Ну, Жанна, ну это факт. То есть вы друг друга ненавидите, вы любите, когда у другой из вас какие-то неприятности. Причем есть особый момент, особая грань. То есть если эти неприятности совсем крупные, да, ну, к примеру, там сгорела квартира, не дай бог, или что-то такое, то у вас включается автоматический иммунитет, то есть жалость, естественно, у вас пробивает. Ну, а когда неприятности не доходят до какой-то трагедии, вы, естественно, радуетесь им. Вот. Поэтому здесь вот вы сказали, что вы как-то дружите с кем-то или что-то такое вот с бывшими вашими моделями. Позвольте вам все-таки не поверить. Наверняка среди них есть конкурентная борьба. Наверняка они подкладывают друг другу перед показом пурги, рвут колготки, ломают, в общем-то, каблуки на туфлях, вот, или смазывают их мылом, чтобы падали, и так далее. Добавляют в мыло специальные химикаты, чтобы по лицу пошли прыщи, и так далее. Вот как обстоит дело? Или я все-таки фантазирую?
0: Но вы знаете, может быть, где-то это и существует, но, к счастью, вот... для нас, для букеров, для нашего агентства. У нас достаточно как бы интеллектуальные девчонки работают. Они достаточно доброжелательно к другу относятся. Действительно, дружная команда, которая не только там как бы не подставляют друг другу под ножик, а наоборот помогают. То есть буквально в каких-то мелочах. Вы, как бы сказать, можете сказать, что это сказки, конечно, там рассказы.
1: Конечно.
0: Но, может быть, в какой-то степени в этом есть какая-то иллюзорность, но в любом случае она приятна, и приятно работать в такой атмосфере. Потом, как бы, у нас есть и мальчики. У нас, как бы сказать, в модельном бизнесе очень часто забывают про это, но в моде очень, как бы сказать, серьезное отношение сейчас, как бы и на Западе, и я думаю, что скоро это придет к нам, отдается мужскому направлению. Поэтому, как бы, наш женский коллектив иногда разбавляется очень удачно.
1: Насколько я знаю, вот в таких уже олдовых агентствах, как, например, вот дом моделей Слава Зайцева, mm-hmm. он как-то и сам тут выступал, прям махал крыльями и говорил, что всяческие отношения, ну, кроме деловых и дружеских, между полами в коллективе строго-настрого запрещены. Вот поэтому здесь я как-то не вижу, вот, извините, конечно же, на определенного смысла вот во всем выше вами сказанном, потому что если у вас действительно это так, то, соответственно, мужская половина, она живет своей жизнью, женская своей. Но меня почему женская интересует? Вот вы сказали, там помогают они новеньким. Да неужели я, взрослый парень, который знает, что такое конкурентная борьба, что такое устранение конкурентов, подбрасывание наркотиков в банки конкурентов, взрывание их машин. Поверю вам, что это же рынок. То есть вы являетесь...
0: Да, естественно. Жесткая конкуренция.
1: Да.
0: Очень.
1: И вдруг приходит какая-то, значит, новенькая, там, которая... с позволения сказать, еще не знает, что такое эпилятор. И вы хотите сказать, что с ней будут делиться местом, что ей будут как-то помогать. Я не верю в это. Не верю.
0: Саш, здесь может быть такой момент, что, как бы сказать, вот работа именно нашей администрации, агентства, наших букеров, как-то настраивает девчонок вот именно на эту ноту. Но я скажу такую вещь. Иногда доходит до смешного. У нас проходит кастинг, на которых, допустим, я вызываю определенное количество моделей, определенного типажа, которые нужны вот для данного проекта. Вот 10 человек мне нужно, не больше. Именно вот эти. Иногда у меня приходит 30 человек. То есть подруги обзванивают своих еще человек 3-4 моделей и приводят на кастинг. То есть вот даже до такого. То есть здесь, как бы сказать, бывают совершенно разные подходы.
1: Понятно. Вот я предлагаю дать слово все-таки Жанне Демченко. Она является директором. Ой, извиняюсь, Марина, прошу прощения. Она является директором агентства, соответственно, и держит обе узды. То есть, как говорится, держит коня по имени агентства за обе ноздри. Скажите, Марина, вот все выше нами обсуждаемое как-то нуждается в комментариях? Если они у вас есть, мы с радостью выслушаем.
2: Я думаю, что нет.
1: То есть и я прав, и Жанна тоже права.
2: Я, в общем-то, разделяю мнение.
1: Понятно. Тогда, если вы позволите, мы обратимся к мужской части нашей сегодняшней программы и спросим у мужа модели из другого агентства, что думает он по этому поводу. Вы знаете, я был свидетелем многочисленных, скажем так, скандалов в вашей семье. Действительно, однако сейчас-то вы смирились, но первое время вот Мемиду, он просто такой бледнел, потому что, действительно, когда она выходит, ей хлопают. Я видел, как он сидел в уголке, особенно если она удачно повернется с изящного ракурса, принято хлопать. А зрелище действительно красивое. Я бывал и смотрел. Так вот, Мид, он попросту бледнел и чуть ли не вскакивал, не бежал лупить всех мужчин в зале. Однако сейчас смирился. Но все-таки, есть ли у вас какие-то комментарии вот к теме, которую мы только что обсуждали?
3: Как зовут вас?
1: Саша, меня, да? Саша.
3: Да. Нервничаю очень сейчас. Очень нервничаю. Мне недавно плохо было. Потерял сознание утром, вызвал скорую. Приехал врач. Говорил, а у меня шинель висит моя на стене. И он мне укол реланиум сделал и уехал. Вот, а так, ну, нормально все сейчас. Пока лучше уже.
1: Спасибо, спасибо. Ну уж так берегите себя уж как-то. Там. Ну, следующая тема, которую я хотел бы тоже затронуть в нашей беседе. Я сейчас перечислю имена определенные, да? Эдуард Лимонов, Геннадий Шуфутинский, ансамбль «Парк Горького» имени культуры, в какой-то степени уже нынче покойный Евгений Клячкин, ну и масса других людей. Вы догадываетесь, к чему я подвожу, да? В свое время они все покинули пенаты и, в общем-то, Уильям Токарев, он же, да? И тут настал, так сказать, момент, когда блудные сыны вернулись к пенатам, в общем-то. Вот. И весьма успешно тут процветают. Совершенно другая тенденция наблюдается все-таки в модельном бизнесе. А причем вот эти все люди в большинстве своем, ну, по крайней мере, я могу судить по своему собственному разговору с Евгением Клячкиным, он, прямо вот сидя в этой студии, сказал, что он, видимо, сделал ошибку, когда в свое время покинул пределы России, что сейчас здесь, конечно же, более обширное поле для творческой деятельности. Что касается модельного бизнеса, то ситуация другая. Утекают они туда. И главная цель, как я понял, большинства девушек, занятых в этом бизнесе, это все-таки получить контракт с какими-то зарубежными агентствами. Вот, по идее, то есть песенное творчество, да, и модельный бизнес, это, в принципе, то это же искусство, согласитесь. То есть какая-то кошелка, она не сможет доставить людям удовольствие, там, нелепо перекатываясь там батончиками по подиуму. То есть это искусство.
0: Конечно.
1: Так почему вот... А искусство, оно, в общем-то, вне рангов должно быть. А тут получается такое вот ранжирование. Одна сейчас искусство. С этой стороны, другая вот там. Какие-то у вас есть на эту тему размышления, объяснения, почему так происходит?
0: Ну как, мне можно сказать что-то по этому поводу. Просто в основном Марина занимается контактами как раз с Западом по поводу различных модельных направлений, как съемок, так и показов. Вот. В принципе, да. Безусловно, на Западе модельный бизнес на несколько порядков больше развит, чем у нас в стране. Вот. С чем это связано, сложно сказать. Может быть, это заложено где-то вот, изначально там, вот, в системе нашей страны. Это как бы сложно объяснить, но он на самом деле не развивается. То есть он очень сложно идет вперед. И даже сравнивать, как бы сказать, уровень, допустим, моделей наших и западных, то здесь в первую очередь это можно посмотреть на их гонорары. То есть наши девочки счастливы работать там буквально за копейки, они считают, что это, как бы сказать, уже хорошо. А там модели получают, ну, я не буду говорить точные цифры, как бы сказать, но это раз в 10 больше точно.
1: То есть это все связано с финансовой в основном стороной, да?
0: С финансовой с одной стороны, и, наверное, все-таки еще от финансовой идет и такая вещь, как уверенность в себе, лоск, какой-то шарм, что действительно при первом же взгляде видно, что это шикарная женщина, это модель, у нее нет проблем, у нее все хорошо. Наши девчонки, как правило, и учатся, и работают, и, как бы сказать, выкраивают время на занятия с собой, просто чтобы хорошо выглядеть, как-то на нормальном уровне. Конечно, они, как бы сказать, все, как и мы, имеют массу проблем жизненных и бытовых. Вот. Поэтому, конечно, здесь очень много корней заложено именно в быте нашем.
1: Мне вот почему-то подумал, что еще одна причина – это в публике, которая приходит на показы. Я, может быть, не прав. Я был как-то на показе один раз в своей жизни. Вот, действительно был удивлен вообще всем происходящим. Это красиво, не спорю. Вот, но вот не могли бы вы дать анализ публике, которая ходит, ну, для сравнения, на какой-нибудь действительно мощный и хорошо организованный показ вот там, в буржуазных странах, вот, и у нас. вот, может быть, Марина как-то проводила наблюдение, вот просто за лицами людей, их какой-то там, скажем так, статус социальный, их даже, может быть, половую ориентацию. Это тоже важно, я объясню, почему потом, на мой взгляд, он, может быть, ошибся, но тем не менее.
2: На показах, значит, которые мы проводим, как правило, бывает очень приличная, солидная публика. Вот, это наши приглашенные гости. Что касается ориентации, то бывают разные абсолютно образы. Вот, сейчас у нас это направление как бы развито. Вот, и на наших показах, значит, та публика, которая присутствует,
1: вы говорите, как есть, вы не стесняйтесь, потому что в рамках нашей программы рамок нет.
3: Богатые там все, я видел, они, вот последний раз я был, они, ну, напиваются, и, ну, такие толстые, в очках, в костюмах, ну, вот в основном, и цветы дарят пьяные моделям.
1: Ну, то есть это знак признания все-таки.
3: Наверное.
1: Ну, я вот к чему это, сказал. Дело в том, что там вот на другой стороне холма, как сказал классик, мне кажется, все-таки вот такая вещь, как показ какой-то там новой коллекции одежды и так далее, это настолько сильно оккультивировано, настолько сильно вошло в их жизнь. То есть даже существует, насколько я знаю, специальный... программы. То есть это является неотъемлемой частью их жизни. У нас же это все-таки до сих пор является каким-то фарсом. Фарсом в том смысле, что даже так, элементом очень важным для создания определенной элитарности. Я специально проводил наблюдение с помощью агентов насчет новой нашей элиты. Вот. И посмотрел, кто там. То есть большинство из тех людей, которые мелькают по телевидению сейчас, они, в принципе, толком ничего для культуры не сделали. Это не громкие слова. То есть какие-то там непонятные безумные Максы, какие-то ведущие новостей с попсовых радиостанций. Эти люди становятся у нас культовыми. Заметьте, не, к сожалению, покойный уже Майк Науменко, там не существующий ныне Олди, который является лидером группы Комитета охраны тепла, а какой-то ведущий новостей с попсовой радиостанции. В связи с этим, может быть, ваши девушки, которые обладают каким-то потенциалом, понимают, что вот все, что вокруг нашего отечественного модельного бизнеса творится, это попросту, ну, скажем так, хлопушка полностью надутая. То есть людей самоценных, самодостаточных там просто нет. То есть для них это просто средство объединиться в элиту. То есть мода. Вот мода.
0: Я поняла, да. Саша, вашу мысль. Значит, я могу это прокомментировать таким образом, что на Западе все-таки это определенное отслеживание моды. То есть люди следят за модой, чтобы потом, как бы сказать, соответственно, как бы сказать, приобретать для себя какие-то интересные модели, которые соответствуют их вкусам. То есть, чтобы быть в теме различных модельных направлений разных модельеров. У нас, как правило, на показ приходят все-таки как на шоу-программу, чтобы посмотреть, развлечься, попасть в тусовку, опять же, пообщаться с друзьями, то есть как-то посмотреть красивые вещи, красивый показ. Но, как бы сказать, это происходит именно как бы спонтанно, под настроение, то есть нет, как бы сказать, такого вот, как бы, ну, наверное, это все-таки серьезность отношения к данным вот вещам. Вот. И поэтому вот в этом, наверное, и есть вот такой вот нюанс, вот эта разница с Западом и с нашими показами.
1: Ну, да, в принципе, видимо
0: просто, это... как бы сказать, и не ведется даже никакой работы с этим. То есть изначально, как бы сказать, и наши модельеры, и агентство настроено на то, чтобы показать какое-то интересное шоу. И как бы одно время же были очень в моде авангардные различные показы. То есть они действительно были зрелищные, они были интересные, но для жизни никак не применимые. То есть это вот тенденция, но сейчас она как-то поутихла. Вот. Она была, как бы сказать, очень долго на пике.
1: Это вот есть такой парень, я вот тут недавно наблюдал, у него каблуки только с размером с меня. Я-то, видите, перед вами на стуле стою в полный рост, и то считаю себя низеньким. Вот. А он вот на таких вот весь раскрашенный, тоже своего рода какой-то кич или самовар, что ли, тульский. Для меня непонятно, что это за странные внедрения в культуру. Можно ли это назвать культурой? Что это вообще такое?
0: Есть, конечно, такое направление, как молодежная мода. Вот. Но здесь, как бы сказать, очень редко происходит все-таки совпадение стиля, настроения молодежи. То есть редко модельерам удается действительно создать что-то, какое-то интересное направление в молодежной моде.
1: А мне кажется, я извиняюсь, что перебиваю вас, Жанна, что молодежь, она не нуждается в услугах модельеров. Вот простите меня за такое, может быть, категоричное суждение. Молодежь сама себе создает моду. Вот видите, я как-то, то есть меня хватать не за что. На мне широкие штаны, чтобы отбиваться от недоброжелателей ногами. На мне тяжелые ботинки с шипами. Вот. Все это реалии нашей жизни. Я выхожу, могу поскользнуться, упасть. Да, в руке у меня бейсбольная бита, чтобы отбиваться от совсем уже плохих людей. Также и молодежь. Она создает себе моду сама. Прежде всего, это должно быть удобно. А те люди, которые уже, скажем так, называют себя молодежными модельерами, на мой взгляд, это как раз и есть эти пупырышки пенка, которые не дают молодежи, а берут. У нее группируют, значит, в своих ручонках. Потом выдают себя за идеологов. Я более чем уверен, что молодежь, она прекрасно может обойтись без этих вот, с позволения сказать, идиотов. Потому что, ну, реально-то, реально, если смотреть на вещи, не нужна молодежи. Навязанная мода.
0: Но молодежи сложно навязать что-то.
1: Да,
0: согласитесь.
1: Да, безусловно.
0: То есть, как бы сказать, как бы не было раскручено имя там данного модельера, если молодежи это не нравится, если это неудобно, то, как бы сказать, никто это носить и не будет. Но, с другой стороны, среди модельеров, модельеры сами молодежь. То есть у нас очень много, допустим, модельеров, с которыми мы сотрудничаем. И это буквально студенты очень известного нашей, как бы сказать, текстильной академии, которые очень талантливы, которых много идей. И которые, в принципе, сами являются вот той вот тусовкой молодежной, которая, как бы сказать, все это и придумывает, и создает. Поэтому, естественно, они обмениваются между собой, как бы сказать, и какими-то комментариями, какими-то идеями. Это действительно какое-то более массовое все-таки творчество. Но все равно существуют лидеры, все равно существуют какие-то талантливые люди, которые выводят это на какой-то уровень. Мне так кажется.
1: Ну, может быть, даже не то, что выводят на уровень, а может быть, они сдерживают это в рамках, чтобы совсем не началось безумие какое-то полное.
0: То есть какие-то дают рамки, именно вот определяют какой-то стиль.
1: А вот скажите, Жан, ну и Марина тоже, если как-то у вас есть какие-то на эту тему мысли, может быть, вот то, что у нас такие беды-то вот в этом бизнесе все-таки связано с тем, что до недавнего времени, кстати, это грамотно сказал Зайцев, вот прям молодец я вот, хотя я, так честно скажу, не особо прикалываюсь ко всем модельным вот этим делам, но тем не менее, когда человек говорит умную вещь и смешную, я всегда радуюсь. Он сказал, что это, говорит, за тетки ходят, значит, по нашему городу, вот в шапках, а на плечах у них, в общем-то, куски шерсти животного. Имею в виду вот эти вот, знаете, меховые воротники стандартные. Ну, как-то он в таком духе выразился, чем очень меня порадовал. То есть, действительно, считайте, вот, да еще лет, может быть, 5 назад даже, да, где-то. Все же были одеты в какие-то китайские варенки или затаривались на этом ужасном этом рынке, который где-то на каком-то стадионе, там, Лужники и так далее. То есть приезжали, покупали эти пиджаки адские, малиновые, с блестящими пуговицами.
0: Просто.
1: Да, то есть, и, может быть, все-таки есть какая-то надежда вот на подъем? Может быть, просто нужно время? Потому что, ну, что такое
2: хотелось бы верить, конечно.
1: Ну, 5 лет же, это очень мало для бизнеса, вообще для любого бизнеса, серьезно. А если бизнес связан с искусством, то это вообще не срок.
0: Но это, Саша, согласись, это опять же наш менталитет.
1: Да.
0: То есть здесь все проблемы в этом. Как бы сложно говорить, там, объяснять человеку, что малиновый костюм – это безвкусица, если он ему нравится, если его друг ходит в таком же малиновом костюме.
2: Золотыми полосочками.
0: Да.
1: А вот объясните, объясните.
0: Он же купил сразу же Мерседес такой же. Так ему надо же сразу купить такой костюм.
1: Это средство передвижения, Жан. Это совсем другое. Это удобный автомобиль, который подогревает задницу, к тому же. Там,
0: нет,
1: мягко,
0: я не против
1: мягко,
0: Мерседеса. Нет, нет,
1: насчет, насчет пиджаков. Ведь сколько было перестебано. Все этих золотые, там, эти грунтозацепы, там, мощные, да, вот все эти дела. Вот малиновые пиджаки. То есть ощущение такое, что люди не слушают анекдоты, не, совершенно без чувства юмора. До сих пор это продолжается. Даже многие звезды наши, вот в Папахе парень, он же тоже пошел на этот старый, этот самый, который везде, в каждой бочке сатычка. Тоже ведь в малиновом пиджаке был. Что это такое? Это неспособность воспринимать информацию, потеря, попросту говоря, какой-то чувствительности, что ли, или дебилизм, наверное, по-другому сказать.
0: Ну вот, наверное, все-таки я соглашусь, что это потеря, как бы сказать, вот... восприятие окружающего, то есть как бы вот есть я, как бы сказать, и вот все, что, как бы сказать, происходит вокруг, это, как бы сказать, не то, что...
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Марина Демченко, директор агентства «Гранд Шоу Менеджмент», Жанна, модель данного же агентства, и Бугер по совместительству. И, соответственно, да, я прошу прощения, неправильно сказал, не по совместительству, просто...
2: В прошлом она была моделью, сейчас она является Бугером нашего агентства.
1: Извините, ну я, видите... Вот в воинских званиях я понимаю, там, господин полковник, там, майор, там, корнет, а вот, ну, извините меня, да. Но зато я вот, еще представлю одного нашего гостя. Это муж модели из другого агентства, сокращенно МИДа.
2: Который, кстати, никогда не бывал на наших показах. Тем более я не помню такого, чтобы мужчины не в трезвом состоянии дарили цветы нашим моделям. Я требую просто ответа.
1: А может быть, это было на модельном показе вот другого агентства?
3: Я не помню сейчас уже. Может быть, и другое. Не
1: ну,
3: помню.
1: В принципе, конечно, очень сложно удержать в памяти такое количество событий. Я думаю, что мы не будем винить МИДу.
3: Да-да, это же другое агентство было.
1: Ну вот я об этом
3: подумал. Где моя жена работала раньше?
2: А припомните, пожалуйста,
0: название.
2: Как он называется.
0: Просто интересно.
3: Я попозже вспомню, сейчас пока не могу. Плохо себя чувствую.
1: Ладненько, сейчас мы тогда хотелось бы ответить на ряд вопросов, которые тут мне на бумажечке написала наша референтка и подвезла их. А, кстати, вас не удивляет, что она у нас разъезжает на велосипеде здесь по коридорам, нет?
0: Магис... Нет, очень даже интересно.
1: Ну, вот это мое новшество, чтобы девушка была спортивная. Прям мы ее привязали к велосипеду.
2: Мы приметили самокатик ухода.
1: А это главный редактор у нас балуется иногда.
2: Мы так и подумали почему-то.
1: Он никому не разрешает его трогать. Значит, привезли мне тут вопросы. Вот такие они. Модельный бизнес, ну, это скорее сентенция. Модельный бизнес по избиениям, по данным ООН, стоит на третьем месте после спецпсихбольниц и тюрем, утверждает наш радиослушатель Рашид. Есть у вас какие-то комментарии? Но... Вполне возможно, извините, Жанна, что я просто немножечко хочу направить в русло. Может быть, Рашид имеет в виду, вот, скажем, не внеуставные отношения, да, не уставные, да, а вот то, что происходит потом за дверьми агентства, когда модель выходит, ее начинают лупить жуткие мужики чернявые, вылезшие из Гранд Чероки 94-го года выпуска.
0: Ну, во всяком случае, нам, наверное, повезло, что у нас не было пока таких проблем. Как бы сказать, поклонники, естественно, существуют. И этот бизнес, как бы сказать, и создан для того, чтобы, сказать, им восхищались. И к нему, как бы сказать, относились с таким благоговением. И модели, они, как бы сказать, в принципе, и должны вызывать восхищение. Поэтому здесь... каких-то криминальных вещей пока не наблюдалось. Хотя, наверное, было бы интересно посмотреть, как это происходит на самом деле.
1: Ясно. Далее начинаем зачитывать. Вернее, продолжаем. Вот... сейчас я просто, извините, тут очень много. Да, вопросы, касающиеся критериев отбора, все эти вопросы мы оставили, договорились на конец нашей программы, то есть в конце мы даже скажем вам, куда вы можете прийти, дабы там выступить каким-то образом. Вот виноделий тут интересовался, как долг век моделей, но я предлагаю эту тему тоже обсудить позже, потому что у меня, я, так сказать, гляжу-то глубже, вижу дальше, дорогой виноделий, не в обиду. В Германии малиновые пиджаки носят сутенеры. Значит, такая сентенция от какого-то, видимо, ненавистника Германии. И вот такой ракурс в историю. Александр, история малинового пиджака уходит во глубину веков. У Чичикова, как известно, тоже был такой. Просто это люди, есть такие люди, малиновые пиджаки, пишет Ирка по фамилии Рас. Ну, мы не будем спорить с вами, но она к каждому веку своя мода. Если сейчас мы, мужчины, начнем ходить в панталонах с бантами и носить гуттаперчевые шпажки, то мы будем выглядеть по большому счету нелепо и даже как-то с уклоном в гомосексуализм. Чего мы себе, настоящие воины и защитники Отечества, сокращенно ЗО, не можем позволить. Саша, тут даже я к вам этот вопрос адресую, уважаемые гости. Скажите, пожалуйста, как, по-вашему, должна быть одета зимой тетка, у которой нет джипака, интересуется Алиса? Это, я понимаю, это огород мой камень, то есть, что, дескать, деньги не позволяют каким-то образом следить за собой, там, пошел, купил там вот это байду с куском убитого животного синтетического на, вместо воротника, и вроде как и одет. Но, мне кажется, это все-таки не оправдание.
0: Конечно, безусловно, не оправдание, потому что, да, финансовая проблема – это большая проблема, но в любом случае, если человек обладает каким-то вкусом, каким-то стремлением, во всяком случае, какому-то стилю, если он умеет его определять и чувствовать, можно одеться дешево, но достаточно стильно и достаточно интересно. Нужно только этого захотеть, я могу сказать так. Наши модельеры, как бы сказать, позволяют это сделать. Есть, естественно, раскрученные имена, которые не всем по карману, но как бы есть и достаточно хорошего качества изделия, которые можно себе позволить. Пусть это будет немного вещей, пусть их будет 2, 3, 4, но это будут хорошего качества вещи, которые будут классно сидеть, классно смотреться и не будут смотреться рыночными.
1: Это правильно. И с другой стороны, я хочу сказать, что есть в этом какой-то элемент неуважения даже к себе, если вы покупаете какой-то готовый слепок, вот то, что вот, ну, некрасиво. Нет, ну,
0: просто
1: дело не
0: когда
1: в чепаке
0: ты
1: даже,
0: встречаешь в том же метро еще 2, 3, 4 такие куртки за день, вот уже настроение
1: начинаешь
0: падает.
1: Начинаешь чувствовать себя корейцем времен Мао Цзэдуна. Да, я вообще в истории очень плох. Вот сообщение, я так хотел затронуть эту тему, причем в основном вот с вами, Марина. Значит, вы, насколько я понял, Жанна, из вашего рассказа, занимаетесь, так сказать, связями с зарубежными всяческими вашими коллегами, правильно?
2: Да, конечно.
1: Значит, вот что я вижу, это вот... Олег тоже тут ко мне присоединяется. Правда, он менее тактично задает свой вопрос, но тем не менее. Известно, что наша страна, к сожалению, в последнее время все больше и больше превращается в сырьевой придаток. То есть продажа нефти, древесины, дешевые даже где-то рабочие силы. То есть вот Олег вот обвиняет вас в том, что я хотел просто спросить, узнать. Получается, что вы занимаетесь продажей наших отечественных российских женских тушек, в общем-то, туда. Продажей в том смысле, что вы хотите, чтобы тушки наших красавиц радовали глаза англосаксов, япошек и других презренных объевшихся гамбургеров. То есть вы являетесь, вы продаете ресурсы нашей страны. Вы, значит, Марина, приближаете, скажем так, присвоение нашей стране России статус сырьевого придатка мира, сокращенно СПМ. Или мы с Олегом не правы?
0: Mm-hmm. Ну, здесь немножко, наверное, однозначно вы поставили вопрос, потому что...
2: Очень однозначно,
0: да. Здесь связь, как бы сотрудничество с Западом заключается не именно в продаже наших девушек туда, не только в этом. Мы как бы пытаемся организовать общие проекты с западными модельерами, в том числе до организации показов здесь у нас. У нас проходили вот недавно, в прошлом месяце, два показа. Это было в Сен-Лоран и Жан-Франко Ферре. То есть здесь нет такого акцента, что именно вот все туда, туда и туда. Наоборот, мы пытаемся как-то прививать именно здесь, на нашей почве. Конечно, как бы сказать, для девчонок на самом деле очень хорошая школа на Западе. По 40 показов в день там работают девочки, и, естественно, из них вырастают суперпрофессионалки.
1: Жанна, извиняюсь, что перебиваю. Вот я тогда целиком зачту сообщение Олега. Александр, эти агентства отправляют девок за границу, чтобы их потом разобрали по яхтам, стриптиз-клубам. То есть, ведь это же реальные вещи. Но, то есть, многие выходят замуж, действительно, многие остаются на яхтах, служат, скажем так, кстати, есть выражение «бойфренд», да? «Бойвумен» у нас он не прижилось, этот самый, как его, «вумен-френд», да?
0: Кстати, вот именно поэтому...
1: Но это же есть факты, Жан, но есть
0: вот именно поэтому все западные агентства уже боятся сотрудничать с нашими русскими, российскими моделями, потому что действительно девчонки приезжают и выходят замуж.
1: А вот это и есть нарушение этики, о чем я говорил в начале. Вот я говорил вначале о чем. Это же хорошо, если человек целиком принадлежит искусству. Мы тут недавно вот, с налоговой полицией побывали в одном известном стрип-баре. Вот. Ну, в результате, естественно, свои обязанности мы, как говорится, спустили. И, в общем, поговорили просто с танцовщицами. Да? Они совершенно искренне говорят, что вот наши танцы вот эти, это искусство. Я говорю, ну, я целиком с вами согласен. Я, значит, попробовал потанцевать около шеста. В результате упал, отшибся левый бок. И стакан порезал мне руку, потому что я с кружкой все это делал. Ну, не получилось. То есть, действительно, это нужно уметь. Но, тем не менее, я скажу вам совершенно искренне так, как она... Усядьтесь, пожалуйста, дорогой Мимида, спасибо. Да. Есть... то есть, это нечего скрывать. Я это сам знаю, сам слышал. То есть, все они такие вот красивые, все они такие хорошие, все они в искусстве. Но давай, говорит, $600, мы уедем с тобой.
2: На наших моделей это не распространяется.
1: Нет, но если они все-таки уезжают туда и остаются
2: они
1: на яхте...
2: Они работают, возвращаются, на яхты, как правило, они не попадают.
1: Нет, ну, Марин, ну все-таки. Ведь скажите, вот, например, если мне сейчас приедет какой-то человек и скажет, Саша, на тебе яхту, вот, но ты никогда не занимаешься там сочинительством музыки, да, больше. Я, естественно, соглашусь, но я сопру яхту, потом его убью, сворую все из его дома, вот, детей его продам в рабство в Китай и дальше буду заниматься музыкой. То есть я его попросту обману. Вот. Но тут-то происходит другое. Если, как говорится, назвался грустью, полезай в зебру. Вот. Если это искусство, то как можно выходить из него на яхту? Или получается, что искусство — это такой лестничный пролет между благополучием, причем не у нас в стране, а там.
0: Ну, вы знаете, как правило, если человек в искусстве, то его оттуда ни за какие уши не вытянешь. Я это знаю по себе и по моделям, которые сейчас, как бы сказать, находят, ну, уже достаточно взрослые, скажем так, для... Но они, как бы сказать, не могут. Они вышли замуж, они обеспечили все тылы, но они все равно возвращаются на подиум. Они без этого жить уже не могут. Это в том случае, если человек действительно в искусстве. Но есть, допустим, кстати, у нас это очень распространено между девчонками, когда девочка приходит в модельный бизнес именно для саморекламы перед теми же молодыми людьми, чтобы как-то, сказать, утвердить себя, может быть, в своей компании, в этом обществе. Это, с другой стороны, это тоже неплохо, потому что даже, как бы сказать, та школа, которую они проходят в модельном бизнесе, она дает же, как бы сказать, какие-то черты характера добавляет, как-то формирует личность. Поэтому вполне возможно, что такой вариант, он тоже необходим. Пусть он будет.
1: Понятно. Скажите, вот вопрос к вам, Марина. Вы являетесь директором. Ну, директор в наше время, да, это же не директор завода шлифовальных станков, то есть эту должность одно время занимал я еще в советские времена. И я, конечно же, целиком был подотчетен государству и не был полновластным хозяином предприятия. Хотя, конечно, многое нам удалось своровать. Но это ладно, речь сейчас не об этом. Вы являетесь боссом, то есть вы бог-хозяин данного мероприятия. Практикуются ли у вас, скажем так, такие вещи, как-то отдача предпочтения из-за индивидуальных качеств, личных качеств, даже не физических, а кому-нибудь из ваших подопечных? Ну, ведь наверняка есть кто-то, кто приятен, кто неприятен. Все же люди все это понимают. Или вы стараетесь быть бесстрастной такой, так сказать, и вас занимает только производственный процесс?
2: Скорее всего, только производственный.
0: Я могу это подтвердить.
1: Тогда откроем следующую тему. К тому же, вот, кстати, наши радиослушатели, они прям-таки предвосхищают, я бы сказал, все то, что я хочу от вас услышать. Во-первых, вот Сизый тут интересуется. Не кажется ли вам, уважаемые, что прокалывание ушей, носов, пупков и других частей тела не красит девушку, а наоборот ставит ее в глупое положение? Насколько я знаю, я могу ошибаться. Раньше, в наши времена, когда еще мы курировали международные конкурсы красоты, вообще всяческие искусственные внедрения в тушку, они считались браком. То есть там проколотое ухо, автоматически мы ее говорили, иди зашейся на место, или там пришей новые уши. То есть все это, то есть у нас ценилась только естественная красота, без всяких прибамбас. Мы их даже, скажу больше, перед тем, как вот выставить на конкурс, мы их целиком обревали, все волосы, и рассматривали тело, вот как оно есть в чистом виде, без волос. Затем волосы снова отрастали, и в случае, если тело идеально, мы уже ее направляли туда. Как сейчас с этим дело обстоит? Допустимо ли у моделей проколы всякие, вот эти татуировки, в общем-то, и другие предметы?
0: Конечно, в первую очередь дается предпочтение моделям, у которых здоровые волосы, здоровая кожа. Это помимо, как бы сказать, правильных внешних данных. Здоровые ногти, то есть все естественное и здоровое. То есть это ценится. Если вдруг, как бы сказать, да, это мода татуировки, мода колечки во всякие места, в том числе интимные, но здесь, конечно, уже возникают проблемы. То есть с такими моделями тяжело работать, потому что иногда они просто не попадают в стиль там, данного показа или съемки. Это мешает работе. Но это касается непосредственно профессиональных моделей. Что касается просто молодежи, то, ну, как бы разные течения бывают. Татуировки были в одно время в моде, как бы сказать. Другой вопрос, что, как бы сказать, это потом проходит, некоторые одумываются, начинают их сводить. То есть, ну, это уже, как бы сказать, жизнь.
1: А вот скажите так, по секрету, у вас есть вот какие-то татуировки на телах?
2: Нет. Нет, они отсутствуют.
1: А так не было вообще идеи вот взять?
2: Нет,
1: да, что-то
2: никогда.
1: Так? Нет?
2: Нет.
1: Нет, просто я к тому, что если вы захотите, вы ко мне обращаетесь. Я причем делаю даже татуировки вот изысканные там американских племен индейцев, то есть в форме рубцов на теле прям легко могу сделать. Да, ну ладно, не буду я заниматься саморекламированием. Вот такое сообщение, Жанна, я думаю, вы простите меня личного характера, но все-таки вы...
0: Да ради
1: позволите.
0: Бога.
1: Жанна, ты говорила, ага, что поедешь с Катей на дачу. А на самом деле ты сейчас у Лаерского. Объясни, как это понять, Евгений Юрьевич?
0: Евгений Юрьевич? Что это Евгений? Что за Евгений Юрьевич? Я не могу вспомнить, к сожалению, извиняюсь. А с Катей на дачу.
4: Да, попала.
0: Кто Катя? Дело в том, что, как бы сказать, вот еще ты подставой со стороны, как бы сказать, по отношению к моему директору, потому что, как бы сказать, я должна, как бы сказать, четко определять свое местонахождение в любое время суток, чтобы меня можно было найти и достать, как бы сказать, из-под земли. Вот. Ну, что я могу сказать?
1: Ну, холодно, ну, сейчас на даче.
0: Да, не дачный сезон.
1: Ну, правильно. Вот такой вопрос от Виталия Бабарыкина. На мой взгляд, интересный. К Марине. Марина, скажите, пожалуйста, были ли у вас случаи травматизма на подиуме? Я позволю себе рассказать забавные истории. Как раз на показе моделей от Егора Зайцева, сына Вячеслава Зайцева, я тоже там присутствовал, наблюдал. После этого, да, они там же подиум-то узкий, вот что вот эта комната, да? То есть две коровы на нем уж не поместятся, я имею в виду животных. А они там, знаешь, выходят по 8 человек, там, и вот так крутятся, ловко друг друга обходят. После этого мы обсудили там с группой товарищей, что если нас тут двоих выпустить под дам, что мы там не разойдемся, упадем. То есть, по идее, вот это великое искусство, вот ходить так ритмично, не сталкиваясь, плюс еще одновременно очень свободно. То есть, как-то у них, ну, для меня удивительная вот реакция все-таки у людей на предметы их окружающие, правильно? Вот. И все-таки я так тоже задавался вопросом, неужели не было столкновений, там, падений, а то и попросту драк. А были ли какие-то также случаи, когда из зала выбегал какой-нибудь демон с горящими глазами и, например, кусал там моделей или пытался там, вот тут прислали жестокое сообщение, но тем не менее обрызгать кого-нибудь серной кислотой, такие случаи у людей часто случаются, животные себе этого не допускают, потому что животные ближе к Богу, чем люди. Вот, как у вас с этим дело?
2: Ну, знаете, у нас не наблюдалось такого.
0: Ну, если только какие-то забавные были ситуации. Когда мы работали на выставке в СДХ, которая называется «Мода моя профессия», «Profession», в конце, в финале, когда вышли все модели, все модельеры, ну, как бы такой финал, все торжественно, какой-то несчастный молодой человек, не знаю, как он оказался за кулисами, вдруг решил, что подиум — это какой-то выход куда-то. И он вместе с моделями дружно-дружно пошел. И когда он оказался у края сцены, он понял, что как-то он все-таки перепутал. Он совершенно спокойненько так спрыгнул со сцены и пошел дальше.
2: Сошел,
0: себе.
2: Я бы сказала.
0: Да, сошел так легко. Вот. Поэтому, как бы сказать, это было несколько смешно, но как бы криминального ничего не было.
1: Ну, а вот а что касается травматизма, случалось ли какие-нибудь столкновения, падения все-таки?
0: Конечно, у нас на показах нет, но вот в принципе модели падают. Бывает такое, да. То есть это бывает
2: не
0: редко.
2: Не на наших показах.
0: Но не на наших, да. На наших пока не было.
1: Вот вопрос такой. Чему обучают девушку, в первую очередь, пришедшую вот в модельное агентство, именно в ваше? Ну, вот такой вопрос. Вот первые слова, которые вы ей говорите.
0: Ну, во-первых, выясняется у девушки, что она хочет, чего она хочет добиться на этом пути, что для нее это значит, насколько это серьезно. И начинается работа, комплексная работа. То есть это дефиле, это актерское мастерство,
2: хореография,
0: это хореография, пластика.
2: Работа над имиджем.
1: А скажите, вот такой нескромный вопрос. Например, если нас с Мимидой вот взять, вы бы смогли нас научить дефилею?
0: Ну, понимаете, дефиле все-таки это такая вещь, которая либо есть, либо нет. Девочка может быть очень классной, очень интересной. Но вот бывало, у нас даже в опыте работы было такое, что ну вот не получается у нее. Вот сколько ты с ней не бейся, не дано. Поэтому это надо смотреть.
1: А вот,
2: приходите к нам на кастинги внутренние.
0: Да.
1: Пока вот мы еще затронули тему дефиле, значит, я сразу сейчас зачту тут ряд сообщений. Вот, пожалуйста, такое. Марина, не знаете ли вы, кто подбирает музыку вот для этих самых дефиле?
2: Что значит, кто подбирает музыку
1: для
2: дефиле?
1: Ну, тут Мишутка так вот спрашивает, вот прям дословно. Марина, не знаете ли вы, кто подбирает музыку во время того, как манекенщицы ходят по подиуму?
0: Ну, это в зависимости
2: это
0: от конкретного
2: показа. Это в процессе
0: показа.
2: Кастингов или во время показа?
1: Ну, видимо, во время показа.
2: Во время показа работают режиссеры, которые подбирают музыку, разрабатывают сценарий. Вот.
1: То есть специальный музыкальный редактор, сокращенно МР.
2: Да.
1: Понятно. Я так почему-то и думал. Андрей тут интересовался рыжий. Но, в принципе, вопрос застарелый. Как вы относитесь к накачиванию силиконом своих тушек, ну, некоторых моделей, да? На мой взгляд, по-моему, это сейчас уже запрещено же вроде в связи со сложностью перегноя. То есть, когда они мрут потом, как мухи, это же силикон, он не переваривается.
2: Любое вмешательство.
0: Да, это неправильно.
1: Угу. И вот так мы плавненько перешли к возрастным, к возрастному цензу. Дело в том, что масса вопросов было так, как долг век модели и так далее, да? Не приходило ли в голову, ведь вот, ну вот вам, Марина, как директору, да, данного агентства, ведь все идет по накатным рельсам. Ну, согласитесь, есть определенные шаблоны. И какие-то вариации вот на этих рельсах, они, возможно, опять же, вот в пределах туннеля, в которых они проложены. Вы понимаете, да, что я имею в виду? сделать вам, не приходило ли в голову что-нибудь совершенно нестандартное? Например, показ мод среди глубоких старушек. Или среди людей, скажем, ну, с какими-то физическими недостатками. Там, с тремя руками, к примеру. Или там, ну, то есть, понимаете, о чем? То есть, что-то, что совершенно вот лежит вне данного бизнеса.
2: Мы подумаем.
1: Ведь не разрабатывается.
0: Вы знаете, у нас есть уже такой опыт. У нас был показ, который назывался... прямо. Палата номер 6. И героями этого показа были как раз люди с психическими отклонениями. То есть это была психушка. Люди были в разных образах. Это были наркоманы, пьяницы,
2: Новый русский,
0: да, который сошел с ума, да, и пальцовка у него шла исключительно в быстром таком ритме под музыку. Все это было очень классно, смотрелось достаточно весело. Вот. Также звездочеты, Наполеоны, ну, то есть, как бы сказать, водители, то есть полный набор. Вот. И, как ни странно, показ, костюмы были, естественно,
2: предоставлены больницей.
0: Да, все было натурально. Вот. Музыку и режиссуру делал к этому показу Роман Загороднюк. И, как бы сказать, показ прошел на ура. То есть пресса, журналисты потом очень много писали об этом.
2: Звонили,
0: да.
2: Как бы, вопросов.
0: И этот показ, как бы, он имел большой успех.
3: Ну, как это,
0: несмотря на то, что, как бы сказать,
3: из больницы костюмы, что ли, были?
0: Да, и настоящие больницы. Марина сама

0: значит, причем создают стереотип мощный, то есть, например, те девочки молоденькие, которые вот курят у меня в подъезде постоянно и оставляют бычки и прочие предметы женской гигиены, они же почему так себя ведут? Потому что они понимают, что им без мазы вот вклиниться туда, вот где показывают холеные красивые лица. Были опыты, конечно, когда на подиумы как-то в мир вот фотомодели вводились заведомо, так скажем, какие-то, ну, скажем так, лица стандартные, встречающиеся и в подъездах, и повсюду, но как-то они очень не широко используются. То есть это получается своего рода ведь геноцид, дорогие, по отношению к части населения, не обладающей, скажем, выдающейся тушкой или чем-то таким.
1: Вот. Ну, понимаете, на сцене как бы идет реклама некрасивой тушки, я уже, как бы сказать, вашими словами буду называть, то, к чему как бы хотелось бы, наверное, стремиться каждой личности, если это личность. Поэтому здесь делается акцент не на теле, не на внешней красоте, а, допустим, на образе, на какой-то вот, на каком-то обаянии. То есть девочка даже заурядными внешними данными, она может быть интересной, она может быть обаятельной, с каким-то шармом. Это все в ее силах. Нет никаких, как бы сказать, ограничений. То есть на самом деле даже в нашей истории, как бы сказать, очень много примеров жутко некрасивых актрис, ну, которые известны на весь мир, которых любят, которых
0: Жанна,
1: обожают.
0: Вы лукавите, это актриса. Актрисы, они должны играть роль.
1: Так любая женщина-актриса.
0: А вот что касается вот агентств, понимаете, вот я, например, сам несколько раз пытался под видом женщины, понимаешь, проникнуть и как-то выступать, чтобы меня приняли. А мне говорят, прямо вот из зала, вот который сидит, вот, может быть, как раз букер, я не знаю, как его звали, на этом самом кастинге, понимаете, прям мне говорит, иди, милая, попу нарасти. Вот так вот. А хорошо, что, ну, я в форме эксперимента туда, понимаете, а какая-нибудь несчастная, для которой это мечта всей жизни, она же в петлю полезет после этого. Или там наоборот, иди с попы весь сброс. Так, что, так что это я тут, вы, по-моему, лукавите, Жанна.
1: Нет, ну, естественно, это, как бы сказать, условия бизнеса, это определенные границы, которые существуют и которые, ну, сложно как-то подвинуть. Хотя, естественно, должна быть мода и для толстых людей. Это должна быть мода и для каких-то людей с физическими отклонениями или...
0: Ну, для толстых-то людей делают уже. Я вот видел даже...
1: Ну, вот
0: даже
1: видишь, где-то... какие-то какое-то начало есть.
0: Это все в форме, Жанна, в форме перформанс. Вот типа палата номер 6 или там шоферская мода. Оденут кепки, рукавицы, ключ вот гаечный всунут. То есть на уровне китча. А если говорить о серьезной культуре, то это уже не ту. Этого нету.
1: Но, видимо, уже пора начинать этим заниматься.
0: Пора. Так что, если вам нужен будет консультант, вы ко мне с этим. Я совершенно бесплатно буду вас. Вот еще такое тоже сообщение, касающееся, вот, видимо, этих нестандартных подходов. Там, значит, а не приходило ли вам в голову сделать что-нибудь нестандартное? Например, повернуться вокруг себя, крикнуть «Эх, ма!», притопнуть ногой и плюнуть со сцены. Подпись Татьяна Буланова.
1: О. Но вообще, на самом деле, мы стремимся как бы, делать шоу с какими-то интересными фишками, которые как бы, несут определенную идею. Ну, блин, со сцены, если в этом будет смысл, если надо будет плюнуть, конечно, плюнем, без проблем.
0: Вот но уже опять можете же, ко если... мне обратиться, я всегда бесплатно.
1: Опять же, если в этом будет смысл, если это будет как бы соответствовать идее, если это надо будет сделать, ради бога.
0: Понятно. Вот муж модели из другого агентства хочет прокомментировать все нами вышесказанное, видимо, насчет вот нестандартных мод, да?
2: Да. У меня жену звали Кристина. Мы в декабре развелись с ней. А когда она в модельное агентство устроилась, она стала называть себя Утилисью. Утилисью. И вот у нас... Что я хотел сказать-то? У меня есть две знакомые сестры. Они проститутки. И одна из них получает $200, а вторая 500. Вот когда ты говоришь... Александр, да?
0: Да.
2: Когда ты говоришь о том, что кто-то там обижается, кому-то не нравится, что он не модель. Вот как ты думаешь, почему одной 200 дают, а другой 500?
0: А, ну, видимо, та, которая получает 500, без души подходит.
2: Нет, вот. Она подходит без руки.
0: А, ну,

0: Значит, та, видимо, подходит и с душой, и с рукой. Видимо, ей...
1: Вот которая с рукой, она, у нее, она 200 получает.
0: Да.
1: А которая без руки, ну, с душой 500. И счастливы они. Обе.
0: Счастливы обе?
1: Да.
2: Одинаково?
0: Ну, видимо, может быть, та, вот, которая вот без руки, отдает этой часть денег, если они на пару, напарницы.
1: Поэтому на безруких-то просто больше. И на трехруких.
0: О, кстати, муж модели из другого агентства, он где-то прав. Ведь людям даже в сексе наскучили обычные партнеры. Им подавай что-нибудь такого. Вот все эти анекдоты, типа, у меня там рыбу с утра, там, о, месье знает толк возвращения. Это же неспроста. Неспроста. Нужно учитывать эти вещи. Например, сделать дефиле животных. Мода для животных, одежда для животных. Думаете, не пойдут люди? Пойдут.
2: У нас есть такие задумки. Мы не будем пока открывать коммерческий план.
0: Да. Ну ладно, сейчас мы прервемся буквально на 4 минуты, а затем продолжим нашу беседу.
3: Положи в стакан с водой на ночь твой протез зубной. Тебе приснится с яйцами птица.
0: И мы продолжаем нашу беседу. Напоминаю вам, что в гостях у нас Марина Демченко, директор агентства Grand Show Management, и Жанна, ну, как выяснилось, в прошлом модель, ныне букер данного агентства. Также у нас в гостях Мамида, сокращенно, а в полную, если его имя назвать, то это муж модели из другого агентства. Приходит огромное количество вопросов. Несколько позже мы начнем общение с вами в прямом эфире. Сейчас пока что те, что тут нам приносят, приносят очень много. Сейчас я начну. Значит, вот, во-первых, на вопрос Владислава. Я отвечу, да, Владислав, в показе Егора Зайцева использовалась композиция, которая называлась «Пока жарился хряк». Далее, вот уже к вам вопрос. Я трансвестит, но не я. Не я, а автор, значит, данного письма. Могу ли я стать фотомоделью? Подпись Андрей Камендровский.
2: На самом деле сложный вопрос.
0: В смысле, нет, это трансвестит, это который не мужчина, не женщина. Ну, такое.
2: Ну да, я как бы я поняла, да. Я не в этом плане, как бы сказать, имею в виду сложность. Дело в том, что у нас есть друзья, знакомые, которые сделали такой выбор в своей жизни. Но как бы работу как таковую мы таким людям предложить не можем, в всяком случае у нас в агентстве. Я могу ответить вот только так.
0: А вот ведь это, видимо, возможно как-то и скрыть, ну, вот, свою принадлежность к данной группе. Ну, то есть он приходит, он может прийти как мужчина. Сегодня придет, скажет, я хочу быть в вашем агентстве, как-то пройти конкурс. Угу. Вот, затем как-то показать себя, что, дескать, то есть вы узнаете это рано или поздно. А он там придет в следующий раз под видом женщины. То есть он может попросту обмануть. Вы-то, наверное, имеете в виду, Жанна, что если он приходит и говорит, я вот реально трансвестит, я вот хочу, дескать, стать. В таком случае вы даете отказ. А так-то вот как-то у них же больше шансов, мне кажется, вот внедриться-то.
2: Ну, как правило, такие люди сразу заявляют об этом, потому что им это нравится, и они хотят делать именно вот такие образы на сцене. Поэтому идти здесь на какие-то хитрости просто как бы, ну, нереально. Это не пройдет. В любом случае, ну, как они обманут?
1: Вычислят они их сразу, видно.
0: Почему подиум расположен выше зрителей? И имеет ли право модель отвечать на плоские шутки зрителей? Ну, тут действительно факт такой, что, как правило, на любом показе какой-то коллекции на халяву выставляется бухло, и многие поддают мощно. Действительно попадают и случайные люди, там ксерят билеты, ну, вы знаете этот факт. Естественно, могут отпускать какие-то шутки, которые модель услышит. И она же тоже человек живой, естественно, может как-то отреагировать. Бывали ли такие случаи? И если бывали, как вот вы сглаживали их, что потом становилось с моделью?
2: Ну, мне кажется, что сохранить достоинство в данной ситуации можно только не реагируя на такие вещи. Абсолютно. И, как бы сказать, это у нас и практикуется.
0: Угу. Достойно это. Хотя было бы интересно, если бы она, например, соскочила, сняла туфлю и отлупила бы по голове вот этого плоского, ну, который плоско пошутил.
2: По поводу Позима вот, хотелось бы как-то
0: почему?
2: Добавить.
0: Да, почему?
2: Да. Да. А, мы сейчас практикуем работу показа без подиума, то есть на уровне со зрителем. Это позволяет, во-первых, и рассмотреть качество тканей, материала, качество самого изделия, цвета, майкап, имидж девушки, ее образ, то есть, приблизить это по максимуму к зрителю.
0: Жан, ну это же, скажем так, попросту геноцид против людей вот такого роста, как я. То есть, во-первых, я буду видеть только чубчики волос, а во-вторых, я не увижу ног вот это, именно этой походки. Мне кажется, подиум как раз для того и сделан, чтобы воспринимать зрелище в целом. Если уж там очень нужно как-то вот разглядеть то, о чем сказали вы в деталях, там можно выдавать как в театре бинокли. А так, ну что, вот я сижу, например, на третьем ряду, и я не вижу, что творится там ниже пояс. Ну, то есть, как, мне кажется, это с эстетической точки зрения как раз неправильно. Мне кажется, вы сделали ошибку. Я, конечно, извиняюсь.
4: А вы приходите на показы посмотреть что? Коллекцию одежды?
0: Нет, я прихожу посмотреть яркое феерическое...
1: Под юбку хочет заглянуть.
0: Да нет, ну что. Яркое феерическое угарное шоу в целом. Ну, понимаете, я не люблю, когда, например, нам на спектакле или там, когда я прихожу на панлинет, к примеру, а передо мной чья-то голова маячит физически. Я должен воспринимать вот...
4: То ноги.
0: Есть у меня не только нет. Почему ноги? Почему так? Ноги тоже в том числе. Я хочу воспринять все в полный рост, всю картинку. Если мне нужно приблизить какой-то объект, я на нем сконцентрируюсь. А вы урезаете у меня это. Вы...
2: Не, ну это неоднозначно же. В любом случае, это зависит от площадки и от того, что мы имеем изначально. Если сцена есть, никто, естественно, не будет.
4: Сносить
2: да.
4: На один день. Хотя, может и такое быть.
0: А не было ли у вас вот таких, скажем так, случаев? Вот со мной несколько раз такое было, я не буду скромничать. Да. А когда появляется какой-нибудь человек, скажем, там за неделю до объявленного дня показа, и говорит, вы знаете, я хочу купить все билеты, вот, чтобы никого не было, я хочу один сидеть в зале и вот смотреть просто, вот мне по кайфу, потому что, то есть, ну нет, он не то, что там какой-то вот, Марина, не то, что он какой-то там преступный элемент, там злобный, там с ошейником, грунтозацепом, там из чистого золота, нет, вполне нормально, человек приходит, говорит, да, я вот хочу именно для себя, вот мне, вот я, ну, я люблю очень это искусство, и я не люблю, когда рядом по соседству кто-то дышит и толчется. Я очень благодарный зритель, я хочу вот, то есть я оплачиваю целиком все билеты. Вот. Было такое или нет? Со мной было. Я прямо говорю, когда хотели посмотреть, что я...
2: А что вы сделали?
0: Что я отказался. Я сказал, уважаемый, если хочешь, сними кабак какой-то, но концертный зал целиком не позволил.
2: На самом деле, естественно, как бы показ устраивается для зрителей, для публики. Ну, в принципе...
0: Ну, было.
2: Нет, предложений таких не было. Я думаю, если даже и будут, мы откажемся.
0: Да, понятно. Значит так, дальше. Тут очень много всяческих вопросов. Харрис интересуется, есть ли среди ваших моделей лица нестандартной половой ориентации?
2: Нет.
0: Вот говорят, нету. Марина, бывали ли у вас случаи лично с вами? Вы же, кстати, наверняка тоже занимались и дефиле.
2: Да, конечно.
0: Безусловно. То есть, да. Бывали ли у вас случаи и лично с вами, чтобы вы выходили на подиум с большого бодуна или в нетрезвом состоянии? Сафронов Алексей вот интересуется. Ну, только по-честному. Ну, бывает так. Вот загуляли вчера у друзей, там, бодунище жуткое, а тут нужно идти.
4: Нет, такого не бывало, потому что я не употребляю алкоголь.
0: Да ладно, а даже после вот того, как уже вот коллекция закрыта, банкет, типа там все накрыли, все пришли, друзья приехали, и такие, Марин, да давай, ну что, давай накатим-то. Ну, все так вот, давай накатим. Ну, немножко, ну давай, чуть-чуть для здоровья, понятно. Даже такого не было.
4: Нет.
0: А в Новый год вот?
4: Чисто символически.
0: Ага.
4: Два глотка шампанского.
0: Этим надо воспользоваться.
4: Для поддержания компании.
2: И только.
0: Да, ну почти как я. Я тоже ведь не пью совершенно. Так. Такой вопрос от Андрея Николаевича. Марина, скажите, пожалуйста, занимаетесь ли вы образованием ваших девушек? Ну, имеется в виду, там, даете ли им читать там книжки умные, например, там, Ницше какого-нибудь или другого поэта?
4: Конечно, занимаемся.
0: То есть вы отслеживаете все-таки это?
4: Да.
0: Вот вы сказали, у вас очень много девушек, которые учатся в институтах, там, студентки, да? Руководство их институтов, как правило, в курсе, что у них есть тут еще такое хобби или занятие, или работа?
4: Да, мы общаемся с руководством.
0: А вот такой вопрос. Вот, например, я помню, когда я учился в военном училище, вот, на вечернем, то постоянно нам... Мне на завод, как я там чего, да, присылали, ну, а я на заводе еще работал директором, мне присылали телеги с жалобой, что, дескать, там-то, там-то зачет не получил и так далее. Наверняка у вас это тоже практикуется, что руководство институтов, если она там не сдала экзамен что-то, или там сессию прогуляла как-то, да, присылает вам телегу такую, что, дескать, вот такая-то, такая-то ваша. Вот, угу, не сдала зачет, примите меры. Или такого нет?
4: Нет, таких случаев не было. Бывали...
0: Прошли времена геноцида.
4: Бывало такое, что, скажем, у модели показ планируется, какой-то серьезный, было много репетиций. Вот, и, скажем, в этот день у нее совпадает с каким-то зачетом, экзаменом. Вот, мы это обсуждаем все с руководством вузов, и все в порядке.
0: А вот такие моменты. Часто ли приглашают они своих сокурсниц на показы и сокурсников?
4: Да, часто.
0: То есть все-таки пользуются они популярностью в обществе, да, вот так? Ну, вот имеется в виду, до сих пор это считается элитной профессией. То есть,
5: в принципе, да.
0: У меня есть подруга, она фотомодель. Да что вы говорите? Не знаете ли вы, уважаемые девушки, куда смотрит манекенщица во время дефилирования по подиуму?
4: Она в образе.
0: Хороший, хороший, Саша. Да, я почему-то так и думал. Ну, и если вы не против, я предлагаю начать отслушивать звонки в прямом эфире от наших уважаемых радиослушателей. Дорогой Мамида, оденьте, пожалуйста, наушники, потому что вопросы могут и к вам тоже приходить. Телефон в студии 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, ваши уважаемые гости. Это Дмитрий Измарин. Сегодня я хочу задать серьезный вопрос.
0: Давайте.
6: Я сам студент музыкального училища при консерватории. Вот у меня там есть несколько подруг, которые тоже в свое время были моделями. Вот. И вот они, в принципе, жалуются, вот, ну там они диету соблюдают на это, говорят, это очень сложно. Вот. А еще здесь шел такой слух, не помню, по какой-то программе еще говорили, то что, правда, это может не очень хорошо, но специально заводят глистов для того, чтобы, ну, не прибавлять весе. Вот, ну, такие вещи, ну,
0: понятно,
6: я не знаю, как это называется.
0: Ну, это вот жена одного известного политика греческого, она именно от этого погибла, если
6: вы знаете. Да, ну, где же это вредно лишь для здоровья.
0: Понятно. Просто... Вопрос понятен, понятен, спасибо.
6: Вот. Просто
0: там, да,
6: а
0: пищит вот... очень что-то у вас на заднем плане. Вы отпустите его, ну, что же он у вас орет так? Или кляп ему вставьте?
6: А, да вроде никто не орёт.
0: Дыхалка у него мощная, я скажу, вообще не задыхает. Да, ну давайте быстренько второго.
6: Вот, и, а вы не хотите стать моделью?
0: Понятно, спасибо, хорошего. Знаешь, дело в том, что мной и так любуются везде, куда я ни приду. То есть я рожден для того, чтобы дарить людям счастье, радость, ощущение эйфории. То есть я уже модель, зовите меня просто, модель вселенной. Даже так. Да, ну
2: нет,
0: что
2: действительно, Саша очень обаятельный, с ним очень приятно общаться. Просто мы получаем здесь огромное удовольствие в студии.
0: Да. Да, что касается глистов все-таки. Известный же такой метод.
2: Да, это известные таблетки, на которых как бы сидят очень многие наши звезды. К сожалению... Ну, может быть, не к сожалению, может быть, к счастью.
4: К счастью, наверное.
2: Да. Модель обязана следить за собой. Эта работа достаточно тяжелая. Поэтому диета, да, диета существует. Как бы это ни было тяжело, но она нужна. Это составная часть профессии. И от этого никуда не денешься. Поэтому как бы можно пожалеть девочек, как бы посочувствовать им, но это так и есть.
0: А скажите, вот мода на цвет кожи, я имею в виду, как она динамика ее развития. Ведь, помнится, был период, когда в моде была смуглая кожа. Ну, загорела.
4: Да, это этнические модели, которые тоже, кстати, пользуются.
0: Нет, Марин, я имею в виду даже вот... Ну, сколько я видел, я же хожу по мажорным бассейнам всяким, вот, и там вижу, там, значит, девчонки заходят в солярии, то есть такие. Очевидно, что она там не проститутка там с Тверской, то есть она где-то находится в бизнесе. Она специально вся загорелая такая. Затем как-то смотрю, солярии у нас стали прогорать. То есть мне пришлось даже прикрыть парочку точек, потому что, ну, денег не дает. Вот. И вот опять же, там же вот на, у Егора Зайцева я обратил внимание, там одна модель, так она вообще бледная, что бумага была. Очень такие, знаете, неправильные черты лица с точки зрения художника. Но настолько она вот как-то была вот... Ну, фишка в этом есть, в общем, обаятельная.
2: Шарм, который привлекает внимание и держит.
0: Да, да, но тем не менее, заметьте, на всех полотнах эпохи Возрождения там тетки все такие жирные и белесые. То есть, в принципе, считается, что женщина, живущая в нашем климате, вот, в Европе, да, назовем это даже так, она должна быть... скажем так, девственно бела. И загар — это такой же брак, как проколотые уши и так далее. Вот что сейчас с этим? То есть модно ли быть загорелым? Потому что если модно, мы опять откроем солярий и будем там. Если не модно, то будем блеклые, что блинки.
2: Ну, мне кажется, здесь индивидуально.
0: Нет, а имеются стандарты. Нравится. Стандарты же какие-то должны быть.
4: Нет, никаких стандартов.
0: Но вы же не выпустим, вот, Марина, вы как художник, да, вы же не выпустите на подиум, например, там половину, там, шесть моделей, из которых три там загорелые, вот такие прям, а три бледные. Это же будет с точки зрения цвета полная дисгармония все-таки. То есть какое-то единство же должно быть от цветовой гаммы. Вот,
2: Но опять же, это будет зависеть, наверное, от коллекции.
4: Да, от идеи. От идеи.
0: Ну, а хорошо, вот такой момент. Если, например, коллекция под собой подразумевает смуглую кожу, загорелую, то есть вы будете каким-то образом моделей к этой, к показу данной коллекции готовить, то есть вводить их вот в наш солярий, потому что наш, он самый лучший. Да.
2: Будем сотрудничать.
0: То есть независимо от их желания, да? Например, она не хочет загорать. Вот она, вот, например, ее молодому человеку нравится ее бледная тушка. А вот вы говорите, нет, для показа должна быть смуглая. Вот как
4: это
0: тут
4: уже
0: быть?
4: Не профпригодные модели.
0: То есть все для работы.
4: Конечно.
2: Просто она не будет участвовать в этом показе, и все.
0: А вот что касается стрижки, то есть, например, если вы захотите сделать, ну, какую-то военную, показ военных моделей, и девушкам нужно будет побриться на лос. Ну, вот, ну,
4: нет, это обсуждается, конечно. Мы не можем заставить девушек.
2: Я думаю, мы обратимся к нашим стилистам, которые сделают им, как бы сказать, на их волосах, как бы сказать, сохраняя их волосы, им лысые головы.
0: Спасибо. Я с удовольствием совершенно бесплатно займусь этим, пожалуйста. Марина, скажите, пожалуйста, какое у вас образование, что вы заканчивали, какие книги вы читаете и чему вы можете научить своих девочек? Какой дельный совет можете дать? Тезка ваша прислала письмо такое.
4: Занималась я музыкой, я пианистка профессиональная. После этого я закончила...
0: А извините, пожалуйста, как вам игра нашего вот пианиста?
4: Да, здесь я уже...
0: Наш главный редактор озвучивает нам нашу беседу.
4: Вот, после чего у меня, значит, был университет, факультет русской филологии. И я уже более 10 лет в модельном бизнесе. Начинала с модели. Постепенно затем работала менеджером, и так постепенно вот сейчас уже имею свое агентство. Прекрасно с этим справляюсь. Мне все нравится.
0: А совет какой-нибудь дельный? Вот тоже Марине, вашей тезке, может быть, что-то там такой универсальный. Вы можете дать кулинарный совет, не обязательно по жизни.
4: Кулинарный?
0: Кулинарный.
4: С этим немножко сложновато, потому что очень много времени уходит на работу. Вот. Совет, чтобы Марина всегда была обаятельной, имела хороший вкус. К сожалению, я ее не видела, не знаю, но думаю, что каждая женщина должна все-таки развивать в себе вкус, уметь хорошо одеться, быть интеллигентной.
0: Скажите, а вот нравится ли вам женщина в мужских одеждах? Ну, вот, скажем так, ведь до чего феминизация мужизация страны, то есть довела, собственно, женскую часть населения. То есть они носят комбинезоны, а то есть они уже даже, ну, не то, что там не знают, как глядеть на мужчину и как с ним обращаться. То есть они так сами себя застремали, что уж все там жалеют о том, что они вообще затеяли эту феминистическую байду. А назад-то пути уже нет. Началось все с одежды. Техасы, помните такие? Техасы, штаны были, техасы такие назывались. Вот. Как вообще вы считаете, женщины и брюки — это все-таки вещи
4: сочетаемые? Это совместимо, да? Вполне.
0: Понятно. Ну, сейчас послушаем телефонный звоночек быстренько, затем прервемся на музычку и продолжим позже, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно.
5: Александр, добрый вечер.
0: Приветствую вас.
5: А вас приветствует экстремист Плавович.
0: Это очень хорошо.
5: У меня есть к вам два вопроса. Да. К вашим гостям.
0: Угу.
5: Вот. Первый вопрос будет к вам.
0: Да.
5: Вот, значит, я был когда в последней экспедиции, и на многих каньонах вот все исписано. Это здесь был Лаэртхи, там все вот. Какое вы имеете ли отношение к этому? Это вот первый вопрос. А второй вопрос к вашим гостям. Видели ли они вот такой есть популярный певец, это вот, который поет там песня, это Мазафака Шикадам. Вот. И видели ли его без парика когда-нибудь, там все вот эти подтяжки там, вот на глазах, там, ну, вот, ну понимаете.
0: Ну, спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. А насчет каньонов, действительно, дело в том, что я мечу все, что не попадя. Везде, где я бываю, я мечу. Потому что считаю, что человек – это животное, только высокоразвитое. И когда человек пытается подавить все животные инстинкты, он убивает половину самого себя. То есть коты тоже метят территорию. Также и я. Метить ее вещами, производимыми другими людьми – это подло, тупо и не нужно. Я имею в виду установку флажков на Северном полюсе, установка флажков на Луне и так далее. Гораздо лучше, например, на Луне было бы, извините за такое, оставить, например, кучку собственных экскрементов, нежели флажка. Это называется «пометил Луну». Или, в крайнем случае, написать свое имя. Чем я и занимаюсь повсеместно, и в каньонах, и в Непале я все деревья там поисписал ножиком перочинным. Вот. Что касается вот этого певца, я не понял, кто это. Вы, наверное, о ящере идет речь, о болгарском ящере, нет?
7: Нет, Шикадам – это Киркоров.
0: Ну, я имею в виду ящера, да?
7: Да, да, да, точно.
2: Я не поняла смысла вопроса, как мы к нему относимся или что?
0: А, да не важно. Давайте прорвемся немножко. Для тех, кто только что подключился к нам, к нашей волне, а есть и такие, потому что многие работают ночами, многие только уходят на работу и проснулись, многие не работают, а очнулись от бодунов, других аномальных состояний организма. А я напоминаю, что вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Сегодня 7 февраля, в эфире программа «Монморанси». И у нас в гостях Марина Демченко, директор агентства «Гранд Шоу Менеджмент», Жанна, которая ранее работала моделью в данном агентстве, сейчас является букером этого же агентства, и муж модели из другого агентства, сокращенно МИД. Мы будем сейчас с вами общаться в прямом эфире по телефону 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы, я думаю, девушки ответят на них. Но сейчас я прежде обращусь к тем посланиям, которые мне тут принесли. Значит, тут меня упрекают, что я организовал провокацию в офисе Логоваза. Ну что ж, мне жить, что ли, надоело, уважаемый? Да, я люблю автомобили, я ворую барсетки из джипов. Но это вовсе не значит, что я совсем уже потерял голову или у меня там банки заклинило. Ладно, отвечаем на вопрос Валентина. Существует ли у моделей проблемы личной безопасности? И приходится ли им маскировать свои тушки перед походом, например, в булочную или в такие места, где их могут узнать?
2: Ну, изначально модель обладает внешними данными, которые видно. И скрыть это, ну, сложно достаточно. Это высокие девушки, интересные, обаятельные. Поэтому здесь маскировка, мне кажется, не удастся. Поэтому придется терпеть славу такой, какая она есть. И в булочной, и в метро.
0: В принципе, это совершенно верно, потому что когда люди начинают говорить, ой, а мне так надоедает эта известность, это не более как просто притворство.
2: Тем более для женщины, скажем
0: прямо. Тем более для женщины, безусловно. Вопрос к Марине. Уважаемая Марина, завтра иду на свадьбу к дочери. Не знаю, что одеть. Посоветуйте, пожалуйста. Интересуется Клава.
4: На самом деле, это серьезный шаг — отдать свою дочь замуж. Я бы вам посоветовала одеться более элегантно, по-деловому.
0: Ну, там цвет какой-нибудь, может, вы порекомендуете. А может быть,
4: что-нибудь пастельных тонов.
0: А может быть, тете Клаве как-то вот попробовать резко выделиться и, например, прийти туда вот... Ну, скажем, в мужских шортах с такой штучкой, которые играют в этот, ну, как катают шары по газону.
4: Это, конечно, оригинально.
0: В гольф, вот с гольфной клюшкой. Ну, что-нибудь такое вот, чтобы развеселить гостей. Потому что нельзя же превращать свадьбу в повседневный праздник. Она же должна запомниться как-то. Это же, надеюсь, у вашей дочери первый и единственный раз в жизни будет. Вы должны как-то разбодяжить все это. Я советую вам вообще прийти голой туда. А что вы? А что такого? Можете расписать свое тело акварелью. Нет, а что, почему вы...
2: Нет, ну, может быть, уже зависит от того, за кого дочка выходит замуж. Может быть, от этого уже стоит отталкиваться.
0: В общем, да. Ладно, далее зачитываем ваши послания. Тут их очень много, на самом деле, да. Так, это самое... Сейчас, извините, я просто так торможу по той причине, что огромное количество писем всяких, и я тут в них теряюсь в силу слабоумия. Да, Лев Глебов интересуется, необходима ли какая-то регулярная, вот интересный вопрос, как вспоминал, необходима ли какая-то регулярная половая жизнь для фотомодели? Какая-то регулярная жизнь половая? А, нет, не, это я, извините, соврал, не так. Необходимо ли, мне принесли новую бумажку, необходима ли какая-то регуляция половой жизни фотомодели? Вот, эта тема интересная, потому что ведь на самом деле бывает так, что у нее в личной жизни что-то не сложилось. И вот начинает она хереть. Ну, как есть такое выражение, то есть там, как говорится, тушка идет прыщами, бледное настроение нет. То есть вы в данном случае как боссы, как кураторы должны как-то исправлять положение, потому что это прямым образом отражается, я больше чем уверен, на работе. Что делать? Как быть? Куда податься?
4: Заняться спортом?
0: Нет. Нет. Вот именно в этой, в сфере интимной. Улаживаете ли вы как-то все-таки личную жизнь своих подопечных? Принимаете ли участие в этом?
2: Нет. Психологическую поддержку мы, естественно, можем оказать, ну, поговорить, понятно, посоветовать чисто по-женски что-то. Но, естественно, обеспечить регуляцию половой жизни моделей наших мы просто не в состоянии. Мы этим не занимаемся. И это жизнь, которая, как бы сказать, проходит, и у всех по-разному складываются личные взаимоотношения. Бывают, конечно, многие срывы, депрессии, но это все лечится.
0: Ну, а вот эти депрессии, они сказываются на работе? Ну, я понимаю, что сказываются. Но
2: на
0: вот
2: профессионалках
0: вот,
2: нет. На профессионалках не сказано. Наоборот, работа им помогает быстрее выйти из этих депрессий и почувствовать себя снова королевой.
0: Вот муж модели из другого агентства хочет что-то нам сказать. Я правильно понял, да? Прокомментировать, видимо.
7: Нет, я не то, что хочу что сказать. А мне вообще, ну, давайте слово тоже надо, то просто могут подумать, что я наврал, что у меня жена модель. Вот, у меня жена, модель была, мы в декабре развелись. Вот, и она у нее получилось так, что она перестала. Ну, вот у них были показы по средам, и иногда были такие мощные показы в других городах. А когда по средам были показы, она, ну, не всегда стала приходить домой ночевать. Вот, потом я точно знал, что она $50 получает за показ, а она мне говорила, что 30. Вот, я, ну, а куда 20 денег сейчас, денег у нас немного было, я не работал. Вот, когда она $20 вдевала, я, ну, не стал спрашивать у нее. Вот, а потом она пришла, у нее, в общем, у них там какой-то показ был, я, у нее лобок был оранжевого цвета, они покрасили ей. Вот. Мы в декабре мы развелись, вот. Ну, так она звонит сейчас периодически.
2: Ой, может быть, вы вспомнили название агентства. Просто интересно, у кого же такие показы проходят.
0: Печальная история. Вы знаете, кстати, вот тут недавно в одном модном журнале я увидел фотографию нижнего белья специально для катания на горных лыжах в Швейцарии, вот где снега лежат. То есть из шкуры, то есть, извините, вот лифчик и трусики у женщин из шкуры. Как вы относитесь к такому нововведению? То есть...
4: Животных нужно любить.
0: Правильно. Я, кстати, иного ответа не ожидал. Вот тут интересовались наши радиослушатели. Дело в том, что во многих... То есть только на доверии в данном случае могу как-то... основываться. В общем, он уверяет, что во многих западных агентствах модельных женское нижнее белье демонстрируют мужчины. Есть ли такое у нас, и как вообще вот ваше отношение к этому?
4: Мы с этим не сталкивались, и тем более мы с такими агентствами.
0: То есть, значит, меня обманули попросту, да?
4: Вероятно.
0: Вот такой интересный вопрос. Мы, конечно, позже за целиком все расскажем вам, как, что, где, что, почем. Да. Сейчас такой, значит, вопрос. Доброй ночи. У меня вопрос к вашим гостям. Мне 23 года. Я высокая, худая, очень молодо выгляжу. Могу ли я в этом возрасте начать карьеру манекенщицы? Или мне уже поздно? Интересуется Алена.
4: 23 года поздно начинать карьеру модели.
0: А вот опять вы в туннеле. Вот в туннеле. А почему? Вот давайте сделаем для... пусть 80 лет они приходят. Вот давайте сделаем. Посмотрите.
4: Поздно, продолжать нет.
0: Ну почему поздно? Неужели нельзя человека научить двигаться? Вот 23 года ей.
4: Зависит еще от человека.
0: Вот, уже ближе. Значит, еще не поздно. Вдруг у нее уникальные способности. Может такое быть?
2: Ну, тогда только мы только будем рады сотрудничать с такими девушками, которые... 23 года открывают себе что-то новое и стремятся к чему-то новому.
0: Возраст — это жестокая штука. Вот какой-то вопрос, я сейчас зачитаю его, а вы уж думайте сами, о чем он. Скажите, пожалуйста, мода находится в аффективной сфере человеческой деятельности или в рациональной? Андрей Николаевич интересуется.
2: Ну, это творчество, это искусство. Не знаю, можно ли отнести вообще искусство как какой-то конкретной сфере. По-моему, там перемешано все.
0: Ну, в общем, я считаю, что рационально скорее. Потому что, ну, согласитесь, нет, вот...
7: Нет, все перемешано, на самом деле.
2: Все, да.
0: Ну, вообще, совершенно верно. Да. Совершенно верно.
7: Рациональные есть и аффективные.
0: Вот вопрос очень интересный. Почему-то адресован к вам, Жанна, вот не к Марине. Жанна, может ли рядовая фотомодель пробиться в директора себе подобных?
2: Это зависит от деловых качеств, безусловно. От многого чего зависит, на самом деле. Это работа очень сложная, очень нервная, очень напряженная, требует полной мобилизации. Как бы сказать, я наблюдаю за Мариной в течение уже достаточно продолжительного времени и не перестаю удивляться, откуда у нее берется энергия, откуда берутся силы. И при этом да я даже не могу перечислить всех качеств, которые необходимы именно вот в этом бизнесе. Безумном, на самом деле, бизнесе, где очень много проблем, очень много сложностей. При том, что это все классно, красиво, интересно.
0: Понятно, люди-то не видят, что за ширмой.
2: Да.
0: Также они, например, думают, что мы сейчас тут с вами сидим в таких широких креслах, видели бы они обстановку, то есть практически как на войне, безусловно, эти строительные леса сверху. Вы не думаете, что нам тоже так легко? Все, что мы выдаем вам в качестве как конечного продукта, это, конечно, очень все красиво, это выглядит как скульптура, турка, скажем так, Ленина, к примеру, который можно поставить на полку. Но реально ее производство – это серьезные мозоли, серьезные кровопотери и так далее. То же самое не только в модельном бизнесе,
2: да,
0: а
2: в любом.
0: В любом, безусловно. Вот вопрос тоже, на мой взгляд, интересный. Как вы относитесь к такому новшеству в модельной жизни, когда у каждой манекенщицы или манекенщика есть свой механический двойник, заменяющий его при болезнях, выполняющий все функции своего вот там дублера, безупречно интересуется некто Слава.
2: Ведь, в любом случае нужно постоянно иметь дублеров, потому что жизнь есть жизнь. Тем более сейчас идет волна гриппа, это безумная эпидемия. Естественно, как бы сказать, всегда должен быть состав дублеров, которые заменяют в случае болезни, в случае какой-то неявки на съемку или на показ. Но это не индивидуально. То есть я не скажу, что вот один к одному двойник, который, как бы сказать, является его вторым я. Нет, такого нет, естественно. По типажу подбирается, по образу, но не столь конкретно. Но без этого никуда... Это профессионально, это так и должно быть.
0: У нас, у театралов в последнее время, ну не то, что в моде, а существует такое веяние ходить не на спектакль, а на какого-то отдельного актера, играющего роль в данном спектакле. То есть, ну, к примеру, я пойду на Матусенского. Сегодня играет замечательный Матусенский, например, там с Инной Ручкой, к примеру, да, и вот, значит, идут на них. Существует ли вот в вашем бизнесе какие-то свои звезды на показ коллекции, чтобы люди приходили именно посмотреть на данную определенную модель. То есть, а уже вот там одежка и все остальное, это как побочный эффект.
2: Естественно, существует. Мы занимаемся раскруткой имен модельеров наших российских. Естественно, приглашение гостей идет на имя. И также на имя модели. Ну, раскрученная модель называется топ-модель.
0: Это... Вот, кстати, меня всегда интересовало, что значит топ-модель. Что это такое топ-модель? Не поп-модель, понимаешь, топ-модель.
2: Это модель, которая достаточно профессионально работает на хорошем уровне в домах высокой моды, в лучших журналах, касающихся моды.
0: Жанна, требуется... вот дом высокой моды, но где этот критерий-то? То есть, вот, например, я вот возьму, да, объявлю, что вот у нас сейчас с вами, вот мы организовали вот здесь, вот на территории радиостанции, у нас сейчас дом высокой моды. Вот я на всю Москву говорю, господа, у нас тут дом высокой моды. Исходя из этого, все мы тут, значит, вчетвером присутствующие, я вот, Жанна, Марина и Ммида, вот, являемся топ-моделями. И все, вот я объявил, так и все. Где критерий? По-моему, мне кажется, топ-модель это должно быть что-то, что уже совершенно индивидуально, оно оторвано, никому не принадлежит. Не, то есть у нее могут быть контракты с совершенно независимыми агентствами в огромных количествах. То есть, то есть она хозяйка самой себе. У нее может быть целый штат там, людей, менеджеров и так далее. Может быть, вот это, то есть, имеется в виду?
2: Это тоже имеет место. Допустим, у нас Grand-Show Management есть модели, которые мы целенаправленно раскручиваем. Допустим, Мария Шикарева является лицом нашего агентства. И, естественно, девочки, которые считаются уровнем топ-модели, могут заключать эксклюзивные контракты с мировыми фирмами. По количеству этих контрактов, по спросу ее у таких, такого уровня фирм, и, наверное, определяется это название топ-модель. Кстати, вы знаете, интересная вещь, что в наших некоторых школах фотомоделей манекенщиц до смешного доходит ситуация, когда девочки после 2 месяцев обучения выдают дипломы, где написано, что она является топ-моделью.
0: Ну,
2: это очень смешно, да. И говорит только о том, что у нас на каком все-таки низком уровне у нас развит этот бизнес.
4: Да, нет, таких школ можно, как правило, остерегаться.
0: Ну, Жанна, Марина, вот вы поймите меня тоже правильно, да? Мне нужно зарабатывать деньги. Естественно, я создаю школу экстрасенсов и даю всем дипломы, что он колдун первой, второй степени. Ну, как-то, чтобы людям-то нужно за что-то платить лишние деньги. Пусть они платят хотя бы за бумажку. Им приятно, и мне деньги. Так же здесь. Это нельзя же назвать мошенничеством, куплю-продажу.
2: Это безответственность. Безответственность по отношению к обществу, к себе, опять же.
4: В первую очередь.
2: В первую очередь. Потому что, ну, в любом случае...
0: Я согласен, конечно, я согласен. Это я так, я просто сказал, просто так, ну, как бы, чтобы вас раззадорить. Уважаемая Марина, мне 14 лет, это не мне, это я все зачитываю, не думайте, я уже давно вышел из такого возраста, да. Я занимаюсь художественной гимнастикой, можно ли мне как-либо попасть к вам, спрашивает Лена. Лен, мы позже-то приготовим ручку и бумажку, мы позже все это расскажем, ну, а так вот, по идее, вот девушки, которые занимаются спортом, ведь я не хочу, Лена, вас обидеть, вы поймите, но я смотрел, как вот люди, которые занимаются художественной гимнастикой, вы же там, если щелкнете по репе, кого-нибудь мало не покажется. То есть вы, конечно, спортивные очень, но вот от вас веет опасность. Я, может быть, не прав, все-таки модель, она вот не должна быть спортивной, на мой взгляд, именно вот. Ну, вот.
2: Она должна все-таки нести в себе женственность, элегантность, может быть, даже какую-то хрупкость,
0: да,
2: беззащитность.
0: Да.
2: Ну, то, что, как бы сказать, является такой стрункой женщины, ее шармом, ее коньком.
0: Да, да, вот это правильно. Я так иного ответа я не ждал. Но обратимся снова к прослушиванию телефонных звонков. 203-19-22. Мы тут полны к вам внимания. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте, это Михей Зеленоградский, вас беспокоит.
0: Привет, привет.
8: Значит, 13 февраля сего года состоится грандиозный праздник. Это по новому русскому календарю называется Национальный день ракетира. Ну, сокращен, сами понимаете, НДР. Как-то два года назад примерно этот праздник очень сильно рекламировался. Там на пакетах, на счетах. Вот бывший премьер-министр лично даже показывал.
0: Алло, дорогой зеленоградский друг, ближе к теме. Во-первых,
8: вот это очень близко сейчас к теме.
0: Нет, это совершенно далеко от темы. Вы, видимо, у вас в Зеленограде совершенно отсутствует йод в питьевой воде. Пощупайте свою щитовидку.
8: Нет, пощупайте,
0: а потом перезвоните. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
9: Алло.
0: Да.
9: Александр,
0: здравствуйте.
9: Кажется, я знаю, в общем-то, что кроется за словом «топ».
0: За каким словом, извините?
9: Топ. Топ-модель.
0: А, да.
9: Это же однокоренное слово «топать», «топтать». Тут уже недалеко борщевые тряпки.
0: А, то есть вы к ритуалам все склоняете нас.
9: Да,
0: я понял.
9: Да, а потом еще, что же, вот мне очень любопытно, значит, вы театрал, да, в каком смысле, то есть вы ходите или вы в театр, либо вы там работаете, вот, насколько я знаю, все театралы, которые играют, это же люди совершенно, ну, непереносимые.
0: Я понял, я вас
9: типа
0: понял.
9: Гордона там, это же, ну...
0: Ну, да, я понимаю, о чем вы говорите. Я, спасибо за звонок, я, наконец, ну, открою, это, в принципе, не секрет, я являюсь с деканом зрительского факультета, то есть института кинематографии. Вот, я воспитываю зрителей, то есть к нам приходят слушатели, которые готовятся стать зрителями, театралами, а не артистами. Это не меньшая ответственность, могу вам сказать, правильно воспринимать, правильно вести себя в момент определенных действий, потому что я помню, когда вот Чичикова застрелили, там в некоторых местах зала стали все, значит, вскочили, стали хлопать, открывать шампанское совершенно, хотя по нашим театральным правилам нужно было сидеть понуро и всхлипывать. Вот таким тонкостям этикета я обучаю своих абитуриентов. А первый я вопрос уже забыл. Да это и не важно. Насчет ритуалов, собственно, считаете ли вы, что дефиле – это есть рожденный в недрах современных городских пещер, урбанизированных, ритуал, который сродни, скажем, древнерусскому ритуалу топтания борщевых тряпок, перекидывания раками и выпечкой, окунания, значит, женщин головой в прорубь и запихивания им во все, что торчит, окуней?
2: На самом деле дефиле создано и служит тому, чтобы показать с этой походкой наиболее выигрышно коллекцию, одежду.
0: Но сам вот этот процесс,
2: в принципе,
0: как они вот перемещаются, это же произошло-то ниоткуда. То есть в том смысле, что, вернее, откуда-то произошло. За этим есть какой-то культурный слой. Вот даже по диапроектору я периодически нет-нет включу и смотрю там, почему-то, правда, у меня все время в черно-белом, под какую-то очень неплохую музычку, там даже джангл иногда бывает, значит, ходят вот эти девки туда-сюда. Я смотрю даже не на одежду, а просто, как я уже говорю, музыку.
10: я воспринимаю по кускам. Я не могу слушать ее целиком. Я слушаю, как играет какой-то музыкант. А здесь у меня наоборот. Я принимаю это как зрелище в целом. Я совершенно не искушен в тонкостях. Там туалета, брошка, там бретелька. То есть я смотрю и как-то чувствую, что на меня это действует. Не потому, что там, это, там ходят девки, к примеру. Mm-hmm. Не поэтому. Просто в этом есть какой-то даже элемент шаманства современного. Вот я о чем хочу. Если это грамотно поставлено.
2: Да, безусловно.
10: Если там не кошелки перемещаются какие-то.
2: Безусловно.
10: Вот, я к тому говорю, можем ли мы расценивать это как новый ритуал какой-то? И если можем, то какова цель этого ритуала? Например, топтание борщевых тряпок, оно, как правило, производилось перед военными действиями какими-то, чтобы взбодрить себя. Вот выпечка, это значит, дескать, мы гостеприимны сегодня. То есть у нас много всего, мы кидаемся. Вот. А данный ритуал как дефиле, вот на ваш взгляд, что он предвещает, какие действия в дальнейшем?
2: Дефиле как отдельно от моды?
10: Да, да, безусловно, как ритуал.
2: Ну, наверное, есть в этом какая-то энергетика, скорее, атмосфера, которая настраивает именно на нужное восприятие.
10: Да. Так, я сейчас просто тут смотрю. Сейчас давайте буквально на минуточку прорвемся, затем продолжим, да? Просто мне тут надо цветы полить ходить. И за время прослушивания про полковника тут приходили целые куча людей, интересовались. Вот, например, такой вопрос от женщины по имени Варчун, по фамилии, в смысле, Инесса Варчун, спрашивает, принимали ли ваши модели участие в конкурсе «Взгляд года»? Кстати, я могу похвастаться перед нашими радиослушателями. Этот взгляд был нарисован с меня. Дело в том, что однажды бодунистическим хмурым утром я просто взглянул на человека, который чинил кровлю особняка напротив моего. Вот. И он упал и разбился, потому что взгляд у меня был в этот момент демонический. И, в общем-то, журналисты, или как их называют, вот эти вот, которые повсюду подглядывают, в общем-то, сфотографировали этот момент и вот назвали меня мистер «Взгляд года». Ничего, что я похвастался. Ну, это заслуженное, я думаю.
2: Нет,
10: прозвище.
2: В данном конкурсе наши девочки участие не принимали. Вообще, наше агентство «Гран-шоу менеджмент» осторожно относится к различным конкурсам. То есть, когда поступают предложения, мы очень подробно, долго изучаем, обсуждаем это. Нас интересуют конкурсы только высокого уровня, достойного.
10: А вот, Жан, извиняюсь, что я перебиваю. Вот вообще ведь конкурс, в нем есть не только тот, кто выигрывает, но тот, кто проигрывает.
2: Ну, в этом бизнесе постоянно кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Конкурс это просто больше и четче обозначает, может быть, конкретно.
10: Вот, скажем, престижный конкурс, да, вот давайте так по порядку. Скажем, если конкурс действительно очень престижный, то люди, которые не выиграли на нем, ничего не взяли, по логике могут ставить крест на своей карьере, в принципе. То есть я ничего не взяла, я, значит, хуже тех, кто победил, до свидания, никто не зашитил. Что касается малопрестижных конкурсов, там можно... У них есть своя польза. Заметьте, если вы взяли гран-при, да, вы скажете, ну, я вот на конкурсе, там, скажем, там, «Золотой взгляд» или там какой-то «Тяжелый взгляд года», я там победил, да, все-таки это в плюс. Если, соответственно, ничего не взяли, это можно и умолчать. Или сказать, да конкурс так был, но я приехал там с Бодуна, к примеру, мне просто так поучаствовать, интересно посмотреть, протусоваться. Может быть, это ошибочная политика, что вы выбираете только престижные конкурсы. Это я с точки зрения, потому что большой опыт дипломатической работы у меня, вы знаете это все, да, я вот...
2: Ну, здесь можно сказать только, наверное, одно, что... Для девчонок начинающих, для которых этот мир модельный в диковинку, им все интересно, такие конкурсы нужны. И на них нужно и выигрывать, и, может быть, даже проигрывать, чтобы приобретать какой-то опыт. Ведь недаром говорится, что иногда поражение приносит пользы больше, чем победы на самом деле.
10: Но это для умных людей, Жан.
2: Ну, мы как бы стараемся все-таки общаться с умными девушками. А победительницы таких конкурсов на самом деле все равно проверяется это все в работе. Ни для кого не секрет, что жюри на таких конкурсах не всегда бывает непредвзято, скажем так.
10: Понятно.
2: И поэтому в любом случае модель, несмотря там на ее ранги и призы, она будет котироваться только тогда, когда она будет удовлетворять спросам в профессиональной сфере, в работе.
10: А скажите, вот не было ли у вас таких случаев, когда, например, художники, пусть даже известные, именно художники, которые, ну, как я, видите, у меня палитры, все пироги, я тут пишу, маслом пишу я, тут иногда пишу, сзади плакат, видите, сзади у вас висит, я писал. Красивый, видите, какой, да. Вот приходили и говорили, вы знаете, мне нужны натурщицы. Всегда работа натурщицы во все времена считалась очень почтенной, хочу вам сказать.
2: Ну, это вообще-то тяжелая работа.
10: Тяжелая, но она почтенная. Уже. Она почтенная.
2: Ну, у нас такой работы не ведется, поэтому здесь даже не рискну как-то комментировать это.
10: Наладим, наладим. Ну, хорошо. И пришло время, наверное, послушать телефонные звонки. Но прежде вот еще одна тема. Сейчас появляется тенденция вот во всех этих модных делах. Это дефиле среди детей, грудничков. Как вы к этому относитесь? Я вообще считаю, что эксплуатация в искусстве детских образов и также животных, это есть, ну, грубейшее нарушение всех правил, потому что, то есть, например, вот известная вот эта программа, где жуткий человек в очках, там, якобы смешные сюжеты, там, дескать, этот самый сам для себя режиссер, который практически все сюжеты над детьми, которые падают, над животными, то есть над тем, что... То есть, ну, любой дебил снял, послал, другие дебилы смеются. Также вот умиление образом грудничков, которые там ходят. Ведь, в принципе, это незащищенная часть населения. Практически это те же дауны, которые нуждаются в какой-то нашей защите, а мы вот их выставляем. И, кстати, хорошая проверка. Люди, которых умиляют груднички, снимающиеся в кино, там, в рекламе. Эти люди психически, на мой взгляд, ненормальны, потому что дети в данном контексте должны вызывать у нормального человека отвращение, брезгливость и даже ненависть.
2: Ну вот лично у меня, когда я смотрю на такие вот либо ролики, либо какие-то там вот фильмы, так, как вы говорили, у меня почему-то, я не воспринимаю картинку, которая идет по экрану, у меня почему-то сразу задним планом возникают образы съемки. Вот как этот бедный ребенок кричал на этой съемке, как он хотел там есть, писать и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот у меня возникают вот такие ощущения.
10: Ну, видите, у вас, Жанна, все-таки природный гуманизм уже, женщина. Вот я-то немножко расцениваю с другой позиции. Я считаю, что это нечестная игра. Вот, но все-таки сейчас же и в моде такое есть, когда выпускают грудничков, вот они там нелепо толкутся в каких-то платьях. Даже вот реклама такая была, это же начало, вот такое, ну не то, что начало, это содрано уже, но тем не менее, когда типа, ну, настоящие лебеди, одна, значит, базетка, другой говорит, и куча нелепых совершенно девочек, очумевших каких-то толкутся в белых платьях, ну, такой срам, прям вот настолько противно, мерзко и стыдно, ну, это мое такое, мое ощущение, они, конечно, не играют роли, могут быть как-то ошибочные, но все-таки... Ведь мы дойдем до того, что будут груднички расхаживать там это в голубых босоножках по подиуму? Или все-таки как-то будем это отслеживать и искоренять, как вы считаете?
2: Мне кажется, что мода для детей должна существовать как таковая. Дети должны красиво одеваться, должны быть, ну, должны чувствовать себя как бы... С детства ведь прививается вкус, закладываются какие-то основы. И в одежде то же самое. Но это надо делать, естественно, этично и ни в коем случае не оказывать какое-то воздействие на психику ребенка. Действительно, должно быть как бы в радость.
10: Понятно. Слушаем телефонные звонки 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание попросту беспредельно.
11: Добрый вечер, уважаемый.
10: Здравствуйте, уважаемый.
11: Я хотел бы затронуть оборотную сторону жизни фотомоделей.
10: По-другому говоря, правый бок самовара.
11: Ну, можно так сказать. В ту пору, когда я занимался бандитизмом, Я, собственно, вращался в определенных кругах и имел одну знакомую фотомодель, с которой я пытался говорить по душам и узнал от нее следующие факты вот бытия их как-то.
10: Во-первых, говорите, пожалуйста, чуть громче, а то как-то вы пропадаете.
11: Хорошо. Это, во-первых, это большой достаточно процент посадских вот, присутствующих в фотомоделях. И то, что вот им приходится проводить свое свободное время с новоришами в каких-то джипах разъезжая и сидя в ресторанах и казино, наливая им водку.

0: Вот. И мы здесь можем дать только свои какие-то рекомендации лично каждой девушке в данной ситуации. Ну, ни о каких процентах вообще не может быть речи, потому что, ну, как бы мы этим даже не занимаемся и не стараемся даже отслеживать такие ситуации.
1: Понятно,
2: просто расстаемся, и все. Если
0: да, если возникает.
1: А если это на работе не отражается, за что расставаться-то?
2: За образ жизни.
1: Ой, ну это совсем плохо.
3: Не, правильно не делай все.
1: Правильно, правильно. Конечно. Все правильно. Кстати, я вот хотел
3: их
1: сказать.
3: Респектабельные конторы, это видно сразу.
1: Да. Дорогой Мумида, я хотел вот о чем сказать. Как вам кажется, ведь неплохо вообще работают ЦРУшники, а? Ведь они же добились того, что в нашей стране, скажем, профессия доярки не престижна, а профессия манекенщица престижно. Подумайте, как это мощно они сделали, как они все-таки грамотно закончили и победили в пресловутой холодной войне. Ну, это ладно, это я что-то о своем. Лена, я не хотел тебя обидеть, просто Лена обиделась, говорит: Саша, ты меня обижаешь, наверное, путаешь художественную гимнастику со спортивной. Я знаю много девочек, которые ушли из художественной гимнастики и стали известными топ-моделями. Лена, я в этом совершенно не понимаю ничего, я просто выразил свои сомнения. Вот. Мы в конце обязательно скажем все координаты, ты сможешь как-то позвонить, прийти и попробовать себя в данном качестве. А, следующий телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно.
4: Здравствуйте, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Меня зовут Александр. Вот, у меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, пользуются ли ваши модели сотовыми телефонами? Вот, потому что уже давно всем известно, что сотовые сопли очень плохо влияют на здоровье человека. Это первый вопросик. Вот, и еще вопрос. Все мы знаем современную, на мой взгляд, дебильную программу «Знак качества».
1: Да!
4: Да, вот, Александр, просто вообще, вы в курсе вот всего этих дел. Вот вопрос.
1: А извините,
4: такой.
1: Извините, Саша, можно я вас перебью?
4: Да, пожалуйста,
1: просто
4: конечно.
1: Насчет вот программы «Знак качества», чтобы как-то расставить все точки на «и», мы провели свое независимое журналистское расследование, и вы знаете, что мы выяснили? Что практически все герои этой программы – это проигравшие либо в казино, либо в карты. То есть очень модно у населения играть в карты, знаешь, проигравший участвует в знаке качества, должен прочитать стишок или станцевать. И очень многие, поступая совсем нечестно, вместо себя подставляют вот в эту разборку своих детей, которых мы также видим. Вот они там нелепо пляшут, поют песни «Отбились» или танцуют индийские танцы. Это проигравшие. Так что вы, ваш вопрос из этого строите.
4: Ну да, он из этого строится. Вот в основном мы видим вот этих дебильных, так сказать, девочек.
1: Ну папа проигрался, папе там нож у горла держит уже.
4: Да, да, да.
1: Там ключи от квартиры уже там отобрали.
4: Так что я хочу спросить вообще, если бы к вам пришла такая девочка, вот она какая-то, и сказала бы, дескать, я хочу вот моделью стать. Вот, что бы вы стали делать? Вот. И пожелания вашему агентству процветания. Вот, потому что действительно, спасибо. Сейчас бизнес делится либо честный бизнес, либо нечестный бизнес. Вот. Но вообще, на мой взгляд, бизнес честным быть не может. Бизнес — это уже какая-то, в общем-то, афера.
1: Вот,
4: но конкретно к вам, вот я вас слушаю, например, мне вот очень нравится то, что вы говорите.
1: Спасибо, спасибо, спасибо. Саша. Ну вот что насчет этой, если бы пришла она и сказала бы «я хочу».
0: Это девочка из знака качества именно?
1: Ну да, в которой папа продулся, в рулетку тут накрутил неграмотно.
0: Ну, поговорили бы с ней, безусловно.
1: Ну, правильно, надо жалеть, как это такая. А вот как у вас с гуманитарной помощью? Например, приходит какая-то, или шантаж был такой, не примите, говорит, я сейчас прямо у вас здесь там себя вся порежу на свастике. Вот
2: для этого у нас работают психологи.
1: Понятно, понятно. Вопрос исчерпан. Совершенно хороший. Да. Вот интересный практический вопрос. А каким образом профессия топ-модели зафиксирована в реестре профессий? А кто регулирует эксплуатацию топ-моделей в КЗОТе? А есть ли у них трудовые книжки? Ну, все это. То есть ее социальный статус. Заботитесь ли вы об этом? Пенсию ей кто будет платить? Я, например, из пенсионного фонда не выделяю пока на них ничего. Хотя обходит жалобы от трудящихся мне.
0: Ну, здесь можно провести ассоциацию с той же звездой эстрады. Вот ну... есть такой вот в трудовой книжке стоит там вот звезда эстрады.
1: Кстати, интересно.
0: Звезда

0: Интересно узнать.
1: Звезда кино, опять же.
0: Интересно было бы узнать. Вы знаете, это, кстати, хорошая тема. Мы ее... Ну, то есть у них нет такой профессии, официально нет, да? Ну, имеется в виду вот по КЗОТу. Профсоюз есть манекенщиц у нас и модели, нет?
2: Нет, пока нет.
0: Значит, нету такой профессии. Ладно, организуем.
2: Будем все узаконивать.
0: Все узаконим, организуем. Следующий звонок телефонный, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире нашего...
3: Здравствуйте, это Михей Зеленоградский, беспокоит.
0: А вы как-то волнуетесь, по-моему, очень.
3: Да я не очень волнуюсь.
0: Нет, может быть, вы как-то... Алло, простите, вы вот даже говорите так нервно. Может, вы успокоитесь, а потом перезвоните?
3: Уже успокоился.
0: Нет, простите, ну дышите тяжело. Не дай бог с вами что-то случится. Мне потом в тюрьму садиться за
3: вас. Вопросик маленький, можно?
0: Ну вы точно спокойны?
3: Да.
0: Уверены?
3: Скажите, пожалуйста, будьте любезны. Вопрос заключается в следующем. А как обстоят дела вот у модельных агентств и лично у модели с рэкетом? И нанимает ли модельное агентство какую-нибудь крышу? Это первый вопросик. А второй вопросик заключается в следующем. Как вот... Ведь нижний возраст, в общем-то, модели не ограничен. С какой стороны он ограничен? Сверху или снизу для начинающих моделей? Вот где тот диапазон, в котором может модель становиться начинающей? И как решается проблема перехода, так сказать, модели девчушки из допрокладочного в прокладочный возраст?
0: Понятно, спасибо, спасибо. Ну что, кто из вас ответит? Жанна или Марина?
1: Ну, здесь тенденция, в принципе, однозначная. Девушке, если ей интересна карьера модели, именно серьезная карьера, когда она собирается сделать достаточно много, успеть в этом бизнесе, то здесь, естественно, начинать нужно как можно раньше. Ну, естественно, в разумных пределах, когда какая-то личность уже сформирована, когда она понимает, зачем она это делает, что она хочет в этом сделать. Ну вот на примере лица нашего агентства Маши Карева могу сказать, что Маша начала карьеру модели с 14 лет. Вот.
0: Не слишком ли рано? То есть не исказило ли это ее мышление? Потому что звездность в таком... Вот он, ящер, тоже когда-то был пионером, ходил в школу, как все дети, а вылился в какого-то гомолункуса. Это же психику сильно коверкает. Тут ответственность серьезная.
4: Маша, как фамилия?
1: Шикарева.
4: А,
1: угу. Звездность, естественно, она может посетить и в 30 лет. То есть здесь независимо от возраста возникает эта болезнь. Это зависит от человека, от его среды, с кем он общается, естественно, от людей, которые его воспитывают в этом плане. Поэтому мы как бы делаем все, чтобы, допустим, наши девочки могли вовремя как бы остановиться и не заболеть этой болезнью, а в меру этим пользоваться.
0: Понятно. А первый вопрос, он такой экономического плана, но тем не менее имеет под собой серьезные, на самом деле, подоплеки и серьезную платформу. Известно, что криминализировано все, как обстоят дела в модельном бизнесе. Потому что вопрос, я скажу, почему вот наш уважаемый из Зеленограда это спросил, это что дальше идет, ниточка тянется. Потому что, значит, если есть крыша, значит, соответственно, эта крыша должна каким-то образом подъезжать и некоторые элементы не без оснований считают, что кое-кто из девочек это их собственность, типа. И могут попросту устроить аналог субботника или что-то такое, или сказать, давай там езжай. То есть, ну, навести неразумный шокер. Потому что, естественно, есть там рядовые, есть мясцо тефтели, у которых мозг развит слабо. Верхушка об этом может узнать слишком поздно о некоем самоуправстве. Вот в чем опасность-то в основном крыш в тефтелях, а не в руководстве. Руководство там дураки не сидят. Как вы в данном случае обходитесь?
4: Вот у нас такая вот была, по-моему, в агентстве история. Я потом расскажу.
0: А прямо сейчас? Прямо сейчас давайте.
4: Потому что вот агентство Red Stops, вот где у меня жена работала, она как уходит на работу, и потом два дня ее нету. А потом приходит, и иногда у нее даже от волос костром пахнет.
0: Это кошмар какой-то. это ужас.
4: А знаешь, ты понимаешь, да?
0: Я понимаю, я хочу.
1: Ну, я могу к этому добавить, что крышей может быть и официальные органы. Как бы, господа, давайте не будем забывать, что мы живем пока в государстве. Не обязательно должны быть бандиты. Это может быть и КГБ, и наша милиция, как бы кто к ней как ни относился, но в любом случае у нас существуют официальные органы, которые достаточно на хорошем и серьезном уровне могут решать все эти проблемы.
0: И, кстати, этот метод борьбы с криминалом, он весьма, скажем так, гуманен. Это же экономический метод борьбы, отбивал его у крыш клиентуры.
1: Угу.
0: Знаешь, то есть, с одной стороны, это, ну, что греха таить, побочный заработок для сотрудников ФСБ и прочих, но с другой стороны, это все-таки это порядок.
1: Угу, естественно.
0: Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, Жанна. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание попросту беспредельно. Вы, по-моему, нервничаете. Извините, вы успокойтесь, перезвоните, а то не дай бог с вами что-то случится. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: У меня назрело два вопроса. Первый вопрос такой: что происходит с моделью, когда она находится, ну, так сказать, в положении?
0: Я тоже хотел узнать.
5: Второй вопрос меня вот просто всегда интересовало, дико интересовало, куда деваются вот эти наряды, которые относили модели вот на показе, а потом, то есть, судьба вот этих вот нарядов, вот одежды.
0: Спасибо. Спасибо. Кстати, можно я немножко так вот предвосхищу ваш ответ? Mm-hmm. Существует легенда о том, что после Наоми Кэмпбелл ни один наряд невозможно продать, потому что она очень воняет, когда потеет. Я не знаю, правда ли это или нет, но это существует такая легенда. Если вы что-то слышали, то можно об этом рассказать.
1: Я начну с первой части вопроса про модели в положении. Здесь у нас по-разному складываются взаимоотношения с девочками. Если она в рабочей форме...
2: Она может продолжать свою работу и дальше, после родов.
1: Буквально где-то месяца 2-3 назад я проводила съемку с моделью, которая была на 4-м месяце беременности. И она шикарно отработала, профессионально, очень... талантливая, я была очень довольна ее работой.
0: А у нее уже видно было, я тогда гадаю что-то.
2: У нее появились формы.
1: Да.
0: Просто у меня был товарищ, его звали Миша, а фамилия была Дриган. Он как-то пришел к нам, а я-то работал с паяльником, он прибежал возбужденный, такой говорит, я, говорит, Саня, понял, я возбуждаюсь в сексуальном смысле на беременных женщин в белых джинсах. Ну, просто я так что-то навеяло. Вот его пробило, так банки коротнуло.
1: В любом случае, женщина, которая готовится стать матерью, она, кроме чувства какого-то трепета, никаких отрицательных эмоций просто не может вызывать. Поэтому недаром вот в фильме про это «Парта готовое платье» в финале идет показ, где все модели обнаженные полностью, и в финале выходит беременная манекенщица. То есть это о чем-то говорит. То есть...
0: И вот насчет первого, что касается, куда девается одежка вся.
1: Судьба одежды по-разному складывается, скажем прямо. Здесь могут быть варианты, как и списывание ее, как бы с продажи. То есть эта коллекция служит именно для демонстраций. То есть она постоянно показывается. В случаях же, когда, допустим, коллекцию потом хотят вернуть в состояние продажи, то здесь как бы ответственность ложится на агентство, именно на нас. И это уже наша задача — вернуть ее в целости и сохранности. Как бы над этим просто уже работаем.
0: Понятно. Ну, и у нас, к сожалению, уже время нашей встречи сегодняшней подходит к концу. Я надеюсь, что она, конечно же, эта встреча не последняя. Я думаю, что теперь нужно удовлетворить любопытство всех, кто вот слушал нас в течение этих трех с лишним даже часов. Возьмите, пожалуйста, всякие ваши ручки, бумажки. Особенно это относится вот к Лене, к нашей гимнастке.
4: Которая художественной гимнастикой занимается.
0: Обруч крутят, гирят, тягает.
4: 14 лет, вот это
0: да, вот она пусть возьмет, да, ручку.
4: Хорошая девчонка-то, видно.
0: Да, да, я тоже почувствовал. Это флюиды, как прут от нее. И все остальные, в общем-то, дамы, которые хотят как-то поучаствовать, попробовать себя, свои силы в данном бизнесе. И сейчас мы предоставим слово Марине, вот, директору агентства Grand Show Management. Марина, слово предоставляется вам.
2: Спасибо.
0: Да нет.
2: Буквально два слова об агентстве. Значит, агентство Grand Show Management занимается профессиональной постановкой шоу-программ. Мы проводим также презентации, выставки, ярмарки, фестивали, конкурсы. Работаем в России, за рубежом. Вот, значит, по желанию заказчиков, клиентов, агентство наше обеспечивает полный спектр рекламной поддержки. Мы себя не ограничиваем какими-то рамками там, общепринятых правил. Наша фантазия не знает границ. Вот, мы можем все. Также мы приглашаем начинающих профессиональных моделей. У нас по средам и по пятницам отбор новых лиц. Значит, наши координаты. Лубянский проезд, дом 3, дробь 6, строение 6. Телефон 925-7159. Повторяю, 925-7159. Мы вас ждем, начинающие профессиональные фотомодели. Также мы приглашаем к сотрудничеству модельеров, фотохудожников, издательские дома, рекламные агентства. Спасибо.
0: Спасибо вам. Я желаю процветания всячески. Если что, вы, конечно, обращайтесь. Я всегда, всегда, как говорится, готовы. Чем богаты, тем и рады, тем поможем. Чего нет, найдем. Жанна, успехов вам в вашей нелегкой работе. Марина, конечно же, успехов вам. Не секите больно ваших моделей. Лучше возьмите меня на эту должность. У меня рука легкая, я бью не больно, но обидно. Спасибо, удачи вам.
1: Спасибо вам, Александр.
2: Спасибо вам.
0: До свидания.
2: До свидания.
0: И, конечно же, до свидания вам, дорогой Мамид.
4: Да, до свидания.

0: тебе в ухо. Дам тебе в ухо.
1: Уйди, опоссум, я в печали.

0: Я рад вас видеть и слышать.
1: Добрый вечер, добрый вечер.
0: И вы знаете, они спрашивают о том, почему происходит такое явление обширное сейчас. Как-то подсадка, ну, бывает, люди садятся на иглу, бывает, садятся еще на что-то. И появился сейчас такой термин, даже
2: удалось предотвратить. Совещание руководства Ингушетии с командующим 58-й армией
0: на попсовые напитки. В частности, подсадка на Кока-Колу, ну, в какой-то степени на Фанты. В основном это Пепси-Колы, Кока-Колы, в общем, все, что связано со словом «кола», является своего рода таким бытовым уже и достаточно распространенным наркотиком на уровне даже сигарет. Ну, например, Клавдия Прохоровна Дыра спрашивает постоянно у нас, прям приходит даже сюда, и выпрашивает, что вот как это получается, что испивая, скажем, пепси-колу, казалось, вот она, ну, вы ее тоже сейчас видели, она тут стояла, она пухлая, сама очень женщина такая, с этим, ну, все как положено, а выпивая, например, целую бутылку вот этой пепси-колы, казалось бы, все уже, ну, не лезет, она так и говорит. Хочется еще. Какие химические свойства? Или, может быть, психологические свойства? Может быть, тут сыграла свою роль реклама? Чем это объяснить?
1: Ваше чуткое ухо журналиста, видимо, не случайно наткнулось и заметило составляющее название Кока-Колы. Это кола. Дело в том, что каждый может заметить, что употребление Кока-Колы не утоляет, ну, можно мягко сказать, не только утоляет жажду, но и вызывает желание пить ее все больше и больше. И если мы сравним с каким-то, с любым другим натуральным напитком, как то русский квас, сидро и прочие такие жаждоутоляющие напитки, то, например, квас, он великолепно утоляет жажду и облегчает положение человека в жару. Употребление же таких напитков массовой поп-культуры, как пепси-кола, кока-кола, оно вызывает к сильной привязанности к этим напиткам и к желанию пить их еще и еще больше.
0: Кстати,
1: до возникновения икоты вообще и прочих.
0: Хотелось еще нашим радиослушателям напомнить вот то чувство, которое, несомненно, присутствует, скажем, при выпивании, ну, большого количества пива. Вы чувствуете такую тяжесть. Пива можно выпить дикое количество. То есть существуют люди, и реально мы их с вами знаем, у вас в институте такие люди лежат сейчас на обследовании, как уникумы. Человек, который выпивал 25 литров пива в одного в течение какого-то непродолжительного времени, по-моему, 4 часов, да?
1: Ну, самое обидное, что после опубликования таких результатов посыпались огромное количество писем с возмущенными откликами о том, что это никакой не уникум.
0: И что, дескать, я могу
1: сказать. Сотни
0: так же,
1: наших,
0: да,
1: респондентов предлагали себя в качестве доказательств, что они могут выпить вдвое, втрое больше.
0: Да, но сам так факт, что... то есть от пива человек тяжелеет, становится, в конце концов, просто падает и все, и засыпает. А что касается скажем, кваса. Если выпить квас, то он как бы быстро достаточно утоляет жажду. После этого уже совершенно нет желания
1: тянуться к ковшику и пить еще совершенно.
0: Да, то есть как бы никаких последствий даже во рту нет. Извините, у меня звонит сотовый телефон, вы расскажите еще.
1: А если бы... Дело в том, что если бы это касалось только нас, взрослых, можно было бы закрыть глаза, как на прочие вредные привычки, как то табакокурение, алкоголизм. Но пепси и кока-колу очень любят наши дети. Вот мой ребенок, дети моих знакомых, просто относятся к этому напитку как к культу.
0: Да, причем вот если еще сейчас вернуться к вкусовым ощущениям, скажем, если человек перепил молока, то у него тоже какая-то тяжесть наблюдается во рту, такие неприятные ощущения. Про квас мы уже сказали. Вот, и что касается, вот, скажем, выпитой пепси-колы, все наверняка замечали, что после этого наступает, так сказать, весь рот идет такими катышками, и наступает так по уголкам определенная такая сладость. И причем эта сладость, она такого свойства, что погасить ее ничем другим, кроме, опять же, этого напитка, не хочется. Уже пузо не воспринимает.
1: Более чутким вкусовым ощущением женщины называют это емкое и достаточно образно, что это мылкость.
0: А, да, замечательно.
1: Мылкость совершенно не свойственная другим жаждоутоляющим напиткам. И, конечно, пришлось употребить немало сил, и я не могу раскрывать источники. Как известно, ингредиенты кока и пепсиколы являются величайшей тайной.
0: Но это пока уже, скажем, что ваша лаборатория уже на пути.
1: Да, смешным выглядят попытки частично ее раскрыть. Сейчас на пепсиколе пишут целый
0: состав, типа, да, что-то, ну, попсовые такие.
1: Конечно, в общем-то. И некие загадочные амортизаторы и прочие составляющие, как бы, неважные. Но на самом деле оказалось, что среди десятков вот этих ингредиентов есть всего один, концентрация которого ничтожно мала, который и определяет
0: эту привязанность к нему.
1: Все свойства основные пепси-колы.
0: А скажите, Карл Осипович, вот такой вопрос. Я знаю, что у вас масса, как бы, пациентов в вашей клинике. Не будем называть их подопытными, потому что они сами вызвались на эти эксперименты над собой. И я знаю, что вы проводили вот такой еще эксперимент. Я хочу задать вопрос, прежде чем мы начнем обсуждать основную тему, почему так происходит. Начнем искать вопрос на этот серьезный, вернее, ответ на этот серьезный такой болезненный сейчас вопрос, острый, я бы сказал. Я знаю, что вы нашли некоторые отличия между, ну, не то что составом, а воздействием на организм человека газированного вот напитка и напитка выдохшегося.
1: Дело в том, что я коснусь этого аспекта чуть позже, немножечко с другой стороны, и поэтому, с вашего позволения, этого вопроса мы коснемся.
0: А, хорошо, хорошо.
1: Процессе,
0: да, ну и что же это за ингредиент, откуда он вообще берется, мы узнаем с вами, уважаемые, после небольшой музыкальной паузы.
3: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.

0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: Карл Осипович Карно у нас в гостях. Если у уважаемых появится желание задать Карлу Осиповичу вопросы по сегодняшней нашей теме, ну, у тех, кто не успел их задать в письменном виде, звоните по телефону 946-2180. Профессор возьмет трубочку и с радостью с вами пообщается. И, соответственно, мы продолжаем разговор. Теперь уже переходим непосредственно к самой теме. Многие наверняка сейчас вздрогнули, что это за ингредиент, что мы потребляем, что у нас в пузике.
2: Я сразу предвижу возмущенные вообще возгласы хозяек и хозяев по поводу того, что не стоит наезжать на столь любимый напиток, который закуплен многими десятками блоков. И, в общем-то, я не хотел бы быть бездоказательным и хочу предложить уважаемым радиослушателям очень простой, но наглядный опыт. Всем известно, что Пепси и Кока-Кола сильно газируются, редко бывает слабогазированный напиток, и употребляются обязательно сильно охлажденным.
1: Потому что теплый, кстати, очень сложно выпить.
2: Я предлагаю провести очень простой и очень наглядный опыт. Возьмите некое количество Пепси или Кока-Колы, поставьте их в открытую посудину, чтобы из них вышел весь газ.
1: Причем желательно в широкую, например, в тазик, чтобы площадь испарения вот это было
2: и
1: больше.
2: И желательно помешивать шумовкой, чтобы пузырьки вышли до конца. И потом, поместив какой-то небольшой сосуд, поместить или под мышку, или к телу, когда человек лежит. То есть, чтобы этот напиток приобрел температуру
1: человеческого
2: тела.
1: Человеческого типа тела, да.
2: И после этого попробовать. Вы просто будете поражены, насколько отличается напиток полученного продукта от исходного товарного рекомендованного вкуса, заглушенного углекислотой и холодной температурой. Ведь вы заметите, этот напиток охлаждается для употребления наравне с водкой, достаточно сложно глотаемым напитком. И вот вкусовые качества, если их можно уже будет назвать, полученного продукта, они будут откровенно, в общем-то, вульгарно говоря, противные. Сразу станет
1: очевидной
2: физиологическая сущность исходного продукта.
1: Вы так сказали, противные. Может быть, это какое-то обобщенное для всех, потому что на вкус цвет товарища нет. Как бы естественно, что, например, запах выхлопных газов, он только редким очень людям может быть приятен. То есть на этом уровне, да?
2: Дело в том, что некая мылкость и вот салоподобность такая вот, я не знаю, какой употребить термин такой общепонятный, вот. И этот вкус совершенно не случайен. Дело в том, что по официальной версии происхождение вот этого уникального, псевдоуникального вкуса Пепси и Кока-Колы ведется к индейским племенам, которые собирали засохший сок с деревьев, с некоторых растений, и пережевывая его, использовали в качестве основы концентрата такого,
1: который давал им жизненные силы. Вот некоторые жевали листья коки, но это было достаточно сильнодействующее ведь средство. То есть они от этого дурели, там прыгали в одного на бизона целого, и были неприятности. А вот эта смола, об этом мы позже поговорим, но сейчас мы будем называть это смолой. А она воздействовала каким-то странным таким тонизирующим, я бы сказал, свойством, которое, однако, не было совсем уж сродни с наркотическим опьянением.
2: То есть Белладонны с красавкой невозможно произвести, потому что ни увеличение зрачков, ни моторной потом тормозной фазы никакого не было. Аналогия с наркотиками первой группы не выстраивалась.
1: Да.
2: И поэтому сильно заинтересовало ученых механизм и, в общем-то, источники такого================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================�================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ необычайного действия этих.
1: Кстати, ведь здесь, извините, что я перебиваю, нужно сказать, что ведь пытались несколько, по-моему, раз многочисленные организации по защите и прав человека, и охрана там здоровья, и Greenpeace, и бог знает кого, как бы наехать на производителей этих напитков с тем, чтобы те, наконец, открыли рецепт и сказали, что, дескать, там, чем вы, дескать, людей поете. Но ничего из этого не вышло, то есть, как бы, коммерция здесь победила.
2: Мир наживы и чистоган, конечно, стоит на страже своих интересов. И,
1: так что все вот эти исследования, о которых вы говорили, они проводились все-таки независимыми, я бы сказал, учеными, независимыми институтами. И, в принципе, не совсем так, под одобрительным взглядом.
2: Все время с риском, для здоровья исследователей, безусловно, потому что им вставляли палки колеса и вставляют до сих пор. Я не удивлюсь, если
1: наш эфир
2: прервется неожиданно. Вот. Ну, в общем-то, параллельно эта информация выходит сейчас во многих печатных органах и на других радиостанциях, поэтому я думаю, что...
1: Наше дело не умрет.
2: Ну, не будем прибегать к таким высоким фразам, продолжим нашу тему. Вот. И оказалось, что, в общем-то, все так и есть. Некие смолистые наросты на ветвях деревьев, и правда, они собирались, пережевывались, и этот жмых использовался для производства напитков, но только третья экспедиция смогла установить происхождение этих смолистых наростов. Оказалось, что эти растения абсолютно ничего не выделяют из-за большой сухости воздуха, в общем-то,
1: даже наоборот, о
2: выделении влаги, да. Вот. А оказалось, именно впитывание, вы совершенно верно, и служит необходимой составляющей вот возникновения этих наростов. Оказалось, что на этих деревьях водятся мишки-каллы. Этот мишка всем известен благодаря своей миловидной внешности и уникальной в животной среде такой не то что способности, может быть, даже беде его характера. Это единственное животное, которое, когда его обидишь, не сопротивляется, не убегает, а садится и плачет.
1: Вот такой типа тормоз. Животное тормоз.
2: Я бы сказал, квинтэссенция сентиментальных вообще вот таких воззрений всех таких всех женщин, всех детей.
1: Кстати, ведь
2: живая игрушка, вывоз которой категорически запрещен.
1: Ведь многие сейчас, еще до сих пор ученые спорят, и вот появляются такие публикации, что это вовсе не мишка, что это какая-то крыса, там еще происходят какие-то непонятные... Вот ваше мнение все-таки, что это мишка?
2: Это, безусловно, мишка, но мишка первозданный такой, в общем-то, не испорченный ни прогрессом, ни теорией эволюции Дарвина абсолютно, это подальше было от Дарвина, он остался в чистом первозданном виде, вот такой милый, безобидный. Но вот его безобидность, она ему служит плохую службу не только в момент защиты от внешних врагов, которых, к счастью, у него немного, но и в том, что он крайне, как вы верно занятно выразились, он крайне заторможен. И в том числе заторможены его и сексуальные рефлексы. То есть сам мишка, пребывая в постоянно теплом климате дружелюбном, среди обилия овощей и фруктов, которые он служит ему пищей.
1: Практически он не затрачивает усилий, чтобы...
2: Да, он пребывает в такой, в общем-то, зоологической нирване, можно сказать, и изредка всплакнув от какого-то обидчика, он может дальше продолжать безбедное существование. Вот. И поэтому, чтобы для продолжения рода, ему необходима какая-то встряска, потому что в таком вот заторможенном эйфорическом состоянии он может даже не заметить самку.
1: То есть, да, должна быть какая-то явная такая вот...
2: Возбуждающий какой-то момент, да. И для этого природа заботливо наделила самок мишки Калы уникальной способностью. Они выделяют секрет в момент своей половой активности, который остается в мокром виде на этих ветках и моментально на этом жарком климате густеет.
1: Засыхает практически.
2: Да, превращается в такие смолообразные наросты.
1: А, и, кстати, тут ведь нужно сказать, что вот
2: с дразнящим запахом. Вот.
1: Да. Просто период этот, тут нужно сказать, у них продолжается достаточно длительно. У самочек, в смысле, он начинается значительно раньше, чем самцы это замечают. Поэтому она успевает облазить это дерево так люто, что оно практически... ну, в редких местах остается не затронутой этой вот секрецией.
2: Да, достаточно большое количество позволяет, но это служит для того, чтобы вероятность того, что ленивый мишка натолкнется на такое образование, была достаточно велика. Поэтому самки, как наиболее активные и заинтересованные в этом процессе, невольно, конечно, они вот оставляют такие занятные следы, как вы верно заметили, повсеместно. И мишки, обнаруживая их искусывая, заряжаются вот этим...
1: Ну, как бы половой такой энергией, можно сказать.
2: Да, да, в общем. И, конечно же, в интересах вот этого репродуцирования, продолжения рода, сделать этот вкус, этот запах наиболее притягательным и желанным. То есть он, во-первых, представляет пищевой интерес, во-вторых, он, безусловно, вызывает привыкание, ну, то есть он привязывает, ну, да, есть, всецело привязывает к себе психику вот млекопитающего.
1: Причем, что удивительно, вот только мишки калу, скажем, какая-нибудь лиса или птица на это не западает совершенно.
2: Ну и для нас, так, в легкую, для нас это будет нелестно, мы почему-то, как впоследствии оказалось, и человека.
1: Да,
2: вот.
1: Да.
2: Кстати, приматы некоторые охотно весьма соскребывают эти образования.
1: Кстати, вы знаете, Карл Оскарович, вот я с интересом прочитал вашу последнюю статью, где вы подвели такой, как бы, итог для некоторых плачевный, что человек наиболее близок по своему, как бы, строению и вообще по каким-то функциям организма к свинье. И вы именно ставили эксперименты, свинью действительно тоже дико прельщает именно вот запах и, может быть, даже и вкус этих вот засохших выделений. То есть они прям как кошки на валерьянку прыгают, прям коготками скребут, там и дикие у них желания.
2: Безусловно. И вот многие знают, что обезьяны в зоопарках или в национальных парках, заповедниках занимаются даже при стечении большого количества народа анонизмом.
1: Да,
2: и никто не знал до поздних пор, что они это делают только после того, когда переедят, пережуют слишком большое количество вот этого субпродукта такого физиологического.
1: Вот с какой целью ему дают чисто?
2: Нет, они, в общем-то, его сами находят и там никого не спрашивают. И, конечно, когда стала ясна вот такая сильная психологическая связь, желанность и зависимость, то быстро кому-то пришло в голову использовать для повышения пищевой привлекательности охлаждающих напитков. То есть все остальные ингредиенты, начиная с ароматизаторов и красителей и кончая углекислым газом, служат лишь для того, чтобы забить вот этот изначальную мылкость и привкус тончайший.
1: Причем ведь тут нужно сказать, что даже вот если утеплить этот напиток, лишить его целиком газа, все равно это не будет вкус вот этой как бы субстанции в ее первозданном виде. Все равно он, конечно, искажен, потому что дополнители все это остаются. Но хотя бы можно немножко представить себе вот оригинал, да, в легкую. Особо чувствительные люди могут это...
2: Идеально для производителей было бы целиком затушевать, конечно, нежелательно вот эти составляющие компоненты, но это невозможно. Вот. И именно отсюда и истекают все негативные стороны этого напитка. Во-первых, он, конечно, вызывает неестественное привыкание. Он таким неестественным путем стимулирует свое потребление. И, кроме того, напрямую влияет на сексуальную сферу людей, особенно на ее в период становления.
1: На молодые.
2: В пренатальные, да, и в младенческие, и в подростковые годы.
1: А извините, вот тут такой вопрос у меня возник. Вот он влияет на, скажем так, молодых людей в том случае, если они сами активно пьют вот эти напитки, употребляют, либо это как-то передается генетически с родителями. Ну, то есть, если, например, родители длительное время пьют, употребляют эти напитки.
2: Здесь не генетически, здесь через плаценту.
1: Все понятно.
2: В общем-то, плод проникает серьезно. Безусловно, это, да.
1: Вот как пример, вот вы расскажите, пожалуйста, о этом эффекте монетки реальном, потому что многие как-то говорят, что слухами земля полна, дескать, говорят, но вот я-то знаю, вот у нас на радиостанции, вот я вижу, в углу чан стоит, и в прошлую нашу встречу мы туда засыпали Вот сейчас там ничего не видно. Правда, может, это Прохор выловила или кто-то из сотрудников, чтобы...
2: Дело в том, что вы невольно как-то перешли к другой, другой группе напитков охлаждающих, синтетической, это... да, как то Фанта.
1: Простите. Вот. Ну, просто это как бы аналог тоже. К ней же тоже есть какое-то привыкание, согласитесь. Тут хотя, может быть, это разгонка идет
2: здесь
1: от...
2: уже корни лежат скорее в бытовой токсикомании, потому что, в общем, привыкание к Фанте, оно, во-первых, более легкое, но и более чреватое тяжелыми последствиями. А каждый может поставить такой легкий опыт, если взять ведро Фанты, выпустить оттуда газ и нагреть ее даже не до температуры тела, а до комнатной температуры, то трехкопеечная монета желтая, если кто сможет сейчас ее достать, она расходится в таком ведре буквально дней за 10-14.
1: Ну, практически такое время, которое здесь прошло.
2: Вот.
1: Чайник, да. А скажите, пожалуйста, вот если, например, сейчас многие наши радиослушатели захотят поэкспериментировать всячески, ну, например, кто-нибудь захочет окунуть туда на неделю палец и не вынимать, или кто-нибудь запустить туда домашних рыбок или каких-то других животных, посмотреть, что с ними будет. Может быть, вы сразу скажете о результатах этих опытов, чтобы не подвергать, в данном случае, пальца, рыбок и там животных каким-то неприятным
2: моментам. Я могу сказать, что вот я слышал от знакомых, что в Канаде любой человек, мучающий кошку, рискует получить достаточно весомый тюремный срок. Я хочу просто...
1: Ну, в Канаде и климат теплее.
2: Предостеречь от всяких желающих засунуть рыбку в столь агрессивный напиток.
1: Ну, как бы вот результат. Опишите поподробнее, если можно. Чисто визуально, как это может выглядеть.
2: Время еще достаточно раннее. У приемников могут оказаться дети.
1: Понятно.
2: И описание того, как у рыб лопаются глаза, может, на детский слух неадекватно, в общем-то, лечь и отразиться на психике.
1: Да, ну что же, я предлагаю вам набираться сил, уважаемый, 946-2180, эфирный телефон радиостанции «Серебряный дождь». В гостях у меня Карл Осипович Карно. Если у вас появятся какие-то вопросы, звоните, а пока композиция прозвучит для вас.
0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.

0: Карлос Мич, их хотелось бы все-таки как-то немножко по, ну, конкретизировать вот все вами вышесказанное. То есть, как я понял, вы хотите сказать, что непосредственно все-таки вот на этом препарате и, так сказать, держатся все вот эти свойства, которые заставляют человека постоянно требовать в организм все новых
1: инъекций. И кока-колу, да.
0: А скажите, вот если, например, отсутствовать будет в какой-то партии Pepsi или кока-колы вот этого препарата, то каков будет эффект? Как вообще будет, как это скажется на потреблении этих напитков? В, так сказать, в общеэкономическом масштабе, понимаете?
1: Дело в том, что, чтобы судить о предполагаемом потреблении таких напитков, нужно вспомнить объем продаж такого напитка, как, например, Буратино, Золотой ключ. Это станет всего-навсего обычный лимонад. Как его ни называй, какую торговую марку ему не присваивай, но никакого феномена массовых продаж, в общем-то, уже не будет.
0: То есть, все-таки это не заслуга рекламы, как многие пытаются утверждать и думают.
1: Ну, кстати говоря, реклама здесь тоже весьма целенаправленная и коварная. Вы можете заметить, что реклама Coca-Cola, например, она всегда связана с демонстрацией каких-то обнаженных женских тел с танцами.
0: Во льдах.
1: Льды или пляж, в общем, какие-то экстремальные эротические картины такие.
0: То есть, что, кстати, непосредственно связано вот с этим.
1: Безусловно, в общем, это взаимно подхлёстывает сознание и укрепляет в подсознании сексуальную подоплеку, сексуальный стереотип восприятия этих напитков.
0: Кстати, вот насколько все-таки люди дошли в своих, вот, так сказать, технологиях изготовления пищевых продуктов, каких высот, вот, извините, какой-то там железо какого-то оленя, что-то тоже изготовляют для парфюмерии, тут вот, пожалуйста, в пищу, да? А вот, кстати, ваш институт не разрабатывали каких-то таких технологий, что можно было использовать какие-то выделения человека вот с этой целью? Ведь все-таки ближе, так сказать, своя рубашка к тушке.
1: Вы знаете, обычно это используется как-то в кругу семьи, и до промышленного использования, в общем-то, не исходило. Каждая хозяйка может из своего личного опыта... Кстати, я думаю, было бы интересно, если бы нам написали или позвонили и рассказали о личном или семейном опыте употребления вот таких... продуктов и производных человека в косметических целях, в каких-то в кулинарных целях.
0: Ну, в косметических известно, что используется, собственно, человеческое семя в целях там каких-то кремов. А вот в целях кулинарных, например, может быть, это будет для некоторых как-то неприятно услышать. Ну, вот известны случаи, что в некоторых, ну, малочисленных очень семьях супруга, чтобы мужу было вкуснее, например, там какое-то блюдо, чтобы он, не понимая, в чем его привлекательность, тем не менее, постоянно хотел его есть, добавляет в это блюдо какую-то часть своего тельца. Либо там коготок, либо волосик.
1: Ну, вы вторгаетесь в приворотных зельев. Я думаю, что многие сейчас радостно откликнулись или, наоборот, с грустью вспомнили какие-то свои опыты прошедшей молодости.
0: Ну что же, Карл Осипович Карно ждет ваших звонков. И первый звонок мы выводим, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Да-да-да.
2: Это радио, да?
0: Да, это именно оно. Испугался, услышал, что это радио.
1: Пассивная жизненная позиция.
0: Пассивная жизненная позиция. Видимо, человек много... дел имел все-таки с правоохранительными органами.
1: Или нет комсомольской юности у него как-то.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Алло.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я бы хотел коснуться темы употребления таких напитков, как Зука, Юпи, то есть, которые разводят в воде, но не газированные.
0: Ага, то есть концентратов, так называемых.
2: То есть концентратов, да.
0: Мы их коснемся, обязательно коснемся, несколько...
1: Я думаю, что это тема отдельной передачи. И вот Зука и Юпи, кстати, это диаметрально противоположные как по своим потребительским качествам, так и по полезности и вредоносности для человеческого организма.
0: Тут, кстати, нужно сказать, что так несколько все-таки в эту тему уйдя, что их частое потребление настолько серьезно меняет цвет выделений человеческого тела, всех, будь то потоотделение, пусть там другие какие-то фекальные дела, что они приобретают вообще неестественный цвет.
1: Да, вот красители недорогих напитков растворимых, они способны даже через пот испортить белое белье. Это известные.
0: Свободно, совершенно свободно. Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: Вы знаете, меня интересует такой вопрос. Вот Институт Карла Осиповича не занимается выпуском щеточек для чистки пупка?
0: Кстати, замечательный вопрос. Спасибо вам за звонок, Карл Осипович. Дело в том, что в одной из наших программ мы как-то рассказывали о, так сказать, новых веяниях в высокой моде, а конкретно микропосадки в пупочных отверстиях. Ну, то есть, если...
1: Дело в том, это, кстати, зловреднейшее направление современной моды, прокалывание соска... целью...
0: Нет, это уже все, это уже отошло.
1: Намного более безобидно, чем вот всякие... Да. Наоборот, мы сейчас можем заметить при просмотрах показа мод, что популярная одежда, открывающая пупок, позволяющая легко, не задирая, не забираясь под одежду, произвести его почесывание или просто до него дотронуться, потому что трудно переоценить этот жест. Через ноготь происходит замыкание.
0: Да, вот этой, так сказать, энергетической
1: Китайцы
0: системы.
1: Китайцы бы сказали бы ци, а в общем-то, да, просто...
0: Кстати, вы знаете, что...
1: И каждый может, дотронувшись до своего пупка и совершая движения кругообразные по часовой стрелке, кстати, испытать легкое блаженство такое, в общем-то, и облегчение. Вот я вижу, что мой оппонент... Видимо, лишен этого, это свидетельствует о серьезнейших нарушениях.
0: Вы знаете, судя по всему, вот сейчас мы все, кто здесь присутствует, попробовали это сделать с собой. Я не увижу на всех лицах вот наших сотрудников блаженства. Я предлагаю нашим радиослушателям сейчас быстренько попробовать. Если вы испытаете блаженство, звоните нам. Я знаю другое, что в Китае, например, очистку пупка производят собственным языком. Вот вы не удивляйтесь, они очень гибкие люди, они все занимаются там джиу-джитсами, прочими борьбами, и они прочищают сами себе пупок таким образом. Щеточки, кстати, они, мне кажется, будут раздражать, покалывать вот именно пуповину. Извините, Карл Осипович, все-таки я как бы рассчитывал, что наши радиослушатели возьмут на себя такую тяжкую, может быть, обязанность задать вам этот вопрос, но я вижу, что придется задать его мне. Я позволю себе несколько так усомниться в сказанном выше вами насчет мишек коала. Ведь общеизвестно, что эти животные живут только на эвкалиптовых, по-моему, деревьях и питаются только листвой этих растений. Вы же сказали, что они питаются фруктами, овощами и живут вообще на разных деревьях. По-моему, это вообще чисто австралийское животное, сродни там опоссуму, вот, ну, по региону. В Америке тоже есть, конечно, все везли, но тем не менее.
1: Вот дело как в том, вы отчасти только правы, вы жертва широко развернутой рекламной туристической кампании создания имиджа Австралии как туристического рая. Как известно, австралийские аборигены и современные жители Австралии одни из самых ленивых людей на свете. И туризм является чуть ли не основной статьей волового национального дохода. И безусловно, что при наличии самых высоких в мире деревьев, которыми являются эвкалипты, было необходимо к такой шикарной, такой яркой флоре добавить и яркую характерную фауну, так как, несмотря на наличие когтей на ногах кенгуру, загнать кенгуру на эвкалипт просто невозможно. Она достаточно мощная и наравне со страусом способна сильно легаться. А кала, как я уже сказал, как самое безобидное и самое такое заторможенное создание, оно не то что охотно, но достаточно нейтрально
0: относится
1: к тому, что его сделали таким жупелом таким символом, туристическим рекламным символом. И, безусловно, была выведена популяция кала, которые живут на эвкалиптах. То есть, вот...
0: Так понятно, Карлос Павлович, но а как же тогда быть с тем, что не является общеизвестным наличие других калов?
1: Нормальные калы-труженики, они живут в густых ветвях, как и жили их предки, многочисленные, в общем-то.
0: Так а почему же в средствах массовой информации ничего о них не говорится? Все искренне, например, считают, и я до сих пор считаю, что...
1: Вы возьмете, например, любой путеводитель по Нью-Йорку, то никогда же не будет описываться какой-то негритянский Гарлем или, в общем, задворки Нью-Йорка, там, Ист-Сайд. Всегда будут Авеню, Бродвей. Также и в Австралии какие-то обычные моменты, в общем-то, обходятся стороной, потому что Австралия далеко, билеты стоят дорого. Чтобы человека уговорить туда полететь, необходимо, чтобы создать у него представление об Австралии как о стране, где все не так. Где...
0: То есть все-таки это, опять же, рекламные трюки.
1: Конечно. И наряду с какими-то такими вот потемкинскими деревнями австралийскими, наряду с лицевой стороной, существуют и как люди, труженики, так и звери, труженики, рядовые калы, живущие в обычных ветвях, питающиеся. То есть не элитные, скажем так, вот, не рекламные. Но это, я считаю, что это не самый большой обман в мире.

0: и высыхание его на ветках вот, естественного. Да. Хотя, конечно, не стоит опускать такой момент, что, например, вот наши напитки, как бы советские пепси, это вот Байкал.
1: Да, вот, кстати, интересная тема. Это же тоже аналог, как бы такой прообраз.
0: Ну, суррогат, квази, пепси, да.
1: Да, да, вот как с ним? Вот.
0: В них использовалось просто сало кабана дикого в период тоже брачных игр, но тоже изобилище вот такими половыми гормонами. Ну, конечно, так как, в общем, разряд абсолютно другой, и степень экзотичности животного, и его уровень.
1: Кстати, вот здесь интересный момент. Наверняка вот те, кто с какой-то ностальгией вспоминает Байкал, а вот эти напитки, я имею в виду, этой серии. Ведь были такие люди, не секрет, которые любили их даже больше попсиколы, даже так говорили, да попсикола это все ерунда, вот то ли Байкал, что говорит ли это о том, такой вопрос я вам задаю, что их какая-то эмоциональная восприимчивость гораздо более мелкая, нежели у людей, пьющих попсиколы. Ведь ну что там, он, значит, подсаживается на сало кабана, это же как-то, я бы сказал, совсем уже грубо топорно.
0: Ну, и многие люди слушают нехитрую музыку, читают бульварную прессу и при этом вполне счастливы. Также и не всякий поймет изысканное вино, вкус вина, и даже таких вот поп-продуктов, как натуральный Кока-Колы.
1: Ну что же, 946-21-80, телефон нашей студии, и ваши вопросы профессору Карлу Осиповичу Карне. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы
2: Здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте.
2: Я хотел поблагодарить вас за то, что вы мою проблему так обсудили по поводу щеточек для пупков.
1: Да, нужно заниматься просто йогой, китайской гимнастикой.
2: Ну, ничего страшного. Да. У меня вопрос по поводу кау. Вот сегодня их, понимаете, была программа «В мире животных». Их там показывали, они абсолютно не пьют. Ну, как же так они не пьют? Это же может возникнуть у них проблема шелудивости, понимаете?
1: То есть совершенно не пьют?
2: Совершенно не пьют. Они питаются листвой и это самое, не пьют абсолютно. В переводе с аборигенского этого языка их, какой у них там есть, это значит не пьющий. Куал – это значит не пьющий.
1: Ну, сейчас мы узнаем. Спасибо, спасибо. Карл Спич, что вы скажете на это, любезный?
0: Дело в том, что как раз вот мы вы предвосхитили одну из частей нашей беседы, что это только кажется, что зверек кала не пьет. Дело в том, что он питается исключительно влагой дождя, то есть дистиллированной водой. Он абсолютно не приемлет воду, собранную уже
1: там из луж откуда-то.
0: Минерализованную, да, или даже...
1: То есть вот вы хотите сказать, что в момент дождя он раскрывает свое рыльце и ловит им струйки.
0: Да, да.
1: И ученые что же, почему же они это не раскусили? Видимо, они думают, что это можно.
0: Как, например, можно сказать, что ленивец никогда не испражняется. Он это просто не делает никогда на ветке. Он спускается раз в 16-15 дней вниз и делает огромную лужу, потому что у него громадный мочевой пузырь, по-моему, чуть ли не 1500 кубических сантиметров.
1: Это практически 2/3 тушки.
0: И если, например, какой-то досужий наблюдатель пронаблюдает ленивца 3, 5, 7 дней, то он скажет, что он абсолютно не испражняется никогда. И только дотошный, только
1: настоящий,
0: исследователь сможет дождаться этого момента и засвидетельствовать для остального человечества, что ленивец не чужды, никакие, в общем, человеческие такие.
1: И уж тем более нельзя, наверное, доверяться все-таки попсовым телевизионным.
0: Ну и, конечно, или забраться в гущу, или на вершину эвкалипта и наблюдать вот этот достаточно интимный, трепетный момент поглощения струйки дождевой. Это тоже, в общем, только дотошный наблюдатель.
1: Зато какова награда.
0: Конечно, конечно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Сигизмунд звонит, Вермут.
1: Здравствуйте.
3: Добрый вечер. И у меня такой вопрос к вам. Вот относительно моей фамилии. Вот я знаю, что Вермут, да, Вермут,
1: да,
3: он как бы является наиболее тонизирующим напитком. И в то же время я являюсь представителем партии «Свободной Шелепихи». Это район такой в Москве. И нами установлено, что заморский напиток Кока-Кола основан на препарате ДУС, который, в общем-то, ну, все мы знаем, как советский. Это было выкрадено в свое время вот, американскими шпионами. И вот расскажите об этом. Вы про пепсиколу говорили, а Кока-Кола?

0: тоже отличается.
1: Да, да, отличие есть. Спасибо, спасибо. Спасибо за вопрос. Карл Свеж, действительно, в этом вопросе есть серьезный смысл.
2: Я бы хотел как раз чуть-чуть коснуться виноделия. Оказалось, что эйфория, возникающая при употреблении многих некрепких виноградных вин, возникает именно из-за того, что виноград этот мнут своими ногами молодые женщины селения. Что вино, изготовленное под прессом, абсолютно не обладает ни тем букетом, да, ни этими свойствами вызывать эйфорию и хорошее настроение. То есть именно контакт обнаженной женской ноги, топчущей виноградные грозди, именно вот выделение этих ног, они и определяют эти редкие качества виноградных вин.
1: А если интересно, будут мужики топтать, наверное, вообще будет валить прям с ног. Как...
2: Я думаю, что свойства такого суррогата даже страшно представить.
1: Адскую картинку вы нарисовали. Ну что же, следующий телефонный звонок. В гостях у нас профессор Карл Осипович Карно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрый вечер, уважаемые коллеги.
1: Здравствуйте, коллега.
3: Мне было очень приятно услышать вот вас, уважаемый коллега Лаэртский и уважаемый коллега Карно. Дело в том, что вы подняли очень и очень важную проблему. Я должен сразу представиться. Я доцент лаборатории токсикологии и эпидемиологии имени Гумбольдта. Так вот, нам удалось раскрыть глубочайшую совершенно тайну газированных напитков. Дело в том, что углекислый газ, который в них содержится, в процессе питья выделяется и, попадая в кровеносную систему, угнетающе действует на мозг и разные нервные окончания. Угу. Таким образом, при длительном употреблении возможны различные формы деградации, дебилизма, а также определенных изменений внешних структур. Как-то уменьшение лба, облизание затылка, угу, и прочие такие вот...
1: И, кстати, появляется такая широта плеч неестественная.
3: Вот, совершенно верно. Да. И людям начинают нравиться пиджаки неестественных расцветок.
1: Что же, спасибо. Спасибо. Что вы скажете на это, Карл Васильевич? По-моему, тоже достаточно интересно.
2: Неожиданная озабоченность мне показала, что коллега говорил из целлофанового пакета с клеем «Момент», что он ставил в данный момент над собой какие-то токсикологические исследования, и необычайный тембр его голоса свидетельствует о том, что он, жертвуя собой, прервал эксперимент и общался с нами.
1: Ну, кстати, и жертву эксперимента,
2: да,
1: в данном случае,
2: мне,
1: наверное, влетит от
2: начальства. Мне хочется снять шляпу перед его личным мужеством. Спасибо.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Я бы хотел, значит, по поводу напитков газированных. Вот мы с коллегой, значит, очень долго тоже их изучали. Значит, мы пришли к такому выводу, что все-таки дебилизм они не вызывают. Здесь присутствует там ортофосфорной кислоты, которая, значит, вызывает обильное выделение слюны у человеческой особи. Вот. И чтобы они как можно более серьезно действовали на организм, необходимо добавить какие-то небольшие частички фекалий толстопята. Вот тогда, значит, все побочные действия, они все будут сразу сняты абсолютно, немедленно.
2: Вы забываете о неизбежном присутствии гипосульфита свинца. Выпив быстро стакан кока-колы через зубы, можно почувствовать, как они стали шершавые, да, вот такие, как бы оголенные, в общем-то. И раздражая нервное окончание языка, они и вызывают ту самую дебилизацию неизбежную.
1: Конечно, даже это нарушение вкусовых ощущений.
2: Конечно,
1: все
2: это в одну кучу. Рецепторное раздражение, тактильное.
1: Вообще хотелось еще сказать, что вот попробуйте просто налить вашему домашнему любимцу, там, кошечке, собачке, какой-нибудь птичке, вместо обычной воды попробуйте налить кока-колу или пепси-колу, и вы увидите, что пить она ее не станет, даже если очень будет хотеть. А известно, что как бы животные наиболее тонко чувствуют какие-то экологические синдромы и изменения. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Карл Осипович Карнов ответит на ваш вопрос.
5: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
5: Вы знаете, спасибо, что такую тему подняли, потому что у меня приятель есть. Вот, ему сейчас 35 лет, он до сих пор не женился.
1: И он еще жив.
5: Да, он жив, но вот у него постоянно он такой какой-то вялый, сонный ходил. А вот я сейчас послушал, понял, он любитель очень большой пепси-колы. Но, насколько я понимаю, там, так сказать, выделение в чистом виде содержится в очень незначительных дозах, но поскольку он выпивает почти ведро, он после этого уже...
1: Мутный-мутный.
5: Да, ходит такой осоловелый, и ничего ему не хочется. Угу. То есть здесь видно такое вот, оказывается, воздействие. До этого он не знал, но я так думаю, он, если слушал, должен быть в вам благодарен за это.
1: Спасибо. Спасибо, да. Спасибо. Главное избавиться ему от этой привязанности. И, соответственно, тут пришли, нужно мне переговорить. Сейчас, секунду, пожалуйста, секунду.
0: Кобелино.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Что такое за звуки, а?
2: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: И в гостях у нас Андрей Орлов, базитолог. И,
1: даже в гостях.
0: Ну, даже,
1: все время ты меня в гости как-то записываешь.
0: Да, я потому что постоянно преподношу разные подарки. Сегодня вот подарил тебе новые лыжи и шапочку. Кстати...
1: Интересно, вообще, если как же ты мог подарить мне новые лыжи? Ты что, предвидел, что я приду сегодня в таком виде?
0: Ты знаешь, да, потому что, если ты вспомнишь, именно мне ты проиграл вот в карты, в эту игру жуткую вот на лыжи. Ага. Вот. Да, ну, как бы я просто никогда не думал, что ты все-таки отнесешься к этому карточному долгу вот с таким как бы...
1: Слушай, да. А вообще там сцены такие интересные.
0: Вот на улице.
1: На лыжах вообще по асфальту они... Как-то именно не на роликовых лыжах, а именно на лыжах.
0: На деревянных, конечно.
1: Вот.
0: Да.
1: Она как-то создает определенный ракурс видения. То есть ты когда смотришь вокруг, ты видишь совсем все иначе. То ли вибрации какие-то от лыж как-то передаются в кору головного мозга.
0: А может быть отсутствие как бы вот легкости передвижения какой-то...
1: Нет, ну это просто можно трудность создать. Я думаю, конкретно именно влияние вот то есть вот этой вот системы, что ли, в которую ты вписался, вот на этих лыжах идешь. То есть я оборачиваюсь и вижу вокруг как бы как привидение, значит, люди тоже на лыжах и с палками. Вот.
0: А, вот так. Да. Ну, они, кстати, наверное...
1: Причем некоторые, видимо, тоже привидения, потому что были с веревками на шее.
0: А, вот такие.
1: Такие прям, да.
0: А дети там ходили всякие, нет?
1: Ой, это вообще лучше не поднимать вопрос.
0: То есть, вот, кстати, как да, просто собак.
1: Как неэтично просто даже.
0: Ну да. Но огромное количество, ты знаешь, приходит писем вот за время твоей командировки. Просто целый мешок писем. Но самое интересное, на мой взгляд, и емкое письмо пришло от нашего постоянного радиослушателя Иосифа Беленького, который спрашивает, скажите, вот это вечный вопрос. Что вообще, что кого или кто кого формирует? Среда обитания формирует человека или все-таки человек формирует свою среду обитания? Вот такой вопрос. А в основном все письма вертятся вокруг этого. Дело в том, что они же сейчас все ринулись переезжать. Вот куда ни посмотри, все переезжают. И все-таки все строится, часть сносится, и постоянные вот эти переезды, обновления происходят, замены коммуникаций происходят постоянные. Естественно, рождаемость повышается, ну, так же, как и смертность. И животных заводят очень много.
1: Ну, ты прям говоришь, вот можно подумать, что у нас вся дальнейшая суть нашей беседы сводится к этому письму. На самом деле, это же у нас плановая тематическая беседа на тему связи жилища и человека.
0: Да, да.
1: А что
0: да.
1: касается конкретно этого письма, это оно просто выдернуто, так сказать, нашими референтами из массы этих писем.
0: Все, которые... я его там порву и выкину. Да не обидится на меня Иосиф Беленький.
1: Ну, я думаю, мы ему пошлем открытку, которую мы частенько вот рассылаем тем, кто реагирует. Почему-то
0: конечно.
1: Вот эпистолярно мало кто реагирует. Вот, ну... А те, кто реагирует, они получают наши открытки, и он будет вот как бы вознагражден вниманием и включен заочно в клуб базитологии и всеведения, присвоенному там, в общем, клубный номер, и вообще будет являться клубным. С тех пор.
0: Да, кстати, я думаю, что нужно еще все-таки ввести татуирование или клеймирование членов, поскольку ведь билет не должен подлежать передаче все-таки.
1: Ну, это для каких-нибудь заядлых, в общем-то, людей, которые, в общем-то, иногда превращают какую-нибудь идею, там, в общем-то, незначительную по своей сути, иной раз превращают в какую-то просто аномалию.
0: То есть нет, начинают ну, ведь... там... Должна же ведь быть проверка как бы на верность, в общем-то, какой-то идеи. Если вот он пришел и говорит, дайте мне как бы вот билет, к примеру, да, и открытку, и я уже член и клубень, вот. А когда мы ему говорим, ну, понимаешь, к этому прилагается клеймирование обязательно. Вот он сразу скажет, у меня открытки, не нужно ничего, и убежит. То есть таким образом нужно производить отсев все-таки кадров, чтобы не было случайных людей. И, да, ну, вот поэтому клеймирование я все-таки за.
1: Ну, клеймирование, татуирование. Вот, кстати, да, интересно, да. Татуирование, вот с мужским телом как-то понятно. Часто вот сейчас пирсинг, татуирование, там девицы, в общем-то, как-то прибегают к этому. Вот, например, это как все выглядит. Вот, например, взять мужчину дряхлого и старого, и у него там татуировано что-то такое, даже просто, например, коряво как-то север там или
0: Беломор канал. Написано, да. Да, клён, да.
1: А взять, например, девицу какую-нибудь, которая лет 70 стала, и у нее там, например, на попке там вот
0: бабочка как правило, да.
1: Вот, да. Представляешь себе? Ну, она, наверное, незаметно будет, там какие-то морщины и все прочее. Но даже вот если там какие-то особые такие приметы, там особые татуировки делаются на видных местах, как внуки и правнуки будут реагировать на эту исколотую бабусю.
0: А вот меня всегда интересовал такой вопрос, как чувствуют себя в бане сильно постаревшие члены якудза?
1: А вот, кстати, этот вопрос, ты на него просто не стал дальше развивать.
0: Я побоялся, блин.
1: А не надо бояться. Здесь философия в чем заключается? Вот философия этого вопроса, вот когда бабушка исколотая. Угу. Дело-то в том, что, например, в отличие там от дедушек, которые дедушки там, хоть они и представляются таким вроде бы, таким как бы лояльными, дедыт по отношению к внукам и правнукам вроде. Ну, с другой стороны, они как бы мужички, поэтому можно предположить, что у них какая-то юность была там бурная там и так далее. А вот бабки, они однозначно воспринимаются как идеализированные женщины. То есть бабушка в глазах внучат, она как бы представляется Девой Марией в женском смысле. То есть
0: практически безгрешно и да. Величайший авторитет.
1: Да. И это частично отвечает на вопрос, почему, например, старики больше любят внуков, чем своих детей. То есть они частично компенсируют свое невнимание или недостаток внимания к детям, к своим собственным. А с другой стороны, вот, например, в астрологии существует, да и вообще в параллельных науках такое понятие, что воплощение, через одно воплощение, как бы, это, в общем-то, рекреация индивидуального как бы архетипа воплощения. То есть, вот, например, твой дед будет представлять из себя воплощение тебя. То есть, а родители, как часто вот бывает, вот, например, у талантливых людей, то есть редко бывает так, чтобы талантливые люди имели талантливых же родителей. То есть они имеют какую-то, например, цеховую принадлежность, то есть там актеры. Но очень редко бывает так, чтобы родители и их дети были одарены одинаковым образом.
0: Кстати, как правило, вот это такая гениальность, в кавычках, генетическая гениальность. Вот папа, дескать, гений, и он тоже родился, там у них гений, да, она, как правило, культивируется все-таки обществом, потому что если, например, он сын великого пианиста, вот, то он уже вроде бы не может быть посредственным пианистом. И если он стал посредственным пианистом, то, говорит, вот у гениального пианиста все-таки сильно пьет его вот, младшенький, к примеру. Вот. Либо он тоже становится гениальным пианистом, как правило.
1: Да, мне думается, что здесь искусственно как-то начинают действовать какие-то ходы обычные, в общем-то, искусственного создания, там, уравниловки вот это вот, гениальное. А с другой стороны, некоторые варианты так и оставляют, что там кто-то гениальный, а кто-то нет.
0: А вот интересно проследить такую связь, родители-дети, да, это так называемые, сейчас уже, кстати, разрушенные целиком, рабочие династии.
1: Угу.
0: Причем даже я не беру тут какой-то, каких-то рабочих точных там, да, профессий, к примеру, шлифовщик, да, угу. Какой-то, а даже ведь именно, как ты сказал, цеховая принадлежность, дескать, дед мой работал тут на Красном Пролетарии, отец работал, я и ты, внук мой, будешь работать на Красном Пролетарии.
1: Угу.
0: Вот почему?
1: Вообще, кстати, это вопрос чисто такой, временной принадлежности вот этого переходного периода в нашем веке, когда существовали тоталитарные режимы типа нацистской Германии или же Советского Союза, где, в общем-то, абсурдные всякие вещи раздувались до, в общем-то, до понятия нормальных. Так, например, вот рабочая династия. Вообще, на самом деле, рабочий, ну, человек, там, принадлежащий к такому, там, какой-нибудь рукодельной специальности, он может быть мастером своего дела, там, именно. Вот, ну, например, там какой-нибудь столяр
0: отъявленный. Или яйцо Фаберже.
1: Да, ювелир ты имеешь, это уже совсем другие. А, например, человек, работающий на станке, исключительно на станке, он вообще он задействованный в промышленности, в каком-то этом, конвейере. Мне кажется, это вообще не, он не в состоянии как-то проявить себя. И даже это было бы, в общем-то, не, чуждо как-то. Там, правда, пытались синтезировать какие-то ненормальности из этого. То есть создавали каких-то там Стахановых или каких-то еще там суперпроизводителей, которые на потоке работали, это чтобы повысить вот у каждого такую
0: возможность. Стимулировать как бы, да.
1: Да, но на самом деле не может быть на станке человека именно вот как бы в хорошем смысле мастера там.
0: А ты знаешь, ведь есть еще один парадокс профессии. Мы как-то так заговорили о профессиях. Эта тема тоже поднимается в письмах наших радиослушателей. А вот есть уникальный парадокс. Дело в том, что те, кто производит станки, да, угу. они относятся с презрением к тем, кто на этих станках работает. Также, например, авиастроители, они относятся с легким презрением к летчикам и к стюардессам. Вот такой парадокс. Мы для вас производим средства производства, а вы как бы вот... всего лишь пользователи.
1: Да ты, наверное, еще хочешь сказать, что вот эти заправщики, которые керосином заправляют, они сахар подсыпают, что ли, в керосин?
0: Не побоюсь, в общем-то, хотя побоюсь я сказать, что они туда еще подсыпают. Потому что керосин терпит все. Ведь это же не бензин, там, 95-й или какой-то авиационный. Да. Который, кстати, нужно же смотреть эту бляху. Угу. Вот, а иначе беда.
1: Да не смотреть, а нужно замеры производить.
0: Или замеры. Сейчас же производятся. Вот,
1: берутся контрольные замеры.
0: Такой спецкатетер индивидуальный, который окунается и показывает именно качество бензина.
1: Вот, кстати, я не знаю, может, я там какую-то попсовую информацию распространяю. Вот по поводу самолетов, их надежности и перелетов. В общем-то, как в любом виде транспорта или переезда существуют там какие-то сбои. Ну, самолеты, они за счет своей, в общем-то, уникальности. То есть ты можешь такие расстояния преодолевать. Соответственно, эта уникальность компенсируется катастрофичностью большей. То есть одно дело, ты на извозчике едешь, перевернулся, там, в общем-то, вероятность насмерть зашибиться маленькая.
0: Да.
1: И время пересечения временных поясов у тебя в этом случае более-менее нормальное, с лошадиной скоростью. А когда ты прешь на самолете куда-нибудь и пересекаешь ненормально совершенно временные часовые пояса, то есть бывает так, что из Владивостока в Москву летишь, время одно и то же на месте стоит, то, соответственно, жертвоприношение в этом случае как-то и вероятность летальных каких-то, ну, усугубление вот этих вот исходов, оно закономерно, потому что вот тебе срочно понадобилось лететь куда-то, соответственно, ты должен понимать, что в случае там какого-то пересыпа сахара в керосин или еще какой-нибудь, ты попадаешь, в общем-то, неизбежно именно там в такую, в катастрофу, из которой мало кто выбирается. И интересно, вот, кстати, по поводу этой информации, обычно там совки утверждали, что наш самолет там самый надежный, там единичные аварии, как правило, там извращались, замалчивались. А на самом деле, вот я сравнительную таблицу смотрел, там, в общем-то, это не так все просто. То есть надо смотреть как-то взаимосвязь, например. То есть говорили там, например, у нас самолет надежный там какой-нибудь. На самом деле там смотрится взаимосвязь. Количество аварий и связано с налетом часов. То есть, например, те же самые Боинги, там какие-то модели ненадежные считались. Так они столько налетали, что уж дай боже там какому-нибудь...
0: Ну, все вкладыши провернуты уже вообще там.
1: Да.
0: И масло уже гонит, и беда.
1: Да, ну, самое интересное, вот и это, представляешь, в свое время существовала там эта реклама там какая-то кошмарная. Я не знаю, кто ее заказывал, там летать самолетами Аэрофлота там при режиме
0: приставки. Да, было такая, была.
1: Какие причем альтернативы могли существовать?
0: Никаких, полностью была монополия.
1: Вот представь себе, вот заказчик этой рекламы, исполнитель, всю линейку, так сказать. Это просто, что это, элемент какого-то оформления, какого-то дизайнерского там города, или что это такое, там какое-то плоское лицо женское. Овал был гуашью закрашен.
0: Может быть, это делалось для вот жителей Нигерии, которые летали сюда учиться в Патрис Лумумби.
1: Так тогда на всех языках там было написано.
0: А вот тогда же был как бы тоталитарный режим, который да. считал, что, дескать, кому нужно сюда прилетать, пусть учат русский.
1: А.
0: Вот, видимо, так.
1: Да а нет, знаешь, вообще, кстати, да. интересно, это памятники вообще вот этой старины не такой далекой, они отличаются таким очень каким-то характерным своеобразием. Просто много очень вот вбухивалось именно в пропаганду, и вот, видимо, вот эти средства, они перераспределялись. Я в свое время там тоже, в общем-то, изображал какие-то буквы на кумачах. Там, при Дези или при Жеке, как это называлось. И, в общем-то, немереное количество было выделено.
0: Денег, да, да, конечно.
1: Да, то есть вот...
0: Отмывка средств своего рода тоже шла, конечно.
1: Причем при абсолютно там мог бы там какому-нибудь празднику взять там красного шелка какого-нибудь неплохого. Причем это тогда стоило действительно очень дешево. И вот именно красный такой шелк.
0: Помнишь, было
1: потому
0: время...
1: Потому что его назначение, в общем-то, единственное было. То есть там либо галстуки пионерские шить, либо знамен.
0: А мы халаты шили, я помню, такие вот банные.
1: Да, вот этих негодяев их сразу хватали и сажали в тюрьму за экономические преступления.
0: Да, хорошо, что мы этого избежали вовремя. Ну, ты знаешь, кстати, что касается все-таки самолетов. Вот действительно считается, что это самый безопасный транспорт, но эта статистика, она строится по отношению к самим самолетам. То есть, ну, сколько всего в мире действующих самолетов? Если, например, их было бы столько же, сколько...
1: Перечислить.
0: Да. А если считать столько же, сколько автомобилей, то, я думаю, количество катастроф практически бы сравнялось. Вот. Поэтому тут есть еще один момент, почему как бы не запрещают авиатранспорт, потому что это все-таки большие деньги. И все правительства даже, вот почему они там все летают на самолетах тоже, дабы своим примером, да, в данном случае они выступают в роли камикадзе, но они показывают своим примером гражданам, что, дескать, мы-то летим, не бойтесь, летайте тоже. Вот. А в целом, конечно, целиком и полностью это только средство зарабатывания денег, и никакого отношения к скорости там они вообще не имеют. То есть, если так посмотреть, то на самолете даже медленнее, чем на лошади.
1: На самолете, да, если включить, так сказать, все аналитические там, оценки вот этой процедуры перелета, конечно, ну, получается медленнее, потому что человек, прилетевший куда-то далеко, адаптироваться начинает. И, в общем-то, конечно, он будет адаптироваться. Существует несколько слоев адаптации, то есть пока ты достигнешь, там, так сказать, поездной адаптации, электропоездной, потом лошадиной, а потом
0: уже тушкой, тушки,
1: брошенного,
0: да,
1: лошадиного помета или человеческого шага. То есть по-настоящему, вот улетевший куда-нибудь там в Крым, ты приблизительно сколько там пешков-то шел туда в Крым? Там, ну, я не знаю, пешкадралом сколько туда?
0: Ну, месяца три, наверное, шел.
1: Да? Ну, я... ну, если так вот взять, там сколько километров, там порядка тысячонки, да?
0: Ну, туда? Где-то так, да. Или учитывая, меньше. Что он хроменький был еще к старости, то так где-то и выходит месяца три. Да плюс пить любил, да есть.
1: Угу. И велик был, велик собой рост.
0: А ты знаешь, кстати, ведь еще доказано уже, что если бы, например, господа Пушкин или там Лермонтов бы летали на самолетах, они ездили бы на конях, да, вот, то не появилось бы ни Мацерей, не появилось бы ни Женя Онегина, никого этих вот не было бы, потому что все эти произведения были написаны величайшими писателями и поэтами, и музыкантами в основном в карете, там, при свете свечки, вот, а в самолете в основном что, ноутбука, да, он достает ноутбука, а к нему подходит она такая, говорит, дескать, выключи, потому что мешаешь навигационным, к примеру, приборам. Вот. Но а что на ноутбуке-то? Ничего.
1: Нет.
0: Ну, вообще никак.
1: Мне вообще кажется, что мы какую-то чушь здесь несем. В общем-то, да. Темы ушли совсем. Я понимаю, что все устали. Радиослушатели прям напряжены, да, раскалились до бела и хотят, наверное, услышать все-таки ответ на свой вопрос.
0: А давай сперва где мы послушаем. Да, давай сперва послушаем. Вот тут нам звонят, может быть, какие-то сейчас появились. Да
1: сейчас, наверное, свирепые в основном звонки-то, наверное, будут.
0: А мы как бы проведем диагностику симптоматики.
1: Да. Давай послушаем.
0: А ты тогда одень лопухи вот эти. Вот. Вот, да. 203-19-22. Андрей Орлов в студии. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
2: Александр,
0: да.
2: Доброй ночи. Я не могу громко говорить.
0: А вы нормально вполне слышны. А,
2: ну, хорошо. Вы понимаете, в чем дело? Вот вы сейчас тут много тем затронули.
0: Угу.
2: Вот. Но у меня вот такой вот к вашему гостю вопрос. Я вот сейчас был недавно в воинской части с маленьким ребенком, ну, где-то, ну, лет 8. Вот. Мы там были примерно 5,5 часов. Нас мутузили, то ли отпустить человека, то ли не отпустить.
0: Угу.
2: Вот. И принесли им такую баланду, ну, там, кто на вахте сидит. Военным. Понимаете, ее даже нюхать невозможно было, как они ее едят.
0: Uh-huh.
2: Вот у меня к вам такой вопрос. Вот как действительно внутренние войска, это ведь сами поймите, что это такое. И тем более, если у них убегают, вот, это действительно можно избежать. А почему же наши там эти нравы и так далее жируют и... Просто такой вопрос.
0: Спасибо да, вам.
2: Извините, пожалуйста, да. Совсем так вроде бы по теме, но где-то все равно, вот вы где-то начали стали говорить.
0: Да, совершенно. Вопрос даже почему, он совершенно по теме.
2: Да,
1: спасибо. А как-то я не понял, вы с ребенком что там делали?
2: Я пришел забрать человека в Ваниловку. Он же уже служит... 2,5 года, ему ни отпуска не давали, ничего.
1: 2,5?
2: Да.
1: А как же сейчас вроде на флоте 3 года служит?
2: Не знаю. Подождите.
1: Полтора, наверное.
2: Полтора, да.
0: Я тоже так подумал.
2: Да, у меня один. Вот, ну, все равно там уже...
1: И лишь 2,5 это в случае дисбата.
2: Нет. Вот.
0: Ну, понятно, спасибо за вопрос. Ну что, Андрей, да, вот, то есть, сокращенно этот вопрос тоже многие задают, просто ГЖ и знак вопроса, то есть, вернее, даже ПГЖ, то есть, почему генералы, например, жируют?
1: Генералы жируют?
0: Да.
1: Совести у них нет, вот что я скажу. Вообще, кстати, интересный вопрос. Дорывательство до власти ради того, чтобы потом, да, как-то сказать, вот, существуют там новые русские, которые... в общем-то, в рамках, так сказать, вот черт, определенных национальных черт, они могут демонстрировать, так сказать, свои достижения в области достатка, то есть ходить там, в общем-то, показывать всем, чего и сколько у них есть. А вот, например, из ряда, так сказать, штатных сотрудников каких-нибудь, например, этих организаций...
0: Почтальона, например.
1: Да, бюджетные организации, да. Там, или вообще вот эти вот граждане государственные. Здесь дарывательство до власти ради того, чтобы как-то потом пользоваться именно, например... своим положением.
0: К примеру, например, кто-то хочет взять в субаренду часть помещения, например, почты, и вот если она главная на почте, то она знает, что ей подарят Panasonic с автоответчиком.
1: Да. То есть там, в общем-то, я, например, полагаю, что вот этот разврат, который творился там в середине века в этих службах, где должны были задействованы одни дворяне, то есть там, например, конные войска, там, например...
0: Кстати, вот в артиллерии дворян не служило.
1: Почему?
0: Ну, кроме главных. То есть пушку их толкать не заставишь. Только так, дескать, я с народом в гору чуть-чуть, если в атаку. А так не таскал он. Ну, Багратион, нет, помнишь, да? Не...
1: Ну, я не знаю. Там, в общем, были какие-то... например, профессии, куда, в общем-то, сложно было как-то там пролезть вот так вот в наглую, там, как сейчас можно. То есть, например, стать каким-то там высокопоставленным там чиновником там в сфере юриспруденции, там, например, потом
0: это даже учителем в гимназии просто так нельзя
1: в медицине. Да, в общем, системе образования, в общем, во всех юпитерианских делах. Ну и там высший, так сказать, эшелон вот военачальников, которые, в общем, опять же, в общем-то, как-то состояли в основном из людей, у которых не было каких-то пошлостей именно вот на уровне таких вот обжираловки или обдираловки.
0: А, кстати, вот я хотел спросить твоего мнения насчет динамики изменения понятия генерал. Если, скажем, еще лет 30 назад говорили, о, да он генеральский сын, даже Владимир Семенович пел, а дед, дескать, говорил, у меня генерал, да, то затем, спустя какое-то время, достаточно продолжительное, уже говорили так, дескать, да, у нее дед генерала. Вот. А то сейчас уже так, у нее же дед генерал. Уже с каким-то сочувствием. То есть вот, полная дисперсия этого понятия в плане социального.
1: Я вообще, кстати, насчет военных как-то у меня смутные весьма представления. У меня вся эта процедура закончилась вот закос и все остальное. На такой ноте, знаешь, там, пока бродил по этим, по военкоматам, там, что-то сразу на меня накинулись, начали матом орать эти вот граждане, которые там принимают в солдаты.
0: Это есть, чтобы ты не расслаблялся.
1: Вообще мне это как по башке кувалдой, то есть непонятно. У них то ли они под каким-то допингом, то ли вообще просто без ума. То есть такое впечатление создавало, что просто в безумный какой-то дом сумасшедший попадаешь, где люди ходят, там матом кроют без причин, чуть ли не в рыло лезут тебе там давать. А, собственно, я еще не являюсь, в общем-то, даже...
0: Их подданным, в смысле, да, не подданным, а вообще в их юрисдикции.
1: Да. Они вообще потенциально меня как жертву рассматривают, и уже достаточно, чтобы хамить. То есть я сам... Парень-то, в общем-то, такой не особенно...
0: Ну, нет, ты видный.
1: Ну, в общем, меня этот факт, в общем-то, как-то очень, ну, не возмутил, а удивил даже. Я там стал высказываться по этому поводу.
0: Ага.
1: Вот. То есть там вообще смешные, да, были ситуации. Я вообще-то пришел туда лет в 20, там меня никто не требовал там до этого, невостребованный я был. Потом какой-то дурак мне посоветовал, взрослый дурак там, в общем-то, сходить и взять приписное свидетельство. Они вытаращились на меня, там говорят, где ж ты был, дорогой? Мы с 16 лет караулим вас по школам, там, чтобы не сбежали никуда. То есть я пришел сам. И они от собственного такого, знаешь, как бы не вот от собственной такой вот не, ну, как бы компенсировать собственную недостаточность в этом, неинформированность. То есть как-то они меня пропустили, они давай набросились на меня, начали там матом орать, чуть ли не хватать там за часть тела и угрожать, что, дескать, там закрячет куда-нибудь на подводную лодку меня подальше там. С какой стать, причем, главное, оценка-то вообще должна быть адекватная, а у них, видимо, там настолько своеобразный мир, пока я там, в общем-то, ходил по этому заведению, у меня такое впечатление создалось, я говорю, вот повторяю второй раз, что какой-то сумасшедший дом, то есть и эти допризывники, они причем тоже как-то... То есть,
0: странно реагируют.
1: Нет, правило. Они реагируют как будто так и надо.
0: Ну, в том-то и дело, что странно. С какой-то такой обреченностью милый, я бы сказал.
1: Я вот, например, в общем-то, тогда не обладал таким техническим, там, например, техническим обеспечением, которое я сейчас бы, например, люблю применять там вот, ну, там, против гаишников или еще кого-нибудь, там, взяточников всяких мелких. То есть, там, например, видео, дистанционные микрофоны и так далее, все это дело там, в общем, можно сейчас видеокамеру запрятать там, ну, бывают глазки соневские, вот эти CCD чипы, вот он маленький совсем, то есть его можно там, я не знаю...
0: Со светодиодик
1: размером. Да, его там просто куда-нибудь в качестве прибамбас.
0: Да в рукав запихнул, в момент передачи денег все это снимается прям даже с номером купюры.
1: Да.
0: Это элементарно.
1: И там вообще, да, атмосферу вообще элементарно можно снять, как в фильме «Маск». Там,
0: но тут понимаешь, в чем ситуация, что если бы ты в то время снял бы эту атмосферу, то в тех органах, да, которые даже... бы рассматривали документ, ага, к примеру, то...
1: Да там... нет, а какие органы? Я просто это
0: для здесь... себя.
1: Да.
0: Как бы высокохудожественное произведение. Это же памятник кинематографии документальный.
1: Нет, ну можно было открыть курсы по закосу от, так сказать, вот от этого дела. Я считаю, вообще тут вот выступают эти лица, которые говорят, что надо бы послужить вам, ребят. Вот, пока не принят у нас закон там какой-то там об этой альтернативной или профессиональной армии, да?
0: Ну, по-моему,
1: ну, сейчас альтернативные...
0: их, по-моему, два закона, и тот будет.
1: Да, они никогда не примут. Вообще, на уровне России это такие, по-моему, нереальные какие-то подобные профессиональные армии.
0: Не пройдет.
1: Не пройдет.
0: Я, да, просто думаю, что служить там будут в основном как бы граждане Украины.
1: Да.
0: Украина, ну, а как, да, там, ну и других республик, там, Молдавии, я не знаю, и так далее. Ну, в русской армии.
1: Да, вот, в принципе, я не знаю, они ж не являются в гражданском понимании эти курсы, например, которые у нас в институте существуют, опять же. Курс, так сказать, отмазы и закос вот от этих вот повинностей, которые, в общем-то, ненормальными, я считаю, для человека переносить. То есть человек не отдыхает. Смотри, вот он родился, там, ну, у него сфера, период зависимости. Там,
0: ну, сразу от начинается, матери. Как он появился, сразу уже начинается как бы подавление его знаний большого.
1: Ну, не совсем так. То есть, естественным образом, например, у него зависимость, там, пока он там на грудном вскармливании. Потом, значит, период такого освобождения от зависимости, конечно, его там толкают и обижают везде. Но до какого-то периода там он, значит, в общем-то, более-менее свободен. Потом его закрячивают в школу. Там, начинает он ходить, обязан, то есть обязан, у него в мозгах крутится, что он обязан. После школы сразу там не дают

0: Рэкет, это ведь можно назвать рэкетом, то есть либо в армию, либо поступая в институт. Помнишь, был такой период, то есть получая образование как альтернативу, а как бы войску, правильно? Ведь, вот,
1: да.
0: Что совершенно неправильно, потому что там декан, то есть тут полкан, там декан. Вот, что, в общем-то, и то зло, и демоны.
1: Да, и, кстати, по затратам, так сказать, душевных сил, в общем-то, все приходит к какому-то адекватному, так сказать, адекватному к медиане такой, к среднему. То есть, например, эти студенты, они там тоже, в общем-то, в неврастенников превращаются в определенные периоды. То есть вот эти вот переживания, они, в общем-то, там... И... С другой стороны, смотри, человек, в общем-то, смысл этого всего нашего с тобой разговора начался...
0: Но это мы медленно подводим к основной теме, нужно предупредить.
1: Да это не медленно, мы вообще отвечаем, в общем-то, да, на
0: вопрос
1: глобально поставить. На вопрос, да. Так сказать, о генералях. Вот this general. А генераль — это, в общем-то, человек, который берет на себя ответственность и за судьбы большого количества людей. Он должен, в общем-то, действительно это осознавать. А это, в общем-то, если хамы, которые, в общем-то, ограничиваются материальными потребностями, что же от них ждать-то, господи? Так что, мне кажется, быть генералом это что-то новое нужно придумывать в этом. Или как профессию вообще, в общем-то, ее задвинуть, и все.
0: Вот интересный вопрос задала нам.
1: То есть ранжирование, смотри, там, например, будет, там, например, солдат, потом какой-то там еще командир над солдатами.
0: И генерал.
1: И уже остальной командир. Вот все это ранжирование, оно ни к чему, в общем-то. Достаточно будет иметь такой вот три ранга, это и даст.
0: Вполне, вполне, вполне. Может ли женщина стать генералом, спрашивает нас студентка Инесса Бровь. Кстати, она в своем письме признается, что она-то как раз мечтает выбрать военную карьеру, хотя учится в гуманитарном вузе.
1: Вот вообще, кстати, интересно всегда, почему... О женщинах задают всегда отдельные вопросы.
0: Если это вопрос, она задает, она.
1: Да даже не она. Вот всегда, например, отдельной темой возникает такая мысль там, или такая, там, такое высказывание, что женщины-ученые. Женщины... То есть когда... То есть нет такого как бы свободного понятия, чтобы... Вернее, есть там актриса, там, например, или еще что-то такое, где они...
0: Балерина.
1: Да, естественным образом вписывается. А все остальное надо добавлять женщины тире там кто-то. То есть и все эти вопросы, они в общем-то связаны с аномалиями. И это, мне кажется, в общем-то противоестественно даже для нашего такого, в общем-то, периода как бы всеобщей такой усредненности половой, то есть эмансипации. А, по поводу эмансипации хотел сказать еще.
0: Давай это немножечко сейчас прервемся, потому что тема эмансипации весьма серьезная тема.
1: Да ну, она не серьезная. Буквально в двух словах. Эмансипация, на самом деле, это один из изощренных способов воздействия на мужчин. То есть женщина нуждается в угнетении или же в каких-нибудь в насилии. А поскольку она не может естественным образом там, или самостоятельно добиться какого-нибудь изощренного насилия над собой, то создано такое движение эмансипации, которое, в общем-то, как бы призвано защитить женщину от разнузданности мужчины, там, излишнего насилия. И таким образом мужчина начинает соображать, ага, вот здесь мне грозит какая-то, в общем-то, появилась угроза, поэтому он начинает свои грубые и, ну, какие-то, в общем-то, однообразные методы насилия более-менее так, как бы...
0: С тактическим подходом.
1: Да, видоизменять и изощрять, как-то утончать. Вот это их наиболее устраивает. То есть единственная, в общем-то, цель у них и
0: назначение. То есть, другими словами, вот, эмансипация — это как бы такая бронежилеточка.
1: Да, мне кажется, не совсем так. То есть...

0: «Эхо Москвы».
1: И я напоминаю вам, что сегодня в программе «Монморанси» базитолог, астролог Андрей Орлов. Речь у нас идет о среде обитания человека и о взаимном влиянии того и другого друг на друга. По телефону 203-19-22 можете звонить и принимать участие в нашей беседе. Ну, а сейчас я думаю...
2: Я, кстати, еще хотел сказать, есть почта электронная, если хотите, там не можете дозвониться... там www.ahru, потом слэш обычный, потом тильда базет. То есть там страничка, в общем-то, находится, куда вы можете сбросить свою информацию, если очень надо. Вот. И если где-то вот мы через час там посмотрим, если что-то интересное пришло. Мы вообще, кстати, там собираемся в скором времени соорудить такую основательную, в общем-то, сайт. Но пока что вот ограничиваемся сбором информации. В дальнейшем будет вот все в режиме реал аудио и так далее. Со всякими прибамбасами информационными. А пока
1: ты
2: что
1: исполни еще раз вот это звукоизвлечение с www.
2: А, www.ahru. Вот, это постмановский сервер. Потом слэш тильда базет. Там, значит, лежит гостевая книга, там можно оставить сообщение, через часок посмотрим, что там пришло.
1: Да. Ну и к теме «Человек и среда». Вот пока ты выходил, очень много звонило, людей приходило, приезжали и спрашивали. Вот наиболее интересным вопросом мне показался такой. Не мог ли ты... хотя бы так, ну, чисто визуально и навскидку описать среду обитания, скажем, человека в форме, любого. Вот чем его среда обитания отличается от среды обитания обычного человека, который не живет в состоянии постоянной такой дисциплины, что ли, вот, которая на самом деле, конечно, вовсе не дисциплина.
2: Да здесь скорее не дисциплина, а система зависимости, то есть... как бы человек находится как в тюрьме, в общем-то, за него принимает решение. С одной стороны, у кого ярко выражена, там, например, склонность к служению, то есть меньше каких-то творческих начал, или они там регрессируют, или подавлены, или как-то не проявляются, то таких людей вообще вполне может устраивать подобное положение. И они могут там стремиться к подобным вещам. Вот, например, бытовые алкоголики, они симулируют подобные, в общем-то, угнетения. То есть, когда, например, в общем-то, служба подобная, там, например, армейская, она, в общем-то, часто сопряжена с каким-то, например, ситуациями, когда угнетается личность, там не буквально человека этого, о котором, например, абстрактном, о котором идет речь, а, в общем-то, в окружении всегда происходит какое-то подавление личности, и это, в общем-то, является систематическим каким-то, и все остальные как-то вынуждены или культурологически, или тем или иным способом пытаются поддерживать подобные, в общем, подобные методы воздействия на личность, то есть там, в общем-то, влияние коллективного, оно должно преобладать над всем остальным. И, в общем-то, это является системой. То, что отличает человека в форме. Я так полагаю. Но это сильно отличается, например, от каких-то там, например, служащих, которые там сферу своих там специальностей, ну, например, там железнодорожники тоже, в общем-то, в униформе ходят. У них там масса обязанностей, хотя они свободные люди, в общем-то. В отличие от солдат, они, в общем-то, в более сложном положении. Те-то, в общем-то, целиком и полностью себе не принадлежат, за них все принимаются решения. Вот. Личность там как бы нивелируется до состояния нуля. А значит, служащие и все остальные униформисты, они как бы в более сложном положении. То есть здесь, в общем, тоже состояние как бы подчинения службы, несения службы и ответственности, но с элементами как бы добровольного взятия на себя каких-то, в общем-то, набора обязанностей.
1: Вот наш постоянный радиослушатель Гергей Кулыга интересуется о склонности некоторых людей к коллекционированию и украшению затем стен масками разного производства. Причем это могут быть не обязательно какие-то серьезные там маски там этнического характера или несущие все какую-то там историческую, да, ценность, а просто вплоть до каких-то сувенирных масок, которые продаются, ну, всюду. Вот даже у нас тут вот внизу маски мы сами рисуем. Вот Гергей интересуется, как бы, ведь люди делятся на два лагеря. Те, у которых есть вот эти маски, да, и висят на стенках, и те, у которых нет этих масок. Третья категория людей, они иногда смешиваются с те, у которых висят портреты родственников на стенках. То есть это, конечно, больше относится, большей частью, к селянам, вот, но и тут это встречается.
2: Ты вообще затронул тему коллекционирования и его смысла, что ли?
1: Нет, в данном случае именно тему вот всяческих масок и фигурок.
2: Особенность коллекционирования, да?
1: Нет, которая... коллекционирование, как правило, это делается как-то более-менее систематически.
2: Ну, а, например, то есть, да, здесь как элемент, так сказать, ну,
1: декоративный,
2: домашнего...
1: что ли, непонятно даже, вот, да, вот Гергей не понимает.
2: Ну, если на самом деле маска, это, в общем-то, с одной стороны, по сравнению, так сказать, с памятками в виде там фотографий родственников или...
1: Ну, а ты надо видеть, не обязательно, что там маска из фотографии. То есть, а фотографии родственников — это как бы отдельное явление. Вот,
2: нет, я, да, пытаюсь, так сказать, увязать. То есть, ты, раз ты говоришь, что это не коллекционирование, значит, это подобие вот каких-то намек, так сказать, на
1: украшение, видимо.
2: Ну, тогда давай рассуждать следующим образом. Фотография родственников на стенке может являться украшением? То есть, в первую очередь, это на самом деле, в общем-то, какая-то специфичная, в общем-то, вещь для украшения. То есть...
1: Но тут все зависит от рамки. Вот, например, у нас вот одна, она даже с собой носит туда-сюда фотографию своей дедушки, который служил у Буденного. Вот, и даже вообще похож на Буденного с усами. Вот такая. А он в рамке у нее в такой, что, в общем-то, рамка очень дорого денег стоит, и рамка очень красивая. Вот, поэтому как бы все действительно зависит от обрамления, понимаешь? Вот, то есть, может быть, маленькая бабушка-то сама совсем, а рамка ого-го какая. Ну и бывает наоборот, конечно, если это с точки зрения мемориала исключительно, что маленькая рамка, а бабушка вот она такая здоровая, то это, понятно, не подлежит уже обсуждению, это чисто мемориальные дела.
2: Так.
1: А мы же говорим о том, что если бабушка вот такая, а рамка во.
2: Угу. Ну, одним словом, ты хочешь сказать, что это не является как бы намеком на воспоминания, на какие-нибудь, на, в общем-то, на...
1: Ну, вряд ли, скажу, потому что вспомнить можно и альбомчик достал, пролистнул.
2: Ну, так нет, одно дело в альбоме, другое дело вывешено все это перманентно на стене и как бы поминутно тебе напоминает о чем-то. Это является действительно элементом, например, у селян, это, в общем-то, какой-то атрибут необходимый даже.
1: Вот, да, вот хотелось бы узнать, как бы, с твоей точки зрения, историю вот возникновения такой необходимости, почему вот это происходит? Вот
2: откуда? Ну, например, мне кажется так, что у селян-то вообще это зародилось с тех пор, когда это, в общем-то, считалось изысканностью, там, например, иметь какую-то копию похожую, там, например, то есть фотографию, например, то же самое. То есть это, во-первых, недешево было, и как-то для этого нужно было специально время и выбрать удобное. И поэтому фотография, в общем-то, в то время она являлась как бы, играла роль, в общем-то, такой элемент какого-то показушного шика, что ли.
1: Дескать, как дева с арбузом, вот картина известная.
2: А это уже несколько из другой серии. Потом «Родня» уже, вот когда фотография, в общем-то, вошла в режим такого более-менее систематического применения, то есть когда уже даже там стали, это, в общем-то, фотографировать на паспорт, то эти фотографии, в общем-то, по причине того же, что уже все почти что обзавелись ими, они остались висеть по-прежнему. А «Деву с арбузами» — это уже изысканность уже... и с виноградом, как бы эстетическая изысканность в этом случае. То есть это тоже элемент украшения, вот подобие твоей, в общем-то, маски, когда не является систематическим накоплением. А там, например, съездил с коллективом врачей или там, например, молотобойцев или...
1: симфоническому оркестру, да.
2: Строителей есть, плотин, там, например, да. В Арабские Эмираты, там, при старом режиме. И вот они там все, что они могли купить, там, сводилось к тому, чтобы такое повесить на стену. То есть, что только не привозилось, там, всякие... какие-то шкуры этих змей и крокодилов, которые, в общем-то...
1: Чучело акул, вот я помню, была мода на чучело акул.
2: Да, то есть если вообще человек свободен в своем выборе, если он мог купить в любом магазине, то он бы знал, что держать дома чучело, это, в общем-то... небезопасно. То есть оно на самом деле как бы несет в себе какую-то нагрузку темную.
1: Да, да, совершенно правильно.
2: Да. Как и некоторые вещи, обладающие пустотами. Вот за исключением посуды, которая регулярно используется, все остальные предметы, которые обладают пустотой, они, в общем-то, могут содержать в себе каких-то
1: негативные
2: джинов.
1: Кстати, вот именно поэтому по статистике наиболее высокая смертность у коллекционеров спичечных коробок. Вот. Но тут еще встает другой вопрос. Как ты считаешь, вот спрашивает тебя наш радиослушатель, такое понятие, как евроремонт, который полностью исключает наличие на стенах жилища, в общем-то, фотографий предков, это что? Кощунство над памятью о предках? И вообще, сколь глубоки и сколь быстро проявляемы различия между людьми, которые, например, долгое время живут вот в избушке, где висит фотография бабушки, и людьми, которые живут в квартире с евроремонтом, где все такое белое, светильники, ну, ты понимаешь, и фикус стоит в кадушке. Кстати, фикус – объединяющее звено. То есть фикус, он приемлем и к евроремонтному, так сказать, жилищу, и к жилищу, где бабушка.
2: Ну, на самом деле, вот к этим евроремонтам нужно относиться, мне кажется... специфично, потому что в данном случае человек не принадлежит как бы к этому, к обустройству буквально, то есть занимаются этим посторонние люди, дизайнеры, строители, по какой-то модели готовые все это им собирают, и только состояние личных вещей может показать, в общем-то, состояние человека, который живет в этих условиях. Поэтому, если хочешь оценить, то можно какие-то вещи, которые там, например, являются персональными, индивидуальными, вот их расположение или же их там как, ну, как они там расположены, они могут показать, как человек, в общем-то, что из себя представляет, если такой аналитический момент, например, интересен в этом. А в другом, там, получается, они, в общем-то, живут в условиях, ну, не созданных собственными руками. Я так понимаю, что культурологический момент здесь не последний. То есть вот эти вот ковры на стенах, это вообще, в общем-то, откуда-то пошло. Конечно, это, то есть находимся на пересечении Азии и Европы, и, конечно, там и оттуда, отсюда тягаем, но почему на стене ковры должны висеть?
1: Кстати, тут немножко я вот, может быть, ну, где-то я согласен, имеется в виду вообще появление ковров, ковровой культуры, но вот изобилие ковров, оно, как мне кажется, пошло из золотых 70-х, когда вот «Жигули», советский «Мерседес», ковер «Хрусталь» — это был символом как бы вот благосостояния и достатка в семье, также и шапка. Вот, и те, которые в то время как бы они не могли, там, да, у них там пельмени только были, и эскимо иногда по праздникам, то сейчас... Как правило, у них вот это остается, то есть ковровость так называемая. Вот. То есть все-таки тут скорее экономически, мне больше кажется, причина, нежели вот какие-то глубокие корни в Азию.
2: Ну, вот меня лично удивляло всегда как-то отсутствие оценки собственных вот подобных вот выходок.
1: Человек? Инстинкт. Это на уровне инстинкта, дескать. Ну вот почему, например, все рэперы носят цепи? Потому что резко разбогатев и выйдя из гетто, они добились до золотой мечты. Почему вот ворона тащит тоже блестящие? То есть как бы достижимость ранее недостижимого. Вот так бы я, наверное, сказал.
2: Ну, с другой стороны, это же, в общем-то, отчасти личные какие-то интересы, именно там, например, семейные. Были такие даже персонажи, которые, в общем-то, исключали каких-то гостей, каких бы то ни было. Другие, наоборот, в общем-то, часто как-то себе гостей приглашали, там, демонстрировали. Вот. Среди андеграунда там существовали там свои тоже расклады. Там злоупотреблять, в общем-то, ценностями тоже нельзя было. Это такие воспоминания о прошлом интересные. То есть люди очень беспокоились, чтобы особенно, так сказать, не расходиться там в плане дороговизны, иначе это можно было привлечься за это. Просто было такое время, я помнится мне. Так вот, в принципе, вопрос у меня по-прежнему остался, что инстинкт коллективного, он же, в принципе, я понимаю, там, поведение толпы и так далее, но, так сказать, в выборе эстетических ценностей должно же что-то, да, и личное должно же существовать. То есть, я понимаю, там, модно, конечно, было там шапку какую-то носить, о которых ты говоришь. Но, например, это же, например, человек, который хоть немного как-то включает индивидуальность свою, он, ему же, наверное, просто интересно узнать, почему я должен вот как-то носить именно такую шапку, как все носят. Вернее, которую стремятся многие носить.
1: Вот, понимаешь, есть другой момент, что есть очень много людей, и я думаю, ты это тоже знаешь, которые вот живут, ну, по следующей схеме, да? То есть, к примеру, я хожу на работу, мне есть что кушать. Я, значит, работаю, иногда хожу, получаю деньги и могу там смотреть «Санта-Барбару». В том случае, если, например, я не могу сходить в магазин, потому что нет денег у меня, я просто пойду на другую работу, не буду смотреть «Санта-Барбару», заработаю побольше. Если тут будет не хватает, я пойду как бы к Белому дому и скажу, дайте денег мне, и буду бить ложкой по кастрюле. Вот, поэтому как бы вот такие как бы раздумья о шапке, они в данном случае просто и вряд ли возникают. Мало того, как бы ты помнишь, была такая повальная мода на вареные куртки, как правило, масса кооперативов. Вот наш кооператив тоже на этом поднялся очень много. Мы сырья поставляли. Вот там, когда вся страна повальна была, то есть было стыдно не иметь этого. Вот, а не стыдно это иметь. Поэтому вот такой перевернутый все было. Вот, то есть нужно же там где-то, наверное, искать истоки, а не в нем. То есть не потому, что он должен понимать, что я дурак в этой шапке. Угу. Вот. Он вообще ни при чем, он же грудничок.
2: Да, вот грудничок, он по состоянию, то есть пожизненное какое-то стремление к коллективизации. То есть вот мода среднего класса, она, в общем-то, недосягаема для моего ума. То есть, как можно, в общем-то, стремиться к вещам, которые, в общем-то, омерзительны, там, ну, по, так сказать, независимой оценке. Там существовала какая-то мода в свое время, там, на какие-то на крепленовые штаны, например.
1: Кстати, это на же... собак породы Колли. Вот была такая мода. Если вот. Ты помнишь, это же была самый поп собака Колли.
2: Не знаю. Ну, в общем, с собаками сложнее. А вот, например, вещи, которые приходится там на себе носить, это, в общем-то, как-то просто буквально можно оценить, что это такое, как, насколько это, в общем-то, сильно... Ну, как, насколько тебе это роднит вообще с массой, насколько тебе это вообще интересно, насколько тебе индивидуально вообще притягательность этого момента.
1: А вот ты помнишь, вот был период, наш кооператив тоже сильно поднялся на поставках этого товара в эту страну, когда все женщины до где-то там 35 лет, ну, некоторые до 37, все зависит от толщины, так сказать, конечностей и степени их эпиляции. Они носили такие резиновые лодочки, туфли. Мы их, по-моему, покупали тогда вот в Китае, я как сейчас помню, ну, в переводе на наши деньги где-то по... 800 рублей, вот здесь они продавались, по-моему, по 3,5 тысячи, я имею в виду. Вот. И мы, кстати, пытались найти, откуда, дескать, первоисточник, кто та первая вот богиня, которая одела эти лодочки, благодаря которой вот сейчас мы с тобой ездим на таких дорогих машинах. Вот, угу. Так и не нашли. Вот. Есть ли у тебя какие-нибудь соображения все-таки, откуда идет это? Вроде бы рекламы мы не давали никакой товару. Причем они же были разные, и розовые, и в пупырышах, и в узорах.
2: Ты знаешь, я вот, в общем-то, занимался этим вопросом, и у меня есть даже куча мыслей на эту тему. То есть создание как-то общих тенденций, например, модных направлений. То есть, например, существуют какие-то циклы определенные. То есть меня интересовала мода в глобальном смысле. Что это за тенденция? То есть, например, она отражается, в общем, частично в одежде, там, ну и во многих взглядах на жизнь. То есть, там, когда Уран в Деве находился, то увлечение было там лекарствами. То есть где-то в 50-е годы, где-то с 60-е там, и так далее.
1: Ну, практически 70-е. По 75-й вот это было сильно очень.
2: Да, почему-то доверие, там как раз какие-то радиоизотопы стали изобретаться, там вообще дали ход, в общем, кибернетике, и там физики после лириков пошли.
1: Затем были, помнишь, еще долго маялись, уже позже, это изобретатели искусственного интеллекта.
2: Ну, они до сих пор, по-моему, с ума сходят.
1: Но все-таки уже немножко, слава богу, они постарели, уже тушки на износе, и уже нет сил отдавать себя полностью науке. И, как правило, их сейчас можно вот у Кузьминок встретить, там идет бойкая торговля пирожками.
2: Да, ну, сам... Я вот, опять же, у меня внутренний вопрос возникает по поводу, так сказать, ну, вовлечение себя в эту, в идеи, да, в поток идей, то есть создание искусственного интеллекта, то есть ну, уподобление себя Богу, что ли, или как по-другому это сказать. Ну, то есть, или, например, человек уже понимает заранее, что он, ну, как бы в абсурдную затею втянут, но там в силу каких-то причин, там, например, меркантильности или еще каких-то там причин, он там, например, существует во благе. Вот.
1: А может, он просто именно пишет с орфографическими ошибками, и поэтому ни один редактор не взял в печать его научно-фантастический роман. А ему все-таки хочется жить поближе вот туда. Вот. И он поэтому занимается как бы этим, дабы быть в процессе еще. Ведь очень важно быть в процессе. То есть как бы в движении, в постоянном. Не важно, в каком.
2: Ну, роман писать — это совершенно как бы из другой области. То есть это... как вуайеристы, да, они называются.
1: Похоже, да.
2: Вот эти сексуальные маньяки, которые там любят там подглядывать. В общем-то, должны сочетать в себе черты, в общем-то, все люди, принадлежащие к эпистолярному такому, в общем-то, направлению самовыражения, там, литераторы и так далее. Они мир как бы издалека, но, блин, сквозь там замочную скважину наблюдают и выражают это все в, так сказать, в определенных литературных произведениях там разного жанра. Вот интересно, кстати, состояние людей вообще, которые, ну, насколько они личности вкладывают в это во все, насколько они открывают. Вот существуют какие-то барьеры для, в общем-то, для проявления интимных сфер души. То есть там, например, существует какая-то, например, ограниченность бдетическая, культурологическая в том, в самопроявлениях. То есть, например, культурологическое давление на, например, на поведение человека. То есть ты не можешь голым там бегать, потому что, так сказать, уже это врожденный бдетизм, он тебя подавляет. То есть он не дает тебе возможность, даже когда это тебе необходимо вроде.
1: Ну, ты знаешь, ведь есть, извини, что я тебя перебил, и другая крайность, это когда вот он наоборот бегает голым и говорит, я, дескать, с таким образом создаю абстрактную акцию. Вот.
2: Но это он хулиганит уже.
1: Ну, это же еще больший бозитизм, в принципе, ведь.
2: Да не, нет, это обычный бозитизм. То есть когда человек где-то в тропиках живет и ходит голый, так сказать, по традиции, это нормальное явление. Но у них свои базитические там вещи.
1: Например, вот сжигание чучелок.
2: Да, но у них вот, собственно, там набор просто этот совсем упрощенный. Здесь вот, например, урбанистические персонажи, они обладают очень большим ассортиментом вот этих базитических там выходок. И, соответственно, требуется больше, например, возможностей или времени как бы для систематизации вот этих вот выходок. То есть, например, коллекционирование или развешивание этих масок там, ну, как бы намного проще там, чем прибегать там к каким-то вызывающим формам поведения, то есть там протестовать как-то, или ты говоришь там писать что-то, или сочинять, ну и так далее. В общем, засвечиваться одним словом.
1: Кстати, вот парадоксальное влияние среды обитания на личность проявляется вот в неграх. Вот, например, мы сейчас затронули вопрос, да, вот они там живут в джунглях, да, ходят голыми, к примеру. И единственное, ну, одной из форм бозитизма является сжигание чучелки, к примеру, да. Вот. Потом они приезжают, поступают в Патрису Лумумбу, да, ну и, в принципе, все вроде бы идет более-менее нормально, пока они живут вот в общежитии, скажем, института, как бы более-менее такая среда все-таки, ну, как у Ломоносова, да, вот. И совсем другими людьми они становятся, будучи, снимая какую-нибудь квартиру в хрущобе, в пятиэтажной где-то, да. То есть сразу что получается? Вот как показывают милицейские сводки, в основном это как бы торговля наркотиками и так далее. То есть совсем становятся другими людьми. Вот мне кажется, что если вот жителей вот этой хрущобы, пятиэтажки переселить в джунгли, да, вот, то там тоже начнутся какие-то такие аномальные формы бозитизма. Вот, может быть, у тебя есть какая-то мысль на эту тему? Я пока что моей фантазии не хватает на то, как будет вести себя житель пятиэтажки в джунглях.
2: Ну, я на самом деле не знаком с системой вообще вот этого взаимосвязи между хрущобой и неграми. То есть мне кажется, что это пошло, в общем, систематической травли, так сказать, российских граждан со стороны вот чернокожих. Она, в общем-то, я думаю, там целый комплекс, так сказать, был предпосылок к этому, то есть там развал старой системы и отказ от... Если они раньше обеспечивали только себя и ближних там своих, и боялись, в общем-то, вылезти на рынок, тут, в общем-то, все было как бы в порядке, и, в общем-то, не пользовался спросом их продукты, которые они предлагают там, то там ряд причин был предшествующий тому, что эти все, например, люди были лишены средств к существованию, вот черные. И я думаю, это сильно очень повлияло, в общем-то, на как раз вот на такие выходки, то есть попытку, в общем-то, тогда же, в общем-то, система у нас была лояльно расположена к этому, вообще к наркомании, там, прятали ее там и допрятались, в общем, до того, что, в общем-то, здесь расцвело буйным цветом вот это все дело.
1: Практически впереди планеты всей.
2: Да. Вот. Мне кажется, что пока ныкали именно вот эту вот проблему там далеко, она, в общем-то, и цвела. А что касается вот этих обитателей хрущоб и в джунгли, я не знаю, они там, в общем-то, попытаются извлечь самогон из чего-нибудь. Но чем это увенчается, я не знаю вообще. На самом деле, я думаю, найдут. Вот если... Ну, вообще, на самом деле, таких вот, как бы, гениев среди вот такого простонародья, их все меньше и меньше. То есть деградация, она, в общем-то, очевидна, происходит с каждым годом. И мне кажется, что, ну, например, если переселить там смешанные эти пятиэтажки, там вот, например, человек 1000, например, куда-то распихать так, то, наверное, из этой 1000 все-таки там десяток найдется, как там благоустроить вообще окружающую среду.
1: И мы продолжаем нашу беседу.
2: Что такое прибрал?
1: Кого прибрал? Ничего не было. Это за окном из чьего-то автомобиля Heroes. Был крик.
2: Они имели в виду, что нет больше героев, да?
1: Да. Кстати, они сказали, что героев очень много в недавнем своем выступлении. Вот там главный сказал, что как бы герой — это, например, и мать-одиночка. И мне говорит, и ты, Саша, тоже герой. Вот. И говорит, сейчас героев как раз полно. Поэтому сейчас уже нет не героев.
2: Hero.
1: Правильно.
2: Да,
1: я предлагаю послушать телефонные звонки 203-19-22. Звоните и задавайте ваши вопросы базитологу Андрею Орлову. Не забывай одевать мониторы, пожалуйста.
2: Угу.
1: Давай. О. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
0: Угу.
3: Здравствуйте.
1: Говорите погромче.
0: Два вопроса.
1: Да, говорите погромче, отодвиньтесь немножечко от вашего приемника, да, или выключите
0: вот
1: его.
0: Вот так, слышно?
1: Да, да.
0: Значит, два вопроса. Первый вопрос, значит, как вы относитесь к программе базитической полностью «Я сама»?
1: Какая еще раз?
0: Как вы относитесь к программе «Я сама»?
1: Угу.
0: Это первый вопрос. Угу. И второй вопрос. Не считаете ли вы, что главным сетем все-таки является Соединенные Штаты Америки, так как вот действительно мне кажется, что осмотр вот сериала «Санта-Барбара», «Куриная крачка»,
1: понятен,
0: то, что ранее было как бы запретно, считалось. Вот я учил.
1: Мы поняли, поняли вопрос, просто извините, очень плохо слышно.
0: Алло,
2: давай, да, да. А вы какого года рождения?
0: Алло.
1: Да-да.
0: Вот как бы в 75-м году я учился в школе, меня, значит, позором вот выгнали, я одел джинсы такие райские, знаете. Они были несколько корки, постоянно там сшивал, вот, за это гоняли. Нет, как бы даже просто придирали там, родители и так далее. Ну, это старо. А сейчас, вот так сказать, это стало доступно.
2: А вы какого года рождения?
0: Я 65-го.
1: Ага. Спасибо. Ну что же, Андрей, вот 65-го года рождения.
2: Господин, да, я просто помню, то же самое было со мной история там со штанами, с этими. Но у нас какая-то лояльная школа была. Еще помнится, в те времена, кстати, интересное отличие вообще всех школ было там, ну, по крайней мере, в Москве, насколько я знаю, что набор инструментов существовал для исполнения всяких героических песен тогдашнего времени. Ну, то есть в ассортименте должно быть там у любой группы, как правило, там у любой школы, там на базе этой инструментальной вот этой примитивы, там, который существовал, минимальный набор, то есть там квартета, так скажем, Энгельсская ударная установка, там юность какой-то, там клавиши. Ну и так далее. Раритеты такие.
1: Что-то тебя как на музыку ты бросил, а?
2: Так дело-то в том, что да, я как-то был участвовал в этих подобных вещах. Вспомнилось оно. А что касается вопроса, вот по поводу программы, значит, если последовательно, то это, в общем-то, интересная вообще форма сама подачи. Она, конечно же, взята с какой-то, потому что, вот, например, шоу-индустрия, вот, человек затронул, так сказать, источник позитивизма, в общем-то, США. Я полагаю, что и сопряженное с ним государство, как Китай, то есть, где существовал, в общем-то, единый, так сказать, народный лозунг, там, например, в общем-то, в Штатах в свое время поднимали средний класс до уровня там небесных высот, и, в общем, в Китае тоже усредненка какая-то повлияла на то, что, в общем-то, усредненная культура, она затмила и, ну, в общем-то, не дает возможности развиваться каким-то параллельным.
1: У Монголии такие же проблемы, кстати.
2: У Монголии, кстати, да. Мне кажется, при их плотности населения, да, один человек на 2 километра, в общем-то, у них больше, в общем-то, андерграунда всякого. То есть там на этих территориях можно вытворять все, что угодно. И в общем-то, я знаком с некоторыми из них. Это мы в дальнейшем будем ставить музыку этих людей и их визуальное творчество, которое они, в общем-то, высекали сначала на камнях, а когда им досталось, вот попалась в руки, в общем-то, техника современная, видео там и электронная, и оптическая, они стали, в общем, какие-то колоссальные вещи делать. Вот. А что касается, в общем-то, источника распространения позитивизма, без сомнения, конечно, Штаты и Китай, ну и же с ними. Например, а реципиентом является, в общем-то, самым большим реципиентом является Россия сейчас. То есть потребителем вот такого, знаешь, шквала просто. Европа, она же постоянно была в каком-то настороженном напряжении по отношению к этим вот очумевшим Штатам.
1: То есть, например, никогда ненавидели Барбару Стрейзанд, они вот просто говорят, Барбара Стрейзанд, да, это же коврик. Вот и у нее даже кличка в Европе была коврик.
2: Да?
1: Конечно.
2: А за счет чего, интересно?
1: А потому что вот как бы очень часто, когда артистов каких-то популярных возили в Европу, ну, популярных, например, в соцстранах, да, например, Марыль Радович такая, вот то говорили, что это польская Барбара Стрейзанд. Вот. А в Европе Барбара Стрейзанд это как для нас, например, Хунь Ван Линь, национальный вьетнамский исполнитель, то же самое. Вот. И ненависть к Барбаре Стрейзанд, как всему американскому, там плескалось через край, как из тазика. Ну, представляешь, тазик.
2: Да. Вот эти переживания по поводу, значит, интервенции культурной и идеологической и прочей, там, вот, материальной, такой, материально-мелочной, по сравнению, так сказать, с этим духовным, душевным философствованием российским, когда, в общем-то, идет, в общем-то, в роке рассуждение о колбасе, большей частью, а не попытки как бы вот экспериментировать, так результативно экспериментировать, потому что мне кажется, что так ломанулись вперед люди, которые, в общем-то, ну, по своему естеству просто самовыражались и, в общем-то, выражались как могли на то время. А вот, например, возможности для конструктивного экспериментирования, например, прикладного, там, например, применение там, например, этнической музыки, создание какого-то, например, синтезированного стиля. То есть, например, как берется, например, все западные модели, может, возможно, я просто не понимаю некоторых вещей, там, например, вообще там хард-рок имеет основу, там, например, блюзовую и так далее. То есть берут какие-то квадраты оттуда, да, из черных этих дел. Все идет из Африки, как оказывается. Ну, например, все это на саксонский вариант ложится очень классно. Там, например, тот же самый там Ян Андерсон из Jet Retal, там и так далее. То есть у них попытки, вот, например, все увенчались успехом. У нас же, в общем-то, все это превращается в какое-то посмешище или же, в общем-то, никак не проявляется. То есть обратный результат можно достичь, вот, когда с помощью там русских народных инструментов, если они таковыми считаются, начинают исполнять какие-нибудь вещи там попсовые там, или роковые. То есть здесь какой-то элемент юмора просто присутствует. И даже какой-то неожиданный такой... как-то неожиданности какой-то, интересности в этом есть.
3: То есть... Ну, здесь можно, понимаешь, дойти до того, что как бы уже можно принимать серьезно «Золотое кольцо», к примеру.
2: А что это такое?
3: А это вот мне тут давали такие блатные пьесы.
2: Так,
3: ну да ладно, не будем о грустном. Ты знаешь, вот наиболее интересный все-таки вопрос это о передаче вот это «Я сам», «Сама». Вот я как-то несколько раз натыкаюсь, я обратил внимание, по-моему, там все вообще идет как-то в записи и в повторе, потому что я вижу одни и те же лица. Вот такая, значит, толстушка ведущая, две дамы бальзаковского возраста, одни и те же. Вот постоянно они там что-то говорят. Кстати, такие же вот дяденьки еще ведут. Один, значит, в синем костюме, другой в белом. Тоже одни и те же. То есть, мне кажется, было записано 5 передач, вот они по кругу крутятся. Поэтому я не думаю, что нужно вообще как-то серьезно относиться вот к этому.
2: А почему? Многие с увлечением смотрят эту программу. Я думаю...
3: Там... Но они, что ли, не различают это визуально черты лица, что ли, что там одни и те же? Ну, вообще, то есть... то есть, вот, например, у нас в программе приходят самые разные люди. Сегодня космонавт, да, завтра негр, послезавтра там оленевод пришел, да? Угу. Вот, а там-то одни и те же сидят.
2: Да.
3: Ну, вот,
2: а самое интересное мне в этой программе, ну, как-то у нее... Есть такой, в общем-то, элемент какого-то русифицированного феминизма, вернее, так, посиделки какие-то женские, но, с другой стороны, там, в общем-то, поскольку право выбора лежит, так сказать, на плечах вот этих дам, которые сочиняют там под детали вот этого самого шоу, то вот эти вот мужички-то, которые там присутствуют, они больше всех вот колоритнее, так сказать, чем все остальные присутствующие. То есть там таких подбирают персонажей. Я не знаю, где они, там, может быть, какой-то бешеный конкурс, отбор там, идиотов существует каких-то.
3: Кстати, среди... вот сегодня почему-то я обратил внимание, эту передачу вел такой мужчина с такими длинными волосами и с неприятным лицом, а героя у него ни одной женщины не было, а был мясник вообще почему-то.
2: Мясник?
3: Мясник.
2: Мне казалось, маслобой. Он, в принципе, он мясомолочной промышленностью занимался.
3: И вот на компьютерный дисплей уже пришло нам сообщение от Василия Ивановича, который вот спрашивает у бозитолога Андрея Орлова, почему, дескать, у грудняков нету зубов и волос. Ну, по моему скромному мнению, это происходит в основном чисто из побуждений таких гуманных по отношению к матери, поскольку наличие таких, в общем-то, агрессивных отростков, как волосы, это все-таки агрессивно, среда, ну и зубы тем более, может повредить брюшной полости матери. Насколько ты вообще вот разделяешь мою точку зрения?
2: Ну, я, в общем-то, ее разделяю. Причина безопасности здесь не последняя, но квалифицированный ответ, в общем-то, на, так сказать, если он требуется, заключается в следующем, что в период грудничковый период, он специфичен тем, что в этот период эффективно на организм воздействует Луна и абсолютно невыраженное действие Сатурна, который как раз свойственен вот старческому возрасту, влияние его. И все, что к нему принадлежит, имеет свойство холодности и сухости, обмороженности, заторможенности, структурности и тому подобных вещей. То есть как раз вот отсутствие подобных как бы роговений, что ли, свойственно для грудничкового периода. То есть отсутствие каких-то обстакл, препятствий или же серьезных там фрустраций. Вот. То есть у них существует там какая-то система эмоциональной поддержки и защиты, но не выражено вот это вот сатурнийство. То есть в этот период организм имеет наиболее пластичную и эфирную, как бы, выраженную основу. То есть, с одной стороны, существует некоторое время существует связь с, причем такая сложная связь через мать, как бы защитные свойства вырабатываются, то есть от агрессивной внешней среды. Но сам грудничок, он, в общем-то, не защищен от внешней среды, находится в состоянии зависимости. Вот, в общем-то, поэтому отсутствуют у него вот эти вот элементы сухости и холодности.
3: А еще наших радиослушателей, ну и меня в том числе, волнует вопрос культивирования беременности в средствах массовой информации, в том числе и в искусстве. То есть то, значит, вот ее показывают, и он ей говорит, вас теперь, дескать, трое, вы пользуетесь блендометом. Вот очень часто это уже показывают, да? То, значит, она с таким животом и хищно ест яблоко, то она, значит, ее показывают сверху, и она, значит, им вертит, а он такой розовый, вот пуповина болтается. То есть, как ты считаешь, не является ли это одной такой небольшой составной частью политики повышения общей вообще вот деторождаемости в России?
2: Да нет, это исключительно коммерческая выходка, опять же, вот американской интервенции. Товар такой, как сказать, крупнооптовый, ширпотребовский такой. Вот, кстати, интересно, что люди там, которые по собственным их выражениям, они как бы относятся, ну, так, к аналитически развитым людям там, то есть они понимают, что их дурят там этой рекламой, но настолько она, в общем-то, как бы имеет, над ней же трудятся, в общем-то, так упорно, и дают ее, в общем-то, не как попало, а так, в общем-то, целенаправленно, и поэтому попадаются, ну, до смешного люди, в общем-то, там, такие, которые вроде бы не должны были попадаться на нее. Вот. И мне кажется, что здесь чисто как-то заинтересованность в торговую, закупочную.
3: То есть чисто экономическое. Но ведь, смотри, человек, который в данный момент находится дома, вот он сидит на диване, ведь диван, как бы, ну и как идеопроектор, то есть телевизор, это тоже его своего рода среда обитания. И вдруг в эту среду обитания таким достаточно вульгарным образом вторгается, значит, она с пузом и ест, как бы, дескать, яблоко. Вот, в данном случае, насколько вообще вот допустима коррекция среды обитания индивидуума? Не является ли это вот нарушением каких-то, ну, этических, что ли, там, норм? Вот, в принципе, то же самое, что, например, вот, когда я сижу там дома, да, и какой-нибудь там диджей, который никак я не закончил, Саратовский вот институт диджеев, а просто от Сахи по какой-нибудь ФМ-овской радиостанции, вдруг начинает что-то так бойко говорить, я, как правило, кричу вон из моего дома, начинаю плакать, бегать и стукаться головой о косяки. Вот. Ну и также очень многие там прочь из моего автомобиля, говорят, кыш и так далее. Вот как ты расцениваешь эту грустную ситуацию, когда голоса лезут просто?
2: Я тебе могу встречный вопрос задать.
3: Да, с радостью отвечу.
2: Как ты вообще добиваешься, что эти голоса звучат? То есть вот потребность в фоне, то есть ты создаешь, например, себе... Некоторые, например, развили в себе такие качества, что они едят только под фон, например, телевизора. То есть врубают ящики, начинают принимать еду. В общем-то,
3: есть такие люди.
2: Заведомые неврастенники, в общем-то.
3: Пришел извините, пожалуйста, что да. Еда, она, как правило, выглядит следующим образом. Вот, как правило, половина, а то и целый батон колбасы и здоровая банка кетчупа, куда эта колбаса макается.
2: Да,
3: это совершенно правда. Мы проводили статистику, в общем-то, спрашивали, что вы больше любите есть, когда вот фоном вам служит телевизор. 40%, это очень много, ответили, что именно так, макая что-то в кетчуп. Ну, что-то, как правило, вот это... колбаса все-таки.
2: Ну, кетчуп вообще, по-моему, вещь такая омерзительная.
3: В общем, достаточно омерзительная.
2: Почему-то в ней есть такой избыток сахара какого-то. Но суть по тому, что, например, те же самые базитические американцы, они как-то пытаются избежать там влияние сахара и соли, то, судя по всему, там какие-то эрзацы, типа соевых там субпродуктов, наверное, находятся. И регулярное употребление кетчупа приводит там, опять же, наверное, к какому-нибудь такому гормональному нарушению. Там вот, кстати, очень интересные там экземпляры, которые показывают, например, которые в результате там тренинга на тренажере там приобрели другую форму. Но вот то, что существовало до того, это вообще доминирующий, так сказать, средний вот класс, так сказать, вот этих вот американцев средних, они просто с нарушенным гормональным там статусом.
3: Да, лимфузлы, кстати, очень увеличены. Мы проверяли, вот подчелюстные лимфузлы очень сильно выпирают. Порой они пытаются выдать это за зоб благополучия, но мы-то знаем, что это, в общем-то, совершенно не то, что это, в общем-то, лимфузлы. Но, все-таки, возвращаясь к вопросу о диджеях, я думаю, мы его прикрыли, потому что и так, да, ну, в общем-то, все вполне понятно. А вот ведь пищевые продукты, ты знаешь, они же являются тоже своего рода как бы, ну, неотъемлемой частью среды обитания человека. И я вот знаю, что на кафедре базитологии в институте всеведения был поставлен, в общем-то, весьма грустный диагноз людям, которые любят такое блюдо, как, например, яичница со свежими помидорами, которые кладутся на сковородку и жарят. Вот я просто знаю, что вроде бы по лету пожарить свежие помидоры, это считается таким хорошим тоном и попсом у многих, особенно дам. А вот, но вы почему-то как-то весьма с опаской отнеслись к этому гастрономическому увлечению. Вот не могли бы вы, так сказать, всю эту подоплеку рассказать, почему же это тревожный симптом?
2: Ну, тревожное использование радикальных продуктов, то есть на самом деле томаты или же вообще растительные продукты, они, в общем-то, полезны и во всех отношениях, и причем полезно их употреблять в сыром виде по возможности. Вот. А подобные сочетания, они как бы развращают вкус, и причем в пользу, так сказать, радикально противоположных продуктов. То есть те, которые требуют там готовки, белково-содержащие. Яйцо – это вообще, в общем-то, продукт, так сказать, с одной стороны, философский. То есть яйцо включает в себя как бы целый организм. Вот. А его содержание внутреннее, в общем-то, почему змеи вообще в основном яйцами пользуются там в качестве продуктов? Mm-hmm. Вот. Потому что это, в общем-то, антагонизм смерти, змея воплощение смерти, а яйцо воплощение жизни, поэтому притягивается притяжение этих противоположностей, как существует половая там противоположность, так же существует вот таком в мире фауны тоже такие противоположности диаметральные, которые являются, в общем, постоянными и, ну, в общем-то, многое объясняет вот именно подобную противоположность. А что касается вот именно продуктов и как бы особых пристрастий к продуктам, то существует целая, в общем-то, как бы специализация, которая занимается, в общем-то, с одной стороны, исследовательски работает, то есть они собирают данные и систематизируют по признаку, например, определенных слоев там, людей, населения, и как бы то есть пристрастие определенных к определенным продуктам. То есть,
3: возрастная группа тут как-то учитывается.
2: Да, тут масса параметров. И никаких усреднений нет. Все это, вся статистика, она всегда очень свежая. То есть мы основные, в общем-то, параметры аналитические вводим в самый последний момент, когда уже, в общем-то, собраны все данные в достаточном количестве, то мы, в общем-то, ну, статистика своеобразная. То есть некоторые категории, которые мы используем, они нигде не используются, поэтому результаты, в общем-то, ошеломительные по своему, как бы, по своей правдоподобности.
3: А вот наш постоянный радиослушатель Борис Гребенщиков просил узнать у вас, откуда в маленьком яйце

0: себя. Они же, в общем-то, употребляя его, прогоняют сквозь свою шлангообразное. По-немецки там, по-моему, ди или...
1: Это в честь ученого, который открыл вот этот орган у них.
0: Какой?
1: Ну, вот через что прогоняют.
0: Нет, собственно, змея будет шланге.
1: А, ну змея и есть шланге.
0: Да.
1: Ну так змея это и есть целиком орган. Вот, ведь что такое змея? Это, в принципе, прообраз прямой кишки.
0: Да нет, у тебя ассоциация, видимо, сейчас какая-то ежеминутная.
1: Ну, в общем, да, я согласен, она очень такая абстрактная.
0: Может быть, ты освободишься от ассоциации, мы продолжим передачу уже, как бы сказать, разгруженными.
1: Все, хорошо, давай тогда послушаем телефонный звонок.
0: Да, давай.
1: 203-19-22, звоните и задавайте ваши вопросы Андрею Орлову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Скажите, пожалуйста, во-первых, первый астрологический такой вопрос. Чем вы объясняете то, что братья-близнецы, то есть родившиеся в одном месте, в одно время, так иногда различаются друг от друга по всему, по характеру, по жизненным устремлениям и прочее? Второй вопрос. Не считаете ли вы, что, и в смысле, как вы думаете, как повлияло на чеченцев и ингушей их депортация на другие земли, там, в Северный Казахстан, Сибирь и так далее?
1: То есть вы имеете в виду такое...
2: Не могло, что новое поколение, вот сейчас, которые живут сейчас в Чечне, вернулись, они родились в другом месте, и это так сильно повлияло на их менталитет, что их просто неразумно сравнивать с теми чеченцами, которые были в 19 веке, с какими мы сейчас сравниваем, говоря о той русско-кавказской войне.
1: Спасибо за вопрос. Ну, я думаю, что сперва, наверное, нужно ответить о близнецах. Вот я сперва думал, что вопрос касается сиамских близнецов, по которым ты, в общем-то, специалист. Вот большой, поскольку наш предоставил себя в полное твое распоряжение для изучения. Причем даже для изучения достаточно такого агрессивного, я знаю. То есть с опыта ставились самые разнообразные над ним. Но здесь более прозаический вопрос, касаемый вот одна этих...
0: Однояйцевые.
1: Правильно, я просто стыдился выговаривать это слово. С некоторых пор мне запретили такие слова говорить в эфире.
0: Ну вот как раз здесь в этом-то и суть. То есть однояйцевые и другие близнецы, они различаются как раз от рождения самого. А в дальнейшем близнецы, они, в общем-то, не похожи, бывают по причине, так сказать, когда воплощение, собственно, в близнецах происходит двух компонент. Собственно, близнецы являются, по сути своей, дуалистичными, то есть они могут как бы воплощать именно в двух людях принцип двоичности, а могут двойственность распределить на двух людей. Но связь между ними в данном случае, она как бы возникает несколько специфичным образом. То есть вот те близнецы, которые не похожи, у них существует особенность, специфичная ментальная особенность, так скажем. То есть у них существует склонность к каким-нибудь таким, в общем-то, классическим заболеваниям нервной системы или же там связаны с менталитетом, что-то такое, с неадекватностью поведения и так далее. Вот. Это что касается близнецов.
1: Да.
0: А что касается, значит, депортации, переселения, влияния...
1: Это, кстати, напрямую относится к среде обитания.
0: Да. То, в принципе, если народ целиком как бы переселяется туда-сюда и сохраняет при этом собственное сознание, что народ является народом, то он в этом случае только как может мутироваться в зависимости от области переселения, преображаться в какие-то там, например, формы, куда его переселяют, как, например, там древние китайцы, которые там в Якутии там поселились, они там, в общем, тоже приобрели черты, характерные для этого региона, то есть защитные слои кожи там определенные.
1: Кстати, даже Чукча тоже даже не коренное население Чукотки, да.
0: Период, когда, например, литовцев многих там процентов 80 переселили в Красноярск, собственно,

0: существенные изменения, в общем-то, между вот Балтикой и вот этой средой, то, значит, определенная особенность вот этого поколения, которое выросло в тех, как бы, условиях Красноярска, это, значит, выдающийся рост, то есть, в общем-то, акселеративные какие-то тенденции и, в общем, как бы жизнестойкость такая особая, там, повышенная. То есть те, кто, в общем-то, выжил в этих условиях, они отличались вот, ну, там, например, не гигантизм, но, по крайней мере, вот то, что принято было считать в советский период, там, у прибалтов, это вот как бы высокий рост, на самом деле это приобретенные вот это как раз антропометрические особенности, хотя в коренном смысле они не обладали таким ростом.
1: Но вообще, они были, кстати, очень коренастые, при этом они были низкорослые и коренастые.
0: Какие низкорослые, коренастые? Я говорю, не были они там, в общем-то, высокорослыми. И вообще, кстати,
1: были
0: несвойственно для нормального народа быть, ну, вернее, для немутирующихся каких-то культурных групп иметь какой-то, например, высокий рост. Или конечно, вообще то, конечно, что считается идеализированной картинкой, так скажем. Там какие-то девицы, например, вот, которые там, в общем-то, выбираются фотомодели с их антропометрическими данными, это, в общем-то, вообще не жилец. Как бы, то есть это, в общем-то, субстанции не способны как бы к дальнейшему размножению. То есть у них идеализировано. Ну, во-первых, там заправляют всем этим люди, которые по своей идеологии не склонны к размножению. То есть там голубые, там гомосексуалисты, да?
1: Ну, то есть вот, типа баллонки, собачки.
0: Что баллонки? Нет, баллонки размножаются.
1: Нет, я имею в виду, что баллонка не сможет тоже...
0: Нет, ты не понимаешь. Я говорю о мутантах.
1: А, ну баллонка же мутант.
0: Какой же это мутант?
1: Ну,
0: это как порода.
1: Ну, порода-то выведена искусственно.
0: Нет, ну порода — это аналогично национальности какой-нибудь.
1: А, мутант — это Павел Первый.
0: Нет, мутант — это что-то единовременное. Мутанты, как правило, они, размножаясь в дальнейшем, они имеют, в общем-то, аномальную какую-то. То есть появление мутантов связано с революционностью в какой-то там интеллектуальной сфере.
1: То есть... кровосмешение может быть причиной мутанции?
0: Нет.
1: Согласен. Когда Павел Первый не мутант?
0: В принципе, существует такой признак, например, когда присутствует инцест, то есть кровосмешение, то развитие, например, асимметрии, то есть левши, например, часто рождаются. Вот если обратить внимание, Голливуд целиком представлен, в общем-то, там, ну, помимо остальных каких-то андерграундных там течений или движений, которые существуют в западной культуре, там, ну, не в западной, а в американской. То есть там влияние определенных там кастовых групп происходит на культуру, ее развитие там, и специфику. Значит, существует еще, помимо этого, влияние именно на выработку какого-то определенного, ну, вернее, воплощение архетипа в той или иной заметной форме. То есть, например, вот, опять же, я говорю, 90% левшей. То есть, если вы посмотрите, как, например, актеры, они, то есть, даже, в общем-то, в кадре, когда играют...
1: И... В бильярд вот очень заметно всегда видно. Просто мало кто внимания обращает.
0: Ну, насколько левши сами признаются, они, в общем-то, похожи на левши, когда, в общем, те, которые едят или основную работу как бы делают левой рукой, те являются истинными левшами. Ну,
1: но основную работу редко показывают в кинематографе.
0: Ну, там
1: как-то
0: писанина, в общем, ответственная работа, в общем-то, ну, особенно для там малограмотных американцев. Вернее, у них узкая очень специализация, вообще странная система обучения, которая, в общем-то, с одной стороны, очень интересная для, например, для человека свободного. То есть, когда тебе дается базовый набор знаний, не дается лишней информации, спрос тебе небольшой. Вот. То есть этим и объясняется, там, например, какие-то аномалии, которые там пропагандируются у нас, например, там действительно как экзотика, когда там берется на улице американец, который не знает там, я не знаю, хоть элементарные вещи там.
1: Ну, например, я... что под капотом у автомобиля?
0: Ну, вот у них там культовый, это, кстати, прибор, в общем-то, абсолютно отличается.
1: Но многие не знают, как его даже открыть. Это действительно так.
0: Да нет, они на самом деле знают. И инструкцию они просто изучают.
1: А, ну там прилагается у них, в общем, подробно. Да. Другое дело, что, кстати, доказано, что около 25% населения Америки неграмотно совершенно.
0: Ну, вот неграмотность или ограниченность в этом, это как раз неплохой признак. Это, значит,
1: свободу у них, да. Ну, давай послушаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Ну, тут человек явно спрашивал про систему вообще утилизации промышленных отходов. Вот обычно именно таким смурным голосом задают этот вопрос. Мы неоднократно поднимали эту проблему. Я думаю, сейчас не будем к ней возвращаться, потому что это затянется опять, как в прошлый раз, на 2 дня. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вот меня интересует такой вопрос. Вот все-таки вот где сейчас на Земле можно найти место, ну, идеально подходящее для проживания человека все-таки. Ну, или хотя бы наиболее подходящее, потому что вот от прогресса уже деваться просто некуда технически.
1: Простите, вы имеете в виду как бы тут экологическую точку зрения? Или,
2: ну, все вместе. Как
1: ага, то есть понятно. Да. Спасибо. Действительно, вопрос интересный. Ну, я имею на это свое мнение, но я думаю, что...
0: Ну, давай послушаем.
1: Нет, я думаю, что как раз оно мало кого интересует, потому что после того случая я совершенно неуважаемый.
0: Ага. Дискредитировал себя.
1: Это полностью.
0: А именно в этом вопросе.
1: Именно в этом. Я неправильно отправил людей. Угу. Вот, и все. И вот уже и не пишут,
0: вернулись.
1: Не звонят. Да.
0: Так. Ну, отправлять как раз и не надо было. Вот интерес, кстати, вообще попытка всегда человека, он, в общем-то, что его объединяет с животным миром, это наличие, так сказать, возможность передвигаться, то есть, например, сходство с растением, это и наличие психики, а уникальная особенность – это способность к самовыражению с помощью языка. Вот. Так мне думается, что, например, попытка там, например, избежать чего-то путем перемещения, она заложена в инстинктах. Инстинкты, если, например, к ним прислушиваться, они превращаются в ясновидение. То есть на самом деле животный мир, он весь насыщен как бы этим свойством. Для животного свойственно там ясновидение, для него это обычная вещь. То есть он может предвидеть ситуацию, ну, для него значимую, то есть опасность. Причем животный мир, насколько он разнообразен, вот, например, взять тех же самых коров, в общем, которые выращивались, то есть из диких животных превратились в домашних, и, соответственно, должны были бы утратить свои животные инстинкты, они, однако, частично их сохранили. Но чем более дикое животное, тем более развиты у него инстинкты. Ну вот дикость или, как бы сказать, изолированность животного, оно, собственно, объясняет наличие у него инстинкта предчувствия. То есть, там, опять же, по ним ориентируется там, в результате о каких-то стихийных бедствиях. На самом деле у людей существует масса, в общем-то, каких-то ложных, там, например, форм таких предчувствий, что ли, предвестников, тревожных
1: состояний. Называется измена, как бы.
0: Да, тревожных состояний, которые, в общем-то, в которых разобраться вообще невозможно. То есть надо анализировать, откуда они исходят, там, и так далее. Ну, то есть заниматься какой-то каждой проблемой, которая меняется в течение, там, может, нескольких, там, в зависимости от статуса человека, может меняться там многократно в течение часа. Поэтому...
1: Кстати, именно поэтому люди выдумали такую форму фиксации своих действий, как дневник, еженедельник, да? Ежедневник.
0: Да, я думаю, не поэтому. Если бы они действительно записывали то, что надо, то да, так, или анализировали то, что необходимо, то, в принципе, в этом был бы толк. А, собственно, наличие еженедельников или прочих вещей, это, в общем-то, девообразный такой момент.
1: Нет, ну это уже погрешность эксплуатации, то, о чем ты сейчас говоришь. А изначально идея была, в общем-то, достаточно такая практичная.
0: Не сказал бы я. То есть практичности в этом никакой нет. Это просто применение работоспособности. То есть человек, на самом деле, склонен к рабскому труду. Его, например, и когда недостаток там, например, существует, обязанности или еще что-нибудь, он начинает воссоздавать какие-то ритуальные вещи, там, связанные там, с происхождением собственным или чужим, там, интересоваться чужой биографией.
1: Помнится, вот коллекционировали такие книжки из серии «Жизнь замечательных людей», очень популярная серия.
0: Да нет, была. Это вообще чушь какая-то.
1: Тут ну, однако возможно, это было.
0: Ну, это на самом деле не совсем то. То есть, вот, например...
1: Это еще более грустно, потому что...
0: Наличие... Нет. Литература, если уж говорить о литературе, это вот чьи-то биографии опубликованные там... Причем такие, вот, выходящие уже в том виде, когда там более-менее там факты были в достаточной мере представлены. То есть не когда там создавались какие-то фантомы в виде там биографии Ленина там или еще что-нибудь чудовищное такое там. А, вот, а в виде там конкретных именно биографий. И, в общем, приверженность именно к такого рода, в общем-то, интересам, она, в общем-то, возникает, когда человек, в общем-то, недостаток испытывает нагрузок, именно вот принудительных нагрузок, то есть он... То есть это девообразные черта, они нуждаются, как правило, в каких-нибудь внешних стимулах. То есть там их, как правило, там просят или там заставляют что-то делать. В ином случае они, значит, как-то склонны вот, заниматься подобного рода деятельностью. А что касается вот по поводу конкретного вопроса, человек задал вопрос, как выбрать точку на Земле, где жить. То есть один вариант это, ну, действительно там, чтобы, например, выбрать удобное для себя положение, в общем-то, ну, как-то какое-то время нужно я так понимаю, вот как самостоятельно. То есть пункт первый – это достичь какой-то высокоразвитой индивидуальности. То есть человеческая стадность и социальность очень сильно мешает. То есть, например, привязанность к какому-нибудь, к любому объекту, там, к дому, к предмету или к любой вещи, она уже перегружает его, она как-то сокращает диапазон его действий.
1: Ну, вообще это называется слово «мошенник», еще добавка.
0: Ну, не знаю. Так, значит, ему надо приобрести индивидуальность, вернее, ее возродить. Когда он возрождает индивидуальность, то уже как бы пункт номер два – это выбор направления с помощью этой индивидуальности. А в дальнейшем уже как чисто уже как животное. Животные мигрируют, там, например...
1: Клювы, они вот то на юг, то сюда, то на юг, то сюда.
0: Необъяснимо, в общем-то, происходят эти миграции, но они необходимы, в общем-то. Иначе бы там какое-то произошло нарушение, в общем-то, там, например, в породе в какой-то.
1: Да, да.
0: Так что выбор сам, он, в общем-то, индивидуален. Там существовали, вот, насколько мне помнится, там существовали, так сказать, одно из последних, так вот, эх, так скажем, или ну, как бы сказать, резонанс вот этих вот побуждений к смене среды существования, это когда существовали там специальные проводники, люди там типа шаманов, которые действительно ощущали какие-то ситуации там, которые становились для них там опасными, и они там как-то мигрировали. Вот, например, ну, с течением времени происходило даже независимо вот от уже принадлежности к, как бы, к эволюции. То есть, например, те же индейцы, там, например, при освоении, так сказать, новой земли, они вели себя довольно-таки странно. То есть, по идее, их шаманы... Ну, у них там история, например, ацтеков и инков, она говорит о том, что у них тоже существовал такой период катастроф. То есть у них пришло в полное упадничество, там вот их развитие, вернее, их строй, ну, в плане духовном, так сказать. И как раз пришло и завоевание на этот период. Иначе бы эти... вот эти граждане, они бы не смогли, в общем, там с ними справиться так легко. Вот, потому что действительно там существовало знание о том, как, на, ну, как надо себя вести, и эти знания являлись истинными. То есть надо развивать просто вот эту индивидуальность и позывы индивидуальности оценивать правильно.

0: Напоминаю вам, что сегодня в программе «Монморанси» Андрей Орлов. Речь у нас идет о человеке и среде обитания этого самого человека. И, собственно, хотелось бы знать о такой терапии помещений. Вот неоднократно вы рассказывали нам в приватных беседах о терапии средой обитания. То есть, дескать, ну ведь, скажем, смена среды обитания, например, свободно на тюрьму. Это тоже своего рода является своеобразным таким методом изменения сознаний, ну и так далее и тому подобное. Дальше следует длиннейший научный тирад. Вот. А, скажем, ну, клинические условия, если человека кладут в больницу, дабы вылечить его тушку, да, это, в принципе, нельзя сказать, что тут как-то среда каким-то образом помогает или там мешает, скорее мешает. Вот. Но у вас была длиннейшая теория о терапии именно с помощью изменения среды обитания. Тут не имеется в виду туризм, там, да, вот, дом отдыха и вот прочие вещи. Они совершенно особенные. Вот нельзя ли об этом узнать немножечко поподробнее? Они очень просят просто. Пришли вот сейчас несколько, говорят. Да,
1: в смысле, как улучшить среду обитания?
0: Нет, каким образом... ну, да, видимо, ну, даже не улучшением. Улучшение, это понятное дело, что если там из однокомнатной квартиры переселить в пятикомнатную, это хорошо повлияет на индивидуума.
1: Нет, я не говорю о расширении жилплощади.
0: А улучшение это и есть расширение.
1: Почему это?
0: И расширение, это и есть лучшее.
1: Нет, некоторые, например, кластромании, как люди страдают.
0: Нет, ну мы же не берем такие уже вот совсем случаи грустные.
1: Тебе,
0: ну,
1: наоборот, нужно ограниченное закрытое пространство.
0: Так поэтому мне и соорудили тут, видишь, отдельную маленькую студию. Теперь тут три студии. Одна почтенная для почтенных, другая эфирная, третья для меня. Вот, где мы с тобой вдвоем едва поместились, и то тебе, видишь, пришлось калачиком свернуться на этой откидной полке. Но я думаю, ты не в обиде, потому что как бы вот это...
1: Главное, да, чтобы лыжи не сперли.
0: Ну, они стоят там в коридоре, и к ним приставлен Прохор. Вот. Ну, так все-таки. Вот, вот эта терапия средой обитания, насколько она эффективна? Ну, например, вот я знаю, что вы сажали ее вот в помещение, заставленное цветочными горшками, только пустыми. Вот с какой вроде бы целью? Она вышла просветленная, по вашему утверждению.
1: Ну, она горшки все заполнила и вышла после этого. Мы собрали все это, проанализировали, потому что на каждом горшке было помечено, когда туда что-то клали. И, соответственно, изменился характер положенного туда. То есть сравнивали то, что давалось, оно фактически не отличалось разнообразием, а разнообразие, так сказать, в отходах, то, что нам оставили.
0: То есть динамика изменений вот содержимого, как бы, вас интересовала это?
1: Нет, то, что нам оставили, нас интересовало. И вот это очень, конечно, отличалось. То есть вот определенная классификация и интерес был к этому, к тому, что оставили. Мы изучали подробно, как это могло повлиять, например, на использование дальнейшего.
0: Ну, а вот ведь это же настолько индивидуальный подход. Я знаю, что в случае вот как раз с другой...
1: Да, тоже да, более индивидуального не бывает.
0: Конечно, подход. Да. Вот в случае с другой женщиной как бы ничего там не произошло серьезного. И даже вот и там и 30% не заполнилось, во-первых, за тот же срок.
1: Да
0: вот.
1: Нет, там заполнилось все почему-то. Кстати, особое отношение было к горшкам цветочным. И туда совсем ничего не клали, а клали все мимо, и поэтому пришлось просто отказаться от этой идеи. Какая-то была священная трепетность к этим, что ли. Но она, оказалось, выращивала в свое время эти все цветки.
0: То есть была как бы кактусница.
1: Да. Приближенные. То есть люди там, которые, в общем-то, используют растительный мир вокруг себя, они на самом деле обладают особым психической структурой. То есть гармония с растениями требует определенного настроя. То есть как попало нельзя существовать рядом с растениями.
0: Конечно, конечно, ни в коем случае.
1: То есть они, в отличие там, от животного мира, в общем-то, лишены возможности перемещаться. То есть некоторые заводят себе живность, потом начинаются...
0: Мучается воспитательный просто даже, процесс. Да, да. А ведь воспитательный процесс тоже мучение своего рода. То
1: конечно.
0: Есть истязание не только вот как бы воспитуемого, но и себя.
1: Ну, это уже, как бы сказать, насколько себя это вообще-то интересно, потому что вот там заводит человек, например, это какого-то людоеда, там типа вот этих бешеных собак, кошмарных, здорового, которые потом черных, кусают там каких-то...
0: Пенсионеров очень часто.
1: Кого положено, и ему же приходится за это отдуваться как-то, либо деньгами. Ну, короче, в общем, несет какую-то ответственность за это все-таки он. Вот. А с растениями все проще намного раз. То есть они заводятся как-то, может быть, у кого спонтанно, то, соответственно, неизвестен результат. Вот оно начинает защищаться и может вырабатывать какие-то энзимы или даже какие-то эфирные субстанции.
0: А аллергического свойства, вот, к примеру.
1: Например, да.
0: Да, это очень,
1: кстати... Или же оно начинает как-то, ну, одним словом, защищаться всеми возможными способами. А поскольку способов там, например, ограниченное количество, то могут появляться какие-то новые, неизведанные, в общем-то. И просто существуют, например, растения, которые более склонны как бы к мутациям или же к своеобразной, к развитию каких-то адаптированных способов защиты. То есть одни растения ограничены и погибают, а другие, в общем-то, борются до конца и могут мутировать. То есть они, например, как при радиации, там как-то ненормальный рост. Там...
0: Особая зеленоватость, пухлость, да, листьев и так далее. Ну, очень
1: интересно.
0: Да, да.
1: Наличие отсутствия мозга и вот такая вот гипофизарная реакция на происходящее. Это,
0: кстати,
1: интересно.
0: Ведь то же самое происходит и с креветками, которые, как известно, единственные из водоплавающих, не обладающие вот кровеносной системой. Да, ну вот я помню, у нас вот он был, мы ему прописали как бы прогрев пяток в горячем отстое липовой коры. Вот, а вы пришли, и вот увидев это, как-то так ужаснули, сказали, что нельзя уже больше. Вот, хотя, в общем-то, метод достаточно себя испытал, потому что, в общем-то, это в какой-то степени тоже часть организма помещается в определенную среду обитания, не весь, но часть его. Вот, и вроде бы ему помогало до этого. Вот, и как-то вы так загадочно почему-то ушли, вот даже не сказали почему, а мы вот уже и не делаем так вот, и все это получается впустую. Вот как бы не, хотелось бы сейчас вот немножко объяснений, да.
1: С ракообразными?
0: Конечно.
1: На самом деле ракообразные, они являются свойства их. В общем-то, по большому счету, глобальная человеческая оценка ракообразных, она, в общем-то, негативная. То есть все,
0: конечно,
1: признаки, оно, в общем-то, оценивается как излишняя там чувствительность, впечатлительность и тому подобное. Но, с другой стороны, существует какая-то демонстративность внешней оболочки, типа вот культуризма там или еще что-нибудь такого, что внешне отпугивать может. На самом деле, довольно-таки глубокие по своей сущности субстанции, которые, в общем-то, охватывают довольно-таки большой спектр вообще, вот именно захватывают психику и эмоции. И, в общем-то, там как бы существуют во благе. Готовят себя, так сказать, к проявлению уже самости. То есть в дальнейшем это уже будет проявление «я» там какое-то, которое, в общем-то, уже тяжело будет как-то там подвергать какому-то там воздействию.
0: Ну, плюс тут еще как бы искаженное визуальное восприятие, поскольку в масс-медиа везде это как-то преподается в розовом цвете, там, в вареном, с какими-то специями, а в природе оно все выглядит достаточно более агрессивно. То есть вот этот хитин сам такой зеленовато-серый, то есть, в общем-то, разные реакции возникают при виде, вот когда оно тут и когда оно там. Вот когда оно там, лучше это даже и не видеть. Но я предлагаю обратиться к телефонным звонкам 203-19-22 и ваши вопросы Андрею Орлову. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Будьте добры, скажите, пожалуйста, памперсы, а также прокладки как-то влияют на экологические
0: наследия? Понятно, понятно, спасибо. Я, кстати, вот и узнал по голосу, это вот тогда был звонок, и я же говорил, что не избежать там проблем утилизации. Кстати, очень многие также спрашивают, куда вообще вывозят и куда девается вот то огромное количество отжеванных хитиновых панцирей, тех же ракообразных. Ну, я думаю, это, кстати, к вопросу о памперсах и прочих таких вещах. Ну, о пластике мы не будем сейчас говорить. Вот, а хлопок, он все-таки ведь не вечен, вот он вырос, его раз, потом брык, и все. Ведь
1: да как нет, быть-то? Как раз с хитиновым покровом-то намного проще он утилизируется совершенно естественным образом. Там может даже создавать какие-то слои в дальнейшем культурные. То есть, представляешь, там любителей пива, там слой культурологический. При замесе, при таком, если взять все так, замешать сейчас каким-нибудь ядреным взрывом, то в одну сторону сыпятся памперсы с прокладками.
0: Да, это да.
1: Вот, в другую сторону силиконовые груди, а в другую хитиновые покровы отжеванные.
0: Да.
1: Вот. Образуют таким образом ареалы целые культурные. Мне кажется, вообще интересно, вот эти вот средства гигиены, они, в общем-то, всегда как-то были настолько индивидуальны, что, в общем-то, считались как-то принадлежности личности, части интимного, в общем-то, существования.
0: Кстати, извини, что я перебиваю, чего нельзя сказать о зубных щетках, которые всегда на виду. Вот меня всегда это удивляло. Вот там тампоксы, памперсы, прокладки, все это скрыто. Вот ты ей скажи, покажи. Она никогда не покажет. Мы же проводили эксперимент.
1: Потому что здесь да. существует половая дифференциация.
0: Да,
1: Щетки, в принципе, однополые, они ничем не выделяются. Вот. А здесь, в общем-то, чисто половая и связана, в общем-то, с какими-то вообще с деталями, которые, в общем-то...
0: Ну, да, срам, короче, практически, как они говорят.
1: Да. Ну и чисто американский уже подход вот с этой продажей, с какой-то генеральный подход к, с этой рекламой разнузданной. По своей сути вообще вот эти, то, что там запрещено пивные и табачные изделия там днем рекламировать. В общем-то, когда люди уже там нанюхались клей где-то по подвалам по-дружески, мне кажется, что это просто вот издевательство над умом просто человеческим. То есть вот эта реклама всяких там гинекологических, гигиенических и акушерских приспособлений на фоне, так сказать, для американцев, вот с их, так сказать, с таким вот как бы холодноватым вообще половым уже состоянием.
0: Либидо.
1: У нас на работу ходят трахаться, в общем-то, люди.
0: Да.
1: Вот. А у них на работу ходят, чтобы, в общем-то, как раз отвлечься от этого состояния. И они уже генетически все отвлеклись от него. Поэтому вырабатывается не фригидность, а особая форма такая американской женщины, которую постепенно, значит, пытаются сюда как-то перетащить. Ну, мне кажется, что это не получится. В общем-то, как американские мужчины здесь не получаются, так и американские женщины. Просто вот этот шквал суп вот этих вот вещей, которые, в общем-то, все-таки формируют там даже не личность, а целая культура, культурный слой. Мне кажется, что все-таки будет какой-то пошатнувшийся и слегка такой искореженный вид. То есть в результате вот этих вот экспериментов.
0: Приблизительно как одногорбый верблюд, видимо. Ну, давай послушаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. А, женщина хотела спросить, и просто дело в том, что она очень быстро говорит, и как бы я понимаю ее речь, это наша постоянная радиослушательница Тамара Наглухо. Кстати, она из Уфы переехала сюда, но я не буду сейчас вдаваться вот в ее как биографию. Она спросила, в общем, приблизительно следующее. Как бы воспринимали женщины средневековья, если бы к ним на лотках привозили бы современные средства от женской гигиены? Ну, вот неожиданно. То есть появились бы люди вот в таких же упаковках и так далее. Восприняли бы они их? Или как бы возникло бы резкое отторжение и как бы борьба с демоном началась бы?
1: Да, я думаю, если так это все происходило в женской среде, то это чисто как по мартышечке все происходило бы. То есть на уровне приматов это бы все, конечно, изучалось, и применялось, и прикладывалось и так далее. А если говорить о вообще, как о, так сказать, о цивилизации, то есть, или о широком культурном применении, то мне дело в том, что там своя специфика была существования. И люди были вообще-то по-другому совершенно развиты. У них мозг мыслил совсем иначе, чем сейчас. Поэтому, например, подобные вещи, которые в то время существовали совершенно естественно, сейчас выглядят как парадоксы или сказки. То есть на самом деле там, ну, например, борьба с драконом, это, в общем-то, отчасти в этом есть смысл философский. То есть не буквальный дракон имелся в виду, а дракон, так сказать, начало. То есть начало там всех агрессивных побуждений.
0: Жадности, вот, да.
1: Жадности, да. Да. То есть вообще всех пороков и всего сущего. Ну, существовала такая, в общем-то, игра, которая создавала определенные правила там, по определенной структуре, в общем-то, как-то все это и разыгрывалось, и поэтому так в сказках существуют эти вот драконы и все остальное. А способ мышления, мы сейчас не можем представить даже способ мышления человека, который, например, существовал в начале нашего века. Вот эти значит, граждане, которые там, например, веками существовала традиция там религиозности, а тут взять и все похерить в один раз. И причем выступать просто антиподом. То есть вот как бы поскольку там пугали, так скажем, сатаной, и наоборот, значит, прививали религиозность так или иначе. И тут вдруг появляются, значит, там откуда-то люди, которые просто признаются в своем бесовщине, в своей.
0: Причем творят... на государственном уже уровне было практически.
1: Да, дело в том, что с государственного как-то разошлось даже на уровень такой вот средний и низкий даже. Вот этот кошмар, все творившийся тогда, это же, в принципе, революция такая серьезная. Это, например, сейчас тяжело придумать, например, какие-то вещи, которые были бы аналогичны по своей форме выражения вот такого.
0: Ну, вполне возможно просто, что тогда тоже это мало как бы кто замечал. То есть, может быть, сейчас происходит то же самое, и люди, которые вот будут жить жить в середине следующего века, будут какие-то вещи, происходящие сейчас с нами, воспринимать тоже так же, как вот мы воспринимаем вот эту вот всю демоническую бесовщину. Вот, ну, к примеру, вот та же тотальная агрессия вот прокладок, она будет восприниматься как нечто вообще. То есть, я думаю, телевидение к той паре хоть какое-то останется, правильно? Вот, хоть в музее. И они, видимо, будут так же это все воспринимать. Ну, скорее всего. Ну, или что-нибудь другое найдут.
1: Ну, насчет телевидения, кстати, у меня прогноз такой, что там грядет информационная катастрофа. И просто эти средства массовой информации, даже не массовые, любые средства информации, они просто самоуничтожатся.
0: Ну да, она будет практически не нужна, просто никакая информация.
1: А поскольку человек будет привит уже, то есть у него логика и способ мышления будет задействован уже через модели информационных устройств, которые уже постепенно стали овладевать вот как бы всеми. То есть, на самом деле, вот еще один шаг – это цифровое телевидение. То есть, тогда можно создавать там, например, иллюзию, какую-нибудь очень мощную иллюзию, там, например, реальности какой-нибудь, псевдореальности, виртуальной, ну и так далее. То есть, при технических возможностях уже существующих, это абсолютно никакого труда не составляет. То есть, например, повысив качество, ну, на теперешний день, там, например, цифровая технология, до такого уровня, например, повысить качество сейчас мешает только состояние рынка. Если это, в общем-то, по каким-то причинам, например, баланс перейдет, так сказать, в позитивное состояние, то начнется совершенно кошмарная, вот, значит, дигитализация вот,
0: всех процессов.
1: Да. И тогда уже совершенно трудно будет сориентироваться людям, которые, в общем-то, ну, как бы находиться будут в остатке в своем свежем уме. То есть, в общем-то, сейчас, например, даже такие вещи, как, например, то есть человек, когда не контачит с информационными устройствами, он испытывает глубочайшее состояние депрессии и начинает пьянствовать. А, например, чем больше он контачит, тем, значит, меньше ему необходимость в этом. То есть какая-то существует общая линия порог, которая, в общем-то, удовлетворяется так или иначе. То есть информационные средства в данном случае однозначно являются корнем, так скажем, вот этого порога. То есть той компоненты, которая, в общем-то, дремала все это вот начало века, вот, например, развитие революционности ума, определенные доли мозга начали интенсивно развиваться, другие угнетаться. То есть, например, что, в общем-то, даже, например, материалистическая теория большевиков, она была настолько, в общем-то, как бы изощрена, что она даже не развивала, по сути дела, материальное мировоззрение в целостности своей. То есть она компилировала, выдирала те куски, которые им необходимы были, и навязывала. Причем совершенно там абсурдные куски, там, например, этих теорий. А если бы материализмом серьезно занялись, то есть без ограничений, то, возможно, какие-то результаты даже от этого то вот строя остались бы. То есть, в принципе, какие-то достижения, ну, на уровне соревнований существуют. Ну, и какие-то национальные достижения существуют. Это вот все за счет режима, но, опять же, за счет видимо, в какое-то состояние протеста. Оно побуждало отдельные личности формировать какие-то новые подходы там, или новые решения там, каких-то сложных задач.
0: Да, такая своего рода самореализация хоть на этом.
1: Да, ну вот самое интересное, что вот этот материализм, он не имел такого полного воплощения. То есть этим занимались какие-то ограниченные умы. То есть сама идеология, она разработана была каким-то пивным человеком, который, в общем-то, как-то исчез физически, и все. И на этом дело закончилось. Там прибрали все к рукам люди, которые, в общем-то, к этому отношения серьезного не имели.
0: Просто подхватили и развили немножко не в том направлении. Даже не развили, а как бы вот покатились.
1: Да. Вот. То есть, на самом деле, если бы развить ее так достаточно, то сейчас бы очень серьезные были бы какие-то изменения и достижения по отношению вот ко всему миру. Там, потому что просто существовали какие-то такие, в общем-то, чисто человеческие. Вот на самом деле все эти мерзопакостные личности, которые там являлись там руководящими, и они по сути своей, в общем-то, имели корни весьма таких духовно напуганных или духовно травмированных людей, например, взять хотя бы Сталина, там, который, в общем-то, обучался там в какой-то в приходской школе там еще.
0: Ну, это уже сильнейшая, так сказать, травма для детской души.
1: Да.
0: К тому же, тут еще нужно заметить, что он все-таки грудничок ГОР, в какой-то степени сокращенно ГГ.
1: Да.
0: Вот. И, стало быть, обладал изначально генетически все-таки вольной какой-то натурой, вот, и вдруг на тебе там какая-то приходская школа, да? То же самое, что Шанет О'Коннор.
1: Нет, это интересно то, что он в дальнейшем как-то занял совершенно противоположную позицию и развивал ее. Но я, опять же, возвращаюсь к тому, что почему материализм не получил такого полного воплощения. Потому что занимались верховной идеологией, занимались люди, которые боялись на самом деле этого материализма и которые, по сути, по своей были более как зачатки их были заложены как-то с элементом духовности и эмоциональности повышенной. Поэтому вот эти материалистические теории, они не имели такого, в общем-то, полноценного воплощения или же как бы творческого воплощения.
0: Потому что для того, чтобы было творческое воплощение, нужно как-то генерировать хоть что-то, а там нельзя это было делать. Ну, даже не то, что нельзя по физической вот возможности, да? То есть то же самое, что...
1: Ну, скорее всего, по памяти и по сути по своей, потому что, в общем-то, по идее, они все были такими людьми, в общем-то, взглядами не прогрессивными.
0: Да, то есть
1: были отдельные герои, которые там описывались в литературе, которые там совершали какие-то действия и подвиги, но на самом деле там вот то, что там кто этим всем заправлял, они имели такие весьма примитивные, простые корни, которые в основе своей не являлись материальными, а являлись разносторонними и даже больше духовными. Поэтому вот этот материализм, он неполноценно воплощался.
0: Не было соответствия между истоком и вот идеей,
1: да,
0: скажем так.
1: Да.
0: Ну, давай следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Будьте любезны, вы смогли бы мне без этого бреда, без этого трепа ответить, что такое андеграунд?
0: Спасибо за вопрос. Вот, кстати, тоже интересный подход. Как бы, видимо, неспособность уловить в достаточно плотной речи какой-то смысл, это, видимо, веяние времени.
1: Нет, это индивидуальное что-то.
0: А, ну тогда, ну так вот как без трёпа, что такое андеграунд?
1: Это английская подземка.
0: Да, это метро, с другими словами. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
4: Это говорит Саша Токарь. Я хотел вот что спросить относительно материалистических каких-то моментов. Вообще, зависимость каких-либо сумм денежных на менталитет обычного человека. Вот, в частности, вот продавщицы у нас, помню, в свое время были очень любезные. Вот, не знаю, может, это как-то бессвязно, я сформулировал вопрос, но...
0: Нет,
4: вот
0: вполне понятен, спасибо. Я, кстати, тоже хотел спросить, вот сейчас, перемещаясь по Москве, по долгу службы, да, ну, ты же знаешь, что как бы у меня есть легенда, что я как бы работник ГАИ, то есть у меня сейчас, она спрашивает, дескать, ты где пропадаешь, на чем? Я говорю, я работник ГАИ, то есть, а как, знаешь, выхожу из дома в форме ГАИ, с палкой, с этой, со всеми делами, и сразу раздеваюсь, прячу форму за мусоропровод, достаю штатское, иду вот сюда, вот, ну, и обратно тоже прихожу, достаю, ну, дабы как-то быть при деле, а то все-таки... Вот, а я обратил внимание на то, что огромное количество таких полных женщин, как правило, блондинок, и, как правило, ну, такой внешности немножко странной, то есть возраста, назовем такого мягко, предбальзаковского, да, разъезжают на больших дорогих автомобилях, а некоторые даже на джипах. Вот, и все это действие, как правило, происходит около торговых таких точек, ну, которые раньше были коммерческими палатками.
1: Ну?
0: Почему?
1: Так нет, вопрос касался ментальности, взаимосвязи ментальности и денег.
0: Так нет, но если, например, им шишку на голове нарастить, сказать, что вот, дескать, у этой группы населения ментальность будет выражаться в шишке, то очень много шишек.
1: Ментальность — это, в общем-то, способ выражения.
0: Или впадин.
1: Состояние души или же состояние... ума. То есть один из способов выражения. Также, собственно, вот это материальное воплощение, то есть, ну, что такое деньги, это об этом написали, в общем-то, люди, которые этим занимались, экономисты. Вот. Дали четкое определение, а то, что вот вы заинтересовались этой параллелью, это, в общем-то, связь именно вот как раз такова. То есть там, например, абстрактная вещь воплощена в материальном каком-то эквиваленте. То есть труд — это же абстракция, в общем-то. То есть количество труда, там, количество сил затраченных — это, в общем-то, тяжело оценить, хотя пытались это сделать. Ну, существуют такие понятия, как творческий или интеллектуальный труд, который вообще-то очень тяжело оценить.
0: А как ты, кстати, относишься к высказыванию одного политика, весьма известного, который такую исполнил фразу, что, вот, дескать, огромные вот, невыплаты зарплат населению — это своего рода скрытая форма безработицы? Ну, другими словами, что если людям не платят деньги, значит, их труд просто не нужен.
1: Ну,
0: тут не имеется в виду тех, кто сидит на, как бы, на бюджете, то есть имеется в виду, сам понимаешь.
1: Ну, а что значит, если зарплата не выплачивается, это имеется в виду, наверное, тех, кто на бюджете сидит?
0: Нет, вовсе не обязательно. Если, например, бюджет, я тут имею в виду, например, там, здравоохранение и подобные дела. А если какой-то завод производит какую-то продукцию, вот там люди не получают зарплату.
1: Угу.
0: Ну, в данном случае, вот он назвал это безработицей.
1: Ну, само понятие безработицы, это, в общем-то, тоже двусмысленное. То есть незаинтересованность в работе или в развитии. Как в национальном масштабе, так и в каком-то, например, сугубо локальном. Там. Или же, например, неспособность к этому по тем или иным причинам. Или же третий вариант – это противодействие. То есть активное, например, ну, то есть прям активная безработица, то есть которая создается именно.
0: Нет, ну представь себе, что я, например, сейчас тут насажаю елей, да. Ну, вот, и пойду на Арбат продавать шишки. Пока у меня эти шишки никто не будет покупать, хотя я вложил массу труда, там навоз возил, ели удобрял, а шишки никто не берет. Я пойду к правительству, буду стучать ложкой по кастрюле и орать: выплатите мне зарплату.
1: Ну.
0: Ну.
1: Так нет, если ты взялся за какое-то дело там, то, в общем-то, ты его доводи до конца.
0: Ну, так я шишки-то произвел, то они же тоже шишки производят.
1: Ну и что ты хочешь?
0: Да это как раз ничего.
1: Вот как раз...
0: Саша спросил об этом.
1: Это Рашин, вот этот вот вариант как раз шишек надел, а дальше тебе должны кто-то...
0: Да, правильно.
1: Никто тебе ничего не должен.
0: Ну, а они-то так не считают? Они же идут и говорят: денег дай.
1: Ну, я не знаю, надо, наверное, хоть одну какую-то программу запустить вот после тампоксов, чтобы она сразу там шла, информационная, которая бы приводила какой-то ликбез индивидуальности, так скажем. Вот, человек получил право и свободу, как им пользоваться. Или стоит ли им вообще пользоваться?
0: Ну, тогда нужно начать, видимо, с запрета вообще изначально. То есть людей, которые вот начали участвовать в этой программе, запретить им целиком просмотр общественного телевидения, то есть там «Санта-Барбара» и прочих вот таких антинародных, да, произведений. Вот, а также вообще запретить поставку сюда китайских товаров.
1: Ну, ты берешь какие-то меры широкомасштабные очень. Кто же может отказаться от таких денег?
0: Да, это об же, этом я не подумал.
1: Это какие-то колоссальные средства абсолютно, причем...
0: А тогда ликбез, так, понимаешь, практически как бы остается без опоры, потому что он, например, пришел на ликбезе, отслушал, стал индивидуальностью, пришел домой, а она типа уже ему пельмени сварила, говорит: садись, есть пельмени. А у них на кухне телевизор китайский, холодильник советский, тоже, кстати, вот и те китайцы завезли сюда, да, а этот холодильник производил и хочет денег за этот холодильник. Он весь трещит, извиняюсь, и пердит. А пельмени он есть на кухне, а тут Санта-Барбара. Он, знаешь, посмотрел Санта-Барбару, там сколько там, минут 15 оно идет, это, да? Или, ну, неважно. Вот, и раз, он уже все, ликбез весь на смарку. Считай, выкидыш индивидуальности прям произошел. Пельмени выбили индивидуальность.
1: Да нет, есть такие, в общем-то, средства информации, средства пропаганды, которые позволяют в форме, ну, я не знаю, в такой сжатой форме давать информацию, что... Если бы этим занимались специалисты, это легко можно было достичь. Другое дело – отсутствие желания. Вот, например, говорят, тут занимаемся трёпом и вообще...
0: Не говорят, а говорит.
1: Ну, не важно.
0: Это один индивидуум.
1: Да, вот ты послушал бы, чем там вообще люди занимаются на самом деле. То есть там один бегает, говорит, памятники нужно спасать, например... У него голова болит.
0: А другой, кстати, вот в таких вареных штанах и с сумкой у ларька стоит, и сумка набита ворованными радиодеталями, причем которые уже не используются.
1: Знаю, что-то...
0: Он пиво покупает.
1: Я тебе говорю о том, что...
0: Так нет, я говорю, насколько они разные. Этот хоть по памятникам бегает.
1: Да не по памятникам, он выступает в программе с этой затеей.
0: Ну, я
1: затеей.
0: Говорю, ну, этот по памятникам, этот по ларькам. Ну... А ты говоришь, ликбез индивидуальности. А тут что, Санта-Барбара, понимаешь?
1: Ну, ты нет, напряг слишком. Мозг под утро. Вот я тебе говорю, что программы бывают, например, книголюбов там всяких.
0: А, ты имеешь в виду вот тайку? А, ну я понял, узкую все-таки немножко.
1: Да.
0: А, я понял. Я думал,
1: то
0: что
1: это
0: там...
1: воспринимается нормально. Какие-то литературные чтения, где тебе, в общем-то, подсовывают литературу, которая за 60 лет не изменилась.
0: Альтернатив... А, я понял.

0: текут, в общем-то, совершенно независимо. То есть, ну, как бы синтезировались и существуют. То есть люди там считают вполне нормальным то, что им навязали уже в течение там короткого периода времени. И даже как-то бойко и бодро, например, могут реагировать там на какую-нибудь затею, связанную там с фантастическими совершенно экспериментами, там, например, с имуществом. То есть там, ну, например, чем человек вообще, как он должен думать, что вот ему предлагают какие-то невероятные, там, например, вещи, что, например, там, ему там, дай денег, я тебе завтра там, в 10 раз больше верну.
1: Вот, вот. А это, кстати, к вопросу о том, что вот он вырастил ели, срезал шишек, пошел их, никто не купил эти шишки. Он, значит, метнулся туда-сюда, шишки лежат, значит, зарплату ему за шишки не платят. Тут приходит этот и говорит, я тебе 200% годовых, он туда, потом опять бежит, говорит, и шишки у меня не купили, и зарплату не выплатили, еще я потерял всю свою собственность, потому что мне обещали 200% годовых. Вот, но он же шишки выращивал изначально, то он же шишки выращивал.
0: Например, ну, который, например, многие обижались, что не были как-то поставлены в известность со всех сторон. Вот люди, которые, над которыми эксперименты эти проводились.
1: Да, был такой.
0: А, например, если человек там склонен вообще к здравому рассудку, сутку он смотрит, например, открылась какая-то новая, ну, форма предпринимательства, модель, которая, в общем-то, похожа на западную. Возьму-ка я посмотрю, что там у них там происходит. У них там утряслось, и все нормально, как бы там утряслось и уехалось. Вот. Посмотрел, а там 3%, например, максимум 4%. А тут тебе обещают что-то невероятное. Ну, твоя реакция какая там. Ну, по крайней мере, подождать, посидеть, посмотреть, что это, что из этого получится.
1: Какое-то время выждать, конечно.
0: Да. Вот.
1: Не, ну они же сразу бегут, они сразу отдают вот все там.
0: Нет, это бежать надо. Вот нашел ты чемодан там с деньгами. Там. Вот, посмотрел, что мины под ним нет. Там, да. Там действительно можно хватать и бежать.
1: Просто сразу.
0: А когда тебе просто говорят, слушай, дай мне денег побольше.
1: Да, я тебе верну больше.
0: А я тебе дам кучу вообще денег. Причем, если... Ну, очевидно, что люди, которые там, например, этим занимаются, они, в общем-то, абсолютно, ну, как бы они ходят помолиться там.
1: То есть у них мизинчик прижат к ладошке.
0: Да.
1: Ну, ты знаешь, все-таки, вот, ты, конечно, очень правильно все рассуждаешь, но есть же одно «но», от чего и нужно отталкиваться, что он все равно выращивал шишки. Понимаешь? Ну, как можно, например, человека, который выращивал шишки еловые и хотел их продать на Арбате, допустить к управлению
0: самолетом?
1: А почему
0: самолетом? На Арбате-то?
1: Ну, пусть в Варениковском переулке, неважно где, все равно вот шишки выращивал,
0: да,
1: и потратил
0: подожди,
1: на это.
0: Вот, да. Может, он не там их продавал.
1: Ага, извини, а тоже нужно место вычислять нюхом. То есть шишки вырастил, продавал не там, да еще отдал по 200 годовых. По-моему, это все звенья одной цепочки. Как бы уши одной головы, ноздри одного носа.
0: Надо было выбрать там самую шишечную, вообще самую высокую, и ее в Кремль сдать в аренду. Вот
1: и так он и приходил туда, ему сказали, иди вон отсюда. И вот у них поэтому и происходили всякие, то пучило их всех, а ты что думаешь, вот так вот он и хотел. В результате один самый умный.
0: Ну?
1: Шишку-то свою сунуть.
0: Ничего не получилось.
1: Не получилось.
0: Ну, с другой стороны, потребностей много. Есть там, например, какие-то регионы с региональными шизофрениками, так сказать, во главе. Хотя это все распространяется как бы из мест вот насыщенных в информационном плане. Вот этот дуализм и склонность к нему. Вообще интересно, на самом деле, вообще эти вопросы, они не поднимаются и не будут подниматься, потому что они как бы решают все остальные проблемы. Тебе необходимости не будет тогда как-то ежедневно сталкиваться со стрессом.
1: Да,
0: поскольку
1: да,
0: ты уже привык к ним, то необходимость в них, она постоянно присутствует.
1: Как бы стресс — это уже мое второе имя.
0: Потребность.
1: Ну, дай послушать.

0: слушаем, наверное, уже последний на сегодня телефонный звонок. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Вы знаете, я вас ничего спрашивать не буду, я могу историю страшную рассказать, коротенькую.
0: Вы знаете, давайте, ну, рассказывайте, собственно, что теперь-то. Да и пойдем мы уже тогда отсюда.
1: Да, вот я сейчас в футбол с ребятами играл, а когда домой возвращался...
0: Вот сейчас, правда?
1: Ну, 20 минут назад. Домой возвращался, и в подъезде шапка из-за посоха лежит. А вы не знаете, что?
0: Uh-huh.
1: А в ней канат.
0: Спасибо. Но я не уверен, что это была шапка из-за опоссума. Вот. Насчет каната я не сомневаюсь. Кстати, недавно такая же была. Звонит. Я не подхожу вообще, ну, не открываю даже. Потом выхожу, а около мусоропровода канат. И я подумал, что, наверное, вот он или она, или вообще оно звонило, дабы, значит, канат положить по месту назначения хотя бы тут. Вот, ну что же, пойдем, что ли?
2: Действительно страшная история. А от каната что-то символ, да?
0: Ну, я тебе расскажу и даже покажу. Вообще, по-другому, канат, второе имя каната – это еда для мух.
2: А.
3: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет автор.

0: Браво!
1: И я приветствую в нашей студии огромное количество лиц мужского, судя по всему, пола, поскольку оволошенность на их телах говорит за данную сентенцию.
2: Ну, помимо оволошенности еще кое-что.
1: Но данного я не вижу, поскольку я нахожусь в специальном кабинете и вижу только ваши, скажем так, да, ваши чиполины. Это, ну, то есть есть новое выражение, сейчас получишь по чиполине. Ну, неважно. В общем, Алексей Заев, гость нашей сегодняшней студии. Здравствуй, Леша. Здравствуй, Леша.
2: Ну, мне грубо говорить, конечно, но как будто мы с тобой только что увиделись.
1: Не, ну надо же сделать вид, дескать.
2: А, да, вот так. Здравствуй, Саша.
1: Привет, да.
2: Здравствуй, Бим, здравствуй, Бом.
1: Чего? А, ну да. Да, соответственно, на гитаре будет сегодня исполнять партии гитарный Илья Шаповалов. Здравствуй, Илья.
3: Здравствуй, Саша.
1: Ну и сидит достаточно, в общем-то, мрачная личность, демоническая, не побоюсь этого слова. Это Андрей Горохов. Здравствуй, Андрей. Давно мы не виделись с тобой. Что у тебя случилось? Почему, так сказать, вот на твоем челе печаль вышита кружевами?
4: Хотелось бы сказать пару слов.
2: А лучше не надо.
1: Почему? Пусть. У нас же это демократия.
4: На такой вопрос я не могу отвечать локально, нужно отвечать развернуто.
1: Правильно.
4: Вот, поэтому я воздержусь, потому что сегодня все-таки эфир не мой. Я хотел бы сегодня быть таким фоном. Вот если мне дадут слово для ремарки, я обязательно его возьму. А сейчас сольно я отступаю.
1: Ну вот тут волнуются наши уважаемые на тему того, услышим ли мы сегодня твой райский голос и гитарное звучание.
4: Ну они новички, им положено волноваться. А мы-то с тобой договоримся, я думаю, правильно?
1: Да!
4: Конечно.
1: Ну что, Алексей, тогда, видимо, слово, как это принято говорить, тебе и гитаре.
2: Чужой.
1: Да. А почему ты сам-то сегодня не будешь?
2: Да,
1: я вижу состояние твоей, да, конечности.
2: Души.
1: Я же говорил, будь осторожен в момент уединения.
2: Ты говорил о том, что о мужчинах разговариваешь.
1: Поближе подвинь, пожалуйста, микрофон на эту вот конструкцию. А вот как тебе... Ты прям ближе к столу двигайся.
4: А пусть они начнут играть, а я попробую это сделать так, чтобы все было слышно.
2: Вот здесь можешь протащить.
1: Да, ты не пугайся, ты садись ближе. Все вот так.
2: Садист ближний.
1: Ну попробуй, издай звук как-то. Мощнейший звук. Хорошо.
2: Отлично.
1: Ну что, мы слушаем пьесы. Ты так подальше, Алексей, от микрофона. Ты подальше.
2: Я когда начну кричать, я буду все дальше, дальше. Потом я сбегаю в покой.
1: Упал у вас товарищ. Ну что же, ну... Да.
2: Фотограф.
1: Ну, почему-то сейчас в моде стали пожилые фотографы. Я заметил, что и пожилые люди, они ослабели, видимо. Хотя такое понятие, как авитаминоз, оно свойственно, насколько я знаю, вот весне, но а по осени он должен был наесться яблок, в которых много железа. Но, однако, слаб и немощен. Это чей дедушка? Уберите его.
4: Это бабушка.
1: Боже ты мой. Ну что, Алексей?
2: Насчет боже ты прав.
1: Начинай.
2: Поехали.

0: Я так подозреваю, что это песня об автомобиле, да? Да. Вот ты знаешь, тут
1: жучок такой.
0: Петр Кошкин прислал тут нам письмо, вот такое, да, говорит, Александр, это у меня, как и у вас, есть борода. Расскажите, пожалуйста, как ухаживать за населяющими ее насекомыми. Но я, честно говоря, постепенно готов сдаться и сбрить ее. Вот ты, как древний носитель бороды, я вижу, это уже сделал. А у Андрея, у Горохова, она такая маленькая, в общем, я пытался дернуть, хотя не выходит.
1: Поэтому маленькие насекомые.
0: Опыт твой борьбы или все-таки ты рекомендуешь господину Кошкину сдаться и тоже, в общем-то, сбрить всю растительность на луковице?
1: Я не знаю, на самом деле, вот как
0: а
1: писал...
0: А ты говори, как ты думаешь.
1: А, да? Да. Как писал Довлатов, у меня жопы-то нету, я поэтому вот не совсем...
0: Ну, я вижу, что, однако, действием ты подтверждаешь. То есть то, что у тебя сбрив произошел, это Кошкин, брейте. Растительность, да, и тут это...
1: Нет, одно уже то, что он Кошкин, то есть ему надо брить-то всего, получается.
0: Маринка Бесстыжая тут заходила, пока вы пели, и шепнула, значит, на ухо, чтобы ты исполнил песню «Тополиный пух». Ну, знаешь этот «Тополиный пух, весна и осень». Нет, не знаешь? Ну, ладно, тогда песня «Тополиный пух» не состоится. Давай следующую.
1: Да, лирическая начинается.
0: Безусловно. Будьте здоровы.
1: Спасибо.

0: А вот, тем не менее, заходят периодически люди, задают тут всякие вопросы. Вот, к примеру, вопрос такой. Слушал, говорит, Бегемотова по некой милицейской волне, и вопрос, он что, с дуба упал? Поскольку вы, в общем-то, все, так я понял, тусуетесь видным, вам виднее. Потому что последний раз я видел его падающего с коня на Новом Арбате, он решил тут... Ну, это, конечно, было смешно, но ушибы, полученные данным лицом...
1: Данным бегемотом.
0: Да, ну что там с дубом у нас? И зачем бегемоты желуди не едят? Я подозреваю, что, может быть, с трудом, если вот вы, уважаемый, кто сейчас шепнул мне, вы поподробнее расскажите, в чем там вообще дело? Вот что вас так встревожило и удивило? И мы тогда как-то сможем, наверное, проанализировать. Да. Андрей, у тебя нет никаких комментариев вообще по... Вот...
2: По поводу чего? По поводу песен или по поводу...
0: Ну, по поводу песен, по поводу дубов. Ну, вообще, по поводу деревьев. Тут вот очень много спрашивают насчет деревьев. Типа, как сохранить зелень зимой? Имеется в виду зелень деревьев.
2: Давай тогда будем говорить сразу о корнях.
0: Вот это очень важно, да.
1: И
0: да.
1: Давайте лучше о зелени. Когда ее много, это хорошо.
2: Значит, у Заева ярко выраженные корни.
1: Зелени.
2: У творчества Алексея Заева явно выраженные корни андеграунда.
0: Да.
2: Ты не будешь это,
0: не
2: да?
0: буду не
1: спорить. Новенькое, кстати, говорит.
0: Да, ты совершенно прав.
2: Несмотря на то, что он сейчас спел совершенно попсовую балладу, типа Энджи Роллинг Стоунс, тем не менее... все равно какая-то инъекция существует, которая напоминает о том, что все-таки он не прост.
1: Я даже...
2: Или излишне прост.
0: Совершенно верно. Я всегда уважал в тебе вот такой дар аналитика.
2: Да что говорить, отличный дар.
0: А, кстати, вот тут люди волнуются, очень многие говорят, дескать, почему мы не участвуем вот в марафоне «Москва-петушки». Но я могу сразу...
2: Слово «петушки» уже...
0: Я могу сразу сказать, что Андрей Горохов моментально отметил данное событие. Это день рождения Венедикта Ерофеева. Придя сюда, он сразу разбил об стол бутылку водки, тем самым дав салют... Две разы? А, я вот вторую не видел, потому что он стоял ко мне левым профилем. Вот. И тем самым дал салют в честь великого русского писателя. Алексей, а что ты так все время смеешься? У тебя что как-то...
1: Вот... У меня грустная песня следующая, поэтому...
0: А до того у Алексея были песни веселые и жизнерадостные. Кстати, вот... Люди, вот, например, подходят постоянно, например, просят «Нечего жрать» исполнить песню тоже.
1: А там, «Нечему срать»?
0: Для железных неких коней просят вот что-нибудь повеселее одновременно как-то. Вот, может быть, про «Нечего жрать» веселая песня должна быть, судя по названию.
1: Я думаю, что не стоит.
0: Не там, стоит. Ну, да. Все, тогда играй то, что считаешь нужным, да.
1: Ну, вот так вот сразу две подряд без перерыва, да?
0: Да.
1: Будем не
2: стоп. Будем.

Аминь, прошептала земля в печали, когда его гроб в нее опускали. Аминь, прошептала короткое слово, а может, какое другое слово. Но не кричала, вот что бесспорно, да и он ведь тоже молчал упорно.

А это французский поэт Гильвик, а перевод Морис Ваксмахера. И сразу следом тоже совсем грустные песни. Я спросил, мне не разрешили петь здесь.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у нашей программы сегодня Алексей Заев, чей голос вы сейчас слышите, Илья Шаповалов и Андрей Горохов, который сегодня выступает в качестве аналитика. Кстати, анализы не обязательно присылать нам, потому что сейчас у нас лаборатория временно закрыта, но все ваши анализы хранятся, и мы обязательно, в общем-то, пришлем вам уведомление. Вот интересный цыпленыш зашел и интересную тему предложил. Раскрыть просят механизм действия рекламы на сознание рядового потребителя. Реклама, если расположена на бортах общественного транспорта, и вот данный транспорт попал в ДТП. Есть ли у вас какие-нибудь мысли? Дело в том, что...
1: Есть.
0: Давай, рассказывай, Леша.
1: Сразу в 15-ю больницу. Я даже могу порекомендовать кого с такими вот сообщениями.
0: Нет, а ты, кстати, как-то, по-моему, очень несерьезно относишься к затронутой цепленящим теме. Вот,
1: наоборот, очень цепленно.
0: Представим себе, вот, например, люди, вот вас я нашел сидящими на автобусной остановке. Мимо проезжает огромное количество автомобилей, там, каких-то транспортных средств, на бортах у которых расположено, там, дескать, там, покупай, или там, реклама радио и так далее. Это уже примелькалось. И многие сейчас вот рекламные компании, конторы специально провоцируют, скажем так, ДТП с целью привлечения внимания вот общественного сознания.
1: Саш, я не успеваю следить за твоим.
0: Ну, тогда давай спросим мнение Андрея Гороху.
1: Вот
0: я
1: да.
0: вижу, как...
1: аналитик уже, да. психоаналитик еще.
0: Андрей, у тебя есть какой-то комментарий к данному?
2: Давайте так, я вам даю комментарий, вы мне даете успеть хотя бы один раз.
0: Безусловно. А можно прямо сейчас это?
2: Потому что меня немножко ломает. Я настолько не привык сидеть в роли... В роли зрителя, да, но в роли психоаналитика.
0: Ну, ты прокомментируй, может быть, все-таки интересно узнать твое мнение. Мы, кстати, об этом спросим у нашего следующего гостя, потому что тема затронутая вот цепленящим очень серьезная. Это действительно не шутка, Андрей, на самом деле, да.
1: Но... Больше всего волнует вот это вот... Часы, не, ну вот часы это... которые 23, 52, 25 показывают.
0: А у меня 24. Ты выиграл, с меня рубль. Ну что, Андрей, будешь комментировать?
1: Или пойдешь бить бутылки.
2: Я не буду комментировать, я просто скажу с самого начала то, что не ты нас нашел на остановке.
0: Ну, в принципе, да, ты меня нашел идущим мимо.
2: Не то, что идущим мимо, я вижу, парень катится по дороге.
0: Я упал, тоже с лошади. Естественно, я пытался смягчить удар, что каскадер ловко перекатится через спину и встать на клумбу.
2: У тебя было немножко глуповатое лицо. Я лучше ребятам не стал говорить о том, что Шура совершенно в нелепом положении, и сказал, а вот он идет, его только что подвез Мерседес. На самом деле он выкатился вообще, ну просто из подворотни.
0: Весь пыльный был, ну такой грязный, побил все предметы, которые при мне были.
2: Вот, и все, в конце концов, довольно сносно смотрелось.
1: Предмет еще перепутал, да. побил-то другой человек.
0: Совершенно. В качестве амортизатора послужил такого, ну, морального для меня, да, я тебе благодарен. Да. Ну что, может быть, послушаем какую-нибудь композицию в исполнении Андрея Горохова?
2: Можно, Илья, я немножко...
0: Да, если можно, ты вот данный микрофон, это вот подсоедини туда, пожалуйста, спасибо. Ну вот, когда Андрей возьмет, да.
1: Можно я буду хохотать иногда?
0: Мы тебя выключим из эфира сейчас.
1: Жалко же.

0: Это была песня Андрея Горохова. Я так понял, новая, потому что до того я, например, ее не слышал.
1: Я тоже.
0: Вот постоянно люди волнуются на тему. Вот Илья заходил, сейчас спрашивал, как повлияет переход на зимнее время.
1: Не он заходил.
0: Нет, другой там такой дедушка совсем. Как повлияет сегодня вот переход на всякое зимнее время, на длительность нашей программы. Также меня просят, пользуясь служебным положением, перевести часы на 2 часа назад. Вот мы это, конечно, сделаем, но потом с утра придется вернуть это. И как влиять она никак не будет, потому что я все равно уйду раньше на 2 часа. Вот вопрос к Заеву и Волкову. Но Волков сегодня не смог прийти. В каких ВИА, спрашивает, в общем-то, вы раньше играли? Какую музыку вы слушаете? Читали вы книгу мою, книгу Александра Лаерского «Хомяки в неволе», спрашивает Ангелина Вовк. Я, к сожалению, не мог вам подарить данную книгу, поскольку сейчас кризис в стране. И
2: тем более у меня день рождения был 21 числа.
0: Тогда я тебе преподнесу рукопись, ладно?
2: Будь так, бобр.
0: Там, кстати, мои иллюстрации, там нарисованы замечательные хомяки в графике. Но это я что-то хвастаюсь и хвалюсь, в общем-то. Ну, тем не менее,
2: да. В общем, мог бы что-нибудь подарить. Ну, так ты воскресенье у меня был день ангела, значит, в среду день рождения.
0: Да.
2: Да.
0: Когда у человека...
2: Да ты не плачь.
0: Когда у человека день рождения, я чувствую, как к нему подкрадывается...
2: Старость.
0: Во-первых, немощность, нищета, беззубие и, в общем-то, выпадание прямой кишки. Поэтому я никогда не поздравляю людей с днями рождения. Вот. И сам свои дни рождения не праздную.
2: Мог почему, бы сделать хотя бы.
0: К чему приятное пусть и сделает твоя женщина.
2: Ага.
0: Ну ладно, давай.
2: Какая из всех...
0: Композицию, может быть, твою послушаем.
2: Композиция. Ну, а что-то очень болею. Какие-то мрачные.
0: Ничего.
2: Ну, какая разница.
0: Вот я тоже люблю нюхать полиграфию. Вот Андрей Горохов нюхает сейчас полиграфию. Знаешь, нет, я правда. То есть, во-первых, я раньше любил вот в детстве запах свежих газет. Читать я до сих пор не умею, к стыду. Вот, но пишу. Вот да, писать умею, заметил, читать не умею. Знаешь, как бывает, люди, например, по-английски, вот они понимают, что им говорят, а сами говорить не могут. Или там, я говорю, читать по-английски могу, а разговаривать не умею. Вот у меня писать я умею, читать не умею, и только нюхаю. А поэтому вы не обращайте внимания, что у меня такой распухший нос. Это ничего.
3: Да. Слушай, а ты не мог бы добавить высоких на вот этот микрофон? Или ты не знаешь, как?
2: Не, или на любой.
0: А, сейчас я сделаю. Я просто лучше уберу низких.
3: А то я пел, подумал, что гитара звучит гораздо ярче.
0: Безусловно, потому что гитара сделана руками мастера. Я не то, что в твоего папу как бы кинул камень в огород. Я как-то неловко.
3: Я лучше полиграфии понюхал.
0: Ну что, Алексей?

0: Вот так вот.
1: То есть это такая внезапная концовка в традициях причем... панк-рока.
0: Да нет, это вообще как-то в традициях Марка Боула. Чего я тут блеял, сидел-то?
1: А вот тут заходил человек, не представился, передает, говорит, привет Васе и Сереже из Лефортово и из Митина. То есть они как-то дислоцируются, в общем, раскиданы по всем городам. И такая телега, ваше радио, мне очень нравится. Уважаемый, я никогда не куплю радиостанцию, которая не будет не нравиться вам. Я покупаю только хорошие вещи. Я петь сегодня не буду, потому что у меня-то времени эфирного хоть отбавляй, а вот наши гости, они, в общем-то, не так им богаты. Вот, ну что тут еще? Вот эротическое просят исполнить в стиле «Дети хоронят коня». Ну, это я так про себя что-то сказал.
0: Да я не понял.
1: Да нет, это не обращай внимания. Александр, с вами сегодня...
0: А с твоей стороны это эротическое вообще про коня?
1: Все, что я, то эротика. Александр, с вами сегодня отличные пацаны. И даже один врач из 15-й. Не играйте на пятиструнке шестерней, мы уже спим. Это из соседней просто комнаты прислали, я знаю.
0: Из палаты, я знаю.
1: Да, вот, кстати, тут спрашивают насчет того, со странное сообщение было, что, дескать, копытные собираются в МДМ, и как мы к этому относимся. Я со своей стороны очень хорошо отношусь. Дело в том, что у одного средства массовой информации день рождения как раз вот в плане средств массовой информации, я присоединяюсь и поздравляю. Я считаю, что данное средство массовой информации очень, очень хорошее. Я постоянно его слушаю, мне нравится музыка, которую они транслируют. Так что привет копытным данным. Что еще? Что еще? Вот хороший очень заходил тут человек, шепнул. Очень хорошо, говорит, спел Андрей Горохов. Очень хочется что-нибудь в его исполнении. Он пел интонационно. И дальше шепнул. Привет, говорит, любимому Лаэрскому. Я думаю, что это женщина, скорее всего, послала. Они пожимают по друг другу
0: руки.
1: Может быть, ты что-то еще, какую-нибудь композицию? Как ты? Твоя тушка готова?
0: Он уже тут сразу стал двигать микрофон.
2: Нет, я, честно говоря, мне хотелось бы очень послушать Лешу, потому что я никогда до сих пор вживую его не слышал.
1: Ну, я как-то...
0: Обычно в мертвую как-то.
1: Ну, давайте-то Алексея Изаева послушаем. Не будем терять времени. Друзья, не будем терять времени. Его у нас очень мало. Нет, я это не к тому, что я вас выгоняю. Мы, конечно, еще будем тут пребывать. Просто я к тому, что чем больше песен, это же история.
2: Так я к тому, что я не отказывался. Я просто... Я хотел сначала про Лешу рассказать.
1: А то есть ты хотел так покапризничать?
2: Да, пококетничать, а потом уже сдастся.
3: Пококлетничать.
2: А тут на тебя обломали.
0: Да, а ты думал, что мало того, что разбил две бутылки водки, еще теперь...
1: Это ж салют был, Алексей.
2: Девичий, ты че? Безалкогольной водкой.
0: Ну я должен пошутить как-нибудь микрофон. Ты не сильно там себе микрофонов понаставил?

0: Скажи outside. Не ожидал, да, что так закончится?
1: Хорошая песня, мне она правда понравилась. Андрей, действительно хорошая песня.
2: А ты знаешь, я перевел outside, это как бы на обочине, да, Леш? Mm-hmm. Да?
0: Ну, можно и так.
2: А как надо?
0: Да вообще... Понимаете, тут
1: двояк вот сейчас в данный момент вот смысл, например, на обочине, да, вот слово, он подразумевает расперды, потому что на обочине
2: слово
1: находится...
2: Это, я не понимаю, почему-то слово ты переделываешь в мужской род, слово «он».
1: Он. Почему потому что там находится, там, потому что род. На обочине находится он, в том числе, там, скажем, мощный супермаркет. Вот, и в данном случае находиться на обочине весьма нехило. Там можно купить окорочков, водки.
0: Разбив две можно еще.
1: Да, но тем не
2: менее. Я же уже принес свои извинения. Сколько можно? Тем более оплатил следующий.
1: Сколько можно этих намеков?
0: Во-первых, скажем так, не ты их принес.
2: Я их нес.
1: Дима тут заходил. Дима спрашивает. Алексей говорит, собираешься ты что-нибудь записывать после общих частностей? Ну, так и экскурс, знаешь, то есть вопрос сам по себе.
0: Слушай, я несколько в России, а кто, что?
1: Что не знаешь, значит, не собирается.
0: Собирается немедленно, и... а что?
1: Да
0: а
1: ничего так... страшного.
0: Так мы их можем просто спеть и...
2: Разволновался?
0: Я просто в неожиданности.
1: Вот тут это, говорит, слип-маты человек забыл некий, его выкинули из МДМ. Что такое слип-маты, кто мне скажет?
0: А что такое МДМ, интересно?
1: Вот Саша, когда говорит, я сообщал о копытных, я имел в виду тех, что в лосинах и свитерах. А если тебе нравится их уровень, то тогда... Сейчас тут... Ой. То тогда
0: хватает.
1: Поставь Иосифа Кобзона. Спасибо, Руконогов. Вот пришел сейчас, такую телегу мне прогнал. Уровень нравится. Я что, по уровням? Я же не гири, там, это, которая там как-то у Галича гиря говномера, покуда это самое. Да, ну что, у нас, кстати, вот радостное сообщение. У нас пошли, наконец, часы. Если вы заметили. Вот.
0: Да, кстати, вот. Уже без 3:12.
1: Есть ли какая-нибудь у вас пьеса, которая длится 4 минуты? Я думаю, что мы еще задержимся, потому что не так много было спета. Еще послушаем Андрея, вполне вероятно.
0: Если захочешь, если не будет больше.
2: Еще надо очень попросить.
1: Или послушаем...
2: Музон. Нет,
1: давайте послушаем лучше тогда.
0: Давай, да.
2: Аудиозапись?
0: Аудиозапись.
1: А у тебя есть 11 аудио?
0: 11 номер, можешь поставить?
1: А у меня есть видео, не могу.
0: Ага.
1: Да поставлю. Вот
0: так,
1: поставлю. Что, мне жалко, вот, что ли?
0: А то я так обижусь.
3: Если плачет грудничок и краснеет густо,

0: станции быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: И я напоминаю нашим глубоко уважаемым и широчайшим в плане души, что в гостях у программы «Монморальность» сегодня Алексей Заев, Илья Шаповалов и Андрей Горохов. Андрей Горохов – лидер группы «АДО», Алексей Заев –
2: просто лидер.
1: Просто лидер. Он да. Сегодня в желтой майке. Это такая у меня тупая шутка. Да.
2: Потому что слово «жёлтый» сразу она как-то...
1: И сейчас готовится к своему выступлению. Мне, кстати, предлагали работать спортивным комментатором.
2: Да выступает, кстати.
1: Андрей Горохов, ты вот...
2: Может, я пока «Битлз» пойду?
1: Послушай.

0: Тем временем, пока пел Андрей, тут заходил человек по фамилии Блумберг и спросил: Саша, говорится, правда ли, что твоя тушка застрахована каким-то крупным швейцарским банком на очень большой прайс? Подтвердили, опровергли. Да, реально, моя тушка была застрахована на 50 тысяч американских долларов, но срок страховки вышел в связи с кризисом.
1: Мы только что их потратили, по-моему.
0: Да, мне пришлось заняться членовредительством, как раз вот один из его этапов, и созерцали вы, когда вот мы встречались на улице, дабы получить страховку эту. Вот Алексей шепнул мне: Настя, у вас очень приятный меццо-сопрано. Я, говорит...
1: Да,
0: ну вот я вот...
1: Это женский голос такой.
0: Да, ну я же говорю: Настя, сказал, я, говорит, полюбила вас навечно, так что она будет ждать тебя у выхода.
1: У выхода где?
0: Ну, где у любого выхода? Что ж ты такой?
1: То есть, откуда бы я ни вышел?
0: Тебя будет ждать Настя. Ну, я думаю, что сейчас мы послушаем твое меццо-сопрано.
1: Я слушаю. Может быть, я уже тогда просто свалю?
0: То есть, кого ты свалишь-то?
1: Пойте петь.
0: К выходу. К выходу пойдешь, да? Ну, ты бы из окна сперва выглянул, потому что надо как-то подстраховать свою тушку. Ведь не всякая Настя, она, в общем-то... Ты зачем убил насекомых? Нет, вот приходит человек, да, как в гости ко мне в квартиру. Я тут в радио играю, забавляюсь, понимаешь, это убивает просто насекомых, не спрашивает. То есть, может быть, это вот, я вывожу их, может, специально. То есть, может быть, я член Гринписа. Может быть, я сейчас обижусь и уйду.
1: А знаешь, как... Как эти сказали-то? Однажды вечером это самое... Они сказали: член, извините за выражение. Ну, короче, сейчас
0: какой
1: мы...
0: Какой каламбур. Ну что?
2: Леш, ты лучше пой.
0: Да.
2: Мы за тебя все скажем.
1: Лучше не разговаривай, я знаю. Для Насти песня.
3: Которая ждет выхода.
1: А, да, кстати, которая ждет выхода. И, собственно, неожиданно. Ты не подставляй туда себе, там у тебя тут звуков нет.
2: Песня на самом деле очень печальная и посвящается умершему бас-гитаристу, на самом деле.

0: Сергею Гришину посвящен.
1: Александр, мы просто ваши фэны. Ну, это имеется в виду и ваши тоже. Шлем привет
0: от... Видимо, это Алексей имел в виду.
2: Ой, морда. Он сам сидит, придумает сообщение.
1: Нет, можешь вот прочитать. Я прям дам тебе или
2: знаю. Бэджер, между прочим, обычно пикает.
1: А у меня он игрушечный. А тут дальше. Громоздкий поцелуй от Ани. Представляешь, от Ани громоздкий поцелуй. Мне нравится эта формулировка. Вот интересный тут... тема. Вот дядя Федор спрашивает. Саша говорит, у меня начали расти зубы мудрости, а все по-прежнему называют меня слабоумным. Что делать? Но я, со своей стороны, посоветовал бы дяде Федору чаще вот эти бивни мудрости обнажать на людях, чтобы как-то видели, что человек уже взрослый и серьезный, на мой взгляд.
2: Во-первых, иногда люди носят очки.
1: Ну да, да,
2: вы абсолютно все, ничего не знаете, все, что
0: все.
2: Там с этим...
0: Я перестал все.
1: Что там как-то что-то а есть внутри, да? Снял,
2: Лешка так комплексует, он все, что бы мы сегодня не говорили, он принимает на свой счет.
1: Защищается, ну, даже когда на него не нападают. Смотри, человек пьет из бутылки, в которую ты, Андрей, сделал это. Попал, да? У нас тут шутка такая.
0: Опа! Ой.
1: Ну что, следующую пьесу, может быть, послушаем?
0: Давайте, какой «Прощай». А как она...

0: обуви в таких тональностях петь.
1: Ну что, Алексей?
0: Весь я.
1: Ну, мы чувствуем, но мы уже это самое включили обдув. То есть ты не волнуйся, у нас специальные беруши для носа, поэтому запах нас не сильно беспокоит.
0: Я думаю,
1: потей на здоровье.
0: Не-не, да. Я думаю, что обдув, но надо выключить. А просто дело в том, что...
1: Выключен, уже... да? То есть ты боишься подхватить, значит, воспаление легких. Значит, мы заботимся о своем здоровье, называется, да? Вот так, да?
0: Не так. Угу. Дело в том, что когда происходит обдув, то пахнет ты еще больше.
1: А, вот об этом я не подумал.
0: Вот я о чем говорю.
1: Кассета кончается. Кассета кончается. Ну, какая-нибудь, если есть коротенькая пьеска прям, а потом я переверну.
2: Дело не в слушателях, а в кассете.
1: Или давайте сделаем так. Давайте сейчас прям прервемся,
0: давай
1: послушаем
0: пьеску. Да, вот. Заодно.
1: А заодно сейчас обдув.
0: Уберем. И сейчас ты будешь как бы опять врать насчет того, что тебе на игрушечный плеер там приходят какие-то сообщения.
1: Ну, приятно же, знаешь. С песней слушаем в исполнении Алексея Заева. Уже студийно.

0: замок. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Алексей Заев, Илья Шаповалов и Андрей Горохов. Андрей Горохов является лидером группы АДО. Алексей Заев сам по себе вроде как лидер, певец. Да. Лидер, да.
1: А Шаповалов, он вроде как лидер всех.
0: Да. Ну, сейчас, такое? Я так понял, поэтическая минутка настала у нас. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
2: Пятиминутка.
1: Пятиминутка.
3: Послушай, как-то... Слушай, как, нас прет, как из нас прет сейчас, да? Да. Фонетически мы очень сильные. Алексей, хорошо, пожалуйста. Саш, давай посерьезнее.
1: Значит, стих очень серьезный. Называется «Милитаристическое».
3: Подожди, «Милитаристическое»?
1: «Ское», да. Дело в том, что, знаете ли...
0: Можно я четверостишие предупрежу?
1: Да.
0: В маскировочном халате и с большим кустом на каске кто-то жопу шевелит у меня на огороде.
1: Теперь мне больше.
0: Теперь ты начинаешь.
1: Да. Хорошо. На самом деле это очень сложный стих, так как я и так мрачный.
0: Спасибо, Алексей.
3: Попытаемся все-таки понять.
1: Я закончил.
0: Все? Что-то о песне?
1: В мирное время я бы вам всем показал, а нынче война. И не время для пустяков. Вот для отправки на фронт покидают вокзал тысячи тысяч таких же, как я, мудаков. Мы разгромили свой старенький военкомат. Патриотических чувств не сумех избежать. Нам объявил благодарность комбат, йо-комбат. И самолично принялся нас всех снаряжать. Я ухожу бить проклятых, не знамо кого. Жди меня, милые, только не очень-то жди. Это война, это тьма для ума твоего. Так что не жди, если грусть навевают дожди. Сфотографируйся в милом своем неглиже и запиши мне порнушку на пару кассет. С однополчанами спирт углотнув в блиндаже, будем смотреть эти фильмы, встречая рассвет. В нашей печурке так тесно, что бьется огонь, и у бойцов под глазами слеза, как смола. Темная ночь, только пули свистят, да гармонь. Скоро атака. А значит, и куча мала. Отпуск у нас 40 дней. Я приеду домой радовать собственной доблестью вражеский тыл. Выпью сивухи и вдруг залюбуюсь тобой. А в мирное время я бы тебя убил.
3: Ну, слушай, Саш, по-моему, неплохо, верно?
0: Неплохо.
3: Благожелательное впечатление осталось.
0: Очень недурно.
1: Да, главное, это психиатрическая больница все сочинялась.
0: Поэтому... Тут вот заходили братья меньше и сказали, что им не нужно сообщать о переводе вашего и нашего времени. То есть они сами все соображают. Вот Шурик интересуется нас, как я отношусь...
1: Твой игрушечный плеер вот этот.
0: Плеер. Все, что на П, то, в общем-то, у него игрушечный.
1: Ну, другое просто неудобно.
0: Будьте здоровы, это я сам себе. Спасибо.
1: Как спрашивают вы...
0: Относитесь к жизни на окраине, на отшибе, и с приятелем мне свежий воздух спрашивают. Я специально завожу канистры такие с воздухом из города Норильска себе, чтобы как-то иногда вот ностальгию по... Что, Андрей, ты потерял чего-то?
4: Мобильник свой.
0: Да, его уж давно сперли. Ты знаешь, и все. Уже позвонили.
1: Саш, есть другое слово совершенно.
0: Да.
1: Ну, мы с тобой потом это обсудим.
0: Ну что, вернемся, наверное, к прослушиванию ваших композиций музыкальных или про свежий воздух порассуждаем. Ну, знаете, Алексей потеет сильно, поэтому ваш вот этот вот вопрос, он как издевка сейчас звучит, Шурик.
3: Да не, ничего, мы как-то еще...
0: Будьте здоровы.
3: Терпим еще. Ну, вообще, он хорош, конечно, в плане попотеть. Это вообще труба.
0: Будет кличка у него теперь «Цыпленок табака».
3: Почему?
0: Не знаю, так что-то в голову уступило. Вы не обращайте на меня. Нет, все, не будет.
1: Огромный привет трубе. Я думаю, что он сейчас слушает. И вся квартира у меня...
0: В кучах мала.
1: Ты ошибаешься.
0: Извините.
1: Даже...
0: Мне очень стыдно.
1: Вся квартира в крови того самого трубы, который сказал мне, сегодня позвонил, сказал, слушай, мне так, говорит, так плохо.
0: Я так понял, что у трубы вы просто трудные дни какие-то сегодня, критические, что ли, так? Пускаешь к себе домой, кого ни попади вообще. Зачем ты ударил по щекам гитариста? Ты сколько, 4 раза по репе дал? Поднимите его.
3: Ничего, не он привык.
0: А, ну я смотрю, такой мозолистый парень. Мозолистое, мощное лицо.
3: Ты знаешь, Лёшка, он побьет, а потом...
0: Потом какой ласковый становится, заботливый, лечит.
3: И подарок хороший.
0: Подарок, да. Ну что, Алексей, песню, наверное, надо исполнить.
1: Теперь что за слово такое «песня»?
0: Песня. Пой.
3: Леша, можно заказ? Ты не помнишь сейчас Мондеганду? Я даже попробовал тебе, может быть, построить что-то там. Нет, да не получится, жаль.
1: А понимаешь, дело в том, что он не помнит.
3: В принципе, можно петь один этот рефрен.
0: Нет. Давайте вживую. Ну, с компактом мы успеем.
1: Идите вживую. Там же есть она записана, может, ее поставить.
0: То есть ее ставим.
1: Конечно.
0: Как ты... А, слушай, кстати, засада не считывается. Он так же, да, вживую. Правда, вот я вот все не считывается. Давай, давай. Не капризничай. Давай, давай, песню. Давай вживую. Давай, давай. Не капризничай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай.
1: Что там?
0: Это я так просто разговариваю.
1: Да нет, мы
0: просто... А, о своем, здесь, извините. Извините, Алексей.
3: У них просто программа из 283 песен, они выбирают.
0: Да, а какую вы хотели, как ты сказал?
3: Умная эротичная. Мондеганда. Это самая музыкальная песня.
1: Ну, в принципе... А вот, допустим, такой стих такой. Ты же знаешь, как бывает, жизнь то лупит, то простит, убивает, убывает, а потом его воскресит. Вот такой.
3: Опять, опять неплохо.
0: Неплохо.
3: Опять
0: не дурно.
1: Да, да, очень хорошо. Я думаю, что если бы это было дурно, я бы это и не читал.
3: А мы бы и не слушали.
0: А мы бы и не стали слушать.
1: Так вы, главное бы... А там всего 4 строчки, вы бы не успели выключить.
3: Не, мы бы тоже заговорили на втором слоге.
1: У меня девушка ждет там внизу.
0: Песню пой.
1: Да, перед выходом. Давай.

током психопатичным. Там Андрей Горох какие-то сообщает вещи. Вздрагиваешь с ничего от балды, до дерева дотрагиваешься во избежание беды.

0: тут просто произошли комментарии со стороны.
1: Нет, я просто хотел, чтобы немножко помягче играл, поскольку ты, у тебя динамика пропала, пение.
2: Это во-первых, а во-вторых, ты...
0: Да, я потому что тебя слушал, поэтому, конечно, какая там динамика.
1: Это понятно.
2: Сдавили мы тебя. Давай сразу дальше. Песни. Нам же нужно больше песен. Мы же делаем живую историю.
0: А, вот, то есть, вот таким
2: образом. Да.
0: Come on. Everybody.
1: Вот хорошее стихотворение «Я не спал».
0: А вот это вот.
1: Или это песня?
0: А вот такую. А это, я не знаю, если вот сейчас Илья вспомнит ее. Это Альбрехт Роденбах, перевод Евгения Витковского, «Мечта».
1: Обе фамилии хороши.
2: По-моему, он просто издевается над нами.
0: Зато есть...
2: Ой.
0: Твой микрофон сворачивай здесь. Давай. Да вот нагни, пожалуйста.

облака в лазуре высоты. Глядит ребенок, погружен в мечты. Изменяясь на лету, уходят облака мечты.

0: Ну, давайте еще спамим до последней куплет. Я, кажется, въехал в гармонию.
1: А ты возьми себе отдельно вот микрофон, вот тот четвертый, вот который нет, Андрей. Вот этот вот, бери его, да. Потому что, нет, ты его... А, ты там читаешь, я понял. Параллельно человек читает, поет, еще вяжет под столом на зиму носки себе. Кстати, ты, я вижу, научился...
2: Да он не себе, он мне вяжет, потому что у меня же здесь...
0: Допоем или нет, такая приятная песня?
3: Плывут миражи вдалеке...

0: такой есть певец, знаменитый Александр Лаэрский. Я
1: здесь все время делал я сделал мне нравится.
0: Я поэтому, да, мне тоже нравится. Я поэтому очень сильно смеялся.
1: Я очень старался. Ну что, может быть, предоставим сейчас Андрею Горохову музыкальное слово.
0: Немедленно.
1: В нашем, так сказать, формате.
2: Мне, да?
1: Да.
2: А что, зэка? Это гитара, да?
1: Это клёво.
0: Это круто.
1: Ух ты, фашистский крест у него.
0: Да ладно, там кул написано, круто написано, как фашистский крест. Кстати говоря, фашисты сейчас нас тоже слушают.
1: Нас кто только сейчас не слушает?
0: Маркашовцы.
2: Я так... Ампиловцы. Жириновскийцы.
0: Я боюсь, что я только что это произнес, и, по-моему, мне лучше домой теперь не ехать.

0: Что вы смеетесь все время, ребята?
1: Пахнет сильно.
0: Пахнет на своем. Я засунул. Я засунул.

0: это можно поставить крест.
1: Тем более тут заходили поклонники группы «Маша с медведем» и выразили фи вашим гостям. Тут так написано. А Павел вот говорит, какой-то зэк снял с меня часы на Тверской, пока я вас тут слушал. Паша, нечего шляться по неосвещенным улицам. Надо ходить по освещенным улицам, Паша. А на неосвещенных улицах Паша могут не только часы снять, могут Паша и по морде дать. Могут печень отшибить, рубашку порвать.
2: В разговорную речь могут дать.
3: Слушай. Ну ладно, не буду я ничего говорить. А я на самом деле насчет Маши Медведя хочу сказать.
1: Маша с медведем?
3: Да. Ты знаешь...
1: Нет. Давай-ка лучше послушаем песенки с компакта, Алексей. Что мы будем говорить?
3: Да, зоофилия какой-то там.
1: Совершенно верно.
3: В конце концов. Я хотел спеть одну маленькую очень песню.
1: Тогда давай быстрее, потому что тут, да, а потом мы уже будем прощаться.
3: Все, да. Она очень коротенькая песенка.
2: Разбежался прощаться. Наивняк, Шура.
3: На самом деле песня была сочинена аж на 86-87 году. Вот, поэтому такие слова, как советские граждане, они внезапно. Потом такие же слова, как вохровцы. Я думаю, что.
1: И волхвы.
3: Не, волхвы. Нет, ну не настолько старая песня.
1: Извини, Алексей, извини, опять я что-то не то сказал.

0: Граждане. Вот так вот успел.
1: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так выдуваете. Значит, вдох, начали, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.

0: каждую ночь в субботу на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские отважные орлы. Во-первых, с прошедшими вас праздниками со святкой, с масленицей и с пельменницей. Я видел, как вы все, в общем-то, топтали борщевые тряпки, перекидывались выпечкой. Это было торжество. Да никогда еще Москва так не веселилась. Но я, прежде всего, конечно же, хочу попросить у вас извинения за свою дырявую память. Дело в том, что вот в пятницу, то есть это получается на сегодняшний момент уже позавчера, я имел честь, скажем так, а не то, что сперва подумали, вот выступать в клубе «Драйв», который находится в Раменках, но забыл вам об этом сказать. Не потому, ну, вроде бы и мне выгодно, да, чтобы там как-то вы об этом знали, но вот, ну, старый я уже, я имею в виду старый мозгом, а не телом. Тело у меня молодое, здоровое и розовое. О чем вы сможете убедиться через 2 часа, потому что я покажу свою тушку в окне радиостанции. Можете подъезжать, в общем-то, вот на Новый Арбат, вооружиться биноклями и прочей оптической лабудой и созерцать меня вот на 14 этаже. Я буду в трусах с американским флагом, с гирей и весь розовый вам показывать свои молодые мышцы. Да, ну и, соответственно, поскольку это было действие в этом клубе, я, естественно, после этого не попал на место с обычной дислокацией своей тушки и не мог добраться до своей фонотеки. Поэтому все ваши музыкальные заявки сегодня, как говорится, в общем, не будет их, а будем мы слушать то, что у меня под рукой. Под рукой у меня тут кое-что есть. Да, и еще о гостях нашей студии. Где-то с часу ночи у нас будет, так скажем так, наш коллега в гостях с другой радиостанции, занимающийся совершенно иной музыкой. Но, на мой взгляд, данная радиостанция, вот она является в эфире одной из наиболее слушаемых, особенно после прикрытия НСН. Ну, не самой даже НСН, а вот этого жанра замечательного. Вообще, конечно, это большая утрата. А мы будем слушать всяческую музыку. Номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. И поет Юрий Марочкин. Ну и, в общем-то, я периодически буду сейчас тогда... Вообще должен был быть у нас и в первом часе гость, но, опять же, из-за отсутствия меня на обычном месте моей дислокации, он просто-таки до меня не дозвонился, поэтому я вот сегодня без музыки, эдакий весь расслаблен. Но это хорошо, потому что обычно я таскаю с собой мощный кейс, в общем-то, с набитый компактами, которые я ворую в музыкальных автомобилях, и из CD-чейнджеров, модных автомобилей, чьи багажники я взламываю спецломиком, вот, а также пишу потом на их полированных боках всякие слова русские. Вот, ну, сейчас будем читать, что тут к нам приходит. Да, вот, кстати, я что-то сегодня не объявил. Сегодня же 14 марта. И 1999 год, и сегодня 300-й выпуск нашей программы. Но я не сторонник юбилея, сами понимаете, и вообще юбилярства. Поэтому хотелось бы, чтобы это великое событие не было как-то освещено никем. Далее. Вы же ответственный музыкальный ведущий. Где песни молодых композиторов Макаревича, Матецкого, Лады Дэнс, ответственный работник культуры, персональный пенсионер на Тамзон? Вы знаете, дело в том, что я вот только что лазил по фонотеке, ни одной песни. Ну, конечно, Макаревич есть, извините, Матецкий, я просто не знаком, мне очень стыдно, я не знаком с творчеством данного певца. Вот, а «Танцующие Жигули» песню я нашел, но какую-то глупую про там, где сравнивается беременная женщина с яблоками, в общем-то, я чувствую себя не в силах попросту ставить ее в эфир, потому что меня это травмирует. Чем руководствовалось тайное жюри комитета уважаемых людей, когда выдвигало вас название «Человека тысячелетия», интересуется Сэм. Ну, Сэм, как вот правильно написали, уважаемых людей. Дело в том, что слово «уважаемый», вернее, этот эпитет, насколько вы знаете, все права на него имею я. Вот. Он, например, если к вам милиционер говорит, уважаемый, ваши документы, то он самозванец. Он должен просто отдать честь и посмотреть вам в глаза выразительно. Вот. Если он говорит слово «уважаемый», все, самозванец. Только я могу. Это как MC Hammer, понимаете? Поэтому я им раздал, погонял «уважаемый». И они все, дабы мне как-то отплатить, люди-то у нас все благодарны, выдвинули меня вот... на человека тысячелетия. Но это ведь действительно правда. Ну, согласитесь, да? Александр, почему налоговая инспекция не платит вам деньги за честность, спрашивает Штык. Дело в том, что она их с меня не берет. А вы знаете, есть такая пословица, да? То, что не приобретено, то есть потеря. А то, что не отнято, то есть прибыль. Вот. Они, конечно, знают о моих многочисленных доходах с публичных домов, с заказных изнасилований и убийств. Вот. Я просто честно прихожу и говорю, да, я вот получил сегодня 100 тысяч долларов, но вам я ничего не дам. Они говорят, ну, ладно, ну, я отпускают меня, потому что мои пронзительные, честные, голубые глаза вызывают у них вот чувство уважения и желание быть такими же, как я. Меня вообще-то радует ваша внимательность, вот такая определенная. Вот, например, присылают, типа, поставь что-нибудь из своего или из Кирилла Немоляева. Ну, уважаемые, я же вам сказал, что я сегодня, понимаете ли, не обладаю своей собственной фонотекой. Так что давайте не будем капризничать. Дальше. Что тут у нас дальше по делу? Сейчас. Вот такое сообщение. Здравствуй, Александр. После каждой твоей хорошей передачи я выплачиваю тебе гонорар в виде приобретения твоей музыкальной продукции. Но в этот раз мне не хотелось этого делать, так как я был сильно озабочен тем, что уже второй раз в этом году повторяешь начало встречи с гостями в конце программы. Я не понимаю, в чем тут прикол, так как я слушаю передачу от начала до конца, и мне это не тяжело. Так я потом отсыпаюсь спокойно днем, пишет Олег. Видишь ли, Олег, ну не ты один выплачиваешь мне гонорар, просто есть еще Серафим у нас, Серафим Пяточка, который говорит, Саня, я буду тебе платить гонорар, потому что, говорит, не успеваю прослушать начало программы самой. Вот я приезжаю, говорит, с дежурства, он банщиком работает в женской бане, и, говорит, вот застают, то есть как раз полчаса не вмещается, поэтому теряю суть. Я, говорит, буду тебе выплачивать гонорар, если ты будешь повторять хотя бы иногда вот начало. И Олег это, в принципе, себя оправдывает, потому что действительно многие люди задерживаются. Это не потому, что моя там лень какая-то, мне несложно ставить музыку, понимаешь? Просто кто-то, вот, послушав начало беседы, после того, как уже она прошла вся целиком, начинает понимать, о чем шла, собственно, вообще речь. Так что... Александр, почему такие малоизвестные радиостанции, как «Азия Минус», «Минимум» и другие, боятся ставить ваши песни? Дело в том, что мои высокохудожественные произведения можно гонять только в FM-диапазоне с хорошим качеством, а эти радиостанции работают в диапазоне даже не средних, а длинных волн, поэтому я не отдаю туда свои фонограммы. Очень много почему-то в этот раз вопросов, касающихся пива. Со своей стороны призываю всех, в общем-то, по возможности употреблять бочковое пиво «Драфт». Вот, но в связи с последними финансовыми событиями в нашем городе и в нашем государстве наблюдается некоторый его дефицит. По вполне понятным причинам появились неплохие, скажем так, отечественные сорта. Самые распространенные, это я опять же говорю о бочковом пиве, а не о бутылочном. Это все-таки, на мой взгляд, «Балтика» самое доступное бочковое пиво, по-моему, десятка номер. А вот бутылочную брать ни в коем случае нельзя, ибо от нее пучит и сода там. Ну и вот, в принципе, советские сорта. В моем любимом пивном кабаке «Ангара», который тут поблизости. Сейчас, в общем-то, люди обезумели и сделали цены на пиво отнюдь не народными. Я считаю, что это преступление. Пиво – это народный напиток, и цены на него должны быть, в общем-то, в ведении государства. Это должна быть жесткая монополия, потому что пиво – это жидкий хлеб, понимаете? Если сейчас алчные люди поднимут цены на хлеб, мы все помрем. Так же, в общем-то, и с пивом. Ну, самоварное пиво там действительно было хорошее. Да, из бутылочных. Что из бутылочных, например, я предпочитаю и вам тоже советую. Это обычное пиво Останкинское. Не надо путать с Очаковским. Останкинское пиво с зеленой этикеткой, с надписью 50 лет. Оно минимум пастеризовано. Хотя вот семидневного пива, к сожалению, уже не осталось, как утверждают специалисты. Далее. Дорогой Саша, под каким именем ты шаришь по интернету? Дело в том, что я не подключен к сети и в данный момент не собираюсь это делать, потому что я, пугаюсь, вирусов, это дело увлекательное. Я использую компьютерную, вернее, как ее принято называть у нас, политика, форгтехника, только по прямому назначению, то есть это музыка. Прокомментировать сейчас телевизионную программу я не могу по той причине, что у нас вчера, в общем, срезали телевизор, и один человек прицепил его на пояс, чтобы всех убеждать на улице, что это новый пейджер. Его мы сейчас ищем, думаю, найдем, потому что приметный телевизор все-таки, Panablack, Panasonic, бубенцы, они какая-то там ерунда. Найдем, и тогда с радостью прокомментирую. Что тут еще? Много чего-то всяких вопросов, я уж теряюсь. Кассеты, да, какие-то кассеты пришли. Вот одна беленькая, другая вся в сургучах. Только сегодня я, естественно, смог забрать ее. Как, Александр, как... Так, сейчас, извините, тут просто постоянно приходят телеги, поэтому приходится... Александр, как ты относишься к идее забрасывания яйцами деятелей искусства, в частности, Никиты Сергеевича Михалкова? Алексей Фисюков спрашивает. Дело в том, что, конечно, Никита Сергеевич заслуженный очень человек. Чего стоит вот его бессмертное творение про гигамента дядю Степу. Вот. Но, с другой стороны, я считаю, что наша страна, вполне могла бы обойтись. То есть искусство бы ничего не потеряло без переделки севильского цирюльника, собственно. А вот Лимон Грина можно было потратить, например, на строительство детского дома. Я вот знаю даже место, где можно было это сделать. А закидывать яйцами тоже плохо, потому что яйца продукт съедобный. И кидаться ими в пустоту, собственно, не следует.

0: Продолжаем далее зачитывать телеги ваши. Сейчас. Голубоглазый про дядю Степу написал Милхалков, старший Никита. Ошибочка вышла. Привет, Женя, кто-то пишет. Там не по барабану, кто написал. Главное, что фамилия одна у них русская, Кончаловский. Так, далее. А сегодня в дорожном патруле показали операцию захвата студии звукозаписи «Озон». Их качество, как я отмечал, в общем-то, ну, это я сообщение читаю, это не я отмечал, не лезло ни в какие рамки, пишет батька Махно. Ну, мне сложно прокомментировать это событие. Если это пираты, то хорошо, конечно, что... а с другой стороны, это... пиратство, это укор официальным студиям звукозаписи, потому что нужно как-то приспосабливаться, извините, к условиям, да, нынешним экономическим, и наполнять рынок официальной продукцией. Ну, почему пираты это делают, а вы не можете? Вы что, глупее, спрашивается, да? Саша, у тебя очень классный сайт в интернете, очень хорошо оформлен, только у меня один вопрос. Неужели ты отвечаешь на все эти дебильные вопросы, которые тебе посылают недобитые акселераты? Злобствует хомяк. Нет, дело в том, что вопросов приходит очень много. Мы специально как-то с человеком по имени Вебмастер, да, решили не... открывать целиком вот этот поток вопросов, ну, как обычно на сайте, там ты послал вопрос, он сразу же на мониторе появляется и висит, потому что там очень много их и повторяется и так далее. Мы все это, в общем-то, конечно, тщательно фильтруем, и затем вот этот самый вебмастер передает мне те вопросы, которые по нашему с ним мнению, опять же, ответы на которые будет интересно прочитать всем посетителям сайта. Вот, видимо, так. Далее. Александр, почему в ваших песнях нет ни одного положительного героя, а только отрицательные, вызывающие неприязнь, отвращение люди? Посмотрите вокруг, много хороших людей, ну и так далее. Вы знаете, дело в том, это пришло письмо такое от Евгения. Женя, дело в том, что, например, послушайте песню «Сабля». Там вот человек несет под мышкой свою подругу. Он положительный герой, да, ну, согласитесь. Далее, у меня масса ответов на эти вопросы. Например, песня вот «Аптека». Человек, который работает в аптеке, он всех спасает. Строитель, замечательная личность. Да все это люди положительные, понимаете? Все они положительные. Саша, как ты относишься к возвращению черного кофе в Москву, спрашивает Дмитрий. Видимо, Дмитрий Варшавский. Ну, и вообще музыка, она любая хорошая. Я честно скажу, я не являюсь большим поклонником музыки такого рода, но вот в прошлый раз у нас был Владимир Марочкин в гостях. Он рассказывал, что на концерте много было людей, и что музыканты играли очень классно. Ну, хорошо, что классно. Я рад. Далее. Александру с элегантной фамилией Лаэрский. Вы могли бы определить стиль? Сейчас, извините, тут перебили другим вопросом. Да. Стиль, жанр или музыкальное направление, в котором вы творите? Пишет Шпакельман. Нет, не могу. Это дело журналистов. Я же попросту музыкант. Да. Композитор, поэт, танцор. Гениальный. Здравствуй, Александр. Недавно я получил вашу книгу «Кактусы и кошки» и не нашел там ответа на вопрос. У меня гибнет кактус. Помоги, ежик. Ну, что же гибнет у тебя кактус? Видимо, ты его переливаешь. Тут я так не могу ответить без прощупывания и осмотра. То есть любой рецепт, он будет, ну, скажем так, неправилен. Понимаешь? Вот постарайся его не поливать, во-первых, и дышать на него почаще с утра. И перед сном. Так, что тут еще? Ну и к тому же, это же книжка о другом совершенно. То есть о бронетанковых войсках. Как ты там можешь найти о кактусах каких-то? Если вот, кстати, странные вы люди. Вот книжка называется «Кактусы и кошки». Значит, у вас представление, что там о кошках и о кактусах, да, все. А то, что это о бронетанковых войсках, вам и в голову не приходит. Александр, я сейчас на Кумаре. Я знаю, что ты знаешь, где можно приобрести это. Дело в том, ну, я понимаю, о чем идет речь, что я не приобретаю это никогда. Это действительно так. Ну, потому что это очень глупо. Ну, представьте себе, да? Вот радиослушатель. Ну, как на ваш взгляд я буду выглядеть, приобретая это? Ну, как дебил совершенно. Я и так, собственно, вот в окно вот когда встану, сейчас увидите, что не в самой лучшей форме. Саша, когда же, наконец, закончится мерзотная зима со своей перхотью бизнес-вумен? Ну, этот вопрос бизнес-вумен, дорогая, меня тоже дико мучает, но по своему печальному опыту я знаю, что нам еще точно вот придется ждать недели две, то есть где-то за неделю до окончания месяца март, который сейчас на дворе, начнется вот это вот течение, значит, со всех сторон будет все там течь у всех, прилив мощный начнется, почки всякие набухнуты. Вроде бы мы вздохнем всеми своими мощными грудями, скажем, вот она весна, вот оно случилось, но не нужно себя обманывать, это фальшстарт, так мы, ученые, называем вот этот период, это фальшстарт природы. Начиная где-то с 1-го, со 2 апреля, зима последний раз мощно ударит по нам. Я просто это знаю, как то, что вот я там, скажем, с Сашей, что на мне сейчас костюм тройка, понимаете, и сигара во рту, в общем-то. Поэтому я думаю, что вот, дабы избежать этого фальшстарта, нужно настроить себя еще на месяц купания в данной, вот, в общем-то, как вы правильно выразились, перхоти. Лаерский, почему ты так презрительно относишься к человечеству, пишет художник Вирский. А я, например, считаю, что я отношусь к человечеству очень хорошо и с большой любовью, что я великий гуманист. Почему презрительно? Александр, почему Лужков не посоветовался с вами, когда создавал свою партию, пишет Сэм. Ну, вы знаете, Сэм, дело в том, что вы знаете это, и это знают все политики известные, что со мной советоваться насчет создания партии бесполезно, потому что я специально буду давать советы, которые приведут к краху данной вот партии в перспективе, поскольку я только за свою партию радею, понимаете? Вот, и они уже научены опытом, просто и не лезут ко мне с такими вопросами. Ну зачем им это надо? Песня. В нашем дивном городе уже без 10 час. Далее продолжаем отвечать на ваши... Я продолжаю. Я так о себе на «вы» все время, сами понимаете. Да, так вот, был вопрос, касающийся альбома «Пощечина жизни». Как я уже говорил, он требует серьезной доработки в плане мастеринга и прочих дел. Мне удалось только вот буквально 3 дня назад поставить вот эту программу. Она очень сложно инсталируется. Это, ну, те, кто вот немножко с компьютерами имеет дело, знает, что это такое. И сейчас я вот на следующей неделе вплотную им займусь. И к тому же есть предложение реальное по его выпуску. Так что я думаю, что он появится. Все зависит только от работоспособности моей тушки. Александр, не планируете ли вы в будущем сделать на вашем сайте чат для общения со своими поклонниками, пишет Харрис. Вот дело в том, что если в день на этот сайт заходит, ну, скажем, не менее 50 человек, тогда имеет делать это, о чем вы говорите. Скорее всего, мы это сделаем где-то через месяц, потому что количество заходящих на сайт где-то раза в 2 больше, чем то число, что я назвал сейчас в день, да. Вот. Другое дело, что сам я по причине отсутствия у себя вот этой сети не смогу там принимать участие, но пусть будет чат, пусть те, кто заходит, общаются между собой, всячески прикалываются. Это несложно. Так что, скорее всего, мы это сделаем. Далее. Если ничего не скачивать, то занести вирус из интернета нереально, пишет бизнес-вумен. Да, но я же, поскольку тупой, то меня же будет интересовать информация, которая там есть, и я наверняка попробую что-нибудь скачать. Хотя это и вредно. Ну, в общем-то, не хочется мне пока с этим связываться. Лаерский, не пытайся казаться умнее, чем ты есть на самом деле, пишет Евгений Николаевич. Евгений Николаевич, ну, вот все вы пытаетесь меня обидеть. Вот вы меня так типа Лаэрский, да я просто Сашок, да, вот если бы я, например, говорил, я Александр Алексеевич, вот тогда я пытался, вернее, можно было сказать, что я пытаюсь казаться умнее. Вы поняли, да, меня, Евгений Николаевич? Александр, есть мнение, что вы поспорили на крупную сумму денег, что станете в окне станции в голом виде на обзор всей Москве. Ну, естественно, без денег там не обошлось. Это не спор, это просто гонорар. Да и мне приятно покрасоваться. Так. Алиса интересуется, кем мне приходится Диоген Лаэртский. Очень... Есть ли у меня внуки? Ну, внучка присутствует у меня. Диоген Лаэртский – это очень человек, которого я очень уважаю. И, ну, представьте себе, да, то есть человек писал анекдоты про мудрых философов. Это же круто. Очень круто. Так, Александр, видел вас вчера в приемной 53-й городской больнице. Что вы там делали, спрашивает Фисяков. Алексей, работал, Леш, работал. Дело в том, что жить сейчас тяжело, я подрабатываю сторожем. Летом, как я уже говорил, строю дачи. И там я принимал всех, отправлял потом. Александр, как в домашних условиях собрать компьютер? Игорь Волков спрашивает, имея магнитофон Комету. Игорь? Ну вот ты хочешь, чтобы я пошутил на эту тему. А меня это ввело в печаль. Вот то, что мне напомнило о магнитофоне Кометы. Александр, у меня к вам три вопроса. Первым, получили ли вы письмо за моей подписью? Второй, видели ли вы фильм «Бивис и Батхит уделывают Америку»? И в третьем, как избавиться от боли в ногах, когда лопаются на них вены? Спрашивает экс-финансист. Фильм я смотрел, письмо я от вас тоже получил. Кстати, как прям целую программу посвящу ответам на письма, потому что почему-то писем очень много приходит. Вот. На третий вопрос, я же не хирург, я не могу ответить. Понимаете, может быть, там в снег сунуть их там куда-нибудь или наоборот грелку положить. Вопрос к вам как к поэту. Не могли бы вы прочитать небольшое произведение в эфире? Олег пишет. Олег, сложно мне это сейчас сделать, потому что в голове крутится только стихотворение с определенной лексикой, да. Ну, к примеру, вот такое. Нету сил терпеть обиды от озлобленных людей, потому возьму оглоблю, всем отвешу. То есть это начало великой большой поэмы. Вот я ставлю в эфире песню Цоя. Это говорит о моем сугубо уважительном отношении к данному артисту. Значит, адрес в интернете моей тушки www.laertsky.com. Значит, в середине буквы Е, на конце Y, через точку. Сейчас у нас будут уже новости. Затем, может быть, придут гости. Если не придут, мы с вами продолжим еще немножечко общаться. Ну, а придут, будем слушать «Кислоту».
1: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
0: А, ну, пока что наших гостей еще нет. Ну, это неудивительно, потому что сами знаете, что опасности подстерегают на наших улицах в такое позднее время всех, в том числе и животных домашних. Но это я не про гостей, я так. Рютвиц интересуется, как в домашних условиях можно записаться на пластинку. Никак, дорогой друг, потому что будет сильно вонять. Насколько я знаю, производство виниловых пластинок – дело достаточно вонючее и сложное. Вот раньше на юге стояли специальные конструкции. На юге, я имею в виду, на курортах разных, где там записывали на такие

дискографии группы Black Uhuru. Это начальник главного управления ГИБДД города Москвы интересуется, вряд ли состоятся, потому что, поймите правильно, я не являюсь великим там искусствоведом каким-то. Мне очень сложно там, например, заниматься исследованием одной группы. У меня есть такой гигасборник Black Uhuru. Это, я очень сам люблю эту группу. Единственное, что я могу сделать, как-нибудь посвятить целую программу прослушиванию их музыки. Это, кстати, хорошая идея. Александр, вы много времени посвящаете встречам с достойными людьми, но пора вам посвятить творческий вечер с самим собой любимым. Олег, ну вот сейчас-то я этим занимаюсь, вот уже почти битый час, я только о себе. Александр, скажите, пожалуйста, на какой срок вы оплатили мой пейджер? Дело в том, что он работает полгода, работает абсолютно бесплатно. Меня это очень радует. Большое вам спасибо. Вы самый добрый человек на земле, пишет девушка Мила. Девушка Мила, мы не досмотрелись сегодня уже вряд ли. Завтра мы его, конечно же, отключим. А всем сотрудникам нашей компании я сделаю мощный втык в плане дыни. Будучи в подавленном и больном состоянии своей тушки, я вчера утром отправился в поликлинику, где мне повели операцию по удалению когтя. Александр, помогите добрым советом по избавлению от моего подавленного состояния. Харрис. Видишь, Харрис, ну что, ноготь? Зачем тебе ноготь? Вот, кстати, Александр, вы далеко не гуманист, пишет Кирилл, видимо, услышав про ноготь. Но я, Кирилл, не то имел в виду, что зачем, дескать, ноготь. Конечно же, ноготь нужно в носу ковырять и так далее, но отрастет он у вас, Харрис. Ну, что я еще могу сказать? Ну, чего, не знаю даже, как вас утешить. Посуду помойте, к примеру. Если у вас она вся чистая, о, соседям позвоните, скажите, есть грязная посуда, и помойте им. Может, настроение улучшится. Надя интересуется, какие праздники я признаю. Из календарных никаких, кроме Нового года. А так я праздники назначаю себе сам. То есть, к примеру, с утра солнце светит, пивко в холодильнике есть, настроение хорошее. Вот этот день для меня праздник. И, кстати, того же желаю всем, чтобы календарную всякую вот эту... Пойду не принимать близко к сердцу, поскольку это попросту шантаж. Вот тоже восьмое. Ну что это такое? Первый день весны там придумала. Вообще подумайте сами, да? Человек, у которого имя Клара, фамилия Цеткин. Ну вы что, взрослые люди. Константин интересуется, знаком ли я с кем-нибудь из питерской рок-тусовки. Но дело в том, что знакомство и дружеские отношения — это, согласитесь, разные вещи. Вот, скажем так, поддерживать или, ну, тусоваться, как вот принято говорить, ну, я не люблю, потому что я считаю, что все люди, которые заняты делом, просто не имеют на это времени, да? Вот. А так, естественно, что я со многими знаком, хотя бы вот в силу того, что многие из музыкантов были здесь в эфире. И... Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть человек напротив меня стоят. Но это не гости, это просто, видимо, пришли посмотреть на меня. Ну что, все, ушли. Да. Далее, сейчас будем далее зачитывать номер пейджера, напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси. Вот, кстати, я думаю, а вдруг гости не придут? Че, я как идиот, как последний диджей буду сидеть, что ли? Я-то выключу радио, да уйду. Ну, домой пойду. Я. Дорогой Колючий, если я буду сейчас перечислять всю свою дискографию, то будет, так скажем, похоже на самолюбование. Я и сам ее не помню. Вернее, помню, конечно, но это, поверь, скучно. Ну, вот зайди на этот сайт там от товарищей или сам, посмотри, там все есть. Ну что же мы будем зачитывать? Это базитизм. Ну, прости. Риутвиц интересуется, не хочу ли я первый час одной из своих передач посвятить прослушиванию присылаемых тебе кассет. Дело в том, дорогой Риутвиц, что практически 80% присылаемых кассет имеют, ну, не эфирные качества в силу того, что люди не следят за уровнем записи, записано это все на плохой ленте, не говоря уже о качестве самих

0: музыкальных произведений. Все-таки, как-никак, я отвечаю за ваше здоровье. Если кто-то из вас получит нервный удар, там, стресс или просто канат отдавит вот от ужаса, который будет твориться, то я же сам себе этого не прощу. А набрать действительно сколь-нибудь стоящего материала на целый час, поверьте, очень трудно. Поэтому вряд ли, наверное, у нас это получится. Далее что-то еще пишут. Фамилию Бориса Николаевича я сам не помню к своему студу. А, вспомнил Симонов фамилия. Вспомнил. Александр, ты злой, коварный и жестокий человек, пишет Настя. Настя, ну вот откуда ты знаешь? Ну вот я нежен и добр, что бобр. А кто такой Цепкин? Явно фамилия какого-то мужчины, пишет девушка Мила. Ты знаешь, я тоже полагаю, что раз Цепкин, значит, он мужчина. И я вообще не понимаю, это, а почему он там имеет какое-то отношение к Дню Победы. И там вообще непонятно. Далее. Служил ли я в армии? Естественно, на подводных лодках, на всяких там, ну вот, туда-сюда мы там, оттуда-обратно, консервы там нам давали. Знаете, в то время, когда я служил на подводных лодках, мы такие компоты жрали там, вот. И потом после каждого заплыва полугодового нас в дом отдыха направляли. Вот так-то, Настя, а вы говорите жестокий. Я, можно сказать, рубеж защищал, пока вы тут на пляске ходили и на дискотеке. Харрис говорит, пока нет гостей, огласите список музыкальных произведений, которые имеются у вас в наличии в данную минуту. И будет делать легче музыкальные заявки нашим радиослушателям. Харрис, ну не надо делать из меня демона какого-то. Чего хочу, то и буду ставить. Я же все прихожу не работать, а отдохнуть, послушать музыку, которая мне нравится. Сергей сообщает, Александр, ко мне только что зашел парень без ногтя и попросил помыть посуду. Вот... вот, видите, замечательно как. Прислушивайтесь к советам меня, умного. Что-то еще. Ага. Саш, чем вы занимаетесь в гримерной, в перерыве между вашими концертами? Какие напитки употребляете? Ну, прям так перебивают меня круто. Извините, что такие паузы просто. Пейджер тут один. Сейчас дальше дочитаю. Ага. Ага. Ага. Как происходит ваш отдых, пишет Протагор из Конькова. Видимо, это имеется в виду, что я должен ответить за всех музыкантов, да? Но я могу ответить, скажем, за себя в данном случае, там, за Ящера, или там, за Анжелику Почем, или за танцующие Жигули. Я сказать не могу, чем они там занимаются у себя в гримерках. Я в последнее время не употребляю спиртных напитков перед концертом. Ну, редко, когда пиво. Скажем, водку я не пью уже 3 года вообще. Вот. Ну, хотя... ну, это не важно, да. Что касается отдыха, то сам концерт — это тоже отдых. Все нужно делать в жизни легко и радостно. Если вы, знаете, как вот слабоумные говорят, типа, мы работали на этой площадке. Но если для тебя музыка — работа, что ты можешь вообще? Ну, как можно говорить, типа, или там спрашивать, а вы когда работаете? Да не работаем мы. Мы не работаем, мы лобаем, да, не стыдно, лобаем музычку для людей. А работают и шаки, собственно. Как-то я разволновался. Тут много чего-то приходит. Почему вот вас так пробило именно сейчас, после часа, присылать? Георгий вот заказывает что-нибудь из старых африканских музык. Свинг. Ну и чего, я сейчас побегу свинг вам искать, Григорий. Ну вот как вы думаете, вот взрослый человек, присылаете мне эту телегу, да? Вот Саша сейчас встанет, побежит искать африканский свинг, да? Ну, вот подумайте сами, ну вы же взрослый человек, я же объясню, сижу я тут, где я предпочитаю отдыхать, спрашивает Мускат. Вот, это интересно. Ну, Мускат, в принципе, так сказать, вне пределов нашей великой и могучей, потому что иногда, конечно, нужно отдыхать от военных действий, то есть я выбираюсь из этого окопа, ну, как бы... недели две где-нибудь там парюсь, а затем залезаю снова в окоп. Вот. Правда, вот уже 3 года, как я сижу в этом окопе, никуда не выбираюсь. Это сказывается на моей психике. Ну, кстати, пришли наши гости. Сейчас через энное количество времени мы начнем с ними общаться и слушать музыку совершенно другого плана. Сегодня будет лекция. Еще раз, например, пейджер 913-29-29, абонент Монморанси. Я извиняюсь перед теми, на чьи вот вопросы и послания я не успел ответить. Физически сложно. Скоро нас тут будет пятеро сидеть, и каждый будет отвечать. Вот они уже здесь. Ладно, сейчас пьеса. Половина второго тут стукнула на нашей маленькой кремлевской башенке. Кстати, склеенной мной из еловых шишек. Лужков мне назад прислал ее, говорит, дескать, ставить дома некуда. Говорит, весь в подарках. Я приделал колокольню, она отзванивает перманентно каждые полчаса. И у нас в студии гость. Это ведущий радиопрограммы «Импульсы», которая выходит на радиостанции 106.8 FM. Также музыкальный корреспондент, как там, журнала «Птюч», да, что означает «птица».
1: Да.
0: Сергей Кошеверов. Я пригласил тебя вот с какой целью, дорогой друг. Сам я в музыке подобного рода не искушен. Я даже имею в виду не музыку, а стилистические названия и всю эту паутину журналистских мудрствований. Вот так я бы даже выразился. Но, конечно же, безусловно, я уже говорил в самом начале нашей программы, что в эфире московском можно слушать только две вещи. Во-первых, ну, конечно же, меня. Ну и второе, радиостанция, понятное дело. Музыка, которая там крутится, на мой взгляд, является очень интересной. И ты сегодня будешь нам зачитывать лекцию, попросту говоря, и ставить образцы лучшей, на твой взгляд, музыки подобного плана. К тому же я сразу хочу сказать нашим уважаемым радиослушателям, что ну, как это всегда бывает, даже вот в эфире любой радиостанции. Исключение, кстати, опять же, наверное, только программа «Монморанси». Я завожу ту музыку, которую хочу заводить. В этом плане мне очень повезло. Чего нельзя сказать об остальных моих коллегах. Все-таки есть определенные рамки, определенные какие-то, видимо, стилистические привязки. То есть не все зависит от ведущего, к сожалению. Вот сегодня у тебя, Сергей, есть возможность крутить не только ту музыку, которая постоянно фигурирует вот у вас в эфире, но и то, что ты хотел прокрутить, но по каким-то причинам там, от тебя независимым не можешь. Представляешь, какое счастье на тебя свалилось вообще? Или не представляешь?
1: Да, представляешь, я обалдел. Я вижу. Учитывая того, вижу. Что... всем, конечно, привет. Я еще, по-моему, не поприветствовал уважаемых радиослушателей. Ну и тебя, Саша. Я, честно говоря, вот в роли такого просветителя выступаю. И уже был в такой роли как-то. Мои друзья года два назад решили устроить в театре на Таганке, но в таком служебном помещении театра, значит, устроили лекцию и пригласили меня. Причем устроили даже два раза лекцию. На первую пришло человек 15, на вторую человек 40. После этого подумали, что надо либо превращать это в какую-то коммерческую лавочку, но на нас напала сразу же нам на след налоговая инспекция. Нас хотели всех арестовать, и мы это дело прекратили.
0: Ты вот, догадываешься, что это не от меня шло? Я имею в виду налоговую, что я не звонил.
1: Ну, в общем, да.
0: Да, потому что, да. Ну, мало ли, что люди падают. Ты тоже можешь наушники одеть. В них, во-первых, удобно, а во-вторых, ты не слышишь вот этих стуков от ремонтных работ, которые у нас в коридоре происходят. Я просто расширяюсь. Хочу сделать тут маленькую свинофермочку, лошадку поставить.
1: Так, да, я видел, там рельс уже носили, да, чтобы...
0: Ну, огородку,
1: да. Работ, да.
0: Да, ну.
1: Ну, хорошо, возвращаемся к электронной музыке.
0: Но!
1: Да. Я не знаю, надо начинать, наверное, с таких вот философствований.
0: Я думаю, надо с истории, да. Вот, во-первых, смотри, получается странная штука. Когда я тебе позвонил и сказал, зашити, говорю, привези вот какие-нибудь музыкальные носители, ты сказал, что только виниловые пластинки. То есть практически альтернативная на сегодняшний день музыка, единственная, звучит на источниках 30-х годов. Вот этот парадокс хотелось бы как-то объяснить. Почему?
1: Ну, да. Во-первых, аналоговое звучание, а его представляет винил, оно все-таки для людей, которые уже сейчас вторглись в цифровой век, оно является таким, такой ностальгией по старым временам. И, во-вторых, оно очень тепло звучит как-то. Вот это аналоговые записи. Вот, поэтому даже такой с философской точки зрения винил, он ближе народу. Ну, а что касается, не знаю, там ты сказал, альтернативная музыка. Не знаю, я думаю, что сейчас...
0: Ну, модная даже, я бы сказал.
1: Модная, да.
0: Модная.
1: Наверное, модная.
0: Ну, а представляешь, вот смотри, что, например, сейчас модно, да? Ну, там, ну, ты видел, да, мой новый автомобиль? Ну, автомобиль, да. Модно, да? Там, CD Change, я тебя засветил, потому что красиво, модно.
1: Серебряная полосочка.
0: Видел ее, да?
1: Да.
0: Вот, видишь? И вдруг, понимаешь, на тебе, вот виниловая пластинка, как бабушкин граммофон, вот эта байда, мандула, ну что такое, говорим мы.
1: Ну, вот это стильно. Говорят модники.
0: А, понятно.
1: Кстати,
0: а дома вот такого рода музыку люди, вот, которые в этом мире существуют, в параллельном мире, они тоже слушают с винила? Или все-таки это профессиональный подход, вот винил?
1: Ну, в принципе, любой человек может... Люди вообще делятся на тех, кто слушает только ту музыку, которую играет, если я имею в виду диджеев, вот, и на тех, которые слушают самую разнообразную музыку. Ну, вообще, конечно, дома удобнее слушать не с винила, потому что виниловые пластинки, как известно, короткие, заканчиваются быстро, надо менять. А если занимаешься каким-то процессом, который, ну, как бы, ну, ради пластинок отрываться от этого процесса как-то не гоже. Поэтому уж лучше поставить какой-нибудь компакт-диск, его поставить на повтор, а потом можно что-нибудь даже записать на кассету или на какой-нибудь мини-диск или на CDR. Сейчас столько возможностей существует. Вот. Я, правда, как всегда, оперативно не смог вот сделать по высшему качеству. Вот. Не обессудьте, кстати, за качество. Немножко будет с кассет звучать. Но все делалось, тем не менее, очень оперативно и вот, как бы сказать, эксклюзивно.
0: Ну, это хорошо.
1: Ну,
0: ну что, к истории, видимо,
1: менее,
0: да.
1: Мы как-то возвращаемся к истории.
0: Но.
1: Я вот все время думаю, что вот вся эта электронная музыка, которая сейчас есть, вот эта электронно-танцевальная музыка, хотя на самом деле она не только танцевальная, это просто как-то условно, что основные все стили, они все танцевальные. К сожалению, вот я сегодня не смогу, наверное, все обозреть эти вот уголки, залезть в эти все лазейки, дырочки. Они же появляются каждый день, новые стили. Не секрет, что многие солидные издания на Западе, журналы, радиостанции, имеют в своем штате людей, которые каждый день занимаются тщательным вот этой классификацией каждый день появляющихся новых стилей, заносят их в большие, скажем, отделы и получают за это деньги. Это очень кропотливая работа, потому что каждый день появляется до 10 новых стилей в современной музыке. Вот. Так вот, это
0: каждый
1: день? Да, каждый день, да. Специальные люди нанимаются, чтобы вот отслеживать это и классифицировать.
0: И... Послушай, извини, я сразу так я буду поправки такие. Вот, ведь вот вся эта модная музыка, о которой мы сейчас говорим, но она не живая в том плане, что состоит из сэмплов. Как правило, сэмплы сами люди, вот, и их использующие, очень ленятся делать. То есть люди, которые создают сэмпл, на мой взгляд, настоящие художники. А те, кто пользуется готовыми сэмплами, пользователи талантливые там, или менее талантливые. Но, тем не менее, вот когда ты сказал, до 10 новых стилей в день, это не является ли просто вот там по-другому склеил сэмплы, и вот новый стиль, готовые сэмплы. Ну, что есть там акаевские эти библиотеки, там и прочие дела, где там до 1000 этих петель, лупов. Даже этот, как он называется-то?
1: Грувбокс.
0: Грувбокс смешной. Да,
1: меняешь паттерны и все туда-сюда гоняешь. Да.
0: Всякие Dance Master программы, этот Rebirth, это Beatbox. Ну, то есть, как можно сделать что-то вот новое, на том, что есть у всех.
1: Ну, кстати, вот эта электронная музыка, она хороша еще не только тем, что она сейчас стала модной такой, она еще хороша тем, что она дала людям возможность заниматься вот этими делами, не имея музыкального образования. Правда, это привело, в общем-то, к обратному, что зачастую электронной музыкой занимаются люди, которым лучше бы ею не заниматься.
0: Да.
1: Вот. И поэтому вот у этих людей получается, что они гоняют туда-сюда одни и те же сэмплы, а все-таки самые интересные музыканты, они, в общем-то, не гнушаются использовать живых музыкантов, сами даже что-то берут в руки, какие-то инструменты. И вот именно интересна музыка от тех музыкантов, которые, в первую очередь, музыканты, а не пользователи компьютерных программ или всевозможных вот этих коробочек.
0: Вот практически вся вот эта, будем такое условно называть ММ, модная музыка, да, ну, да. Чтобы пока что, да, она все-таки создана на основе ритмов таких, ну, даже вот этот, ну, этот другой немножко, но тем не менее, основно пахнет рэпом. Все-таки можем ли мы с уверенностью сказать, что эта музыка родилась в черных кварталах Бронкса?
1: Ну,
0: извините, что у меня такой акцент, я болею.
1: В этой музыке не только черные корни. В принципе, я вот все пытаюсь это сформулировать эту идею, хотя она очень банальна, что, в принципе, электронная музыка, она ассимилирует все достижения века в области поп-музыки, и поэтому источники у этой электронной музыки, они самые разнообразнейшие. Ну, конечно же, в первую очередь, это как таковая электронная музыка 70-х, 80-х годов. Все эти Клаусы, Шульцы, Тенджерин Дримы и даже
0: Телексы.
1: Дядюшка... Да, Телекс.
0: Телекс.
1: Отличная группа.
0: Крафтверк.
1: Кстати, недавно ремикс вышел на Телекс. Очень
0: вышел.
1: Модный. И крутится во всех московских клубах.
0: Это грустно.
1: Да. Почему?
0: Ну, если во всех, то же самое, что куриная окорочка.
1: В модных.
0: А, в модных. Да, норм.
1: Вот, так, значит, да. Во-вторых, конечно, психоделическая музыка, причем в основном европейская. В-третьих, естественно, черная музыка во всем спектре. И джаз, и соул, и рэп, и блюз, и все что угодно. Вот. Ну и, собственно, музыка, которая уже появлялась, соответственно, с конца 70-х, 80-е танцевальная музыка. Тут и диско, тут и фанк, тут и все что угодно.
0: Даже
1: крафтер
0: регги.
1: Приложили. Регги обязательно. Но это вся черная музыка, в общем-то, она как-то имеет отношение к регги отчасти. Вот, все же знают это.
0: Да.
1: Ну и, собственно, в электронной музыке регги даже очень получил хорошее продолжение в виде стиля даб. Вот. Кстати, многие ученые склоняются к тому, что даб существовал ранее, раньше, чем стиля регги, что это была изначально корневая музыка. Но вот эти споры, видимо, о том, что первичные курица или яйцо, они продолжаются. Вот. Ну,
0: кстати,
1: опять...
0: знаешь, похоже, извини, что я перебиваю, вот сейчас, если проследить, да, то есть вот даб, это такая, ну, практически, как принято называть, психоделика, все эти эффекты, да, выкрутасы и навороты. А регги — это все-таки музыка очень такая гармоничная, то есть там уже существует гармония, аккорды, понимаешь, пап, аккорды существуют. На что говорит о том, что это усовершенствованный даб все-таки, ну, по логике.
1: Да, в общем-то, о. Такой вот более попсовый.
0: Да, попсовый даб, вот, видимо.
1: Вот, ну и, собственно, возвращаясь к нашей вот этой всей классификации, наверное, стоит... В принципе, в общем-то, разделить всю музыку, вот эту электронную, на два типа. Это музыка для танцев, вот, и музыка для слушания. То есть, говоря по-простому, колбаса и интеллектуальная. Вот, вот сегодня вот я попытаюсь показать, как взаимодействует эта колбаса и это интеллектуальное.
0: Ну, с чего начнем?
1: Кстати, откуда слово «колбаса» взялось? Я все время думаю, почему так вот как-то вот с подачи кого появилось это слово. Я, честно говоря, с ним столкнулся еще задолго до того, как влился в мир этой всей клубной
0: танцевальной культуры. Вот ты имеешь в виду слово «колбасить», да, вот даже сам?
1: «Колбасить», да.
0: Ну, вообще, по идее, это вот изначально же, на мой взгляд, оно обозначало очень плохое состояние тушки. То есть вот когда общеупотребительным был, ну, не общеупотребительным, а все общество, большинство его, невзирая там, на социальную принадлежность и так далее, а пребывало в состоянии, в общем-то, постоянного вечного бодуна, да, ну, то есть, как вот профессор говорит, там, ой, Иннокентий Петрович, у меня сегодня мощное похмелье, да, там, потом, ну, бодун, я с бодунища, да, и музыканты также, вот они созванивались, типа, там, Игорек, я с бодуна, с жуткого, а потом, значит, они врубились, что эту же фразу, эту же формулировку для описания своего состояния применяет любой человек, даже там 80-летняя алкашка с Казанского вокзала. Они думают, как же нам это самое, как же... И, видимо, было придумано слово «колбасить». К тому же оно универсальное, это же там связано еще с употреблением химикалий, тоже там их колбасят. Кумарит, то есть кумарит, по-моему, было перед «колбасить». Колбасить — это уже модерн, да, такой.
1: Модное,
0: да, модное слово. МС. Будем называть условно.
1: Хорошо, в общем, да. Начнем, наверное, слушать эту колбасу.
0: А ты будешь объявлять названия какие-то или без них?
1: Я просто буду, видимо, как-то так вот, может быть, какие-то нюансы стилей, не знаю. В общем-то, я думаю, что названия в данном случае не играют роли. Играют даже меньшую роль, чем стили.
0: Да, а то есть сейчас мы будем слушать танцевальную байду.
1: Да, мы сейчас будем танцевальную байду и такого техноплана, техно-трансового плана.
0: Слушай.
1: Ставь. Давай. Вот такая вот колбаса звучит в эфире «Эхо Москвы». И это сегодня уникальная ночь. Сегодня мы всех просвещаем, или точнее не просвещаем, а призываем в зону электрической частоты, электрической музыки. Как говорит известный радиоведущий Мартин Ландерс, зона электрической музыки.
0: О, а у меня о нем спрашивали недавно. А я не знал, кто это, к сожалению.
1: Ну, то он есть кочует мы... по разным радиостанциям. Вот да? Сейчас на 106 осел, кстати. Ну, неважно. Человек такой с солидным музыкальным опытом, ему уже за 50. Вот, по-моему.
0: А это его настоящее имя?
1: Это, ну, у него было родители, как бы, родные, приемные. Вот, родные были русские. Вот, русское есть имя, фамилия. Вот, и были родители приемные, которые, видимо, из Норвегии или из Дании. Вот, поэтому он меняет
0: свою имена.
1: Да, два паспорта имеет. Это же выгодно, в принципе.
0: Выгодно.
1: Да,
0: выгодно.
1: Два гражданства.
0: Чем больше документов, тем лучше. Потому что, знаешь, такую простыню вытащил перед гаишником, пока он сообразит, что к чему, ты уже вроде как... Вот, они устают же. Это просматривать, отпускают.
1: Ну, в общем, возвращаясь к техно, могу сказать, что вот с точки зрения диджеев и с точки зрения вообще истории всей музыки, вот эта так называемая кислотная музыка, она вся вот сосредоточилась в конце 80-х годов вот в стиле acid house, который, в общем-то, непосредственно породил стиль техно. И стиль техно с технической точки зрения является базовым, потому что это наиболее минималистичная музыка, с одной стороны. Ее легче всего, как говорится, сводить, эти пластинки все играть, и она вот, ну, наиболее такая, что ли, монотонная. Вот, и, соответственно, техно, оно позволяет очень много вариаций. И вот на этих вариациях строятся смежные все стили. Вот. Ну, стоит, наверное, все-таки сказать, что когда все это вот появилось, еще раз вот так вот экскурс, по сути, вот acid house, как первый стиль вот в танцевальной музыке, который уже связан с нашим вот этим временем, вот, acid house появился где-то в 86-87 год, вот так вот примерно эти сроки. И уже к 89 году он уже был шествовал по всему миру. А уже в 90-м году его уже стали отделять, этот хаос, от техно, то есть хаос помягче, уже стали появляться более мягкие ответвления у хаоса. А вот вся acid, скажем так, культура, она перешла в техно-музыку. И вот техно-музыка начала 90-х, она практически вся, так называемая, кислотная. Вот, кстати, предупрежу сразу, предупрежу вопрос насчет того, что такое кислотная. Вот это все вот эти квакающие звучки, которые вот слышны вот в этом всем так называемом миксе, который сейчас звучит, вот они, собственно, и дают вот это название кислотное звучание, acid звучание. Но эти звучки, они порождаются различными приборами, как классическим прибором Roland TB-303, Bassline, такая басовая машинка, которую можно разными фильтрами выкрутить так, что, соответственно, кому-то снесет от этого голову. Вот, видимо, людям, которые наслушались этого в конце 80-х годов, так снесло голову, что вот преданные поклонники появились у этой музыки по всему миру, и она очень быстро распространилась даже у нас, если учитывать, что, в общем-то, 88-й год, вот год такого массового шествия, а у нас при общем запоздании в былые времена, там, лет на 10-15
0: музыки... Благодаря, кстати, Модерну с Токингом.
1: Да. Ну, кстати, Modern Stalking, между прочим...
0: Ну, сильно подбил по коленкам-то вот в плане образования музыкального, согласись, это байда.
1: Да, европоп.
0: Потом вот это, знаешь, типа сранее там пошил костюмчик, новенький, вот вся эта менталитет вот этот. Остались на суше водка, пельмени и шуфутинский. Это я и старый
1: Москва. Короче, первый рейв в России прошел в 91-м году. А первые техно-вечеринки проходили в Питере еще в 90-м. Но это уже история, сюда надо приглашать, наверное, таких вот прям корифеев этой культуры.
0: Кстати, тут наблюдательная Надя подводит итог этого часа. У нас впереди еще много такой музыки. Вот она пишет, да, пейджер, напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси. Вам не кажется, пишет девушка, что это уже не музыка? Дело не в том, хуже или лучше, это другой вид искусства. Я вот с ней почему-то согласен.
1: Ну, я смотрю на музыку достаточно широко. В принципе, вот в техно и вообще, в техно я говорю не как стиль, а как вообще музыка. Конечно, очень много не музыки. Это очень, ну, я вот стал там перечислять вот все истоки и не упомянул один очень мощный исток техно, индустриальная музыка. Вот эта вся, как бы вот шумовая, вот эта вся музыка, собственно, индустриальная эпоха начала 80-х, она сильный толчок дала. И поэтому... Поскольку вот эта индустриальная музыка, она у многих ассоциируется с немузыкой, то, в общем-то, это дает повод и техно обзывать как немузыка.
0: А может быть, это знаешь, что... Я извиняюсь, что тебя перевел. Может быть, по-другому. Может быть, это новая этническая музыка планеты Земля. О!
1: Да, я вот, кстати... Черт, я только сейчас подумал, что я как-то вот не принес. Вот, вот у меня есть очень хороший пример вот того, как этника и... техно сходится, точнее даже вот этника и индустриальная сходится и образует вот такую один из витков техно-музыки.
0: Ну, сейчас давай немножечко прервемся. Сейчас придет нам новости, прочитает песню, вот такая новость. А затем мы продолжим нашу программу.
2: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
0: Семь минут третьего в нашем дивном городе. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Сергей Кошеверов, наш коллега с радиостанции. Мы слушаем музыку, которую, в общем-то...
1: Ну, тут редко звучит.
0: Да, спасибо, что выручил. А то я, понимаешь, засмотрелся вот на свою герань, которая тут в изобилии повсюду раскидана. Ну, понимаешь, люди злые, люди завистливые. Вот ты трудишься, делаешь. Они приходят и топчут. Приходят и топчут. Ладно, вернемся к музыке.
1: Да. Мы вот слушали техно. Перед этим мы еще немножко, может быть, послушаем техно в дальнейшем. По крайней мере, у нас стоит еще один трек от российского исполнителя в специальном таком накопителе дисков, который тут поставили, по-моему, насколько понимаю, недавно буквально.
0: Да, к твоему приезду я напряг техников, чтобы...
1: Да, потому что специальные диджейские навыки требуются, вот, чтобы работать с этими аппаратами.
0: Я сегодня буду очень стараться крутить.
1: А мне надо смотаться быстрее, пока не пришли люди, которые будут меня требовать консультации по использованию этого аппарата. Ну так вот, возвращаясь к техно, могу сказать, что техно вот стиль, наверное, единственный, который вот сам по себе, он практически не изменился со времен своего появления. Вот он отделился от хаоса в начале 90-х, и вот он, в принципе, техно остается техно вот все это время. Ну, появляются, может быть, более минималистичные какие-то подвиды, и либо какие-то, наоборот, более такие попсовые, что ли, я не знаю. Но, тем не менее, он всегда так вот идет струей. Это исключительно 4 четверти, исключительно такой ровный ритм, довольно жесткий. В принципе, меккой техно является, изначально являлся город Детройт в Америке. Город индустриальный, город автомобильных заводов. И, в принципе, очень много классических техномузыкантов вышли из Детройта. В то же самое время из соседнего с Детройтом города Чикаго вышли хаос-музыканты. Но о хаосе мы все-таки попозже поговорим. Так вот, возвращаясь к техно, значит, и к Детройту, и точнее переплывая Атлантический океан в Европу, стоит сказать, что в Европе техно очень хорошо прижилось в такой стране, как Германия, и в Скандинавии.
0: Извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю. Просто я по ходу так буду иногда спрашивать какие-то глупые вопросы. А вот, вот этот белобрысый дебил по кличке Скутер, он же немец.
1: Да, они немцы.
0: Но это же грустная музыка. Вот как может быть, если, например, эта музыка пользуется действительно такой популярностью в Германии, то вот такой ее попсовый образец, как же у них канает? Они же должны разбираться в этом. Ну, не может, например, на Ямайке нравиться регги и софт-бейс. Ну, понимаешь, о чем я говорю?
1: Да, я понимаю.
0: Или вот этот скандинавский засранец и тайп.
1: Все дело в том, что... Вот когда эти все мероприятия, техно-мероприятия стали проходить на таких больших площадках, вот, появилось это колючее словечко «рейв», которое я очень не люблю, потому что оно очень неправильно используется. И всю эту культуру ее называют огульно словом «рейв». Так вот, для меня вот слово «рейв» и для многих других, особенно диджеев, слово «рейв», оно заключается в как раз вот такой музыке, которую предлагает Скутер и же с ним подобные, и отчасти Продиджи, и вот, то есть вот такая вот музыка, жесткая, очень такая агрессивная.
0: Продиджи со Скутером, Продиджи, они, у них энергия, понимаешь, Продиджи их прет. Видно, что людей прет. А этот дебил слабоумный.
1: Скутер скучно.
0: Да не то, что скучно, просто гуим, понимаешь, на месте вот ансамбля Кис я бы набил бы ему морду так, что она бы у него никогда не зажила. Ну, урод. Он
1: тогда,
0: же без энергии
1: тогда
0: человек.
1: Выкинем Скутер вообще из нашего разговора. Вообще. Это поп-музыка. И
0: да
1: пусть...
0: это вообще не музыка. Грабли это. Я извиняюсь, но я вот, знаешь, я редко свои эмоции на так, музыку распространяю. Вот. Но здесь у меня вот, ну, такое же отношение, как там, я не знаю, как там, я не знаю, к сделкам дрестящим, вот этот Скутер, все это в одном ряду. Отбитые мошонки.
1: Вот ты знаешь, скольких людей Скутер накормил, сколько люди написали ремиксы на это и получили за это денег. Нормальные, кстати, люди, между прочим.
0: Да?
1: Да.
0: Ну, то простим им.
1: Это шоу-бизнес. Ага. Кого-то кормит, кого-то под зад.
0: Жалко, что вот нас под зад.
1: Пинком под зад. Ну, в общем, не будем мы обсуждать эту тему. Я думаю, да, что Скутера и так хватает на различных волнах, различных радиостанций. Ну, я думаю, что, наверное, стоит все-таки послушать российского исполнителя техно. Вот этот компакт-диск.
0: Ну, может быть, его-то мы назовем все-таки. Ну,
1: да,
0: наш
1: это
0: все-таки гражданин.
1: Хороший парень с простым именем Мотор.
0: Слушаем, что ли?
1: Да.
0: Так, ну, я просто смотришь в ожидании, вот ты ждешь, конечно, чтобы я прокомментировал его имя.
1: Вот такой вот проект «Мотор». Появилась эта пластинка, она вышла в прошлом году, в 98-м. Появилась эта пластинка году в 95-м, 94-м. Она делала большой фурор, потому что вот такая музыка в то время очень... популярна была в городе Детройт, упомянутом нами сегодня ранее. У нас, кстати, очень много таких самобытных техномузыкантов. Вот есть замечательный диджей Компас Врубель, который тоже очень разноплановую музыку, в принципе, записал на свой диск. Мы попозже ее поставим. Но он такой тоже очень правоверный техно-адепт музыки. Стиле техно. Ну и стоит обязательно сказать, что в России вообще эта музыка, она больше прижилась в Питере. Вот в Москве все-таки больше хаоса слушали и слушают. А вот техно это, город техно это Питер. 100%. Я просто видел сам, как там люди реально колбасятся под техно неоднократно. И там же был старейший техно-клуб страны «Тоннель». Вот. Что касается российского техно вкратце.
0: Давай вот сейчас на парочку вопросов с пейджера.
1: Да.
0: Может быть, ты дашь ответы. Да, еще раз напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси. Вот, во-первых, Георгий тут сильно благодарит по всем пейджерам станционным. Прям таки, Георгий, да не за что, забудьте, ну что вы в самом деле. А вот Валентин интересуется что-нибудь о проекте Мюслим Гаус. Что бы ты рассказал?
1: Проект Муслим Гаус, проект, который, к сожалению, на сей момент закончен, потому что этот человек умер 2 месяца назад от редкой разновидности какой-то там мутации крови, которая привела к лейкемии, соответственно, и какой-то простуде, от которой он, собственно, и умер буквально за 2-3 недели. Вообще музыкант этот работал, начиная где-то с 82-го или 83-го года, и он адепт исламской как бы культуры в мире электронной музыки. То есть это достаточно радикальный музыкант, который еще при этом очень политизирован. Но ему, тем не менее, удалось очень грамотно совместить вот эти арабско-восточные, ближневосточные этнические традиции с электронной музыкой, и у него уйма просто работ. Вот буквально после его смерти, когда я заглянул на его персональную страницу в интернете, в его дискографии я насчитал 93 релиза, причем 93 полноценных релиза, то есть там не синглы какие-то, а реальные. Этот человек, кстати, один из первых, кто стал выпускать свою музыку в формате MP3, то есть буквально рассылал по компьютерам, соответственно, в формате MP3 свои альбомы. Ну, в общем, за последние годы он выпускал где-то по 8, 9, 10 альбомов в год.
0: Очень плодовитый мужчина.
1: Причем выпускал как и такие очень, как говорится, абстрактные работы, такой некий entertainment, то есть музыка окружающей среды там с какого-нибудь арабского базара, вот, там перемежающиеся крики там муллы, какие-нибудь там гудки каких-нибудь транспортных средств, там какие-то на бонгах там вот эти восточные проигрыши. Все это там с какими-то небольшими искажениями. Вот. И, то есть такие совсем не коммерческие, скажем так, работы. И достаточно коммерческие, очень такие стилистичные. Вот. В основном в стилях трип-хоп, о котором отчасти позже, а может быть, и мы даже не успеем сегодня дойти до многих стилей. Я уже даже не знаю, стоит ли говорить про эти стили, если мы даже, может быть, не успеем
0: дойти. Ну, мы по ходу будем, если будем к ним приближаться, будем. Вот ты знаешь, ты сказал про данного исполнителя, ныне покойного, что он очень был политизирован. Я так припоминаю, что тоже слышал. Значит, судя по всему, он еще и исполнял что-то голосом собственным, да?
1: Нет, я, честно говоря, не помню. Я даже вот, я никогда не видел фотографии этого человека, никогда не слышал его голоса. Он очень загадочный. Его вообще звали Брин Джонс. Он вообще из Манчестера, коренной причем британец. Никаких, судя по всему, вот этих восточных корней у него не было. Просто что-то его подвигло, видимо, какое-то насилие против исламского мира. И вот он, соответственно, отреагировал на это своей радикальной вот музыкой, защиту прав угнетенных исламитов, не знаю, как сказать, мусульман.
0: Вот, я просто, знаешь, немножечко вот ошибся. Но я к чему подводил? Тут недавно мы беседовали с кормильцем, с Ильей. Вот, и то есть он тоже интересуется подобной музыкой, ну, в какой-то степени, ну, как и я. Вот. И немножко были мы в таком в недоумении, почему не используются какие-то тексты, и музыканты, занимающиеся музыкой подобного рода, считают ниже своего достоинства записывать голос, ну, какие-то стихи туда. Вот. Ну, может быть, это оправдано тем, что появились всякие вот эти там космическая девушка, там что-то летает на ракете, ужас какой-то, отстрелить нужно голову человеку, который это написал. Потом вот это про лесбиянок, жуткая песня, вот это мерзость. То есть такие эксперименты. Но с другой стороны, все-таки русский могучий язык, он может каким-то образом лечь хорошо на подобную музыку. Или это принцип?
1: Мало того,
0: знаешь, что сказал вот, Кормильцев? Сказал, что он беседовал с некоторыми, и они считают, что это вообще чуть ли не преступление, то есть вот текст на такую музыку. То есть они пришли, говорит, в возмущение.
1: Ну, это, мне кажется, у этих людей, у них какой-то снобизм, видимо, есть по отношению к текстам. Мне кажется, что вопрос вообще песни как таковой, какого-то произнесения какого-то текста на музыку, это, опять же, вопрос, мне кажется, больше коммерческий. То есть, если какой-то музыкант хочет продать свою продукцию, он будет записывать песни. Особенно русский музыкант. Потому что в России продать голую инструментальную музыку намного сложнее, чем песню.
0: Если она только не классическая.
1: Ну да.
0: Ну и то вряд
1: ли. Так что без песен никуда здесь.
0: Никуда.
1: Будь ты супер там, если джазовый музыкант, но если ты не пригласил какую-нибудь девку к себе на подпевку.
0: Все, кранты.
1: Кранты. Никакой вообще популярности.
0: Никакой. И бабок, значит, не будет.
1: Даже клип нормальный тебе
0: не поможет. И узнавать не будут на улице.
1: Да.
0: А как же без...
1: Как же без автографа?
0: Как же без этого? Но я предлагаю, знаешь что, послушать телефонные звонки все-таки. Может быть, у кого-то появится более умный вопрос, чем у меня вот по нашей с тобой
1: надо
0: теме.
1: Решиться.
0: Да, 203-19-22. Поднимаем телефонную дуду. Напоминаю, что в гостях у нас Сергей Кошеверов, ведущий программы «Импульс», который выходит на станции. Мы поднимаем дудку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Это Димон из Марина.
0: Здравствуйте.
3: Я вот хотел немного вот покритиковать. Вот при всем уважении к вашим всем гостям, которые у вас к вам приходит вашу замечательную программу. Вот сегодня как-то странно. Вот я не знаю, может быть, конечно, у нас в стране демократия, я все-таки имею право. Но мне вот такая музыка, вот, знаете, вот не нравится. Все-таки как-то хочется больше живого. Знаете, а потом мы все вроде сейчас во студии тоже музыкальные люди-то, я тоже. Вот вообще в плане гармонии, понимаете, гармония состоит из множества там, ну там доминант, вы это знаете, да?
0: А да, вот, домино как... у нас часто мужики, я знаю, они вот сидят и рубятся так, что у меня дочка просыпается.
3: Ну вот, знаете, а вот здесь музыку, вот это даже просто вот, ну, в плане гармонии, посмотрите. Она же все время на одной гармонии, на ней всякие вот эти вот извращения, типа там, знаете, похожие на то, как будто я там в магнитофоне, крутя кассету, ну, это там головку подстраиваю.
0: Понятно, знаете. Но тут дело в том, что, например, вот я поясню, я пробовал, ничего, Сергей, что я так попробую как-то тоже пообщаться. Дело в том, что я пробовал вот в программе Reverb как-то сделать какие-то гармонии. Ну, то ли там, потому что программа ворованная, как и все в этой стране. Но, скорее всего, в общем-то, вот то, о чем вы говорите, там, доминанты, там, какие-то диезы и прочее, это байда, она там невозможна по техническим причинам. Плюс, я вот что хочу сказать, на мой взгляд, любая гармония в подобной музыке, она как раз обламывает этот, ненавижу это слово, но тем не менее, медитативный настрой, она отвлекает. Вот то, что мы говорили о песнях, да, любые слова, то есть эта музыка, ее даже музыкой, наверное, не будем называть, опять же, да, это прежде всего как массаж, вот, расслабительный. Ну,
3: да, нет, ну вот видите, как тут не так. Хотя, в принципе, нет, послушать-то можно, в принципе. Но вот знаете, я, к примеру, сейчас на дискотеках же то же самое крутят. Вот я на дискотеке, знаете, ну...
1: Такая у нас виртуальная дискотека сегодня вообще.
3: Ну вот я вот не могу. На дискотеке один раз пришел, просто, знаете, надо было девушку одну то пригласить.
1: Uh-huh.
3: А посмотрите, я же ни разу там не был. Я всегда был там на Горбушке где-нибудь, знаете, да, я сейчас uh-huh. такого плана. Вот. А там как-то, вот, понимаете, ну, не идет. Я вот там сразу пришлось выпить пиво побольше, чтобы как-то прошло. Вот,
0: ну, мы с вами похожи в этом. Я тоже люблю посидеть, пивка попить.
3: Вот. А вот здесь, кстати, в пятницу уже вчера, вот я, например, люблю, кстати, в Большом театре был. Вот, кстати, сцена впечатляет. Вот, я, кстати, что хочу еще, почему на эту тему так загнул. Дело в том, что вот я заметил, люди, которые слушают вот такую музыку, к примеру, как вот Александр или как я, к примеру, вот, они вот как-то все-таки вот на классику, на то, что вот на нашу основу, нашу историю любят ходить. На Большой театр, там, в Большой зал кстати, послушать. Особенно вот Моцарт, вот Саня вообще, я смотрю, в программе у него на фоне его бесед идет всегда, особенно часто Моцарт, кстати.
0: Да, я люблю.
3: Это
0: люблю.
3: Ваш любимый композитор.
0: Да, кстати, очень... один из. А второй Малер, я все на «мы» люблю.
3: Да, кстати, Малер еще есть очень хороший.
0: А есть еще Мюллер.
3: И Мюллер.
0: Такой был, фашистский генерал.
3: Ну да. Вот. А понимаете, а вот люди, которые слушают рейв, вот этот техно, вот, они как-то почему-то не любят.
0: Не, ну вот,
3: они считают,
0: извините.
3: Что классическая музыка, это уже устарело.
0: Вот извините, что я вас перебиваю. Вот знаете, есть такой Дэвид Боуи.
3: слышал.
0: Ну вот, ну, музыкант-то вообще, скажем так, не слабый, да?
3: Да.
0: Вот, и он официально сказал, что, типа, говорит, когда я послушал первый раз рэп-музыку, я был просто поражен, это гигантское поле для экспериментов. И я, например, очень хорошо отношусь к рэп-музыке. То есть рэп-музыка говорит тебе: вставай и иди зарабатывай деньги. Вот так она тебе говорит. Она призывает к действиям.
3: Ну, я, кстати, люблю, знаете, музыку та, которая не в финансовом плане решает, а все-таки...
0: Я имею в виду эмоциональное восприятие.
3: Да.
0: Понимаете? Эмоциональное восприятие. Там очень много энергии. Вот можно послушать просто этого корифея, да, Ice-T, к примеру, или Skooly D, есть такой коллектив, вживую играют рэп. Так что там чума, там человек на басу играет, ну, очень мощно, поверьте. То есть хорошие музыканты. И, то есть рэп — это искусство.
3: Ну, рэп — это искусство.
0: Да.
3: Допустим, я не сумею так быстро выговорить какие-нибудь слова.
0: Вот.
3: То же самое, кстати, как вот джаз, к примеру, вот я считаю, в джазе чувств, мне кажется, нет. Мне так кажется. Вот я, например, не понимаю, но вот мне нравится вот техника, вот как игры. Особенно вот я люблю очень быстро, когда на рояле там так классно.
1: А почему
3: играет
1: нет чувств в джазе? Вот для меня этот вот персональный от меня вопрос. Я не согласен с этим. В джазе очень много чувств.
3: А вот мне почему-то, знаете, не кажется, но я люблю его слушать. Но мне вот это, знаете, как я его люблю, но очень люблю джаз, очень. Но мне кажется, там чувство, там как-то вот любовь, нельзя вот чувствовать.
0: Вам нужно послушать такой польский коллектив, называется Conversation. Вообще польский джаз очень интересен, когда вот там состав следующий, значит, рояль, как правило, классический, да, рояль, контрабас и шуршалка. Ну, то есть сидит просто человек и шуршит по барабану вот щеточками. И там столько чувств. То есть джаз же он тоже, его же нельзя, вот там, типа, джаз, да, это джаз, это рок. Ну, как там, например, есть понятие фри-джаз, да, вот я его не люблю.
3: Там,
0: я ненавижу диксиленды вообще, вот, не знаю почему. Вот, ну, а, например, там джаз-рок, там Чик Кори, это гениально.
1: Или фанк.
0: Или фанк, да, да,
3: да.
0: Вот, ну, спасибо вам за звонок. Сейчас вам, да, удачи, удачи спасибо вам. Слушайте нас дальше. До свидания. А на самом деле вот человек звонит, а ведь пританцовывает. Я же слышу топот пяточек по паркету. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наша... Ой, вы как-то волнуетесь, по-моему.
4: Да нет, совсем не
0: нет, если вы волнуетесь, давайте, может быть...
4: Я
0: вы...
4: вам неоднократно предупреждал,
0: да,
4: что у меня такой голос. Это все из Зеленограда.
0: Да, ну, извините. Да,
4: да, да, у меня вот следующие два вопроса. Во-первых, вот, Александр, лично к вам, вот когда вы слушаете такую музыку, типа техно, закрыв глаза, какие у вас возникают образы? Ведь вы человек очень эмоциональный, и на этот вопрос, наверное, вам будет большое удовольствие ответить. А к Сергею такой вопрос. Господин Сергей Курехин, в общем-то, единственный был со своей вот такой музыкой. Как этот стиль назвать, и есть ли у него последователи?
0: Понятно, спасибо. И на первый можно, Сережа, потом ты уже про... Значит, дело в том, что... образы в моей голове постоянно вообще всякие, вот, и мысли тоже. И я благодарен этой музыке, вот, когда я ее слушаю, закрыв глаза, у меня ничего не рождается, и все, что есть, вылетает. То есть в данный момент происходит перезагрузка моей операционной системы, собственно. Вот, не нужно, чтобы образы какие-то под такую музыку рождались, нужно, чтобы их просто не было, чтобы мозг был чист, как попа младенца, извините за каламбур веселый, наш армейский каламбур.
1: Но меня сегодня все время спрашивают про джаз. Отчасти, видимо, Курехин тоже ведь имеет отношение к джазу. Вот. Я могу только... Я не могу сказать про Курехина, как-то его оценить адекватно, с кем-то сравнить. В общем, человек очень, естественно, был уникальный. Причем как, и как эксцентрик, и как интерпретатор академической классической музыки. И как новатор именно вот этой всей авангардной нашей сцены, которая работала на стыке джаза и рока, и классики. Вот в этих всех ипостасях он был, безусловно, очень интересный музыкант. Я не знаю, какой стиль он, в принципе, электронику не использовал вот с той точки зрения, с которой вот мы сейчас ее рассматриваем в этой программе. Вот условно я называю танцевальная электроника. Или модная. Вот. Мэ-э. наверное, назвать, модная электроника.
0: Да.
1: Хотя, кстати, вот все, возвращаясь, кстати, вот к этим словам модное, не модное, вот каждое явление вообще, оно проживает несколько стадий своей жизни. Начинается первая стадия андеграундная, никто не, про это не знает, знают только избранные. Вот, потом это превращается в определенного рода культ, потом это становится модным, потом это становится популярным, потом это становится попсой, ну а дальше уже умирает и сходит на нет. Возможно, потом возрождается.
0: Конкретный пример, честно говоря, Василиса Семенова, певица.
1: Да, кстати, она начинала с рэпа, по-моему, с такого, с
0: практически без
1: женского.
0: Инструментов. Просто выходила пьяная, орала матерные частушки, вот, затем, ну, все знают ее судьбу.
1: А теперь на нее Грув пишет ремикс.
0: Безусловно.
1: Да. Так, по-моему, мы уже отдалились от темы нашей
0: музыкальной
1: лекции.
0: Да, да.
1: Вот. Я вкратце, наверное, вот тему, я сейчас очень много, у меня просто эмоций, мысли в голове одновременно. Я думаю, что есть и свои плюсы, и минусы в том, что начали мы с музыки техно. Плюсы в том, что, в общем-то, показана такая примитивная или нет, на ваше усмотрение уже, эта база всей этой музыки. То есть все дальнейшее, оно будет как бы по усложняющей. Вот. Это с технической точки зрения. Вот. А минусы этого в том, что, ну, каких-то людей это, возможно, отпугивает. Они считают, они сразу прячутся, они выключают приемники, они считают, что все, продались, что радиостанция скуплена новыми бонзами, китами шоу-бизнеса, которые теперь будут новый формат. Вот. Выслали вот отряд вот этот разведчиков в виде вот в моем лице, чтобы проводили такую рекогносцировку, первоначальную пропаганду этого. Вот. Это, конечно, минусы, потому что работаем мы очень так топорно. Начали с самой такой вот немузыкальной музыки. Вот. В дальнейшем музыка будет более музыкальная, но чтобы не возвращаться к вот этой не музыкальной музыке, я бы хотел выделить одно очень как бы музыкальное течение в не музыкальной музыке. Как бы вот в этой не музыке. То есть техно, само оставаясь по себе неизменным, оно все-таки породило ряд стилей, которые мы не будем, наверное, сегодня затрагивать. Они достаточно, с одной стороны, радикальны, а с другой стороны, неинтересны. Это стили транс и хардкор. В принципе, музыка техно по своей скорости, она примерно составляет 130-140 ударов в минуту. Вот такая вот скорость, значит, композиций классических в этом стиле. Если увеличивать эту скорость, то, соответственно, получится сначала музыка транс, но при этом надо еще добавить вот этих всех кислотных звучаний. Когда жужжалки, эти все квакушки будут доминировать, получится музыка транс. Вот если получится, вот мы еще, может быть, сегодня поставим попозже какую-нибудь околотрансовую композицию. Вот. Ну, а если разогнать количество ударов до там 180, то это будет самый настоящий хардкор. Это просто настоящий бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Сплошной пот с танцующих и очень безумные лица.
0: Практически.
1: Но зато самовыражение у всех вообще отличное. Все, точнее, даже не самовыражение, а самоотдача, вот эта энергия, обмен энергии. Вот я заметил, я был 2 раза на хардкоровских вечеринках. Невероятно. Я нигде не видел такого энергообмена между диджеями, музыкантами и вот посетителями мероприятий. Вот, вот такие вот экстремальные отклонения от техно в сторону вот более быстрой музыки. Хотя кое-какую быструю музыку, но более сложную, мы еще коснемся сегодня. Вот, но это будет в дальнейшем. Вот, а теперь я хотел бы вот так перейти вот резко к стилю, который, на мой взгляд, один из самых перспективных с точки зрения того, что он был, во-первых, базовым стилем для многих вот течений вот этой современной музыки. И не только, кстати, техно-музыки. Вот, этот стиль имеет название простое, название электро. Появился электро намного раньше, чем и техно, и хаус. Это вообще как бы музыка, она определила целую культуру вообще музыки 80-х годов. И многим эта музыка известна как музыка брейк-данс. Сейчас как-то вот те, кто отошли от танцевальной культуры, но увлекались ей раньше, они, для них эта музыка всегда останется музыкой брейк-данса, музыкой вот этих ломаных движений. Но она возникла, тем не менее, в начале 80-х годов, когда один замечательный американский парень, черный, по имени Африка Бамбата, взял и стал совмещать вот такие вот футуристические звуки, которые издавала группа Kraftwerk, и смешивал эти звуки с черным фанком, с черным вот этим прото-рэпом тогда еще. Вот так появился стиль электро, который, соответственно, породил весь хип-хоп, весь и рэп. То есть очень много у него было, скажем так, последователей этого стиля. Но сам он просуществовал довольно недолго и законсервировался. А расконсервация его происходит, в общем-то, начиная с начала 90-х годов, когда он скрестился с техно. И сейчас вот начинается новый подъем электро, появляется вот эта связь между старой школой электро, которая была в начале 80-х годов, и вот современными реминисценциями на этой темы старого электро, как, так называемая old school, и новая уже школа электро, которая уже связана с более модным и современным течением, именуемым брейкбит. Вот на стыке, соответственно, брейкбита, хип-хопа и техно существует замечательная музыка, которую вот я считаю одной из самых интересных и перспективных, при том, что она отчасти набирает популярность, хотя она сейчас популярна, я знаю, очень только пока что в Германии и условно популярна в Америке. Ну, в Америке все вообще популярно, что, так сказать, на черных корнях основано. На черных корнях, на роке, на всех вот этих

0: «Эхо Москвы», оказывается, есть еще один пейджер, и тут на него, как выяснилось, тоже приходят всякие сообщения. Я только сейчас это обнаружил, пока всю эту гору мясовыпечных изделий в кишку закинул. Тут вот я просто перечислю людей, тут наполовину сообщений уже поздно отвечать, потому что проехали. Тут...
1: А ведь это же положила бабушка, которая клала чебуреки. Она позаботилась о том, чтобы, да? чтобы звонили. Она, видимо, наверное...
0: Ну тут вот смотри, от Андрея тут про группу «Кис». Яна вот спрашивает, где отдыхал. Отдыхать я люблю. Вот. Дальше. Какой слух о вас оказался самой чудовищной неправдой? Ирина спрашивает. Ира, ну это уж тоже поздно отвечать. Вот, вот это приятное сообщение. Удивительный ваш эфир. А. О себе, чтобы я что-нибудь рассказал.
1: Случайно еще одного чебурека не осталось?
0: Ну тут я вот кусок остался.
1: Давай поставим музыку, я покушаю немножко. Я на хардкор не хожу. То есть два раза ходил, конечно, в своей жизни, но это было очень давно. Но вот он приезжал, по-моему, год назад. Это Слипмат. А Слипматы — это, собственно, семейство этого диджея, которое приехало вместе с ним и отдыхало в... Я не помню, они в какой-то гостинице поселились, такой крутой, и очень много предъявляли...
0: требования к персоналу.
1: Швейцарам, да, горничным, вот, портье, обслуговал они, вот... Ну, а еще, ну, некоторые называют этим именем такие подстилки для пластинок.
0: Вот для женщин, ну, тьфу, нет, для этого я оговорился, я имею в виду для этих, которые крутятся брейк-дэнсы. Вот падают попами и ногами вверху вертятся.
1: Кстати, да, это идея, на слипматах тоже можно крутиться.
0: Вот, я вот об этом.
1: Да. Вообще, на самом деле, эта штука, чтобы не сгорало магнитное поле.
0: Чего?
1: Этих самых.
0: А, ну я понял.
1: Магнитное поле, точнее, это называется магнитный привод. Direct Drive в вертушках. Вот чтобы он не сгорал, вот, ну, крутится пластинка, надо ее взять и остановить рукой.
0: А он может сгореть.
1: Вот слипмат, который лежит от пластинки, он позволяет как бы... Соответственно, пластинки держатся, а там штука эта крутится.
0: Вот один вопрос только что пришел, интересный. Расскажите, пожалуйста, как крутят пластинки и достигают такого странного звука диджеи на дискотеках? Игорь Крутой спрашивает нас.
1: Игорь Крутой решил стать диджеем?
0: Не знаю, вот, ну, может, там, ну, я зачитываю, что приходит.
1: Вообще, я всегда знал, что поп-звезды тянутся к танцевальным делам. Недаром DJ Groove сейчас имеет очень большую популярность, потому что он как поп-звезда, ему все приносят заказы, и он вообще очень обеспечен на много лет вперед. И если Игорь Крутой решил стать диджеем, тоже, ну, это здорово.
0: Ну, кстати, очень много вопросов вот было. Вот просто этот уже вот сейчас...
1: Подожди, я забыл. Игорь Крутой писал песни или писал текст или музыку? Я забыл.
0: Сергей, я не
1: Пугачевой
0: в курсе.
1: Песни.
0: Я не в курсе, честно. Я же по музыке-то я не соображаю. Давай про пластинки лучше. Чем мы будем?
1: Тогда...
0: То есть вот вообще, как они крутят, и смысл вот этих всех
1: байды? А чего? Крутят? Ну, как?
0: Ну, да, что они
1: кладут
0: крутят,
1: эту пластинку на проигрыватель и
0: крутят. Нет, а что это за пластинки? Тут люди интересуются, в смысле, ну, что на них вообще записано? Можно ли их слушать вот просто дома, например, поставив на виниловый проигрыватель? Или там
1: мы же это обсуждали, можно. Надо так периодически прерываться, чтобы их переворачивать.
0: Ну, то есть там что записано на них? Нет, вот те, которые они крутят.
1: На них записано... А, ну на них записана такая длинная дорожка, которая либо...
0: Витая.
1: Либо, да, витая. Либо она к центру, соответственно, идет, ну, как обычно. Но бывают, кстати, уникальные случаи, когда от центра... Вот, кстати, сейчас играет пластинка, сейчас не пластинка играет, сейчас играет микс. Но записано он с пластинки, которая как раз вот иголка движется от центра к краю пластинки.
0: А, есть такая. А еще есть, которая снизу.
1: Вот, совпало,
0: знаешь, она,
1: кстати,
0: так ее переворачивать не надо. Есть такие, были проигрыватели, а раз, сама байда перескакивает вниз и снизу считывает. Дорого денег стоило.
1: Да.
0: Но я думаю, мы ответили на вопрос Игоря. Так, что тут еще? Так, вот. Я уже зачту. Расскажите о фирме Reflex, о музыканте Майке Парадиносе, в частности, в музыке которого прослушиваются параллели с творчеством Лаэрского, Валентин пишет. Кстати, я надо могу денег, видать, с него снять, если он с меня дерет.
1: Это обязательно. Вот я думаю, что в следующем часе мы поставим этого Майка Парадиноса. У меня он с собой по случаю имеется.
0: Случайность какая, да?
1: Да. Ну, а фирма Reflex, ее основал среди прочих людей известный человек, для многих известный как Aphex Twin. Вот он один из основателей. Еще там есть один такой грант.
0: Диджей Помада, ухмыляясь. ловко сводит

0: есть винил.
1: Кстати, мне рассказывали. Нет, в общем, лейбл Reflex очень веселый лейбл. Вот в названии этого лейбла, в официальном названии, вот буквы, которые согласные, пишутся заглавные буквы, а буквы, которые гласные, пишутся как прописные. Получается, все время неудобство для секретарш, которые печатают какие-то документы, им все время приходится переключать режимы в компьютере, и вот они все время ошибки допускают. Вот, очень неудобно. Они специально создали такой вот специальный шрифт, вот этот, на этом рефлексия, чтобы вот запутывать этих всех секретарш, которые печатают всю эту документацию по лейблу. Вот, слово усложнили просто работу. Ну, в принципе, люди достаточно веселые. С ними очень дружит наш московский музыкант Solar X, который сейчас живет в Англии. И вот он прислал тут мне письмо, рассказал, что они недавно ездили там на вечеринку в Лидс. Город такой есть в Англии. Вот. И после, возвращаясь, они все там перепились в автобусе до такой степени, что проехали просто...
0: Свою остановку.
1: Лондон проехали, представляешь? Извините. Уехали в Саутгемптон, по-моему, куда-то. Вот.
0: Вот такой вопрос. Сейчас сразу два я зачту. Первая сентенция. А что хорошего в такой музыке? Разве сочетается она с такими исконно русскими понятиями, как матрешка, самовар, валенки, лапы, чьи, т.д.? Конечно, нет. А вот с такими чуждыми русской духовности понятиями, как наркотики, компьютер, интернет, виртуальная реальность, она очень даже сочетается. Я за то, чтобы такую музыку вообще запретить. Подпись Рабинович. И вопрос, соответственно.
1: Очень русский человек.
0: Слышал ли ты английскую группу Old? У них есть отличный альбом в стиле техно.
1: Группа Old?
0: Угу.
1: Нет, я слышал только группу New Order.
0: Я тоже такую слышал. Я напоминаю вам номер нашего пейджера. 203-19-22. Это прямой эфирный телефон, но мы можем перезвонить, куда скажете, и сообщение вместо пейджинговой компании. А что, подработаем денег? Нет, ладно, не хочет. Сергей мрачно смотрит. Ладно, тогда 913-29-29, абонент Монморанси. Да. До конца часа слушаем вот данную музыку, затем новости, затем мы продолжаем разговор.

0: 8 минут четвертого в нашем дивном городе. Напоминаю вам, что вы слушаете программу «Монморанси». В гостях у нас Сергей Кошеверов, ведущий программы «Импульс» с радиостанции. Мы слушаем музыку и общаемся, кстати...
1: А некоторые говорят, что мы слышим не музыку.
0: Да, вот, кстати, пришло тут даже сообщение следующее. Сейчас я его зачитаю. Месье Монморанси, не могли бы вы объяснить внятно, почему эту электронную дребедень вы называете медитативной музыкой? Подпись «Тута».
1: Никто ее, кстати, медитативно не называет. Никто, это какая-то спекуляция, по-моему.
0: Так, что тут еще? Больше ничего пока нет. Ага. Так. Александр Власовна
1: вообще
0: вот интересуется.
1: Вредно иметь столько пейджеров.
0: Вредно, у меня глаза вещи. Александр Власовна интересуется, что вообще такое музыка. Не, ну я-то знаю, что такое музыка. То есть вот ты знаешь?
1: Музыка это... Я отвечу математически. Это всевозможные сочетания семи нот.
0: А я считаю, что вообще это все, что происходит, и что является делом рук человеческих, это все и дребедень. Вот, а настоящая музыка — это шум листвы, понимаешь, прибоя, ну, шуршание песка под брюшком змеи. О, как.
1: Под тушкой.
0: Под тушкой, под тушкой змеи. Вот что такое музыка. А все остальное, все, что человек производит, это все лабуда.
1: Ну, вот, кстати, возвращаясь к дребедени, которая звучит сейчас.
0: Нет, это музыка.
1: Хотел сказать я про... Какие образы музыки электро? Вот, уважаемые, заметьте, что не только брейк-данс как бы в этой музыке вот, очень ярко выражен, но и всевозможные футуристические объекты, в том числе и вот кубик Рубика, которому американская группа Drag C посвятила композицию, которая сейчас уже, по-моему, там доигрывает, заканчивается.
0: Да, судя по...
1: Ну и помимо кубика Рубика, очень много вот именно самых таких футуристических элементов присутствует в музыке. Ну, начнем с того, что футуризмом страдали и те же крафтверки, которые, в общем-то, одни из родоначальников некоторых духовных этого стиля. Так что футуризм лично у меня и у многих ассоциируется с этой музыкой. Я думаю, что если я когда-нибудь создам свой электропроект, то он будет называться «Футуристы». Так что не волнуйтесь, название уже запатентовано.
0: Ну, я предлагаю сейчас обратиться... К телефонному звонку, то есть та композиция закончилась, да, у нас?
1: К телефонному звонку, да, наверное, можно.
0: 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Это Михей Зеленоградский опять беспокоит. Вот вы сказали, что буквально каждый день появляется новых 10 стилей. Но это в мире. А как дела обстоят в России? Какие вы новые имена могли бы назвать? Композиции, в общем-то, как эти стили определить? Это первый вопрос. И второй вопрос. Не кажется ли вам связанным вот эта вот музыка, этот стиль с князем мира сего, господином Сатаной?
1: О-о-о. У нас уже появились такие серьезные богословские концепции, которые будем сейчас решать. Ну, я думаю, что Россия, в общем-то, она не хуже других стран в плане схватываемости западных течений, но при этом, к сожалению, я не могу выделить исконно русские какие-то направления. К сожалению, у нас по-прежнему так доминирует песня, и без песни так вот получить большую популярность, по-моему, в нашей стране пока невозможно. В принципе, все электронные музыканты, они отчасти как-то копируют все-таки Запад, к великому сожалению. Хотя самобытных музыкантов очень много, которые, я еще раз говорю, которые именно интересны как музыканты, но вот стопроцентно русского какого-то течения в электронной музыке пока не появилось. И я его, честно говоря, даже не предвижу. Вот. Единственное, что хотелось бы, чтобы больше копировали какие-то интересные образцы светлой музыки, а то из-под воль копируют какие-то очень такие мрачные, очень замороченные, очень экспериментальные.
0: Так зима же, Сергей.
1: Да, кстати, вот я вообще заметил, очень много вот компьютерщиков, которые получив там по почте, там купив или взломав, нас же любят взламывать различные программы, дорвались как бы до состояния вот этого музыкантов и уверовали в том, что они действительно музыканты. Вот, и вот произошла какая-то вот произошли необратимые последствия, потому что стала писаться музыка, которая очень, очень компьютерная, очень такая прям вот механистичная, прям такая, именно как раз вот от князя мира сего. И в принципе, она довольно интересна, но интересна на раз. То есть ее слушать долго просто невозможно. И она просто любопытна, как она сделана. И все.
0: Ну, дескать, вот это... обмен опытом. Вот как у тебя там, как ты, дескать, там сделал ее, в какой там программе? Да, я вот в этой программе ту ручку повернул. У меня вот так получилось. Ну,
1: кстати, да, я вот заметил, когда... вот многие из этих музыкантов объединяются в стиль таком, с таким условным названием IDM, Intelligent Dance Music. В принципе, очень растяжимое понятие, но под него подходит и тот же Aphex Twin, небезызвестный, и тот же Майк Парадинос, которого нас просили поставить, и мы его, наверное, поставим все-таки. Но под это же понятие подходят и, ну, откровенно бездарные музыканты, которые, кроме такого вообще абсолютно неинтересного эксперимента, ничего не могут добиться, в принципе, являются в лучшем случае хорошими компьютерщиками и программистами, никак не музыкантами.
0: Кстати, тут пришел на пейджер.
1: К великому сожалению, вот среди российских вот музыкантов очень много таких вот. Я вот в этом смысле немножко обидно. Хорошие программисты, но плохие музыканты.
0: 913-29-29, абонент Монморанси, спрашивает о нашем отношении к музыке игровой приставки Денди.
1: Ну, просто когда мы не в эфире, мы бегаем в соседнюю комнату и рубимся, просто вообще вырываем друг у друга. Вот, спорим, какую мы будем игрушку играть в следующем часе. Мы все время думаем об этом. Даже когда сейчас я говорю, я думаю о том, сколько голов я забил Саше. Вот.
0: А я вообще хочу сказать честно, что когда я делаю по утрам, значит, в шортах из американского флага пробежку, вот, то в моем плеере на кассете записана только музыка, вот, списанная с Денди, с приставки, из других игровых приставок тоже. Вот, я считаю это великим искусством. А, кстати, вот смех смехом, смешное, кстати, слово, смех смехом, да, вот выражение так. А, тем не менее, вот этот крендель из Дарс, нет, ну этот Эсквин Мэй, да, Мэй такой. Да. Брайан, ой, он же занимается сейчас поделкой вот музыки для компьютерной байды-то всей этой. То есть это тоже своего рода искусство, а... Ну, то, что вот некоторые вместо плееров используют Денди, думая наивно, что это музыкальные приблуды, конечно, тоже имеют право на существование, Сергей, согласись.
1: Кстати, сейчас очень появилось много маньяков, которые очень любят слушать музыку компьютерных игр. И они никакую музыку, кроме музыки компьютерных игр, не воспринимают.
0: Вот, а вот ты знаешь, мне тут показали недавно, ну, близко-то меня не подпускают к компьютеру, ты же знаешь, вот, а издалека так показали, называется, ну, старая игрушка, Warcraft, по-моему, если не ошибаюсь, там 15 или 14, что ли, аудиотреков записано, мощной, тоталитарно, такой дебильноватой музыки, но очень такой в оркестровой прям аранжировке такой симфонической, вот, вполне слушаемой ему, ты знаешь, вот, я даже попробовал протолкнуть в Большой театр ее.
1: А знаешь, кто писал? Это же группа Лайбах писала.
0: Вот я так, кстати, тоже я почувствовал по стилистике, да. Ну что, я предлагаю еще телефонный звонок или музыку уже вот сейчас с компашечки.
1: Ну, все-таки интересно мнение слушателей.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Спасибо, очень познавательная программа, неожиданно.
0: Да забудьте, ерунда какая.
3: Да, ничего страшного.
0: Да.
3: Вот Сергей, да?
1: Да.
3: Сергей, скажите, пожалуйста, почему так модно среди поклонников вот данной музыки электронной паломничество к атомным реакторам? Но вот сотрудники не могут даже отогнать всех желающих. Вот в Крыму было какое-то паломничество. То есть люди набираются либо впечатлений там, либо после впечатления от данной музыки. Спасибо.
1: Ну, не знаю. Для многих, наверное, атомные реакторы и эта музыка ассоциируется с энергией. И вот поэтому вот эта энергетическая связь прослеживается между музыкой и атомным реактором. Ну, в принципе, все вопрос только к идеологам. Вот, ну, нашлись люди, Мы, конечно, не будем раскрывать их имена. В общем-то, зачем это сейчас? Не стоит давать лишнюю рекламу, но нашлись определенные люди, которые просто, которым надо было использовать эту, как бы вот эти заброшенные реакторы, как-то раскрутить их коммерчески. И они, в общем-то, внушили молодому поколению, которое ходит на дискотеки, в клубы, что атомные реакторы ассоциируются с
0: этой музыкой. Это модно, дескать.
1: Да, и поэтому, да, когда люди приезжают на Казантип, они в первую очередь ищут этот атомный реактор, знают, что он там где-то есть, и потому что иначе бы не появился бы этого Казантипа.
0: То есть любая акция, да, там под эгидой, скажем, этого атомного реактора, сокращенно R, вот, да, она, естественно, обеспечена на финансовый, скажем так, этот успех.
1: Кстати, в журнал «Птюч», с которым я сотрудничаю, пришло как-то письмо от краснодарских поклонников журнала и вот этой электронно-танцевальной музыки, в котором они просто требовали от администрации своего края, вот краснодарского, срочно построить и забросить какую-то атомную станцию, потому что у них нет места, где бы они просто встречались бы.
0: Ну, можно, кстати, загрузить им бетонных там, этих самых стружек разных, потому что я сейчас котлован новый открываю, могу продать, у меня есть лом. Так что, ну, обменяемся потом координатами.
1: Вообще жалко, что нет машины времени, а то бы сейчас бы просто бы всех этих людей можно было бы отправлять в 86-й год.
0: Да мне вообще
1: это, же апогей просто был бы.
0: Мне вообще всех жалко. Да, ну что, может быть, теперь музыка?
1: Музыка.
0: Объявляй, кто там.
1: Мы продолжаем...
0: О жанре.
1: Продолжаем насиловать тех, кто любит классику. И вот очередное мутантное переложение классики пьесы Дюка Эллингтона... Или даже я не помню, кстати, ее Дюк Эллингтон написал или все-таки не Дюк Эллингтон? «Караван». Не помнишь?
0: По-моему, Эллис Фицджеральд.
1: Она пела.
0: Пела. Ну, послушаем. В общем, какая разница?
1: Ну, в общем, переложил это финский наглец по имени Джимми Теннер. Кстати, достаточно известный, и в том числе благодаря телевидению в нашей стране. Вот такой финский выскочка, который подался в Британию и написал много всякой очень мерзопакостной музыки.
0: Вот тем временем, пока шла данная композиция, пришло следующее сообщение. Скажите, пожалуйста, какие предметы кухонной утвари использовались для озвучивания моей композиции? Подпись «Дюк». Да.
1: Я, вот, кстати, знаю одного Дюка, ему сейчас уже, по-моему, 12 лет должно быть. Он сын очень такой талантливой джазовой пианистки. Дюк. Ну, Андрей.
0: Андрей, да, я понял. Смотри, Сергей. Будем ли мы сегодня слушать «Компаса» в Рубеле, и что сейчас происходит с лейблом «Hard House» Ивана Карачарова?
1: «Компас» в Рубеле будем слушать. Вот. Я хотел его в техноблоке поставить, но сейчас я даже не знаю, в каком блоке он у нас прозвучит, потому что все очень расплывчато. Неизвестно вообще, во сколько мы закончим все это. Предлагаю слушать и не отрываться, много будет интересного. Ну а что касается лейбла «Hard House», то там, насколько я знаю, постоянно происходили какие-то пертурбации в связи с тем, что немецкий как бы хардхаус накрылся медным тазом, там, видимо, их какая-то там налоговая полиция вычислила. Вот. И сейчас хардхаус имеет только лондонское отделение. Вот это все, что я знаю. Вот. Американское закрылось и немецкое закрылось. Немецкое, причем, было основное, вот, насколько я помню.
0: Телефонные звонки, да, будем слушать?
1: Да.
0: 203,
1: кстати,
0: да.
1: Кстати, хочу сказать, что сейчас вот в настоящий момент вот в этом миксе играет композиция петербургского проекта PCP.
0: Может быть, послушаем? Да,
1: на виниле выходят российские музыканты.
0: Давай послушаем. Вот следующее сообщение от нашей постоянной радиослушательницы Ольги Кирилловны. Звучащая музыка английская, тоже очень интересная. Она для тех, кто любит танцевать. Под нее просто невозможно спокойно сидеть. Ласкает слух. Это, конечно, не мое шоферское дело, но вот я слушаю вас и тихо сам про себя смеюсь. Неужели Агата Дристи и Карпов для них мало? Вы все хотите чем-нибудь выделиться, электронную музыку какую-то выдумали. А ведь все, что нужно нормальному человеку, это простые радости совместного распития пива «Балтика». Сейчас прошу прощения, тут перебиваю. Совместного распития молчаливого опорожнения пива «Балтика» и счастливые глаза пацанов вокруг. Подпись «Макар Дубки». Вот сообщение для Сергея. Ну, не могут наши музыканты мыслить своей головой. Вот, к примеру, даже питерский проект BCP содрал аббревиатуру с немецкого техно-лейбл с одноименным названием «Planet Core Productions». Будешь комментировать?
1: Ну, для знающих людей PCP имеет совершенно определенный смысл. И мы его не будем раскрывать, потому что это очень, как это называется, засекреченная информация только для посвященных. Ну, а PCP питерский расшифровывается очень просто. Perforated cerebral... Ой, простите. Perforated cerebral patties. Угу. Так вот. И они даже организовали свой лейбл Perforated. То есть они перфораторы.
0: О, ну такие я вот... с ними не спорю, пусть будут. Что известно об отечественном лейбле Only Records в проекте «Весна на улице Карла Юхна»? Бигги спрашивает.
1: Only Records остался мифом. У них закрылся магазин. Где они сейчас, я не знаю. Они, по-моему, на Горбунова еще и торгуют иногда. Может быть, нет, я не знаю, честно говоря. В принципе, хорошие были люди. Хороший был у них магазин. И выпустили даже пластинку вот весной на улице Карла Юхана. Равно как и выпустили Deep House от московского музыканта Михаила Соколовского. Он же проект «Игниант». Вот. Вот все, что можно сказать про деятельность Only Records. Ну, а что сейчас они занимаются, я, к сожалению, не в курсе. Но если бы они что-то делали, выпускали, я бы знал бы это.
0: Еще вот сейчас, прежде чем я зачитаю сообщение, вот человек по имени или по фамилии Куприян, я попрошу его поставить на запись кассету, ну, какую-нибудь, и зачитаю сообщение. А потом поясню, зачем на запись. Это не музыка, а бред пьяного индюка, попавшего под паровоз. Просто бред какой-то. Вот, Куприян, когда вы повзрослеете, вы послушаете вот вашу сентенцию и, ну, подумайте сами, что является бредом. Ваши яркие, светлые образы, вот эти оригинальные про птицу пьяную, про паровоз, говорят просто-таки о высшей степени, да.
1: Птючами навеяло.
0: Видимо, да. Дальше слушаем бред, да, вот этот?
1: Да.
0: Знаком ли Сергею такой человек, как Алек Эмпайр? Что он думает о музыке подобного плана? Ничего, что я тебе так вот...
1: Но... Я разминулся с Аликом в берлинском аэропорту. Мы с ним не пообщались, хорошо была возможность, не получилось. И я остался в прежнем своем мнении, что это просто такой интересный музыкант, который работает в достаточно экстремальных жанрах, таких как брейкбит, хардкор, и продюсирует довольно любопытные проекты. Вот такой немецкий такой вот радикал. Вот.
0: Жду не дождусь, это не я, Луговой пишет. Жду, говорит, ждет, говорит, не дождется он. Там, знаешь, когда ему расскажут, кто такой Тимоти Лири.
1: Тимоти Лири — это гуру психоделической культуры.
0: Сокращенно ПДК.
1: Да.
0: Ну что, телефонный звонок послушаем. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом...
2: Алло, здравствуйте.
0: Вы, по-моему, как-то очень нервничаете, нет? Чего, вы как-то нервничаете, нет?
2: Да совсем не нервничаю, я же вам про свой голос уже 21 раз говорю.
1: Кстати, нет блатных линий, вот я заметил, я в свое время пытался назвониться на «Эхо Москвы».
0: Я понял, о чем ты хочешь спросить, дело в том,
1: почему люди прозваниваются по несколько раз, одни и те же, и им везет так?
0: Сережа, я...
1: Они проплатили абонентскую плату, я
0: нет,
1: знаю.
0: Нет, не это. Ну, мне стыдно признаться, но на самом деле ночью-то не вещаем мы теперь. То есть это я просто играю в радио. Это мой дом, а звонит парень там вот снизу.
1: Понял, сосед.
0: Ну, что, время плохо проводишь, что ли? Нормально. Ну, что, спрашивай, да.
2: Алло, вот это...
0: Да что ты так кричишь-то? Да.
2: Замечательный был с индюком, но я продолжу версию, в общем-то, и вернусь к тому вопросу, на который вы, к сожалению, не ответили.
0: Uh-huh.
2: Так вот, этот пьяный индюк раньше ходил постоянно с плеером, и у него по пьяной лавочке этот плеер другие из детей отбили.
0: Ой, ладно, что-то бредите, вот, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: У меня с тобой к вам вопрос. То есть я не к вам, а к вашему гостю.
0: Да.
4: На прошедшей 8 постоянно звучит, на мой взгляд, одинаковая музыка. Вот. И вот идя домой, вы, у вас не было как бы мысли там напеть, там, типа, ой, я или дети хоронятся я?
0: Понятно. Но имеется в виду, что у тебя по профессии ты вынужден слушать вот все время такую музыку, и не тянет ли тебя спеть там «Вопли Калины», ну или ну что-то такое.
1: Народные песни, да. Да. Честно говоря, я думаю, что я, когда я все-таки сам сделаю какой-то продукт, это будет обязательно какая-то популярная песня. Вот. Просто хочется заработать денег и сделать хороший шоу-продукт.
0: Угу. Так, далее. Вот еще сообщение смешное. Сейчас я... Ой, тут что тут очень... Сейчас. Я тут, знаешь, что я прикалываюсь, что вот пейджер — это тот же Тетрис. Сейчас, да. Я, в отличие от вас, интеллигентнейший человек, кандидат филологических наук, специалист по творчеству Державина. Взрослеть нужно не мне, а вам, а ваши наркотическо-кибернетические мысли-образы, вся ваша расщепленная конъюнктивами нарративность мне глубоко чужда. Пьяный индюк — это куда более точный образ, нежели ваш виртуальный бред. Идите в огонь вечный, анафема, пишет Куприян. Куприян, ну, вот вы говорите, изучаете творчество Державина. А что он спел? «Чужая свадьба». Ну и что вы изучаете?
1: Нет, он, наверное, творчество Гавриила Державина, великого русского поэта.
0: Я так понимаю, к другому жанру музыки.
1: Ну, мы, во-первых, заявку выполним. Мы давно обещали человеку Парадиноса.
0: Да, ну ты вкратце-то расскажи о нем сперва. Не о человеке, а о Парадиносе этом. Потому что я, например, не... А тут написано «Маусрета Бьянка».
1: Не читай, это...
0: А, извини,
1: это,
0: пожалуйста.
1: Это для служебного пользования. Просто, вот, мы потом как-нибудь объясним, я, почему ладно. Это.
0: Кто вот. Вот этот вот, да, которого мы сейчас слушать будем?
1: Миша Парадинов. Кстати, это очень прикольный персонаж, он такой типичный вот ботаник. Ботаник, такой компьютерщик, то есть очечки, такое худое лицо, такое яйцеголовая форма головы, яйцеголовая форма, нет, яйцеголовая форма лица. Или как сказать, яйцеголовый, короче, он. Вот. И я впервые с ним столкнулся, честно говоря, впервые с ним столкнулся, когда увидел компакт-диск с очень интересным названием «Мюзик». Причем не просто вот музыка, а именно вот греческая буква «мю», потом «тире» и с большой буквы «Z», вот «Z-I-Q». Меня очень заинтересовало такое написание, вот название такое, вообще название так очень замороченное мне показалось. Вот я купил этот компакт, послушал его и понял, что мне понравилось. Вот. Проект «Мюзик» — это, в принципе, считается одним из основных проектов человека, который скрывается за еще рядом имен. Его зовут вот, Майк Парадинос, а другие имена — это Кит Спатула, Джейк Слезинджер и еще, в общем, очень много-много других там. Я уже даже не помню. Их штук, наверное, 6 или 7 у него. То есть, ну, в принципе, нормально. То есть он подписывает со всеми лейблами контракты, получает бабки и там, и там, и там, и как бы не платит налоги. Все нормально.
0: То есть хороший.
1: Вот. Да, хороший. Вот. И поэтому он может играть, в принципе, веселую музыку. Вот сейчас мы это и продемонстрируем.
0: Ну и тем временем продолжают приходить послания на наш пейджер. Вот опять же послание от Куприяна. «Саша, позвольте напомнить вам одну цитату из Гавриила Романовича Державина, которая прямо относится к вам. Осел останется ослом, хотя осыпь его звездами, где должен действовать умом, он только хлопает ушами». Ну, вы так близко к сердцу не принимаете. Дело в том, что мы вовсе не хотели вас обижать и не называть ослом. А вообще, по идее, я так понял, что вы басни любите, сударь, то есть Крылова и так далее. Отсюда и ваш склад ума. То есть вот там «Индюк», «Паровоз», «Лубок» и так далее. Вы бы почитали что-нибудь дельное. Ну, например, книжку «Кактусы и кошки», автором которой является ваш покорный слуга. Да, ну что же, далее. Сергей, это уже к тебе вопрос. А зачем вообще нужен цветной винил? Ведь он отвлекает внимание и не дает диджею сосредоточиться на сведении. А помнишь,
1: да,
0: пластиночка вышла, такой мини-сингл, да, еще в совковые времена группы «Песняры». Зеленого, прозрачного, модный этап был.
1: Да, вообще очень модный был.
0: Модно, да.
1: На самом деле, винил цветной, это, как бы сказать, помягче. Это тоже очередные уловки, чтобы избежать там каких-то таможенных законодательств. То есть как-то вот таможенные сборы с цветных пластинок не снимаются, поэтому эти пластинки более дешевые вот среди вот большой кучи импортных пластинок, и поэтому их легче продать. Вот тоже, опять же, все исключительно один, как бы, один повод для этого — коммерция, а вовсе не привлечение вот цветное для диджеев, которые вот клюют не на музыку, а на цвет винила. Хотя, правда, замечено, что если пластинка, например, ярко-оранжевая, то, скорее всего, там какая-то очень колбасная музыка. А если она цвета индиго, то это может быть такой небесная такая прям красота. Вот что-то сродни той, которая сейчас звучит за нашей спиной, которую наигрывают тут два музыканта. Вот. Все это время мы пригласили музыкантов реальных. Вы не думаете, наверное, все полагают, что это компакт играет. На самом деле два живых музыканта
0: работают, вот, для,
1: да,
0: вас сегодня.
1: Для вас всю ночь.
0: Знаешь, я почему-то вспомнил об истории наших татуировок. Вот все спрашивают, откуда там, Саня, у тебя во всю грудь якорь такой мощный. Вот, я прямо говорю, дело в том, что я уже тогда был модный в момент создания, значит, якоря, и когда все мои вот, ровесники, они, в одном дворе, они, знаешь, жгли автомобильную шину от КамАЗа, и вот, знаешь, так унали иглу вот в это месиво, я уже тогда жег виниловые пластинки и вот кололся, в общем, вот ими. То есть, если вы потрогаете мой якорь, то он твердый. То есть, например, мне в грудь гвоздь вбить практически нереально, потому что там этот винил с годами совершенно отвердел наглухо. Ну, модно, модно. Да, что тут еще? Сергей, а вообще сколько в среднем стоят современные пластинки?
1: Очень дорого.
0: Я тоже так
1: почему-то... И мне цены.
0: Да. Расскажите про группу «Мышь на Марсе».
1: Да, хорошая группа, на самом деле. К сожалению, ее нету у нас. Мы не можем выполнить заявку, позвонить как-нибудь попозже. Вообще, «Маус на Марс» — это «Маус он Марс» — это очень, как бы сказать, это лучшие экспериментаторы среди профессионалов и лучшие профессионалы среди экспериментаторов, если можно так сказать. А вообще, очень, это такой дуэт с очень неординарным мышлением, причем музыка его рассчитана не как раз вот именно на достаточно взрослую аудиторию, думающую, которая одновременно как бы с думанием может как-то выплескивать свою энергию. Когда я был в Лондоне на концерте «Маус он Марс», меня поразила вот эта атмосфера того, что под эту музыку танцуют 50-летние. Вот под, я думаю, под «Продиджи», под «Хаус», под «Техно» 50-летних не заставишь танцевать.
0: Ты знаешь, я вот тут недавно был на таком эксклюзивном
1: концерте. Хотя эта музыка, да, она как бы очень такая вот тоже близка эмбиенту, близка вот такой вот трип-хопу, таким медленным стилем, которые очень ретивые вот эти работники служб, как я вот говорил, вот эти масс-медиа, которые занимаются классификацией стилей, вот эти работники, они придумали для этого слова, для этого стиля понятие «даунтемпо». Просто такой, ну, невысокий такой, низкий темп.
0: Первое слово очень хорошее. Ты знаешь, вот я был тут недавно на эксклюзивном концерте ансамбля «Супермакс» и обратил внимание на американскую негритянскую бабушку лета 70, которая, в общем-то, была в мощном колпаке растаманского цвета с помпоном на конце. Это значит, вот вся байда волочилась даже по полу, и она вот выплясывала очень мощно регги. То есть все зависит не от состояния, имеется в виду биологического состояния тушки даже, да, там, и возрастного, а от состояние мозга. Вот у бабушки мозг очень такой пер.
1: Ну, кстати, Супермакс, я бы уже сказал, больше даже так не как регги, а все-таки я бы их воспринял как именно как диско. Вот. А диско же это вечная музыка.
0: Вообще, да.
1: Мы сейчас, кстати, будем диско слушать.
0: Вот, кстати, я как раз 50-летний. Поставьте мне для танца подпись Куприян.
1: Вот, видишь, подружились. Будем ставить. Вот теперь мы дошли до стиля хаус и будем слушать музыку, по которой танцуют и 50-летние, и 20-летние. Хиты. Все хиты, все свежее, свежак, как говорят. 99-й
0: так
1: год.
0: Как говорят булочники.
1: Да, свежак. Знаешь, какой... Ты знаешь, какое понятие? Свежак.
0: Еще есть понятие карбонат и вырезка.
5: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
0: 5:06 в нашем дивном городе. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Сергей Кашеверов, ведущий программы. Я уже забыл, как...
1: Ведущий.
0: Да, ведущий. В общем, наш коллега с радиостанции. Мы слушаем музыку, которая в нашем эфире является достаточно редкой. Ну и в том числе вот в программе «Импульсы», которую Сергей ведет, тоже нечасто ее можно услышать. Номер нашей эфирной студии 203-19-22. На двери табличка висит. Заходите, постучав 3 раза. Номер пейджера 913-29-29. Абонент Монморанси. Снова вот Куприян прислал сообщение. Зато ваших книг в магазинах Москвы не обнаружено. А я автор 16 произведений, в том числе 2 экранизаций. А ваши пластинки не продавали даже в магазине «Мелодия». Но я что хочу сказать, что мою работу «Кактусы и кошки» раскупают действительно очень быстро.
1: Я в «Библиоглобусе», кстати, видел, очередь реально выстроилась.
0: Вот, да. И они не залеживаются, в отличие от вас, дорогой, от ваших произведений, дорогой Куприян, на полках книжных. А что касается пластинок, то в «Мелодию» мы не поставляем нашу продукцию, потому что, да не обидится на меня представители этой фирмы, но туда заходят в основном одни попсовые лохи, чтобы купить Алену Апинду.
1: Я думал, сейчас вообще-то нас Алена Апина мерила какое-то.
0: Ну да, да. Так что, дорогой Куприян, пишите нам дальше. И вот уже к тебе, Сергей, вопрос. Перейдем к делу. Сейчас, секунду. Сергей, не могли бы вы, как человек сведущий, рассказать о проекте «Субстанции»? Почему все это благополучно прикрылось? Опять же, вот зеленоградец, видишь, нас беспокоит.
1: «Субстанция» — это был один из фантомов нашей эпохи. И для меня он остался таким вот приятным воспоминанием. Конечно, подобного не будет никогда. Либо, если уже только новые средства связи и техники позволят создать какую-то такую, что-то заменяющее подобную радиостанцию, я думаю, что не будет страшным нарушением этики вспоминать такие моменты нашей жизни, несуществующие ныне радио, и вспоминать его на другом радио. Но, тем не менее, «Субстанция», для непосвященных скажу, что «Субстанция» — это было радио, которое открылось как побочный проект радиостанция и существовало чуть больше полугода на волне 69-26 УКВ. Абсолютно некоммерческое радио, никакой там не было рекламы, кроме там разве что рекламы провайдера, который обеспечивал вещание в интернет, трансляцию эфира. И музыка, которая там была, очень разнообразная, причем, кстати, не только электронная. Такой известный московский музыкант, как Алексей Айги, нашел очень много единомышленников среди диджеев и электронных музыкантов именно благодаря этой радиостанции. Вот один из примеров такого сотрудничества. Абсолютно живой музыкант, абсолютно такой академический и никак уж не электронный.
0: Вот,
1: я, кстати, там тоже вел целую программу.
0: Ну, я вот не сомневаюсь. Как ты думаешь вообще, реально ли, что появится когда-нибудь действительно мощная некоммерческая станция, вот, которая, ну, скажем, пусть она живет на деньги каких-то вот даже не спонсоров, а меценатов, но которые крутят...
1: В основном олигархов, кстати.
0: Ну, да пусть. Но главное, чтобы там не было вот всех этих действительно рекламных дел, которые очень сильно портят формат. Как ни крути, даже пытаются, конечно, они там подладить, все это сделать, и как бы чтобы все эти рекламные отбивки были, дескать, в стиле, но все равно влом. Это грустно. Вот. А хочется вот такой действительно станции независимой. Плюс еще момент, ведь везде в мире существуют специализации, скажем так, радиостанции, специализирующиеся там на прокручивании регги-музыки. Вот, например, у меня бы только на нее, может быть, и был бы настроен приемник. Почему же у нас-то такого не происходит? И когда это будет? Вот, ну, вместо того, чтобы тратить деньги там на, в общем-то, непотребных девок, оружие и наркотики, лучше бы пошли бы, да сделали бы действительно доброе дело, то есть для всех. К тому же такого рода благотворительность, она на самом деле сейчас является, на мой взгляд, именно вкладом в искусство. То есть это не просто там построить пароход, а чтобы, в общем-то, дети краснодарских рабочих отправились по нему в плавание там...
1: По Кубани,
0: да. Вот. А это реально вы вкладываете бабки в искусство, в культуру, понимаешь, в отеле.
1: Ну, я скажу своим браткам, они подумают.
0: Ага. Так, что тут еще?
1: Мы, кстати, хаус слушаем сейчас. Там где-то на заднем плане у нас играет диско-хаус, фанки-хаус и, в общем, такие веселые и модные направления этого стиля, самого, пожалуй, популярного.
0: Будет ли в журнале «Птюч» статья о программе «Монморанси» и когда? Подпись Тимур Мамедов.
1: Я, кстати, вот заметил, что вот стоило мне только обмолвиться, что про транс я не буду говорить много, сразу приходит сообщение от славных представителей этой культуры. Вот. Я не могу сказать, когда будет про программу «Монморанси». Я думаю, что когда откроется специальное приложение к журналу «Птюч», который будет стенографировать каждый выпуск программы «Монморанси».
0: И называться оно будет, да, «Засранцы в эфире».
1: Да, я думаю, что мы это придумаем такой проект обязательно в скором будущем.
0: Я предлагаю сейчас обратиться к прослушиванию живых голосов в эфире. 200.
1: А, кстати, а почему Тимур Мамедов вообще в Индии? Что, в Индии ловится «Эхо Москвы»?
0: Не знаю, может быть,
1: Тимур Мамедов вообще в Индии должен находиться сейчас.
0: Может быть, кто-то за него подписывается. Понимаешь, что
1: Петя... Может быть, он уже приехал.
0: Может быть. Мы это где-то не узнаем никогда.
1: Да. Хорошо, слушаем «Хаос». Кстати, его Тимур Мамедов ненавидит, насколько я знаю.
0: 20 минут пятого в нашем дивном городе. У нас остается не так уж много времени уже, собственно, прослушивание данной музыки. Но еще время есть. Снова пришла сентенция от нашего постоянного читателя Куприяна. «Играю на 4 музыкальных инструментах», пишет Куприян. «Но вкладываю душу, а не пикаю на компьютерах. Не трогайте поэзию, недоступная обожжет вас». Ну, Куприян, я, в общем-то, могу только сочувствовать вам, что вы работаете вот над человеком-оркестром. Все-таки играть на 4 инструментах одновременно. Я знаю эту технику. Это когда и ногами, и руками, конечно, вы выглядите в этот момент комично. Вот. И на тебе еще и денег вроде за это не платят, что даже компьютер нельзя купить. Но у вас все получится, поверьте. То есть главное поверить в себя. Правильно, Сергей? Вот мы поверили в себя. Сейчас работаем на станции.
1: И организовали специальную компанию по промоушену электронной музыки.
0: Да вообще по промоушену чего хочешь. Чего хочешь, то и с промоушем. Да, занимается ли ваш гость спортом? Будет ли он смотреть бой Холлифилда и Льюиса? И если да, то под какую музыку? И вот, кстати, интересная тема. Почему бокс идет без музыкального сопровождения, в отличие от фигурного катания? Спрашивает Андрюша Лебедкин.
1: Я, кстати, поставлю в недалеком будущем, уже у нас последний час идет, поставлю
0: это не у нас.
1: Композицию, которая...
0: У нас все только начинается, это у них последний час.
1: Да, мне жалко их. Я поставлю композицию, под которую я очень люблю делать зарядку, бегать. Вообще я больше всего люблю играть в настольный теннис. Вот. Особенно люблю резанные такие вот удары осуществлять по шарику. Занимался лыжами, занимался многоборьем легкоатлетическим. В общем, спортивный, наверное, человек. А какая музыка, все это озвучит, я говорю, позже. Гимнастику делаю под то, что будет чуть-чуть позже.
0: Ну, сейчас я предлагаю все-таки послушать.
1: Давай мы поставим, пусть там хаос играет.
0: А.
1: Пусть там...
0: А вот это мне нравится, вот этот байда, вот который сейчас...
1: Я уже даже не понимаю, что это играет. Я уже, честно говоря, уже совсем-совсем запутался. Это, по-моему, музыканты опять стали играть.
0: Да, да, видишь, он пиликает на какой-то байде. Пальцы-то как у него, видишь?
1: Сейчас мы заснем, наверное, надо все-таки взбодриться.
0: Наш пейджер 913-29-29, абонент Маранси, от сироты пришло сообщение следующее. Ну, просто человек написал сирота, а может быть...
1: Фамилия такая.
0: Фамилия, да. Сергей, привязываете ли вы шарик к теннисной ракетке, когда играете в теннис?
1: На самом деле все зависит от помещения. Вот когда я играл как-то на палубе лайнера, который плыл в круизе по Средиземному морю, тогда нам приходилось привязывать, потому что иначе бы он улетал за борт. Ну, от сильных очень ударов, мощных.
0: И бокового ветра.
1: Да, и ветер. Не, ну ветер, в принципе, там гасился, там специальные матросы.
0: Отлавливали. Причем матросы девки, девка-матрос. Потому что, ну, они больше
1: ну,
0: ничем
1: были не... девки, да, среди
0: ну,
1: них.
0: Были.
1: Но они специально
0: были,
1: такие заграждения ставили из одеял,
0: а как же
1: чтобы
0: иначе?
1: Ветер не сдувал.
0: Да, и ушибов, чтобы не было так же. Да. А вот ты знаешь, у меня какой был любимый вид спорта, это кидать по прохожим китайским каучуковым мячиком с крыши 16-этажного дома.
1: И попадать не в тех, кого вместе. Вот, кстати, выползает трек, который является собой связь непосредственно рэп-культуры и хаос-культуры. Это ремикс Димитрия Фрамбелис, я не помню точно на кого, но такой хаос-ремикс на одного из известных рэперов. И вышел он на очень рэперском лейбле «Томми Бой».

0: 15-29-29, абонент Монморанси приходит, далее ваши сообщения, их уже много, поэтому мы их уже и не зачитываем. И под утро уже тяжело это делать. Сергей готов предоставить вашему вниманию уникальную фанатеку нашего роддома, доктор Боткин. Мы приедем часа через два, да, туда, в больничку-то приедем?
1: Мы уже заказали такси.
0: Вот тут сентенция на пейджер наш пришла от человека по фамилии Сирота. Александр Сирота – это не фамилия, а псевдоним многочисленных московских пенсионеров. Мы посовещались, пришли к выводу, что это действительно истина.
1: Да, многие пенсионеры действительно сироты.
0: Без 15:05 в нашем дивном городе, только что зашла Зинаида Дверь, куратор нашей программы, и сказал, что, дескать, мы что-то заслушались музыки. У нас же не музыкальная радиостанция, она, скажем так, интеллектуальная, политическая. Наша радиостанция – это радиостанция политической и интеллектуальной элиты, ты понимаешь, да? И мы вынуждены иногда и говорить с людьми. Ну, не то, что вынуждены, это приятная обязанность, а также выходить на наш маленький балкончик с Липниной и махать.
1: Это миссия.
0: Да. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Алло, доброе утро. Это миссия Зеленоградска беспокоит. Вопрос первый. Это относительно творчества Игоря Тезли. Что сейчас слышно новенького о нем? Это первое. А второе. Как вы относитесь и как боретесь с теми, кто называет себя рейверами, на самом деле таким не является? Ну, например, буржуйский фертепляс Александра Маленина или группа «Лапы в гору».
0: Спасибо. Ну, насчет кегли, мы, в общем-то, в кегли не играем, потому что мы уже говорили о наших спортивных пристрастиях, вот вроде бы. А насчет вот...
1: Не, просто он всем уже дал. А. Он же дал.
0: Это исчерпывающий ответ.
1: В общем,
0: ответ.
1: Да, дал всем.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте. Меня только что муж спросил, а вот кто им звонит без 15:05? Я решил ему сообщить, что звоню я.
0: Спасибо.
1: Это вы хотели поздравить его с наступлением нового дня?
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Какой приятный голос. Ну что, на этом, я думаю, мы с Ангой покончим.

Вот пришло сообщение от Геннадия Кузьмича. Он пишет, что пропал сигнал с УКВ, но УКВ нас нет. Это неудивительно, потому что в 5 часов мы отсюда попылим. А что останется после нас? Зачем им УКВ?

0: Ну вот, мы, по-моему, уже совсем все времена уже затянули. Нам уже... Мы ничего не успеваем. Мы не успели рассказать про ломанные стили, кроме вот этого пресловутого электро, которое звучало раньше. Мы не рассказали ни про джангл, драм энд бейс, ни про трип-хоп, хип-хоп, ни даже брейкбит. Я даже не поставил свою композицию, под которую я делаю зарядку каждое утро.
1: Нам остается... Зато у нас есть утешение. Зато мы сегодня, так сказать, очень много говорили о литературе.
0: И о бас-гитаре. Вот мы сейчас послушаем еще раз бас-гитару, послушаем музыкантов, у которых бас-гитарист настолько обнаглел, что считает, что он играет ровнее, чем электронные музыканты в этом трио, и за что его прозвали «Ровный». А группа, которой он играет, называется Moscow Grooves Institute. Так что будем слушать. Ну и в заключение. Большое спасибо Вахрушеву, Чижову, Баландину, Рябинину, букве Ижица, телекомпании «Новый регион», жителям города Ижевска в возрасте от 11 до 68 лет. Big thanks, Птюч System. Спасибо маме, папе, Александру Сергеевичу Пушкину, мой поклон, Даше Пушкиной, мои объятия, Малкову, Сергею Черниковых, Кришталю, Носкову, станции 106.8 FM, Техникс 1200 МК, Алкоголю, Юджину, Консерватор, Скрисанову, Чикоте, Цветкову, М&С Демидовым, Solar X, Олегу Сухову, Гараж, Мона, Амберлин, Пирожкам с печенью, Медведеву и Грибоедов клуб, Женечке, Грину напарнику, Solaris Station, Санчесу, Салмаксову, Янису Крауклису, «Двум самолетам», «Мубе Рятант», «Кубатуре», «Дурмузе», «Васе Мэджик Би», «Сара Ян», «Крафтвер», «Чувству юмора», «Хоккею», «Рональдо», «Шутову», «Саше Бойцовой компании», «Нагваль», «Всем зарубежным коллегам», «Терлецкому», «Марии Митрофановне», «Зорькину», «Рафу Цитадель», «Дашам», «Ему Морфеус The Plane Synthesizer», «Программе Саквояж и компании», «Крутову», «Луана Борджа», «Алан Парсонс Проджект», «Диггеру», «Всем клубам и рейвам страны», «Звуком Му», «Ту Анита», Yamaha RX-5, Муслим Гауза, Шталь Плат, Джеку Лондону, Родези, Роланд МС-303, Асаду Меркасимову, Жан Вальжану Церулите, The Stranglers, Жене Черных and Company, Автономной Республике Горный Алтай, Мистер Рейн, Ежу, Джон Силвей, Ахтубинску, Мише Ворону, Insonic SQ-2 и еще раз алкоголю, Николаю Васильевичу Гоголю, Уханову, Каталина Ламур, Сигаретам Прима и Союз Аполлон, Пенелопе, Talking Heads, Дисциплине, Санкт-Петербургу, Сэмплер Эмулятор 4, Алисе Леоновой, Дженнет Джеймсон, Дэну, Андрею Макарову, Шейн энд Джилл Келли, Испанке, Ивану и Маше, Дебора Уэллс, Мирному, Джорджио Мородеру, Блонди, Кальмарам с Рисом, Кинг Кримсон, Анита Дарк и Кейти Эшли, Острову Миконос, Льву Николаевичу Толстому, Барнаулу, Штоколову, Маху Милютенко, Total Jazz Band, Котельникову, Нику Артамонову, Милу Добрачо, супруге, Джанго Юле, Славику и компании, Пол Эванс, Тиффани Миллион, Джейсон BPMF Шосток, Лёлику и путешествия, магазин Дискоксид, Селен Миксмейкер, Ван Вокту и всем, кто дышит кислородом. Peace, sound, порно.
1: От себя я еще, конечно же, хочу поблагодарить финскую писательницу Кала Мякио. Ну и тебя, Сергей, за то, что пришел к нам.

невредимым, как сохранить нашу землю плоской, исторические викторины и этнические танцы, неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненное им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку, неизвестные нам жидкости и выделения организма, как легко и просто выйти замуж и наоборот, как с трудом развестись, рецепты кухни древних викингов и о вреде еды вообще, в ком находится стрелец и близнецы, и многое другое в программе «Поршень».

0: И таким замечательным вступлением мы начинаем нашу рубрику, которая, как вы поняли, у нас случается два раза в месяц. Рубрика, которая называется «По четным набат железных ягодиц, по нечетным набат железных ягодиц». Сегодня это, естественно, набат железных ягодиц. И, соответственно, сиамский близнец Солнечный Торшин, чей голос вы слышали, у нас в студии. И, соответственно, сразу же поступает огромное количество вопросов. Вот недавно во всех средствах массовой информации прошла пресс-конференция Клавдии Шубейки, где она утверждала, что болезнь века, такая как Западалова, наконец-то будет излечена. Причем многие обвиняют Клавдию Шубейку в шарлатанстве, многие, наоборот, поддерживают это. Ну, естественно, избавиться от Западалова хочется всем, причем порой люди обманываются, у них западает, они приходят, им говорят, у вас же запало, и назад уже никак. Это вроде бы правда сермяжная, но они из-за этого дико переживают. Может быть, тут лучше врать, может быть, Шубейка права, но я знаю, что вы принимали непосредственное участие в этом процессе. Не могли бы вы немножечко поподробнее рассказать о вот этой борьбе вокруг Западалова?
1: Да, непосредственно Западалова я действительно могу очень много и долго рассказывать. Если вы готовы меня сегодня слушать, то примерно до 5-6 утра я полностью в вашем распоряжении именно только по болезни Западалова. Дело в том, что до 1997 года никто и думать не думал, что Западалова это действительно серьезная болезнь. Но это очень серьезная болезнь. И все думают, что... Но само слово под собой подразумевает, что Западалова это просто запасть на что-то. А запасть на что-то, это значит то почти то же самое, что подсесть на героин. Вот. И только что звучала фамилия профессора. Да, звучала фамилия. Мне только что передали прайс-листы на эту фамилию. Ценовая категория.
0: Клавдия Шубейка, это ее рейтинг.
1: Дело в том,

0: корень этого глагола «запасть». Запасть на что-либо. Вот одни западают на кошек, другие на какое-либо музыкальное течение, третьи на какую-либо кухню, четвертые западают на интерьер.
1: Ну, извините, я буду иногда поправлять, ну, не то, что поправлять, а координировать, потому что это еще, скажем так, социальное явление вот этой болезни западалого. Но существует и физическая болезнь западалого, когда попросту у человека западает все. То есть, ну, органы, кожные покровы, все западает и сворачивается в некую субстанцию, вот такие западшие. Вот мало кто их, конечно, видел, потому что они сразу резко прячутся. И как-то вычислить их, вычленить вот из этой решеточки, куда они подобно оссам вклиниваются, мало кто решится. Ведь это же грядущая болезнь века.
0: Да, ее сложность многие недопонимают. Но... Да. Сейчас мы уже, как говорится, в правительство нашей страны выдвигали программу. И выдвигал вам нашу программу является Западалова. Ну, вот именно эта женщина. Вот. И именно то, что если вы проголосуете за нас, то мы вам будем гарантировать то, что у вас не будет этой болезни Западалова. Ну, Западалова, да, вот так вот. Вы уже понимаете, что это такое. Что идете вы по улице, продаются какие-то сосиски, вы на них запали. Все, вы уже подсели на них. И вы день за дня проходите мимо одной и той же палатки и западаете на одни и те же сосиски. И покупаете только их. Вы продвигаете экономический ряд этих сосисек. И, соответственно, как бы идете в не ту сторону. Потому что двигая не хорошую продукцию вперед, ну, как бы хот-дог как продукт питания нельзя рассматривать положительно. Потому что это язва однозначно. А что такое язва? Это испорченная семейная жизнь. Это нервные дети. Это крикливая теща. И сварливая баба-жена. Вы сами уже поняли из моих слов, ничего хорошего вы в этом не видите. Но мы открыли институт, который возглавляет, опять же, некая леди Западалова.
1: Да, известная, в общем-то, личность. Кстати, одна из тех женщин, я просто немножко поправлю, Западалова, ну, естественно, все знают, что это ее псевдоним, она длительное время жила и воспитывалась вообще в Катманду. То есть ее еще ребенком вывезли туда, и она там жила, естественно, впитала ту культуру, и тут вдруг ей, знаешь, это запало, что вот Россия — это та страна, это, собственно, территория, где должно свершиться нечто. Вот, оно в общем-то, резко выдвинулось, и вот сейчас тут уже вот выдвигается в дальнейшем.
0: Я бы вообще Россию рассмотрел как губку, которая впитывает в себя все. Вот посмотрите вокруг, как живут американцы, да? Ну, жрут гамбургеры, пихают свои кредитные карточки и ни о чем не думают в принципе. Ну, что плохого в Америке? Вообще ничего. Я родился, окончил семилетку. Ну, как он был у нас в 50-х, скажем так, или 40-х. После этого пошел в так называемый университет. Окончил его, получил профессию. Получив профессию, устроился на работу. Мне тут же выкатили квартиру, дачу, дом. Не, машину. Ну, такой кредит на всю жизнь. И все, я живу, ни о чем не думаю. Ну, Саш, поди, плохо было бы тебе, тебе сейчас выкатили бы коттедж где-нибудь, так скажем, на проспекте Мира. Незадорого. Автомобиль. Что-нибудь типа Крайслера. Это не реклама. Потому что я не люблю американские машины. Вот. И дали бы кредитную карточку с 10% скидкой на товары в супермаркете. Все. Ну, о чем тебе еще нужно думать?
1: Конечно.
0: Дай возможность залететь своей жене, и все. И твой простор в мир открыт.

0: кстати, минимум сегодня плохо взял.
1: Ну вот, что касается, если вернуться все-таки к Западалову, вот к нам обращается огромное количество пациентов и пациенток. Ну, пациенты, понятно, они как-то там действительно западают на какие-то моменты. Это женщина, да, строительство. Вот у нас один был, я не буду называть его фамилию, высокопоставленный очень чиновник, он западал на подъемные краны. То есть постоянно стоял около них, орал «Вира, Вира, майна, майна». То есть он не мог пройти мимо этих кранов. Но гораздо страшнее история с пенсионеркой Ириной Георгиевной Угол-Становой, которая запала попросту на автомобильную покрышку. Она ей не нужна была, но проходя мимо автомагазина, ну, пенсионерка, вот она вот вставила, и она купила попросту говоря одно колесо от автомобиля джип. Совершенно дикого диаметра, с шипованной модной резиной. И, соответственно, это большой, так сказать, западало в плане бюджета. Пенсионерки, естественно, на утро пришла в себя. Она в шоке, зачем она...
0: Ну, одна резина стоит, ну, да, на джип грин, ну, 200-100 будет.
1: Конечно, плюс там литой диск, естественно, все красиво. Вот, ей доставили на дом это. Но мало того, кому ей предложили, логически, помыслили, говорит, вы отнесите ее, дескать, Ирину назад, в магазин, сдайте, мы поможем вам объяснить ситуацию. Говорит, не могу, понимаете, запала я вот на нее, все, как на красивую вещицу. Тоже зачем пенсионерке колесо от джипа?
0: Подожди, Саша, да. Неужели ты в шинопроизводстве не видишь красот?
1: Ну, я-то вижу, но пенсионерка...
0: Я для себя протектор рассматриваю как произведение искусства. Ну, скажем, тот же Пикассо нарисовал квадрат, да? Пикассо же нарисовал, да. Ну и что, квадрат? А тут протектор целый.
1: Ну, огромное количество людей, творческих коллективов трудится над этой картинкой. Естественно, например, гораздо приятнее, если твою кошечку любимую переехала не какая-то лысая там, да, стандартная
0: покрышка,
1: она нет.
0: BL-85.
1: Да, да. Нет, не, а на ней какая-то мощная такая структурная там вещь. Еще и сейчас к нам приходит на наше маленькое производство по вулканизации огромное количество богатых, обеспеченных людей. Просят, чтобы на покрышках к автомобилям были рельефно изображены все их родственники, семьи, дети, с тем, чтобы в случае, если они кого-нибудь подавят этими колесами на, так сказать, жертвах, были вот такие печатки, ну, чтобы хоть как-то вот засвидетельствовать свое почтение, уважение к жертвам автодороги.
0: Я когда последний раз заказывал себе покрышки на лето, я попросил вулканизирующую компанию, чтобы на моей покрышке были отображены лица группы «Металлика». Ну, если я затормозил, то все видели, что, ну, поклонник «Металлики». Потому что вот торможение, оно на асфальте вырисовывает лица людей, которые, ну, если это люди, конечно, не звери, отображены на протекторе шин. И вот я торможу, и вот так вот, как пленка кинофильма отображает того же Хэтфилда или Ларса Ульриха. Ну так, да, между прочим.
1: Вот, кстати, меня... прислали сообщение на пейджер для всех. Пикассо нарисовал не квадрат, а девушку на кубе. Ну, видимо.
0: Нет, кстати, куба – отличное дело. Я бы туда с удовольствием съездил бы. Во-первых, выкурил бы сигару с мистером Фидели Кастро, да?
1: Но также там дешево продают кокаин.
0: И проституция там очень дешевая.
1: Но, с другой стороны, бедность повальная, она все это угнетает. Мы же с тобой люди очень гуманные, все,
0: да,
1: правильно.
0: Да, выросли на социализме.
1: Конечно. И когда мы видим людей необеспеченных, бедных, причем условия-то там расти себе бананы, как пел великий Ануфриенко, там ракоса, жрут бананы, тыры-пыры. Ну, в общем, и ничего, ну, негритенок такой, жуй кокосы, ешь бананы, остров
0: Чанга-Чанга.
1: Вот. И вроде изобилие, понимаешь, кругом, да, изобилие. А они вот ходят там и нищенствуют.
0: А вот смотри, проблема изобилия какая, да?
1: Да, вот это
0: вот
1: интересно.
0: Вот на Кубе, да, бананов просто море.
1: Не бей лежать. Что,
0: а самое... возьми 8 тысяч километров обратно, да? Советский Союз, нет бананов, очередь стоит. А там нищета, а у нас социализм. Ну, типа, всем клево живется. Вот проблема-то в чем.
1: Да.
0: Как ее решить?
1: Вот, кстати, тут пишут уже на наше устройство, что, дескать, сейчас я зачитаю. Угу. Первое, квадрат нарисовал Малевич. Вот. Ну, о квадрате ж ты ничего
0: дело
1: не говорил.
0: Дело в том, что люди не сведущи в делах своих. Ну, Малевич нарисовал. Малевич его выставил официально. Пикассо его официально не выставлял.
1: Он квадрат, нарисовал, а в стол убрал.
0: Квадрат умеет рисовать любой. Ну, матом не хочется, конечно. Любой может рисовать. Я даже могу квадрат нарисовать. Что мне стоит взять линейку? Стих такой, я небольшой. Вот. А, ну, Пикассо нарисовал его, как Пикассо.
1: Вот, кстати, тут пришло сообщение на пейджер для всех. Пикассо нарисовал девочку на шаре, оказывается. А вот квадрат нарисовал Малевич. То есть вы уж, уважаемые радиослушатели, между собой разберитесь, где он девочку это нарисовал. Либо, значит, на шар он ее изобразил, либо на кубе.
0: Я думаю, пора...
1: Вообще, на шаре там у него мальчик гимнаст, насколько я помню. Это не у Пикассо, а у Кандинского. И мальчик в шерсти. Ну, мальчик в шерсти,
0: ну,
1: на шаре.
0: В шерстяном свитере такой стоит на шаре, нет?
1: Не знаю.
0: Вот, ну... Я помню, когда с меня рисовали этого мальчика, я был в шерстяном свитере.
1: Ну, художник, он волен изменить, в общем-то.
0: Ну да, у меня не фотогеничное лицо.
1: Это называется гиперболизм. Ведь мы же художники так делаем. Мы можем, например, рисовать с натуры одного человека. Ну, к примеру, у нас же огромное было количество даже судебных разбирательств, когда приходит к нам натурщица вот сюда, да? Но у нас же весь коллектив увлекается вот рисунками с натуры. Вот она пришла, с выменем, здоровым разделась. Мы давай рисовать. Кто-то нарисует, как и есть, да? Вот наш главный, он взял, нарисовал и сделал вместо больших груди сисечки маленькие-маленькие. Она в суд, говорит, у нас... И как выкатила свои дыни там, да, на свою... Говорит, посмотрите, посмотрите, что он... А он встает и говорит, а это, говорит, у нас такой художник гиперболизм. Я, говорит, художник, я вправе, так сказать, добиваться в своих изображениях, понимаете ли, большего, большей гармонии, да? И я, в конце концов, вижу эту барышню именно так. Вот чем, например, плоха фотография? Она передает, как говорится, по факту явление. А художник, он вот явление вкладывает душу. Так же и я, например, я могу нарисовать вот сейчас от вас один пупок, и он передаст лучше все, вот, все, что у вас есть, нежели цветная фотография полироид, сделанная в салоне.
0: А я в этом духе могу рассказать анекдот очень смешной. Если никто не будет против. Анекдот по поводу высокохудожественных людей. Новый русский бандюк с деньгами решил праздник себе отметить дома. Ну и думает, а что бы мне пацанам показать? Вроде нечего, все уже показывал. Ну, заходит в магазин, подходит к продавцам и говорит, ребята, я хочу дома праздник спраздновать, но не знаю, что бы им показать такого невозможного. А продавцы попались такие ребята с юмором, говорит, да вот, купите барабан. Он говорит, ну, а барабан, а что такого в нем? Да его сам Страдивари делал. Он говорит, ну, да, хорошо, ладно, сколько стоит? Ну, 5000 гривен. Парень выкатывает котлету, стоимость в 5000 долларов, забирает барабан, уходит домой, ставит его, ну, на специальную подставку, ждет пацанов, пацаны приходят, садятся за стол, только хотели первый тост произнести. Парень говорит, ребят, ну, у меня есть незабвенный. Они говорят, что? Барабан. Они говорят, ну и что? Его сам Страдивари делал. Ну, пацаны все, ну, в школе-то учились, говорят, ты что, дурак, что ли? Страдивари скрипки делал. То тогда... А барабан что, нет? Да нет, как-то не делал. Ну, парень схватил сразу барабан, побежал в магазин. Через час возвращается. Слышь, вы лохи. И то он для лохов скрипки делал. А для настоящих пацанов барабаны.
1: Ну, это какой-то очень сложный анекдот. Я в последнее время со слов не воспринимаю. Если вы можете, вы напишите в трех экземплярах, я прочту и дам главному тоже. А вот скажите, вот тут такой вопрос пришел. Как отличить все-таки профессионального, наконец-то, машиниста от непрофессионального? Ведь вот вроде ты и рельсы, тормоз там, и все, едешь.
0: Смотря о чем говорить, о метро или о...
1: Я предлагаю все-таки о метро, потому что так мы не сможем внешне визуализировать обстановку. Ну, болтянка там, как в туннеле-то там, мы же не видим, как он ведет. А так, например, если из леса мы наблюдаем, да, там в оптический прицел поезд какой-то, то если он болтается, то, в общем-то, что-то тут у него не так. И некоторые...
0: Во-первых, да. Профессиональный машинист говорит вживую. Он объявляет все станции сам. Не профессионал, он ставит просто фонограмму. И там говорит не мужчина, а женщина. что следующая станция, ну, неинтересно просто. Ну, то же самое, что прийти на концерт и слушать какого-то композитора, того же Листьева, да? Как просто какую-то фонограмму записанную. Ну, зачем это нужно? В метро нужно входить как в праздник. Для всех проезжающих от станции до станции человек, вырывающийся из динамиков, должен быть
1: личностью,
0: музыкой.
1: И, кстати, вот еще я тоже хочу посоветовать. Дело в том, что сейчас к нам поступают жалобы, что очень часто в метро, например, объявляют, дескать, поезд дальше не идет, добирайтесь туда-то, туда-то наземным транспортом. Очень непрофессиональный подход. Мы согласны. И сейчас вот с Министерством метростроя и другими, в общем-то, водительскими организациями мы обучаем бригаду, вот эти поездные бригады путевые, чтобы они развлекали просто пассажиров, исполняли, в общем-то, танцы с медведем и балалайки, читали стихи и частушки до тех пор, пока, знаешь, что движение не будет восстановлено. Потому что это тоже должно уходить в их обязанности. Люди вам доверились, люди заплатили денег, спустились, в общем-то, в метро, сели, вы их везете. Вы целиком отвечаете не только за их жизнь, мало еще там за жизнь, да, не будут отчетить, но и за их хорошее настроение. Если вы видите, что кто-то едет грустный, вы должны остановить поезд и заставить его рассмеяться. А все пассажиры должны помочь. Водить хороводы вокруг грустного. Вот. Если кто-то там бледный, то нужно ему сделать массаж, ну и так далее. То есть, люди, давайте помогать друг другу. Вот.
0: Если говорить об этом, у меня есть очень хороший случай.
1: Да.
0: Тем более, этот случай очень хорошо рассмотреть в сравнении с американским метро. Все же знают, что наше метро самое прекрасное метро в мире. Вот. И у меня есть очень прекрасный случай в этом смысле. Скажем, есть такая болезнь, клаустрофобия. Когда двери вагона закрываются, и у человека начинает двигать крышу. Сейчас все задохнутся. Особенно, если кто-то скажет, что что-то я воздуха мало ощущаю в легких своих. Вот. Сейчас выдвинулась такая программа, что в каждом метро, в каждом вагоне метро должен быть психолог, который просто освобождает людей от зависимости к клаустрофобии. Ну, допустим, вы. Да-да, вы. Сели в метро, закрылись двери, и вагон стал где-то посередине тоннеля. И вы всегда болели клаустрофобией. Что такое клаустрофобия? Я вам сейчас объясню, если кто-то не знает. А многие этим болеют. Вас, допустим, закрыл товарищ в туалете с другой стороны. И вы понимаете, что выбраться оттуда вы не можете никак. И, скорее всего, вы задохнетесь или умрете. И у вас происходит округление глаз. Вот. И вы просто пытаетесь вырваться наружу. Вам почему-то не хватает воздуха, хотя воздуха вполне достаточно. Есть канализация, через которую воздух проходит. Есть трубопровод. Там тоже воздух навалом просто. Вода H2O. Она содержит просто кислород. В принципе. Но силами сатаны вам говорится в голову, что воздуха нет. Вы рветесь, вы ломаете все на своем пути. Я встречал десятки людей, которые сломали не одну бронированную дверь просто-напросто. Они просто вырывали с корнем эти железнодорожные рельсы, лишь бы только высвободиться из метро. Ну, я как бы просто езжу на метро всегда, куда бы я ни ехал. Даже если я еду за город, я все равно мысленно еду на метро. Потому что электричка – это тоже метро, только в другой цвет перекрашено. Зеленый. Под цвет деревьев, окружающих меня. Вот. Поэтому сейчас люди, которые меня слышат, которые болеют клаустрофобией, не бойтесь заходить в метро. В каждом вагоне есть один-два психолога. Они вас спасут.
1: Другое дело, что психологи, как и большинство, в общем-то, их рядовых тружеников, немножко, ну, не то, что халтурят, а устают от своей работы и могут порой притвориться обычным гражданином, читающим газеты или гражданкой, или там вяжущей носки, да. Вот, соответственно, если вам вдруг потребуется в метро помощь психолога, то, что-то развилась клаустрофобия или просто какие-то симптомы нездоровые, как вычислить психолога, как вычислить в метро психолога? Но об этом мы поговорим
2: чуть позже. Его не надо вычислить.
1: Об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас прервемся на музыкальную паузу. И мы продолжаем нашу беседу теперь о вечном. Потому что музыка, это, конечно, очень хорошо, но согласитесь, что это все-таки создано людьми. А чтобы люди успешно создавали музыку, любое искусство, они должны быть уверены в себе, спокойно. Особенно спокойно при общении с другими людьми. А где чаще всего происходит общение? Вот, кстати, заметь, вот эти ситуации парадоксальные, да, вот люди ходят на концерты. Огромное количество людей пришли на концерт. Они же фактически там же не могут общаться, потому что громкая музыка, они не могут говорить. Они все вместе, но в то же время каждый по отдельности. То же самое метро, где они спускаются. Но заметьте, что как только вот мы, например, проводили эксперименты, съемка скрытой камеры, специально останавливали поезд в туннеле минут на 10, да, и те голоса, которые звучали тихо в момент движения, начинали уже превращаться в этакий балаган. То есть стоило вот смолкнуть шум и настать такой мини-официальный обстановке, начинало происходить какое-то общение. Вот. Но фактически, если не будет такой экстраординарной же ситуации, то там тоже общения не будет. Поэтому человек наиболее остро, одиноко чувствует себя, конечно же, в местах наибольшего скопления себе подобных. Как-то метро, концерты, демонстрации. И мы закончили нашу беседу на том, что в метро должен быть, конечно же, в каждом вагоне психолог штатный, а то и два, а то и три. Вот, но не только, но вот в метро, но также и на концертах на каждой трибуне, чтобы какой-нибудь человек мог подойти к нему и прорать в ухо: «Слышь, психолог, мне дико одиноко!» Вот. И, в общем-то, тот ему должен там как-то утешить. Но многие спрашивают, что психологи, являясь рядовыми, так сказать, гражданами, все же к них тоже притупляется внимание, начинают иногда прикидываться обычными гражданами. И, ну, их тоже можно понять, потому что они своего рода такая, как бы, белый Ральф, в который все сливают свои нечистоты. Этот Ральф тоже устает, и им тоже иногда хочется покоя. Вот, если вы чувствуете острую необходимость в психологе, а уже конец дня, как вычислить среди сидящих пассажиров вот этих самых скрывшихся от выполнения своих обязанностей психологов?
0: Ну, я думаю, вообще психолог, он сам по себе одухотворенное лицо. Его видно сразу. Приподнятые брови, залысина, слегка припущенные края губ с обоих сторон. То есть это человек, который понимает, что вся эта толпа всегда ниже его. Лишь только потому, что он психолог, он знает, что им нужно. Он знает, он видит. Они подходят к нему, и он всем им объясняет. И это могу говорить точно так же, как... Ну, я магистр любви, я знаю все каноны. Просто все каноны. Вот, Александр, можете меня спросить что угодно. Если у вас завелась какая-нибудь любовница, и вы не знаете, что с ней делать, я вам отвечу на любой вопрос.
1: Вот, предположим, это хорошая тема. Дело в том, что рыбак Егор прислал нам письмо, говорит, чуть, я, говорит, не схожу с ума, это наш бывший сотрудник. Вот, влюбился, едячи опять же в метро, влюбился в даму, которую увидел в соседнем вагоне. Пока пробивался, пытался перейти, в общем-то, она куда-то делась.
0: Вышла,
1: видимо. Да. Как-то мы об этом не подумали. Ну вот так, каковы должны быть действия, в общем-то, рыбака в случае, если вот так вот ему торкнуло?
0: Ему не надо было никуда бежать. Вот в чем дело. Вот это первая ошибка. Дело в том, что когда, вот с того момента, как он побежал, он потерял ту нить, за которую он мог зацепиться. Ему надо было остаться на месте и послать к этой даме импульс. Как можно передать этот импульс? Только взглядом. Ну, что нужно бабе простой? Просто нужно на нее посмотреть.
1: А вот в Америке, которого так хвалили, если посмотришь на женщину, она сразу подает в суд за то, что это, дескать, сексуальные вот притязания.
2: Ну это дура. Женщины делятся на дур и те, кто дают. Понимаешь? Тут все очень просто. Если она дура, то подаст в суд. Если она хочет дать, то она посмотрит и скажет: подходи. И она уже не выйдет, даже если нужно выйти на той же Бауманской, скажем, да? Она не будет выходить, потому что она знает, если она выйдет, то будет полной дурой.
1: А вот такой момент. Если одновременно на нее, значит, несколько импульсов направлено, или она сама хочет на кого-то направить импульс, а на нее тоже уже кто-то направил импульс, такая перестрелка импульсами. Как выбрать самые сильные импульсы? Вообще, как себя вести под перекрестным огнем импульсов индивидуума?
2: Дело в том, что обычно многочисленность импульсов концентрируется только на тех дамах, которые в основном фотомодели. Ну, это заведомо красивая женщина.
1: А вот справедливо ли это?
2: Дело в том, что природа не выбирает справедливость. У природы побеждает сильнейший.
1: А вот здесь вот минуту. Тут я вот хочу продолжить эту тему. Ведь те самые фотомодели, то есть приятные для так называемого цивилизованного взгляда человека женщин, да, они очень холеные, они очень такие, ну, понятно, о ком я говорю, сейчас по современным понятиям модно, чтобы они были худые, да, но это же совершенно не жизнестойкие особи. То есть настоящая сильная с точки зрения природы женщина — это такая грудастая, сиськастая, волосатая.
2: Как минимум пятый размер, да?
1: Да, с коромыслом, которая может в поле родить. Вот это такая ветвь, которая жизнеспособна. А нынешние фотомодели, у большинства даже месячных-то нету. И вообще, то есть они половина из пареньков сделаны, или потом там их пареньков превращают. То есть здесь вы сами себе противоречите немножко,
2: мне кажется. Нет, дело в том, что я сам себе противоречить
1: да.
2: не могу. Но есть такая тенденция, да? Почему сейчас в моде красивый пол, слабый, да, скажем так, хотя он уже сильнее, чем мы.
1: Не, ну опять же неправильный подход. Подожди, что значит красивый пол? С точки зрения, например, Наполеона Бонапарта и Екатерины, да, вот, красивый — это был совершенно другой образ. Вот красота-то навевается средствами массовой информации. Начни сейчас печатать какую-нибудь озверевшую женщину с выпученными глазами на всех модных журналах, и люди ее захотят в массовом сознании отыметь попросту. Она станет
2: эталоном... почему?
1: Нет. Нет, что, я-то знаю, но это...
2: Потому что все люди сексуальные извращенцы. Что им нужно? Что мужчине, чтобы их отымели где-нибудь в лифте на 12-м этаже?
1: Значит, исходя из этого, то есть те люди, которые сейчас поклоняются красоте нынешних фотомоделей, тоже извращенцы, правильно?
2: Естественно.
1: Да,
2: вообще весь мир, вся природа построена на извращении. Просто на извращение. Как бы цивилизация построена на этом. Ну, что это такое? Ну, как бы, как зарождалась наша цивилизация, да? Какой-то конь со всеми своими причиндалами взял, подошел к Клаве и начал к ней грязно домогаться. Но только на этом все было построено. Это уже было извращение.
1: А почему вот вы считаете, что именно конь подошел? Может, его кобелица, это самое, первая напрыгнула?
2: А какая разница?
1: Откуда? Согласен. Да.
2: Какая разница? Ну, пусть она первая напрыгнула. Это уже тоже извращение. Но почему она
1: позволила
2: может...
1: себе вот ущемить собой?
2: Да, посягать на собственность частную, скажем
1: да,
2: так.
1: Да.
2: В себя... Так сказать, ну, не сказать прямо всосать, да, а ну как-то так вот завлечь в себя вот это все многочленство. Да это же нельзя просто-напросто. Это было древневековое надругательство. Человеческими правами.
1: С другой стороны, проводилось огромное количество женщин, которых, ну, добровольцев, естественно, женщин-добровольцев, которых перед этим дико спаивали, напичкивали наркотиками, не кормили и лупили. Вот. И, в общем, содержали в антисанитарных условиях. И после того, как у них съезжала башня, более чем вот 80% респонденток кричало о том, что они хотят каких-то сексуальных извращений, чтобы с ним производились, и даже сексуального насилия. Вот. Тогда как мужчины орали «хочу пива», и даже не упоминали женщину. Хочу пива, отпустите меня отсюда, дайте мясо. Вот в такой же ситуации. То есть они не думали совершенно уже о противоположном поле. У женщин наоборот. То есть значит ли это, вот вопрос к вам, как к МЛу, к магистру любви, что женщина сама по себе существо мазохистского все-таки склада?
2: Саш, ну вот посмотри, ты...
1: Не, я в ту сторону даже смотреть не буду.
2: Хорошо.
1: Потому что вы его привели с собой, кстати, вы его и уберете отсюда. Потому что вот всяких вшивых все засранцев малолетних я приводить не позволю в следующий раз в студию.
2: Подметайте, я уже привык.
1: Уведите его отсюда. Все, туда.
2: Уйди, сказал!
1: Все, заходи.
2: Козел.
1: Да, конечно, козья морда. Но я же говорю, после него один мусор, да.
2: Вот посмотри, как женщины и мужчины ходят...
1: По-разному. Вот ты знаешь, я хочу
2: места
1: сказать...
2: Места общественного пребывания.
1: Да, вот я понял, о чем ты говоришь.
2: Вот ты с какими мыслями туда приходишь? Чисто посидеть с пацанами водки или пиво попить, да? А как сюда приходит женщина? Она приходит, и у нее похотливый взгляд всегда в глазах. Она ищет жертву, на которую она может насесть так, что уже парню дышать сил больше не будет. Ну, от чего все разводы происходят? От того, что просто у мужчины кислорода не хватает на дальнейшую жизнь. Поэтому он и разводится. Это если говорить о магистрате любви. Вот. Да, мысль потерялась.
1: Ну, это может быть и к лучшему. Вот вопрос пришел от Икшенбиева Петра. Он спрашивает вас, как разбудить страсть у фригидных девушек?
2: Дело в том, что фригидность – это начальная стадия сексологии любой девушки. Каждая девушка в основном с самого начала фригидная. Если вы видите, что девушка фригидная, это значит, что она занимается сексом либо любовью буквально полгода, либо месяцев 9. После этого, ну, я могу только матом потом говорить, да? После этого она становится гораздо не фригиднее, чем была раньше. Я не знаю, как это сказать по-русски.
1: Но я предлагаю, тем не менее, вот, вернуться к основной теме нашей беседы. Это к болезни века, которая пока что не исследована. И просто вот сообщение приходит, господа, вот вы несете такую чушь, что противно слушать, пишет Дмитрий. Дмитрий, извините нас, конечно же, именно с вашей подачи мы
2: зачем
1: начали
2: слушаете?
1: Говорить о болезни. Нет, просто Дмитрий ждет близкое, родное, та болезнь Западалова. Потому что у нас было в анонсах всю неделю шло, что в программе будет именно тема этой болезни. Ну вот, соответственно, у болезни Западалова, или это даже нельзя назвать болезнью, это, видимо, синдром Западалова, бывают три основные стадии, которые можно каким-то образом диагностировать самому пациенту, так называемому. То есть не обязательно даже сразу обращаться к врачу. Нужно внимательно посмотреть себя, внимательно почувствовать свое «я», пощупать его даже. И я вот попросил бы вас рассказать об этих начальных стадиях Западалова поподробнее все-таки. Причем хотелось бы, конечно, чтобы вы делали какие-то акценты и в половом плане, в плане половой принадлежности, там, как быть мужчине, как быть женщине. И предлагаю начать вот с впуклых все-таки.
2: Дело в том, что не смогу я начать именно с этого пункта. Я выберу середину.
1: Да, то есть впало.
2: Да.
1: Давайте.
2: Именно так. И еще такой момент. Вы захотели это определить именно по половому признаку. Хорошо, начнем именно с этого. Западалова. Я думаю, огромному количеству мужчин знакомо это слово. Западалова. Идет молодой цапель красивый по улице Арбатской, да? И видит, проститутка стоит почти что красивая. Запал на нее, но $100 не найти никак ему сегодня. Поэтому щеки у нее впалые после этого. От этого происходит и название «впало». Именно этого симптома. И
1: это можно... называется по-другому. Это глаз видит, или а рука не имет, или что такое, око видит, зуб не имет. Ну, или там что-то на ощупь.
2: Ну да, потому что глаз видит, рука тянется в карман за 100 гривенцом, а там нет этого.
1: Это тот самый случай, когда фантазия опережает возможности. И постепенно эти фантазии уводят человека в грезы какие-то, приводящие, опять же, к западалу. Начинается, да, это симптом впало, конечно же.
2: Я бы хотел рассмотреть сейчас такой симптом, как вмятость. Он не очень хорошо характеризует это, только потому, что само слово не так ярко отображает то состояние молодого человека, которое он испытывает при состоянии западало. Ну, как можно смотреть вмятость? Ну, примерно так, как будто тебя куда-то вмяли. Но это не так. Это духовное состояние. Ты подходишь к красивой девушке и говоришь: «Ты красивая, похожа на актрису». Он говорит: «Ты прости, молодой человек, но мне некогда сегодня». И ты получаешь некую духовную пощечину, которая создает на твоем лице духовном вмятость. И остаешься ты один стоять на том же месте, вмятом в свою же нелепость, которую ты смог себе произнести. Что-то я опять стихами заговорил, похожими на правду. Опять стих. Господи, что ж такое-то? Вот, остался смотреть только один пункт — впукло.
1: Да, вот впукло — это как раз явная противоположность впало. То есть, казалось бы...
2: Это внутренняя опухоль.
1: Да.
2: Которую вы приобретаете, когда вы идете красивый, почти что пышущий деньгами, произносящий лишь красивые слова, и зная...
1: Пахнущий как фафн.
2: И зная, что нравитесь вокруг вы всем, и даже тем, кому не надо, и от этого вас распирает изнутри. Это такая внутренняя опухоль, от этого люди толстеют.
1: Но здесь происходит другой момент, что поскольку это тоже своего рода приводит к западалу, то есть вот такое состояние впуклости внутреннее, оно вроде бы стабильное, оно радостно человеку. Ну вот представьте, вот такой впуклый, вот он перемещается, подходит, в общем-то, к девушке и говорит: «Ты красивая, как актриса». У него из кармана деньги валятся, он сам пахнет, как я уже сказал, как фафан. Да, она ему говорит: «Слушай, иди отсюда», в общем-то, и уходит с каким-то, попросту говоря, вмятым, или у которого впало на глазах, вот впукло. Вот. В данном случае впукло гораздо резче переходит в, так сказать, в категорию западалого, нежели впало и вмятость вместе взятые.
2: Но у него появляется смысл конкуренции, да, это действительно так.
1: Да.
2: Но дело в том, что те же впалы или вмятость, они ему не конкурентоспособны.
1: Но в данном
2: дело
1: случае,
2: в том, что залог ухаживания — это деньги.
1: Нет, ну а они, кстати, вот могут быть вовсе не впалы и не вмятостью. Они могут быть совершенно какой-то третьей величиной. То есть, может быть, у них нет ни одного симптома.
2: Третья величина — это впукло.
1: Ну, впукло. Да.
2: Больше величин нет в этом деле.
1: Но впукло он же может подумать реально. То есть, когда он видит, что что-то достается не ему, то, что могло быть его, да, он автоматически уже начинает думать, что это досталось либо впало, либо в мятости. Вот в чем суть. То есть для него не существует третьей категории. То есть он сам делает из впало и в мятость своих...
2: Сама третья категория вычеркивает третью категорию в принципе.
1: Конечно. То есть он не допускает мысли о существовании кого-то, кроме него. То есть он считает себя впукло гораздо на уровень по развитию выше, чем впало, и уж тем более,
2: чем
1: в мятость.
2: Для этого нужны психологи.
1: Вот.
2: Для этого нужны, чтобы вот эту вот третью личность вычеркивать из своего организма, чтобы здесь... спасать себя.
1: Но здесь получается самое такое вот, самое странное в дальнейшем, что все они неожиданно втроем, впукло, впало и вмятость, рано или поздно попадают в одну общую корзинку, называемую западаловым, и там они все равны.
2: Да вот в какую категорию ты не попади, ты все равно попадешь в западалово.
1: Безусловно.
2: Все равно. Просто.
1: Но вот здесь нужно разобрать каждую категорию. Мне кажется, что все-таки с точки зрения вот человека простого, который пока что не попал ни в пукло, ни в полы, ни в мятость, вот, все-таки более приятна эта категория вмятости. Потому что вмятость, по крайней мере,
2: она
1: происходит от чистоты. Она более распространенная, более такая всеобъемлющая.
2: В силу женственности всех женщин. Только поэтому. Потому что обычно все женщины, на которых надвигаются люди в стиле западалово, они обычно им отвечают вмятостью.
1: Да. Да. Но в мятость она действительно обще более доступна. И, как ни странно, она более честная. То есть вот в пала она внезапная.
2: Дело в том, что да. Как бы я мог бы назвать мятость первой статьей. Первой статьей. Ну, ты подошел к девушке, там, ну, сказал, ну да, ты красивая, там, брови у тебя сумасшедшие, почти что как в тату. Вот. Ну, это все, что он может сейчас сказать. Это да. Начальная стадия. Потом...
1: Это
2: он...
1: вмятость.
2: Мятость,
1: это
2: да.
1: Такой, даже такой синдром студента, СС сокращенно.
2: Да, да, да. Но на что может нарваться такой молодой человек? Только на подчечину, либо на какое-нибудь отрицание выражения губ.
1: Просто... А тут, кстати, ведь есть такой момент. Мы можем, вот, пользуясь случаем, обратиться ко всем, вот женщинам в частности. Если к вам подходит вмятость, и вот как-то подкатывает, ну, грубо говоря, выкатывает яйцо, как мы называем психологи, выкат яйца, вяз сокращенно, то вы подумайте 10 раз, прежде чем вот как-то скривить губы или нанести ему очередную вмятость. Может быть, вам следует разыграть какую-то постановку с ним, чтобы...
2: скажем, больше театра нужно,
1: да,
2: в жизни.
1: Больше театра, больше, чтобы, больше. Чтобы было меньше кандидатов на западалово, понимаете? То есть, если вы чувствуете, что перед вами вмятость, будьте лояльнее, будьте как-то добрее, что ли, мягче.
2: Попытайтесь его перевести в стадию впал. Хотя бы,
1: да, хотя да, бы, да, вот да. Они, чтобы он немножко...
2: Этим вы будете ближе, ближе к пукало, когда...
1: Да, ну ведь тут такая ситуация, что в пукало, оно... Я очень болею в пукло, оно ведь так устроено, что любое появление чужеродного субъекта, особенно из категории вмятости, воспринимает как агрессию против себя. Вот в чем беда впукла? В том, что он настолько впукла, что отталкивает от себя все, что даже доброе.
2: Да,
1: даже...
2: вообще, само присутствие тех материальных благ, духовных, оно более низшее существо по духовности, по материальности.
1: Да, да.
2: Оно пытается отталкиваться. Дело в том, что каждая душа ищет более равного к себе, чем кого бы то ни было. Потому что почему мы общаемся с тобой? Потому что мы равны. А почему, допустим, я не могу общаться с каким-нибудь профессором более серьезным, чем я? Только лишь потому, что мы не духовно равны. Лишь только поэтому.
1: Да, сейчас мы буквально ненадолго прорвемся.
2: Музыкальная пауза.
1: Да.
3: +913 29 29 абонент Монморанси.
1: Ну вот мы продолжаем обсуждать эту тему, которая столь близка всем, приславшим свои письма, людям, которые просто приходили сюда и просили нас помочь. И просто просили даже не помочь, а что-нибудь им дать. Мы им говорили, вы лучше послушайте нас, это будет лучшим для вас благо. Ведь если мы дадим вам денег или сигареты, или купим пиво, да, это для вас всего лишь удовлетворение ваших физических потребностей. Мы же удовлетворяем ваши духовные потребности, говорим мы им. Если они не понимают, мы просто зовем охрану, и та их выводит. Но речь не об этом. Значит, что касается категории людей впукло. Вот это, с одной стороны, конечно, весьма-весьма неприятная порода людей, скажем так, но, как ни парадоксально, впалые в мятость очень стремятся и хотят быть похожими на впукло.
2: Вот. Лишь только потому, что у них действительно больше возможностей. Но больше, что, да. что нужно современной девочке, скажем так, ну, реальность жизни. Реальность жизни по тем меркам, по которым серьезно направленный социальный человек не может себе позволить. Он живет на зарплату, на пенсию. А молодая девочка, она знает, она смотрит телевизор. Она видит, как живет респектабельная молодежь, банкиры, коммерсанты. Она хочет стать любимой женщиной кого-нибудь из них.
1: Да.
2: Поэтому она стремится именно к людям впуклость, с категорией впукло.
1: Но здесь вот, извините, есть вот пришло сообщение интересное от Марины. Саша пишет, она за $200 эти три категории исчезают. Марина, вот ты совершенно не права.
2: Очень дорого.
1: Это во-первых. Во-вторых, дело в том, что категория впукла, она, конечно, может себе позволить заплатить и большие деньги за удовлетворение вот своих впуклых, скажем так, потребностей. Но у впукла есть два слабых места. Первое слабое место — это то, что, несмотря на огромные финансовые возможности, иногда все-таки у них случается осечка. То есть то ли женщины чувствуют, что это впукло, и пытаются таким образом обломать его, зная, что это наносит серьезный урон его самолюбию, во-первых, а во-вторых, даже его мозгу, попросту говоря, это тяжелая травма, да, это первое. И второе, что если впукло и покупает, так называемую, любовь за большие деньги, то не всегда это приносит ему удовлетворение, потому что наутро впукло начинает пучить, у него начинается стадия пучит, когда он вдруг резко отдает себе отчет, что он впукло. Это, кстати, вот не вмятость, не впало, а они не могут похвастаться тем, что когда-нибудь им в голову приходило, что если я вмятость, а я впало. А впукло иногда приходит в голову мысль, что он впукло. И это его мучает очень дико. От этого случаются стрессы.
2: Дело в том, что женщины склонны думать о том, что они независимы. Им ничего не нужно. Но они так быстро втягиваются. Они очень быстро втягиваются в хорошую жизнь. И им уже больше ничего не нужно. Но что нужно женщине, которые купили шубку норковую, Мерседес, СЛК. Ну, что еще нужно?
1: Ну, как правило,
2: когда
1: она начинает...
2: Когда солярий и прочее.
1: Она, как правило, начинает вести домашнее хозяйство. Причем, естественно, вот заметьте закономерность. Если женщина впадает в такую категорию, да, то проще простого пойти купить отбивную, заказать обед в офис на дом. Да, но все эти обеды и все эти отбивные созданы из мяса. Поэтому женщина такого плана автоматически начинает навязывать в своей семье и своему мужу, вот, как правило, впукло, начинает навязывать вегетарианские блюда. Почему?
2: Ну, дань моды. Небольшая.
1: Опять же, тут мода вообще ни при чем. Это очень тонкий расчет. Ну, в общем-то, в какой-то степени может быть мода, хотя нет, не согласен. То, что модно, то широко распространено. С другой стороны, то, что модно, то дорого.
2: Не, как ни странно... Люди впукло, они же в основном толстые люди. И
1: да.
2: Женщина, она хоть и хочет... Ну, не то, что хоть. Она и согласна быть рядом с толстым мужчиной,
1: да.
2: Но она хочет, чтобы он был спортивно сложен.
1: Дело не в этом.
2: Да.
1: Дело в том, что, как ни парадоксально, вегетарианская кухня сейчас гораздо более дорогая, нежели кухня.
2: Да, она дороже, да.
1: И чтобы как-то занять себя, ублажить это впукло, женщина подсаживает ему вегетарианскую пищу. Вот, и огромное количество времени проводит в поисках вот этих самых вегетарианских продуктов. Тем самым демонстрирует свою занятость и свою заботу о семье. То есть это такой провокационный ход женщины, которая, опять же, вот рядом с впукло. Впукло это понимает. Впукло, кстати, может быть гораздо более раним, чем вмятость.
2: Да нет. Дело в том, что его ранимость гораздо сильнее выражается, чем у вмятости. Потому что, ну, вмятость не имеет права, в принципе, проявлять свои ранимые качества, потому что, ну, как бы ему просто не положено.
1: Ну, даже не то, что не положено, может быть, вмятость не осознает их. Вот впало, но он как раз осознает. Он осознает, что с ним какие-то проблемы. А вмятость, она тем-то и отличается, что...
2: Но вмятость — это более серые люди.
1: Ну,
2: которые с точки зрения
1: эмоциональной, да.
2: Только эмоционально, они не смогли себя проявить в жизни.
1: Ну да, как лягушка без лапки.
2: Жалкая картина.
1: Да, вот, то есть она чувствует дискомфорт, но понимает.
2: Подожди, вот как может прожить вообще лягушонок без лапок? Сам подумай, вот что он может только? Он только может вертеть своей тушкой на поверхности воды. Не более, понимаешь, не более. Функциональность его жизни просто перечеркнута двумя жирными красными чертами.
1: А если взять вот за пример этого лягушонка внутренний мир вмятости, то вы понимаете, как ему трудно.
2: Я прошел через это, мне не надо это понимать. Вот. Я это знаю.
1: Но с другой стороны, опять же, вмятость, это, хотя есть примитивная стадия, как вы сказали, да, самая серая, может быть, стадия. Я, может быть, с вами соглашусь. Но это стадия с самой широкой платформы для, скажем так, скачка вверх, для развития. Потому что у впуклости назад пути нет. Практически он
2: и,
1: может...
2: И ну, прогресса нет, уже не
1: будет. И прогресса не будет. Нет, это, ну прогресс у них общий. Тут вот...
2: Заторможенная цикличность. Все.
1: Да,
2: это человек-тормоз.
1: Да.
2: Все, который просто остановился.
1: Но путь у него есть. Еще путь вперед.
2: Я больше. Я больше согласен быть в мятости.
1: Вот.
2: Я больше согласен, а чтобы развиваться.
1: В мятости впереди. Впереди целых раз, два, три, четыре стадии. Мы, кстати, о двух еще не упоминали. То есть в мятости...
2: Ну, подожди.
1: Ну, хорошо, оставим пока две. Как минимум две стадии. Первая — это впало, и потом впукло. Вот это мечтаемое впукло. Но впукло впереди только одно — западало. И, кстати, казалось бы, в мятости впало, они прекрасно отдают отчет, что могут встретиться с впукло вот в этом в западалове. То есть, минуя. То есть, например, впало, да, ему не обязательно складываться до уровня вмятости. В мятости подниматься до уровня впало, а затем до уровня впукло. А в общем-то, впало нет смысла тоже вырастать до уровня впукло. То есть, они могут просто пойти каждый своим коротким путем, и все встретятся в западалово, будучи на равных условиях. Но что-то им мешает это сделать? Что?
2: Грядущий залом.
1: Вот. И тут мы подошли еще к одной такой тонкой очень теме, очень тактичной, которую наши радиослушатели так намекали, чтобы мы затронули в своей программе. Да, залом. Причем залом бывает грядущий и нынешний. Две стадии залома. Грядущий залом, он пугает. Нынешний залом, сокращенно НЗ, он уже делает и впукло, и впало, и вмятость апатичными. А апатичными и бессильными. Как только настал настоящий залом, нынешний залом НЗ сокращенно, это, так сказать, открытая дверь в западалово.
2: А вообще залом — это верхняя стадия каких-либо проявлений. Потому что будь вы в стадии впукло, впало, в мятости, вы все равно придете в западалово.
1: Да.
2: А от западалово есть прямая дорога в залом. Потому что вас так заломает, что просто... Ну, у вас не будет сил выгребать. И тут вам нужен психолог. Вы даже вот при нынешней прогрессии людских отношений у вас есть уникальная возможность прямо в метро поговорить со своим психологом личным.
1: Вот, кстати, еще тут сразу же приходит огромное количество вопросов. То есть люди чувствуют, наши радиослушатели, что находятся вот в стадии залома нынешнего или залома грядущего. Но те, кто находится в стадии нынешнего залома, им, конечно, можно только посочувствовать, потому что уже вот эта дверь назад в западалово закрыта практически, считай. Ну, еще можно как-то попробовать пробиться, пять с раком туда. Ну, и то это чрезвычайно сложно. Даже если вы окажетесь назад в западалове, то уж вот эти двери впукло, впало и вмятость, назад он четко закрыто. Вот. Но те, кто находится в грядущем заломе, у них еще вот есть возможность как-то вернуться в западалово и оттуда путем мощного тренинга все-таки попробовать. Кстати, ведь из западалова можно вернуться так же легко в любую стадию. Можно вернуться впукло, впало и вмятость. Ведь с точки зрения такой, несколько, скажем, странной, да, западалово — это верх мудрости. То есть все три наших друга впукло, впало и вмятость, из этих живых существа, встретившись в западалове, образуют и обретают такую высшую мудрость. И затем, если им удастся, например, впукло может подумать, ну, это я говорю очень примитивно, чтобы наши радиослушатели поняли, да, вот, может подумать, вспомнить все свои выходки впуклые и сказать: нет, я выбираю все-таки вот новую жизнь в качестве вмятости. Вмятость может попробовать себя, в общем-то, была впуклость. А впало может стать впало, может впукаться, в принципе.
2: Вообще формулы заложены с самого начала в каждом человеке. И, допустим, если ты по сути своей вмятость, то это было заложено с самого твоего рождения.
1: При этом...
2: Человек как единица не может изменить формулы, заложенные с самого рождения.
1: При этом вовсе не важно, какой социальный статус занимали ваши родители, в какой семье вы росли. У вас и мама, и папа могут быть впукло, а вы сами все равно генетически будете в мятости.
2: Нет. Родители вообще не влияют.
1: Никак не влияют,
2: вообще.
1: Я об этом говорю.
2: Я об этом говорю.
1: Мы оба об этом говорим.
2: Кстати, да. Поэтому, ну, это закладывается именно при рождении. Но все могут говорить о том, что Бога нет. Все могут говорить. Все могут говорить о том, что Бог есть. Но лишь только Он властен над тем, чтобы распределять людей по вмятости, по впуклости и по остальным категориям.
1: Попало, да. Но, кстати, опять же, хотелось бы все-таки напомнить всем вот категориям, что всегда нужно помнить о Западалове. Западалово — это своего рода...
2: Это высшая ступень, к которой нужно стремиться.
1: Да, как ни парадоксально, это черно-белое.
2: Природой заложено три категории, от которой нужно перейти к Западалово. Да. Это задача каждого.
1: Три основных, потому что у нас еще две категории есть, мы их пока не захватываем.
2: Нет, подожди, если ты говоришь о заломе, это высшая категория.
1: Залом
2: высшая. Да. Это в некотором смысле приближение к светлым силам, так.
1: То есть, скажем так, стадия, которая идет вслед за грядущим заломом, стадия нынешней залом. НЗ сокращенно. Но, кстати, о более уже высоких стадиях нет смысла говорить, потому что я думаю, что нужно про нашим радиослушателям немножко уяснить и уложить по полочкам вот ту информацию, которую мы им сейчас сказали. Но мы сейчас будем говорить с тобой вот о еще двух типах, или все-таки попозже немножко? Или что-то еще? Давай, может быть, сейчас послушаем, может быть, телефонный звонок, может, кто-то хочет поинтересоваться.
2: Мысль, очень интересная мысль.
1: Да.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Мы поднимаем телефонную трубку. Если у вас есть какие-то вопросы, мы можем вам чем-то помочь, мы с радостью это сделаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Алло.
2: Алло.
1: Алло. Ревер там работает.
2: Кто здесь?
1: Это, видимо, кстати, вот по такой клинической картинке, это, скорее всего, человек категории впало. Потому что вмятость...
2: А я бы... Нет, я все-таки вмятость рассмотрел вмятость бы в этом смысле. Ну, что он отмолчался. Такой, молчу.
1: Но с другой стороны, судя...
2: Он даже ничего не смог сказать нам вообще в принципе.
1: Так,
2: но
1: может быть...
2: Рассуди это нормально.
1: Нет, понимаешь? Ну, впало тоже...
2: Впало — это более высшая категория.
1: Ну, как впало? Он, ну, может быть, у него в этот момент как раз и впало.
2: Нет, он хотя бы там как бы там сострил. Типа, это переменная?
1: Или что-нибудь, я понял.
2: Он как бы так, но проявил свой ум. Потому что вмятость это все-таки более низшая категория людей.
1: Конечно. Ну, еще так попробуем. Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, дрожаешь.
2: Здравствуйте.
4: Вот, уже.
2: Да,
4: чувствую себя. Знаете, улетели все пчелы, и у меня выпукли глаза от этого.
1: Вот, знаешь, по-моему, это как раз категория вот вмятость. Вот, все-таки. А предыдущий звонок все-таки был от именно впала. Потому что вмятость, она всегда найдет, что сказать себе. Ну, вот, послушай.
2: Понимаешь,
1: ну,
2: надо, чтобы этот человек нам позвонил просто-напросто.
1: Чтобы
2: мы действительно разобрались. Да, вы
1: хорошо,
2: разобрались.
1: А может быть, кстати, сейчас и впукло позвонит. Давай проверим. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам.
5: Спасибо. Вот у меня вот такой вопрос. Здесь можно задать?
1: Да.
5: Вот у меня сын. 24 года. Внучка.
2: Так сын или...
5: Вы слушаете?
2: Да, конечно.
5: Вот как объяснить? Когда он не выпивает, и я выпиваю, говорю честно, нормальный, выпьет, дурак дураком, говорю вам, как есть. И иногда налетает с кулаками, понимаете? Я его могу... По-русски говоря, урыть. Но я этого не делаю.
1: Понятно. Мы поняли.
2: На лицо.
1: Вы знаете,
2: просто,
1: так плавно, незаметно, благодаря вашему звонку. Кстати, по-моему, вот это как раз впало.
2: Алкоголь, он, кстати, очень сильно влияет на эту категорию людей.
1: Да. Это категория впертости. О категории впертости мы с вами поговорим несколько позже. Но вот звонивший сейчас радиослушатель, все-таки, на мой взгляд, это впало.
2: сам по себе он, да, но он жертва. Он понимаешь, ну, несмотря на то, что это достаточно сильная категория людей,
1: сильная.
2: Он жертва от вмятости.
1: Но вот, вмятость
2: как
1: окружает...
2: Как это непартодоксально звучит,
1: вмятость
2: он
1: повсюду.
2: Жертва.
1: Послушай, хорошо, а вот такой момент. Если если вмятость совсем уже агрессивно воздействует на впало, и впало находит все силы сопротивляться агрессии вмятости, да, то значит ли это, что впало автоматически становится впукло? Или все-таки что-то еще нужно впало для того, чтобы стать впукло?
2: Дело в том, что впукло содержит в себе все категории ниже, которые них на. Ну, то есть люди, которые перешли в западалово, они содержат в себе как впукло, впало и вмятость.
1: Да.
2: Соответственно,
1: нет, а я
2: впукло
1: пока...
2: содержит в себе впало и вмятость.
1: Не согласен.
2: Впало, соответственно...
1: А, то есть ты имеешь в виду, как замаскированные, да. Скрытые, да. Такие, как файлы.
2: Они,
1: да,
2: они,
1: да,
2: могут,
1: да.
2: Они могут проявлять себя по-разному. Это такие хамелеоны. Чем ты выше по стадии своего развития, тем ты более хамелеонистее.
1: То есть впукло вообще как радуга цветет. Ну, сейчас, после небольшой паузы, мы продолжим разговор и затронем еще одну категорию, а может быть и две, но начнем с одной, это категория впертости. Ну и, соответственно, мы закончили на том, что обещали вам рассказать о третьей, вернее, уже о четвертой категории, о впертости. Напомню, что существует впал, существует...

0: в пукло существует впалость и вмятость, да, не является это ли еще одним таким беззащитным ахиллесовой пятой, сокращенно АП в пукло? Ведь это же слабая струнка. Человек в пукло и одновременно вмятость. Это же серьезное раздвоение личности.
1: То есть... Дело в том, что впукло – это заранее запрограммированный слабый человек. Ему дана серьезная материальная основа, на которой он действительно основывается. И как бы он уже морально понимает, что ему делать ничего не нужно. Все природа ему дала. Как бы материализм, духовность. Он... пукло. Что ему еще нужно сделать для того, чтобы завлечь женщину? Скажем, ну, мы же на этом рассматриваем, конечно, наши понятия.
0: А это самое главное, безусловно.
1: Вот. И дело в том, что если сравнить впукло и вмятость, то вмятость все-таки более энергичный человек, чем впукло. Потому что впукло всю свою энергию вложил в бизнес.
0: Нет, а если вот, я понимаю, согласен, но если вмятость уже находится в стадии впукло, вот каким образом тогда вот с этой энергией, врожденной энергией вмятости, как он себя будет чувствовать в шкурке впукло, понимаешь?
1: Я думаю, это суперчеловек уже. Вмятость сочетание впукло, то есть у впукла не хватает энергичности в любви. А у вмятости это есть, он борется, у него ничего не остается, у него нет тех данных, которые есть у впукла.
0: То есть ты хочешь сказать, что получается гнутость? Вот симбиоз, слияние впукла и вмятости – это гнутость или все-таки это впертость?
1: Подожди,
0: давай вот так. То есть, если, скажем, вот взять абстрактно, да, психотип, который в себе соединяет впукло, впало и вмятость. Все три вот этих квадратика, да, это у нас получится что, впертость или гнутость?
1: Вот тут идет раздвоение. Тут очень важно себя определить, в какую сторону ты себя склонишь. Либо ты станешь впертым человеком, ну, просто ты заслужишь себе определение впертости. То есть, ну вот, нравится баба, и все. И ты ее гнешь.
0: Ну, это же уже получится гнутость.
1: Ну, я чуть не то выражение. Впертость, что это такое? Ну вот, ты ее ломаешь по всем категориям. Пробуешь ее и в той стадии, и в этой. Я не говорю сейчас о Камасутре. Но есть такой момент. Понравилась тебе красота? Вперся ты в нее. Согнул ее как следует. Но вот добейся своего. А вот эти все названия, они ничто.
0: Ну, тут-то нужно еще сказать, что, видимо, впертость, он может попросту и настучать по репе, ни за что не готов.
1: Да, это все-таки злое выражение.
0: Злое.
1: Впертость, но впертся человек, да. Все, он уже готов пойти на физическое зло.
0: А, соответственно, если взять гнутость, то это потенциальная такая дипломатия.
1: Гнутость это такой мягкий человек, хитрый. Он все пытается как-то рядом, около, сзади зайти.
0: Ну, то есть как борец в вольном стиле.
1: Политик. Вот.
0: Да, но тут-то встает резонный вопрос. Как сочетается, скажем, вмятость и гнутость? Вот, могут ли они сливаться, в общем-то, в симбиозе, как-то быть одним целым? Или это настолько вот разно... полюсный, скажем так, субъект.
1: Не знаю, как разнополое, но...
0: Нет, разнополюсное.
1: Я придумал выражение «впертая гнутость».
0: А, вот что это? Что это за психотип?
1: Человек, сочетающий в себе. Ну, даже не скажем, что сочетающий. Ну, все, он решил для себя доказать, что будет моей... навсегда и навечно.
0: Да.
1: И при этом он использует еще и гнутость, не свойственную для людей сильных. Не умных, а именно сильных. Ведь есть люди умные, есть сильные. Все-таки гнутость – это, скажем так, как же это обозвать?

0: Своего рода, я думаю, такая
1: аристократичность, образованность какая-то, наверное. Это концепция, это да. Концепция хитрых и умных людей, а впертость – это концепция физически сильных людей, которые пытаются что-либо доказать силой.
0: Ну, а вот хорошо. Значит, что мы видим? Значит, впукло, впало и в мятость, взявшись за руки, вся вот эта троица, значит, шествует прямиком в Западалово. Затем из Западалова они идут по туннелю, значит, в грядущий залом, или там в залом уже настоящий, да? Вот. А тогда получается, что впертость и гнутость идут куда-то совершенно в другую сторону. То есть, например, в Замялово или куда-то вот... То есть они, получается, перемещаются каким-то альтернативным путем. Хотя выходят все, если так мы посмотрим назад в историю, то, в общем-то, и гнутость, и впертость, да, и Западалово, все это, в общем-то, из пукла, впало и в мятости, как ни крути, происходит.
1: Дело в том, что в любой науке есть заблуждающие моменты. Любой канон любви, он все равно переходит в залом. Как ты не люби ее, как не жалей, не... Ну, что ты с ней не сделаешь? У тебя придет такой момент, когда у тебя будет залом.
0: Ну, то есть ты сейчас, получается, все-таки развиваешь, так скажем, и показываешь себя как сторонника теории сферы, сокращенно ТС. Что если мы посмотрим, вот так вот, ну, изобразить схематически, да, то залом у нас, в общем-то, из Замялова объединяются каким-то образом. То есть
1: чисто по словам слышно уже некоторое объединение этих схем.
0: Замялово и залом. Но я вот не согласен. Я все-таки тут несколько считаю, что Замялово — это совершенно две разные вещи. То есть, давай разберемся. Залом, особенно залом настоящий, да, не грядущий. Грядущий залом — это, скажем, психофизическое состояние.
1: Он даже может не произойти, в принципе.
0: Да, эта стадия, ее можно именовать и попасть целиком в залом насущный, так называемый, да. Это уже серьезная такая, ну, назовем так, травма. Это, ну, серьезное такое попадалово уже попросту, вот. Тогда как Замялово, это своего рода добровольная стадия, куда люди каким-то образом стремятся вот через тот самый... через тот самый вот гнутость.
1: Через... Дело в том, что в этом смысле главное пойти правильным путем. Если всю свою политику начать с мятости,
0: так, ну, с нее
1: и
0: же...
1: пройдя через Пало, впукло, то в Западалово прямая дорога. Это гарантированно.
0: Безусловно. Но я-то не могу понять, куда, если, например, каким-то образом природа так подшутит, что вот или в пукло, или в пало, или в мятость преобразуется в пертость, или в гнутость, да, то как они попадут в залом? Подожди, я что-то сейчас, подожди. То есть у нас есть что? Замялово. На одном конце нашей.
1: Прямой, да.
0: Замялово. На другой конце Западалово. Это разные две вещи. Западалово — это
1: дело
0: то, что...
1: Дело в том, Саш, ты забыл о наивысшей точке.
0: О заломе.
1: Заломе, да.
0: Ну, залом и Замялово — это... Нет, подожди, ты хочешь сказать, что Замялово, оно где-то рядом с заломом? Мне кажется, это кардинально разные вещи.
1: Понимаешь, если у тебя не произошло Замялово, то ты прямиком попадаешь в залом. Вот в чем дело.
0: Подожди, а как же тогда, я не понял. Как же тогда вот эти стадии-то вот впукло, впало, хорошо, давай начнем.
1: Это все до этого.
0: Стой, подожди.
1: Саша, все до этого.
0: Ну хорошо. Давай начнем немножко по порядку.
1: Давай заново.
0: Значит,
1: да.
0: Есть вмятость.
1: Вмятость, да.
0: Значит, пути развития вмятости какие? И стремления. То есть, как устроен субъект? У него есть мечты, то есть то, кем он хотел бы стать. И есть сны. Реальный путь. Да, сны и мечты. Есть реальный путь, да? Вот мечта любой вмятости — стать впукло. А реальный
1: путь... Нет, подожди.
0: Да.
1: Сначала он хотел бы хотя бы стать впало.
0: Да, ну это я уже беру...
1: Ну это такая, да, переходящая стадия, на которую обычно, ну, считают, что... Ну, все мужчины считают, что они очень легко эту стадию перепрыгнут.
0: Да, ну хотя это, в общем-то, такой.
1: Но дело в том, что главная часть впукла — это деньги. И да. Не каждый мужчина может себе позволить. Ну, что такое кочегар?
0: Ну, даже не то, что деньги. А деньги прежде всего, но еще и уверенность в себе, которая полностью, в общем-то, отсутствует у вмятости.
1: А деньги, деньги, они и дают уверенность в себе. Да. Кого любят женщины? Наглых мужчин?
0: Пуклость, конечно. Вот. Ну, так хорошо. Да. Хорошо, значит, вмятость мечтает стать впала. Но реальный путь у нее только в западало. Вот туда же, куда и у впукла, и у впала. Где они все втроем, впукла, впала и вмятость, встречаются, да? Но есть еще, конечно, гнутость и впертость. Не бывает никогда, никогда в мятости не стать гнутостью, и никогда в мятости не стать впертостью.
1: Вот смотри, если ты из стадии в мятости попадаешь
0: в западало... Давай только не я. Вот пусть он, вот, которого ты привел, вот опять все лезет вот в шину.
1: Хорошо.
0: Пусть вот он.
1: Хорошо.
0: Вот
1: хорошо,
0: это скотина.
1: Хорошо,
0: да.
1: Хорошо, это скотина. Если мужчина из стадии в мятости попадает в западало, то его западало гораздо западали, чем
0: впухлости. Да, понятно.
1: Гораздо.
0: Так именно для этого в мятости дается возможность как-то трансформироваться в пуклость, чтобы смягчиться в западалую, чтобы не быть в мятости западалой.
1: Кстати, я вот по схеме смотрю, стрелка из мятости впала, но обратно ее нет.
0: Нету. Вот в том-то дело. Так смотри, в западалой, может быть, в пуклом западаловом, а может быть, в мятом западаловом. Если удастся вот до этой стадии, до стадии западалого в мятости перейти в пукло, то, естественно, она будет отличаться, там, вот эта вмятость, уже впукленная.
1: Вот смотри, вот еще такой момент.
0: Значит, впукленная вмятость в стадии западалого будет отличаться просто от вмятости в стадии западалого. Ты не понимаешь, что ли?
1: Вот из этой прямой,
0: Примитивную вещь не можешь понять.
1: Я все понимаю. Вот из этой прямой, Вот мы прочертили мысленно себе сейчас прямую, да? Вот,
0: да.
1: Вмятость впала в пукло, да?
0: Да.
1: Вот это прямая. Либо ты сваливаешься вниз в пертость.
0: Нет.
1: Да. Так, либо уходишь вверх в западалово.
0: Не, ну вот это по схеме, а по схеме. Ну, а я, наш радиослушатель не понимает, о чем речь. Вот,
1: не, короче, они, впертость... они все рисуют.
0: Нет,
1: сейчас.
0: Впертость это совсем... Впертость это не вниз. Впертость это альтернатива. Вполне возможно, что впертость гораздо круче, чем впертость.
1: Любая альтернатива это отрицательное качество.
0: Ой, ну
1: значит,
0: хорошо,
1: это
0: вниз.
1: Вниз.
0: Ну хорошо, вот если возьмем, да, возьмем вот эту, так сказать, ветвь вниз. То есть впертость и гнутость. Но туда же, кстати, входит и там и врезалово, и впадалово, и огромное количество там всяких таких Заломай, в общем-то, тоже туда же входит. Ну, это такие уже стадии, которые...
1: Вообще надо стремиться к залому.
0: Ну, так подожди. Давай разберемся, к залому или к замялову все-таки.
1: Нет, залом. Залом выше.
0: А
1: точка.
0: Что туда стремиться? Я с тобой не согласен. Ты сам
1: я
0: себе...
1: Не знаю,
0: против...
1: Подожди. Тебе и незачем туда стремиться.
0: Подожди. Давай не на мне, вот на мальчике это давай. Подожди.
1: У нас, кстати, есть экспонаты.
0: Слушай. Подожди. Залом. Это, так сказать, как данное. Залом – это фатальность. То есть залом – это фатальность. Это то, куда в пуклу, в палы и в мятость попадают, будучи вот из отстойника западалого. Они попадают справа в грядущий залом, могут, минуя его, попасть сразу в залом. Это фатальность. А стремление у них, у всех, попасть в замялого. Через мне так кажется. Вот я могу ошибаться. А у тебя через стадию впертость или гнутость?
1: Подожди, Саша.
0: Да я-то жду.
1: Замялого – это такой момент, когда ты… Ну, возьми корень этого слова, уже из него все будет понятно. Потому что ты пытаешься замять… Пытаешься замять эту проблему.
0: Соответственно, залом это его заломало, если брать по корням.
1: Это уже выше,
0: он уже не способен даже замять проблему.
1: Нет.
0: Когда ты способен замять проблему, к этому все и стремятся.
1: Понимаешь,
0: замять
1: вся
0: проблему.
1: Вся эта схема основана на том, что нет способности замять это что.
0: Нет, подожди, давай еще раз.
1: Давай.
0: Ты же только что сказал, нет способности замять что-то, да?
1: Да.
0: Получается, вот смотри, давай еще раз разберемся. Впертость и гнутость.
1: Давай.
0: Обладают способностью слиться и прийти, так сказать, ну, на следующем этапе своего развития в стадию замялого.
1: Понимаешь,
0: нет, обладают,
1: сливание,
0: подожди.
1: Сливание.
0: Хорошо,
1: сливание
0: не сливание, это... возьмем отдельно, давай возьмем вот гнутость, да, вот гнутость. Ее прямой путь при определенной борьбе, конечно, куда? Вот если она будет... Давай даже так, вот смотри. Впертость не будем брать. Впертость с ней, это отдельная такая субстанция. Гнутость. Вот гнутость. Если гнутость перестанет бороться, вот куда она пойдет? В каком направлении, как ты думаешь?
1: В перегиб.
0: Ну, это отстойник. Это отстойник. Это, то есть перегиб, да, это место, где у него будет время, ну, как-то... Ну, как-то, может быть, обдумать и оксниться. Согласен. Это такой ангар, назовем это так, перегиб, да. Кстати, перегиб тоже ведь не для всех открыт. К примеру, в мятости туда вход закрыт, то есть только гнутость впукло, ну, впукло за бабки может.
1: Но если читать схему, то в перегиб вообще может попасть только схема впукло.
0: Подожди-ка.
1: Ну, если по стрелкам идти, то у вмятости нет прямой линии в перегиб.
0: Нет.
1: Есть только прямая линия через впукло.
0: В перегиб. Я и сказал. То есть у впукла есть.
1: Я же только сказал.
0: Угнутость есть. Угнутость-то есть прямая стрелка в перегиб?
1: Да, конечно, потому что она выходит из впукла.
0: Да. А у впертости тоже есть.
1: Вот. И да, потому что впертость и гнутость, они стоят на равнозначных стрелках.
0: Я согласен. Значит, смотри, вмятость, она находится вроде бы в такой, в дискриминационном таком, да, у нас режиме находится. То есть ей, вмятости, для того, чтобы попасть в перегиб, ей нужно, значит, пройти стадию впала, потом впукло, уже из впукла попасть в перегиб. Понимаешь? А с другой стороны, тут она упирается в какую вещь? То есть, а что делать в мятости в перегибе? Когда она в своей состоянии вмятости может, в общем-то, как-то организовать себя так, куда ей идти. И со вмятостью все понятно. Ей вмятости никогда не стать гнутостью. Вообще никогда не стать гнутостью. Вмятость имеет два пути. Либо впала и далее впукла, либо сразу в западало, оттуда прямиком на залом, понимаешь? Оттуда прямиком на залом. В перегиб вмятости дорога, в принципе, может быть открыта, то есть только через впукло. Вот. Но, с другой стороны, если мы смотрим, что сколько вмятость никогда не станет впертостью или гнутостью, то получается, что для вмятости путь в Замялово закрыт. Ну как она, как может вмятость попасть в Замялово?
1: Да не может она туда попасть.
0: Вот я о том, что тебе говорю.
1: Просто, ну, нет пути в Замялово.
0: Нету. А мы
1: это
0: вот...
1: Это безысходные люди.
0: Вот, а я же тебе рассказываю о другом.
1: Вот они больше всего кончают самоубийством в жизни.
0: А мне кажется, что гнутость и впертость как раз стремятся в Замялово. Они стремятся в залом.
1: Ну, а у них и корень такой, что они хотят
0: через
1: попасть...
0: перегиб. Через перегиб они стремятся.
1: Впукло и впалово выбирает вот этот путь только для того, чтобы попасть в Замялово. Только для этого они выбирают этот путь. Они не идут сразу в Западалово.
0: Да, подожди. В Западалово. А, вот
1: они идут сразу.
0: Да,
1: они идут сразу.
0: Нет,
1: да,
0: не
1: да,
0: прав
1: да.
0: ты, нет. Я тебе хочу сказать, что Замялово и Западалово это звенья разных цепей, не одно. Они никак не пересекаются в данной психосхеме.
1: Они не пересекаются.
0: Сказал, что они попадают в Замялово, чтобы потом попасть в Западалово. Нет, это два разных центра. Это как юг и север, как спицы и попочка.
1: А вот в этом их и ошибка и есть.
0: Чья-то?
1: Они через... люди впукло и впало, они через впертость, гнутость посредством врезалого попытаются попасть в Замялово.
0: Попытаются,
1: да. Но у них ничего не получится, потому что нет схематических линий, которые ведут к Западалово. Вот в чем дело.
0: Через перегиб можно попасть.
1: Но через перегиб это низшая стадия. И нет реального возможности. То есть через перегиб попадает один только процент.
0: Ну, по крайней мере, то есть, нет, понятно, что мечта там попасть в Замялово, она для многих остается мечтой. Ну, кто-то туда попадает. То есть, почему все те, кто находится в Западалове, с завистью смотрят на Замялово?
1: Я считаю, что в Замялово попадает большая часть людей, которые решили пойти через низ.
0: Ну, ты же сам себе противоречишь вот сейчас.
1: Да не может такого быть.
0: Подожди, Западалово – это то, вот как мы говорили в начале нашей программы, это, говорит, болезнь, грядущая болезнь
1: это
0: грядущего
1: центр,
0: века.
1: Это центр.
0: Да никакой это не ну, центр, ну, в него, центр, так понимаешь, центр. Туда проще все слиться.
1: Из пукла западало, из палов да, западало, из мятости западало.
0: Да, это аналогичная дренажная система. Вот посмотри. То есть, естественно, все, как ни крути, как в пукло, как впукло, так впало, так вмятость. То есть они... Что-то я простудился и, конечно, волнуюсь. Они все по этой дренажной системе сливаются в Западалово.
1: Им нужно... Здесь нет цикличной системы. Вот что ты не можешь понять. Здесь нет этой системы. Тут либо вверх, либо вниз, либо отрицательно, либо положительно. Вот это тебе нужно для себя понять раз и навсегда.
0: Хорошо. А ты переверни вот схему, переверни. Что у нас получится теперь? У нас получится, что Западалово внизу,
1: да.
0: А Замялово вверху.
1: И у Замялово больше схем.
0: Я бы так не сказал.
1: Посмотри на мою схему.
0: Давай, посмотрю. У Замялова... Сейчас я посмотрю, что у нас происходит у Замялова.
1: Не, переверни, ты неправильно смотришь.
0: Нет, так, ага, все, я вижу. А почему у тебя, кстати, почему ты решил, что перегиб? Перегиб у нас стоит.
1: Перегиб? Нет, перегиб это низшая стадия. Низшая стадия, когда человек понимает, что взамен у него ничего не получается, у него наступает стадия перегиба.
0: Нет, нет, нет, нет. Перегиб это отстойник. Вот, перегиб это отстойник, где человеку дается возможность либо нырнуть назад в западало, опять же, минуя стадию.
1: Здесь нет схематических линий.
0: Ну вот, смотри, вот, пожалуйста, вот мы смотрим. Хорошо, гнутость. То есть и впертость. Так. То есть они, кстати, гнутость и впертость никак не пересекаются.
1: Да,
0: они
1: у них нет схематических линий.
0: Нету, да. Вот они, оба эти психотипы у нас, упираются в перегиб, где они могут каким-то образом, когда у них становится кризисная ситуация, им дается возможность в перегибе осмыслить свой путь. Либо им, может быть, спуститься до уровня вмятости, но вряд ли им гордыня позволит. Но, да? Либо все-таки отправиться в замялово, понимаешь? Либо прямиком из перегиба попробовать попасть вот в западалово.
1: Но, Александр, у меня все-таки перегиб стоит на низшей стадии развития.
0: Ну, низшая, естественно, не на низшей. Он у тебя стоит по той причине, что это наличие любого там впукла, впала, вмятость не может у нас быть в перегибе. Впертости или гнутости в перегибе говорит о несамостоятельном мышлении данного психотипа, поскольку перегиб — это такое место, где, ну, оказывается, определенное влияние на выбор, понимаешь? Естественно, что оно...
1: Я думаю даже, что в перегибе проявляются самые отрицательные качества.
0: Конечно, конечно, самые это корысть. Корысть — это как игра поля рулетка, чудес, вот это, безусловно. Корысть, потому что...
1: Эти люди свойственны проигрывать в казино.
0: Вот.
1: Они более подвержены азартным играм.
0: Вот знаешь, кстати, еще какая ситуация, обрати внимание, что очень короткий путь от гнутости до перегиба. И, в принципе, от впертости они имеют, ну, приблизительно равные шансы. Впертость с гнутостью имеют равные шансы, так сказать, немножко пересидеть перегиб.
1: Но это если они обходят врезалово.
0: Да, конечно, это конечно, конечно. Да, минуя его, да. Но у впертости все равно это путь дальше. Почему? Потому что впертость более угарная, более самостоятельная. Если гнутость дипломатически подходит, думает, да, я лучше посижу в перегибе, в этом гаданстве, да, то впертость, люди, она кидается со всей открытой душой.
1: Во впертости проявляется сила личности, характер, да.
0: И это иногда из-за этого...
1: Наоборот.
0: Иногда из-за этого делаются ошибки впертостью. То есть впертость может хорошо, если она попадет в замелого, если ей повезет.
1: Но она же может в мятость уйти легко
0: просто. Может.
1: Если ее не примут в замелу, то она прямиком, как мячик отскакивает от асфальта, она прямиком уходит в мятость.
0: Да, конечно, во вмятость. И ведь ситуация такая, что еще многие наши радиослушатели, когда вступают с нами в споры, сейчас наверняка у своих приемников
1: обсуждают
0: это, конечно, не забывайте, что на таких людей, как впертость, оказывает огромное воздействие время, прежде всего. Если гнутость выигрывает от времени, она приобретает мудрость, дипломатическую извертливость, попросту говоря, жизненный опыт, то впертость теряет свои физические качества. И после наступления определенного периода...
1: Я думаю, все-таки гнутость, она сильнее.
0: Ну, конечно.
1: По проценту выигрыша она
0: конечно,
1: сильнее.
0: Конечно, она сильнее, безусловно. Но впертость импульсивнее. Если в какой-то момент, если впертость вот все-таки попытается как-то супротив своей воли попасть в перегиб, может быть, она обскачет гнутость. На пути в то же замяло. Может быть, не обскачет, я не знаю. Хотя, может быть, обскачет.
1: Процент очень маленький. Дело в том, что они обе проходят через врезалово.
0: Да.
1: А врезалово — это некоторые... Друшлаг, скажем так,
0: да,
1: который либо пропускает, либо не пропускает. Вот люди с чертой впертости, они застревают в этих ячейках все-таки.
0: Ну, чтобы как-то провести аналогию для наших радиослушателей, это, как правило, вот врезалово, это либо такие мелкие банки, вот, ну, аналогии с социумом, либо какие-то частные зоопарки, или такие средние руки, будьте здоровы, средние руки фирмы, да? Вот, естественно, что достаточно серьезная такая у них получается там терка. Ну, сейчас... Я предлагаю буквально кратко послушать, может быть, по ходу нашей темы какие-то появились мысли у наших радиослушателей.
1: Мы, кстати, попробуем определить их категорию.
0: Конечно.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: А со мной не надо бы здороваться, да, так чисто.
3: Ну, конечно, сиамский близнец.
1: Добрый вечер.
0: Рассказывайте, да, мы слушаем. О чем вы хотели у нас узнать?
1: Жалуйтесь, да, что у вас происходит вообще?
3: В общем-то, я хотел...
1: Вмятость чувствуешь?
0: Да, да. Говорите, говорите.
3: Я хотел сперва поблагодарить вас о том, что Александр наконец-то добился того, что вас начали показывать по телевидению.
0: Да, это было.
3: И хотел бы спросить у вас, кто был, вот, как бы подал идею, что вы ведете вот передачу в таком нестандартном положении для вас, подвешенной на канатах.
0: Понятно. Ну вот, то есть суть вопроса.
4: Вот, Саш, смотри, характерная вмятость, переходящая в гнутость. Вот, вот слушал, и вот тон.
0: Нет,
4: тон,
0: не в гнутость, тон, не гнутость. Не-не-не.
4: Это уже, нет, вот так вот, слушай, вот, все, слушай, он вмятость затронул все твои положительные характеристики.
0: А мне кажется, что это, скорее всего, вмятость, которая, именуя впалость, стремится в западалово. Вот мне кажется, что в другой стороне.
4: Дело в том, какую категорию не бери, она все равно стремится в западалово.
0: А может быть, это впало? Вот есть предположение все-таки, что это впало. Потому что...
4: Это надо детально рассматривать уже, раскладывать все по ячейкам.
0: Видимо, фотография.
4: Вот на первый взгляд, это вмятость, переходящая в гнутость.
0: Не может это быть так. Что ж ты путаешь наших радиослушателей?
4: Подожди, а ты слышал его заискивающий тон?
0: Послушай, я слышал, как корова пукнула. Я тебе о другом говорю, об умных вещах. Ты что, не понимаешь? Послушай, вмятость с гнутостью никак не пересекается. Это социальные, полярно разные психотипы. Как? Это то же самое, что сказать, корова с крокодилей челюстью. Ну, давай вернемся уже на землю. Вернись, опустись, отвлекись от мальчика это или что это у тебя такое. Вот убери его, вот, внимательно подумай. Как может быть вмятость переходить в гнутость? Ну как? Когда совершенно разные психотипы. Вообще-то...
4: Через пало.
0: Ты все запутал. Впало переходит в пукло, а в пукло может стать гнутостью. Может быть, через залом, только если. Через залом может, я согласен. Но это, понимаешь, это уже, извини меня, это уже та не гнутость, а это как бы вмятость, которая...
4: Через залом вообще ничто не может происходить. Ну, залом это выше.
0: А через в перегиб вмятость не может. А, может, смотри, может как быть гнутость, если у нас попадет в перегиб. После перегиба попадет, ну, через западалово в залом, и там встретится с вмятостью, которая, минуя впало и впукло, попала непосредственно вот уже тоже в западалово и затем в залом. Вот там, в заломе, на стадии залома, значит, вмятость, минуя впало и впукло, попадает в западалово, затем в залом, а гнутость, попадая через врезалово, естественно, в перегиб, затем попадает тоже в западалово, попадает в залом, там встречается с вмятостью, и, соответственно, они получаются на равных. Вот единственная схема, которую я могу предположительно.
4: Саш, дело
0: чтобы
4: в том,
0: оправдать
4: что,
0: как-то твое невежество.
4: Моя практика говорит о том, что даже врезалово, уже врезалово, может пройти через впертость.
0: Ладно, сейчас перегиб. Мы поспорим. Погоди, сейчас.

0: продолжаем беседу с сиамским близнецом Энджелсом и Торшем. До сих пор у нас остался открытым вопрос о перегибе. Я все-таки настаиваю на том, что перегиб — это, ну, скажем так, соблазн. Соблазн для психотипа впертости или психотипа гнутости уйти с избранного ими пути, потому что, конечно же, они стремятся в замялого, уйти резко в западалово, оттуда в залом нынешний, может быть, даже минуя грядущий залом. Вот, сиамский близнец говорит, что перегиб — это все-таки благо. Я, ну, не считаю так, потому что, как я уже сказал, помеха, на мой взгляд, на пути к цели, то есть к замялову. Но существует ведь еще такое понятие, как луп. Да, что значит луп, спрашивает нас наш радиослушатель. Это такая стадия, которая настает внутри каждого психовида. Это, то есть луп может настать и у вмятости, и у впалы, и у впуклы, и у впертости, и у гнутости, совершенно независимо друг от друга. Это когда субъект зацикливается на данном психотипе и, несмотря на все предпринимаемые усилия, просто не имеет возможности сдвинуться никуда. К примеру, вмятость не может попасть ни в западалово, хотя, казалось, у нее то прямой путь, если она не будет бороться и пытаться стать впалой или впуклой. Ну, естественно, впукла, минуя уже, не минуя, а через стадию впала. Да, впала не может стать впуклой, вот, и также не может попасть в западалово, но у нее, кстати, страшнее, у нее получается расперды следующее. Она, то есть, впала не в состояние, не только в западалово. То есть, смотри, вот смотри, вмятость берем, да? Вмятость, в случае, да. Если у нее настал луп, она не может двигаться в двух направлениях, в западалово и впала. А впала уже не может двигаться в трех направлениях. Ни в западалово, ни в пукло, ни в вмятость. Ей страшней. Но страшнее всего в пукло, который не может попасть ни в перегиб, ни в пертость, ни в гнутость, ни в врезалово. И путь в замялово для него тоже закрыт. Понимаешь?
1: Я тут схему черчу.
0: Да. Какие опасности подстерегают, опять же, пукла на этом пути? Ну, я предлагаю сейчас, может быть, у наших радиослушателей опять появились какие-то вопросы. Пожалуйста, отвечайте на них.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно попросту.
3: Доброй ночи. Звонок из Санкт-Петербурга.
0: Здравствуйте. Уважаемый Санкт-Петербург.
3: Зовут меня Александр.
0: Да.
3: Вот. Значит, очень заинтересовала ваша схемка. Вот. Я начертил даже пару своих формул по этому поводу. Алло.
0: Да, мы
1: вас слушаем. Да, конечно, мы затаили дыхание просто.
3: Вы затаили дыхание. Мне кажется, что вмятость – это не как данность все-таки.
0: Угу.
3: Что как данность – это, скорее всего, будет впуклость. Если, конечно, не считать, что может быть там кесарево сечение там или, ну, там, недоношенный ребенок.
0: Ну, простите, я вот супротив наших правил, мы так не вступаем, как правило, в полемику с респондентами, но с вами позволю себе вступить. Дело в том, что мне кажется, что как раз вмятость — это есть данность, потому что впуклость обладает уже энным количеством, скажем так, приобретенных каких-то, не только даже навыков и привычек, да, но прежде всего приобретенных благ, как-то деньги, социальный статус и так далее, чего нету вмятости. И мало того, впуклость, она, в общем-то, как данность только в том смысле, что социальная значимость ее родителей никак не влияет на род впуклости. То есть вмятость, если ей суждено стать впуклостью через впало, да, то она ей станет, собственно говоря, вот так вот.
3: Понятно, спасибо. А вот, ну, тогда я бы хотел сказать о замялове, что, может быть, да, это как некий козырь, которым можно пользоваться для того, чтобы не попадать в западалово или в залом.
0: Ну, в принципе, да. Хотя вот есть такая теория кольца, теория обруча, что замялого в какой-то момент времени независимо становится западаловым. Я не сторонник этой теории. Я считаю, что замялого — это, в общем-то, панацея от западалова.
3: Ну, да, я думаю, что это средство всего лишь, если...
0: Конечно, да.
3: Да. Вот, но видите, все-таки чего-то не хватает тут в этой схеме.
0: Вы знаете,
1: мы работаем над ней.
0: Мы работаем над этой схемой. И вот, вы знаете, к чему приводит луп. Сейчас мы расскажем, к чему приводит луп. Спасибо.
4: Видимо, в этом вы видите недоработку.
3: Очень весело.
0: Спасибо. Вот нам, кстати, грустно, потому что...
4: Мы рассматриваем социальную проблему.
0: Да, психотипы людей и животных. Кстати, животные тоже подходят под эту схему. Дело в том,
4: она
0: что...
4: Она более упрощенная для животных.
0: Да, там на несколько квадратов меньше. Ну вот, что касается лупа. Казалось бы, любая статичность, да, любого психотипа обеспечивает ему и стабильность. Ну, будет он впукл, не будет никуда стремиться. И хорошо, да? Казалось бы, живи себе спокойно. Если ты впал и никуда не стремишься, у тебя луп настал, у тебя нормально. Также в мятость может тоже залупиться в полный рост и находиться в статичном, в общем-то, положении, в стадии петли, в общем-то, в своих мятостях. Никуда не стремиться. Все было бы хорошо, но внешняя энергия, видимо, подстегивает их к движению так, что настает противоречие самим собой. Это состояние противоречия с самим собой, будучи находясь, однако, в состоянии покоя, называется выгоралово. Это та стадия, на которой, в общем-то, она схожа, ее непрофессиональные психологи и называют фрустрацией. То есть состояние... Ну, в общем, да, состояние, скажем так, угнетенности, когда ты начинаешь вокруг себя все крушить. Ну, не ты, мальчик твой начинает крушить. То есть тем и опасно выгорало. Поэтому природа сделала так, что практически все психотипы, как-то и впалые, и впуклость, и в мятость, и в тертость, и гнутость, не допускают до стадии выгоралого. То есть после стадии лупа, опять называется стадия активности, борьба, в общем-то, через врезалово там уже за следующую стадию. Но... Что происходит, это я вот у тебя, кстати, спрашиваю, что происходит с психотипом? Ну, давай на примере впала. Вот впала, через стадию лупа попала в выгоралово. Что, вот спрогнозируй, что станет с впала в этом случае?
4: Но дело в том, что вот эта схема показывает только одно, что... Выходя из впалого, либо из мятости, либо через, либо из впукла, но все через луп, человек оставляет при себе только все свои материальные блага, а духовные через луп теряет.
0: Ну да, безусловно, это происходит некоторое.
4: Но попадает в итоге в выгоралово. Как с японского это звучит интерфаксу.
0: То есть если он не вовремя не окснится назад.
4: А назад ему очень трудно пройти, там стоит диод.
0: Ага, ну хорошо. А выгоралово, хорошо, вот происходит у него выгоралово. И что? То есть, к примеру, если из положения лупа, да, в мятость не может попасть ни в пало, ни в западалово, то есть, ну, о гнутости, о перегибе говорить вообще не приходится, да. И вдруг тут у нее настает еще состояние лупа. Да, вот после лупа вообще никуда. И еще состояние выгоралово. О чем это говорит? То есть, может быть, какой-то неожиданный будет такой скачок. Может быть, она сразу попадет в залом нынешний или там в грядущий залом. Может, кстати, попасть, ну, в замялого неожиданно. Я не знаю, я уже пытаюсь спрогнозировать какие-то абсурдные вещи. То есть, например, в мятость, в стадии лупа, переходящей в выгоралово, может ли попасть в замялого? Давай попробуем узнать мнение наших радиослушателей на эту тему просто. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Если вот вы слушаете нас,
3: да.
0: Если вы так же внимательны, как и мы к вам, вот скажите, в мятости, будучи находясь, минуя, ну не минуя, а пройдя состояние лупа и уже погрузившись в выгоралово, есть ли вероятность, что произойдет такое нечто, она попадет прямиком в залом нынешний или в замялово, или куда-нибудь в гну.
3: Да, то есть, ну, замялого, однозначно.
0: Думаете, в замялого. То есть, значит...
4: Нет, это невозможно.
0: А, нет, получается, почему? Правильно, выгоралово, получается, для вмятости есть благо тогда.
3: Какое же?
0: Ну как, если практически через лупы выгоралово, она попадает туда, куда попасть даже через палов.
4: Замялого — это наивысшая точка из нее. Конечно. Нельзя попасть из низших точек. Поэтому...
0: Да, но нет, а вот через для вмятости, через выгоралово, мне непонятна судьба в мятости в стадии выгоралово.
4: Все, обратного пути нет.
0: Так, а куда?
4: Там есть следующая стадия, есть, мы ее рассмотрим позже.
0: А, что вот вы хотели узнать, или, может быть...
3: Вот у меня случилась мятость.
0: Да.
3: Я, значит, упал с большого слива. Меня зовут экстремист-плавщик. Вот. И все это постепенно переходит в выгоралово.
0: Угу.
3: И в выгоралово, вот.
0: Понятно.
3: А у меня вот такой вопрос к вам.
0: Да.
3: Как вы определите психотип Прохора? большие ли он приносит дивиденды, и как вы определите психотип человека с веслом?
0: Понятно, спасибо. Значит, ситуация в том, что еще хочу поправить наших радиослушателей. Вмятость это у вас не случилось, она, в общем-то, у вас, в общем-то, скажем так, с кровью, видимо. Вот, если у вас, конечно, получится, хотя вы сказали, что у вас выгорало, может быть, вам удастся стать впало хотя бы. Вот. Но уже вот на гнутость, я думаю, вы вряд ли можете претендовать. Да, ну а той стадии, о которой вот ты хотел рассказать, о стадии следующей за выгорало, я немножко не понимаю. Вот.
4: Я увлекся еще раз.
0: Вот вмятость, находясь в стадии выгоралого, куда будет двигаться?
4: А, мы должны это рассмотреть позже. Это следующая стадия.
0: Ну вот уже пришло время.
4: Нет.
0: Меня это дико мучает.
4: Мы еще не все линии рассмотрели.
0: Ну хорошо, хорошо. Хорошо. Тогда давай рассмотрим снова вот эту линию впертости. Она, я чувствую, у многих вот этот психотип вызывает все-таки вопросы в связи с мною вышесказанным, что впертость во многом зависит все-таки от физического возраста, вообще от физической подготовки, да, то, например, бывает какая-то окклюзия, которая может случиться с впертостью. То есть, ну, скажем, вообще получается, что по нашей схеме впертость не должна быть подвержена ни залупированию, ни тем более выгоралову, поскольку...
4: это вообще сильный момент.
0: Да.
4: Сильный момент.
0: И если уже такое настало, если впертость впала в стадию лупа, то ну, выгорало
4: редкое явление.
0: Но тем не менее, если это происходит, вот куда тогда девается впертость? То есть какова
4: когда
0: она
4: попадает
0: ваш взгляд,
4: в стадию лупа?
0: Ну, из стадии лупа, если помню, уже после стадии лупа, в стадию выгоралого. То тут же ведь,
4: опять же, следующий пункт, который мы еще не рассматривали. Впертость может либо перейти в луп, либо в замялого. А если она переходит в луп, она выходит в выгоралово.
0: Да, а после выгоралого?
4: А после выгоралого она может, опять же, перейти в выпадалово, что почти то же самое. Но мы не рассмотрели еще низшую, самую низшую точку зрения, которая выходит из выгоралого.
0: Так, какая? Вот я хотел о ней узнать.
4: А это надо рассмотреть. Нам нельзя пока это выводить в эфир.
0: Хорошо, тогда сейчас мы сделаем небольшую совершенно музыкальную паузу. Затем, правда, кстати, ты упомянул о выпадалове. Это еще одна из экстренных таких вещей, о которых мы не говорили. То есть, подожди, давай немножечко все-таки о ней скажем. Чтобы
4: Да.
0: Дело в том, что луп, он прогнозируем. То есть, путь, в общем-то, луп дальнейший, это выгоралово, да? Тогда, как выпадалово, может случиться с гнутостью, впертостью, впало, вмятостью и впукло на любом пути. Например, на пути трансформации впукло, впертость или в гнутость. Гнутость неожиданно, причем я не говорю, что по достижении фазы, к примеру, если впукло преобразуется в гнутость, да, вот оно преобразовалось в гнутость, и тут начинается выпадалово, это одно. Но именно на пути, вот на этом пути, когда впукло уже не впукло, но еще и не гнутость, у него случается выпадалово. Вот. Это гораздо страшнее. Это неожиданное выпадалово из этой цепочки. В таком случае впукло может резко преобразоваться, вполне возможно, назад в вмятость. Не может в вмятость попасть? Или...
4: Вот смотри, Александр, я могу тебе сказать только одно утверждение. То, что выгоралово может происходить только через луп. Выпадалово может происходить в любой стадии.
0: В любой, я об этом
4: вообще
0: говорил сейчас, да. Даже на пути, вот как я же об этом только что и рассказывал. Ты мне очень невнимательно.
4: Я так занят схемой, что смотри, я просто не могу отключаться на
0: впукло, слова. Впукло. Представь себе, что впукло уже не впукло. Но еще и не гнутость. Вот даже на этом... в расперды находится между, в общем, впуклой и гнутостью. Психотип, который не определен пока нашей схемой. И вдруг он попадает в выпадало.
4: Мы можем только мысленно проводить черту какую-либо.
0: Да. И тут он попадает в выпадало, вот в эту стадию. Ну, неожиданно. Это как компьютерный вирус, да? То есть, если луп это...
4: Случайность.
0: Да. Можно... Фатальность своего рода. Вот. И я хочу сказать, что в данном случае впукло, казалось бы, на пути к гнутости, да, или на пути к впертости, это практически уже прямая дорога в замяло. Все, поднимай знамена, труби отбой, называется.
4: Хотя можно попасть в луп.
0: Ну, луп это как данность. Это, да, можно, можно. Но он, предположим, он избежал.
4: Если в этой перемычке ты себя неправильно проявишь, то ты
0: можно сразу попасть в луп, конечно, сразу. Можно, можно. Но с другой стороны, если ты избежал и лупа, тем более выгоралого, все идет успешно, и вдруг на тебя, значит, случилось выпадалово, то неожиданно вот с этого пути, то есть практически на 100% уже дороги к гнутости, ты можешь резко попасть в мятость.
4: Из выпадалого в мятость можно?
0: Получается так. А как еще? А куда же еще ты выпадалого ведет?
4: То есть, как бы второй шанс.
0: Ну, в общем, да. Начать жизнь сначала. Но это опять же в том случае, что я недаром сказал...
4: Второе рождение получается.
0: Да, да. Но это для... В том случае, если в пукло нацелено на гнутость, если в пукло нацелено на впертость, то уже достаточно зрелом возрасте находится, то...
4: Да, там уже через выпало через не выйти выпадало, на вмятость.
0: Мне кажется, выйти, да. Да, уже вообще... Ну, можно на вмятость-то можно выйти, но уже из вмятости начать по новой все может не получиться.
4: Там уже энергетического столба не хватит.
0: Конечно, просто. Конечно. Никакого столба уже не хватит даже. Но я думаю, сейчас послушаем, может быть, мнение наших радиослушателей, если ты не против. Против.
4: Да, я все только рад.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Вот здравствуйте. У меня такое мнение, да. Что у всех этих психотипов есть некий замыкающий психотип, уже следующий после всех. Некий, называющийся... Вот я так считаю. Вот вы со мной согласны?
0: Да, в общем-то, вы, кажется, слишком легкомысленно относитесь к теме нашей сегодняшней беседы. Я думаю, остальные люди, вот из радиослушателей, вас бы не одобрили. Ёрничание на эту тему, оно просто недопустимо. Мы говорим о серьезных вещах. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы должны к вам внимание.
6: Здравствуйте, доброй ночи, меня зовут Александр. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте,
6: здравствуйте, господин Энджел Сторшин.
4: Да, вот. Какое внимание.
6: Вопрос. Существует всем известное выражение. Вот обычно говорят это родители. Родители детям, дескать, уперся, как баран. Вот, как вы считаете, можно ли это выражение кардинально поменять, то есть уперся, как баран, то есть нет упертость, есть впертость. Вот, то есть нужно ли это выражение действительно поменять правильно, то есть уперся, как баран, а не уперся, как баран.
0: Понятен. Спасибо. Вопрос. Это такой вопрос все-таки филологического свойства несколько. В принципе, он достаточно серьезен, потому что, конечно же, встает вопрос, например, как родителям правильно воспитывать своего ребенка, если они осознают, что он в мятости. Вот. А как его стимулировать, на какой путь пытаться направить, да? Либо, знаешь, пророчить ему гнутость, либо впертость, либо на худой конец впало. Вот. И, в принципе, если вот вы заметили, когда говорят, там, что там уперся, как баран и так далее, то родители интуитивно не желают своему ребенку участи впертости по той только причине, что у впертости гораздо больше возможность получить неожиданную прореху, как я уже сказал, как мы говорили выше, в плане времени, да, в плане непредвиденного выпадалого и в плане, попросту говоря, физического старения, когда впертость теряет свои вот эти физические пробивные качества. Правильно я сказал? Все согласны?
4: Молчание – знак согласия.
0: Ну, сейчас действительно отвлечемся на музыкальную паузу, а затем продолжим нашу тему.

0: И мы продолжаем нашу беседу. Вот, судя по сообщениям, которые приходят на пейджеры, на оба, все-таки огромное количество радиослушателей интересуется такой, казалось бы, тупиковой стадии, в которой могут прийти неожиданно все психотипы. Ну, неожиданно относительно. Неожиданно это через выпадало. То есть и впуклый, и впалый, и в мятости, и впертость, и гнутость поджидает в любой момент выпадало. Это такая фатальная случайность. При этом выпадалово может настигнуть любой из психотипов на пути трансформации в другой психотип. Так, например, вмятость на пути во впало, когда вмятость будет наиболее незащищена, потому что из стадии психотипа вмятости она уже ушла, в стадию психотипа впало она еще не пришла, и тут у нее случилось выпадалово. Сами понимаете, что это уже, в общем-то, серьезный крах и серьезная ломка происходит вот любого устоя, да. Запрограммированное же выпадалово называется выгоралово с точки зрения нашей схемы, и происходит оно через луп, через зацикливание в определенном психотипе, да. Но и выпадалово, и выгоралово должны тоже куда-то вести.
1: И тут я могу вступить, конечно, в эти слова. Дело в том, что дальше схема переходит в откровение.
0: Да.
1: Откровение. Что это такое?
0: То есть выпадалово и выгоралово приводят, вот, так сказать, низвергнутый психотип в стадию психотипа откровения. Образовывается еще один новый психотип откровения.
1: Где сам индивидуум для себя понимает. И все сам себе объясняет. То он, пройдя через все стадии, начинает понимать, где и как он был неправ, на какой стадии. Во впало, в пукло, в гнутости, в пертости. Он прошел практически через все. И тут для него наступает момент откровения. После этого откровения он может очень сильно и легко перейти в угоралово.
0: В стадию угоралово. А вот есть ли у психотипа откровения дорога все-таки какая-то назад? Или у него один путь уже в выгоралово?
1: Нет, дело в том, что диодный мозг, который построен от выпадалого и выгоралого в откровение, он не может перейти обратно. У него один путь только в выгоралово.
0: Таким образом, мы наметили три основных верхушки нашей психопирамидки. Первая пирамидка, напоминаю нашим радиослушателям, называется Западалова. От нее прямая дорога в грядущий залом или в залом нынешний. Залом нынешний — это конечная стадия Западалова. Это, ну, то, к чему приходит большинство психотипов, в общем-то, при наименьшем, так следуя пути наименьшего сопротивления обстоятельствам каким-то, да. Соответственно, Замялово — это еще один треугольник нашей пирамидки такой. В Замялово попадают лучшие из лучших. То есть, если в мятости очень повезет...
1: Как бы говоря, рай такой небольшой.
0: Да, да. Наибольшей возможностью попасть в Замялово все-таки имеют эту возможность впертость и гнутость, да? Ну и самая, наконец, последняя и самая плохая стадия — это стадия угоралова, в которую попадает любой психотип, если его застанет луп, затем выгоралово, либо сразу, вот, если у него случится выпадалово. Но тут, соответственно, встает другой вопрос. Может ли какой-либо психотип, минуя стадию лупа, выгоралова или выпадалова, попасть в стадию угоралова?
1: То есть, не может.
0: То есть
1: только через откровение он туда попадает. Только через откровение. А откровение может только перейти из выгоралова и лупа. И, соответственно, из выпадалова и лупа. Человек должен осмыслить весь свой путь. Просто должен осмыслить.
0: А вот гнутость с ее дипломатическими способностями...
1: Гнутость — это достаточно верхняя стадия, ну, даже низшая стадия. В гнутости у человека только формируется понимание его действий просто.
0: Хорошо, мы говорили в самом начале о том, что впуклость отличается от впалой и вмятости тем, что иногда по утрам впуклость осознает то, что она впуклость. Ей от этого не очень хорошо. Не есть ли это, скажем так, стадия вот психотипа впуклости, вот осознавание своей впуклости, очень близкой к психотипу откровения все-таки. Вот не видите ли вы такой, он очень такой неявный, такой блеклый линии между впуклостью и откровением все-таки?
1: Вообще, я бы хотел рассмотреть линии, потому что мы рассмотрели, допустим, вот, ну, для сравнения, чтобы вы хорошо поняли меня. Вмятость впала, между ними есть линия. Вот нам нужно рассмотреть эту линию. Мы не знаем, что происходит вот в этот момент, когда...
0: Между вмятостью и впала.
1: Да, когда переходит одна стадия в другую. Что в этот момент происходит?
0: То есть, когда происходит трансформация.
1: Да.
0: Мы рассмотрели только тот случай, если на этой стадии произойдет Замялова или, кстати, не Замялова, извините, Выпадалова. То есть, Выпадалова может подстеречь, но в случае перехода, скажем, из вмятости впала или там из впала в пукло, в случае трансформации, по крайней мере, мы избегаем такой опасности, как залупирование. То есть не может быть лупа, поскольку объект уже не статичен, он находится в динамике, он движется, он трансформируется. Соответственно, на этой стадии мы можем четко исключить, на пути измятости впало, мы можем четко исключить опасность залупирования и опасность выгоралого. Единственный вирусный момент — это выпадалово. Но оно, вот. А какие положительные стороны? Может быть, вы о чем-то расскажете? И что происходит с субъектом, с психотипом на пути вот из одной стадии в другую, да. Положительного я имею в виду.
1: А в любом случае, при переходе из одной стадии в другую, особь, она умнеет, она получает богатый опыт.
0: Да.
1: И вот эта линия из любого компонента, она несет в себе энергию понимания следующей стадии.
0: Ну, или стремление к пониманию следующей стадии.
1: Ну, да, как минимум. Как минимум это стремление. Потому что, в принципе, не может происходить перемещение индивидуума из мятости впала, допустим, без понимания впала.
0: Конечно. Но с другой стороны...
1: Мятость может переходить в стадию впала только при осознании действия, которое оно хочет совершить.
0: Конечно, конечно. Кстати, вот многие наши радиослушатели наверняка задавали себе вопрос, почему же столь явно невозможен переход в пукло в стадию вмятости? Именно по той причине, что в пукло прекрасно понимает, будучи сам в прошлом вмятости, прекрасно понимает, что это сильная сдача позиций только по этой причине.
1: Александр, ты ошибаешься. Извините, на самом деле впукло может легко стать вмятостью, потому что есть индивидуумы, которые не прошли через вмятость и впало. Потому что их...
0: Ну, их очень мало, это 2%.
1: Ну, 2%, но эти люди есть, и их проблему нужно рассматривать.
0: Ну, хорошо, если у них вот не случится, не дай бог, выпадалово, то есть ты хочешь сказать, что у них вот, минуя выпадалово, залупирование и выгоралово, у них нет никаких шансов стать в мятость, назад уйти во мятость, что ли? Через перегиб это может случиться.
1: Нет, через выпадалово в любом случае попадаешь в мятость. Главное прийти к этому. Если какой-нибудь индивидуум хочет действительно пройти заново весь путь,
0: ну да,
1: то у него есть некий шанс, некий катализатор, через который он может опять вернуться во вмятость.
0: Ну хорошо, а из угоралого какой путь? И хорошо, вот давай так момент. Значит, впукло берем, да, впукло. То есть, или весь путь сначала, да, все сначала. Да. Вмятость.
1: Да.
0: Начинает трансформироваться во впало. Стало впало, да, затем после впало...
1: Впукло.
0: Совершенно верно.
1: Оттуда
0: далее.
1: Два пути. Гнутость или впертость.
0: Да, хорошо. Будем брать такой идеальный случай, что на всем пути от вмятости там, до впукла вот эту самую вмятость не залупировал или выпадало не нашло, да, на нее. Вот, скажем, стало впукло впертостью или там стало гнутостью. Ну, на данном моменте, да, неважно. Вот он стало гнутостью и уже находится на пути в замялого. Тут, когда он трансформируется в замялого, вдруг начинается вот вирус выпадалого. из выпадалого, оно попадает в угорал.
1: Вот этот вирус, он действительно может происходить на линиях.
0: На линиях, да.
1: Не в квадрате проблема, а именно на линиях. Переходный момент.
0: Потому что луп не может там происходить. Луп — это когда нет движения.
1: Я бы даже назвал выпадалого такой частицей, которая является проверкой для индивидуума.
0: Ну, да,
1: если, когда он пытается перейти из низшей стадии в высшую, приходит квадрат выпадалого на линию, и если организм справляется с выпадалом, то выпадалого выпадает, и организм переходит на высшую стадию.
0: А замялого, что ли?
1: Ну, неважно. Все зависит от того, откуда он идет.
0: А, ну я понял, да.
1: Вот. А если он не справляется, то он, соответственно, отправляется в категорию выпадалого.
0: Выпадалого, да, да. После выпадалого он
1: И вот в этот момент, это как вот, но в компьютерных играх, у него есть еще один шанс, еще раз попробовать, но через низшую категорию, через вмятость.
0: Да, но во вмятость он попадет после выпадалого через откровение, через угоралого?
1: Нет. Да. Дело в том, что выпадалово – это такая категория, которая не соприкасается с откровением.
0: Почему?
1: Она соприкасается.
0: Как, прямой путь?
1: Да, прямой путь, но только для тех индивидуумов, которые прошли полный путь.
0: Она только для кукла.
1: Да.
0: Нет, подожди.
1: Откровение – это наивысшая точка...
0: Поражение.
1: Нет, точка понимания схемы.
0: Да, но она наставит в тот момент, когда психотип целиком поражен выпадаловым. Согласись. Но хорошо, в откровение, вмятость может
1: попасть. Дело в том, что если индивидуум прошел через откровение, ему пройти в мятость, впалого, впукло, гнутость, впертость, все что угодно, он может пройти легко вообще. Это как для школьника дважды два.
0: Да, он у него просто, один путь из откровения.
1: Он из откровения, вот по твоим словам, из откровения, он просто переходит в замялого легко сразу.
0: Да не в замялого он переходит, по твоим словам, он всемудрый. А он целиком опущенный. То есть практически, если в пух,
1: да,
0: минус стадию гнутости, но у него...
1: Он опущенный своим опытом.
0: Да подожди, вот смотри. Впукло, на пути к гнутости вдруг неожиданно скрутило до вот выпадалого. Из выпадалого тогда вот эта вот непонятная субстанция, психосубстанция, у нас попадает в откровение. Где она...
1: Не может она попасть в откровение.
0: А, ты имеешь... Хорошо, я тут, может быть, соглашусь. Выпадалово с откровением не пересекается. Залупирование с выгоралово совпадает, да? То есть, если он залупился, потом
1: дело
0: у него...
1: Дело в том, что в откровении...
0: Нет, подожди, в откровении...
1: Индивидуум,
0: да,
1: индивидуум в откровении может попасть через выпадалово только после лупа.
0: То есть, поскольку выпадалово у нас внезапно, естественно, откровение... То есть, у него просто не остается...

0: Выгоралова. После Выгоралова он попал в Откровение. После психотипа Откровения он трансформируется в психотип Угоралова.
1: Да, но там другого не дано пока что.
0: Да, ну а после психотипа Угоралова какая-то есть ветвь? Или это, то есть, ну, мы же смотрим, что после Западалова...
1: Мы это рассмотрим позже.
0: После Западалова у нас есть грядущий залом, залом нынешний. После Замялова, поскольку это, в общем, считаю, уже такая мечта, там уже дальше-то ничего не надо. А вот после Угоралова мне все-таки кажется... Или вот, подожди, Угоралова это такой психотип, синтез психотипов всех, и в мятости, и в палы, и в пукло, и в тёртости, и гнутости, или как-то.
1: Дело в том, что в состоянии Угоралова находится все наше общество. И это тупиковое состояние нам нужно сейчас, именно сейчас рассмотреть. Потому что если мы сейчас это не рассмотрим, наше общество так и будет находиться в этом тупиковом состоянии.
0: Ну, давай узнаем мнение наших уважаемых радиослушателей.
1: Да, хорошо.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да, здравствуйте.
3: Вы знаете, вот Александру вопрос такой. Меня давно эта тема очень волнует. Тема монодипольности полов. И вот о сексуальной совместимости психотипов. Вот, что вы ответите?
0: Понятно, понятно. Извините, что просто дело в том, что ваш вопрос с точки зрения нас, психологов, совершенно неправилен. Не бывает такого понятия совместимость психотипов половая по половому признаку. Психотип и вообще такое понятие пол и психотип совершенно разные. Как, к примеру, ночной горшок и, собственно, арбуз. Какая-то связь есть, естественно, но она очень отдаленная. Извините. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Я вот из Волгограда вам звоню. Очень интересная передача у вас.
0: Программа.
4: Да, конечно. Однако я хотел сделать некоторые существенные замечания вам. Значит, вы для обозначения состояния зацикленности используете английское слово loop.
0: Да, да.
4: Вот, однако простой русский человек, который не знает английского языка, для него слово loop ассоциируется с состоянием индифферентной агрессии. То есть человек, когда...
0: Мы поняли, о чем вы говорите. Да, да. Но, значит, вот.
4: Это, естественно, приведет к неправильному пониманию слушателями того, что вы говорите.
0: Мы поняли, извините, мы поняли вас. Просто дело в том, что поскольку психология – это наука интернациональная, понимаете ли.
4: Но ведь существует русское слово «кручина», которое как раз и означает «кручение на одном месте».
0: Нет.
4: Это обряд, который предписывалось в русских деревнях исполнять незамужним девкам, которые слишком долго не могли выйти замуж. И как раз он знаменовал собой невозможность выхода из девичьего состояния.
0: Понятно. Но с другой стороны, вот слово «кручина» будет ассоциироваться у наших радиослушателей со словом «печаль», понимаете? Поэтому все-таки мы же вначале пояснили, что слово «луп» означает цикл, да, петля, зацикленность. И, ну, можно называть зацикленность.
1: А опять же, передача идет не только для русскоязычного населения.
0: Ну, и для американского населения.
4: Но ведь как доказал один известный в прошлом американский психотерапевт, которого не буду, значит, в целях рекламы называть, истинная причина неврозов лежит в непонятых либо неправильно понятых словах.
0: Согласен.
4: Ведь недавно освещенный одним из центральных каналов «Конфликт» как раз и был основан на разном понимании сторонами слова «достоинство». Ну, я думаю, вы...
0: Понятно. Спасибо. Спасибо вам. Но я только скажу, что данного американского вот ученого звали Лукьян Бибигон. Это бывший житель нашего государства. Но мне бы не хотелось, поверьте, уважаемые радиослушатели, мне бы не хотелось переводить все-таки нашу сегодняшнюю тему вот в разряд филологических споров. Мне кажется, что всем вполне понятно, что вот стадия луп – это стадия именно верчения. Даже не верчения на одном месте, потому что вот слово, это попросту, да, цикличность, это попросту, ну, скажем так, всякое отсутствие какого-либо движения, даже вот так. То есть вот в мятости, она и в мятости, все.

0: все-таки переходит в Вагаралова. Ну, сейчас попробуем еще послушать звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Так, мне уже можно задавать вопросы или подождать, пока кто-то возьмет...
0: трубку.
1: Да.
0: Да, вот там вас двое, поэтому говорите по очереди. Да.
2: Псевдо-сиамский близнец какой-то прям появился в эфире.
0: Да, расскажите.
1: Понятно, тогда я подожду.
0: Нет, вы давайте справа,
2: вы громче звучите.
0: Да.
1: Я звоню из Санкт-Петербурга. Меня зовут Алексей. И, в принципе, у меня вопрос-то очень простой. Как вам в течение вот двух этих часов, даже больше, удается сохранять невозмутимость и не смеяться над тем, что вы делаете?
0: Понятно. Спасибо, спасибо за вопрос. Я, в общем-то, всегда знал, ну, я очень люблю Санкт-Петербург, я знаю, что там очень тяжелый климат, но мне кажется...
2: Ветер.
0: Ветер постоянный, да, но, дорогие радиослушатели, в том числе из Санкт-Петербурга, но...
2: Мы серьезно передача?
0: Конечно, нельзя же так легкомысленно подходить вот к тем вещам, о которых мы говорим. Это не просто серьезно, это страшно серьезно, поэтому...
2: Это действительность.
0: Это действительность. Меня, кстати, очень настораживает то, что вот только что...
2: Меня вообще не радует вопрос сегодняшний.
0: Меня тоже не радует. Так, это ощущение, что
2: такое
0: несерьезно.
2: Мы говорим просто для себя.
0: Да, то есть хотя несем людям высшие, в общем-то, высшие знания и благо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Вот это достойный ответ.
0: Достойный, да.
2: Парень понял, что говорить ему больше нечего. Он все понял.
0: Здравствуйте,
2: да.
0: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
3: Я в свое время в раздорах играл в волейбол. Вы знаете, очень многие термины, которые вы сейчас применяете, мы применяли давным-давно. И я вот по гнутости хочу сказать, надо гибучесть еще. Ввести такое понятие гибучесть.
0: Ну это в принципе опять же, видите, мы упираемся в филологию. То есть давайте все-таки ближе к теме нашей беседы.
3: Нет, вот. Гибучесть это вот в волейболе принято.
0: Но мы сейчас говорим, спасибо за звонок, к сожалению, не о волейболе. Я понимаю, что очень сложно рядовому радиослушателю, который, скажем так, пришел с Извините, я очень болею. Пришел с работы и не искушен в вопросах. Вот, психотерапии, философии. Уследить за ходом нашей беседы. Я хочу сказать, уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа посвящена не волейболу. Речь у нас идет о психотипах людей. Сегодня у нас в гостях сиамский близнец Анжел Саторшин. И тем более...
2: Мы рассматриваем проблемы.
0: Проблемы, серьезные проблемы. Вот. И сейчас мне бы хотелось все-таки от вас услышать... Вот, как вы считаете, какой из перечисленных нами выше психотипов имеет больше всего все-таки шансов попасть в стадию Угоралова? То есть в самую...
2: Не, в Угоралова не замял, в мечту кто не,
0: в мечту мы уже вроде договорились, что впертость и гнутость. Ну или, давай так, давай
2: так. Не, в Угоралова почти все попадают.
0: Ну, вот в том случае, если случилось, выпадало.
2: Не, дело в том, что для нас высшей точкой является все-таки Замялово.
0: Да, конечно.
2: Поэтому...
0: Ну хорошо, давай так поставим. Хорошо, давай так поставим вопрос. У кого из перечисленных нами выше психотипов, на ваш взгляд, больше шансов попасть в Замялово? И может быть, вы, кстати, все-таки дадите какой-то рецепт, на ваш взгляд, как достойно выдержать ситуацию, вот если такая ситуация сложится, ситуацию с Выпадаловым. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: У меня проблема случилась, у вас очень хороший разговор. Вот. И вопрос у меня один к вам. Значит, Выгоралово это сознательное Выпадалово?
0: Еще раз.
4: Выгоралово это сознательное Выпадалово?
0: Нет, конечно, вы невнимательно нас слушали. Ну, извините, просто...
2: В этих двух фразах нет ничего сознательного.
0: Да, я уже, в общем, выключил звонок. Просто, уважаемые радиослушатели, давайте... будем повнимательнее, да, давайте будем повнимательнее.
2: Ну, неужели нам нужно передачу включать в повтор завтра, ну, чтобы до конца все, да, чтобы... поняли?
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Алло.
0: Да,
5: здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Я вот думаю, что гнутости легче всего попасть. Данилова.
5: Да, вот, спасибо. Вот как вас зовут?
6: Лариса.
5: Спасибо, Лариса.
0: Вот, уважаемые, все, кто нас сейчас слушает, берите, спасибо, Лариса, вот берите пример с позвонившей Ларисы, да, очевидно, что человек следит за темой нашего разговора, не просто, она не как в этой игре «Колесо-рулетка чудес» стреляет дартсом, куда ни попадя, в какие-то киргизские чайники и китайские маловарни, которые дают на призы. Она следила, Лариса, за темой нашего разговора, она сказала совершенно верно, что у гнутости есть больше всего шансов попасть в замену. Почему, спрашиваю я, казалось бы, у впертости, у гнутости шансы одинаковые, но, если вы слушали нас внимательно, еще раз повторяем, у впертости, на впертости, на этот психотип, против, вернее, этого психотипа играет такой фактор, как время, который стачивает те острые углы впертости, которые, в общем-то, образованы вот как раз...
2: А еще есть такой момент, что само Замялово, оно по-разному реагирует на впертость и гнутость. То есть оно более положительно относится к гнутости, чем к впертости. И поэтому, когда впертость напирает на Замялово, у Замялова появляются отрицательные формулы против впертости. Хотя в то же время, если с другой стороны зайдет гнутость, туда перейдут все положительные частицы.
0: И, кстати, впертость, это прекрасно осознавая, пытается достичь Замялова первой. Иногда действует достаточно грубо и недипломатично по отношению к главному сопернику, гнутости. То есть,
2: не... Впертость, она всегда идет напором.
0: Да, конечно. Кстати, вот известный, в общем-то, поэт и художник, танцор Макс Горький написал в свое время: «Безумству храбрых поем мы песни, гордо реет жирный ворон над пучиной, равнина моря», пел, в общем-то, певец. Имея в виду именно вот под гордым вороном жирным, и вот этим имел именно впертость, то есть человека, который психотип, который, несмотря на бурю, в общем-то, разруху, все равно прет к своей цели. Вот, кстати, ведь впертость самый сложный психотип, потому что если он и достигнет Замялова, многие из них достигают Замялова, как что твой лыжник на последних шагах, то есть он приходит в Замялова целиком опустошенный, достигая своей конечной цели в тот момент, когда его физическое здоровье и все его вот эти впертые качества практически аннулированы. Тяжелой борьбой вот с гнутостью, со всякими обстоятельствами, с уворачиванием от выпадалого, от залупирования и выгоралого.
2: Дело в том, что это все происходит, если впертость не использует врезалово.
0: Да.
2: Такой,
0: да,
2: некий усилитель для своей жесткости.
0: Но если впертость, не дай бог, для впертости, конечно, будет использовать врезалово неуместно, то это очень сильно укоротит активность вот этой самой впертости.
2: Но, опять же, впертость, если использовать врезалово, то у нее больше шансов попасть в залом.
0: Больше. Больше. Знаешь, больше.
2: Вот сейчас... Поэтому, да, не все используют это качество.
0: Естественно, экономят все. Все экономят. Да. Кстати, многие психотипы впертость, они используют врезалово уже непосредственно на пороге Замялова. Вот они чувствуют, они видят уже, вот он, флажок Замялова, да, и вроде силы у них есть. Тут они, значит, резко переходят в стадию врезалова с тем, чтобы каким-то образом компенсировать внезапно, откуда ни возьмись, попавшееся выпадалово.
2: Александр, насколько, да, сильно попадалово
0: сейчас
2: впереди?
0: Сейчас, подожди. Давай сейчас чуть позже. Мне очень надо. Я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня сиамский близнец Энджелс и Торшун. И в рамках рубрики «Набат железных ягодиц» мы несем вам, в общем-то, знания. Я хочу немножко пояснить. Дело в том, что у многих наших радиослушателей наверняка сейчас возникают какие-то сомнения, вопросы, даже недоумения. Дескать, что это люди 4 часа вот говорят, о чем мы не понимаем и так далее. Всем известно, что астрологи, виднейшие астрологи, не только наши с вами современники, но и прошлого, предсказывают, что вот этот 2000 год и вся связанная с ним истерия всего лишь из-за того представляет такой интерес для общества, что выживут в 2001 году живые люди. Те, кто реально мертв, они, в общем-то, эту черту не перешагнут. Я правильно говорю, излагаю, да?
2: Да, действительно. Дело в том, что сейчас высшими силами происходит отбор. Отбор для следующего века только сильных людей. Дело в том, что слабые погибнут. Погибнут вот уже в декабре.
0: Слабые и невнимательные. Те люди, которые слишком легкомысленно относятся к тому, о чем им рассказывают. Вот я не побоюсь привести пример. Вот возьмите позвонившую Ларису. Я почему-то уверен, и мы уверены, что у нее это все будет нормально. Я уверен, что она и нарисовала схему нами упомянутую. Она проявила внимательность прежде всего. Она проявила способность наблюдать и анализировать, что в наше время является большой редкостью. Тогда как я не могу искренне, не могу позавидовать вот звонящим, которые кашляли и говорили там звук «хе». Это, конечно, легкомысленно, это весело, но у вас очень мало шансов, так сказать, пережить этот тяжелый временной рубеж.
2: Мне бы, конечно, многие недопонимают выражение слов «конец света». Конец света лежит в каждом человеке. И
0: да.
2: Может так получиться, что именно конец света лежит именно в вас. Потому что вы больше не угодны человечеству в следующем веке. И вам придется уйти куда-то, чтобы не мешать продвижению цивилизации.
0: А схема, предложенная нами вам, является своего рода пластиковой карточкой для прохода в будущее. Аналогично пластиковой карточке для прохода в метро или для просова в банкомат. А если вы не берете то, что мы предлагаем вам практически на халяву, то это либо по вашей глупости, либо по вашей невнимательности. Но и то, и другое.
2: Опять
0: это
2: же
0: непростительно. Я понял, о чем ты хотел сказать, и добавил непростительно. Ну, сейчас мы вернемся. Все-таки надо дать людям еще шанс. Вернемся к теме нашей беседы. И ты хотел о чем-то вот меня спросить, узнать мое мнение насчет вышеизложенной схемы.
2: Так мы сейчас слушаем или спрашиваем?
0: Спрашиваем.
2: Пусть отвечают тогда. Спрашиваем. Дело в том, что я думаю, многие так и у них даже не закрадываются мысли спросить у нас, что с перегибом. Куда может вытечь перегиб?
0: То есть,
2: и что это вообще такое? Я могу сказать, что это высшая точка. Это приблизительно относится к мечте, но не доходит до нее лишь только по своей конфигурации.
0: Да, да, да. Попросту говоря, путь до Замялова гораздо более длинен, чем путь перегиба. Но я...
2: И из перегиба выпадало очень легко попасть.
0: Во-первых, то есть я поясню, что такое перегиб, это, как мы, психологи, называем, это своего рода шлюз. Вот, это своего рода шлюз для всех психотипов. То есть перегиб, мы об этом говорили, но я, тем не менее, еще повторюсь, перегиб — это так стадия, в которой психотипу, находящемуся на грани залупирования или на грани уже попадалого-западалого, дается возможность так пересидеть, переосмыслить свой путь и все действия, которые он делает. Это не является, не нужно путать, кстати, перегиб с откровением. Совершенно разные вещи. Откровение — это вынужденное размышление, перегиб — это добровольное размышление. Это приблизительно такое же отличие от перегиба от откровения, как выгоралого, от выпадалого, понимаете. Соответственно, путь из перегиба куда может вести? Ну, во-первых, как я уже сказал, что шлюз, этот перегиб, да, опять же, он доступен высшим таким психотипам, это гнутость и впертость, и может быть впукло, да. Редкая вмятость или впало может попасть в перегиб. Даже не то, что может, просто нет в этом необходимости для них, потому что они не достигли этого. Значит, вот берем впертость, или, кстати, опять же, впертость в силу своих колючих таких характеристик вряд ли нуждается в перегибе, в принципе, она и сама все знает до тех пор, пока вот у нее не настало там какое-нибудь выпадалово или какие-то проблемы с гнутостью и с другими соперничающими психотипами, да. Ну, вот рассмотрим на примере гнутости. Гнутость попадает в перегиб. Вот,
2: ну, а вообще да. Их сочетание — это залом, вот, как вот правило просто-напросто.
0: То есть,
2: гнутость и перегиб, но вдумайся, просто это залом. Другого здесь шанса нет, просто нет.
0: Ну, в принципе, ты прав. Но здесь, понимаешь, то есть перегиб, поскольку индивидууму дается время на осмысление, да, происходящего, это своего рода, знаешь, что это своего рода даже, вот, может быть, ну, я правильно сказал, это и шлюса, своего рода это великий соблазн. То есть искушение, я бы не побоюсь этого слова, перегиб – это искушение, когда гнутость, находясь в перегибе, может либо пойти в одну сторону, там два пути, либо в одну сторону и резко попасть, как ты правильно сказал, в залом. Причем не в грядущий залом, а в залом уже нынешний, это минуя западалово, понимаешь? То есть то, над чем, скажем, в мятость серой, или в палы, или в пуклы дико трудится, да, гнутость через перегиб практически прямым путем попадает, как в детской игре, вот уже в залом, да? Вот, либо, нет, ты чем-то не согласен, я не пойму. Если ты как-то не согласен, то
2: понял. Дело в том, что да. В тот момент, когда ты объясняешь людям, что происходит, я обдумываю откровение.
0: Ну, я понял. Я вижу, ты просто в недоумении, да? То есть, ну, я понимаю, откровение — это очень серьезная вещь.
2: Нет, откровение серьезнее всех моментов, которые мы рассматриваем.
0: Согласен, потому что это практически фрустрация. Вот
2: как... Это мудрость. И дело в том, что откровение может перейти либо в угоралово, то есть два момента.
0: Так, ну, мне про тут рассказать, про перегиб, или да, я вкратце-то.
2: Да
0: ну,
2: бог с ним, с этим перегибом. Ну, тут правильно. Более важная вещь.
0: Да, извини, конечно.
2: Процентов 90 жителей планеты попадут все-таки в откровение. И будут в нем вариться. 40% попадут в угоралово.
0: И слушай, из откровения, да.
2: Из откровения в угоралово. А 50%
0: залупируются в откровении, кстати.
2: Нет, они уйдут еще ниже.
0: А куда?
2: В высшую точку раскрепощения.
0: Раскрепощение.
2: Да.
0: Угу.
2: И вот из этого раскрепощения они попадут в мятость, а из этой мятости у них прямой путь, минуя впалово и впуклово, в замялово, в реальную мечту.
0: Так слушай, получается, это такое расперды. То есть расперды из откровения. Один путь у нас ведет в угоралово, другой в раскрепощение. То есть, значит, раскрепощение — это вроде тоже мечта. Получается, что везде есть какой-то выход. Но опять же, слушай, мы тут замыкаемся на вмятость. А почему именно на вмятость, а не на впукло, не на впало сразу?
2: Это низшая точка.
0: А, понял. То есть
2: индивидуум должен пройти через низ.
0: Хорошо, а вмятость у нас может попасть в откровение?
2: Да, она в итоге попадет.
0: Нет, вот...
2: Второй раз попасть в откровение.
0: Да.
2: Но дело в том, что здесь возможен третий момент откровения. Третий. То есть либо угоралово, либо раскрепощение.
0: Ну, угоралово — это все, это кончина уже. Там некуда. Если он в угоралово вылез, да, из откровения, все, человек вот конченый.
2: Три момента выхода из откровения. Это угоралово, раскрепощение и от слова философ, как бы.
0: Ну, философирование. Но я не сторонник. Да. Я не сторонник этой стадии.
2: Да,
0: я...
2: в раскрепощение тебе придется идти.
0: Нет, я вот... просто философирование, это, мне кажется, уже из серии, там, знаешь, изобретательства и как-то скорее...
2: Дело в том, ну вот сам по суде индивидуум проходит...
0: Психотип.
2: психотип, проходит один круг.
0: Погоди, вот насчет кругов. Ладно, погоди, насчет кругов. Хорошо, берем вмятость, да? Значит, вмятость. Ну, там, на каком-то пути, там, на...
2: Первая стадия.
0: То есть вмятость, да, первая стадия. Значит, пытается трансформироваться во впало, затем в пухло. Да, ну, берем вот этот путь от вмятости к впало. Вот, знаешь, на пути от вмятости к впало. И, на пути не может, там что-то выпадало, и кранты. Ну, хорошо, он пришел впало. Впало он залупировался. Из залупирования он попал в Выгоралово. Из Выгоралово он попал в Откровение. Согласен?
2: Да.
0: Из Откровений он, ну, к примеру, справился, он, не ушел в Выгоралово, а попал в Раскрепощение. Из Раскрепощения...
2: Нет, стоп.
0: Почему? Ну, все правильно.
2: Если он ушел в Раскрепощение, то все, круг закончился.
0: Почему?
2: Из Откровения он может попасть в Мятость через Раскрепощение. Ну, так я-то начал с первого.
0: А я вот сразу со второго. Ну, хорошо, берем второй круг. То есть он опять становится вмятостью.
2: Да, но уже еще более сильный.
0: Значит, ему легче опять попасть в стадию впала.
2: Во впало он переходит на автомате. Просто на автомате.
0: Хорошо. Во впукло.
2: Впукло более сложно, но для этих индивидуумов залом исключен вообще в принципе.
0: То есть из вот этой вторичной вмятости не попадет. Ты смотри, слушай. Так получается, что у нас вмятость резко выигрывает. То есть даже перед гнутостью, которая...
2: Это получается идеальной формулой это получается, вмятость.
0: Хорошо. А если вдруг неожиданно вот на втором или третьем даже вот этом круге через откровение, раскрепощенность, да, вот вдруг неожиданно на этом пути... Вот у данного психотипа случится выпадалово. Ведь оно может случиться.
2: Но у этого выпадалово при сильнейшем молекулярном составе оно может перейти в Выгоралово. А Выгоралово, соответственно, переходит в Откровение. И выпадалово...
0: Нет, у Горалово нет. У Горалово...
2: Не, Выгоралово.
0: А, в Выгоралово можем.
2: Да.
0: Нет, а никак.
2: У Горалова это тупик, все.
0: Слушай, подожди, да, у Горалова тупик, но из Выпадалова в Выгоралово никак не попадешь. Извини. Выгоралово...
2: Нет, у них мост, реверсионный мост у них получается.
0: Нет.
2: Реверсионный мост.
0: Нет у них реверсионного моста.
2: У тебя какого образца схемы, какого года?
0: Ну, вот этого года, этого месяца. Подожди, нет, тут даже...
2: Дело в том, что я... Слушай, подожди, посуди сам.
0: Давай вернемся изначально немножко, да. Значит, ситуация следующая. Давай вернемся к ситуации с залупированием. Вот луп настал, да, у психотипа вмятость, настал луп. После лупа, хорошо, если он из лупа выйдет как-то, да, это там время ушло, но тем не менее он может опять там впало, впукло, там, пожалуй, впертость, гнутость, хорошо. Предположим, что не вышло, значит, у него наступает Выгоралово. Из Выгоралово он попадает в Откровение. Далее у него там два пути, либо в Выгоралово, либо в Раскрепощение, да? Вот, а Выпадалово, оно может случиться вообще в любой момент. То есть,
2: не, Выпадалово в принципе может случиться в любой момент.
0: Выпадалово никак не связано с Выгораловым практически.
2: Ну как они связаны? Реверсионным движением они связаны.
0: То есть ты хочешь сказать, что из Выпадалова в Выгоралово можно попасть?
2: Легко.
0: Как? Ну ты пиши этот путь. Я, например, не вижу, я не понимаю, как можно.
2: Дело в том,
0: давай на примере вмятости. Вот трансформация и вмятость.
2: Ты забываешь о категории раздор. Когда эта категория встречается на любом пути, из вмятости впало, из замялого в перегиб, где угодно может встретиться раздор. И вот этот раздор на пути Выпадалова и Выгоралова, он очень силен. Если это происходит, то автоматизм перехода из одного состояния в другое очень реален.
0: Да, понимаешь, я просто тогда не вижу, вот ты все пытаешься, на мой взгляд, упростить. Я-то не вижу вообще смысла в Выпадалове, потому что...
2: Если мы будем все усложнять, нас будут слушать только одни ученые.
0: Да я и не хочу все усложнять, но я не хочу людей, без того ничего не понимающих, запутать еще больше. Мы же должны нести благо и высшие знания, а ты им предлагаешь простой...
2: Внимательные люди рисовали схему. схемы, и по схеме видно.
0: И по схеме внимательным людям должно быть видно, что остерегаться прежде всего нужно выпадалово, как мощнейшего вируса, способного поражать не только в стадии психотипа, но и в стадии трансформации из психотипа в психотип. Понимаешь, о чем?
2: Не может том, просто... что из выгоралого легко попасть
0: в откровение, а из выпадалого...
2: Нет, а из выгоралого один путь только в откровение.
0: Слушай, из выпадалого ты никак, никаким образом не попадешь в откровение.
2: Ну вот у меня схема прям вот конкретная.
0: Не попадешь ты в откровение никак из выпадалого, потому что выпадалово — это внезапность. А откровение без залупирования никак не может быть просто априори. Ну ты...
2: Но да, все откровение, оно направлено на то, что через луп ты переходишь.
0: Через луп, конечно.
2: Переходишь в следующую стадию, из этой стадии...
0: Главное условие откровения — это луп.
2: На основе опыта.
0: Да, на основе опыта. Через выгоралово, да. А ты хоть... А выпадалово — это просто внезапная фатальность.
2: Да,
0: она приводит сразу в Угоралово, и все.
2: Нет.
0: Да.
2: Нет, есть
0: да.
2: шанс, есть шанс.
0: Какой шанс? Я не верю. Ну,
2: вмятость.
0: Только... Ну, из выпадалого во вмятость.
2: Да.
0: Через раздор.
2: Путем обогащения опыта раздора.
0: Но тогда не путай с Выгораловым. То есть не может Выпадалово трансформироваться в Выгоралово, потому что Выгоралово — это мудрость лупированная.
2: Есть, в схеме есть квадратик раздора между Выгоралово и Выпадалово.
0: Ну хорошо, хорошо. А как может психотип впукло попасть в раздор?
2: Через гнутость.
7: Запросто.
0: То есть гнутость получается... Я что-то как-то, по-моему, ты услышишь. Давай послушаем мнение радиослушателей все-таки.
2: Да,
0: может
2: да.
0: быть, они нарассудят.
2: Они
0: я,
2: нас
0: не
2: сам...
0: я вообще, честно тебе скажу, я бы вот, не стал бы зарубаться на раздор, потому что это какой-то, ну, такой, знаешь, шанс из серии, там, ну, спрыгни с девятиэтажки и выживи. Для меня очевидно, что фатально.
2: А ты сам понимаешь, почему вот именно раздор только сейчас выплыл? Ты сам понимаешь?
0: Да, я понимаю. Но это...
2: Мы не хотели сложно представлять схему.
0: Давай будем делать систему доступов и посадок. О, то есть ситуация в том, что в процентном соотношении вероятность наступления у психотипа стадии раздора, то есть ее вообще не существует. То есть скорее вмятость резко станет гнутостью, чем впукло станет в стадию раздора. Да это же абсурд.
2: Не, но впукло вообще не может стать в стадию раздора.
0: Конечно.
2: Потому что
0: может, я не спорю.
2: Сам по себе раздор — это соприкосновение разных положительных и отрицательных частиц. И впукло — это уже на 80% положительная частица. И формирующаяся в гнутость либо впертость, она несет с собой этот положительный заряд именно на тот процент, на который она рассчитана. И раздор, если он вносится, но у раздора есть буквально 20% отрицательных частиц.
0: Но это они идут от мятости.
2: Да, он все равно не сможет. Вот эти 60% они все равно победят.
0: А гнутость у нас что тогда? Гнутость, она какую там роль играет в этом балансе?
2: Понимаешь, вот эти все пункты, они все равно все положительные.
0: Нет, в мятости в данном случае...
2: Хорошо, я объясняю.
0: Да, давай.
2: Мятость 20%. Перешел
0: хорошо.
2: В пукло уже 40. Перешел в пукло уже 60.
0: А хорошо, а погоди.
2: Если между ними происходит раздор, то минус 20 сразу.
0: Нет, как только впуклость переходит в пертость, это сразу минус 40. Как только впуклость переходит в гнутость, это плюс 40. Как только впертость сталкивается с гнутостью, вот тут наступает раздор. Ты неправильно у тебя схема.
7: Шарахнет залом.
2: В заломе большой процент плюса.
0: Большой. Но самое...
2: Несмотря на его минус.
0: Вот ты видишь, а, кстати, огромнейший самый плюс — это в Замялове. А знаешь почему? Потому что...
2: Вообще очень серьезная проблема, надо рассматривать
0: гнутости,
2: не в одной передаче.
0: Да, гнутости очень много гнутости в Замялове. Впертость несет в сочетании с гнутостью, несет в Замялову отрицательную, в общем-то, энергию, так же, как и в раздор. Понимаешь? Потому что она впертость.
2: А вот да. Перегиб несет нулевой процент.
0: А перегиб вообще, это да. То есть, потому что в перегибе даже впертость становится нейтральностью. То есть, по идее, в перегибе все равно. Если бы вмятость попала в перегиб,
2: а вот если
0: да.
2: вмятость попасть через выпадалово, будет плюс 10%. Так что гораздо выгоднее попасть в выпадалово, чем в выгоралово. И лучше пойти на второй круг с 10+%
0: Я согласен. Я, может быть, согласился бы, но ты советуешь, вот советуешь в мятости сейчас пойти на второй круг, да? Забывая совершенно о выпадалове.
7: А если он шарахнет за лом?
0: Алексей Алексеевич, ну сейчас программа авторская идет. Ну, я предлагаю послушать телефонные звонки. Может быть, у вас есть какие-то соображения. Я вот просто хочу сказать свое мнение. Я считаю, что...
2: Я думаю, кто-нибудь из коллег слушает нас.
0: Ты забываешь все-таки о выпадалове. О вирусе выпадало. Чем больше кругов, тем больше риск вируса этого.
2: Понимаешь, в чем дело? Я понимаю, что я не попаду в выпадалово. Или как он называется тоже.
0: Вот тут тоже, кстати, пришло сообщение тоже от человека по прозвищу Хэнк. Тоже не жилец, ты знаешь. И я хочу все-таки побеседовать с нашими радиослушателями, проверить, насколько высока усваиваемость нами сказанного. Я поднимаю трубку, хочу спросить у вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Слушаете вы нас? Алло. Не слушаются. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Алло. Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Я хочу задать вам сразу же вопрос. Значит, следующий. Вот как вы считаете, вы слушаете нас внимательно, да, так или относительно внимательно?
8: Я слушаю на протяжении 3, почти 4 часов.
0: Хорошо, значит, вы в курсе дела. Как вы думаете, выпадалово, как условный вирус, да, поражает психотип, когда вот находится в статичном состоянии или только в процессе трансформации из психотипа в психотип?
8: Динамичное состояние выпадалово, оно неизбежно приводит к замыканию процессора. Я считаю, любого психотипа это конечный вариант, к которому все предыдущие пути ведут. И у меня будет к вам вопрос, даже предложить. Мне кажется, Александр, ваша тема очень серьезна и очень многогранна. И мне кажется, в связи с этим вышеизложенным, что вы очень волнуетесь, и вам нужно перенести эту передачу и продолжить. И это с вами говорит настоящий экстремист Плавчик.
0: Понятно. К сожалению, тоже, так скажем, не претендент на посещение следующего столетия. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Вы слушаете нас?
9: Да.
0: Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, все-таки я тот же вопрос осмелюсь задать?
9: Да, а вы знаете, я хотела вам задать вопрос.
0: Ну, давайте все-таки сперва я поинтересуюсь, хорошо?
9: У меня вопрос этот нагорел, просто я...
0: Нет, извините, сперва
9: слушаю,
0: все-таки...
9: Вот я слушаю вас,
0: знаете,
9: уже
0: извините,
9: целый час.
0: Извините, сперва хотел бы я спросить. Нет, давайте сперва я
9: вы
0: вас
9: говорите,
0: спрошу.
9: Что?
0: Нет, давайте сперва я вас... Извините. Мы закончили нашу беседу с предыдущим звонящим.
9: Да,
0: и тема не была закрыта. Давайте все-таки я и трубочку поднял с тем условием, что да. Поэтому я хочу от вас спросить прежде.
9: Да.
0: Значит, вот данный психовирус, как мы его называем, именуемый выпадалово, может ли поражать психотип, находящийся в статичном состоянии?
9: Или я думаю, что нет.
0: Совершенно. Представьтесь, как вас зовут?
9: Я думаю, что нет. Меня зовут Виктория.
2: Лариса.
0: Вот, Виктория, вот, пожалуйста, почему женщины более восприимчивы к этому?
9: Да, я думаю, что нет. Но у меня к вам вопрос. Понимаете, у меня такая дилемма. У меня вмятость совершенно почти совпадает с гибкостью и со втертостью. И я никак не попадаю в замялово, а все время попадаю в западалово.
0: Вы знаете...
9: И каким образом я могу попасть в выгоралово, и тогда высшие вообще какие-то свои раскрепощения?
0: Вы знаете, до чего вы умная женщина. Спасибо вам за звонок. Начнем сейчас сперва все-таки с ответа на вопрос, на что радиослушательница ответила. Действительно, выпадалово может поражать только на пути трансформации психотипа. Для поражения психотипа, находящегося в статичном состоянии, существует луп, который приводит затем к выгоралову. А Теперь вот совершенно плавно и сама того не осознавая, наша радиослушательница подвела нас к следующему психотипу, к которому, видимо, она относится.
2: Это самое страшное.
0: Вот, к сожалению, да, нам тут вас нечем обрадовать.
2: Мы, конечно, были очень рады вас послушать в последний раз. Но ваша судьба печальна, потому что вы попадаете под категорию раздиралова. И когда ваша вмятость соприкоснется с гнутостью и впертостью, у вас произойдет квадратик раздиралова. И ваш прямой путь не в откровение, раскрепощение, а только в угоралово.
0: Напрямую.
2: Прям прямая черта, и это может произойти на любой стадии. Даже уже, ну вот в принципе, да, женщина прошла такой длинный путь, и при том ее умудренность, это видно второе кольцо, потому что она сразу выходит на гнутости без,
0: да, практически
2: паловой впуклой, без впуклой, из мятости.
0: То есть практически она, получается, через откровение прошла, через раскрепощение, действительно, через лупирование, видимо.
2: Да.
0: Может быть, и третий круг.
2: Не первый это круг, это видно.
0: Слушай, даже умудрилась не попасть под Выпадалово ни разу. Смотри, это за редкость такая.
2: Хорошая игра.
0: Жизнь.
2: Но, а концовка какова?
0: А концовка?
2: Просто Бугаралова, это спившаяся личность.
0: Да, то есть прогноз не очень хороший. Но, может, послушаем.
2: Ну а что, мы же не ради праздника сюда пришли.
0: Да, к сожалению, тема нашей сегодняшней программы невеселая, очень невеселая. Ну, может быть, еще у кого-то есть вопросы. Поднимаем телефонную трубочку. Теперь мы готовы ответить на ваши вопросы, но касающиеся нашей сегодняшней темы. Доброе утро, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
0: Алло.
11: Я из Москвы.
0: Да, говорите.
11: Вы знаете, вот как-то мне очень непонятно. Наш, конечно, молодой человек, он умный. И вот эту энергию свою, он какая-то тема, вы знаете, вот так, если послушаешь. Я был в литературе. Вот мне как-то даже страшно становится.
0: Вот.
11: Как он тему взял...
0: Понятно. Кстати...
11: Понятно
0: ваша тема. Вот что меня радует, это, знаешь, в нашей сегодняшней программе, это то, что, вот, заметь, мы начали все-таки с женского пола, с вопросов взаимоотношений с женщинами, да? И заметь, насколько они, то есть женщины, более чувствительны к насущным проблемам, к реальным проблемам, нежели их, скажем так, ты понимаешь, вторая половина. Вот ведь нынче позвонишь...
2: Я даже думаю о том, почему я не родился с женщиной, чтобы так все понимать.
0: Ну, может быть, еще один звонок тогда? Потому что, мне кажется, нужно...
2: Я этого уже не понимаю. Я не женщина.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Да. Говорите.
2: Какая скромность.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
12: Доброй ночи.
2: Какая наглость.
0: Рассказывайте.
12: Ну, что рассказывать? Ну, в принципе, я просто хочу сказать, что не надо всех клишировать под себя.
0: Согласен с вами, согласен. Это очень такой, скажем, звонок. Шаблонный, что ли, из серии «Давайте дарить цветы женщинам на 8 марта». Мне бы все-таки хотелось услышать что-нибудь, так сказать, свое, собственное мнение или собственный вопрос. А говорить лозунгами не стоит. Главное, чтобы вы и в жизни никого не клишировали под себя, вот, а не только об этом так умело вот разговаривали. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
13: Здравствуйте, уважаемые.
2: Доброй ночи.
13: Мы вот вас слушаем всем детским садом, но, к сожалению, последние 30 минут. У нас как раз кончился тихий час. И дело в том, что многих терминов, к сожалению, я не понимаю, поскольку, видимо, пропустила самое важное. И не смогу объяснить детям.
5: Понятно. Я извиняюсь, что перебиваю, просто у нас совсем немного времени. Я понял ваш намек, спасибо. Где-то начиная с 5 часов мы поставим, конечно же, сегодняшнюю программу сначала, вернее, ее запись, чтобы вы как-то могли вот, ну, наверстать упущенное. Я понял.
2: А я думаю, просто надо будет отыграть эту программу еще раз вживую в 5 утра.
5: Ну, я готов рассказать еще раз людям.
2: Не, у нас теперь вообще все просто схема нарисована.
5: Да, то есть мы, кстати...
2: А, кстати, можем ее от обратного или от противного.
5: Ну, еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
14: Да, очень странно слышно. Этот перепад такой идет. Одно в трубке, другое в конце.
5: Угу.
14: Мне кажется, у вас есть одно упущение очень важное.
5: Да, вот интересно, да.
14: Вы, когда говорите о впуклости, вы упускаете мистический момент. А впуклость, она всегда несет вакуум. Ну и, соответственно, хаос. Вот. А отсутствие космоса, сами понимаете.
5: Понятно, понятно. Ну, спасибо, спасибо вам за ваш вопрос. Но, опять же, поймите правильно, конечно, там элементы мистики везде присутствуют, но они касаются не только впукла, но и впалы, и вмятость. Кстати, мистика в жизни вмятости играет гораздо большую роль, нежели в жизни впуклости, потому что впуклость озабочена своими впуклыми проблемами. Вот впала тоже, в общем-то, достаточно серьезно занимается мистикой, но разница между мистическим состоянием вмятости и мистическим состоянием впалости в том, что впалость пытается повернуть мистику и заставить ее работать на себя, тогда как вмятость фатально принимает мистические явления, считая, что это, в общем-то, работа против нее, вот этой самой вмятости. Как мы сказали уже выше, что вмятость и по этой, и в том числе причине, гораздо меньше шансов достигнуть Замялова и там Западалова, и, в общем-то, как правило, путь у них один, путь один в Горалово. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно.
15: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
15: А вы знаете, вот было в Горалово, в Западалово, вот масса нюансов.
5: Да.
15: А вот не было такого промежуточного момента, как у Горалова.
5: У Горалова? Почему же? У Горалова у нас
2: есть тупик. Почему он промежуточный?
15: В какой в вашей схеме? Какое место занимает?
5: У Горалова идет после лупирования в Горалова, потом идет откровение, после откровения идет стадия уже у Горалова. Это у Горалова, Западалова, Замялова, это, скажем так, три основные стадии нашего треугольника. Значит, Замялова — это положительная стадия, это мечта, Западалова — это такая брутальность, дескать, фатальная, ну, своего рода позитивизм, да. Вот. А у Горалова это, в общем-то, такой низший беспредел, куда впадает после Выпадалова и Выгоралова. Но из Выгоралова через откровение можно выйти в раскрепощение, оттуда попасть в обмятость и начать круг сначала, понимаете? Вот тогда как из Выпадалова такого уже возврата нет.
15: А из Угоралова...
5: А из Угоралова все, это такая же конечная, как Замялова или Западалова.
2: Там уже смерть.
5: Ну, да, практически, это конечная стадия. Назовем ее так, нирвана, да. О.
15: Понятно.
5: Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно.
16: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
16: Я хочу сказать, можно?
5: Ну, спрашивайте, спрашивайте, говорите.
16: Нет, я не спрашиваю, я просто хочу сказать.
5: Ну, скажите. Жалко, что ли?
16: Мне открыли глаза.
5: Спасибо. Это хорошо, что мы это сделали до вот наступления 2000 года. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
16: Да. Доброй ночи, я еще раз говорю. Я вот недавно звонил, но вы меня несколько неправильно поняли.
5: Да.
16: Я бы хотел, чтобы вы меня выслушали повторно.
5: Рассказывайте.
16: В общем, я говорил, что должна быть завершающая стадия. Ведь у каждого такого процесса должна быть завершающая стадия. Вот даже если рассматривать, когда человек страдает клаустрофобией, в общем, когда в метро останавливается поезд, человек, страдающий клаустрофобией, ехавший в этом поезде, вот у него начинается этот процесс. время этого он испытывает все вот эти стадии, проходит, которые вы сейчас так хорошо описывали. И у него в голове остается одна мысль, когда же он двинется, этот поезд. И вот перед движением электрический состав издает заветный звук. Я его уже изображал вам, я не буду его повторять, вам он не понравился. Ну вот я именно это имел в виду и абсолютно серьезно с вами разговаривал.
0: Понятно, спасибо, спасибо. Но тут есть еще один момент. Есть такое понятие, как, например, коллективное мышление. Другое дело, что коллектив тоже бывает разный, состоящий из трех человек, или из трех тысяч, или из трех миллионов. Да? Вот этот короткий момент истины, настоящего клаустрофобного в метро, да, это вовсе не является, так скажем, широким освещением всей поднятой нами темы. Естественно, бывают моменты у психотипов, такие как дежавю, к примеру, или какие-то аномальное состояние его психики, когда кажется, что он понимает эту схему целиком. На самом деле это совершенно не так. Это просто, ну, приоткрывается какая-то шторка, может быть, генетическая, не знаю, потому что вполне возможно, что вмятость является далеким, а совершенно каким-то уже потомком человека, который от вмятости проделал путь через гнутость и уже находится в замялой, к примеру, да.
17: В залом не попасть никогда.
0: В залом ему, конечно, никогда не попасть. Я целиком согласен. И вот эта генетическая память, она приоткрывает какие-то кусочки этой истины. Я правильно что-то говорю или вы не согласны?
2: Я одно могу сказать, что я не жалею, что я пришел сегодня сюда. Я вижу, что мысли наши дошли до людей.
0: Да. Ну и остается совсем немного времени. Я предлагаю еще все-таки пообщаться. Может быть, мы кому-то еще сможем помочь,
2: чтобы подсказать. Донести, да.
0: Донести, собственно, да, частично. Будьте здоровы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Не жилец. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Алло.
18: А, доброе утро.
0: Здравствуйте, Б.
18: Все, конечно, очень забавно.
0: А что же забавно?
18: Что вы говорили.
2: А что вас пугает вообще?
0: А почему, вот, почему вы считаете, что это забавно?
18: Нет, я вас... Я воспринимаю это...
2: То есть переход в 2000 век, это забавно, да?
18: Да нет, я считаю, что все те люди, которые с вашей подачей пытались оставлять схемки и сделать какие-то выводы, так сказать, конечная стадия для них это Кащенко, я так думаю, ближайший.
0: Не жилец. Меня удивляют люди, до которых не доходит. Вот не доходит добро. Это бывало, очень несешь ему кашку пшенную, да, вот он голодный, а он ее дергается, переворачивает и скушать не может. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
19: Алло.
0: Алло, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
0: Вы не могли бы погромче говорить? Вас крайне плохо слышно.
19: Знаете, что-то мне вообще непонятно. И вот какую-то чушь он несет, этот товарищ.
0: Понятно,
19: у него
0: понятно.
19: Хороший развитый литературный язык. Но тема, вы знаете, но еще просто издевательство над нами.
0: Понятно, спасибо, спасибо вам. Вот еще один пример, еще один трагический пример только что был перед вами. Тоже, видать, схему не составляла, тоже, видать, не хочет.
2: Поленилась на одном участке.
0: Поленилась и все. А здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы...
20: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
20: Я хочу по поводу предыдущих...
0: А почему вы смеетесь?
20: Сказать вам.
0: Да.
2: Такое ощущение, что вы Фоменко только что слушали.
20: Вы не зря прожили сегодня ночь, потому что совершенно четко, благодаря вашей передаче, сегодня... Ну, это я не о себе говорю, о другом человеке. Человек не наложил на себя руки. Так что ваш систематизированный бред, пускай он такой есть, но это не зря.
0: А, ничто в этом мире не зря. Спасибо. Кстати, я могу сказать, что люди, находящиеся в состоянии аффекта, конечно же, гораздо лучше воспринимают все выше нами сказанное, потому что человек в состоянии аффекта, он ближе к истине находится, у него открыто, скажем так...
2: Я бы даже сказал, что это люди, находящиеся в состоянии откровения.
0: Да, да.
2: Аффект
0: да,
2: это
0: да.
2: Откровение.
0: Практически да, да. И поэтому, если следить по нашей схеме, то отсюда человек... человек может выйти на второй круг. То есть вот вы как раз сейчас, ваш друг или там подруга, не знаю, на суицид не пошел, соответственно, он пошел опять во вмятость, пошел на второй круг. Главное, по пути не подцепить выпадалово, потому что это, в общем-то, ну, тут уже ваше, конечно, да. Или чтобы не случилось раздевалово, как вот у позвонившей Виктории. Да. Ну, еще у нас есть еще немножко время. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно. Говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Меня зовут Илья Альдобаранский. Я хотел бы узнать, делятся ли термины пухлость и выпуклость, как инь и янь. То есть мужское и женское.
5: Вы знаете, я сразу отвечу. Психотип не имеет пола, к сожалению, в нашей схеме.
1: А почему вы сказали, к сожалению?
5: Потому что схема с учетом, скажем так, половой принадлежности была бы уже совсем большой и совсем сложной для восприятия. Поэтому мы сделали универсальную такую схему.
1: То есть корыстно?
5: Совершенно тут никакой корысти нет, потому что и женщина может быть впукла, и мужчина может быть впукла, и также и вмятость. То есть это совершенно не играет никакой роли. Спасибо, спасибо за звонок.
2: Да, и залом накроет любого.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
21: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
21: Здравствуйте. Знаете, я бы хотела вот с вами, ну, чтобы вы мне кое-что посоветовали в жизни. Дело в том, что, ну, я так, в общем-то, ну, мне 36 лет, и я так, ну, довольно симпатичная женщина.
2: Так, вот. Телефон, по-моему, надо записывать.
21: А?
5: Ну, да, говорите.
21: Вот, но у меня почему-то получается так, что вот я как-то вот, ну, и педагоги мне говорили, и родители тоже, вот ты красавица, ты красавица. И получилось так, что, в общем-то, ну, я никого не выбрала. И брак не совсем удачный был, в общем, 11 лет прожила с мужем, мы развелись, и вот я сейчас одна, и, честно говоря, вот не знаю, что делать, вот как мне быть, вроде, вот посоветуйте что-то.
2: На самом деле, попасть в замяло очень сложно. У вас произошел залом. Тем более залом, отягощенный перегибом.
0: А вот скажи, как ты считаешь, позвонивший только что, грядущий залом или уже вот нынешний? Все-таки?
2: Грядущий. Она то уже пережила
0: есть,
2: это, да.
0: То есть есть чего.
2: И дело в том, что из залома она попала в выпадалово. А из выпадалого в откровение. И вот
0: пошла
2: именно...
0: по второму кругу, думаю.
2: Нет, еще не пошла, она сейчас находится в откровении. И вот уже скоро вы держитесь, уже скоро вы обратно попадете в мятость, но с 10% плюса. И у вас все будет проще.
0: Я тут хотел бы немножко привлечь так любимую нашим народом народность. Знаете, есть такая пословица, в общем-то, в 45 баба ягодка опять. Вот, народ интуитивно чувствует мудрость великую, и не зная даже нашей схемы, он придумывает из недр своих, выдает пословицы очень жизненные. Вот, поэтому делать ничего не нужно. Я думаю, что вы сами почувствуете, когда начнется стадия вмятости, пойдет второй круг, и, соответственно, начнется, в общем-то, новая, в общем-то, жизнь.
2: Я думаю, мы по имейлу еще будем отвечать на наши вопросы, даже когда кончится наш эфир в последующие дни.
0: Да, а также мы наберем огромное количество молодых брейк-дэнсовых хип-хопных людей, которые с баллончиками будут писать в плане граффити на стенах эту схему. На все мы и прощаемся.

0: Нэнси и опоссум частенько делали.
1: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня корреспондент ежедневной информационно-познавательной программы «Дорожный патруль» Светлана Владимировна Козина. Также рядом с ней находится ее знакомый, в общем-то, и по работе они тоже, видимо, как-то связаны. Это главный эксперт аналитического отдела при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Станислав Рубенович Могущий. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Ну и первый вопрос, Светлана Владимировна, вам задает пенсионерка Евгения Ордановна Рампа. Она знала, что вы к нам придете, и в своем письме спрашивает. Ну, вполне понятный для женщины вопрос. В кадре, как правило, в вашей программе видна только ваша рука вот с микрофоном. Не обидно вам, вот пишет Евгения Ордановна, что не видят люди вашего лица, а все-таки работа такая сложная, заслуживает какого-то большего внимания. Пожалуй, кстати, «Дорожный патруль» — единственная программа, где рука мелькает вот с микрофоном в кадре на правах ведущего.
3: Ну, дело в том, что программа у нас располагает не очень большим эфирным временем. Это всего 10 минут. И в это время хочется вместить как можно больше информации. Поэтому показывать корреспонденту, когда можно показать что-то более существенное, наверное, не стоит.
1: Угу. И еще один вопрос, это уже который волнует лично меня. Часто

0: не в зубах и стал ковырять.
1: Я такого не видела.
0: Было совершенно четко наблюдал. Но все равно забрызг какой-то происходит, очевидно.
1: Да, то есть вы имеете в виду опасное заражение туберкулезом?
0: Да, да, да, безусловно, вот такие
1: моменты. Ну, я надеюсь, что Бог милует.
0: Ну, вы все-таки так не беритесь вот за эту часть, за самую здоровую его.
1: Я постараюсь.
0: Вот. Ну и, соответственно, хотелось теперь обратиться к Станиславу Рубеновичу Могущему. Станислав Рубенович, вы аналитик, вы эксперт.
2: Да.
0: То есть вы, в отличие от Светланы Владимировны, наблюдаете все происходящее в нашем городе, и не только в нем, вот также в посадских районах.
2: Ну и в стране подчас.
0: Да, безусловно. Со стороны, глазами, скажем так, видео, может быть, материалов, да, ну и какой-то собранный вашими вот сотрудниками статистики.
2: Да, элементной базы. Действительно, поскольку в каждом происшествии, будь то дорожно-транспортное, либо же какая-то катастрофа, включая авиационные, существует, помимо ужасающих подчас последствий, и первопричина. И, собственно, моя задача как эксперта вот эту причину выяснить, установить и посоветовать руководителям министерств, не только того, в котором, собственно, я принадлежу, но и других, принять какие-то меры к тому, чтобы этого впредь не повторялось.
0: Вот бытует такое мнение, которое, ну, особенно в последние моменты, я бы сказал, нашей жизни, что вся вот эта информация, ну, криминального характера, характера там каких-то катастроф и прочих, да, вещей, это является своего рода 80% демократии здесь сейчас. Что на самом деле раньше все это тоже было, просто об этом молчали. Сейчас, дабы как-то вот людей, дескать, показать, что свобода слова и так далее, им вот эту информацию всю выдают. Хотелось бы услышать мнение вот и вас, Светлана Владимировна, и, соответственно, ваш уважаемый Станислав.
2: Ну, я, наверное, уступлю очередь даме.
0: Безусловно.
1: Я думаю, что, может быть, конечно, ситуация в последние годы действительно усложнилась. Но... не знаю, считать ли это достоянием демократии, гласности. В любом случае, я думаю, что лучше, чтобы люди представляли себе, что происходит на самом деле.
0: А вот вы сказали, ситуация усложнилась. То есть я, помнится, ехал с одним водителем такси, очень пожилым мужчиной в кепке, который мне рассказывал, что он работает в такси чуть ли не с войны. Там, вот, и что, говорит, автомобилей было меньше в то время и так далее. То есть улицы были свободнее. Да? Вот, действительно, какой-то выплеск сейчас автомобильной промышленности. Много всяких УАЗиков появилось, там Чероков, ну, прочих этих вещей, которые действительно быстро ездят. Вы как-то с этим связываете или с изменениями в психике людей? То есть влияние газов, выбросов, видите, у нас тут труба вот тоже. Да.
1: Я связываю это с изменениями социальными в обществе, которые произошли.
0: А вот поподробнее бы об этом хотелось услышать.
1: Ну, поподробнее, я думаю, это всем известно. Криминализация общества. Опять же... в те времена, о которых говорил ваш знакомый таксист, разумеется, и машин было меньше, и права было получить сложнее. А сейчас, ну, что касается дорожно-транспортных происшествий, то за руль садятся подчас люди, которые вообще плохо себе представляют, что такое дорожное движение. И вообще, в силу своего юного возраста и особенностей своей психики, не очень сильно дорожат жизни других людей, и своей в том числе.
0: А как вы считаете, вот таким подходом к жизни своей и к жизни чужих людей, других людей, они не приближаются ли к одной из каст индийского общества? Вот у них есть такие дальнобойщики, которые едут и вообще не останавливаются. У них, наоборот, есть... ну, они, естественно, все там прикалываются при реинкарнации страшным образом. Они считают, что если ты погиб при исполнении работы какой-то, то ты будешь в следующей жизни там... ну, не Буддой, конечно, чуть пониже рангом, подполковником Будды, так бы я бы это назвал, сокращенно ППБ. Да, вот, может быть, таким образом сознание наших людей приближается к мудростям Востока.
1: Вы идеализируете, я думаю. Так далеко не заходит.
0: Нет, ну хорошо, ведь что делают, скажем, люди, которые все в индуистской там какой-то вот этой философии, да? Они же как-то отрешаются, там, нирвана и прочее.

0: да, то есть полный отрыв от какой-то окружающей реальности. Они не видят картошки этой, которая сейчас у нас тут в ящике, вы видели, стоит, потому что мы тут иногда, нет-нет, что-то пожарим, ну, кушать всем хочется. Они не видят никаких таких вот реалий, творящихся вокруг. Также вот эти вот, о которых вы говорите, груднички, а они же тоже, в общем-то, то есть то, что мы называем словом «обмороженный», не есть ли это нирвана по-русски?
1: Трудно сказать. Ну, вряд ли. Я думаю, так они в своих рассуждениях заходят далеко. И вряд ли они рассуждают так. Я думаю, что все гораздо проще.
0: А как?
1: Да просто не думают, и все. Я очень часто в этом убеждаюсь.
0: А вот скажите, вот это так, определение, они просто не думают. Оно подходит к обоим полам. То есть вы наблюдали таких вот гремлинов и женского пола, и
1: да,
0: мужского, да.
1: Да? Я имею в виду именно тех людей, у которых мысли коротенькие, как у Буратино.
0: А не проводили ли вы, как человек, находящийся на передовой всех этих событий, какой-то своей маленькой статистики, скажем так, возрастной? Вот существует теория, что грудничок, он может быть грудничком в 60 лет. Он там приехал с юга без денег, семья голодная, а он с другом сразу на вокзале напился, попал в милицию, потому что ехал пьяный на машине, и он должен еще $100 там куда-то отдать штрафа за это. То есть это своего рода проявление такого, ну, пуповины еще не оторвано, сказал бы я. Вот, вот ваши какие-то наблюдения?
1: Мои наблюдения довольно печальные. Меня вообще в последнее время поражает, то ли я стал старым, но меня поражает возраст участников дорожно-транспортных происшествий, криминальных всяческих событий и так далее. Я еще все пытаюсь сосчитать, когда мне говорят, что разыскивается особо опасный преступник 79-го года рождения. Я начинаю лихорадочно высчитывать, сколько же ему лет. Вот, ну... И что касается дорожно-транспортных происшествий, то да. Как правило, если оно особенно, грубо выражаясь, идиотское, то, скорее всего, можно предположить, что этот человек где-то за рулем находился, ну, моложе, чем 72-73 года рождения. Люди постарше, они все-таки, ну, в большинстве случаев ведут себя разумнее. И за рулем, и в обыденной жизни.
0: А не обязательно, что этот человек там пьяный? То есть просто это у него компас сломался от рождения какой-то свой, да?
1: Ну да. Впечатление такое есть у меня.
0: Давайте послушаем мнение Станислава Рубеновича Могущего.
2: Ну, я бы хотел присоединиться к словам Светланы и добавить от себя еще и то, что мы, эксперты, между собой именуем этот синдром как синдром Буратино, как правильно уже сказала Светлана. То есть, что это за синдром? Это действительно синдром человека, который не просто не отдает себе отчет в том, что он делает, но еще и своими действиями вызывает в других печальные последствия. Вот так недавно я проводил исследование четырех попавших в аварию уже скончавшихся людей. Вот, и из них у обоих водителей в крови было содержание алкоголя порядка 1,1 промилле. То есть практически спирт тек по венам. Вот, и несмотря на это, люди сели в такую заснеженную московскую зимнюю погоду за руль автомобиля и поехали, совершенно не думая о последствиях. И, естественно, привело это к тому, что погибли люди.
0: Ну, я тоже буквально вот не далее, как в прошлую пятницу на Рублевском шоссе, будучи проезжая с товарищем, с подругами всякими, мы ехали, вот, и наблюдаем следующую картину, стоит, ну, поле такое, и деревья растут, то есть до этих деревьев через это поле проехать 25 метров. Покров перхоти, я имею в виду снег, вот, ну, где-то такой же, как сейчас. То есть пешком туда дойти по колену, ну, невозможно. Потому что по снеговикам, как я сегодня на работу шел, вот. И там посреди этого поля стоит пятерка такая. Вокруг нее бегают две девицы, что-то суетливо помахивая руками. Ну, мы, естественно, как джентльмены вышли, подошли. То есть вся морда у нее разбита. Вот. А пахло очень
2: сильно.
0: Вот то,
2: что слева?
0: Или вот то, которая что слева махала?
2: Да.
0: Нет, автомобиль.
2: Ага.
0: Да. Вот. И то есть она еще так ругалась, дескать, я вот столько денег на него потратил, от самой действительно сильно пахнет. В общем, мы кое-как вытолкали этот катер оттуда с этой дороги, говорим, езжай, там, ехать, ну, близко достаточно. Они покатили, там что-то у нее трещало. Вот. Но смысл в том, что я бы не сказал, что это были груднички. Это были такие, в общем-то, ну, уже лет под 28 такие две женщины.
1: Ну, бывает всякое. Я вообще ни в коем случае не хочу обидеть целиком и полностью молодое поколение и сказать, что они все такие. Нет. Ну, тенденция такая есть.
0: А вот скажите, мы как-то так немножко заострили. Это справедливо вполне на автомобильных каких-то вещах. Но ведь бывают и такие случаи, что пешеходы тоже страдают. И, о, это заработал наш пейджер. Извините, я, кстати, напомню, вы можете задавать ваши вопросы нам и делиться мыслями посредством пейджера. Его номер 956-32-32, абонент 109-279, а также прямой телефон в студии 203-19-22. Так вот, люди страдают ведь не только от автомобилей, то есть, например, падение там с крыши сосульки. Я вот видел, недели две назад проходил человек весь вне себе, у него прям сосулька сквозь шапку торчала. И он так шел прям, я говорю, брат, говорю, постойте, надо в медпомощь.
2: В таких случаях
0: наступает. А он так рукой
2: дром Папы Карла, тут уже другая несколько ситуация. Этому человеку подчас в последние минуты жизни бывает сложно ориентироваться просто в происходящем вокруг него событиям. И вот эти люди, они, кстати, не менее опасны, чем первые, которые страдают упомянутым мной Буратино
0: синдром. То есть вы имеете вот ловящих сосульки?
2: Да, и вот Светлана подтвердит мои слова о том, что подчас те люди, которые совершают преступление, у них находили первичные дефекты, то есть как-то нож в спине. После этого человек убивал жену и своих детей. Детей, причем нож в спину мы воткнули в троллейбусе по ошибке. Были такие случаи, были, это как были. Наиболее яркий Безусловно. Такой пример. Вот, да.
0: Но все-таки вот что касаемо таких вещей, то есть как вы считаете, вот человек в современном городе, естественно, кстати, ведь все компенсируется, то есть, к примеру, тогда, когда машин было мало, и мой знакомый таксист ездил по полупустым улицам, естественно, у него и концентрация внимания была меньше, то есть она соответствовала тамошней ситуации на дорогах и так далее, да, то есть соответственно, в процентном отношении опасность, которая над ним висела, была, в общем-то, равна, может быть, и нашим вот временам. Сейчас вот я шел, чтобы на снеговиков там не наступить, они кричали мне осторожно, кто лепил. Вот, я все равно подавил пару, но я шел очень осторожно, понимаете, то есть чрезвычайно. Вот, соответственно, в процентном отношении, опять же, мы тут равны. То есть, может быть, у людей сейчас не хватает какой-то, ну, силы, воли сконцентрировать внимание. Может быть, это связано с какими-то телевизионными передачами. Я не намекаю сейчас на дорожный патруль. Ну, кстати, может быть, и в том числе, опять же. То есть, глаза у них бегают, как у птиц. Птицы, кстати, тоже сейчас вот очень часто врезаются, мы наблюдали. Они не просто вот, как раньше, вихляют между домами, а прямо летит, врезается, и все. В чем же причина?
1: Сложно мне ответить на ваш вопрос. Я как-то не задумывалась о поведении птиц. Хотя вот хочу вам сказать, что птицы очень странно себя ведут в районах, в районе Останкинской телебашни.
2: Да.
1: Очень ведут себя своеобразно. Вот, то есть просто вьются, как мухи, кидаются на нее.
0: Может быть,
1: тоже, да, наверное, они тоже насмотрели телевизионных
0: передач. Людей, думаю, которые да. едят в ресторане «Седьмое небо».
1: Может быть, пытаются... они голодные, да, я тоже задумывалась об этом. Наверное, они есть хотят просто. Или они замерзли, может быть. То же самое касается людей. Может быть, они хотят есть или замерзли. Поэтому у них такие растерянные глаза, как у птиц.
0: А скажите, вот каким образом вас-то занесло вот, в дорожный патруль? Такая как бы зима, сейчас холодно, вот вы такая озябшая вся были. То есть вроде бы такая, ну, отнюдь не женская работа. К тому же я помню, там в свое время были такие как бы объявления, касающиеся приема на конкурсный какой-то чуть ли основе. Да, значит, вы, видимо, прошли еще конкурс. Как это происходило?
1: Ну, мне очень хотелось попасть в программу, потому что она мне нравится. В общем-то, да, конкурс существовал.
0: То есть вы из поклонников программы этой, в принципе?
1: Да, мне нравится стиль программы.
0: Так, а он нравится недавно сменился же, кстати, стиль. Он же был сменен вот практически, вот, может быть, менее чем полгода назад, а заставки были все изменены.
1: Ну, общий стиль остался. требования к программе остались прежними.
0: А тестирование как проходило? То есть мы, например, вот здесь заставляем наших сотрудников что-то испечь, там выпечку какую-то, или связать что-то, или помыть окно снаружи. То есть чтобы они каким-то образом показали свои вот трудовые навыки. Да? Вот. У вас же, наверное, это происходило по-другому. Может быть, вам там показывали какую-то кровь, еще что-то. Если вы там в обморок не упали, то, дескать, уже какой-то критерий вот уже есть, что вы годны к работе. Потому что ведь было такое, что человек выходит и прям раз увидел, вот, ну, комара раздавил, да, на себе, раз, а там его же кровь. Он раз упал и перелом основания черепа.
1: Ну, вы недалеки от истины. Конечно, да, примерно так и происходит.
0: То есть отбор был серьезный.
1: Ну, отбор серьезный, да.
0: А вот Станислав Рубенович, ваш отдел каким-то образом участвует в работе съемочной бригады дорожного патруля? Как у вас все это вот увязывается? Вы же...
2: Подчас да, поскольку первичные материалы нам поставляют иногда и с помощью этой программы. Потом я, как и многие телезрители, смотрю эту программу, она мне... интересно не только тем, что освещают какие-то постоянно происходящие события, а также и тем, что эти события я расцениваю со своей профессиональной точки зрения. И даже в семье у нас микрототализатор, поскольку значит, мы видим какое-то, допустим, дорожно-транспортное происшествие, либо же убийство, и делаем ставки относительно описания предполагаемого преступника или же виноватого водителя в данном ДТП. И после того, как сюжет с виновником или же с преступником сменяет предыдущий, мы таким образом определяем, кто в нашей семье выиграл в данный момент. И это такой бытовой аспект. А что касается профессионального, то некоторые сюжеты, которые в этой программе проходят, они дают пищу как для моей диссертации, так и, в общем-то, для работы моих подчиненных. Угу. Так что влияние положительное.
0: Понятно.
1: А выигрывает кто чаще?
0: Ну, естественно, супруга, безусловно. Ну, вы же видели, как она одета. И вообще, то есть, безусловно, она. Я предлагаю прерваться ненадолго. И после этой паузы мы продолжим. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня корреспондент ежедневной информационно-познавательной программы «Дорожный патруль» Светлана Владимировна Козина и главный эксперт аналитического отдела при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Станислав Рубенович Могущий, который сейчас вышел переговорить с кем-то по мобильной связи. А мы со Светланой Владимировной продолжаем вести беседу. Я хотел бы спросить вас, как, опять же, человека, который всегда на передовой, как вы оцениваете динамику развития всех вот этих криминальных и, в общем-то, ну, катастроф и так далее, вот за короткий даже отрезок времени, то есть когда это становится прям пиком, когда это утихает, как роса?
1: Не знаю, сложно мне судить об этом, потому что я не владею статистикой. Могу полагаться личное, только да, на личное наблюдение или на личные рассуждения. Мне кажется, что пик происходит сейчас, потому что мы живем в северной стране, и все страдаем гиперборейской болезнью. То есть видим слишком мало солнца, ноябрь-декабрь, начинается депрессия.
0: А ведь то, что люди видят мало солнца, это не только какая-то эпизодическая депрессия, да, ведь целые поколения наших с вами, в том числе, предков, они жили в таких же условиях. Вот как вы считаете, отсутствие такого солнца, вернее, его недостаток постоянный, он каким-то образом отразился на нас с вами? Ну, может быть, мы просто боимся сами себе признаться, что мы тоже в какой-то степени...
1: Горячие финские парни.
0: Ну, вот где-то да.
1: Да, разумеется. Разумеется, мы северный народ, и что ж это скрывать. Конечно, со всеми как бы особенностями психологического типа. Поэтому, наверное, уровень самоубийств в нашей стране приближается к уровню Швеции и Финляндии.
0: Ну, вроде Швеция такая страна поспокойнее. А что касается, вот, опять же, американской державы и к автомобилям, так если немножко вернуться, вы сказали о правах, о том, что у нас их так достаточно просто получить, ну, в том смысле, что можно их вроде бы и купить, но, насколько знаю я, они, в общем-то, стоят достаточно больших денег. Достаточно большие деньги, опять же, дурак не заработает. Логично?
1: Ну, я бы не стала так утверждать.
0: Ну как, то есть человек просто вот с болезнью там какой-то с идиотией может заработать, скажем, $700 или сколько они там сейчас стоят вот, приблизительно. Ну, где-то вот эта цифра, чтобы они были не поддельные, да, и так далее.
1: Ну, смотря что он должен для этого сделать. Если он должен написать статью, это одно, вряд ли ему удастся так быстро заработать $700. А если он должен убить кого-то за эти деньги, то это довольно просто сделать.
0: Ну, а в Америке вообще, говорят, вроде тронулся, задом вперед проехал, вот тебе права. У вас есть какие-то связи, с, может быть, с аналогичной программой где-нибудь за рубежом? Или вообще ваша программа настолько эксклюзивная даже с точки зрения...
1: Нет, к нам очень часто приезжают корреспонденты телевизионные из Канады, из Соединенных Штатов.
0: Стажеры.
1: Не стажеры, нет, это коллеги. Они оценивают нашу работу, сравнивают со своей. В общем-то, программа эти аналогична практически во всех странах. Но единственное, что касается Америки, там вождение автомобиля – это естественный как бы момент в жизни каждого человека.
0: Да.
1: Ну, то есть «Молодых ногтей» – это просто автомобильная как бы цивилизация, она несколько отличается от нашей. У них это само собой разумеющаяся вещь.
0: Вы сами-то водите так?
1: Нет, я не вожу.
0: А вдруг какая-то экстренная ситуация? Вот разве когда вот был такой прием, вот этот конкурс, это не входило? Ну, мало ли, например, оператор там куда-то убежал, там водитель, например, ушел, а ехать надо. Вот что вы будете делать?
1: Я не поеду никуда без оператора и без водителя. А потом, что за такие странные могли бы быть операторы, водители, которые куда-то разбегутся?
0: Но у нас таких же, нет, они же тоже живут все время без солнца. Понимаете, непонятно, как человек поведет. Вот согласитесь, что человек в какой-то степени – это, в принципе, животное, да? Вот мы сидим тут вот вчетвером уже, да? И непонятно, как кого из нас переклинит. Может быть, я сейчас, например, перепрыгну и начну вас кусать. Даже вот там не бить, а кусать, к примеру.
1: Ну, за себя я отвечаю.
0: А вот тоже ведь нельзя же так. Вот нельзя. Мы же не можем целиком говорить за свою психику. Это, как говорится, что у собаки на уме, мало кто знает. Если никто не знает, что у собаки на уме, то откуда мы можем знать, что у нас на уме?
1: Ну, я думаю, что в этом и заключается конкурсный отбор в программу «Дорожный патруль». Что там работают не животные все-таки, а люди, которые вполне владеют своими эмоциями.
2: Ну, был же случай, по-моему, сам на заре становления вообще и телевизионного канала, и... В частности, вот программы, по-моему, был какой-то случай.
0: Самооткусывание какого-то?
2: Да, что-то. Да.
1: Первый раз слышу об этом.
0: Ну, хорошо. Вот Евгений Георгиевич Галилей, пенсионер, спрашивает нас посредством пейджера. Я, кстати, номер назову 956-32-32, абонент 109-279. В общем, суть его вопроса такова, что оператор... Он все видит через объектив. Это я заметил по своим многочисленным путешествиям, командировкам и так далее. Действительно, когда снимаешь на камеру, то меньше наблюдаешь эти красоты. И вроде как в путешествии не был. Вот. Потом это смотришь уже. То есть психика работает определенным образом. Вот. А Светлана Владимировна, пишет Галилей, в общем-то, видит все это воочию. Вот. По идее, пишет Галилей, такие люди должны конфликтовать. Это как плюс и минус. То есть у вас с вашим оператором должны быть совершенно разные психические установки.
1: Нет, я думаю, что в таком случае даже сотрудничество было бы невозможно. Я думаю, что оператор и корреспондент в любой программе, не только в «Дорожном патруле», но и в любой телевизионной программе работают всегда как тандем. То есть не только смотрят на ситуацию с одной точки зрения, но и чувствуют друг друга на расстоянии.
0: А вот очень часто в ваших программах проходят... сюжеты, где, опять же, какие-то люди неприличные просто ведут себя достаточно агрессивно по отношению к корреспондентам. Вот особенно там у вас еще ведет, по-моему, программу вот вы и еще какой-то мужчина вроде бы, да? Вот вас, по-моему, двое всего.
1: Нет, ведет программу, вы имеете в виду
0: дикторов? Нет, я имею в виду корреспондентами.
1: У нас 5 корреспондентов.
0: 5, да? Ну, вы одна женщина там.
1: Да.
0: Вот им... мужчинам, вашим квартету, так их назовем, достается достаточно часто. Я чувствую, там работают в монтажной, то есть, дескать, там и не просто там «иди отсюда», а какие-то там эпитеты. Вот вам как попервой было, ведь наверняка, когда там человек вне себе, то есть, ну, не после какой-то автокатастрофы, а вот его повинтили, он свои зинки там за пельмени, вилку воткнул куда-то там в филейную часть, и весь не в себе, тут подходите вы к нему с каким-то непонятным предметом, что-то от него хотите.
1: Ну, к тому моменту, как к задержанному подходит корреспондент дорожного патруля, он обычно уже успевает успокоиться. Так что, ну, такие случаи не исключены, конечно. Но что делать? Это издержки профессии.
0: А вот попервой, как вам это было? Вот какой-то наиболее, может быть, яркий случай, когда вы еще новичок, скажем так, в этом деле. И наверняка ведь момент был такой, да не поеду я завтра никуда. Что там, в конце концов, они так это ко мне там... Чего он ко мне лезет? Вот так вот у вас было? Фрустрация это называется.
1: Да нет, пожалуй, такого не было, потому что... Такие ситуации в моей жизни складывались задолго до начала моей работы в дорожном патруле, потому что я давно живу в этой стране, с самого рождения. Поэтому к таким ситуациям я привыкла с детства.
0: А вот не было ли у вас желания, ну, у всех людей, которые живут в этой стране, рано...
1: В нашей стране.
0: В нашей стране, да. В вашей, в нашей, ну, неважно, да. Рано или поздно происходит какой-то выплеск агрессии. То есть вы-то не кидались сами там ни на кого, не били в ответ на грубые слова или как-то. Там, типа, ну, все-таки вы, конечно, корреспондент, это работа. С другой стороны, вы все-таки женщина. Он вам что-то говорит, вы ему тресь, например, пощечину, и так хам.
1: Это женское поведение такое, да?
0: Ну, я не знаю, по крайней мере, вот в фильме «Гусарская баллада» так показывали вчера.
1: Понятно. Ну, нет, я не агрессивный человек. Конечно, если у меня там распальцовку делают так, перед носом, так. Конечно, это у меня вызывает определенные негативные эмоции, но я достаточно воспитанный человек для того, чтобы владеть собой в такой ситуации.
0: Ну, в принципе, тот, который делает распальцовку, они как раз, по-моему, делают это, отвернувшись как-то спиной, потому что им светиться особо перед объективом не хочется.
1: А вы имеете в виду только перед объективом?
0: А, то есть вы имеете в виду вообще?
1: Я имею в виду, что насчет интервью еще надо договориться же.
0: А-а-а.
1: То есть оно может и не состояться?
0: То есть вы каким-то образом, то есть это не получается так, что вы приезжаете и сразу подходите. Вы сперва спрашиваете все-таки в любой ситуации как-то разрешение, да? Если это только не криминальное, где там посадили его и нужно опознать,
1: да,
0: к примеру.
1: Да, обязательно.
0: То есть всех остальных вы спрашиваете вот...
1: Есть определенные этические рамки, за которые наша программа не выходит никогда.
0: А если человек вообще не в себе и ничего не понимает? Вот я нескольких видел таких... Вот он даже из-за руля, вот он не выходит, а такой, правда. С ним же, по-моему, договориться сложно.
1: Ну, в общем-то, может, это прозвучит, конечно, грубо, но такого не жалко. Потому что, как правило, если человек за рулем уже оказался в таком состоянии, то как бы по отношению к нему и критерии несколько иные.
0: А какие-нибудь последствия вот этого были, таких вот подходов? Потому что, ну, я несколько своих знакомых видел буквально вот позавчера. Там один человек на автомобиле BMW, у него прям половина левой морды отсутствовала. Вот, он мне знаком. Еще один там персонаж был тоже мне хорошо знаком. Вот, естественно, я их видел. Они же тоже наверняка себя видят. Или после того, как вы их отсняли, они спрашивают: а как показывать будут? Вот так спрашивают?
1: Конечно, спрашивают.
0: Вот. Потом
1: да.
0: Смотрят. Их срам пробивает.
1: Ну, я не знаю, как там.
0: Не, ну пробивают. Да пробивают. Ну, я имею в виду не тех, кто вот там, а вот если он датой там.
2: Не, ну насколько мне...
0: Да простит меня Сергей Иосифович, датой.
2: Как эксперту мне известны и такие случаи. Вот как раз это одна из сторон нашего сотрудничества с программой. Появилась некоторая как бы каста, не каста, сообщество людей, которые, дабы прорекламировать себя каким-то бесплатным путем, создают такие криминогенные ситуации: поножовщину, мордобои, подчас дорожно-транспортное происшествие, дабы привлечь на себя внимание корреспондентов и дать бесплатную рекламу. Даже вот одна известная певица, ввиду того, что у нее не хватало денег на прокат своего клипа по телеканалам, она вот прибегла к такой, в общем-то, нетрадиционной, как мне кажется, схеме, и создала аварийную ситуацию прямо посередине улицы Новый Арбат. Таким образом, поэтому тут, конечно, тоже Светлане не позавидуешь.
0: То есть, а каким образом вот вы отличаете подделку от настоящего происшествия?
1: А что вы имеете в виду под подделкой? Происшествие, оно есть происшествие.
0: То, о чем сейчас вот рассказал Станислав Рубенович.
1: Но даже если это спровоцированное происшествие, оно уже остается происшествием? Влечет за собой какие-то последствия, хотя бы материальные?
0: Вот и тут недавно я наблюдал сцену на Садовом кольце. Еду себе, понимаете, еду... Они вдруг сзади бах, прям я тут проехал, они прям бах сзади так, и прям все как полетело. Вот. Я, естественно, притормозил, задком подал и сижу, жду дорожного патруля. Час жду, два жду.
1: Нету. А вы позвонили в дорожный патруль-то?
0: Нет.
1: А чего же тогда ждать-то?
0: А то есть... понял, хорошо. У пожарной службы всегда огромное количество ложных вызовов. Это любой идиот набирает дорожный патруль, говорит, приезжайте ко мне во двор, у меня там то-то, сё-то. Каким образом вы проверяете звонки?
1: Обязательно проверяем.
0: То есть перезваниваете потом на этот номер?
1: Да.
0: Ага.
1: Не только на этот номер. Если это звонок случайного наблюдателя, то, разумеется, мы связываемся и с пожарными службами, и с МЧС.
2: Кстати, в этом немаловажная роль дорожного патруля как помощника правоохранительных органов. И подчас первым о происшедшем в городе узнает Светлана, и только потом уже ГУВД города Москвы. Да. Много таких случаев было.
1: Ну, трудно говорить о закономерности такой.
2: Ну, бывали случаи.
1: Бывают
2: вот
1: случаи,
2: пожар,
1: когда
2: на московском
1: люди звонят
2: заводе.
1: В милицию, в дорожный патруль. Например, недавно был случай у нас. Женщина припарковала свою машину на улице Сергея Радонежа. Ой, на улице в Большом Сергиевском переулке. И на крышу машины свалилась огромная глыба льда. Разбила лобовое стекло, продавила крышу. Она пыталась дождаться техника из РЭО. Пыталась обратиться к участковому. Никто не пришел ей на помощь. И ей оставалось только позвонить дорожный патруль.
0: И вы оттаскивали что-то сами каким-то образом? Или достаточно просто сюжета? То есть...
1: Ну, оттаскивать это нужно, наверное, другие специалисты.
2: Ну, это тоже пример большой рекламной кампании. Дело в том, что эта женщина организовывала фонд, как нам, собственно, в министерстве уже стало ясно потом. Вот. И дело в том, что перечисления на ее счет не шли, и таким образом она... пыталась привлечь к себе внимание, каким-то образом возместить ущерб.
0: А машина была с движком побитым всем уже.
2: Двигателя, наверное, вообще в ней не было. Вот, ее на руках подкатили. То есть сама женщина сбросила глыбу. Да,
0: как-то слишком сомнительно
2: прицельно.
0: Получается.
2: Нет, ну почему сомнительно?
0: Нет,
2: вот, недаром же участковый не прореагировал.
0: Что такого размера глыба, во-первых, образовалась, и именно на крышу упала. Это, конечно,
2: дело
0: странно.
2: В том, что эта женщина в прошлом конькобежка, я не буду называть ее фамилию, и со льдом она напрямую.
0: То есть на «ты»,
2: да.
0: Со льдом на «ты». Ну, давайте, может быть, послушаем какие-то вопросы, которые вам, уважаемые гости, захотят задать наши радиослушатели в прямом эфире. 203-19-22. Еще раз напоминаю вам, что в гостях у нас корреспондент, я уже просто буду говорить, дорожного патруля, Светлана Владимировна Козина и Станислав Рубенович Могущий, главный эксперт аналитического отдела при МЧС РФ. Правильно я сказал, да? Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Спрашивайте, пожалуйста. Алло. Очень долго человек подносит трубку к уху, видимо, мысль в его голове только еще зреет. Вы, уважаемый, соберитесь про вас мыслью, а потом звоните. Обычно так делают все люди, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Ну, мне трудно говорить о дорожном движении. Я за рулем где-то с начала 50-х годов, там 51-й, 52-й. Пацаном был, права получил где-то в конце 50-х годов. Но у меня к Светлане Александровне вопрос вот какой.
2: Светлана Владимировна.
3: То есть, прошу.
1: Давайте просто Светлану.
3: Ну, Светлана Владимировна. Дело в общем. Я, насколько я помню, были дорожно-транспортные происшествия, и была такая формулировка: не справился с управлением. А вот я сегодня смотрю вот эти все широкие, там, неважно, там, с пятью кольцами, с четырьмя кольцами, там, с Мерседес и прочее. И у меня возникает формулировка: не справился с управлением, а не поделили дорогу. Вот вам не кажется, что Сегодня уже не столько правил дорожного движения у нас действует, а сколько взаимоотношений между водителями. Кто главнее? Вот не поделили дорогу, и все.
1: Бывает, конечно, такое. Но нет, когда говорится о том, что человек не справился с управлением, это одно. А то, что не поделили дорогу, да, это очень частый случай. Вообще у нас люди, водители относятся друг к другу, к сожалению, плохо. То есть просто откровенно плохо. Я поэтому и не вожу машину, потому что я не хочу, чтобы меня крутили пальцем у виска.
3: Нет,
1: а
3: нет.
1: Это у нас правило хорошего тона на дороге.
3: Ну, правильно. Но я говорю о другом, что просто сегодня не могут поделить дорогу.
1: Не могут.
3: Они не могут выяснить, кто жизни главнее, понимаете?
1: Да.
0: Ну, это же тоже, спасибо, спасибо вам за звонок. Это тоже не совсем, может быть, правильно. Бывают, конечно, и такие люди. Что касается, например, не справился с управлением, это что касается УАЗиков, Чероки и вот четырех колец всяческих, да, то там достаточно хорошее управление, поэтому, по-моему, вот такого рода автомобили реже бывают, кстати, в авариях, нежели обычные наши там четверки и Нивы. Вот как по вашей стороне, Владимир, на статистике?
1: Да нет, я бы не сказала, что реже, просто они немножко попрочнее.
0: Попрочнее, во-первых, потяжелее, да, да. Вот, а что касается, например, человека, который рассекает на УАЗике, да, там, Чероки, к примеру, вот, может быть, чем-то, да, он может быть неприятен в своем поведении, но согласитесь, что другая крайность, это 41, вот этот, как он там, 41.
2: ЗАЗа.
0: Да, ЗАЗа, там, и сидит человек в петушке, там, и с усами, к примеру, это же тоже ужасно.
1: То, что он в петушке с усами, ужасно?
0: Ну, соответственно, конечно же, ужасно, он же отвлекает. То есть вообще, как вы относитесь к людям, которые управляют автомобилем в головном уборе? Вот они сидят внутри автомобиля в головном уборе. А, особенно в меховом, вот это очень важно, меховая шапка. Там.
1: Я не задумывалась об этом.
0: А почему? Ведь это же достаточно серьезный критерий. Это же определенный психотип, который, в общем-то, может создать определенную ситуашку на дороге.
1: А может быть, у него уши болят?
0: А у него уши открыты. Если он еще и ушанкой подвязался, он вообще останавливается. Вытаскивать из машины, класть на багажник или там на капот куда-нибудь, одевать наручники и тащить в кутузку.
1: Нет, ну люди есть разные. Я не думаю, чтобы само по себе это содержало в себе состав преступления. Есть люди, которые ходят же по пляжу в темном костюме, ничего.
0: В темном? А, в теплом.
1: В темном костюме, да.
0: Как вы относитесь к постановлению, которое сейчас разрабатывается в Госдуме, о вставках в лобовое стекло всех автомобилей специальных увеличительных стекол, так, чтобы водитель из салона наблюдал нормально дорогу, а постовой видел во все лобовое стекло лица сидящих на переднем сидении людей?
1: Я буду опасаться в таком случае за психику постового.
0: Но а это же удобно, с другой стороны, ему-то, он же видит сразу по глазам.
1: Я думаю, что он будет чувствовать себя ужасно.
0: А как вы считаете, вот работа постовых, да, ведь вам приходится общаться с так называемыми гаишниками, да, вы же с ними в тесном контакте. Вот мне кажется, они даже в быту, люди такие замкнутые, вот, например, сосед одной моей подружки, гаишник, да, вот, он, когда ведро мусорное выносит, не подумайте, что это какой-то намек или что-то. Он всегда обязательно немножко мимо уронит. Вот, никогда не здоровается ни с кем и так далее. Вот как-то вы не анализировали их психику? Это психика нормальных людей?
1: Люди есть разные везде. Да. Среди гаишников, как ни странно, попадаются очень обаятельные, разговорчивые люди.
0: Безусловно, особенно когда выпьют.
1: Не знаю.
0: Нет, ну,
1: люди разные есть. Не могу сказать, что все гаишники поголовно мрачные, замкнутые, невоспитанные люди. Нет,
0: я
1: конечно,
0: имею в виду в быту, нет. На работе, конечно, особенно когда ему стошечку отстегнешь.
1: Ну, в быту я с ними не сталкиваюсь.
0: А, то есть вы как-то вот так не поддерживаете отношения. У вас вообще завязываются по работе дружеские отношения какие-то? Ну, к примеру, там... Я вижу, что часто мелькают одни и те же лица. Например, пожарник, я даже фамилию могу вспомнить. То есть практически у вас появляются свои, скажем так, телезвезды от каких-то спецслужб и так далее.
1: Это совпадение. Просто, бригада дорожного патруля оказывается одновременно с выездной бригадой пожарных или выездной бригадой МЧС.
0: Хорошо.
1: Или скорой помощи.
0: А вот господин СФСБ, который занимается разминированием, один и тот же все время.
1: Вот, значит, он наиболее доброжелательно относится к программе.
2: Дело в том, что он один просто на всю столицу, этот господин, действительно, поскольку Москву минируют нечасто, несмотря на обилие взрывов, на 10 миллионов населения, количество взрывов, оно В общем-то, мы даже отстаем по количеству взрывов от Конго. А все-таки я бы еще хотел добавить о работниках ГАИ. Как эксперта мне приходится смотреть на эту проблему изнутри. Действительно, многие замечают на необычное поведение работников Государственной автомобильной инспекции в быту. Мы изучали эту проблему, поскольку подчас поведение работника ГАИ на дороге, которое целиком, подчеркиваю, целиком складывается из особенностей его поведения в быту, пагубно влияет на участников дорожного движения, поскольку всем известны случаи, когда работник ГАИ провоцировал дорожно-транспортное происшествие. Не всегда это освещается в прессе, вот, но так вернусь к бытовым проблемам инспектора ГАИ. Да, значит, то, что роняет он мусор при выбросе ведра, это свидетельствует о его перешедшем на бытовой уровень стремлении застолбить так называемый участок, поскольку каждый работник ГАИ прикреплен к определенным улицам, к определенным переулкам и досконально знает территорию, на которой он работает. И тут параллель такая. По разбросу мусорных на лестничной клетке, изучая, значит, то, что он разбросал, невольно в его мозгу отлагаются размеры кафельной плитки, которыми выслан, как обычно, пол на лестничной клетке, расположение. И он уже навскидку, вот разбуди его ночью, он скажет вам, сколько плиток у него лежит по диагонали, сколько по горизонтали, сколько по вертикали. То есть вот этот вот признак территориальности, он с рабочего места переходит и в быт, и таким же образом можно объяснить взаимоотношения в семье.
4: Да, ну что же, это достаточно хорошее, по-моему, аналитическое выступление Станислава Рубеновича.
1: Ну, я думаю, что среди людей, которые выбрасывают мусор на лестничной клетке, наверное,
2: не так много
1: найдутся и член-корреспондент Академии наук, и радиоведущие, и тележурналисты. То есть это так бывает со всеми, наверное.
4: Не, ну там это у него уже как бы аналогия. Вот, ой, не аналогия, это, ну, неважно.
1: А патология?
4: Да, совершенно верно. Вот хотелось бы поговорить о дальнобойщиках по дорожному патрулю, но уже с другой стороны. Есть ли у вас какие-либо завсегдатаи, то есть люди, поставившие рекорды, которые мелькали в программе, там, скажем, в течение года несколько раз?
1: Да нет, я таких не знаю.
4: То есть,
1: вот, вы имеете в виду среди правонарушителей?
4: Да, или... Да, да, да.
1: Нет.
4: То есть каждый раз все новые лица?
1: Да.
2: Нет, ну есть, конечно, случай. Он, собственно, единственный. Но это было давно еще. Вот, этот человек, он побывал во всех рубриках, которые освещают программу «Дорожный патруль». Он был и поджигателем, и виновником ДТП.
4: Я наблюдал.
2: И наблюдал, даже да, покушался на убийство. Вот.
4: И достаточно... потом на самоубийство тоже, но
2: да,
4: вот, по-хитрому.
1: И каждый раз оказывался на свободе.
2: Да, да, безусловно. Да. Поскольку, имея хорошую адвокатскую базу, вот, он, собственно, избегал.
1: А как вы думаете, все наши радиослушатели отдают себе отчет о том, что вы шутите?
4: А у нас совершенно не шутливая программа, у нас все очень серьезно, да. И имидж, кстати, программы, он складывался очень долгое время.
1: Да, я знаю, я ваша поклонница старинная.
4: Тогда послушаем музыку. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня корреспондент программы «Дорожный патруль» Светлана Владимировна Козина и главный эксперт аналитического отдела при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Станислав Рубенович Могущий. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашим гостям вопросы в прямом эфире, также общаться посредством пейджера. Его номер 956-32-32, абонент 109-279. Кстати, вот на пейджер пришло сообщение от Сони. Следующий: может не выдавать эмбрионам водительские права, спрашивает Соня. В таком случае вы, Светлана, должны попросту ответить Соне, а критерии вообще эмбриона? Каким образом мы будем проводить вот эту черту? Вот он эмбрион или нет?
1: Ну, вы уже ответили. Наверное, такого критерия нет. Мы не можем нарушить права человека.
2: Нет, черта есть. Черта, в общем-то, лежит там, где разум человеческий отделен от, в общем-то, набора животных инстинктов.
1: Но это не в ГАИ определяет.
2: Безусловно, поскольку инстинкт передвижения, он изначально в человеке не заложен. И только с изобретением телеги и в дальнейшем приручении лошадиных человек обучился, собственно, езде.
0: Практически то, что вот, то есть автомобилисты все, это своего рода потомки кочевников. Ну, по идее, ведь особенно да. Те, кто проводит большую часть жизни в автомобиле. Кстати, вот вы, Светлана Владимировна, ведь сколько у вас длится вообще рабочий день? Вот хотелось бы узнать такие тонкости работы.
1: 12 часов.
0: И как часто это вот эти 12 часов? То есть раз в неделю или там...
1: Три дня по 12 часов. Три выходных, три ночи по 12 часов, три выходных.
0: То есть вы 12 часов ездите по Москве, наблюдаете вот всякие вот эти вот все... как бы происшествия и так далее. То есть идет сплошная череда. Может быть, конечно, глупый вопрос, но его нам скинули только что на пейджер. На какие происшествия Светлане Владимировне приятнее выезжать? Прям так вопрос гласит. Ну, может быть, по контрасту имел в виду наш абонент.
1: Ну, не могу сказать, что какое-то из происшествий, на которое мы выезжаем, бывает приятным. Но, разумеется, приятно, когда нет пострадавших. А что это было, это не принципиально.
0: То есть пожар или автокатастрофа, это не важно.
1: Да. А бывают, конечно, забавные случаи, которые просто вносят некоторое разнообразие в наш достаточно мрачный график.
0: Ну, может быть, какой-нибудь из последних вот таких случаев, которые вас
1: привезли.
0: Я думаю,
1: что, наверное, видели многие наши радиослушатели наш репортаж о том, как человек на джипе Чероки въехал в ресторан у Швейка. На Баррикадной улице.
0: Наблюдал, да.
1: То есть он сел за руль и почему-то поехал вместо проезжей части по тротуару. И аккуратно въехал прямо в подъезд ресторана, разбив его, естественно, при этом.
0: А они разобрались, в чем причина его такой поездки?
1: Ну, это было как бы очевидно, в чем причина его поездки. Он говорил это с трудом.
0: Угу.
1: Но поехал, вот видите, так удачно. Припарковался.
0: Для ресторана это грустно, это, в общем-то...
1: Ну, там отнеслись с юмором к этой ситуации. Никто не пострадал, слава богу, там, потому что камера существует у входа.
0: Кстати,
1: то
0: тоже
1: есть официант открыл дверь и увидел над собой колеса автомобиля.
0: Очень напоминает тоже как-то специально подстроенную историю.
2: Безусловно.
0: Чем не реклама ресторана.
2: Да я уже, как и говорил, чистый случай. Причем сами работники телевидения не подозревают, что их эксплуатируют.
0: Безусловно.
2: Поскольку если бы подозрение закралось в их душу, то тут бы встал вопрос о гонорарах. А ведь кому охота платить за, собственно, пусть и разбитую, но чужую витрину?
0: Правильно. Спрашивают у нас посредством пейджера, вернее, у вас, Светлана Владимировна, ну, дословно, расскажите, пожалуйста, как можно подробнее, тут немножко сбито, непонятно, в общем, порядок вашего первого рабочего дня, то есть сможете ли вы вспомнить, видимо, от и до ваш первый день. Это, кстати, заодно и, может быть, и проверка такая на устойчивость вашу, потому что если у вас все это сгладилось уже, то пора в отпуск.
1: Первый рабочий день у меня был, естественно, стажерский. Он начался с пожара, потом было дорожно-транспортное происшествие и задержание, если мне не изменяет память.
0: То есть всего три события.
1: Да.
0: А в среднем за эти 12 часов сколько происходит событий вот в Москве?
1: По-разному. Ну, событий вот, происходит много, но мы же выезжаем не на каждое событие. Ну, как правило, съемочная группа дорожного патруля снимает от 2 до 8 сюжетов за смену.
0: Затем они каким-то образом что-то отсеиваются, как-то корректируются, монтируются, да?
1: Да, да.
0: У вас есть своего рода конкуренты серьезные на соседнем канале теперь, которые появляются практически одновременно, может быть, чуть позже, по вот с вентилями такой канал, третий, на третьей кнопке он у меня.
2: У широколицей такой ведущий.
0: Да, то есть каким образом вы уживаетесь? Потому что практически, да, кстати, я смотрю, очень много сюжетов перекликаются вот с этим, где бородатый парень ведет, там очень часто показывают, вот здесь, то есть...
1: Я не думаю, чтобы это были конкуренты, потому что стиль программ совершенно разный. Вы, вероятно, имеете в виду программу «Дежурная часть» и программу «Криминал».
0: Нет, «Дежурная часть» вообще, это, я считаю, это комедийный
1: Петровка
0: сериал.
1: «Петровка 38» еще у нас есть.
0: Вот, да, программа. Вот я ее...
1: Ну, это аналитические программы, у которых стиль совершенно другой. Они рассуждают, строят предположения, а дорожный патруль только констатирует факт. Концепция программ разная, поэтому нельзя говорить о конкуренции серьезно в этом вопросе.
2: Ну, я тут хотел бы защитить в какой-то степени об аналитичности этих программ. Еще говорит и тот факт, что они подробно освещали роды слонихи, единственной в московском зоопарке, да, которая в детородном возрасте находится. И вот то, как они проанализировали происходившее, в общем-то, мы записали в аналы.
0: Да, да. Потому что многие до этого считали, что слоны, в общем-то, рожают через хобот. Вот только благодаря этой программе выяснилось, что, в общем, люди, как бы произошло разоблачение этой лживой версии. Я предлагаю послушать телефонный звонок в прямом эфире. Ваши вопросы Светлане Козиной и Станиславу Могущему. Ничего, что я так вот без отчества.
1: Да, уже пора.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: У меня вопрос к Светлане Владимировне. Ну, инспектор передвижения, он регулируется правилами уличного движения, ПУДом так называемым. Но в то же время существуют другие взаимоотношения между водителями на дороге. Ну, допустим, если меня обгоняют, я включаю правоповоротник, даю ему понять, что обгоняю. Если нужно, я приторможу, я тебя пропущу, значит, ты уйдешь и так далее. И вот у меня вопрос к Светлане Владимировне. Ну, правила уличного движения – это одно. А вот как вы считаете, как вы можете сформулировать взаимоотношения водителей на дороге, ну, в общем смысле, в общем понятии, там деталей не надо, кроме того, что требует нас ГАИ, значит, мы должны ведь каким-то образом между собой, значит, разбираться на дорогах.
0: А, то есть вы имеете выбегать, пинать дверь автомобиля?
3: Нет, наоборот. Я думаю, вот что... наоборот, а, не
0: понятно,
3: пинать.
0: Спасибо. Сейчас Светлана ответит, спасибо. Просто я видел такую сцену вот недавно, когда прям не так разбирались, что вот автомобили ногами своими собственно. То есть причем разборка была следующая, значит, УАЗик и еще какой-то почтенный. Вот, и они, значит, выбежали с сотовыми соплями оба. Значит, каждый подбежал к автомобилю потенциального противника и стал его пинать ногами, вот звоня по сопле. Практически где-то минут за 15 автомобили были добиты.
1: Я хочу ответить на ваш вопрос. Разумеется, поведение на дорогах зависит от общей культуры поведения. И больше ни от чего, пожалуй, не зависит.
0: Нет, ну это...
1: Потому что подразумевается, что если человек сел за руль, у него есть права, то правила дорожного движения ему знакомы. А, к сожалению, общая культура при этом не подразумевается. К сожалению.
0: А скажите, а почему вы всегда вот с таким укором спрашиваете у людей о содеянном, дескать? Ну, что вы сейчас испытываете, вы все так спрашиваете? Хотя, ну, в общем-то, ежу понятно, что ему не сладко.
1: А укора как раз, как правило, нет в программе «Дорожный патруль». Она максимально объективна по отношению даже к человеку, совершившему преступление.
0: Нет, ну как, например, если человек просыпается с бодуна, ему говорят, ты вчера такого понаворотил, ты идиот, ты то, ему еще хуже.
1: Ну ему же не говорят этого в программе «Дорожный патруль».
0: Ну, по крайней мере, ему говорят...
1: Его спрашивают, что вы испытываете, потому что основная идея программы – это именно поведение человека в экстремальной ситуации. И, разумеется, и телезрителям, и мне, как журналисту лично, всегда интересно, что могло подвигнуть человека на подобный поступок. Именно этот вопрос я ему задаю.
0: А много ли остается за кадром?
1: Да, много.
0: То есть вы знаете гораздо больше все-таки информации, вот чем...
1: Ну, 10-минутная программа не может вместить в себя...
0: Весь спектр.
1: Весь спектр, да.
0: Отписываете ли вы сами себе свои репортажи на какую-то ВХС-очку для памяти?
1: Да, бывает.
0: Вот сейчас многие программы, как правило, базитического свойства, которые выехали на животных, на детях, там съемка детей, съемка животных, это самые беспроигрышные пироги в плане повеселиться и так далее, да, они выпускают, так скажем, лучшие свои программы на видеокассетах. Ну, вообще такая мод. Мы, например, тоже сейчас все наши программы отписываем, будем на аудионосителях, видео, на компакт-дисках и на, помните, диафильмы, да, тоже будем выпускать на слайдах тоже, вот. Как у вас с этим обстоят дела? Ведь я думаю, что покупали бы люди.
1: Я не знаю, я думаю, что этот вопрос лучше задать нашему главному редактору. А что касается...
0: Он, может быть, сейчас нас слушает, позвонит и расскажет свои планы. Да, давайте послушаем, кстати, звонок. Нам кто-то звонит. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
5: Доброй ночи.
0: Это вы господин главный редактор?
5: Нет, это Ку-Ку.
0: А, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я хочу задать передаче «Дорожный патруль» такой вопрос. Как с этикой, когда показывают убиенных со спущенными штанами? Я понимаю, что там были произведены какие-то следственные действия, доктор, может быть, и все. Но зачем же так неуважительно показывать?
0: Спасибо,
5: это отвращает от программы.
0: Спасибо. Кстати, этот же вопрос, ну, немножко в другой форме хотел задать я парень гораздо более простой. Хотел спросить, а зачем вообще это происходит? Почему действительно их все время показывают без штанов?
1: Дело не в том, что их показывают. Когда я выезжаю на сюжет, честно говоря, я стараюсь этого избежать. То есть прикрыть. Но вы же понимаете, что это делает не журналист, а делает криминалист, потому что он должен замерить температуру тела.
0: А нельзя ее замерить где-то под мышками, по позволению сказать? Ну, в
1: каком-нибудь... Я не знаю, видимо, нельзя. У них же
0: а у вас есть какое-то медицинское образование, вот что-то?
1: Вы то знаете, есть... какие страны есть. То я имею в виду для гражданской обороны.
0: А, то есть, если, например, сейчас там я упаду, не дай бог, или вот Станислав, позвонить, сказать, рухнет, что с ним случается часто, вот, вы сможете нам оказать первую помощь?
1: Постараюсь.
0: А, ну, понятно, то есть, ну, в целом-то вот эти съемки, о которых сказала Ку-Ку, они ведь реально как-то немножко такие, а, то есть у людей складывается впечатление несколько другое, то есть ведь мало кто знает, что это делает эксперт. Все думают, что практически все убиенные в Москве были подвержены какому-то сексуальному насилию. И вот что их уже там, прежде чем убить, с них стянули штаны. Это есть такой прием в определенных видах борьбы, когда с человека срывают штаны, и у него ноги уже спутаны. Потом закатывают пиджак, еще и руки спутаны.
1: Но что касается спущенных штанов, то на самом деле совсем уж спущенных штанов в нашей программе нет. Как правило, штаны надеты.
2: Нет, ну щиколотки закрыты, да.
1: И, может быть, журналисты, операторы, вернее, других программ, как бы не озабочены эти вопросы, мы всегда стараемся соблюсти это правило. И вы, наверное, я думаю, путаете нашу программу с какой-то другой, потому что вот в этом вопросе как раз у нас достаточно жесткий контроль. Никаких кадров, оскорбляющих человеческое достоинство жертв, у нас обычно нет.
0: Да, молчание повисло в студии. Давайте послушаем следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
6: Алло, доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: Здравствуйте. Александр, вот на днях или, значит, была передача очень интересная.
0: Uh-huh.
6: Вы говорили о гимназии номер 7. Вот там обучаются девочки, в частности.
0: Да, да,
6: вот,
0: обучаются.
6: Но девочки вот с удаленными долями лобного мозга. Это с агрессивными долями. Вот, так в чем различие вот поведения на улице вот этих девочек и нормальных девочек? И как они ведут себя по отношению к детям и к мужу? Вот, поподробнее, если можно, конечно. Может быть, это не кстати...
0: Понятно, понятно. Ага. Спасибо. Нет, ну почему? Поскольку это тоже часть нашего общества. Дело в том, что, по крайней мере, у этих девочек нет потом, скажем так, вернее, отсутствует сам зародыш такого понятия, как жажда опекунства. То есть они, если заводят детей, то не для того, чтобы каким-то образом их опекать, вот, или продолжать свой род, а совсем с другой целью, о которой, я думаю, вы сами догадываетесь. И уж тем более такая девочка не завезет себе там пуделя, левретку или какое-то другое искусственное животное, не будет ему вязать шарфик, комбинезон, и своему ребенку не будет затягивать косички так, что у того кожа на лбу вот-вот лопнет. Вот это одно из отличий, в общем-то, вот этих девочек. Вот, хотя сейчас уже вот эта хирургия, в принципе, по-моему, запрещена, на нее наложен мораторий, да, Станислав Рубенович? Я...
2: Да, но, конечно, отдельный индивидуумы, они присутствуют, поскольку, к сожалению, не вся медицина подконтрольна Главному управлению здравоохранения Российской Федерации. Существует еще так называемая военная медицина.
0: Плюс вот такие жесткие условия для вот вступления в 7-ю гимназию, это же не всем по силам даже осилить и финансово. Это платная операция, обязательное преступление.
2: Я, к сожалению, не знаком с директором этой гимназии.
0: Я тоже. Может быть, это вообще человек звонил на другую радиостанцию. Ну ладно, давайте послушаем еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста, здравствуйте.
7: Светлана Владимировна, будьте любезны ответить на такой вопрос. Как за последнее время изменилось состояние московских улиц с точки зрения их готовности к зиме? Потому что, в общем-то, обычно можно видеть две картины. Либо улица обледенела, и машины там шляются, как конькобежцы, налетая друг на друга. Либо обильно посыпанные солью и песком. И, в общем-то, там разъедаются шины, и тоже, в общем, результат тот же самый.
2: Мало того,
7: и как вот в других этих же так называемых гиперборейских странах, то есть Скандинавии, там штаты Мэн, например, Нью-Гэмпшир или Аляска, США, как там тоже решается?
0: Еще я, спасибо, еще я хочу сказать, что когда вот этой солью посыпают дороги, то на запах этой соли из окрестных, значит, лесов сбегаются лоси, которые, олени и прочие, которые производят полис активный, в результате их тоже сбивают, они бодаются с автомобилем, мы это наблюдаем повсюду, повсеместно, собственно говоря.
1: Я думаю, что ничего не изменилось с тех пор, как вы последний раз были на улице. Все по-прежнему.

0: Да.
1: Скоро Москва превратится в ДАРС. На самом деле это все делают враги, чтобы было удобнее с воздуха бомбить.
2: Безусловно. И недавнее задержание шпиона в Ростовской области, который производил картографирование с определением привязки к местности и точных координат, оно показывает то, что, собственно, зарубежные страны по-прежнему заинтересованы в нашей стране и в нашем чудесном городе как потенциальной цели. А радиальная система расположения, она очень удобна для привязки баллистической ракеты к ее точному нацеливанию.
1: Наш глаз у человека устроен.
2: Как раз удобно описывать дальнейшее разрушение, произошедшее в случае ядерного взрыва, привязывая границу зон поражения к какой-то, допустим, к Садовому кольцу, либо же к МКАД.
1: Угу. А скажите, пожалуйста, Светлана, ну и вы тоже, Станислав, как вы считаете, скажем, ядерная бомбардировка — это чрезвычайная ситуация? Это пришло сообщение на пейджер. Или это уже, видимо, дескать, это уже, ну, уже, дескать...
2: Что вылезло, то вылезло.
0: Где? А. Я не вижу смысла отвечать на этот вопрос. Я думаю, что ответ очевиден.
1: То есть все-таки чрезвычайный, правильно?
0: Да нет, я думаю, что это такая ерунда, о которой говорить не стоит.
1: А сейчас мы ненадолго прервемся, а после этого перерывчика продолжим нашу беседу с нашими гостями. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня корреспондент программы, телевизионной программы «Дорожный патруль» Светлана Козина и главный эксперт аналогического отдела при МЧС РФ Станислав. А я как сказал?
2: Прости. Аналогичного.
1: Извиняюсь. Простите.
2: Ну, в принципе, у нас есть аналогичные отделы, они, собственно, и не только при МЧС эти отделы, они, в общем-то, при каждом министерстве и подчас даже и ведомстве. И более того, аппарат президента не обходится.
1: Ни в коем случае. Я хотел бы вернуться к теме подростков. Вот мы начинали нашу программу с того, что молодое поколение, которое придет, кстати, на смену и нам с вами, уважаемые, в общем-то, представляет собой серьезную угрозу не только для нас с вами, уважаемые, но и для самих себя.
2: Для себе подобного.
1: Омоложение, скажем так, людей, создающих какие-то криминальные и опасные ситуации, тревожит нас очень сильно. И хотелось бы у вас, Светлана, спросить, насколько это действительно сейчас часто и какие-то наиболее характерные, может быть, в буквальном смысле этого случая, каламбур какой-то, да, с применением, скажем так, грудничков. Я имею в виду мыслительный процесс, а не возраст.
0: Я думаю, что основной проблемой этого поколения является наркомания, которая, как показывает мой опыт, очень часто является причиной правонарушений. Если для нашего с вами поколения, как правило, для молодежи, такой криминогенный достаточно, правилом были преступления, совершенные на почве пьянства, то сейчас они как бы уступают место преступлениям, которые совершаются в состоянии наркотического опьянения, или грабежам, которые совершаются с целью заработать деньги на наркотики. Получить, вернее, не заработать.
1: Угу. А палитра этих преступлений, палитра преступлений, например, возникших в результате употребления спиртных напитков и в результате употребления наркотиков, насколько она различна? Ну, то есть, вот, как вы, например, как специалист, подъехав на место какого-то действия, вы определяете, что данный виновник, вы же можете сразу так посмотреть и сказать, о, это типа у парня что-то там такое другое, то есть, он явно не выпил, причем не по запаху. Вот, а не видя, скажем, вот этого персонажа, который что-то совершил, а видит только результат того, что он совершил, сможете ли вы определить, вот тут поработал явно человек, который там не алкоголик, а вот на наркотиках?
0: Нет, я не настолько компетентна в этом вопросе. Визуально, конечно, я могу отличить наркомана, находящегося в состоянии наркотического опьянения, от просто пьяного человека. Но не более того. А что касается палитры преступлений, то, как правило, это грабежи на улицах. То есть молодые люди, не работающие, наркоманы, а им, как правило, нужно 200-300 тысяч в день. Они грабят прохожих, как правило, женщины, вырывают сумки, убегают.

0: Ну, обходится без каких-то там...
1: Этих... Нет, ну без этого не обходится, но это уже другое дело. Я говорю о том, что происходит чаще всего. Квартирные кражи и грабежи на улицах. Ну, люди, естественно, чем больше они втягиваются в это дело, тем на более серьезные преступления они идут. Вплоть до убийства. Грабеж, убийство, разбой.
0: А вот мне почему-то кажется, что когда в ваших программах проходят, скажем, сюжеты, где показывают каких-то молодых людей, да, вот, совершивших, дескать, что-то такое непотребное, и обычно вопрос у вас следует, деньги нужны были, да, а зачем вам деньги, вот такой вопрос. Вот, как правило, они так потупятся, говорят, на наркотики. Вот мне почему-то кажется, что 50% из них кривят, вот, в данном случае душой, то есть как-то неискренне отвечают на этот вопрос, совсем не на наркотики, им нужны деньги, вот, а просто нужны, то есть, по-моему, не все они поголовно наркоманы.
1: К сожалению, не кривят душой, к сожалению, к огромному большинству из них действительно наркоманы, и значительная часть из них находится в состоянии ломки.
0: Ну, какие-нибудь, может быть, вы припомните сейчас наиболее такие яркие для Москвы вещи, подделки этих самых людей, находящихся в состоянии ломки. Подделки, я имею в виду действия, результат действий. Ну, вот, может быть, вами отснятый, может быть, что-то даже то, что не было выпущено в эфир по какой-то причине, там, время и так далее.
1: Мне трудно судить о том, что не было выпущено в эфир из того, что снимал не я. Ну, я вот снимала совсем недавно ограбление на улице. И, насколько я знаю, мой коллега снимал сюжет о двух молодых людях, которые у пункта обмена валюты выслеживали случайных людей. То есть, как бы предупредить хочу радиослушателей, что вот бывает такая табличка на пункте обмена валюты, что суммы свыше $1000 США обмениваются без очереди. И хотя очередь там состоит из трех, из двух человек, человек, тем не менее, хочет почувствовать свою значительность и идет в эту дверь. Вот этого делать не надо ни в коем случае. Потому что очень часто этих людей отслеживают, провожают их до подъезда и там, соответственно, грабят. И очень часто применение насилия.
0: Вот, но это же не относится в данный момент к состоянию
1: ломки. Среди этих людей очень много наркоманов. Им нужны именно крупные суммы денег, поскольку наркотики стоят дорого.
0: Да, видимо, эти наркотики, это, видимо, какая-то сильная штука.
1: Морально-этические критерии у них, естественно, отсутствуют.
0: А в разговоре с ними вы пытались как-то вот с ними беседовать, дескать, Вась? Дескать, ну, ты бы это, так вот ему. Или это бесполезно?
1: Это бесполезно. Это больные люди.
0: А как они относятся к камере, вот к этому свету, понимаете, который льется, их же ломает, у них это все вообще, то есть они должны воспринимать как кошка вот этот дезодорант?
1: Ну, в зависимости от состояния, на самом деле люди есть разные, есть демонстративные личности, которым в любом состоянии нравится находиться перед камерой. Может быть, это связано с тем, что они были обделены когда-то в свое время вниманием, и любой факт внимания к их особе их возбуждает.
2: Безусловно, я тут соглашусь, поскольку недостаток воспитания, недостаток эмоциональных впечатлений в раннем детстве, он служит подчас первопричиной занятия наркоманией, собственно, алкоголизмом и стремлением показать себя, ах, вот она какая я, подчас приводит к тому, что даже девушки совершают такие преступления, которые не под силу и взрослому мужчине.
0: А вот какой-нибудь пример. Действительно, это интересная тема. Здесь, видимо, уже к вам, Светлана Владимировна, стоит обратиться. Какое-нибудь яркое преступление, совершенное, вот, как сказал Станислав Рубенович, именно девушкой.
1: Недавно, я помню, был случай. Девушка вместе с молодым человеком шла по улице, они оба были навеселе. И избили случайную прохожую, в общем-то, которая просто сделала резкое замечание молодому человеку за то, что он помочился посреди тротуара.
0: Ну, это так себе, это просто бытовая драка.
1: Это нельзя назвать бытовой дракой, потому что у девушки в сумке оказался заточенный металлический предмет, которым она нанесла довольно серьезные физические повреждения этой женщине.
0: Ну, а чем же она объяснила это вне телевизионной программы? Как-то там
1: ждала? Ну, она это объяснила и в телевизионной программе, и вне телевизионной, что ничего не помню, пьяная была.
0: Угу.
1: Ну и вообще, говорит, вы что, смеетесь, что ли? Ну что, не понимаете, что ли? Вот на таком вот уровне был разговор.
0: Ага. А она вообще откуда? То есть вот сама-то она в нашем городе родилась?
1: Да.
0: Понятно. Ну, давайте послушаем, наверное, телефонные звонки 203-19-22. Кстати, я напоминаю, что вы можете общаться с нами и посредством пейджера. Его номер 956-32-32. Ваше сообщение вы можете оставить для абонента 109-279. А сейчас я поднимаю телефонную трубку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста. Алло.
3: Да.
0: Да, говорите. Здравствуйте. Так вы, пожалуйста, погромче, как-то у вас треска больше, чем голоса.
3: Да.
0: Вот так отлично. Видите, можете же, можете.
3: Попробую.
0: Отлично. Да. Да.
3: Ну вот правила уличного движения, они регламентируют взаимоотношения, так сказать, грубо говоря, для прокурора. Ну, если что-нибудь случится.
0: Для эксперта еще.
3: Да. Вот разберемся, кто прав, кто виноват. С другой стороны, существуют еще этические нормы поведения.
1: Да, мне кажется, понятно. Мы как раз об этом
0: спасибо.
1: Говорили.
0: Спасибо вам за звонок, спасибо. Ну что вы, Светлана, ответите на этот вопрос?
1: Мне кажется, я уже ответила на этот вопрос.
0: Мне кажется, тоже. Это как в фильме это вот «Русская охота» или как это?
1: Да.
0: Там типа, ты знаешь, по-моему, я это уже однажды видел. Да. Нас посетило дежавю.
1: Ну, я могу повторить еще раз, что да. разумеется.
0: Правильно, правильно.
1: В любой ситуации, не только на дороге.
0: Безусловно.
1: Отношения должны регламентироваться не только законодательством, но и этическими нормами.
0: Угу. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Да-да-да.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Меня зовут Николай. Николай, говорите громче, пожалуйста. Погромче, Николай.
4: К этическому аспекту программы «Дорожный патруль».
0: Угу.
4: Вот, до меня звонила, по-моему, Ку-Ку, как она называлась.
0: Да.
4: Было такое вот про стёрнутые штаны, про...
0: Николай, громче, пожалуйста. Не засыпайте громче, к трубочке ближе. Плохо слышно.
4: А, хорошо,
0: вот,
4: хорошо.
0: Вот видите, можете же.
4: А, вот. Мне кажется, она все-таки не до конца раскрыла вопрос свой, что она хотела задать.
0: Ну, давайте вы дополните, пожалуйста.
4: Вот. Ну, понятно, там это штаны снимают криминалисты, это их работа. Вот, измерить температуру тела там, то другое. Ну, зачем показывать все-таки?
0: Спасибо. Ну, по-моему, тоже мы уже неоднократно, да, вот отвечали на это. Хотя показывать, действительно, показывают. Это и мы наблюдали со Стасом неоднократно. То есть такое есть. Да есть, Светлана, есть. Показывают и очень часто. И в дорожном патруле вот эти вот штаны сняты. Не, я, например, не считаю ничего там плохого, просто нужно какую-то поправку было вначале.
1: Я не знаю, зачем показывать что? Вообще зачем это показывать?
0: Ну, про штаны
1: тот,
0: все, штаны
1: не
0: все.
1: Хочет ничего знать, тот может не смотреть.
2: Нет, ну, конечно, тут надо выступить против того, чтобы это показывали в программе «Утренняя звезда». Вот это, конечно, уже никуда не годится.
0: Совершенно. И в других, кстати, вот выпусках информационных. Скажите, Светлана, вот а если бы, например, вам поручили целиком и полностью сделать свою программу, посвященную вот этим же событиям, как бы вы ее назвали, как бы вы ее строили и вообще что бы вы сделали? Вот вам сказали, вы все, директор, другого пути у вас нет, вы вот целиком и полностью
1: заниматься. Ну, я пошла бы, наверное, по накатному пути.
0: Сказали бы нельзя, сказали бы что-нибудь свое.
1: Не представляю.
0: Ну, в ходе работы
1: ситуации.
0: У вас какие-то возникают мысли. Вот, например, я бы сделала это по-другому.
1: Бывает. У меня, видимо, как бы вот педагогический талант не развился окончательно. В таких зачаточных формах существует. Мне все время хочется какую-то мораль вывести. А вместе с тем я понимаю, что это совершенно не нужно. Что все телезрители, они достаточно взрослые люди для того, чтобы сделать выводы сами. И констатации факта для определенных выводов достаточно.
0: Кстати, вот существует такая газета, по-моему, «Криминальная хроника». Одно время она тоже достаточно так бесстрастно сообщала всякие там вещи, а потом там появился какой-то человек, который вот именно стал делать выводы. Вот. И там, значит, 1/3 заметки — это реальная суть, а, значит, 2/3 его выводы, причем это я ни в коем случае не в обиду, причем такие там выводы, что вот прям, честно говоря, хочется к нему прийти и с ним сделать происшествие какое-то, поскольку откровенный, с позволения сказать, человек идиот. То есть, поэтому вы совершенно правильно делаете, что не рисуете то, что люди думают, и так. Хотя меня об этом никто не спрашивал вообще, зачем я что-то стал это говорить.
1: Я вам хочу сказать, что-то, да. Что с этой недели начал выходить журнал «Дорожный патруль», в котором как бы у корреспондентов, в том числе и телевидения, есть возможность оторваться, изложив свою точку зрения на какое-то событие, описать его более подробно. И журнал этот ставит перед собой несколько иную цель, чем программа. То есть если программа просто констатирует факты, то журнал пытается помочь решить проблему человека в большом городе. Это касается не только Москвы, это большой город вообще, мегаполис. То есть экстремальные ситуации, которые подстерегают нас, жители этого большого города, на каждом углу. Мы живем в метрополии, и как бы экстремальные ситуации возникают помимо нашего желания. Мы не можем запрогнозировать то, что с нами произойдет завтра. И журнал призван помочь именно людям разобраться в том, как себя в сложной ситуации вести.
0: Вот, кстати, соответственно, этому такой вопрос. Как вы прокомментируете тот факт, что репетицией кануна бомбардировки, имеется в виду атомной бомбардировки, стало представление Жана Мишеля Жара на Воробьевых горах этой осенью, подпись «Бердяев». Вообще реально, я сам не хожу никогда на массовые мероприятия любые, пусть даже там, например, выдают доллары, деньги или скульптурки. Хотя скульптурки я очень люблю, у меня повсюду стоят, вы видите, фарфоровые, китайские болванчики. Вот
2: прекрасный гжель.
0: Да, гжель. Без этой шкатулки и прочее. Я никогда не посещаю. Но по рассказам очевидцев я знаю, что это было нечто ужасное. То есть, если это был бы не праздник, а какая-то чрезвычайная ситуация, то мне почему-то кажется, что все советы, там, пусть там в журнале «Дорожный патруль», там, да неважно в каком, они, в общем-то, практически их эффективность будет равна нулю, потому что огромные толпы народа, запоры в буквальном смысле на дорогах, вот эта давка и прочее. То есть практически это такой муравейник, как говорится, мегаполис в неуправляемом виде. Вот. То есть мне, опять же, не в обиду, но мне кажется, что как бы любое средство массовой информации, которое строится на том, как помочь людям в случае какой-то массовой чрезвычайной ситуации, это своего рода немножко, ну, не то, что как спекуляция, конечно, сильно сказано, а, естественно, люди будут покупать, читать. Это из серии воспоминаний там Коржакова, о Ельцине и так далее. Понимаете? То есть нечто, на самом деле, не представляющее особой ценности вот, физической.
1: Ну, во-первых, я вам хочу сказать, что рекомендации о том, как вести себя в толпе, тем более в толпе, охваченной паникой, они не лишены практического смысла, потому что если не растеряться, то и в этой ситуации можно выжить. Это касается, наверное, не только к журналу «Дорожный патруль», но ко многим пособиям по выживанию в экстремальных ситуациях. А да. Пока что «Дорожный патруль» я не имела в виду отнюдь атомную бомбардировку, а в частности «Дорожный патруль» затрагивает такие проблемы, как пожар в вашей квартире, или там протекший кран, или вас затопили соседи, или ваш автомобиль повредили, то есть даже не заходя так далеко, а призван помочь людям и в элементарных бытовых ситуациях, которые могут произойти. Что же касается представления Жана Мишеля Жара, я на нем не была, но в день празднования юбилея нашего славного города я находилась в центре, потому что у меня 10-летний сын, и ему хотелось посмотреть. Ну, я вам хочу сказать, что если во время атомной бомбардировки народ себя будет вести так, то можно считать, что у нас самый благожелательный народ в мире. Потому что отнеслись и ко мне, и к моему сыну, и вообще друг к другу народ относился удивительно доброжелательно. Нет, я такого даже не видел.
0: Было бы странно, если бы, конечно, кого-то потоптали так вот, или там ни с того ни с сего возник какой-то конфликт. Наверняка они где-то были. Вот. Но, с другой стороны, тут можно представить не обязательно атомная бомбардировка, а просто где-то что-то в этой толпе, к примеру, взорвалось. Все, то есть сразу настроение толпы резко меняется, и, в общем-то, труба называется.
1: Ну, дай бог, чтобы это не произошло.
0: Ну, это да, это безусловно. Ну, давайте послушаем еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Добрый ночь.
0: Здравствуйте.
5: Во-первых, мне комментарий.
0: Можно говорить я погромче, пожалуйста, да.
5: Очень правильная речь, Светлана. В отличие от предыдущего Геннадия, если да? Геннадий и Станислав, как могут быть, видимо, я думаю, что это с другой журналисты, быть ведущими и быть журналистами, не умея склонять простые числительные. Это очень сильно.
0: Ну, мало что я понял, но я понял, что я что-то неправильное, видимо, сказал. То есть в том смысле, что, судя по всему, в случае, если произойдет, конечно, что-то такое глобальное, то все построятся в колонны и пойдут в нужном направлении.
2: Видимо. Да, причем, видимо, те, кто будет неправильно произносить числительные, то есть неправильно рассчитываться на первый, второй, их поведут в отдельную колонну.
0: В отдельную колонну, вправо она пойдет, да. Вот в туннельчик. Да. Да, ну, еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Дорожный патруль, в общем-то, захватывающая передача. В 12 часов ночи ее смотришь с удовольствием, с большим.
1: Но вы можете смотреть ее еще 8 часов утра и 18 часов.
3: Да, я знаю, да.
0: А простите, пожалуйста, извините за нескромный вопрос, а вас не Ипполит зовут?
3: Ипполит?
0: Да, у вас просто голос похож на...
3: Нет, не Ипполит. Нет, действительно, это хорошая передача, с удовольствием ее, я вот, например, смотрю, может, кому-то не нравится, не знаю, ну вот я свое мнение высказываю. Но действительно, вот ставит вопрос, знаете, вот показывает, я понимаю, что следователь проводит следственный эксперимент, ну, ему надо расстегнуть, надо труп рассмотреть, он его...
0: А что же вы так прицепились-то к штанам все, вот извините.
3: Ну, да, я не цепляюсь к штанам. Я
1: каждый раз застегивать штаны.
3: Не к этому. Я просто о другом хочу сказать, что вот, ну, это меня не шокирует особенно, вот так, как тех людей, которые вам звонили.
0: Суть вашего вопроса, если можно.
3: У меня не вопрос, просто я хочу сказать, что, ну, может быть, действительно, просто надо подумать, вот чтобы давать информацию, с одной стороны, с другой стороны, эта информация должна подтверждаться теми видеоматериалами, которые даются, и в то же время эти видеоматериалы не должны переходить какую-то определенную грань, понимаете?
1: Я думаю, что мы стараемся, потому что не переходили определенную грань.
3: Но,
1: к сожалению, если у человека...
3: Я согласен с вами. Но,
0: вот видите,
3: но
0: как есть, вы нашли
3: консенсус.
0: Вы
3: на грани где-то балансируете вот сейчас. Вот. И вот те звонки, которые говорят, вот там штаны, вот это грань, понимаете? Вот вы на грани где-то. Может быть, надо немножко уйти от этого.
0: Спасибо. Но с другой стороны, я видел аналогичную программу в Праге, чешскую. Вот. Кстати, у нас тоже были такие опыты. Я не помню, кто это проводил, какой-то телевизионный канал, когда идет с актерами разыгрывается постановка вот преступления, которое вот было, дескать, да. Вот. Вот у них это, ну, по крайней мере, вот полгода назад была единственная криминальная программа с их там Пшеченко, Разбученко, Дебаченко, станцуем на дискотеку. Вот. Поэтому тут, в общем-то, конечно, виднее в данном случае режиссеру, видимо, программы.
1: Мне как-то хотелось бы закрыть уже тему штанов. И да, сказать, что штаны... в программе «Дорожный патруль», во-первых, если уж речь идет о расстегнутых штанах, то ближних планов обычно нет, гениталии не демонстрируются. Мне кажется, что да, для
0: важно,
1: криминальной
0: это
1: программы
0: важно.
1: Этого достаточно. Потому что если мы даем на опознание обезображенный труп, то согласитесь, что мы не будем гримировать перед тем, как показать, потому что важный результат. Важно, кстати, чтобы этого человека могли опознать его близкие, которые, может быть, не знают, где он находится.
0: Некоторые моменты, касаемые вот опознания, да, они каким-то образом, ну, даже немножко так смешные ощущения происходят, что, дескать, вот как-то, то есть, показывают что-то издалека и говорят всем, кто опознал этого человека, звонить туда-туда-то. Это первый момент, хотя именно это может быть да что угодно, вообще непонятно, что там лежит. Не потому, что он как-то сильно обезображен, а просто ракурс съемки какой-то нелепый. Это такое одно замечание. Второе замечание, что лично меня, например, всегда бесит, с позволения сказать, это сотрудники там, милиции подозревают этого человека в совершении ряда тяжких. Это практически говорится, в общем-то, всем, а вот нам вот сколько сегодня про штаны позвонило народу, представляете, сколько на этого бедного парня, который может просто по дуре один раз что-то сделал, позвонят разных людей, которые его обвинят в целой куче преступлений.
1: Редкий случай, чтобы один раз человек по дуре что-то сделал, и сотрудники милиции заявили, что подозревают его в ряде аналогичных преступлений. Как правило, у них есть основания это утверждать. Вполне возможно, что у него найдены вещи не только с одного ограбления, но и с другого, в котором он не сознается. А люди, которые пострадали от его действий, по каким-то причинам не заявляют в милицию. И сотрудники милиции не могут возбудить уголовное дело, не имея заявления.
2: Но я бы хотел добавить и немного не согласиться со Светланой. Дело в том, что, как любая работа в органах внутренних дел, она многогранна, полна, бурлива подчас. Но во всех ее проявлениях, как и в любой другой работе, есть такой аспект, как оплата. А оплата напрямую зависит от результатов. И, естественно, есть еще отдельные случаи, когда нерадивый следователь, нерадивый сотрудник пытается какое-то преступление произвести в ряд серийных, естественно, какого-то преступника, грубо говоря, повесить на него 2-3 подчас и 10 несуществующих дел. Ну, все мы, так сказать, живые люди, все прекрасно понимают, что гораздо проще сделать одну работу, а получить оплату за нее дважды или трижды. Поэтому не лишние, они бывают и не лишние напоминания о том, что подозревается в ряде... Действительно, ряд бывает одинаков. Вот. Разные преступления, похожие преступления могут совершаться как разными людьми, так и, собственно, одним и тем же. Поэтому все аспекты надо проверить. Поэтому тут двоякая оценка этого может быть, как некоторая халатность работников внутренних дел, так и, собственно,
0: желание нарыть
2: профилактика.
0: Варианты.
2: Профилактика. Да,
0: еще один момент, который приводит в некоторые недоумения наших вот радиослушатели, которые общаются с нами посредством пейджера. Еще раз напоминаю, 956-32-32, абонент 109-279. Вот тут человека по имени Артем приводят в ужас постоянно молоденькие женщины-следователи, которых вы показываете. Вот смысл в том, что как-то... Ну, и у меня тоже нет особого доверия. Я всегда представляю себя с ужасом на месте задержанного, предположим. Но это может случиться с каждым. Мы, как вы вначале сказали, Светлана, без солнца все живем, переклинило, что-то случилось, и вот передо мной сидит, она там младше меня, во-первых, на порядок. Естественно, она знает юриспруденцию, но больше-то она ничего не знает, с позволения сказать, а я целиком завишу от нее. Может быть, каким-то образом, вот это, опять возвращаясь к штанам, гораздо опаснее покажет, чем штаны. А может, и правильно,
1: дескать. Что значит не показывать?
0: Ну, просто не
1: показывать. Молодой следователь мужского пола вас не вызывает таких?
0: Тоже вызывает. Тоже вызывает. Вызывает. Нужно показывать солидных таких, желательно с бородой. Ну, то есть как-то вот эти съемки, чтобы у людей возникало такое отношение очень доверчивое к сотрудникам органов.
1: Программа «Дорожный патруль», она отражает объективную реальность. Я не думаю, что молодые женщины-следователи халатно относятся к своей работе. Как правило, они идут на нее сознательно, знают, чем хотят.
0: Но душу-то они не поймут.
1: Опыта. Ну, почему же они не поймут? Я думаю, что как раз они поймут и лучше.
0: Послушаем музыку. Напоминаю вам, что в гостях у нас Светлана Козина, корреспондент ежедневной телевизионной программы «Дорожный патруль» и главный эксперт аналитического отдела при МЧС РФ Станислав Рубенович Могущий. Вот на пейджер, его номер 956-32-32, абонент 109-279, пришло два логических сообщения, связанных между собой логически. Кто обучает в высших школах милиции? Думаю, бывшие советские милиционеры. Подпись Вячеслав. И, видать, уже просто Слава подписана. Милиционеров нужно выбирать из интеллигентных семей, неважно из какой социальной группы. Тогда, может быть, она, в смысле милиция, будет чище. Вот что вы на эту тему думаете, уважаемые гости? Я думаю, начать нужно, видимо, с вас, Светлана.
1: Я думаю об этом следующее. Идти в милицию выходцам из интеллигентных семей, по-моему, не возбраняется. Наоборот, в милиции остро ощущается нехватка квалифицированных кадров. Насколько я знаю, любое районное ОВД с удовольствием возьмет на работу молодого человека до 30 лет, отслужившего в армии из интеллигентной семьи. К сожалению, таких желающих не очень много. Я думаю, что в этом еще проблема состоит.
0: А вот вам же приходится по роду службы бывать в отделениях милиции тоже, да? Согласитесь, что место очень неприятное. И не потому даже, что оно ассоциируется с какими-то проблемами, да? Хотя это так, вот. А именно из-за своей архитектуры. Как правило, какого-то жуткого цвета там Ну, да, ну вы понимаете, да, то есть, о чем идет разговор, вы понимаете. Другое дело, там полицейские участки где-то в Лондоне, там вот реально мне пришлось наблюдать по ряду обстоятельств. Там наоборот, это выглядит, ну, с архитектурной точки зрения, во-первых, очень приемлемо, во-вторых, у людей ассоциативное ощущение этого места несколько другое, не как, как у нас говорят, ментовка, да, упаковка там или еще что-то, где грязно, плохо и где неприятности, а как наоборот такая вот панацея от всех бед, даже я бы сказал. Вот что вы на это скажете?
1: Ну, что я на это могу сказать? Остается позавидовать.